0: сезонно, да.
1: Но вот что значит отбор, да? Ведь даже если он там, я не знаю, действует 5 минут в день, то это может быть решающим фактором, обеспечивающим преимущество в получении более, так сказать, плодовитого потомства, да, то есть потомство, которое лучше выживает, дает лучше выживающее потомство и так далее. Вот даже короткий промежуток времени может существенным образом сказаться на эволюцию вида, да?
0: Естественно, особенно, вот скажем, для тех же куликов важен каждый грамм жира, потому что они летят же из Заполярья российского там или с Аляски. Они летят в Австралию, в Новую Зеландию, часто без пересадок.
1: По-моему, они рекордсмены по беспосадочному перелету.
0: Да, совершенно верно. Половина своего жирового запаса тратят. Тут каждый грамм
1: на счету.
0: Недополученный на счету, конечно.
1: А теперь, внимание, заковыристый вопрос. Тут все хорошо и замечательно, но вот братья-палеонтологи взяли и раскопали птичку еще того периода, когда у птиц были зубы. У этой птицы был здоровенный клюв с зубами, и раньше все считали, что такие птицы – это охотники на рыбу прежде всего. Ну, понятно, потому что, когда много зубов, удобно держать скользкую чешую.
0: Да.
1: Вот, ну, все дельфины, скажем, или там современные гавиалы нам подсказывают, что это именно так. Но исследовали химический состав этих зубов на поверхности, и оказалось, что птичка фруктоядная. И как теперь с этим жить?
0: Да, вот такие сюрпризы подстерегают иногда. Тут на самом деле есть современные аналоги. Начнем с того, что птицы-то потеряли зубы не от хорошей жизни. Так бы было бы хорошо с зубастой пастью-то охотиться на рыбу, да?
1: Ну да.
0: Вот. Но все-таки пришлось облегчать голову для того, чтобы летать нормально. И костяные зубы птицы потеряли. Но они неоднократно возвращались к этой идее вот зубастого клюва. Причем это иногда были просто выросты кости. Не настоящие зубы в альвеолах сидящие, там, а ну, просто такие выросты кости. Иногда это просто выросты рамфотеки, то есть вот роговой оболочки клюва.
1: Трансформация клюва.
0: Да, такая, просто да? Роговые зубы. Не настоящие костяные зубы, а роговые.
1: Понятно.
0: И действительно, они есть, скажем так, у бакланов, там они есть у многих рыбоядных птиц, но они снаружи не очень видны, но на самом деле выполняют свою функцию, то есть схватывают скользкую рыбу, а, пожалуй, лучше всего это видно, есть такие утки рыбоядные, крохоли называются.
1: Да.
0: Вот у них прям такие довольно узкие клювы, и прям они усеяны такими страшными зубами.
1: Ребристые такие.
0: Да, совершенно верно. Которые видны и так кажется, птица там вот сейчас загрызет. Но на самом деле это роговые образования, конечно, не настоящие зубы. Но самое интересное, что это то, что касается вот действительно схватывания скользкой добычи. А для чего фруктоядам-то вот это, да? Вот для чего им зубы?
1: Да,
0: оказывается, нужны. Да. Во-первых, зубцы часто позволяют делать какое-то, скажем так, усилие на каком-то определенном небольшом участке того же плода. Например, есть зубцы у попугаев,
1: да,
0: в клюве.
1: Точно.
0: У них, правда, по одному зубцу с каждой стороны, но достаточно этого. Дело в том, что просто у попугаев достаточно сильный клюв и остро заточенный. Угу. И, собственно, попугаи-то, чем они, ну, так сказать, выиграли эволюционную гонку. Скажем так, большинство плодоядных птиц, они не умеют расчленять вот этот плод. Они его вынуждены заглатывать целиком.
1: Да.
0: И это плохо, потому что нужна широкая глотка. Угу. Глотку широкую не особо создашь, там, ну, у них есть некие ограничения, это не рыбоядные птицы. И получается, надо увеличиться в размерах. Как только ты увеличишься в размерах, получается, что у тебя широкая глотка уже оказывается слишком маленькой. То есть плод, который бы тебя раньше накормил бы там на 2 дня, уже
1: мал.
0: Да. И вот в эту гонку включились там птицы-носороги, туканы и так далее, и так далее. А попугаи решили, а давайте-ка мы не будем глотать этот плод, давясь, а будем его есть порционно. И вот они изобрели вот этот свой замечательный клюв со многими степенями свободы, и верхней челюсти, и нижней. Они просто могут откусывать от этого плода как угодно. Mm-hmm. Вот, но...
1: Тут ведь, да, Евгений Александрович, извините, перебью, а тут да. не может такая штука быть, как бы соревнование двух целесообразностей. С одной стороны, если так усиливать зубцы какие-то, то клюв-то тоже увеличивается, хотя, с другой стороны, с третьей стороны, у многих птиц, типа там туканов каких-нибудь, да, или птиц-носорогов, у них ого-го, какие клювы. Вот, и как бы большой клюв, он требует, соответственно, перестройки всей остальной анатомии, просто его тяжело таскать, правильно?
0: Да.
1: И выигрыш, там, скажем, в лущении, условно говоря, он может нивелироваться необходимостью перестраивать остальные части тела. Какие вы
0: остальные
1: расскажете?
0: Остальные части да. тела, да. Вот как раз я медленно иду от попугаев к туканам как раз.
1: Понятно, все ясно, опередил.
0: То есть, если попугаи имеют относительно, ну, конечно, у них большой клюв, но он все-таки не такой, как у туканов, как у птиц-носорогов, он более компактный, да? Вот, они могут откусывать этот плод, они... Для того, чтобы удобно откусывать плод, у них и лапа замечательная, они просто могут сорвать плод. И вот как мы едим яблоко, так и попугай может взять так в лапу этот плод и потихоньку его обкусывать. Вот. К сожалению, вот туканы и там птицы-носороги до такого не додумались, тоже плодоядные птицы. Но у них возникло свое ноу-хау, которое заключается вот в чем. Большинство из них, ну, особенно туканы, конечно, не такие уж крупные птицы, как здоровенные попугаи, там, ара или какаду и так
1: да,
0: далее.
1: Да,
0: так
1: они
0: далее.
1: Стройные такие туканы.
0: Да, достаточно стройные, но, тем не менее, им приходится глотать плоды целиком. Они не умеют откусывать. Вот. Им пришлось увеличивать голову.
1: Еще больше.
0: При таком довольно стройном теле, да. И для того, чтобы дотянуться до многих плодов, им приходится... Ну, совершать некие акробатические кульбиты на ветках. Ну, попугаям они даются даже легче, но и туканы в этом плане очень такие хорошие акробаты. И вот тукан для того, чтобы дотянуться до тонких веточек с плодами, с плодоножками, вот он, видимо, и удлинял свой клюв и, возможно, увеличивал его... Ну, мощность, скажем так, чтобы отрывать как следует.
1: Ну, вы знаете, мы же много же снимали в зоопарке, Евгений Александрович.
0: Да.
1: В том числе и тех же самых туканов.
0: Туканов, да.
1: Да, если взять туканов, то, допустим, если разместить им веточку в не очень правильном месте, то для них целая проблема до нее добраться, действительно.
0: Да,
1: они
0: да.
1: Просто взять, как бы дотянуться клювом, но таким здоровым, но тогда возникает вопрос, а почему он такой большой-то, зачем?
0: Нет, ну, большой – это уже вторичная немножко функция, это обозначение свой-чужой, то есть это некий вымпел такой. Вот я принадлежу виду тукан-тока, и я самец трех лет.
1: То есть это половой отбор, да?
0: Да, половой вот отбор, такой здоровый, конечно, клюв. Конечно. Вот, но на самом деле, вот удлинив клюв, туканы все-таки могут дотянуться до этих тоненьких веточек, на которых висят плоды, а дальше чего? Ну, ты схватаешь плод, ты его пытаешься тянуть на себя, он у тебя упруго двигается на тебя, ты его не можешь оторвать как следует. И вот тут-то как раз приходит на помощь зазубренные края челюстей. То есть это не совсем прямо вот зубы, но тем не менее есть зазубренные, и тукан он как бы заклинивает плодоножку этого плода и рывком ее отрывает.
1: А, все понятно. Даже такие нюансы важны, да?
0: Да, да, совершенно верно. Причем я думаю, что вот эта зубастая птица-плодоед, которую нашли палеонтологи, она могла что-то подобное делать для того, чтобы как-то отрывать плоды.
1: Ну, а может быть, проще есть объяснение, что они все были с зубами, а есть-то что-то надо, не всем повезло родиться около водоемов. Некоторые родились в лесу, и вот у них зубы были, а потом они выпали путем эволюционного процесса.
0: Ну, тут я боюсь, что мы вступаем в область очень шаткой гипотез, потому что до сих пор еще непонятно, что было первично, там, рыбоедение, там, или возле водоемов птицы в основном эволюционировали, или все-таки в лесу и так далее, и так далее.
1: Но жуков они ловили, насколько я понимаю,
0: да.
1: Бабочек.
0: На самом деле, вот таких зубчатоклювых птиц довольно много. Да, кстати, к вопросу о туканах. Я в Бразилии как-то наблюдал совершенно потрясающую сцену, как тукан пытался добраться до орехов. Такой здоровенный деревянистый орех, и внутри три семечка. Угу. И тукан как, ну, буквально вот консервный нож использовал свой клюв.
1: Да.
0: У него действительно клюв немножко похож на консервный нож.
1: Абсолютно, да, вот точно, да. Очень похож.
0: Как-то он его вклинивал туда, вот в этот орех, расширял движениями головы как-то вот щель и пытался достать оттуда орех. Причем у него там это как-то получалось, и он довольно ловко доставал вот эти маленькие орешки и вот из этого большого деревянистого общего ореха. Все, один раз у него что-то там не получилось как следует, и у него клюв застрял в этом орехе, и он для того, чтобы как-то освободиться, он соскользнул с ветки, и он повис на клюве. Клюв находился внутри этого ореха, заклиненный.
1: Ага.
0: И он висел в воздухе, болтая лавками. И с одной стороны, он то ли пытался освободиться, а с другой стороны, мне кажется, что все-таки он пытался этот орешек взять хоть таким образом. Ну, ага. Спустя несколько рывков ему это удалось. Клюв расклинился вместе с орешком, и он его сумел добыть.
1: Да, непроста жизнь туканов в лесах Бразилии, как
0: выяснилось. Это точно.
1: Ну что, Евгений Александрович, спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы говорили с Евгением Александровичем Кубликом, нашим знаменитым орнитологом российским, о том, как форма клюва влияет на биологию поведения птицы. Но разговор мы это не закончили, и мы его продолжим в ближайших выпусках. Спасибо за внимание, всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, неприменима. Семья – это кристалл общества. Французский писатель Виктор Гюго.
1: Всем привет! Это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях антрополог Станислав Дробышевский. Здравствуйте, Станислав.
2: Здравствуйте.
0: Австралийский драматический фильм «Танна», снятый в 2015 году, основан на реальной истории, произошедшей в небольшом государстве Вануату. Фильм был полностью снят на месте событий в деревне Якель и окружающих ее территориях. «Танна» была представлена на Венецианском кинофестивале, где получила приз зрительских симпатий. На показе также присутствовали 5 актеров фильма, которые раньше никогда не покидали остров. В 2017 году картина была номинирована на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Американский кинокритик Кеннет Туран назвал «Танну» одним из лучших фильмов о племенах южной части Тихого океана. The Guardian описали атмосферу картины как теплую, дающую жизнь силу. Другие критики также отмечали красоту нетронутых человеком пейзажей и завораживающие картины дикой природы.
1: Про фильм «Танна» очень мало информации в интернете. Я пыталась почитать историю создания и откуда вообще растут корни. Единственное, что я поняла, что он был номинирован на «Оскар» как один из лучших фильмов на иностранном языке. Вот. И потом, когда я начала читать фамилии актеров, они совпадают с именами героев. Например, там Мэри Вава играет Ваву, главную героиню, и Мунгайн Дайн играет Дайна и так далее. Можете рассказать, откуда вообще появилась идея этого сценария и почему у актеров такие же имена, как у главных персонажей?
2: Ну, рассказать этого я не могу по той же причине, что я тоже не с острова Танна. И об истории создания фильма знаю примерно столько же, сколько и вы. Потому что доступные источники, правда, очень ограничены. В принципе, на самом деле, про Меланезийские острова источники очень ограничены. Это маленькие островочки, там даже в фильме видно, что они там пешком перебегают весь этот остров там поперек 2 раза за один день. И туда мало кто добирался, и мало информации оттуда уходит. Поэтому... Может быть, где-нибудь на каких-нибудь австралийских сайтах что-то такое есть, но снимали австралийцы, и как-то же им эта идея вообще, в принципе, в голову пришла, но подозреваю, что надо копать на каких-нибудь миссионерских, может быть, источниках, потому что вот кто лучше знает про все эти истории, это всяческие миссионеры, которые, кстати, в фильме там тоже участвуют, в каком-то, правда, странном качестве, поэтому, может быть, и не на миссионерских, кто его знает, местные жители, они интернетом не пользуются, там же даже в фильме это племя, которое мы последние хранители закона, и закон это не очень закон, конечно, неверный перевод, такой не очень корректный, а скорее как бы обычай, мы последние хранители обычая, и нам вся вот эта ваша цивилизация не уперлась, не сдалась, христиане какие-то странные, что-то как-то вот с ними, вроде да, но какие-то подозрительные, мы хотим жить в лесу. А если они живут в лесу, то информация будет соответствующая. Либо туда надо приехать и узнать. Я подозреваю, что когда, собственно, идея появлялась, кто-то где-то побывал, что-то услышал, что вот была какая-то такая парочка, которых, принуждали к разлуке, каким-то этим бракам династическим, мирозаключительным, Но они хотели быть вместе, они померли, и из-за этого, все подумали, что ай-яй-яй, что же мы натворили, и вот такая клевая идея, да еще плюс на острове с пальмами, какие-то замечательные такие люди экзотические, давайте снимем. Политкорректность, все дела, все красиво. И сняли. Но как таковой, я думаю, богатой предыстории, строго говоря, особо и нет, и быть не может, потому что, в принципе, вся история этих островов, она помещается на нескольких страницах на самом деле, известная, то есть реально-то там что-то происходило, но в основном реальная история этих островов – это взаимоотношения разных деревень, они даже, строго говоря, не очень племена. Деревня такая, деревня такая, и они между собой могут до бесконечности бодаться. Реально столетиями. Потому что здесь одного убили, как в фильме, собственно, и происходит. Давайте мстить. Нет, давайте не будем мстить. Нет, давайте брак заключим такой мироутворительный. И вся история, она такая, в общем-то, и есть. То есть урожай вырастили, урожай съели. Но это немножко все-таки сложнее, чем если бы это были какие-нибудь охотники с луками бегали по этому острову. Но остров слишком маленький, чтобы там были охотники. Хотя, наверное, могли бы быть, но там особо нечего ловить. Ну, вот, поэтому и предыстории, и истории ее, по сути, как бы нет. Но само по себе как бы ситуация до крайности поучительная, и чем она как бы захватывает, что она, ну, вроде происходит на каком-то странном острове, да, какие-то вот эти папуасы, значит, бегают по этим джунглям, а мы понимаем, что им надо-то в жизни. Вот, и в этом смысле фильм шикарный, потому что, ну, там все сравнивают с Ромео и Джульеттой, само собой, да, хотя там не буквально само собой, но тем не менее, потому что, ну да, все как бы понятно, что им надо, и зачем, и почему, и что они вообще хотят, вот, и все как бы чаяния и нужды, они такие же, как у всех, вот, и единство человечества тут прям вот иллюстрировано дальше некуда.
1: Я хотела спросить насчет актеров, насколько это профессиональные актеры, которые там снимаются, либо это есть какая-то часть документального кино. Я почему спрашиваю, мы с вами как-то обсуждали фильм «10 лодок», и там снимали реальное племя, как они живут, абсолютно документальное кино. Здесь как дело обстоит с актерами?
2: Ну, по их игре видно, что это не профессиональные актеры, потому что местами они явно так играют, как бы, ну, как если бы я сейчас вот начал играть, да, вот, наверное, примерно такой же уровень я бы выдавал. Ну, то есть это точно не профессиональные актеры, ну, потому что на этих островах Вануату там нету киноиндустрии, и там не могут взяться профессиональные актеры. И в конце там, кстати, есть эти благодарности, и там прямо есть благодарность семье такой-то, без которой мы бы никогда не сняли. То есть они просто пришли в деревню, сняли. Но тем более чудесно, что они, в общем, нормально снялись-то. То есть, ну, есть куча фильмов европейских, американских, где актеры играют намного хуже, на самом деле. Ну, просто вот откровенно хуже. А здесь они, по сути, как бы играли себя, свою жизнь. Вот, но все-таки по сценарию. И все-таки как бы вот они отыгрывали, да, ситуацию. И, по-моему, получилось очень здорово. То есть, как я себе представляю, как оно вживе происходит, так оно примерно и происходит. И там, где у них была некоторая как бы неестественность там речи и так далее, так она и в жизни такая бывает, потому что там напряженная ситуация, да, ну там того и гляди война начнется, и они как бы чувствуют себя как бы не в своей лодке, как бы, ну такие как бы неуютно, они будут говорить так деревянно слегонца, и движения у них будут такие не вполне естественными местами. Вот, так что, ну может быть, не всю жизнь они прям так себя ведут, как там они в фильме показано, но очень близко к реальности. Ну вообще, на мой взгляд, очень часто бывает, когда вот фильм снимается про какую-то жизнь, вот надо брать людей, которые этой жизнью живут. А если мы берем актера, который пытается изобразить, он может быть профессиональный актер, но он сделает какую-то ерунду, честно говоря. Ну, почему, например, вот в наших фильмах, да, актеры, которые, допустим, воевали и потом снимались в фильмах про войну, они, естественно, смотрятся. У них движение, речь, да, там вот, ну, как бы вот видно, что это вот эти самые люди. А когда вот сейчас снимается, там, через два поколения, они вроде очень стараются, но получается, ну, явно какая-то подделка. Ну, вот, ну, не так себя вели люди там 50-70 лет назад. Ну, вот, ну, не такие они. У них и движения не те, и слова не подбирают не те, даже акцент какой-то не тот, да. Хотя, ну, казалось бы, что акцент, там, два поколения прошло, и вроде потомки все те же самые дедушки, которые воевали. Но нет, вот уже не такие. Вот, а когда это какие-нибудь папуасы на острове, если вы возьмете как бы других папуасов, ну, а их как бы не подделаешь, да, лица-то у них вот те самые, ну вот, они вам не сыграют не себя, ну никак вы не заставите папуаса сыграть не себя, а себя запросто, то есть если ему сказать, ну там детишки, допустим, вначале там бегают, играют, господи, ну они поставили камеру и сняли, как детишки бегают, играют. Ну, в принципе, оно и у нас так же сработает, на самом деле, дети-то всегда лучше всех отыгрывают, потому что они, естественно, это делают. Ну вот, ну и все другие, ну там, кстати, местами видно, что как раз вот главная актриса, которая главную роль играет, она местами более деревянная, чем другие женщины в группе. Потому что другие женщины, они вот делают, что всегда делают. Я так понимаю, они всю жизнь этим занимаются. Вот. А она все-таки должна роль играть. Она должна говорить слова, не какие хочется, да, а какие ей там сценарист прописал. Вот. У нее уже местами как-то немножко натужно получается. Вот. Но, тем не менее, это такие придирки. То есть я говорю, я и так, наверное, не сыграл. Вот. Поэтому для вообще людей, которые, наверное, не снимались никогда, нигде, никак, они сыграли практически идеально.
1: А, насколько я знаю, Джеймс Кук открыл этот остров. Можете рассказать историю открытия
2: ну, острова Джеймс там? Джеймс Кук открыл вообще много чего.
1: Ну, да. Ну,
2: кстати,
1: ну, конкретно
2: Джеймс
1: про
2: Кук
1: этот
2: открыл
1: остров.
2: Вообще далеко не все, что он открыл, потому что он местами плыл по тем местам, где уже какие-то испанцы были, на самом деле. Но испанцы не удосужились это на карту нанести. Да и с другими путешественниками то же самое. То есть вообще большинство вот этих вот островов в Меланезии, в Полинезии открыли или испанцы, или французы. Но французы, они еще как-то дело технично подходили, а испанцы-португальцы, они все секретили, они все скрывали. И потом вдруг неожиданно оказывается, что там на рифе какие-нибудь лежат пушки, допустим, да, или там ядра, которые там в виде балласта сбрасывали, когда там какой-нибудь корабль сел на риф. И эти ядра там на 200 лет древнее, чем известная история как бы открытия этого острова. И кто-то там проплывал, да, вот там эти пушки сбросил. А кто это был, что это был? Ну, может, где-то там в Мадриде в архиве там лежит какой-нибудь трухлявый манускрипт на эту тему, но его никто никогда не видал. Вот. А Кук, он все досконально фиксировал. И дневники Кука – это образец просто описания путешествия. Они такие очень сухие, надо сказать, там все очень методично. День такой, ветер такой, широта, долгота, значит, там прошли столько-то миль. И вот рекомендую взять, оно, кстати, на русском-то издано все, вот, и сесть и прочитать. Там прямо укачивать начинает, когда 30 дней подряд, вот там долгота такая, широта такая, ничего не происходит. Следующий день, и там уже вот прям сам начинаешь плыть по этому океану, и проникаешься, что, ну, как бы очень, как бы немало они там проплывали. И день за дня, вот они там паруса поставили, паруса спустили, паруса поставили, паруса спустили. Вот, ну и он проплыл уже вокруг света, как известно, ну и не один раз, сколько он там, 3 путешествия у него было. И вдоль плыл Австралии, и южные Меланезийские острова он тоже открыл. Ну, Вануату в том числе, и там много-много маленьких островов, вот, а он все это дело картировал. Вот. Ну и, кстати, в фильме там упоминается, что Кук там, о, Кук, как бы. Ну, вот. Но он там вообще во всем этом регионе, австралийском, меланезийском, полинезийском, такая мега значимая фигура. Он был далеко не первый, на самом деле, и не последний, он как бы один из, но он очень ответственно к делу подходил. Ну, вот. Он пытался хоть как-то там наладить контакт с местными жителями, потому что остальные путешественники обычно сразу стреляли, как бы не раздумывая. Вот Кук там тоже не самый мирный был, честно говоря. И согласно описаниям вот не самого Кука, а как бы других, то есть современники были, он там не гнушался тем, чтобы там носы с ушами отрубать, там, кто ему не нравился, там еще что-нибудь такое. Там тоже нравы-то были те еще. Ну вот, и не такой же там миротворец был. Ну, не зря его съели, в конце концов, на самом деле. Ну, вот, ну кстати, не в Меланезии, а съели-то его на Гавайях, но неважно. Ну вот, он тоже отжигал. Но он, по крайней мере, старался подходить к делу как-то ответственно, более-менее мирно, до последнего как бы не встревал в какие-то там стычки и свары, и оставил очень такой впечатляющий след и память по себе, и вот на всех островах, где он есть, про него реально помнят. Вот. Ну, в немалой степени потом еще и английская пропаганда сработала. Потому что уже англичане потом, вот как бы культ этого Кука в немалой степени на, ну, более-менее зависимых этих территориях как бы поддерживали. Ну, чтобы как-то сплотить все вот эти разрозненные группки, там, племена и острова, которые, ну, совершенно между собой никак не связаны местами. Ну, вот. А как-то надо было их, вот эту империю, объединить. Ну, вот. Ну, и Кук им был хотя бы знаком. Вот, ну, он там мало кого убил, по крайней мере, да, и поэтому как-то он типа мирный человек, вот давайте вот как-то вокруг этого Кука объединимся. Вот, поэтому про него знают. А все другие мореплаватели, которые приплывали, они в основном просто приплыли, воду набрали, там кто-то из леса высунулся, они ему в лоб там из мушкета зарядили и поплыли дальше. Ну, вот, и с точки зрения вот этих местных жителей это было что-то вообще непонятное. Что-то приплыло, уплыло, кого-то прибили, да, что это вообще произошло. Вот, а Кук, он все-таки контачил. И он как-то вот мирно, ну, старался, по крайней мере, это делать. Ну, вот, поэтому и о нем так и помнят.
1: А вы говорите, для того, чтобы лучше понять про племена на острове Тана, можно обратиться к миссионерам. Я так понимаю, что в 19 веке они приплыли на этот остров для того, чтобы распространять христианство, и многие были побиты, убиты и заколоты. А в кино все равно показана такая веселая компания, которая само собой как-то тусуется. Насколько это реалистично сцена показана в фильме?
2: Ну, с миссионерами ведь история такая, что миссионеры тоже разные, потому что они же есть там католики, протестанты сами там какие-то различные, там куча сект еще каких-то.
1: Там больше, мне кажется, хиппи какие-то были, да, разноцветные.
2: Тут же еще такой секрет, что одно дело, когда приплывает миссионер там из Рима, допустим, да, какой-то там профессиональный, и начинает там нести Слово Божие. А другое дело, как это Слово Божие воспринимают местные жители. Вот. А если еще миссионер там умрет, или они его съедят, или что-то с ним там от лихорадки какой-нибудь он умрет, ну вот, ну там малярия, все дела, или просто там плюнет на все и уплывет обратно, то потом это начинает жить своей жизнью. И в головах местных жителей все это накладывается на какие-то местные верования, вот, которые вроде как уже неправильно надо их отвергать, но в головах-то они все равно есть. И все это мутирует в какие-то чудесные формы, вот, которые ну, потом от христианства местами очень далеки. Они искренне считают себя христианами, они строят эти церкви, там кресты, все как полагается, как бы, да, но они там приносят каких-то свиней в жертву, вот, еще что-нибудь такое, вот, у них вот эти пляски какие-то, ну, явно с местными какими-то национальными мотивами, вот, но они уже знают, что надо одеваться, как бы голыми ходить неприлично, вот, надо молиться Христу, само собой, вот, надо там псалмы исполнять, ну, еще что-нибудь такое, вот, и вот антураж, как бы, они во многом берут из христианства, а смысл уже придают какой-то местами сильно свой. Вот. И когда это со стороны кто-то видит, ну, для него это получается как-то уже и вроде и не местное верование, но как-то и не вполне христианство. Вот. Ну, в фильме там действительно они какие-то чуть ли не хиппи получились, но близко к правде на самом деле, потому что этнографические фильмы про вот эти христианские общины на Меланезийских островах, они показывают, что так оно примерно все и выглядит. Вот, и оно превращается в такую самодостаточную ценность часто. Ну, вот на Новой Гвинее, например, они разводят свиней долго-долго, старательно, потом их продают всех, их увозят куда-нибудь там в Индонезию, допустим, да, им платят деньги, они на эти деньги строят церковь и начинают выращивать следующих свиней. Выращивают новых свиней, снова их продают, строят вторую церковь. Причем первая никуда не девается, она так и стоит. Они рядом стоят, ставят следующую. Это такой как бы способ соревнования между деревнями. Вот у нас три церкви, а у вас только две. Фу, типа вы там отстой. А мы крутые, вот у нас больше. И это вот может превращаться, ну как на острове Пасхи они там статуи ставили, да, а тут они церкви ставят. Вот. Ну, на острове Танна там попроще, потому что он все-таки небольшой остров, и там мало с кем можно соревноваться. И там этих миссий-то, может, она одна и есть, я, честно говоря, не знаю. Но, как правило, на маленьком острове она, в общем, одна. Вот. И плюс еще есть все-таки вот эти аборигены, которые не склонны все-таки уходить в цивилизацию, да, и до последнего стремятся жить своей все-таки жизнью. Ну, оно и на Новой Гвинее такие есть, но их таких уже реально немного. Вот. Но это зависит уже от конкретного острова. Потому что, когда группа людей небольшая, там роль индивида очень много значит. То есть вот что ему сгрустнулось и как ему там показалось, как правильно, так оно и будет. Вот он там задает, ну и в фильме, кстати, это тоже показано. Вот у нас был такой закон, да, но мы увидели, что это фигня, и теперь закон будет другой. Вот мы поменяем обычай. Вот он обычай, как бы, да, все обязаны ему подчиняться, но мы вот произвольным образом взяли его, поменяли. Это, кстати, и других сторон жизни касается. На мой взгляд, самый шикарный пример, это у Микулы Хамаклая описано, когда он учил язык и спрашивал, как что называется, да, и там спрашивают, как вот это дерево называется, а все такие, о, типа, ну, никто его не называл никогда, да, никому дела не было, вот, или там, может, кто-то называл, а все забыли, потому что там 20 лет уже никто про это дерево не говорил, вот, а Микул Хамаклай спрашивает, ну, надо что-то ответить, они собираются в кружок и решают, а пусть теперь вот это дерево называется вот таким-то словом, а с потолка его сочиняют, вот, ну, так тоже можно, и также и с обычаями, то есть, если, допустим, обычай там какой-то совершался 20 лет назад, и вот дед, который это знал, он умер, да, ну, а совершать надо. Ну, сели, придумали заново. Вот. И это делает культуру дико разнообразной, потому что в этой деревне у них одно, в этой другое. То есть общий мотив вроде как, да, примерно там плюс-минус похож, ну, образ жизни-то одинаковый, а детали отличаются радикальнейшим образом. И даже в близко расположенных областях и там деревнях там, погребальные обряды, свадебные обряды, там еще какие-то обряды, там праздник урожая какой-нибудь, они могут различаться со страшной силой. И во времени все это меняется моментально, да, то есть если, допустим, их там 20 человек живет, ну, сколько там у них людей помирает, да, то есть они помирают там раз в 10 лет в лучшем случае, а скорее всего реже. И когда хоронили последнего, да, что они там пели, песни какие, они уж все забыли давным-давно, 10 лет назад было, вот, ну, придумали новые, вот, и поэтому трудно сопоставлять эти все общества, и трудно восстанавливать историю этого дела. А с другой стороны, это показывает, как и наши предки жили, скажем, там, 5000 лет назад в неолите. Они вот примерно так же и жили. Ну, только не в тропиках, да, немножко потяжелее им было. Там не пальмы росли, а елки. Ну, вот. Но тоже было много-много маленьких каких-то деревушечек, ну, которые по нынешним меркам даже деревни толком не назовешь, да, хутора фактически. Вот. И тоже они творили какую-то дичь. И тоже у них там были какие-то странные, непонятные обряды, которые то и дело менялись. Ну, вот, и когда могильник находят неолитический, там все погребения разные могут быть. Вот тут, казалось бы, вот он один могильник, да, там расстояние там 100 метров максимум там, у него поперечники, а каждая могила другой отличается. Потому что этот умер тогда, этот тогда, и этот было, не знаю, там 20 лет, а этому было 30 лет, и уже обряд другой. Это мужчина, это женщина, это ребенок, это взрослый, этот там женатый, этот не женатый, этот там двух врагов убил, а этот пять. Ну вот, и уже там обряды отличаются. Вот. И вот в фильме, в принципе, это видно. То есть тоже как бы, а вот что там по обряду? Вот, ну, вообще положено мстить, как бы, да. Ну, как-то бы воевать вроде как и не хочется, тем более нас там 10 человек всего, да, если мы войну устроим, ну, как бы тупо всех поубивают. Ну, вот, ну, значит, надо брак заключить. Последний раз такой династический, ну, опять же, этот умиротворяющий брак совершали там бог знает когда. Ну, вроде как надо, а она вроде как не хочет. И вроде убежали, и вроде мы их и ловим, ну, и этому товарищу-то, главному герою, там, надавали, как бы, да, но тут же легли спать все рядышком, и как-то вроде и никого и не злится. А тут они встали и убежали, там, через какую-то дырку в потолке, вот, а эти, значит, противники вроде как и согласны на мир, да, тут же принесли свинью, то есть вроде как общий пир, да, но тут же ходят с суровыми рожами, говорят, мы всех поубиваем, ну, вот, и бегают с палками, значит, за этим главным героем. Ну вот, но вроде как в конце говорят, что а мы согласны как бы на мир, и уже нам эта никакая невеста не нужна. Ну, она там траванулась грибочками, да, и как-то мы уже просто хотим мирно жить. Ну вот, и это все меняется моментально. Ну, в немалой степени, кстати, поэтому всяким путешественникам бывает трудно договориться с этими аборигенами, потому что у многих вот этих путешественников создается впечатление какой-то вот такой вечной неустойчивости, то есть логику трудно найти. То есть как с ними договариваться, да, если у них мнение меняется постоянно. А с точки зрения аборигенов все логично. Потому что, ну, вот обстоятельства поменялись, да, вот невесты нет, ну, значит, как бы делаем по-другому, как бы, ну, потому что это практично, так и надо. Что там, занудствовать, вот там какой-то закон, у них нету там Талмуда, да, в котором все будет по пунктам расписано. Захотели, так сделали, захотели, сяк. Вот, ну, и вот в фильме это передано, на мой взгляд, очень шикарно. Тем более, что количество и лиц-то действующих там раз-два обчелся. Вот, и, кстати, подобрано здорово, потому что их хотя бы отличить можно друг от друга.
1: Вы говорите, что, глядя на них, можно сказать о том, как жили люди 5000 лет назад. Для меня было огромное потрясение, когда я узнала, что этот фильм оказывается про конец 20 века. Получается, они до сих пор живут в таком законсервированном состоянии, и у них никак развитие не происходит в цивилизации.
2: Ну, развитие, конечно, происходит. Там главный герой с самого начала с мачете с железным бегает, на самом деле, если присмотреться. Ну вот, и там, да, начинается, кстати, когда фильм, там вроде впечатление, что это, ну, какой-то прям дикий остров, а потом показывается вот эта миссия с жестяной крышей, да, и как-то становится очевидно, что, ну, это как бы не древность никакая, а прям-таки современность. И такие группы есть. Их немного, но как раз вот в Меланезии, в Вануату такие есть. Ну и, кстати говоря, что чудесно, по опросам, ну а такие проводились, на удивление, даже в таких местах, именно жители Вануату, ну я не прощу, что именно острова Танна, но вообще как бы Вануату государство, самые счастливые люди на планете. То есть когда ты живешь и как бы не зависишь от всей вот этой цивилизации, там телефонов, да, там какого-то расписания, расписание там электричек, вот мне там бежать надо, допустим, да, срочно там куда-нибудь, интернета, зарплаты, отчетов, налогов, там еще что-то такого, ну, как бы человек становится счастливый. И даже при том, что у них хроническая война с соседями, и там кого-то могут убить только потому, что он вот, живет в соседней деревне, все равно уровень стресса меньше, оказывается, чем у нас. Ну, они и живут, правда, там лет по 40, наверное, от силы, но там пара детков все-таки есть, там бабушка у них там есть, как явление природы. И они хорошие, счастливые люди. И многие такие группы, они вполне сознательно живут вот такой вот жизнью, как бы вне цивилизации, потому что они видят, что цивилизация, ну, как бы не всегда приносит так уж много счастья. Ну, и в фильме, кстати, это тоже есть, когда вот они там пойдем к христианам, да, пришли к христианам, посмотрели, что-то с этими ребятами не то. Ну, нафиг, как бы, да, лучше в лесу жить. Вот, ну, там где-то своровали бананы, там настреляли птиц. Красота. И многие так сознательно живут. Вот. А те, кто все-таки в цивилизацию вливаются, у них иногда развивается зависть. Это вот самое такое разъедающее чувство. Все к нему подвержены, так или иначе, да. Но вот бывает, и возникают какие-нибудь там эти карго-культы. Ну, это не на Тане, правда, но на всяких Меланезийских островах сплошь и рядом есть. Когда аборигены видят, что есть белые люди, да, особенно там во время Второй мировой войны это там расцвело, и вот приплывает большой железный корабль, у них какие-то ништяки, там жвачка, да, какие-то железные ножи, топоры, там телефоны, опять же, там, ну, во Второй мировой там телефон еще, допустим, не было, а сейчас уже есть. И ну, куча всяких вещей, там одежда, да, там бумага. Вот. А мы это сделать не можем, вот сидя на острове, да, там среди пальм, мы не можем это все создать. Даже железку мы не можем сделать, потому что тупо руды нету на этом острове никакой вообще. Вот. И как это получилось? Ну, очевидно, магия, как бы, да. У белых людей есть какая-то крутая магия, которой у нас нет. Значит, нам нужно постичь эту магию. Мы спрашиваем, они говорят, нет никакой магии, это мы вот сделали сами, но объяснить ничего не могут. Ну, тем более, что объясняют это морячки, которые сами это ничего не делали. Их спрашивают, вот покажи, как сделать нож железный. Он говорит, я не умею. Ну, вот. Ну, то есть конкретный морячок, он, правда, не умеет делать железные ножи.

Кой есть подчиненный, а поскольку у них и система такая не шибко-то иерархическая, то есть нету вот такого жесткой иерархии в социуме, потому что социум маленький просто, да, и там нету каких-то однозначно там главных людей, не главных людей, то и духи, они тоже не стратифицированы. Нету верховного божества, низовного как бы божества, потому что это идеи как бы вот стратификации, может и не быть. Ну, кстати, у разных групп это тоже не одинаково, скажем, там папуасские племена, они вообще эгалитарные, там все равны, а какие-нибудь меланезийские бывают очень жестко стратифицированные, у них уже, наоборот, там есть знать, как бы подчиненные, там бывает как бы не одинаково. Ну, вот. Но в итоге получается дикая мозаика, жуткое разнообразие. Это очень сложно для описания, когда вот какие-нибудь там эти миссионеры очередные там приплывают, ну и некоторые просто все это в печку как бы, да, и вот христианство все единственное верное, а некоторые пытаются как-то зафиксировать и записать. Ну, вот. И получается какой-то такой дикий калейдоскоп, в котором потом найти концов очень проблематично, тем более оно еще и меняется. То есть следующий миссионер, приехавший там через 20 лет, он запишет уже другие байки с большой вероятностью. Потому что, ну, это будут даже дети тех, кто вот рассказывал предыдущему миссионеру, но они уже расскажут по-другому, потому что он что-то там помнит. Ну, вот как, я не знаю, там сказку про Колобка, да, там если 10 человек спросить, какую конкретно песенку он пел, ну, вам 100% будет 10 вариантов, там, по мелочам что-то будет отличаться, потому что нету узаконенной, там, песни Колобка, да, в каноне, там, как гимн какой-нибудь, да, что там вот это слово обязательно такое, а не другое, или там былина, опять же, какая-нибудь. И здесь в еще большей степени, потому что и групп много, и языков много, язык меняется еще, и каждый человек немножечко что-то свое. Вот, но поскольку какой-то порядок минимальный нужен, то все, да, примерно слушаются вот этого шамана, ну или вождя, или как его там назвать, да, даже слово вождь там не очень даже применимо, честно говоря, потому что, ну просто он самый опытный, он пожилой, он старый, и он до сих пор как бы рулил, и в принципе все получалось хорошо, да, то есть его советы, они значимые, потому что они по факту приводят к лучшему эффекту. Вот, и его слушаются, он говорит, вот там, давайте не будем мстить, там, не будем их убивать. И всем прям хочется, там видно, все там прыгают, да, и прям вот хочется взять дубину и пойти там навалять им. Вот, но все понимают, что он правду говорит, в принципе, он разумные вещи-то произносит. Вот, а то, что он там духом обращается, ну, это придает как бы такую легитимизацию, что это не я придумал, да, это как бы духи сказали, это значимее. Ну, потому что если просто я захотел так, а я захотел так, да, и почему твое мнение значимее? А когда дух сказал, ну, все-таки это как бы круче. А через песню оно лучше доносится, потому что это объединение. Потому что когда просто кто-то что-то сказал, ну, оно из головы как влетело, так и вылетело. Ну, я не знаю, школьники, студенты, тому живой пример. Им там можно 20 раз повторять, да, все равно потом на экзамене спрашиваешь, ничего повторить не могут. Вот. А если все хором спели песенку, ну, оно как-то лучше заходит. Вот. Ну, песенка, она ложится все-таки эффективнее, потому что, ну, там минимальная какая-то рифма, ритм есть, да, там какой-то строй этой песенки, и сообща все это делают, то есть он же тоже говорит там прямым текстом, давайте подпевайте мне, что вы молчите, да, вместе споем, ну, они так вроде не сильно им хочется, но как-то вроде надо, да, и вот спели, и как-то вроде и жизнь наладилась, они чувствуют сплочение, они понимают, что они одно целое, они общество, да, все-таки племя, что это не набор каких-то отдельных личностей. И через это они сильны. И получается, что вот мы все-таки такие, а вот эти другие. И мы должны делать правильно, даже если нам это не очень хочется. Вот. Ну, чем, кстати говоря, земледельцы, даже ранние примитивные, а здесь вот самые примитивные земледельцы из всех, какие только есть, вот, существенно отличаются от охотников-собирателей. Потому что у охотников-собирателей тоже что-то подобное, конечно, есть, но в гораздо меньшей степени. И там каждый человек гораздо более индивидуален. То есть, если бы это были охотники-собиратели, там никакой вождь бы их не заставил спеть песенку, да, они бы сказали, да ну нафиг, как бы, я хочу этого убить, как бы, врага, потому что он убил там моего там папу или там дедушку, да, и пойду и убью, как бы, и вообще он там спрашивает даже не будет, даже разговор такой не возникнет, он просто пойдет и убьет, вот, ну, с одной стороны, каждый человек у охотников, получается, чувствует большую ответственность и более индивидуален и более значим, да, и соображает лучше. А с другой стороны, общество получается более раздерганное и проигрывает, а земледельцы выигрывают, потому что они могут поступать не как хочется вот мне эгоистично, а как надо коллективу. Вот. Ну а наш вариант такой уже цивилизованный, да, это примерно то же самое, только в гораздо большем масштабе. И у нас уже появляется там писанный закон, там юристы, опять же там власть, милиция, там.

0: ОМОНовцев с дубинами, да, еще там суды и там все прочее, которые как бы это все держат в порядке, и там армия, в конце концов, да, чтобы там против соседей как бы порядок наводить. И общество получается уравновешенное, устойчивое и стабильное, и оно работает в гораздо большем масштабе. Ну, то есть, когда миллионы людей, не знающие друг друга и с какими-то своими хотелками, их сложно собрать вместе, но для этого нужен какой-то вот объединяющий мотив. Ну, для начала песенка, вот для начала можно спеть. Ну, у нас то же самое, да, гимн. Давайте все петь гимн. Вот. Ну, у меня-то в голове советский все, я вот нынешнего как бы не особо знаю. Вот. И, но тем не менее, вот как вот мои детишки уже не знают советского, да, про партию Ленина, а новые знают. И вот уже как бы общество вроде как и вместе поем одну песенку.
1: Многие события в фильме происходят на вулкане, возле кратера вулкана. Я так понимаю, что это вулкан Ясур? И есть ли, видимо, какой-то культ поклонения ему, если туда постоянно ходят люди, проводят много времени, смотрят на него, и возле него куча каких-то событий происходит?
0: Не, ну они не то чтобы много времени проводят прямо на краю вулкана, а там в фильме-то тоже видно, что, ну, это все-таки некоторое событие, потому что, ну, смысл просто так вот между делом затащиться на этот вулкан, ну, он высокий, каменистый, да, как бы опасный, но это очевидный центр острова. И это все-таки что-то мега резко выделяющееся из окружающего пространства. То есть там вокруг-то джунгли тропические, да, а вулкан, ну, это совсем другая ситуация. Это камни, лава вот эта булькающая без конца, там дым какой-то ядовитый. И, ну, всем очевидно, что это что-то сверхъестественное. Ну, это вот бог в чистом виде. То есть его даже называть, в общем, не обязательно, потому что, ну, это даже не там изображение бога, а это вот он и есть, как бы в чистом виде, да, вот можно на него посмотреть. Ну, вот ему даже молиться не надо, потому что что ему молиться, вот он как бы по центру острова стоит. Поэтому у таких вот жителей этих вулканических островов, естественно, вулкан занимает центральное положение, потому что он буквально занимает центральное положение. Ну, тут как бы не фигурально, ничего, а вот тут по центру стоит, булькает, того и гляди, там бабахнет, так что всех снесет. Ну и причем то, что он может бабахнуть и снести, они прекрасно знают, естественно, потому что регулярно что-нибудь такое где-то хотя бы на соседних островах происходит, а иногда и у них, собственно, там лавовый поток какой-нибудь вытекает. Ну, вот, так что к чему это может привести, они прекрасно знают. То, что они против этого ничего не могут противопоставить, они точно отлично знают. Естественно, вулкан — это центр мироздания. Ну, он самый, что есть, вот как я говорю, буквальный центр мироздания. Это круче, чем у нас Кремль какой-нибудь, который тоже может булькнуть, как бы, да. Но Кремль, он где-то как-то, да, ну, если вот там, я, допустим, в Чите жил, ну, для меня Кремль, там, Москва, ну, такое полумифическое какое-то место. Ну, я даже там был, в принципе, да, там с родителями-то ездили, там, сколько-то раз. Но для большинства жителей окраин Москва — это, ну, что-то где-то есть, какая-то Москва, да, где она, что это такое вообще, бог его знает. Вот, а там-то как бы не отвертишься, там вот оно над головой торчит каждый день, этот дым идет. Вот, поэтому для них это, естественно, центральная часть всего мироздания. Поэтому и там и мифы, и все, они так или иначе как бы вокруг этих вулканов вертятся. Ну, и не только на Тайне, а вообще как бы на всех этих островах. И сплошь и рядом у них космогонические мифы о происхождении, так или иначе, завязаны на вулканы. Ну вот, что там первое, что появилось из воды, это вулкан, ну, что оно иногда прям зримо появляется, там бабац и вылезает вулкан из воды. Ну как бы, вот если оно так происходит, ну очевидно, и что характерно, ведь так оно и было, потому что острова-то вулканические, они так реально и возникли. Ну вот, так что тут даже и научный, по сути дела, подход. Ну вообще, на самом деле, всегда, когда вот про такие племена речь идет, у них мифология и реальность, они не разделены. То есть, с одной стороны, понятно, что они там из головы тоже сочиняют все, а с другой стороны, для них лично, вот, ну, в голове, это элемент реальности. И они не разделяют как бы духов и не духов. То есть, с одной стороны, они жутко практичные, потому что у них вся жизнь завязана на какую-то вот деятельность такую вполне себе, да, там что-то они плетут, там лодки делают, там луки и так далее. А с другой стороны, духи от этого не отделяются. То есть у современного человека есть отдельная как бы просто жизнь, а отдельная религия. Ну вот для меня, допустим, вся жизнь было удивление, что есть археологи, которые верующие археологи, то есть они копают там какой-нибудь палеолит, да, с мамонтами, и тут же верят, что Земля создана 7 тысяч лет назад, и там первые люди были Адам и Ева. То есть вот вы их находите, этих людей, да, древних, какие Адам и Ева, как бы, да. Но вот в голове как-то это помещается, но это раздельно. Вот религия отдельно, наука отдельно. А такой вот человек на острове, он гораздо более цельный. для него это ни разу не отдельное. Для него вот он дух, как бы, ну вот посмотри, как бы, вот он стоит и булькает, как бы. Там дух батата, ну как бы вот он есть, вот батат, ну съешь его, как бы, да. Вот песенка, вот она песенка, я ее лично пою. Вот, и у них нет разделения какого-то отдельного духа, отдельного там, ну как в христианстве там душа и тело, да, и там заморочки, давайте там сидеть в монастыре и там 2000 лет рассуждать на тему того, что такое душа, как она соотносится с телом. У этих первобытных товарищей, ну не, даже не таких первобытных, да, простых, скажем так, у них нет этого разделения. Вот, то есть душа и тело это одно и то же. Вот мы убили человека, нет души, да, то есть, а то, что она там может там куда-нибудь переселиться и так далее, ну, тоже как бы очевидно. Вот мне же приснилось, там дух приснился, ну, значит, он есть, ну, что-то же приснилось, а что приснилось? Дух, как бы он и приснился.
1: Ну, еще там был забавный момент в фильме со сценой, где, значит, человек полуголый, который бегает там с палкой, показывает фотографию с Филиппом и Елизаветой и говорит, что они были знакомы. Это, я понимаю, что какой-то выдуманный, наверное, выдуманная история.
0: Запросто и невыдуманная. Я, кстати, реально допускаю, что это прям вот этот человек реально был, и фотография вполне себе настоящая, даже не поддельная. Потому что англичане, ну, они же колонии тогда дофига имели, и они регулярно привозили каких-нибудь местных там вождей в Англию, чтобы показать им величие империи, чтобы показать вот этим всем племенам, что они живут в какой-то все-таки большей общности, и что не надо резать друг друга, а надо какую-нибудь там кокосовую копру собирать и отдавать англичанам, потому что англичане это круты, вот, и они велики и могучие. Ну, потому что когда приплывает, опять же, какой-нибудь капитан Кук и рассказывает, что где-то есть там какая-то великая королева, да, которая вот всеми вами правит. Ну, это какой-то ля-ля, кто такая королева, да, у них понятий таких нету. Ну, вот, а когда его лично привезли в Англию, нарядили во фраг, да, дали там поздороваться за ручку с там королем или королевой. Он видит все вот эти дворцы в Англии, ну, слава богу, там как бы это все правда от души понастроено. Его там провозят на какой-нибудь карете там по главному проспекту, ну, вот, ну или там на машине, если это 20 век. Ну, он как бы проникается, что да, елки-палки, как бы, ну, вот мы на острове, да, а на самом деле есть другой мир. И англичане это регулярно таки делали. То есть это как бы не то, что придумано. Я, кстати, не знаю, как на самом деле, но не исключено, что конкретно вот этот человек, который снимался, что действительно он был в Англии, и что фотографии вполне себе настоящие. Запросто такое может
1: быть. А как вообще коренные жители острова относились к колонизаторам?
0: Ну, как правило, как к какому-то глюку. Ну, насколько это можно судить.
1: К инопланетянам?
0: Ну, примерно как-то так, да. То есть какие-то непонятные личности появились, что они хотели, как бы не вполне очевидно. Вот. Но это зависело уже в значительной степени еще от того, как колонизаторы к ним относились. А там, смотря кто приплыл. Вот. То есть кто-то просто хотел там набрать воды, да, кто-то хотел ограбить, ну, хотя что-то с них там брать вроде как особо. Вот. Ну, всегда есть что взять. Вот. Кто-то просто там скандальный был, кто-то там рома перебрал, и отношение было не одинаковое. Другое дело, что и жители были не одинаковые, потому что были какие-то там агрессивные, были неагрессивные, были такие недопонимания. Допустим, сплошь и рядом на островах у них собственность общественная, ну и личной собственности особо как бы и нет, да, то есть у него там вот этот кол, ну, в принципе, как бы мой кол, твой кол, какая разница, это палка и палка. Вот, поэтому, когда они там приплывали на своих этих байдарках каких-то, на какой-нибудь корабль там того же Кука, вот, они воспринимали, что вот эти вещи тоже как бы вот общие, и взять какую-то вещь себе, они не считали, что это воровство, у них концепции воровства не было. Ну вот, поэтому они, ну, есть клевая вещь, у меня такой нет, да, а у вас таких дофига, вот я вижу. И взяли там какие-нибудь заклепки там, да, повыдергивали там еще что-нибудь, ну там ножики. Вот, и во всех описаниях прибытия на острова вот просто красной строкой, там и у Кука, у кого угодно, что приплыли вот эти папуасы и ограбили. И вот от них ничего не спрячешь, и они 100% все сопрут. Вот просто гарантия, что вот или надо их не пускать на корабль, или они все утащат. Вот, или надо заколачивать большими гвоздями, потому что и они и гвозди еще повыдергивают на самом деле. Вот, и так оно ведь и было. Но англичане это воспринимали как воровство, и что это как бы вот нарушение закона, потому что у англичан в голове есть закон. У них, да, они же там на юриспруденции тоже повернутые были уже в те времена. И они как бы вот это преступник. А у папуаса это как бы какой, ну, как бы у тебя два ножа, а у меня нет. Ну, я у тебя взял один, как бы, почему нет-то, в чем проблема? А я тебе могу вот эти вот бусы дать, в чем, ну, вот у тебя нож, у меня бусы, как бы, да, пожалуйста, мне не жалко, я себе еще сделаю. Ну, вот, и, ну, я себе могу сделать палку-копалку, бусы, там, лодку, да, а ты можешь себе сделать нож, ну, что бы нам не поменяться, как бы, в чем проблема. И Часто на этом были ужасные недоразумения. Ну и какие-нибудь эти морячки, такие тоже не самые замысловатые, начинали там отстреливаться из каких-то там ружей, и начиналась там резня какая-нибудь. Ну, сколько-то раз такое в истории происходило. Вот, поэтому с точки зрения вот этих местных жителей, цивилизация, ну и вся вот эта вот роскошь, да, и так далее, ну это какой-то параллельный мир, вот, который они достичь не могут никак своими силами, но которые есть, ну, как такая сказка в своем роде, да. Но вот есть дедок, который лично очевидец, да, он может фотографию показать, и все там, о, ну, правда, ну, раз дедок говорит, он врать не будет, как бы, да, ну, что ему врать-то. Ну, вот, значит, где-то такое есть. Ну, прикольно, как бы. Ну, как, я не знаю, мы там какой-нибудь «Звездные войны» там фильм посмотрим, да, вот где-то в далекой-далекой галактике летают звездолеты и стреляют из бластеров. Ну, и где-то плавают какие-то фрегаты и стреляют друг друга из пушек. Ну вот, ну а мы сидим здесь и какую-нибудь там эту маниоку жуем.
1: А большинство религий и культур накладывают запрет на самоубийство и считают это большим грехом. Судя по фильму, племя это как-то так приняло снисходительно, и даже они приняли их выбор, и после этого ввели в обычай браки, значит, по любви исключительно. А как действительно племя относилось к смерти и к самоубийству?
0: Ну, на самом деле, как они приняли? Они все-таки увидели, что это ужасно плохо и неправильно, и поэтому надо поменять обычай. То есть как раз, вот, видимо, в их культуре нету какой-то такой естественности самоубийства, и их это потрясло. Ну, чтобы поменять обычаи, все-таки надо какое-то что-то такое очень мощное. Вот, и, видимо, у них там поводов-то особо для самоубийства не бывает на этом острове. А вообще в разных культурах очень неодинаковые отношения. Ну, например, вот у эскимосов и там у североамериканских индейцев, для них самоубийство было вообще само собой, там пошел, да самоубился. И, кстати, даже в советское время у нас как бы с этим были большие проблемы. Там на какой-нибудь Чукотке среди там чукч и коряков процент самоубийств какой-то там запредельный был. Ну, потому что у них как бы культурно это никак не порицается. Ну, хочет человек себя убить, взял, убил, в чем проблема. Кстати, у австралийских аборигенов то же самое. Там сплошь и рядом самоубийство, это как бы естественное. Ну, вот может там страдать и мучиться, да, а может самоубиться. Ну, ему так захотелось, ну, это его личное дело. Потому что он самодостаточная личность. У него свои какие-то интересы, у него свои желания. Почему я его должен осуждать вообще? С какой стати? И какое мне дело до него? То есть он как, он не я, как бы, да, но захотел убиться, убился, и что мне-то? Вообще без проблем. Ну, вот. Поэтому в разных культурах бывает сильно не одинаково. А здесь вот, видимо, как раз у них, ну, как бы концепт самоубийства есть, раз они это сделали, да, но это неестественно все-таки, это неправильно.
1: Расскажите, как вам в целом фильм и посоветовали бы вы его для просмотра?
0: Фильм отличный. Аналогов я, честно говоря, даже особо и не знаю. Ну вот разве что там 10 лодок. Может, еще там какую-то парочку можно придумать. Но что-то вот так в голову сходу даже не, особо и не идет. И вообще про Меланезию, про Вануату, про остров Танна, по-моему, он вообще в принципе единственный фильм. Даже на удивление приключенческих про Меланезию особо нет. То есть часто какие-то меланезийцы мелькают в качестве каких-то, ну, совсем уж демонических каких-то таких дикарей непонятных. Но вот что им надо, какие у них интересы, какие у них мысли, что они вообще от жизни хотят, про это обычно нету никогда ничего. Ну, в лучшем случае это вот какие-то фигуры по берегу бегут, а в них там из мушкетов стреляют с борта там какого-то корабля, да, какие-нибудь пираты. И где-то вот в предшествии в фильме они где-то там на заднем плане там второстепенную роль играют. А здесь от первого лица. Здесь европейцев-то нету ни одного в общем фильме, ну, на фотографиях там эти короли какие-то. А, ну, и упоминается Кук разве что там в одном месте. Но это в этом смысле фильм уникальный. То есть других аналогов, по сути дела, не существует. И это обидно, потому что Меланезия – это богатейший мир, на самом деле. Там куча островов, они друг от друга отличаются. Ну, потому что вот я уже упомянул, там есть папуасы, есть меланезийцы, они уже разные. Они на разных языках говорят, у них какие-то свои там предания. И вот австралийские киношники молодцы, что такой фильм сняли. Фильм шикарный и абсолютно незаслуженно он таки не получил Оскара. Я, кстати, посмотрел специально, какие фильмы там получили такие Оскар. Ну, елки-палки, на фоне Танна это вообще ни о чем. И главный Оскар там, и все вот эти второстепенные Оскары, ну, как бы это все дребедень. Танна отличный фильм, всем рекомендую.
1: Спасибо большое, Станислав.
0: Пожалуйста.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Знакомые лица, родные люди практически уже. Часто встречаемся, друг друга знаем в лицо. Это очень радует нас. Сегодня у нас необычная встреча. Проходите, пожалуйста. Я хочу начать ее с поздравления нашего дорогого лектора Анатолия Владимировича Засова, которому буквально позавчера, у которого был день рождения, и это юбилейная дата, и поэтому я хочу от планетария. Я надеюсь, что вы присоединитесь к моим поздравлениям. Анатолий Владимирович, мы вас любим, мы вас всегда ждем. Я могу сказать, что мы не мыслим планетария без участия в его жизни, деятельности Анатолия Владимировича уже долгие-долгие годы, потому что, ну, я все время рассказываю на кружках наших, когда ребята приходят, что вот Анатолий Владимирович – выпускник астрономического кружка Московского планетария. И я знаю, что наверняка среди присутствующих есть еще такие. Но сегодня речь об Анатолии Владимировиче, что он в 52-м или в 53-м, все время забываю, в каком году вы закончили.
3: А что закончилось?
2: Кружок.
3: Надо вспоминать, когда я закончил, ну, потом я продолжал его вести.
2: Потом вот, понимаете, закончил, потом продолжал вести как уже руководитель. Учился и параллельно и лекции читал, и трибуну ученого, конечно же, тоже участвовал. Ну, в общем, все время в планетарии, Анатолий Владимирович. Я даже не знаю, когда он работает в университете, когда он читает лекции.
3: Странные.
2: Да. Ну, это так, это шутка уже. Но я хочу пожелать, во-первых, здоровья крепкого на долгие годы, успехов, конечно, в науке. Это главное дело вашей жизни. Счастья в жизни, радости побольше. Ну и, конечно, дальнейшей нашей совместной с вами работы, вот без вашего участия, которое я лично просто вот не мыслю. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз давайте поздравим. Я еще пару слов можно скажу? Ну, у нас сегодня еще есть два повода. Во-первых, если день педагоги и учителя есть, то хочу поздравить с профессиональным праздником Днем Учителя. Это ко всем нам и, в общем-то, все учителя, да? Ну и, конечно, неделя космоса началась, всемирная. Вчера было событие потрясающее. На будущий год уже юбилейное это событие будет. Ну, а через месяц, 5 ноября, Московскому планетарию исполнится 87 лет. Это мы тоже с вами как-нибудь вот отметим. Ну, а теперь неделя космоса, поэтому космос и фундаментальная наука. Анатолий Владимирович Засов, доктор наук, профессор МГУ, заведующий лабораторией... Забыла уже, Анатолий Владимирович, подскажите, со словами все, всеми вылетело конец. Из головы. Звездная астрономия и астрофизики.
4: Сейчас.
2: Космос сейчас. И фундаментальная наука.
4: Вот как раз дата только вчера была, когда дата запуска первого спутника. Поэтому я так и назвал свою лекцию, чтобы рассказать о том, как начинались и какую перспективу имеют те научные исследования, которые связаны именно с освоением космического пространства, с ракетной техникой. Ну, начну я с чего-нибудь более скучного. Вот, но поскольку вот из-за этого юбилея, я думаю, что Фаина Борисовна меня простит, я, может быть, минут 10 просто немножечко расскажу о первых запусках, и потом уже перейду к основной теме. Но, тем не менее, раз есть такое название, я должен как-то его определить. Значит, фундаментальная наука – это исследование природных явлений и поиски их естественных объяснений безотносительно к возможному практическому применению результатов в обозримом будущем. Хотя понятно, что вся прикладная наука, она тоже исходит из фундаментальных понятий. Поэтому без фундаментальной науки было бы, не было бы и прикладной. Но это не значит, что фундаментальная наука именно нацелена на какую-то практическую цель. Здесь прямым результатом фундаментальной науки это не изобретение чего-то, а новые знания об окружающем мире. И вот астрономия в своей основе – это, безусловно, фундаментальная наука, и она базируется на наблюдениях, которые мы проводим как с Земли, так и из космического пространства. И вот два знаковых, ключевых события отражают начало новой космической эры. 4 октября был запущен первый искусственный спутник – а через несколько лет, в 1961 году, Гагарин был первым космонавтом, который оказался в невесомости, в космическом пространстве, так сказать, и совершил виток вокруг Земли. Так вот, первое событие прошло очень буднично. Было, правда, объявление по радио, читал, правда, Левитан, правда, иногда ошибался там. В газете «Правда» маленькая заметочка где-то там в уголочке была, что вот запущен спутник, и вот на благо мира, там многие красивые слова. И все. Вот я в это время учился в школе, я говорю, ребят, вы знаете, спутник запустили, да? Говорят, ну, вот, хорошо. Все. У нас это прошло совершенно незаметно, пока мы не поняли, какой это эмоциональный взрыв породил это событие в мире. А вот с Гагарином там ситуация другая. Там уже мы, и Советский Союз прекрасно стал понимать, как важно, какое гигантское, мощное идеологическое влияние на мир оказывают вот такие успехи в космосе, когда мы первые. Но из этих двух событий, если говорить... Вот уже отставить в сторону, так сказать, идеологию и пропаганду, первое значительно масштабнее. Потому что первое событие означало, что мы совершили технический прорыв, что мы теперь можем совершать полеты в космическом пространстве. Пусть это будет аппаратура, но эта дорога была открыта. Ясно, что после этого будет еще и человек, и многое другое. Это вот начало космической эры, это не Гагарин. Начало космической эры – это первый искусственный спутник Земли. Конечно, он создавался гигантскими усилиями, о которых мы уже часто просто забываем. Почему для американцев этот запуск был шоком? Потому что они не сомневались, что они будут первыми. Они первыми испытали и атомное, и водородное оружие. Так сказать, у них были большие замыслы. Начали говорить они об искусственном спутнике Земли, если я не ошибаюсь, 1945 года. А у нас первые попытки вот как финансировать исследования хотя бы на уровне проекта запуск спутников, это 1954 год. И, естественно, никто не ожидал, что за несколько лет мы совершим такой технический прорыв. Это было очень важно и сложно. Вот почему 4 октября? Вот я расскажу немного. Может быть, не все знают, что первый этот спутник намечался совсем не таким. Первый спутник готовился как полноценная астрофизическая обсерватория, тяжелая, с массой больше тонны, готовился тщательно. Он потом, эта обсерватория потом полетела как третий спутник, потому что не умели еще быстро делать, качественно делать. Не получалось ничего. И вовремя не уложились. Но надо сказать, что здесь ключевую роль в запусках спутника, первого спутника, обсерватории играл, конечно, Сергей Павлович Королёв. И вы, конечно, понимаете, что все эти космические ракеты, все эти гигантские суммы денег, которые страна тратила на создание ракетной техники, они были нацелены на другое. Они были нацелены на то, что как можно быстрее разработать средства доставки термоядерной бомбы через океан. чтобы если начнется война, чтобы было чем ответить. Или чтобы сдержать там агрессора. Вот. На это была поставлена карта. Но здесь повезло одну. Сергей Павлович был любителем астрономии. И он прекрасно понимал ситуацию. Он работал над созданием военной техники, но он мечтал, он говорил, он добивался, чтобы космические исследования пошли по пути научному, мирному пути. Он мечтал о полетах человека на планетах, на других планетах. Интересно, что примерно так же вел себя Вернер фон Браун, который руководил созданием космической техники в Соединенных Штатах Америки. Он очень активно пропагандировал астрономию, космическую астрономию, выступал по телевидению, рассказывал, как люди полетят на Марс, на Луну, и интерес подогревал публики. Вот поэтому, поэтому американцы так и знали, что думали, что они будут первыми. Хотя, честно говоря, мы не скрывали, что будем запускать спутник, и спутник будет спутник 50. В 1957 году, потому что 1957 год это был международный геофизический год, вот нужно было так традиционно запустить в этом году. Так вот, постановление правительства СССР о создании научного искусственного спутника Земли было, вышло в 1956 году. Королев общался с Хрущевым и получил разрешение на использование двух баллистических ракет для запуска научного и искусственного спутника Земли. Причем нужно было торопиться. Нужно делать было как можно быстрее. Вот, 1957 год, год международный геофизический год, в общем-то, это сравнительно небольшой промежуток времени. Не было компьютеров. Чертили, так сказать, на ватмане и тут же, так сказать, отправляли в цех для изготовления нужных деталей. Очень сложно было с вычислением. Сидело большое количество девушек, их называли девушками, хотя они там 30-40 лет, и на электрических машинках считали, может быть, кто-нибудь помнит, что это такое, они тарахтели страшно, вот, считали в две смены. Значит, утром и вечером смены менялись. Вот. Была сложность. Эти машинки не умели вычислять тригонометрические функции. Они, значит, брали таблицы Брадиса, может быть, кто-нибудь помнит, что это такое, по школе учились, и вводили. А там до четырех знаков. Оказалось, чтобы запустить спутник, в отличие от баллистической ракеты, нужно 6 знаков. Значит, другие таблицы пришлось все там много пересчитывать. Это очень сложная работа. Причем только в 1957 году, уже перед полетом спутника, заработала первая в Советском Союзе быстродействующая электронная машина «БЭСМ». Она находилась здесь в физическом институте Академии наук, и ее время делилось пополам. Днем она была в распоряжении людей, которые рассчитывали там, связанные с атомными термоядерными бомбами, а вечером она поступала в распоряжение тех, кто рассчитывал полеты ракет, как запустить спутник. То есть это очень сложные расчеты, потому что нужно знать, по какой траектории он пойдет, что нужно, чтобы в какой точке он должен повернуться так, чтобы касательно к земной поверхности был вектор скорости, чтобы очень точно был достигнуто нужное значение. Расчеты были очень сложные, причем так работали так, что уже некогда было домой ездить, и вот, как вспоминает Гречка, вы знаете, Георгий Гречко, вы знаете, это такой космонавт, очень веселый и хороший человек. Он говорил, что спали, прямо оставались ночью, на ночь там спали, завернувшись в ковровую дорожку, потому что там страшный был сквозняк, машина была ламповой, грелась невероятно, поэтому там вентиляторы, так сказать, нагоняли холодный воздух. Но во всяком случае, делалось это все очень быстро. Вот, научный спутник, я уже сказал, вовремя не получился, и тогда решение Королева. Давайте, допустим, просто первый спутник, ПС-1, значит, простейший спутник, как можно быстрее. Ну вот, в октябрьские дни 1957 года в Барселоне собирался очередной астронавтический конгресс. Полетов в космос еще не было, но людей заинтересованных, интересующихся и как-то пытающихся понять задачи и другие проблемы, которые стояли перед запуском, перед освоением космического пространства, вот там собирались они. Вот решили, да, вот как раз хорошо во время этого конгресса будет запуск спутника, и назначили запуск спутника на 6 число. На 6 число. Потом к Королеву прибежали молодые ребята и говорит, вот программа конгресса, там написано, 5 числа выступает американец, у него лекция с названием «Спутник над планетой». Что нам делать? Ведь наверняка они 5 числа запустят. Но Королев вышел, стал звонить, потом как-то потом выяснилось в КГБ. Действительно ли такая информация? Из КГБ ему ответили, что у нас нету никаких данных, что они не собираются запускать в этот день. Что собираются, тоже нет. Тогда Королев своей волей, ни с кем не согласовывая, передвинул на 3 число, только говорит, ребят, как можно быстрее. Вот, это действительно была очень нервная и напряженная работа. Ну, я не знаю, как сказать. Не знаю, уместно ли здесь вот рассказать. Вот я знаю по рассказам Гречка. Вот когда спутник уже запустили, и Королёв говорит, подождите, через час он пройдет под нами, телеметрия покажет, что он действительно на орбите. Тогда отдохнем. Запустили. Ну, все. Оказалось, что точно на орбите. Ну, Королёв так сказал, ну, теперь можете идти по домам и выпить. Но добавил чаю. Потому что тогда это на Байконуре был очень жесткий закон. Даже пиво нельзя было протащить. Все проверялось, естественно, так сказать, жестко пресекались любые попытки проноса спиртного, а тут вот так вот. Ну, конечно, каким-то образом проникало все-таки. Так вот, Гречка, он был молодой, неопытный, он говорил, а у меня по этому поводу бутылочка есть. Ну, это все даже так ахнули, как так при Королеве. Королев совершенно так нахмурился, очень сказал, очень жестко, а бутылку сдайте коменданту. На что он сказал, бутылку сдам. Королев засмеялся, говорит, ты кто такой? Я, говорит, инженер. Будешь главным инженером. Ну вот, во всяком случае, ситуация была совершенно неожиданна. Мир буквально взорвался. И это почувствовали те 3 человека, которые из России поехали на конгресс в Барселону. Но в то время в Испании там был король Франко. У нас не было никаких дипломатических отношений. Значит, они должны были долететь до Парижа. В Париже нужно было как договариваться, чтобы долететь в Испанию. Вот, пришли там в посольство. В посольстве на них ноль внимания. Сказали, да, хорошо, мы возьмем вам билет, разрешение, визу. 2 недели нам надо. Как 2 недели? Говорит, там через 2 дня все начинается. Ну, говорит, тогда иди сами в посольство. Они пошли в посольство Испании, там очень хорошо приняли, сказали, все сделаем, дали им разрешение, визу. И они приехали в аэропорт. Но приехали в аэропорт, в общем, они запоздали. Они очень обижены, что наше посольство даже им такси отказалось заказать. Приехали в аэропорт, пока меняли билеты аэрофлотские на Air France, самолет ушел. В это время как раз пошли новости о том, что Россия запустила спутник. Это было как раз 3 число. Все начали там спрашивать, интересоваться, не опасно ли это вообще. Кончилось тем, что пришел какой-то служащий высокого ранга и сказал, мы решили посадить самолет назад, чтобы вас захватило. Самолет 20 минут был в воздухе, он сел, пассажиры были страшно перепуганы, что вот, какие-то люди вошли. А мы потом объяснили, это русские, вот они все, они запустили спутник. Вот пришлось им, как говорится, давать интервью в самолете. Вот. И на конгрессе многие даже отменили свои доклады, поскольку ситуация коренным образом изменилась. Вот. Правда, иногда были и враждебные отношения, вот там, скажем, это рассказывала Алла Генриховна Масевич, которая была среди членов этой делегации. Она говорит, венгер выступил очень жестко. Говорит, я знаю Россию, я здесь много был. Россия никогда бы не спустила этот спутник. Это страна, которая ничего не делает вовремя. Она полностью расхлябана, она ничего не может сделать. Вот, здесь какой-то фейк. Вот, значит, потом его поставили на место, естественно. И стало ясно, что свершилось то, что раньше не ожидали. Вот таким образом это было предурочено к съезду в Барселону, и случайно это оказалось Третье число. Вот, значит, решение о запуске, простите, 4 число, 4 октября, решение о запуске. А вот когда пришло время запустить научную лабораторию, она оказалась поразительно большой, тяжелой, 12 приборов, общая масса больше 1300 килограмм, в то время как американцы в то время еще пытались запустить маленькие спутнички. Это ясно было, что мы просто вперед вырвались. И, естественно, здесь было 12 приборов, очень впервые использованы были солнечные батареи, впервые в истории, система терморегулирования, которая поддерживала определенную температуру. Ну, телеметрия, конечно, шла... Телеметрия шла, когда спутник был в пределах видимости над горизонтом, а все остальное время записи должны были записываться на магнитофон. Но вот магнитофон как раз сломался. И это было очень жалко, потому что иначе вот эта обсерватория открыла бы радиационные пояса, которые вслед, потом через несколько лет открыли американцы, они теперь называются поясами Ван Аллена. То есть все данные были, и данные шли, но только на тот период передавались, когда спутник был в зоне видимости. Вот. Ну а потом все пошло по ускоряющим. Но моя цель не рассказать вам историю, может быть, начало это важно. Вот, кстати, спутник, как он выглядит, если с него снять кожух. Вот, это тот же самый третий спутник. Вот, вполне, я бы сказал, современный вид. Но хотя это все-таки 58-й год. 50-й он проработал до 60-го. Вот, значит, что дает тут космос для исследования космического пространства? Здесь есть вот три

0: радиоастромчие. Как гномы очень демократичные. Общество создали. Все публикации, основные данные работы с телескопом, они не прячутся и не запираются. В лучшем случае есть какой-то период, когда никто, кроме автора, не может их использовать данные, но потом все равно они попадают в свободный доступ. И, скажем, мы, астрономы, которые работают в России, мы бы очень много потеряли бы, если бы у нас не было доступа, скажем, к американским данным. Ну вот, что еще могу сказать. В 2018 году ожидается запуск телескопа, который пройдет на смену Хабловского телескопа. Диаметр будет 6,5 метров. Там будет 4 канала, в основном рассчитан на красный и инфракрасный диапазон спектра. Вот в таком виде он будет летать. Большое зеркало. А вот все эти вот листочки, это на самом деле тщательно подобранное вещество, материал, который загораживает телескоп от Солнца. Потому что солнечный свет деформирует зеркало. Здесь нельзя, чтобы оно нагревалось. Вот, ну вот как это, какие научные задачи будут решаться через несколько лет этим уникальным телескопом? Первые источники света, возникшие в природе и ионизовавшие среду. Рождение первых галактик. Формирование протозвезд и протопланетных дисков. Поиски планетных систем, потенциально пригодных для жизни. Ну, масштаб телескопа очень так трудно оценить по той фотографии, поэтому я другую предлагаю. Это вот это макет, конечно, но в натуральную величину. А все, кто здесь сфотографирован, это люди, причастные к созданию этой уникальной техники. Вот все это должно быть запущено в космос. Это очень сложно. Все это должно быть сложно, потом распуститься в космосе. Это очень сложные технические, инженерные задачи приходится решать. И в этом плане очень многое из того, что инженерных находок, которые были сделаны при запуске космической техники, эти инженерные находки нашли свое применение в самых различных областях науки и техники, даже не связанных с астрономией. Так вот, стоит ли на это тратить деньги? Я думаю, что я хотел показать, что вопрос не имеет смысла. Но мне хотелось бы в конце привести ответ директора Национальной лаборатории ускорителей имени Ферми США Роберта Вильсона. Была комиссия Конгресса США, которая контролирует работу, нужно ли выдавать деньги на или нет. Его прямо спросили, а вот то, что вы делаете, а какое вообще это отношение имеет этот дорогостоящий проект к увеличению обороноспособности страны? Для нас вопрос странный, потому что это из другой области совсем, это физика. А для конгрессмена это нормальный вопрос. Он ответил, он не имеет ничего общего с непосредственной защитой страны, за исключением того, чтобы сделать страну достойной защиты. Я думаю, что это хороший ответ. Вот на этом я хочу лекцию кончить.
1: Расскажите немножко о гравитационных линзах, кто их у нас изучает?
0: В смысле, у нас это где?
1: В России. Не занимается ли кто-нибудь гравитационными линзами?
0: Да, да, занимаются гравитационными линзами. Даже в нашем институте. Как с теоретической точки зрения, так и с наблюдательной. Вот буквально недавно поехали люди наблюдать на нашу старую базу в Среднюю Азию, отслеживают изображение, построенное гравитационной линзой, которая представляет собой балдж далекой галактики. Там она случайно оказалась в направлении на квазар, и мы видим рядом с балджем 4 ярких точки, это так называемый крест, 4 ярких точки, которые на самом деле представляют собой изображение одного и того же объекта. Вот. Если они меняют блеск, то с некоторым запозданием начинают также менять блеск. Если один меняет, то с некоторым запозданием начинают остальные 3 менять. Это очень интересно, потому что с помощью таких исследований можно определить и расстояние, и распределение массы. Так что занимаются. Не очень активно, но несколько человек, я бы сказал, занимаются этим профессионально.
2: Скажите, пожалуйста, вот

0: общем, по поводу той планеты, у которой не определен тип, то ли звезда, то ли планета. Но ведь возможен вариант, например, как с Юпитером, что там какой-то радиационный нагрев, например, изнутри идет. Ну, что-то такое. То есть есть...
1: Нет, ну, я тоже думаю, что на самом деле, по сути своей, это одиночная планета, типа Юпитера, которая... Но тут нагрев, радиационный нагрев тут никак не проходит. Здесь проходит нагрев за счет тепла, которое когда-то было приобретено, ну, скажем, при сжатии. Может быть, вы знаете, что Юпитер, наша самая большая планета Солнечной системы, излучает энергии в несколько раз больше, чем получает от Солнца. За счет стратификации своих недр. Там идет медленное поджатие внутренности. Ну, может быть, вот в этом случае... Когда-то это тело было более горячее, оно, поскольку оно маленькое, оно может остывать миллиарды лет. Поэтому, может быть, так. Да, пожалуйста.
2: Спасибо огромное за лекцию. Очень
1: пожалуйста.
2: Интересно. И хотел бы задать, хотел задать два вопроса, но еще и задам один. Значит, вот вы правильно сказали, что первоначальным толчком для развития вот, науки, фундаментально в космологии, стал запуск спутника, первого искусственного спутника.
1: Ну, не только космологии, здесь вся астрономия.
2: Привлекло массу финансов в эту сферу, да, я так понимаю, что вот это вот первый толчок. А в дальнейшем это финансирование сохранялось? Вы сказали, что несколько лет, предполагают, это 90-е годы, вот разруха нашего, падение.
1: Падение полное, да.
2: Да. А потом некоторое восстановление.
1: Да.
2: Но уже в основном, я так понимаю, что финансирование происходит именно в более глобальные проекты, вкладываются наши ученые.
1: Ну, я скажу, что так, ну, вы можете посмотреть, есть такой сайт Роскосмос, можете посмотреть, какие там проекты, по крайней мере, финансируются на уровне НИР, да, вот то, что это еще предварительное. У нас просто все проекты очень сильно откладываются года в год, потому что именно из-за недостатка средств. Вот, поэтому у нас сейчас отставание очень большое от стран Запада, и мы пытаемся его как-то сократить, используя международные проекты. Там, «Интеграл» — международный проект. Вот этот проект «Рентген-гамма», там стоит немецкий телескоп. Вместе с нашим телескопом стоит немецкий телескоп. То есть это финансирование такое международное. Сейчас готовится, так сказать, проект под условным названием «Венера-Д». Это полет к Венере, но не человек, конечно, аппарата, чтобы, во-первых, запустить какие-то шары в атмосферу, во-вторых, посадить в нужное место Венеры долгоживущую станцию, которая долго может работать. Вот. Здесь совершенно неожиданно для нас заинтересовались американцы. Они даже предложили запустить в атмосферу Венеры такой типа небольшого самолета, типа стелс, однокрылый. Вот. Это было бы очень интересно. То есть ищется пути международного сотрудничества, поскольку везде есть умные люди, но не везде есть деньги. Вот как бы как-то вот сделать, чтобы были и умные люди, и деньги, так сказать, в одной упаковке, это очень сложно. Это делается именно путем международных соглашений, и мы на это охотно идем.
2: Вот вторая часть вопроса, это вот как раз с оттоком финансирования и государственного участия в науке, фундаментальной науке, вы чувствуете отток кадров? То есть я понимаю, что вы еще живете теми кадрами, которые вот были в советское время, да? А вот новые энтузиасты, они, так скажем, не в том объеме, как раньше поступают, и, соответственно, они потеряем ли мы на этом фронте значительный потенциал, который у нас был заложен еще в
1: советской школе? Да мы уже потеряли. Вот. И некоторые проекты испытывают сложности не потому, что их недофинансируют, а потому, что некому реализовывать эти финансы. Просто к тому же, ну кто, на молодежь, молодежь кончает вузы. На вузах там, в школах нет астрономии. В школах не то, что астрономия, это физика, это и то, знаете, в некоторых школах что и есть, что нет, одно и то же. Вот. Падение общего уровня образования. И общее, так сказать, частичное одичание, я бы так сказал, оно сказывается во всех сферах жизни, особенно высокотехнологичных. Поэтому мы уже многое потеряли. Может быть, сейчас чуть-чуть там начинается уже шевеление, потому что какие-то интересующиеся люди как-то находят себя и приходят. И я знаю молодых людей, которые с энтузиазмом работают. Вот тот же радиоастрон, о котором я говорил, там команда совершенно молодая и умная. Они, конечно, делают ошибки, у них там опыта нету, но их опыт, он растет на глазах. Поэтому это вселяет некоторые надежды. Но пока еще все затекло, этот вопрос о финансировании стоит очень остро, особенно в связи с этими с кризисами, с санкциями и все прочее. Политика, к сожалению, вмешивается во все, и это для нас очень губительно.
3: Скажите, пожалуйста, а какие вы считаете перспективные направления исследований в нашей Солнечной системе? Вот, например, на Европе подо льдом подразумевается вода, или вот сейчас пилотируемые полеты на Марс?
1: Ну, вот я считаю, что перспективными это исследования Венеры, Марса, спутников Юпитера. И тех астероидов, которые потенциально могут представлять опасность для Земли. Вот. Ну, сейчас как? Считается так, что все то, что больше 10 метров, это астероид. А такие астероиды можно заметить только вблизи Земли. Вот. Американцы сейчас реализуют программу по доставке астероида с больших расстояний на орбиту Луны. И там и подробное обследование тоже актуально. Вот. Ну, пожалуй, что вот и все. Ну, мы все видели примеры прекрасные исследования комет. Вот та же комета вот, Герасименко-Чурюмова, которая, может быть, кто-то был на беседе. Но это очень важно. Но это уже сделано. А вот что-то принципиально новое, вот что можно ожидать, это, конечно, это и спутник под названием Европа, вы правильно сказали. Это Венера, которая до сих пор остается абсолютно загадочной планетой, в отличие от Марса, например. Хотя и там тоже загадок, на Венере больше просто загадок. Вот. Ну и астероиды вот такие.
4: А вот самая фундаментальная проблема вот для меня это все-таки вопрос структуры пространства-времени. Я понимаю, вот, что это такой вот мировоззренческий вопрос, но вообще ведь все вот эти вот, все это исследование астрономических объектов, оно для решения нахождения какого-то определения этих понятий пространство, время, это базовые категории человека по осмыслению бытия. И вот ответ на эти базовые категории мы вообще от астрономов вправе просить, требовать, ну, понимаете, вот мы ожидаем от астрономов вот таких определений, да, потому что если не вы, то тогда кто?
1: Нет, я понял вопрос, я просто хотел немножечко тут в другую сторону немножечко приоткрыть, что сами астрономы на эти вопросы никогда не ответят. Здесь только сотрудничество астрономов и серьезных физиков, потому что не обязательно из астрономии можно получить ответ на этот вопрос. Они могут быть абсолютно неожиданными. Более того, они очень трудны для понимания. Вот и сейчас мы не топчемся на одном месте. Вот создание, скажем, есть теория пространства и времени. Теория. Вот. Есть крупные физики, которые лабораторно, так сказать, пытаются, так сказать, понять суть, скажем, гравитации. Это понять вопросы искривления пространства. И вопросы искривления пространства реально обнаружены. Оно реально, но теория достаточно сложна, и далеко не все в ней самой понятно. К тому же здесь возникает некое противоречие, потому что то, что мы знаем о теории пространства-времени, теории гравитации, никак не стыкуется, скажем, с квантовой механикой. Это она просто теория, которая на разных языках сформулированы, и еще не удалось вот мостика между ними перекинуть. Над этим очень серьезно работают. Поэтому вы правильно говорите, что от астрономов можно многое ожидать. Мы можем пространство просматривать на гигантские расстояния и времена на гигантские расстояния. Астрономия – наука наблюдательная, но здесь нужна еще теория и эксперимент такой некосмический. Поэтому это только в содружестве ученых разных направлений можно разобраться, глубоко разобраться в те вопросы, в тех вопросах, которые вы поставили.
5: Скажите, пожалуйста, правда ли, что расчетчики движения тел в Солнечной системе, составители эфемерид, считают распространение гравитации мгновенным в своих расчетах?
1: Для практических целей это годится. Здесь этот парадокс был известен очень давно. Потому что еще Лаплас пытался найти скорость распространения гравитации, просто анализируя движение, скажем, Луны, расстояние до которой все время меняется. И он сделал вывод, что гравитация распространяется, ну уж по крайней мере, в 10 раз быстрее, чем свет. Иначе бы вы это заметили. Но, с другой стороны, физика, она, не допускает такого мгновенного реакции с одной точки, связи одной точки с другой. И этот парадокс был полностью решен и разделен по полочкам, когда появилась общая теория относительности, и оказалось, что если учитывать вот изменения пространственно-временной сетки, то противоречие снимается, и изменение гравитационного поля точно со скоростью света распространяется. Потом это было доказано по наблюдениям пульсара, быстро обращающегося вокруг одной компактной звезды. Там просто говорят, вот теория относительности предсказывает это, наблюдается это, сошлось. Поэтому в науке такого парадокса нет. Но если нас не интересует очень высокая точность, то можно считать гравитацию в пределах Солнечной системы как распространяющуюся моментально, как это делал Лаплас. Но уже сейчас полеты к другим планетам требуют еще более высокой точности, и тогда используют общую теорию относительности, и она еще не подводила.
6: Да, здравствуйте. У меня вопрос, наверное, больше технический. Угу. Если говорить о балансированных полетах к Марсу или к Венере, в настоящее время СМИ часто говорят о проекте Mars One, говорят о перспективах и возможностях. Но у меня всегда возникает вопрос защиты экипажа. То есть обечайка космического аппарата, корпуса, она там это десятая доля миллиметра, миллиметра. И как, на ваш взгляд, ведутся разработки в области наращивания массы с той целью, чтобы защитить экипаж, или нет, какие-то другие?
1: Полет человека на Марс в жизни текущего поколения, вот, это фейк для получения денег. Вот этого не все понимают. Вот, прежде чем человек полетит на Марс, нужно изобрести машины, которые бы делали там на Марсе убежище для них, и запустить эти машины. Это несколько десятилетий уже. К тому же человеку сейчас на Марсе делать абсолютно нечего. Потому что поверхность пронизывается радиацией, долго там находиться нет смысла. А что сидеть в подземелье-то? Сейчас, поэтому, если говорить об исследовании планет, то на этом этапе речь может идти только о роботах.
3: А вот тут совсем недавно была презентация SpaceX как раз, и где глава компании Илон Маск говорил про свою мечту, ради которой он создал компанию, о пилотируемом полете. И то есть вы считаете то, что неосуществимо к 2025 году?
1: Нет, в принципе, можно послать человека.
3: Махнуть на него рукой, потому что
1: после этого он умрет от рака. Вот. То есть, значит так, технически это осуществимо, если будет много денег. Если все страны сложатся, помогут этому организатору полетов. Вот, он, значит, но для науки это никакой пользы не будет.
6: А скажите, пожалуйста, оборудование, которое планируется к запуску в ближайшее время, оно поможет нам как-то подтвердить или опровергнуть присутствие девятой планеты в Солнечной системе, которая не так давно?
1: Да, в принципе, вот эта девятая планета нащупывается просто косвенным путем по некоторым особенностям орбит далеких астероидов. В принципе, да, это можно, но она будет, поскольку она холодная, это инфракрасная область, но ее не нашел аппарат ВАЙС, и это настораживает, потому что у него чудовищная чувствительность, если он 7 световых лет планету нашел, 7 световых лет, и планету типа Юпитера. Вот. Поэтому я не уверен, что там на самом деле есть планета. Если она есть, то она должна быть очень холодной и темной.
7: Извините, пожалуйста, вопрос такой, наверное, решенный для кого-то. Никак не могу понять, сколько не смотрел, не мог понять, насколько человек смог увидеть космос, насколько далеко он его видит.
1: Видит?
7: Да, потому что у него не очень понятно. Размер Вселенной, когда говорят, что увидели галактику на краю Вселенной, откуда известно, что это край Вселенной, и насколько мы далеко видим?
1: Нет, ну край Вселенной, это, значит, понятие такое игривое. Но на самом деле у Вселенной нет границ. Когда мы говорим, ну это неправильно даже говорить о Вселенной, можно говорить наблюдаемая область Вселенной, вот я именно так говорю. А вот наблюдаемая область Вселенной, она определенно ограничена, потому что, уходя далеко, мы рано или поздно приходим к тому моменту времени, когда не существовало звезд и галактик. Да, и тогда это так называемые темные века. Вот это одна из задач исследования этих темных веков будет у телескопа Джеймс Вебб, который будет запущен. Вот, то есть вот это вот наша... Мы ограничены возможностью наблюдать объекты только до определенного расстояния, потому что дальше по времени их не было, ну не дошел еще свет. Но если бы мы жили там несколько миллиардов лет, мы бы увидели дальше.
8: То есть есть, но нет?
1: Конечно, конечно. Это мы же не... Не абсолютно. Да считайте, что он, что она считайте, что она безгранична, и это будет правильно. Конечно. То есть свет еще не успел дойти. Просто вот ограниченный возраст, я бы сказал. Вот той фазы Вселенной, в которой мы живем. Вот из-за этого.
9: Да, я бы хотела вернуться к вопросу кадров. Вообще, какие сейчас есть инициативы по популяризации астрофизики и там для школьников, может быть, какой-то курс лекций есть?
1: Непрерывно читаются. Непрерывно. Есть сколько угодно есть. Есть курсы дистанционные, записывайтесь хоть сейчас, в ноябре начнутся. Есть курсы, которые проводят разные институты и университеты. Есть популярные лекции, которые читают, скажем, в Московском университете. Завтра вообще, по-моему, завтра, что ли, начнется День науки, там, и в астрономическом институте будут читаться астрономические лекции, там, в других местах, по другим наукам. Вот сейчас легко это найти, интернет есть. То есть читается непрерывно и курсы, и отдельные лекции на интересующиеся темы. И мы сами иногда грешим тем, что вот нас просят в школу прийти что-то рассказать. И идем спокойно, рассказываем, потому что нам нужно готовить все-таки грамотное поколение. Приходите к нам на лекцию. Смотрите в интернете. МГУ, ГАИШ, там другие вузы.
9: Спасибо большое.
10: Ну вот, а популяризация вопрос, это напрямую в планетарии вопрос. Вот там присутствуют такие лекции. Такие лекции у нас происходят раз в месяц точно, а иногда два. А вот в октябре это будет 3 лекции. Сегодня Анатолий Владимирович, 12 октября Анатолий Михайлович. «Гравитационные волны» и «Черные дыры» Черепащук читает. 19 октября Сергей Попов расскажет нам о судьбах экзопланет. Вот весь октябрь у нас, пожалуйста, приходите на популярные лекции. Потом 16 ноября у нас еще раз Анатолий Владимирович будет. У нас в этом году будет читать научный руководитель проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев. И вы сможете ему задать по радиоастрону все вопросы. Да. Конечно. Кроме того, для школьников у нас цикл «Звездные уроки» читается. Это, вот, это основа, это базовая астрономия. 12 лекций с 3 по 10, 11 класс. То есть мы все делаем возможное, потому что планетарий, ну, имеет самое непосредственное отношение, является собственной организацией по популяризации знаний, да, астрономических, вообще естественно-научных. Кроме этого, у нас есть потрясающие наглядные пособия «Звездное небо», которого больше нет нигде. Приборы, инструменты, наши музеи прекрасно оснащены, это все помогает погрузиться в атмосферу астрономии, позволяет почувствовать ее, позволяет как-то вот, ну, зацепиться, что ли, заинтересоваться, что мы и делаем, мы пытаемся, вот наши экскурсоводы прекрасно здесь сидят, они великолепно владеют темами, всеми проблемами, это ученые, это профессиональные астрономы, физики, то есть делается все, только приходите, пожалуйста. Вот на встречу с Чурюмовым Климом Ивановичем, ну, пришло рекордно малое количество людей, просто была поражена. Я говорю, что Эдмунд Галей к нам не придет никогда. А открыватель кометы Чурюмова-Герасименко к нам приехал на одну лекцию, на один вечер. Нет никого. А он прекрасно прочитал лекцию, рассказал, как он открывал. Вообще, как это... То есть мы ощутили, вот, знаете, вот этот аромат вот такого научного исследования, погрузили нас в эти фотопластинки того времени, как, когда это все происходило. Ну, не знаю, что еще может быть интереснее. Можно искать все где угодно, но вот он, планетарий, в центре Москвы. Ну, приходите, пожалуйста, мы для вас стараемся. Приводите своих детей сюда. Мы приглашаем детей с 5 лет, внуков, детей приводите. У нас есть детские занятия. Театр увлекательной науки, в гостях у «Звездочет». Прекрасные интерактивные занятия. Поэтому всегда рада вас видеть со всеми своими ближайшими детьми, родственниками и знакомыми. Ждем вас всегда. Ну, а сегодня еще раз, Анатолий Владимирович, вас с юбилеем. Спасибо большое за лекцию. До следующей встречи. И с вами на неделю всего лишь мы расстаемся. 12 числа ждем всех здесь, в конференц-зале. Всего хорошего. До свидания.

0: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и дорогой гость у нас сегодня.
2: Исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана Александр Григорьевич Островский. Здравствуйте, Александр Григорьевич.
3: Добрый день. Добрый.
2: Расскажите о себе пару слов.
3: Ну, я по специальности океанолог и закончил Московский государственный университет в 1979 году. В 82 году я поступил на работу в Институт океанологии, тогда Академии наук СССР. И в 83 году защитил диссертацию кандидатскую. Значит, тогда я занимался такой теоретической наукой, связанной с климатом и с формированием изменчивости поля температуры поверхности океана, что очень важно для изучения теплообмена океана атмосферы и имеет, в общем, серьезные климатические эффекты. Вот. Но так совершенно сложилось, что прям в послеперестроечные годы, перед очень радикальными изменениями в нашей стране, я получил приглашение от японской организации продвижения науки, она называется Japan Society for Promotion of Science, посетить Японию, университет Кюсю, как стажер, postdoctoral fellow, вот это у них называется, и вылетел туда где-то в мае, по-моему, 90-го года. Вот. И был, конечно, для меня это сложный момент. Я, хотя до этого очень был во многих экспедициях, неоднократно бывал за границей. Но, значит, эффект был близок к шоку, потому что денег у меня в кармане было ноль на железнодорожный билет из аэропорта Нарита до Токио. И дальше, значит, у меня не было никаких шансов только посетить вот это агентство, которое меня пригласило, и начать с ними работать. Вот после, через день уже я был уже в японском городе Фукуока. Это крупнейший город на южном острове Японии, который называется Кюшу. И это многомиллионный город. Он считается, кстати, одним из лучших городов в Азии, по всем известным критериям. И там проводилась универсиада несколько лет назад. Поэтому, в общем, это город очень комфортный для жизни. Он находится на берегу Японского моря, и там я впервые увидел это море. Хотя, когда был студентом, то у нас был курс моря СССР. Наш заведующий кафедрой, уважаемый профессор Добровольский Алексей Дмитриевич, принимал у нас экзамен. Единственное, что я выучил на тот момент из всех этих морей СССР, это было Японское море. Мне этот билет попался на экзамене, и я его отвечал. Вот, поэтому кое-что я знал про это море, но совсем немного.
2: Но вы первый раз увидели море? Это было вообще...
3: Японское море.
2: Только японское, да. А до этого какие моря вы видели уже?
3: Ну, дело в том, что Советский Союз это была ведущим держава океанологическая, и советский флаг был, в общем, во всех океанах. Это был колоссальный исследовательский флот с очень большой государственной поддержкой. И придавалось этому очень большое значение и политическое, и научное, и, в общем, в разных плоскостях. И вот у нас были экспедиции в то время. Я начинал работать на Черном море, а потом в экспедициях Атлантики, был студентом. И как студент был техником на судне. Это был научно-исследовательское судно «Академик Курчатов». Знаменитейший пароход, который сделал к тому времени уже больше 25 рейсов. И мы вышли в 1977 году в рейс по программе советско-американской, очень престижной, тогда «Полимода» называлась она, для исследований в области в Саргассовом море, в Бермудском треугольнике. Вот. И эти были рейсы очень длительные, по 120-110 суток, один заход в месяц. Зарплату нам платили тогда $39.60 или 36

0: долларов 90 центов, вот, не путаю порядок этих чисел. Вот. Ну, в общем, это было счастливое время, мы работали на палубе, вот там я увидел, что такое Атлантика, это переходы из Ленинграда в Бермуды. Первый раз я попал за границу на Бермудских островах, в Сент-Джонсе. Вот. Ну, был, конечно, в общем, культурный шок. И никогда не забуду, как советские ученые загружали сетки кораллы, наломанные под запретом в этих водах, и, значит, тащили на пароход. Было много связано с этим смешных или там, интересных историй, но я не знаю, уместно ли сейчас об этом говорить, потому что мы все-таки...
1: Да, и мы возвращаемся в Фукуоку, да? Да. Вы в Фукуоке, вы первый раз увидели японское море.
2: Оно вот отличается от Саргасса, вот, например, море?
0: Оно очень сильно отличается, безусловно. И надо сказать, что, ну, вообще в Атлантике вот эти широты, они потрясающе красивые. И я никогда не забуду вот день, когда мы должны были уходить из Саргасса в море, возвращаться в Советский Союз. Это было вообще фантастическое зрелище цветовое. Это, в общем, все цветовые шоу, которые я после этого видел, отдыхаю. Вот, это было такое буйство красок, это было. Ну, мы встали на вахту в 4 утра или что-то в этом роде по местному времени. Это было фантастика. Значит, Японское море очень интересное море, очень красивое. И оно имеет очень большое значение вообще, мне кажется, вот в истории стран, которые это море окружают, и России прежде всего, Японии и Кореи. Вот. И это область, это море, которое, в общем, долго было таким конфликтом для многих стран, которые его окружают, для вот этих стран, которые его окружают. Но одновременно это вот сейчас море, где совместно проводятся научные исследования, где кипит научная жизнь и где кипит экономическая деятельность. И, в общем, Россия, она, конечно, благодаря выходу к Японскому морю, она получила, в общем, очень серьезную позицию. Недаром Владивосток называется, ну, в общем, вы сами можете расшифровать название этого города, примерно Владивостоком, да? Вот. В общем, это ключ, в общем, серьезный очень ко всей Юго-Восточной Азии. И недаром туда ведутся проекты там, по прокладке трубопроводов и порты для отгрузки товаров и так далее.
1: Мне все-таки интересно услышать, ну, окончание этой истории. Вы приехали в Фукуоку без денег, увидели Японское море и влюбились в море. Что дальше произошло-то? Каким образом вы стали его изучать?
0: И, ну, собственно... значит, когда я приехал как стажер, мне, в общем, была довольно большая дана свобода действий. И я стал изучать вот спутниковые снимки. Один из них я вам привез сегодня.
2: С нашей вот стороны холодное море, да?
0: У японцев, да, значит, теплое. Это с нашей стороны, оно такое море. Вообще оно имеет очень большую площадь. Это примерно 1 миллион квадратных километров.
1: Много.
0: Это огромная территория.
1: А с чем можно сравнить, чтобы было понятно? Не знаю, с Черным морем?
0: Ну, можно сравнить с Черным морем, да. Это такое считается полузамкнутый бассейн или... В отличие от Черного моря, у которого очень затруднен водообмен со Средиземным морем через Босфорский пролив, который очень узкий, то в Японском море существует три крупных пролива. Это Цусимский пролив, это Цугарский пролив или Цугару, и пролив Лаперуза, по-японски он называется Соя. Ну и также пролив, который соединяет Японское море с Охотским морем между Сахалином и материком. Это Татарский пролив, и в самой узкой своей части он называется пролив Невельского.
2: Интересно, а как другие страны называют Японское море? У него,
0: да,
2: есть какие-то,
0: вот,
2: названия?
0: Японское море называется в Японии Sea of Japan. Значит, вообще это вот есть такое, так же как в названиях университетов, очень важно, как вы расставляете слова. Университет Токио, University of Tokyo, это не то же самое, что Tokyo University. Это определенный статус университета. Это статус, значит, который вот означает поддержку этого университетской жизни, университета самого из определенных фондов. University of Tokyo, да? Вот. Также и море, Sea of Japan. Не Japan Sea, а вот Sea of Japan. И на этом есть нюанс. В Корее не признают это название.
1: Корейским морем.
0: И называют его Восточным морем.
1: А, ну, тоже неплохо.
0: Но в Северной Корее, там тоже называют Северной Корее, тоже называют Восточным морем, но вот, по-моему, в Южной Корее иногда называют Корейское Восточное море. С таким вот немножко нюансом. Эта проблема здесь в том, что между Кореей и Японией очень долго была вражда. И хотя японцы, значит, от пути миграции в Японию, заселения Японии шли отчасти через Корею, тем не менее возникла вражда между жителями Японии и, значит, корейскими княжествами. И были взаимные набеги, то есть вторгались флотилии из Японии в Корею, из Кореи в Японию. И я был даже эпизод, и он очень известен широко в японской истории. Это вторжение, попытка вторжения татаро-монгол в Японию.
2: Вот
0: это
2: этом,
0: было в 12 веке.
2: Давайте об этом подробнее поговорим через несколько секунд. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Говорим о Японском море.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, вам как раз Павел Картаев и наш дорогой гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Мы говорим сегодня о Японском море, и остановились мы, в общем, на взаимоотношениях корейцев и японцев, с чего все это началось, и закончили, опять же, на том, что вы сказали, что в 12 веке монголы-татары пытались вторгнуться в Японию.
0: Да, совершенно верно.
1: Каким образом?
0: Это очень большая флотилия. Я не помню сейчас, под чьим предводительством, но она направилась к берегам Японии через Цусимский пролив. И божественный ветер, вы знаете это название,
1: камикадзе, да,
0: разметал эту флотилию. Это был тайфун, который вот по счастливому течению обстоятельств для японцев в это время прошел над проливом. И фактически, в общем, остатки этой армады, которые высадились у берегов Фукуоки, они, в общем, были встречены воинами японскими и потерпели полное поражение. А японцы построили стену, подобие такой некто великой китайской стены.
1: Только маленькая японская.
0: Вдоль всего побережья, да, вот этого острова, который, в общем, служил, они считали, будет преградой этому войску. Вот, поэтому была история очень сложная между татарами, корейцами и японцами, и поэтому название моря – это тоже предмет спора. И есть спорные территории, там это остров Такидо, по-моему, он называется по-корейски, а по-японски – Такишима. Это в самом центре Цусимского пролива.
1: То есть, получается, все страны называют это море по-разному. Мы говорим, что это Японское море, да. Японцы говорят, что Сио Джипен, корейцы говорят, Восточное море, да, там да, американцы да, еще да. по-другому, то есть вообще нет.
0: Американцы называют тоже, вот все европейские народы называют его тип а-ля Японское море.
1: Ну, Японское море.
0: Какими-то вариациями.
1: С вариациями, ага.
0: Вот. Но вы знаете, что там же произошло на знаменитое Цусимское сражение в 1905 году, Совершенно. И российский флот, в общем... Но отчасти не знаю научных, не знаю гидрографии, не знаю гидрологии достаточно хорошо этого района. Может быть, это была маленькая причина, но тогда все причины сложились в одну. Все светила выстроились в ряд. Потерпел полное поражение, сокрушительное. Значит, этот флот направлялся в Владивосток. И у Цусимских островов он был встречен японской эскадрой и был разгромлен. Вот, поэтому надо знать.
2: А что не учли?
0: Науку. Ну, вы знаете, вот там определенное распределение течений есть, и маневры, которые совершал японский флот, они были, в общем, продуманными, но в один момент, перед началом, непосредственно перед началом сражения, японская эскадра выстроилась в линию и совершила такой разворот. То есть корабль за кораблем шли вначале на юг, а потом изменили курс на север, на северный, и выстроились так, чтобы параллельно идти российскому флоту, и чтобы можно было корабль за кораблем обстреливать. Вот в этот момент, если бы российский флот открыл огонь первым и по головному судну японской эскадры, то сражение могло завершиться по-другому. И это было вообще и остается предметом определенной дискуссии военной такой морской науки исторической. Но так или иначе, вот Японское море имеет очень интересные черты гидрологические и климатические. И их, конечно, надо вообще знать и для того, чтобы уметь распоряжаться ресурсами этого моря, и для того, чтобы, в общем, его не загубить. Значит,
2: а море, в чем особенности?
0: Как я сказал, оно довольно большое по площади.
1: Но туда
0: втекает примерно вот ежесекундно, вы можете представить цифру, 2,8 миллиона тонн воды.
2: Каждую секунду?
0: Каждую секунду.
2: С материка?
0: Нет, втекает из Восточно-Китайского моря.
2: А.
0: Это...
1: А его все называют Восточно-Китайским?
0: Да. Есть вариант? Вот это с ветвью течения Куросио. Значит, течение Куросио, Куро – это по-японски черное. И вот это течение, оно, одна ветвь его проходит через Восточно-Китайское море, немножко южнее, и попадает, втекает в Японское море. Кстати сказать, вот именно с этим течением, благодаря, наверное, большой степени этому течению, вот здесь появились португальские мореплаватели в 15-м столетии,
2: да, в 1547 году.
0: Это знаменитый Франциско Хавьер, или Ксавьер, я вот не очень знаю португальскую транскрипцию. Но вот они принесли, были первыми, кто открыл Японию миру, то есть европейцам. 1547 или 45 год, и в 49-м или каком-то, в общем, году они получили аудиенцию у самурая, который правил в Кагошиме, это южный город на острове Кюсю, о котором я упоминал. И тот дал им разрешение на открытие миссии религиозной, христианской, католической. Но очень быстро об этом пожалел.
1: Но, насколько помню, там же до этого момента в Японии вообще все, кто пытался туда приехать, их же всех просто вообще не пускали, обстреливали, топили сходу вообще на подходах.
0: Да, Япония такая особая страна, что это была очень замкнутая страна, в которой власть принадлежала очень долгое время шогунату, то есть хунте фактически,
1: военщина, генерал,
0: да, которая, в общем, держала на коротком поводке, условно говоря, императора и принимала все решения основные в этой стране, и она держала эту страну закрытой. И значит, вот после того, как португальцы основали религиозную миссию, то в 1622 году, или даже немножко раньше, начались репрессии католиков, которых к тому времени было уже несколько сотен тысяч человек в Японии. Это начало разрастаться и начало угрожать строю. И они казнили католиков, около несколько десятков человек, там два или три десятка, которые стали святыми в католической церкви. И, значит, это произошло все в Нагасаки.
1: Ну, вообще там все своеобразно, потому что, насколько я помню, в Японии вообще есть могила Христа. Ну, собственно,
2: настоящая.
1: Да. Ну, естественно, везде настоящая, конечно. Вот. И своя, собственно, понимаешь. Поэтому там взаимоотношения с религиями вообще особые, мне кажется.
2: Давайте продолжим, послушав новости. Последнее известие. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лабораторией акустики океана. Сегодня мы с вами изучаем Японское море.
3: Тайны океана.
1: Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Харадзе, Павел Картаев.
2: Добрый
1: наш
2: вечер.
1: Гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. И сегодня мы говорим о Японском море и то, что вокруг Японского моря на суше тоже происходит. Вот Павлик тут поинтересовался, можно ли купаться в Японском море?
0: Давайте немножко расскажу. Я в 93-м году японцы попросили меня наконец заняться координация сотрудничества между тогда молодой Россией и для изучения Японского моря. И был, в частности, ими инициирован проект совместный между Южной Кореей, Японией и Россией, который получил название КРИМС. КРИМС – это в переводе с английского языка «сливки». А по-английски, это, если расшифровать это название, перевести его на русский язык, то это примерно как исследование циркуляции восточно-азиатских морей.
1: Вот. И то есть аббревиатура
0: это. Аббревиатура КРИМС. И в 93-м году я вылетел по их просьбе во Владивосток зимой, чтобы подыскать подходящих партнеров. Я, конечно, знал и бывал там, что это институт, Тихоокеанский океанологический институт имени Личева, сейчас Дальневосточного отделения Академии наук, и Дальневосточный научно-исследовательский гидрометеорологический институт Росгидромета. Вот когда я туда приехал, значит, то ужас был, открылся мне в полной масштабе, потому что я увидел полностью замерзшее залив Петра Великого и вмороженные в лед суда, у которых размороженные, как сейчас говорят, двигатели. Это вот как если ваш автомобиль вы оставляете на ночь с водой в системе охлаждения, и у вас все лопнуло. Вот эти суда, которые лишили, ну, часть, конечно, внезапно финансирование в одночасье, остались...
1: фактически металлолом стоял, да, такой?
0: Ну, да. Но вот в Дальневосточном гидрометинституте им удалось сохранить флот на, как у Ильфа Петрова, на причале были собаки дикие, гуляли, и была поземка. В общем, 93-й год во всей своей красе. Но к чести тогда директора этого института Юрия Николаевича Волкова, он взял на себя обязательства перед японцами при любых условиях провести эту экспедицию первую. И единственным его условием фактически было, что они покупают топливо и обещают ему заправить его, бункеровать, как говорят моряки, в японском порту. И летом все японцы были, надо сказать, в напряженном очень ожидании, придет судно или нет. Дело в том, что я теперь могу тайну раскрыть. С профессором, у которого я работал, в то время я уже был доцентом университета КСУ, и он взял, ему никто не доверил выполнение этого проекта за государственный счет, авансом, так сказать. Он должен был откуда-то найти деньги на то, чтобы выполнить это исследование. И он нашел их у своего брата, зубного врача, который дал ему эти деньги для того, чтобы заправить топливом.
1: Вот, если бы не зубные, если бы не дантисты, наука бы наша уже погибла давно.
0: И вот это судно по часам ровно пришло в японский порт в нужное время. Все были счастливы и довольны, и началась совместная работа. И эта работа продолжалась вначале в течение 3 лет. Это первая фаза этого эксперимента. Она была очень удачной, потому что тогда, в общем, в нашей стране немножко были более открытые условия для проведения научных исследований, и удалось получить разрешение на работы в российской экономической зоне, и была поставлена измерительная аппаратура в чисто научных целях. Но подоплека была у этого такая, что в Японском море захоронены радиоактивные отходы Советским Союзом. Туда сброшена в глубоководную часть Японского моря котловину, так называемый япономорский бассейн, контейнер с радиоактивными отходами. Это тогда было известно, и такой есть знаменитый академик, член-корреспондент Академии наук Яблоков, может быть, вы слышали его фамилию, который эту тему поднимал и активно, как с точки зрения защиты природной среды, ей занимался.
1: И а что с этим уже сделать-то?
0: Ну, обеспокоены. Уже... Они хотели узнать, в общем-то, есть ли радиоактивность в этих водах, насколько там...
1: Ну, даже если есть, а что уже сделаешь? Его сбросили, оно там уже лежит на дне.
0: Да, тем не менее, в общем, это может быть какая-то и политическая игра, потому что можно использовать как некую такую политическую карту. Вот так, дополнительное средство нажима. Вы же знаете, что между Россией и Японией, в общем, не урегулированы территориальные разногласия по поводу островов Южных Курилов. Вот, и поэтому Был интерес еще со стороны Министерства атомной энергии Японии вот к этим работам. И надо сказать, что все это закончилось благополучно в целом, потому что наши исследования выявили, что радиоактивности нет. Вот, и воды в этом отношении чистые. Но попутно удалось сделать очень большой объем научных исследований.
1: Провести
0: исследования по гидрологии. Ну, в частности, интерес представляло, как происходит водообмен между поверхностными слоями моря и глубокими водами, насколько сильно изменилось содержание, например, кислорода. Потому что у японцев были устаревшие данные на тот момент. Они много этим занимались в довоенное время, проводили очень интенсивные гидрографические исследования. Но после войны у них не было доступа к российской экономической зоне. И вот тогда они стали, когда получили этот доступ, они получили новые данные и, в общем, могли сопоставить тренды, то, что происходит, изменения. Но надо сказать, что Японское море, оно великолепно вентилируется. Это одно из самых богатых по содержанию кислорода вод.
1: А много ли там рыбы всякой?
0: Поэтому это, да, это море, которым очень много, очень богатая жизнь. И надо сказать, что там, по-моему, около 1000 видов рыб. И вот это в большой степени связано с его богатым содержанием кислорода.
2: А вентилируется, это значит, меняется вода, циркулирует,
0: да, постоянно? Да, значит, вот с юга туда приходит вода теплая и соленая, это из Тихого океана. Она имеет соленость около там, 34-35 грамм на литр воды. Это вот содержание примерно такое солей в Тихом океане, может быть, чуть повыше. А в северной части моря, там, где холодная зона, вот это севернее так называемого субполярного фронта, там идут процессы все время выхолаживания, потому что холодный воздух вторгается с материка, и интенсивное испарение происходит. И из-за того, что охлаждаются воды, они становятся более тяжелыми и опускаются вниз. И обычно вот такие процессы, они происходят до глубин 400-600 метров, а в особо аномально холодные зимы, они происходят до глубины примерно 3000 метров.
2: А насколько активен сейсмически этот регион?
0: Это очень активный сейсмический регион, но не настолько, как восточное побережье Японии. Вот. Поэтому эти все риски приходится взвешивать при производстве работ по гидрометеорологическим изысканиям. В частности, вот мы занимались изысканиями и в Амурском заливе в связи со строительством завода, предполагаемого завода по сжижению природного газа. И есть и работы в Козьмино вот, коллегами из Тихоокеанского океанологического института. Поэтому там это серьезная проблема, которую необходимо учитывать. И вот, в частности, завод по сжижению природного газа, он предполагалось его строительство в бухте Перевозная, так называемая. Это мыс Ломоносов, это западная часть Амурского залива под Владивостоком. И изыскания выявили, что в этом месте проходит разлом земной коры, и поэтому там очень сейсмически опасная зона, и фактически это поставило крест на проекте строительства.
2: Перенесли там его, предприятие,
0: да, и там, ну, это вообще считается земля леопарда, там было колоссальное движение общественности, ну, большое движение общественности Владивостокской против строительства, знаете, что вообще это город Тигра, там вот я летал туда так давно, это было на осенью, в сентябре была конференция, и перед этим у них был огромный праздник, когда весь город вышел на одну из улиц, все дети были разукрашены в тигров, все были, значит, пятнистые,
1: полосатые, вот,
0: полосатые, да, в общем, все было это очень красиво, и это вообще какое-то такое вот впечатление оставило очень сильное. Я считаю, что вообще город очень молодой, Владивосток, там очень много университетов. Туда езжается молодежь, по-моему, с Дальнего Востока, из Хабаровского края.
2: Сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Александр Григорьевич Островский, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня говорим о Японском море.
3: Тайны океана.
1: Вечер добрый. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш гость Островский Александр Григорьевич, исполняющий обязанности заведующего лаборатории акустики океана. Сегодня мы говорим о Японском море и все, что вокруг Японского моря.
2: А вот говорят же, что еще и тоннели есть, да, под дном Японского моря, там, которые связывают острова японские.
0: Ну, это не совсем в Японском море, это вот между проливами. Проливов, да. Японцы очень большие деньги вкладывают в инфраструктуру, поэтому они строят мосты, причем иногда сами смеются над бессмысленностью, потому что, в общем, на острове никто не живет, а туда прокладывается мост огромными деньги. В общем, понимаете, вот Япония — это такая страна, где у власти очень долго находилась либерально-демократическая партия. Эта партия, она пустила, в общем, как спрут своих людей во все сферы жизни. И, в общем, контролировала все. В частности, Японский центр морских наук и технологий, в котором я работал, должность руководителя группы. Значит, там был, например, директор, это просто фактически партийный выдвиженец, который распределял финансы. И финансы были такие, что вот, ну, интересно заниматься крупными проектами. Не напоминает вам ничего это? Вот, когда нужно строить большое судно, желательно бурить глубоководное бурение земной коры, где затраты идут миллиардами долларов, вот, где нужно строить здания.
1: Но вы, надеюсь, большие проекты предлагали им.
0: Вот, и поэтому, в общем, таких много там довольно странных проектов. Но так или иначе, эта страна, конечно, великолепно развитая индустрия, с населением очень работоспособным, очень творческим. Вот, ну, в общем, это было интересно очень.
2: Так, да, расскажите о побережье Японского моря. Вот, допустим, приехали отдыхающие. Какой пейзаж их ожидает?
0: Знаете,
1: в каких городах, скажем, у нас и в Японии Японское море есть?
0: Ну, в Японии можно купаться там до ноября. На побережье вот Кюсю, вот там, где я жил, рядом с Фукуокой.
1: А Окинава — это океан, получается?
0: Окинава — это вот Восточно-Китайское море, это южнее. И острова Рюкю, которые уходят туда, они уходят практически к тропическому кругу. То есть 20-23 градуса.
2: У нас и море похолоднее, да? До ноября не покупаешься.
0: У нас северная часть Японского моря и холодная, значительно холоднее. И она разделена от южной части так называемым субполярным фронтом. И более того, вдоль побережья российского Приморья с севера спускается вода, которая иногда в иностранной литературе называют лиманским течением, потому что это течение, как они думали вначале, частично определяется водами Амура, которые впадают в Охотское море. Вот, но под Владивостоком места очень комфортные, и очень много отдыхающих, и мои друзья там проводят регулярно отпуск, и в летнее время, особенно в сентябре. В сентябре, когда очень хорошая погода и тепло, вода может подниматься до 20 градусов. Более того, вот 4 года тому назад, по-моему, или около того, туда заплыла акула, и был случай нападения акулы на человека. Акула, в общем, теплолюбивая. Вот тот из вида теплолюбивых. Поэтому вот меняется климат, значит, море становится более теплым. Там живут, конечно, медузы, которые ядовитые и кусаются. Но, в общем, это, от этого нельзя избавиться, к сожалению, никак. Акулам это редкий случай.
2: Какая рыба водится там?
0: Вы знаете, я вот был на рыбалке вместе с японскими. Японцами.
1: Значит, когда-то... Японскими рыбаками.
0: Да, я вообще... Рыбалка в Японском море – это удовольствие. Это неописуемое удовольствие. И на судах, когда мы работаем там... Я и сейчас продолжаю работать в Японском море. Мы ловим кальмара. Это красота, потому что вокруг вот стоят или кальмарницы. Кальмарницы – это небольшие суда рыболовецкие. Освещены... очень сильно, с очень интенсивными лампами для того, чтобы привлечь кальмара.
2: Они любят свет.
0: Кальмар любит
1: свет. Как бабочки, как мотыльки
0: на свет. Да, и там лов идет колоссальный. А вот рыбу ловили мы вместе с профессором не так давно, ну, в общем, уже лет 6 тому назад или 5. А он меня пригласил на рыбалку. И мы вот из Фукуоки. Значит, вообще это происходит очень интересное событие, потому что представьте себе, как происходит, как это все организовано. Люди не знают друг друга никогда, никогда не видели. Они списываются по электронной почте и назначают друг другу встречу. И они договариваются заранее, какую рыбу они будут ловить. Только эту, больше никакую иную. Они выезжают, ведь заезжает первый попавшийся рыболовецкий рыболовный магазин принадлежностей. Покупают такие тюки, но не тюки, значит, сумки такие, как вот у нас, извините, челночники, да, вот только плоская и длинная. Покупают брикетированный криль, замороженный. С удочками загружаются в машину, быстро все это бросают, подъезжают к бухте, где их ждет уже катер. Они там загружают из таких специальных ледовых колонн лед, забивают эти тюки, баулы, садятся на них, и дальше на быстроходнейшем катере, капитан их тоже видит первый раз, кидают на пальцах, кто где будет сидеть, и вылетают, за полчаса долетают до центра Цусимского пролива.
2: Спасибо большое. Островский Александр Григорьевич у нас в гостях. Японское море. До свидания.
1: Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Черные дыры. Популярный персонаж не только астрофизических работ, но и современных фантастических фильмов и даже детских книг. Поговорим о них. Идея о черных дырах довольно стара. Дело в том, что в 17 веке еще астрономы измерили скорость света. А в 18 веке известный геофизик, физик и астроном Джон Митчелл впервые понял, что можно представить себе тело, с поверхности которого не сможет улететь ничего, даже свет. Конечно, тут было не все в рамках современной физики. Свет-то представляли как набор корпускул мелких частиц, и Митчелл использовал формулу для второй космической скорости. Мы знаем, что с такой скоростью надо стартовать с поверхности планеты, чтобы преодолеть силу тяжести и улететь от нее вдаль. Но, грубо говоря, идея была верна и основу свою сохранила до наших дней. Митчелл рассчитал размеры того тела и его массу, при которых даже частица, как он думал, света не сможет оторваться и улететь вдаль. А значит, тело не будет излучать свет совсем, оно будет темным. Хотя название «черные дыры» тогда еще не существовало, но представить себе можно было их именно так. Через несколько лет известный математик и астроном французский Пьер Лаплас повторил эту идею, видимо, не будучи знакомым с работами Митчелла, и тоже пришел к точно такому же выражению для размера тела, имеющего определенную массу, которая не отпустит со своей поверхности никакой объект, даже частицу света. Идея была надолго забыта и получила второе рождение после создания общей теории относительности Эйнштейном. Сам Эйнштейн поначалу не рассматривал это явление, он проверял свою общую теорию относительности на более знакомых астрономам эффектах, например, движение перигелия Меркурия. Мы знаем, что его орбита эллиптическая постепенно поворачивается, и определенный вклад в это вносит эффект общей теории относительности. Но современник Эйнштейна, немецкий математик Карл, математик и астроном, вообще очень разносторонний человек и оптик, Карл Шварцшильд, применив общую теорию относительности, нашел точное решение гравитационного поля для маленького плотного объекта, ну, для бесконечно малой массы, бесконечно малого размера. И решение это имеет удивительную особенность. Оказывается, такая масса будет окружена двумя характерными радиусами, двумя характерными, можно назвать их, сферами. По одной из них, по внешней, фотон, запущенный на круговую орбиту, будет вечно циркулировать вокруг этой массы, то есть его орбита станет замкнутой, круговой. Это так называемая фотонная сфера. А по другой, более компактной, свойства другой компактной области еще интереснее. Это так называемый горизонт событий. Радиус его называется радиусом Шварцшильда или гравитационным радиусом. И выражение для него очень простое. Он пропорционален массе тела. Ну, входит еще константа гравитации и скорость света в квадрате. Так вот, оказывается, что эта поверхность, сфера Шварцшильда, делит мир вокруг этой массы на две совершенно разные части. Пересекая эту границу, падая на массивное тело, мы навсегда оказываемся внутри сферы Шварцшильда и никогда уже не сможем ни мы, ни квант света, ни какая-то материальная частица попасть наружу, выйти из-под горизонта событий, именно поэтому он так и называется. Давайте проследим за предполагаемым путешествием космонавта на ракете внутрь черной дыры с двух точек зрения. С точки зрения самого космонавта, свободно падающего в черную дыру, и с точки зрения внешнего наблюдателя, находящегося далеко от нее и наблюдающего за всем этим в телескоп. Сам космонавт за конечное время упадет в самый центр этой системы. Он пересечет горизонт событий, не заметив этого или почти не заметив. Приливные эффекты, конечно, дадут себя знать. Космонавт будет вытягиваться вдоль направления полета, но иногда эти эффекты слабы, если массивная черная дыра вас притягивает. Однако внешний наблюдатель будет видеть совсем другое. Он увидит, как, приближаясь к горизонту событий, скорость ракеты и космонавта в ней начнут все замедляться, замедляться и замедляться. Все процессы внутри ракеты тоже начнут происходить все медленнее и медленнее. Время как бы остановится с приближением к горизонту событий, и внешний наблюдатель никогда не увидит, как ракета пересекла этот горизонт. Вот так по-разному выглядит один и тот же процесс падения ракеты на черную дыру с точки зрения двух наблюдателей, находящихся в двух разных системах отсчета – внутри ракеты и снаружи, вдали от нее. А могут ли в природе рождаться такие объекты? Могут. Кстати, название черной дыры родилось благодаря американскому физику Джону Арчибальду Уиллеру, который в шутку назвал так этот объект. Черная, потому что ничего не излучает, не отпускает от себя свет. Дыра, потому что все проваливается. В 1967 году он придумал это название, и сегодня все его знают. Так вот, может ли такой объект родиться? Не на бумаге у теоретика, а реально в космическом пространстве. Может. Если массивная звезда настолько велика, что в конце эволюции, когда уже источники энергии в ней иссякли, она не может поддерживать внутреннее тепло, давление, которое противостоит ее гравитационному сжатию, если эта массивная звезда будет сжиматься под действием собственной гравитации. Маломассивные звезды, на этой иллюстрации мы видим, заканчивают жизнь, сбрасывая большую часть массы в виде газовой оболочки, а меньшая часть, ее ядро, превращается в белый карлик. Компактный, но все-таки устойчивый объект небольшого размера, примерно с планету размером. Звезды промежуточной массы, в несколько раз более массивные, чем Солнце, заканчивают жизнь в виде взрыва сверхновой, тоже сбрасывают часть массы, а их более массивное ядро сжимается сильнее и уже становится не белым карликом, а так называемой нейтронной звездой. Гораздо более компактной, размером всего в несколько десятков километров. И, наконец, звезды еще большей массы, 10, 20, 30 масс Солнца, после взрыва сверхновой не могут удержать свое ядро от стремительного сжатия, и оно достигает таких маленьких размеров, что сила тяжести на поверхности этого ядра становится формально бесконечно большой, и такой объект мы называем черной дырой. А как отличить черную дыру от других компактных остатков эволюции звезд? Например, по эффекту гравитационной линзы. Луч света, проходя мимо массивного объекта, изменяет свое направление. Для постороннего наблюдателя это искажает видимую форму источника света, лежащего за такой гравитационной линзой, за таким массивным телом. И этот эффект может подсказать нам, что перед нами компактное массивное тело. Как выглядит движение частиц вблизи черной дыры? Оно совсем не похоже на то, что мы привыкли видеть в рамках ньютоновой механики. Но тут три варианта движения. Сравнивается ньютонова механика и механика эйнштейновская теории относительности вблизи черной дыры. Например, эллиптическое движение, движение по замкнутой эллиптической орбите. А в рамках ньютоновой механики орбита вообще не меняет своей ориентации. Эллипс остается таким, каким он был с самого начала. При слабом учете гравитационных эффектов в рамках теории относительности эллипс понемногу поворачивается, как это Меркурий нам демонстрирует. Но если мы совсем уж рядом пролетаем с черной дырой, то повороты эллипса достигают огромных углов, и, как видите, вот левая верхняя иллюстрация, там буквально траектория наматывается на черную дыру, потом снова превращается в эллипс, когда частица уходит вдаль, но совсем с другой ориентацией. Гиперболическое движение, то есть приход и уход на бесконечность частицы, тоже представляются нам не такими, как в ньютоновой механике. Проходя рядом с черной дырой, частица может совершить несколько оборотов вокруг нее, а потом по второй ветви гиперболы снова уйти на бесконечность. И, наконец, возможен гравитационный захват. То, что в ньютоновой механике исключено, а в рамках теории относительности это возможно. Частица, проходя рядом с черной дырой, может выйти на спиралеобразную орбиту и по ней, приблизившись, нырнуть внутрь горизонта событий и навсегда поглотиться в окрестности черной дыры. Лучи света тоже ведут себя удивительным образом. Чем ближе находится источник света к горизонту событий, тем труднее свету вырваться из цепких гравитационных лап черной дыры. А если источник далеко, вот как справа он нарисован, на расстоянии 4 гравитационных радиусов, почти во всех направлениях кванты света вылетят и уйдут на бесконечность. Но чем ближе источник к черной дыре, тем меньше диапазон углов, когда кванту удается выскользнуть из гравитационного притяжения, из гравитационного поля черной дыры. И все больше черным сегментом отмечено тот диапазон направлений, где квант обязательно будет захвачен черной дырой. Вот посмотрите еще на серию траекторий. Когда мы запускаем частицу, фотон, частицу света, вдали от черной дыры, он уходит почти по прямой, как это обычно у фотонов и бывает. Но чем ближе находится старт фотона к черной дыре, тем сильнее искривляется траектория. Наконец, на расстоянии 1,5 гравитационных радиусов фотон просто выходит на круговую орбиту и уже не покинет окрестности черной дыры, а еще ближе старт заканчивается тем, что фотон захватывается черной дырой и исчезает под ее горизонтом событий. Если фотон из бесконечности приходит, то можно даже некий пучок траекторий показать, по которым фотоны обязательно будут захвачены черной дырой. Здесь показан так называемый радиус захвата, то есть радиус той прицельной области, попадая внутрь которой, фотоны обязательно закончат свое путешествие внутри черной дыры. Любопытно, что это открывает нам возможность световой или радиолокации черных дыр. Хотя они ничего не излучают, но мы можем получить от них излучение, запустив в их направлении свет или радиоволну. Потому что есть определенное расстояние, вот B с индексом P, расстояние от направления на черную дыру, проходя по которому фотон в точности на 180 градусов изменяет направление своего полета. И для нас это эквивалентно эффекту отражения. Мы пустили фотон в направлении черной дыры, а он, обогнув ее, отправился обратно к нам. И таким образом мы можем искать в космосе черные дыры с помощью радиолокации или световой локации, например, используя Солнце. Слева желтое – это диск Солнца, а мы – наблюдатели, красная точка в середине. Солнце у нас за спиной, черная дыра перед нами. Солнечные лучи идут к черной дыре, огибают ее и возвращаются к нам. И таким образом есть теоретическая возможность увидеть черную дыру. Это не ее излучение, это развернутое излучение Солнца в нашу сторону. Ну, вот так художник с юмором изобразил эту ситуацию, когда черная дыра захватывает свет и наматывает его вокруг себя на фотонную сферу. До сих пор мы говорили о черной дыре как о бесконечно малой массивной частице. Но ведь все массивные тела вращаются. Вращение видоизменяет структуру пространства вокруг черной дыры. Появляется дополнительная область, охватывающая горизонт событий, так называемая эргосфера, обладающая очень интересным свойством. Если туда залетает объект, или фотон, или какая-то элементарная частица, или массивный объект, то он не может оставаться в статическом состоянии. Он обязан двигаться, вращаться вокруг черной дыры. Гравитационное поле вращающегося центральной массы черной дыры как бы захватывает его и начинает крутить вокруг себя. Но оттуда все-таки эта частица может вырваться. Если она не нырнет внутрь горизонта событий, она теоретически может выпрыгнуть обратно и уйти на бесконечность из этой сферы, которую называют эргосферой. Это математическое решение было найдено довольно известным математиком Керром, и оно с тех пор так и называется – решение Керра для вращающихся черных дыр. Между прочим, эта возможность открывает для нас перспективу черпать энергию из черной дыры. Хотя, казалось бы, как можно что-то получить из-под горизонта событий? Можно. Если, ну, вот такая немножко смешная иллюстрация. Представим себе черную дыру, вращающуюся черную дыру, окруженную сферой, на которой живут люди, построены города. А мусор, который порождают эти города, сбрасывается в эргосферу черной дыры. Попадая туда, он набирает скорость, начинает быстро вращаться. Затем контейнер мусорный падает внутрь черной дыры, а сам мусор... Или наоборот, мусор падает в черную дыру, а контейнер выбрасывается из нее с увеличенной скоростью и, попадая на лопасти электрогенератора, вращает их, вырабатывает электроэнергию. Таким образом, мы освобождаемся от мусора и еще дополнительную электроэнергию. Откуда она черпается? Она черпается из вращения, из энергии вращения черной дыры. Ну, это, конечно, скорее с юмором придуман проект, чем вряд ли он будет когда-нибудь реализован, но, может быть, в природе он определенным образом реализуется. Вещество падает всегда на черные дыры, и часть его может вылетать из эргосферы с увеличенной скоростью. Ученые долгое время считали, что черные дыры все поглощают, ничего не излучают. Все, что попало под горизонт событий, навсегда пропадает, и никакого излучения, никакой энергии оттуда выйти не может. Оказалось, что это не совсем так. Первый намек на это появился у очень известного советского физика Якова Борисовича Зельдовича, а полностью развил эту идею известный ныне знаменитый английский физик Стивен Хокинг. А идея заключается вот в чем. Даже если черная дыра находится в пустоте, на самом деле в вакууме постоянно рождаются так называемые виртуальные фотоны или виртуальные частицы, элементарные пары частиц, положительные, отрицательно заряженные частицы и античастицы. Если это происходит вблизи гравитационного радиуса, одна из этой пары, одна частица, может нырнуть внутрь гравитационного радиуса и навсегда погибнуть внутри черной дыры. Но вторая частица за счет избытка энергии может стать не виртуальной, а реальной, то есть как бы родиться и покинуть окрестности черной дыры, потому что она вне горизонта событий родилась. И таким образом от черной дыры должно исходить излучение. Его сегодня называют излучение Хокинга или испарение черных дыр. Пока это чисто теоретическая возможность, она не наблюдалась, но теоретически это возможно. Черная дыра будет терять массу таким образом. Можем ли мы перемещать черные дыры, если у них нет твердой поверхности, в них нельзя упереться? Можем. Они точно так же, как любое другое тело, чувствуют гравитацию. Вот несколько проектов по перемещению черных дыр. Например, можно подвести к черной дыре небольшой астероид, к которому она будет притягиваться, и, перемещая этот астероид с помощью ракеты, заставить черную дыру лететь за ним. Можно вывести черную дыру на орбиту вокруг астероида, она еще лучше будет с ним связана, и тоже, перемещая астероид, увести за собой черную дыру. Можно использовать излучение Хокинга, которое черная дыра во все стороны направляет. А если мы рядом с ней разместим отражатель, ну, зеркало прожектора, то это излучение будет направлено в одну сторону, а система, черная дыра и отражатель, отправятся в другую сторону, ну, из-за эффекта реакции. Где астрономы обнаруживают черные дыры? Черные дыры небольших звездных масс обнаруживаются в двойных звездных системах, а более массивные черные дыры в центрах плотных звездных систем. Вот перед нами два звездных скопления, так называемые шаровые звездные скопления. В каждом из них по миллиону звезд, и в их центрах обнаружились черные дыры массой в десятки тысяч масс Солнца. Еще более намного более массивные звезды обнаруживаются в центрах галактик, в том числе и в нашей. Вот фотография в инфракрасном диапазоне центральной области нашей галактики. Стрелочками показан самый-самый центр галактики. Уже много лет астрономы следят за перемещением звезд в центре нашей галактики и выяснили, что звезды обращаются с большими скоростями вокруг, как нам кажется, пустого места. Но звезды не могут двигаться вокруг пустого места. Раз они обращаются вокруг этой точки, значит, их что-то притягивает. По орбитам звезд, которые прослежены за последние два десятилетия, удалось вычислить массу этого пустого места. Она оказалась 4 миллиона масс Солнца. Есть подозрения и, в общем, мало сомнений в том, что звезды обращаются вокруг невидимой нам черной дыры с массой в 4 миллиона масс Солнца. Как она родилась, мы пока не знаем. Как она будет проявлять себя, пока мы этого не видим. Но не исключено, что время от времени она дает о себе знать. Мы уже говорили о том, что пролетая мимо черной дыры, звезды разрываются приливными силами, их вещество падает в черную дыру. Падая, оно сильно нагревается. Оно в виде диска обращается вокруг черной дыры, слои этого диска тормозятся, перемещаются одно относительно другого, и нагреваются поэтому, и диск светится, особенно в своей центральной части. И именно это выдает присутствие черной дыры. Как отличить черную дыру от других компактных объектов, например, от нейтронной звезды? Если когда-нибудь у нас будут достаточно зоркие телескопы, чтобы увидеть аккреционные диски вокруг черных дыр и вокруг нейтронных звезд, мы увидим разные картины. Черная дыра действительно черная, вся.

гири каприоны. А акулус такой закрученный, ну, не акулы, скорее химеры, наверное, в какой-то степени. Вот. С закрученной вот такой вот циркулярной пилой из зубов. И долго-долго-долго-долго пытались понять, как эта вообще пила крепилась в челюсти. Сейчас мы уже наконец-то знаем, что все-таки эта пила крепилась на нижней челюсти, сверху был выступающий рострум. Знаем это благодаря обнаружению неплохо сохранившихся черепов их родственников, вот с частично закрученной такой полуспиралью, и, собственно говоря, даже из-за фрагментов хрящей, которые были обнаружены от самого Деликаприона. Кстати говоря, вот эти рыбы, ну, очень тесно связаны их исследования с территорией России, их очень много находят на территории России. Ну, собственно, самые первые деликаприоны были известны из Татарстана, с знаменитейших шиханов, которые сейчас уже частично исчезли. Например, Шахтау уже больше нет, к сожалению. Вот. Ну, сейчас мы знаем, что не только пермский возраст был у деликаприонов, они также еще были в каменноугольном периоде, но, конечно же, самые знаменитые тут как раз пермские такие вот закрученные спиралики из Татарстана. Ну, помимо Татарстана есть и каменноугольные находки других родов, тоже территории России. Вот, пожалуйста, про кампилоприон. Это дуга, найденная вообще в Подмосковье в Гжельском карьере. Несколько дней назад мы с ребятами в очередной поход в Гжель ходили, но вот, к сожалению, ни одной зубной спирали не нашли, или даже зубной полуспирали. Но тем, кто где-то вот в Москве, в Подмосковье находится, можно мотать на ус. То есть, если что, у нас есть прекрасные древние породы, которые можно раскапывать и в них что-нибудь интересное попытаться разыскать. И если супер повезет, то можно даже найти вот такие невероятные находки. А еще один отряд, про который я хотел сегодня сказать, из цельноголовых, это петалодонтиформы, петалодонтообразные. А петалодонты переводится как плоскопластинозубы. Ну, то есть опять получается главная их особенность, то, что у них были такие уплощенные зубки, чем-то напоминающие зубы тех же химер. И, ну, в отличие от химер, у них более все-таки не такие клювики, а именно зубки, и довольно многочисленные, но тоже уплощенные, и тоже явно совершенно эти рыбы вели какой-то придонный образ жизни и питались всевозможными ракообразными, моллюсками и прочим. При этом внешне, судя по всему, они выглядели очень по-разному. Вообще, все эти петалоды, они в основном известны только по зубам. Но есть два вида, которые сохранились в виде отпечатков, и оба выглядят супер по-разному. Что лишний раз говорит о том, что, видимо, рыбы эти были, ну, разными по образу жизни и по месту обитания, ну и, конечно, по внешнему виду. Ну, например, одна из этих рыб, которая хорошо известна, это белансея. И я даже не знаю, как вот эту рыбу-кружавчика можно охарактеризовать и с чем ее сравнить. Ну, определенно, она тоже придонная, но очень специфическая. Мне прям даже сразу какие-то аналогии в современном мире не приходят. А вот со второй рыбой из петалодонтообразных, ну, все гораздо проще. Зовут ее Джанасса, известна она из Европы. И, обладая плоскими зубами, она обладала также уплощенным телом, очень такими широкими плавниками и крайне напоминала ската. Так что, получается, еще задолго до скатов что-то похожее на скатов уже обитало, хотя и построенное на другой базе. Я напомню, что скаты обладают черепом из двух частей, и они гораздо ближе к акулам. А это, можно сказать, грубо говоря, скат, построенный на базе химеры. Рядышком еще одна очень странная рыбина, называется она Минаспис, тоже она известна довольно неплохо, но при этом она вообще непонятно к какой группе относится, она тоже цельноголовая, но при этом и не петалодонтообразная, и не химера, но вообще какая-то вещь в себе. Ну, тоже супер какая-то специфическая, с какими-то такими чувствительными усиками, которыми они, видимо, то, что на дне выбирали, и явно совершенно придонная. Ну что ж, на этом, я думаю, что мы уже
предостаточно с вами обсудили цельноголовых, пора перейти ко второй группе, к пластинчато-жаберным, ко второму подклассу,

0: котором относятся акулы и скаты. А про акул, как я уже вначале рассказывал, сегодня речи не пойдет. Остановимся только на скатах. Скаты, кстати говоря, как и химеры, частенько теряют полностью чешую. Они бывают полностью гладкие. Иногда у них чешуя преобразуется в какие-то такие толстые, очень необычные пластинки, похожие, не знаю, на какие-то камушки, лежащие на спине у ската. А иногда они преобразуются в такой четкий ряд из шипов. Так что с чешуей скаты тоже обращаются довольно-таки привольно. Ну и, конечно же, максимально привольно они обращаются со своими плавниками. Собственно говоря, настолько скаты странные имеют плавники, что на первый взгляд вообще даже не совсем понятно, что это рыба, не говоря о том, что это какой-то родственник акулы. И как можно было из акулы сделать это, вообще непонятно. Но если разбираться в деталях и посмотреть не на самого такого шарообразного ската, а на какого-то более вразумительного ската, становится очевидно, что все-таки это, да, рыба, хотя и очень необычная. Вот у нее тело, вот у нее даже есть колючка, как у той же химеры, вот даже есть там остальные какие-то плавники, есть хвостовой плавник, даже более вразумительный, чем у химер, есть плавники боковые, и они очень сильно изменены. Причем здесь мы видим сильно разросшиеся грудные плавники, собственно, с помощью них в основном скаты перемещаются. А снизу заметны брюшные плавники, на них тоже патригоподии у самцов есть. А если мы посмотрим на предыдущего ската, на хвостокола, мы заметим, что здесь плавники брюшные развиты гораздо лучше, просто они частично перекрыты грудными, поэтому создается вот эффект такой абсолютно круглой рыбы. На самом деле это вот раз плавник, а вот два плавника. Плавничок сзади. Снизу у скатов можно разглядеть ноздри, опять же, рот. Дышат они не через ноздри, ноздрями они только нюхают. Дышат они через брызгальца. Вдыхают сверху через брызгальца воду чистенькую. Ну, а вот снизу через свои 5 жаберных отверстий воду выпускают. Кстати, через брызгальца они очень эффективно закачивают воду, поэтому скаты, в общем-то, могут находиться практически полностью в стоячей воде. Вот. Ну и частенько у скатов бывает вытянут рострум, передняя часть их рыла, и на них, конечно же, по традиции находятся ампулы Лоренцини, которыми они, собственно, дно сканируют. Чем лучше развит рострум, тем лучше можно дно сканировать. Вот так выглядит скелет ската. И на скелете еще очевиднее становится, что это рыба, хотя и необычная. Вот череп, вот жаберные дуги, а вот, пожалуйста, грудные плавники с лучами, как и положено, только большие плавники. А вот брюшные плавники. А вот, пожалуйста, там хвостик, позвоночник. Именно такие находки, собственно говоря, очень счастливые палеонтологи могут обнаружить, если вдруг в каком-то лагерштете, допустим, в местах с уникальной сохранностью будет найден хрящевой скелет. Скаты живут вообще везде. Ну, в общем-то, и химеры это довольно широко распространены, а скаты подавно. Единственное, что они обитают на меньшей глубине. Скаты, как правило, как раз живут на глубине до 500 метров. И таким образом делят экологические роли с теми же химерами. Так как скаты тоже придонные существа, они питаются примерно тем же, тоже всяческими там, допустим, ракообразными. Но при этом живут на меньшей глубине, очень хорошо маскируются под цвет окружающей среды, причем некоторые могут даже цвет менять, как камелеоны, но в основном они просто заведомо окрашены так же, как окружающее их пространство. При этом среди скатов есть даже пресноводные виды до сих пор. Пресноводные скаты, такие как, например, гвоздчатый хвостокол, обитают сейчас только на территории Южной Америки. Однако же это, видимо, последние сохранившиеся из пресноводных скатов, а раньше их было сильно больше, и они были распространены гораздо шире. И, видимо, даже неоднократно они уходили из морской воды в пресную. А некоторые, кстати, хитрюги умудряются жить и в пресной, и в морской воде, как, например, какие-нибудь осетры. Про таких хитрюг мы тоже с вами еще немножечко поговорим. Ну, а при этом, как я уже упомянул, живут они практически повсеместно, причем иногда даже один вид живет повсеместно. Перед вами, например, полярный скат. И желтеньким, красненьким отмечены места его обитания. Понятно, что красное это там, где их побольше, желтое там, где их поменьше. Раз он полярный, значит, он лучше живет там в холодной воде, температурой под 10 градусов, под 5 градусов, а то и до 1,5 градусов. Но, в общем-то, и в теплой воде тоже может этот же скат обитать. Таким образом, одну единственную рыбу можно встретить по всему земному шару. Ну, таким всесветным распространением вообще мало какие живые существа могут похвастаться. Ну, а если мы возьмем разные виды скатов, то, конечно же, там каких только нету. Например, знаменитые манты, они обитают от теплых умеренных вод до экватора, причем в обоих полушариях. Ну, а некоторые скаты там питают, допустим, поближе к экватору. Ну, в любом случае, если взять всех-всех-всех скатов, их можно найти вообще везде. Немножко про разнообразие скатов. Вот здесь можно посмотреть разнообразие скатов, ну и заодно еще разочек, так сказать, отметить, какие рыбы выделяются среди хрящевых. Вот хрящевые рыбы делятся на два подкласса. Подкласс цельноголовые, которым сейчас только химеры принадлежат, и подкласс пластинчато-жаберные. Пластинчато-жаберные – это акулы и скаты. Ну, а скаты, вот они, всякие разные. Это, соответственно, скатообразные, самые скатистые из всех скатов. Это так называемые электрические скаты, которые, понятное дело, бьют электричеством, судя по названию. Это так называемые хвостоколы, к которым относятся как раз манты, рыба-дьяволы и прочее. И суперспецифические рыбы-пилы. Про них мы тоже поговорим. Ну, видно, что тут еще есть некоторые другие группы, но это основные четыре категории, которые исторически выделяются, четыре отряда скатов. Про остальных я, пожалуй, говорить не буду, иначе мы совсем с вами пропадем. Немножечко про всех этих скатов проговорим. Вообще, самые, что ни на есть, такие древние скаты, которые нам известны, не очень понятно, к какой группе их отнести, но с большой долей вероятности все-таки, судя по некоторым признакам, они относятся к раджеформам, то есть, собственно, к обычным скатам. То есть, видимо, самые первые скаты, которые появились, это именно скаты. Они известны в настоящее время из пород ранней юры. Это, кстати, совсем недавняя история. Долгое время считалось, что скаты появились в поздней юре. Там прям есть такие хорошие находки. Но нет, оказывается, появились они пораньше. И на самом деле это логично. Я напомню тем, кто, так сказать, подзабыл или же... в конце триасового периода, границ триасового юрского, примерно 202 миллиона лет назад. Причем обычно, когда это вымирание обсуждают, обсуждают вымирание каких-нибудь там наземных родственников крокодилов всевозможных, которые исчезли, уступили место динозаврам, там вымерло ряд звероящеров и много-много всего такого. Но вообще-то говоря, чаще всего, и не чаще всего, а, собственно, в основном мы знаем про вымирание по морским породам. И основные все эти вымирания выделены именно по морской фауне. То есть морская перестройка тут была гораздо колоссальнее. Там вымерли, например, все канодонты, такие бесчелюстные древние рыбообразные существа, ну, такие сосиски с глазами. Дальше вымерло огромное количество всевозможных древних беспозвоночных животных, множество древних разновидностей акул. Куча всего повымирала в конце триасового периода. А значит, освободилось множество экологических, и можно было как-то их занять. То есть, например, если раньше было что-то такое, там, не знаю, на базе, может быть, какой-то другой акулы, уплощенной около дна, ну, или, может быть, допустим, те же какие-то были рептилии, вроде плакодонтов, которые около дна собирали всяких моллюсков. А тут ниша освободилась, место свободное, свет места пуст не бывает, значит, надо срочно преобразоваться кому-нибудь новенькому. И тут некоторые акулы стали уплощаться, живя около дна, и превратились, собственно, в скатов. Кстати, и другие разновидности акул как раз тоже в протяжении юрского периода появляются и до наших дней живут. То есть юра – это как раз время такого массового перестроения, в том числе в мире рыб. И как раз в самом начале юры вот логичным образом появляются древнейшие скаты. К сожалению, от них известны только зубки, но по зубам все-таки очевидно, что это скат. И опять же, этому скату дают совершенно гениальное, простое и понятное название. Назвали его Antiquabatis, что можно перевести как «древний скат». антикварный скат. Ну, видишь древнего ската, называешь его древним скатом. Правильная, логичная, нормальная последовательность. А, причем еще и называешь на латинском языке, а не на каком-нибудь китайском. Ну, просто прекрасно, приятно всегда видеть такие названия. А, кстати, в той же Германии нашли и более, и самых древних из целых скатов, которых можно поразглядывать. Они тоже относятся к группе тех самых нормальных обычных скатов. Перед вами Белемнобатис из Зеленгофена, который вот уже вполне себе неплохо сохранился, и по нему видно особенности скатов, упощенное тело, широкие плавнички и все вот как положено. А при этом он еще не настолько странно выглядит, у него еще не так сильно плавники развились, и он как бы идет на пути к становлению современных скатов. А место Зеленгофен тоже, я думаю, всем любителям палеонтологии известно досконально, ведь именно в этом германском местонахождении находят шикарные окаменелости, причем не только морских животных. В первую очередь Зеленгофен известен благодаря археоптериксу, а также компсогнаторам, варинху, птеродактилю и еще куче всего. Но, а кроме того, именно в Зеленгофене находят огромное разнообразие, конечно же, и рыб. И все ихтиологи Зеленгофен знают именно с этой точки зрения, ведь это же была морская лагуна. Логично, чтобы рыбы были. Ну и вот здесь вот как раз можно понаблюдать парочку этих рыб. Помимо уже упомянутого ската Белемнобатиса, мы здесь наблюдаем красавца Герода. Крупную рыбу, напоминающую современного апаха, но при этом относящуюся к совершенно другой группе рыб, к пикнодонтиформам. Возможно, когда-нибудь про пикнодонтиформы мы тоже поговорим, но не сегодня. Ну а сегодня мы поговорим о других древних скатах. А вот еще некоторые ромботелы или же просто обычные скаты древние, хорошо сохранившиеся. Вот, например, меловой циклобатис еще из Ливана здесь показан. Небольшой такой, с ядовитым жалом, ну прям красавец. Вот. А это то, что сохраняется обычно от знаменитых мант. Я напомню, что манты это такие крупные скаты, ну не просто крупные, а крупнейшие скаты с очень характерным видом, которые способны даже вылетать из воды, за счет чего они получили популярность. Ну и плюс они большие, красивые, некоторые из них вырастают в длину аж до 9 метров, что вообще-то говоря для в целом хрящевых рыб очень даже прилично, но для скатов это просто абсолютный рекорд. Судя по всему, манты впервые стали появляться в меловом периоде, но, увы, ни одного хорошего отпечатка их неизвестно, они известны только вот по таким вот небольшим зубчикам, это их чешуя. Вот, например, архиоманта из эоцена, не самый древний зубчик, но, по крайней мере, симпатичная картиночка, вот решил вам ее показать. Дальше поговорим немножечко про тех скатов, которые стали уходить в пресные воды. Как я уже упоминал, видимо, скаты неоднократно уходили в пресные воды, и мало того, собственно говоря, они уходили в пресные воды в разных местах. Сейчас они известны только из Южной Америки, а, пожалуйста, в древности были и в Северной. Есть такое очень тоже знаменитое местонахождение, где шикарные совершенно экземпляры древних рыб сохраняются. Вот такие вот места с суперсохранностью называют Лагерштедт. Я, по-моему, даже уже сегодня об этом говорил, но на всякий случай уж еще раз повторить. Так вот, в этих самых Лагерштедт, один из таких Лагерштеттов носит название «Зеленая река» или «Green River». Находится он в Соединенных Штатах Америки, на западе, около скалистых гор, и когда-то это было озеро. Там находят и древних летучих мышей, и каких-то птичек, ну и, конечно же, множество разных рыб, в том числе, пожалуйста, пресноводных скатов, таких как Гелиобатис радианс. Кстати говоря, Гелиобатис тоже имеет просто очаровательнейшее название, ведь Гелиос – это солнышко по-гречески. Значит, получается скат-солнышко. Ну, действительно, и солнышко, и лапочка, и вообще просто умничка, красавица. Не поспоришь. Ну, а тем временем мы с вами идем дальше. Следующий отряд, который современных скатов есть, это электрические скаты, тоже небезызвестные. Ну, вот пример электрического ската и некоторые характеристики. Ну, очевидным образом электрические скаты генерируют электричество. У них даже для этого есть специально обученные органы, которые очень крупные, располагаются по бокам, вот они здесь вот отмечены. Состоят они из таких своеобразных пластиночек вертикальных. Выглядит это в целом как пчелиные соты, они очень плотно упакованы. Их огромное количество, по-моему, там больше 600 штук этих пластиночек. При этом, ну, примерно они там в первом приближении похожи на мышечную ткань. Но очень там активно идет, соответственно, гуляет туда-сюда электрический ток и генерируется мощность там, по-моему, больше 50 ампер. Ну, в общем, приличная, достаточная, чтобы буквально электрическим разрядом либо обездвижить потенциальную добычу, либо, там, не знаю, ударить током потенциального обидчика. Ну, что, собственно говоря, электрические скаты активно и делают. Однако же, конечно же, палеонтологам не столь важна вот эта их особенность электризовать все вокруг, а сколько важны какие-то характеристики. И вот некоторые из них я тут отметил, те характеристики, по которым электрических скатов можно отличить от всех других. И благодаря, ну, собственно говоря, каким-то особенностям хрящей, хвосту без зазубрин и прочему, эти скаты читаются в ископаемом состоянии, по крайней мере, если они сохранились неплохо, и оказывается, что электрические скаты все-таки появились чуть-чуть попозже, чем все прочие скаты. Самых древних электрических скатов удается найти только уже из пород кайнозойских, то есть последних 66 миллионов лет. Больше того, есть там подозрения на электрических скатов по фрагментам в породах там, возраста порядка 55 миллионов лет, но это все такое неопределенное. А вот нормальный электрический скат, с которым уже сомневаться не приходится, имеет возраст 50 миллионов лет. Ну, казалось бы, тоже немало, но все-таки это уже значительно позже, после вымирания динозавров. Так что ни один диплодок, видимо, от электрического ската не пострадал. А вот с другими скатами вполне себе диплодок мог познакомиться, если бы отправился в плавание. Вот. Ну, а конкретно эти скаты тоже еще одного замечательного Лагерштета. В Италии там есть знаменитейшее местонахождение Монте-Болько возрастом 50 миллионов лет. И рядышком чуть менее знаменитое, но тоже классное, Монте-Пастале. Вот этот конкретно скат из Монте-Пастале, ну, собственно, один из древнейших электрических скатов. Вот так выглядят эти находки в каменной летописи. Ну и дальше мы переходим, наверное, к самым необычным скатам, которые и на скатов-то не похожи. Я думаю, что вы догадались, что речь идет про знаменитейшую рыбу-пилу. Здесь сразу стоит оговориться. Вообще, классическая рыба-пила – это скат. Более научное его название – пилорылый скат. Очень такое своеобразное животное, которое действительно и на скат это не особо похоже, и не очень-то уплощенное, и при этом обладает вот этим самым странным рострумом с торчащими в бок необычными зубцами. А при этом сразу можно заметить, что есть еще и другая рыба-пила, которую обычно рыбой-пилой не называют, но очень похожа на рыбу-пилу. Это пилонос. И пилоносы – это разновидность акулы. То есть что-то подобное, в общем-то, можно было сформировать, получается, в процессе эволюции неоднократно. И, в общем-то, пилоносы и акулы от пилорылых скатов вполне очевидным образом отличаются. Ну, как минимум, будучи акулами, у них там, допустим, по бокам жабры располагаются, а будучи скатом, у пилорылых скатов жабры располагаются снизу. Вот такие вот усики есть интересные для осязания окружающей среды. У скатов ничего подобного нет. Ну, есть ряд других отличий. Ну, например, пилоносы, они живут на большой глубине, скаты на небольшой глубине. Пилоносы бывают длиной там метр, допустим. А пилорылые скаты, эти рыбы-пилы, аж до 7 метров бывают очень приличные. У них там только пила может быть в несколько метров. Но, как показывает палеонтологическая летопись, видимо, что-то подобное можно было смело сформировать вообще неоднократно, потому что есть еще склероринхи. Это тоже древние скаты, но абсолютно независимо появившиеся, существовавшие в Милу и там же в Милу и вымершие. При этом пилорылы известны уже только из кайнозойских пород, и они никак не связаны с склероринхами, они независимо сформировались. То есть получается, что что-то подобное можно было неоднократно построить. Зачем нужна такая большая пила? Ну, у них есть несколько предназначений. Во-первых, это огромный такой сканирующий орган. Во-вторых, это орган защиты. Собственно говоря, если кто-то нападает на пилорыла, допустим, он делает резкое движение и может поранить вот этими вот зубчиками нападающего. Ну и кроме того, можно таким образом охотиться на добычу, допустим, подплыть к каким-нибудь там небольшим животным, опять же, делать резкое движение и буквально их как-то распилить, разрезать, поранить и так далее. При этом, кстати говоря, вот то, что мы здесь видим, это не зубы. Зубы у них в пасти, как и положено. Это видоизмененные плакоидные чешуи. Но, учитывая, что плакоидная чешуя – это почти что зуб, конечно же, визуально они практически неразличимы, да и даже по составу не очень-то различимы. Но есть важное отличие. Зубы у скатов восстанавливаются, они вырастают вновь. А вот если один из таких вот зубчиков отломается, он уже отломается навсегда. Он восстановлению не подлежит. Значит, современные пилорылы относятся к особому отряду Rhinopristiformes. Честно говоря, есть ли у него русский аналог, я не знаю. Как-то не нашел я его. Но вообще Rhinos – это вот как раз такое вытянутое рыло. Можно так это охарактеризовать. То есть длиннорылы, наверное, можно так назвать. При этом, помимо пилорылов, есть и другие рыбы в этом отряде, и они больше похожи на классического ската, хотя тоже обладают довольно длинным рылом. Кстати, вот эта вот прикольная рыба, к сожалению, опять же не имеет какого-то специфического российского названия, а вот в английской литературе она называется шикарно рыба-гитара. Так что, если кто-то будет там, не знаю, играть слова в каких-то морских животных, можно вспомнить не только каких-нибудь, не знаю, морских коньков, не знаю, морских ежей, еще каких-нибудь там морских животных, которые аналоги наземных. Не только, там, не знаю, рыбу-пилу, а рыбу-молот и другие какие-то инструменты интересные. Ну вот можно множество музыкальных инструментов среди морских животных найти. Например, свистульку, флейту или же вот, пожалуйста, рыбу-гитару. А так как у нас все-таки надо бы про палеонтологию рассказать, я демонстрирую вам склеролинха, который известен из, кстати говоря, по-моему, не Европы, а Азии. Вот насчет Европы я не уверен. Но Северная Америка точно, и, по-моему, Азия. Вот. Вот так вот они выглядят, если очень хорошо сохранившись, и вот эта пила четко совершенно заметно. При этом, в отличие от современных скатов с пилой, склеролинхи были значительно меньше, ну, по крайней мере, нам известны склеролинхи длиной ну, где-то до метра. Ничего похожего на 7-метровых современных рыбок-пил нам неизвестно. Ну, вот такая вот получилась лекция. В целом, наверное, все, что пришло в голову какая-то информация по химерам, скатам, другим хрящевым рыбам, мною была тут отображена, все, что удалось интересненькое собрать. Но если вдруг я на какие-то вопросы не ответил, предков каких-то из современных хрящевых рыб так и не назвал, ну, можете попробовать про них разузнать что-нибудь в ваших вопросах. Я готов на ваши вопросы попробовать ответить.
1: Ярослав, большое спасибо за лекцию. Зачитаю замечание от нашего слушателя сразу же вне очереди, потому что несколько раз слушатель обращал на это внимание. Осетровые – это костные рыбы, осетры – не хрящевые рыбы.
0: Это да, но я про осетров, как про хрящевых рыб, не говорил, по-моему. Может быть, конечно, я что-то в какой-то момент оговорился, но...
1: В Википедии написано, что семейство осетровых относится к подклассу хрящевых ганоидов.
0: Ну да, справедливо совершенно. Я не знаю, что тут добавить. Да, осетры – это не хрящевые рыбы. Я просто с осетрами кого-то мог сравнить, но осетров в качестве хрящевых я не называл. Хрящевые скаты, химеры, акулы из современных, ну и плюс вот всякие эти древние, вроде Евгения Донтообразных и прочих. Да, это правильно. Осетры не хрящевые, костные. Спасибо. Хотя скелет у них хрящевой, кстати говоря.
1: Спасибо нашему слушателю, что уточнил. Задавайте ваши вопросы. Мы перейдем к вопросам, которые вы задавали через донаты. Они задаются вне очереди. По мнению Грегори Пола, в 2024 году стирокозавр является видом центрозавра. Можно ли согласиться с этим?
0: Ну, я вот прям каждый раз, когда мне задают такие вопросы, не знаю, что отвечать, потому что Для того, чтобы как-то оспорить это или же подтвердить, надо быть специалистом прямо-таки по динозаврам, а лучше всего вообще по рогатым динозаврам. Сейчас настолько наука стала узкоспециализированная, что когда идут рассуждения о том, стоит ли какие-то виды объединить в один род или же стоит их разделить. Ну, во-первых, тут нет каких-то объективных данных, это всегда в некоторой доле субъективность. То есть мы какие-то признаки можем посчитать за видовые, какие-то можем посчитать за родовые. И это пытаются как-то доверить компьютерам это определение, но все равно финальное решение всегда выносит человек. То, что были обнаружены некоторые признаки, которые считались разными, а теперь считаются одинаковыми, ну да, такое может быть. Но достаточно ли этого их признаков для того, чтобы объединить два рода или нет? Но боюсь, что кроме как Грегори Пола и еще там, не знаю, пяток специалистов, которые занимаются конкретно рогатыми динозаврами, вряд ли кто-то сможет как-то это прокомментировать. Поэтому я в данной ситуации пытаюсь оставаться просто сторонним наблюдателем и фиксировать. Вот какие-то общие тренды.
1: Большое спасибо за лекцию. Динозавры, конечно, хорошо, но за рыбов отдельная благодарность.
0: Ну да, мне кажется, что тоже. Рыбов у нас как-то давненько не было. Вот то птички, то динозаврики, то млекопитающие. Надо разнообразить контент.
1: И отдельный донат за Тикталика.
0: За Тикталика.
1: Помню.
0: Помню. Ну да, правда, про Тикталика, конечно, сложно прям что-то такое принципиально новое рассказать, хотя исследования продолжаются, и раз уж про Тикталика упомянули, могу сказать, что вот как раз в этом году вышла очередная статья про Тикталика, в которой в гораздо большей, скажем так, детализации удалось разобраться с его посткранием, то есть с его скелетом за черепом, со всеми там конечностями, с позвонками и прочее. Вот деталь описали в таких подробностях, которые раньше были неизвестны. Ну, не то чтобы тут принципиально, там, не знаю, Тикталик перестал ползать на своих плавниках или там, не знаю, изменилась его систематика или еще что-то, нет, такого не произошло, просто мы теперь знаем его еще лучше. Работы даже на Тикталике продолжаются.
1: Следующий вопрос. Бывает ли так, что есть два вида одного рода, при этом один вид теплокровный, а второй хладнокровный? Или у одного теплокровность уровня птиц, а у другого однопроходных?
0: Нет. Нет, такого быть не может, потому что, как я уже говорил, конечно, вот определение это виды одного рода, или же это все-таки разные рода, все это лежит, так сказать, на совести в какой-то степени того или иного исследователя. Но как раз-таки теплокровность и хладнокровность – это настолько глобальный признак, что какие-то разные уровни обмена веществ, они, ну, как минимум, как правило, определяются на уровне каких-нибудь там семейств, надсемейств, отрядов, где-то так. Даже скорее ближе к отрядам. Вот. То есть, ну, разные отряды, какие-то чуть более, типа, ну, допустим, какие-то небольшие вариации могут быть. То есть, допустим, одно семейство, оно там чуть-чуть с лучшим метаболизмом, там более ускоренным, другое чуть медленным. Но чтобы вот так вот радикальные были какие-то отличия, ну, я не знаю. Я даже вот так вот смело сказал насчет отряда, даже насчет отряда не узвестен, возможно, что на уровне надотряда. Но, в общем, это прям глобальные признаки, которые позволяют очень здорово разнести тех или иных животных. А, ну, вот в качестве примера даже могу вот привести какие-то вот свои работы. Допустим, мы там описывали одну из рыб-иголок. Она в целом очень похожа на всех других рыб-иголок, но у них в плавничке анальном, который вот снизу находится, очень-очень много лучей. Обычно у всех иголок всего по 3 луча. И то есть по всем остальным признакам это вот типичная рыба-игла. Но мы понимаем, что это настолько сильно отличающийся признак, что явно совершенно она отделилась от всех остальных рыб значительно раньше. А значит, это точно совершенно отдельное семейство. Вот, а может быть, даже отдельное надсемейство. То есть это явно совершенно какая-то очень специфическая рыба. А все, что она в остальных признаках похожа на прочих, это значит просто конвергенция, просто какое-то сходство. Ну вот с теплокровностью примерно та же история. То есть если мы бы увидели двух животных, которые бы мы могли бы посчитать представителями практически одного рода или одного вида, ну, одного рода там, или одного, не знаю, семейства, но при этом потом бы заметили, что у них радикально отличается теплокровность и хладнокровность, то это было бы очень такой веская причина, чтобы пересмотреть систематику, потому что такого быть не может.
1: Кому из современных птиц родственник Гесперорнис, в Википедии информации не нашел?
0: Из современных птиц Гесперорнис никому не родственник, потому что гесперорнитиды полностью вымерли. Но если... Да нет, даже не если. В общем-то, никакой из групп, пожалуй, что его не удастся соотнести. Это очень-очень рано отделившаяся группа, и, грубо говоря, был в какой-то общий предок у современных птиц Гесперорниса, и потом пошли Гесперорнисы, и потом все современные птицы. То есть он всем современным птицам примерно одинаково родственник. Вот. Очень-очень дальний.
1: Селадон использовал К-стратегию размножения или R-стратегию?
0: Селадон. Что-то я вот, к сожалению, совершенно подзабыл, кто такой Селадон. Вот. Поэтому затрудняюсь ответить на этот вопрос. Сейчас, если мне удастся это быстро как-то в памяти освежить, вот тогда я... Вот с Меладона я знаю. А Меладона тоже знаю, но Силадон мне как-то не вспоминается. Нет, что-то Силадона интернет тоже не знает. Возможно, что речь шла о Смиладоне. Возможно, что там буква просто потерялась. Если это действительно так, если что, поправьте. Пожалуйста, напишите, кто такой Силадон. А если речь шла о Смиладоне, Смиладоны, безусловно, придерживались... Так, сейчас самому вспомнить, что кто из них как, кто из них R. Так, вам это у нас К-стратегия называется. Короче говоря, у него было маленькое количество детенышей, как и у всех, собственно, кошачьих, и он о них очень хорошо заботился. Больше того, есть даже данные, что смелодоны оставались с родителями чуть ли не до двухлетнего возраста. Так что у них прям супер К-стратегия.
1: А в Тихом океане ученые нашли булыжники, превращающие воду в кислород. Это вроде недавно было такое в новостях. Значит ли это, что миллиарды лет назад кислород появился не из-за жизнедеятельности бактерий, а из-за таких булыжников?
0: К сожалению, как-то не знаю, как прокомментировать эту новость. Я подробное исследование не читал, тоже так вот слышал только сам, что не лезь краем уха. Но я подозреваю, что это что-то суперспецифическое, а кислорода все-таки у нас много. И цианобактерий раньше было много, это как бы доказано хотя бы с находками строматолитов. Поэтому, ну, конечно, пока, так как это открытие очень свежее, точно утверждать сложновато, будет ли какая-то глобальная перестройка наших представлений об эволюции биосферы и, там, не знаю, атмосферы, гидросферы и так далее. Но я пока все-таки не вижу оснований так вот торопиться с какими-то выводами.
1: Может быть, это как-то связано с бактериальными матами?
0: Возможно. Но я говорю, я просто не вчитывался, в чем там суть, поэтому, к сожалению, вот не готов пока прокомментировать, но думаю, вряд ли это как-то изменит наше представление. Но надо почитать.
1: Где был найден геликоприон? Кто его ближайшие родственники из современных рыб?
0: Как я уже говорил, значит, это Башкортостан у нас получается. По-моему, как раз в Шиханах он был впервые обнаружен. Нашли его, соответственно, наши тогда еще, получается, подданные Российской империи на тот момент. Вот, исследователи, и, собственно говоря, более они изучены еще, получается, в 19 веке. К сожалению, вот как исследователя фамилию подзабыл сейчас. А кому они родственники, об этом я уже говорил. Они относятся к геликоприонидам, и там есть множество у них родственников с частично закрученной спиралью. А геликоприониды, в свою очередь, это часть отряда евгениодонтообразные. А евгениодонтообразные – это один из отрядов подкласса цельноголовые, то есть дальний родственник химер современных. Хрящевые рыбы. Как-то так. Собственно говоря, более-менее разобрались в том, что они все-таки у нас именно к химерам поближе, когда нашли более-менее хорошие экспонаты их черепов. Вот до этого их пытались сблизить с акулами.
1: Есть ли у китовой и гагаринской акул ампулы Лоренцани?
0: Честно говоря, как-то я настолько подробно в их морфологию не влезал, не изучал, но, по-моему, это настолько глобальный признак, который характерен в целом для хрящевых, что, скорее всего, тоже должны быть. То есть, может быть, они не настолько им нужны, но вряд ли они исчезли. Но это мое предположение, прям как бы, честно и вот так вот детально не могу, не готов я ответить.
1: Да, и к нам вернулся Станислав Дробышевский и передает нам пожелание или сообщение, что он тоже, как химера, плавает баттерфляем у берегов московских водоемов. Бывает, зазевается голубь на берегу на свою беду и не успевает вспорхнуть. Как без, так бесследно исчезает он в темной пучине.
0: Кстати, шутки шутками, а вот, насколько мне известно, где-то, наверное, с месяцочек назад, собственно, оригинальный Станислав Владимирович действительно плавал и причем одновременно лекцию читал. Правда, не по Москве-реке, а где-то там под Питером. Вот. Так что, да, он таким тоже занимается. Правда, не баттерфляем, а на кораблике. И при этом с микрофончиком.
1: Так сказать, только не плавал, а ходил. Ходил.
0: Ага, ходил.
1: Да,
0: ходил. По водам, да.
1: Да.
0: Не вы.
1: Рассекал, скажем так. Так. Следующий вопрос. Что известно об особенностях охоты гелиокоприона по следам его зубов на остатках его жертв?
0: Если коротко, ничего, потому что у нас нету никаких явных свидетельств следов от зубов гелиокоприона. Поэтому мы лишь можем предположить, как он мог этими зубами питаться. И, ну, собственно говоря, единственные какие-то более-менее вразумительные аналоги — это вот как раз какие-нибудь там рыбы с, не знаю, там, торчащими вперед зубами, типа, там, не знаю, той же пилообразной или же какой-нибудь там рыбы меча. Но можно предположить, что, возможно, они тоже вот как-то врезались в каких-то других рыб и, собственно говоря, могли, или там, не знаю, в каких-нибудь головоногих, могли их ранить и потом поедать. А других каких-то мыслей, в общем-то, нет. К сожалению, никаких следов зубов нету. Есть царапинки на самих зубах, но теоретически. Вот я, но, по-моему, я даже не помню, чтобы конкретно были какие-то работы именно по микроцарапинам на зубах евгениодонтообразных. Вот. Тем более, что у акул, у химер, у них зубы довольно часто меняются. Ну, вот тут я прям не уверен на 100%, но, по-моему, даже и таких сведений у нас нету.
1: А как выглядел общий предок акул, скатов и химер?
0: Общий предок акул, скатов и химер. Ну, вот этот вопрос, конечно, крайне любопытный, но, к сожалению, ответить на него мы не готовы. Потому что у нас нету находок такого возраста. То есть у нас есть какие-то остатки цельноголовых из девона, и то они только чисто зубы. Есть что-то более-менее нормальное, уже сохранившееся из карбона, но оно выглядит уже суперспецифически, то есть это явно совершенно уже длительный эволюционный путь прошел, некоторые вообще как химеры уже выглядят. Есть некоторые отпечатки, вот скорее вот этой акульей линии из того же карбона, опять же, даже не помню, были ли хоть какие-то отпечатки из девона, по-моему, нет. И в связи с этим вот. А хотя вообще, по-моему, есть. Есть отпечатки из девона, но прям буквально единичные. Вот. И они, в общем-то, похожи вполне на акул. Поэтому учитывая, что явно совершенно расхождение всех этих рыб произошло раньше, как минимум в Силуре, как выглядел их общий предок, сказать затруднительно. Но можно предположить, что он был ближе как-то к акуле, потому что, ну, акула просто, она выглядит, скажем так, менее специализированно. А, в общем-то, рыба как рыба. То есть, конечно, если посмотрим на химеру, или если мы посмотрим на ската какого-нибудь там, условно говоря, то мы видим, что это уже супер какой-то специалист узкий. Акула, она все-таки более универсальная, и из акулы можно слепить практически что угодно. Поэтому, скорее всего, что-то все-таки такое максимально древнее было ближе к акуле, имело какую-то такую торпедообразную форму. Но это лишь наши общие такие соображения. Доказательства этому мы не имеем.
1: Вопросы внезапно закончились.
0: Действительно, внезапно.
1: Может быть, полминутки еще подождем.
0: Хорошо.
1: В принципе, время эфира подходит к концу. Наши обычные 2 часа.
0: Да нет, вроде сегодня полутора часами обошлись.
1: Ну да, да, поменьше, полутора. Позже начали. Раньше закончили. Чем позже начнешь, тем раньше закончишь. Все логично. Ну что же, Яслав, большое вам спасибо за эфир. Наших слушателей мы также благодарим за ваше внимание, донаты, лайки. Подписывайтесь, сделайте репосты. Да. И ждем вас через неделю.
0: Всем большое спасибо. Ну, я думаю, что на следующей неделе у нас эфир должен состояться... Также без особых проблем. Я вот периодически куда-то путешествую. Вот я уже успел похвастаться, что на этой неделе планирую посетить Красноярский край и конкретно фестиваль в Шарыпово. В Шарыпово, я напоминаю, это место, где сейчас у нас откапывают юрских динозавров, всяческих стегозавров, келесков и многих-многих других. И вот как раз-таки про родственников келесков и про всяческих других тираннозавроидов я буду рассказывать на своей лекции, поэтому если вдруг кто-нибудь окажется в Красноярском крае или же, может быть, постоянно там обитает, то обязательно загляните на фестиваль открытия в Шарыпово. Кстати, там буду выступать не только я, там еще будет небезызвестный Дмитрий Соболев, он же упоротый палеонтолог, там же будет выступать Александр Соколов и еще множество интересных исследователей, в том числе, кстати говоря, Сергей Анатольевич Краснолуцкий, который как раз там ведет активные раскопки, он может буквально непосредственно рассказать подробнейшим образом все, что он там откапывал. Я думаю, что лучше его вообще мало кто знает про фауну Шарыпова. Вот. Но, как я уже сказал, в принципе, это такая просто небольшая рекламная пауза. К следующему понедельнику я уже вернусь обратно в столицу и смогу снова провести эфир. Но вот если вдруг у кого-то будет возможность посетить Шарыпова, это будет тоже замечательно. Ну, а я всем желаю хорошей недели, насыщенной приятными событиями. Ну и, конечно же, не забывайте про науку, не теряйте к науке интерес. И очень надеюсь, что увидимся мы с вами ровно через неделю. Всем пока.
1: До свидания.

Анна Иоанновна не прожила 50 лет, потому что вела неправильный образ жизни, как бы сейчас сказали. Ну, примерно такой же, как был у Екатерины I. Поздно ложилась спать, много ела, много пила. Когда она скончалась, было проведено вскрытие, и в почке у нее нашли огромный-огромный камень размером с коралл. Ну, сейчас бы, наверное, этот вопрос легко решили, но тогда эта болезнь была смертельной. Отходя в мир иной, Анна Иоанновна, конечно, думала о наследнике и придумала такую хитрую схему. Поскольку детей у нее своих не было, а любила она только одного человека, это Берона, то ему, собственно, и хотела оставить Россию, своему любимому человеку. Сделать официально она это не могла никак. Поэтому она назначила его регентом при будущем императоре. А императору, императорскую корону, передала по наследству Ивану Антоновичу, которому на тот момент было всего лишь 2 месяца от роду, Ивану VI. Так, немного, значит, династической истории. Иван Антонович – это был мальчик, ребенок Анны Леопольдовны, внучки Ивана V. Ну, кто сможет, попробуйте посчитать. Значит, Иван V – сводный брат Петра I, есть дочь Анна и много еще разных дочерей, есть уже и внучка Анна Леопольдовна. Вот у этой внучки есть сын, мальчик Иван. Вот это, соответственно, правнук брата Петра. Вот этому маленькому двухмесячному ребенку и была завещана императорская корона. Это была одна из самых трагических и нелепых судеб в истории русской императорской фамилии, вообще русской правящей династии. Но об этом чуть попозже. Берон испугался. Берон власти не хотел. Вообще хотел уехать обратно в Курляндию, от греха подальше, из этой страшной России. Но, говорят, последние слова умирающей Анны Иоанновны были обращенные к Берону: «Ты не бойся». Ну и вот он скрепился как-то и взял на себя весь груз регентства при фактически младенце императоре. Проблема была не только в том, что Берон был немец. Проблема была не только в том, что Берона не любили при дворе, его не любили гвардейцы, вообще мало кто любил. Проблема была не только в том, что Берон был, может быть, человек и не злой по натуре своей, но он был хам и наглец. И нажил за 10 лет пребывания фаворитом в Петербурге огромное количество личных врагов. Проблема была в том, самое главное, что его терпеть не могла Анна Леопольдовна, мать младенца императора. Он с этой Анной Леопольдовной ругался постоянно, обещал куда-то ее сослать, избавиться, называл ее принародно дурой малолетней, там, ну и так далее, и так далее. Теперь ему это боком вышло. Ну, первые шаги Берона были вполне разумны на посту регента. Опять же, где-то амнистия, где-то чуть-чуть снизить налоги, где-то попытаться навести порядок государственного управления. Так каждый пытается делать, у которого голова на месте, человек, на которого сваливается вот эта огромная, так сказать, бесконечная власть. Но все это Берону никак не помогло, потому что, еще раз скажу, вот в нашей такой монархической системе роль монарха определяет все. Как не всесилен был Меншиков, но достаточно было пару раз топнуть ножкой бессмысленному мальчишке Петру II, чтобы Меншикова отправили полудержавного властелина с ссылкой в Березов. Как не сильны были бояре при Иване Грозном, но 13- или 14-летним подросткам Иван Грозный просто дал команду псарям затравить кого-то из бояр собаками. И эта команда тут же на месте исполнялась. Потому что царь, потому что самодержавная система. Ордынская, как многие сейчас говорят. Анне Леопольдовне не хватало только одного, чтобы сместить регента Берона. Исполнителя. Исполнитель тут же нашелся. Это был фельдмаршал Миних, другой немец. Человек решительный, человек невероятно честолюбивый. Хороший командир. Кстати, неплохой полководец. Человек, для которого, как говорится, не вижу цель, не вижу препятствий. Вот она пожаловалась Миниху, как ее обижает Берон. Тот сказал: матушка, разберемся. Ну, чтобы разобраться, Миниху потребовалось одного дня, точнее говоря, одной ночи. Вообще, нравы того времени довольно просты. Накануне вечером, как ни в чем не бывало, Миних отужинал вместе с Бероном у него в гостях. И буквально через несколько часов вместе с сотней гвардейцев ворвался в резиденцию Берона. Вся охрана регента тут же перешла на сторону мятежников. Причем не знали, где Берон находится, просто бегали по всему его дворцу. Врывались во все комнаты, выламывали двери, кладовки, туалеты. Не знали, где спальня его находится. В конце концов, нашли спальню, где спал Берон со своей женой. Берон сначала с перепугу ничего не понял, вообще спрятался под кровать, думая, что не заметят.
Жена куда-то убежала, заметили, вытащили из-под кровати. Ну, тут он, так сказать, все-таки как-никак офицер. Схватил табуретку, стал отбиваться. Еле-еле его там вчетвером скрутили. Причем самую активную роль в этом связывании Берона сыграл адъютант Миниха. Знаменательной фамилией Манштейн. Адъютант-ординарец Миниха. Такой человек в будущем достаточно известный. Он будет генералом и в русской армии, и в прусской армии. Напишет замечательные записки, воспоминания о жизни в России. Он, в конце концов, связал Берона лично своим шарфом. Ну, я еще раз напомню, что шарф в те времена это не то, что на шее у офицера, а это такой типа кушака на поясе. Вот он своим шарфом руки Берону за спиной связал. Затем самого Берона завернули в одеяло и в ковер. И вот так завернутого в ковер вытащили, бросили в карету, куда-то в темницу увезли. Вот. Тем временем жена его практически одной сорочкой голая бегала по двору и наверняка бы замерзла, заболела, умерла, если бы кто-то из сердобольных мятежников не поймал ее, нацепил на нее шубу и затащил в помещение. Вот так вот буквально несколько недель и прорегенствовал у нас Берон. И воцарилось новое семейство, Иван VI, которому, напомню, несколько месяцев, и его мамаша Анна Леопольдовна. Кстати, маленькое отвлечение, коль мы вспомнили с вами про замечательного молодого офицера, который связал Берона, и которого звали Кристоф Герман Манштейн. Вот этот Кристоф Герман Манштейн, лихой рубака, полиглот, много языков знал, мемуарист, участник практически всех войн, которые он застал в Европе на своем веку, писал в своих мемуарах, что как произошел переворот в России. Один немец арестовал другого немца по просьбе немки, имелось в виду Анны Леопольдовны, обращенной к третьему немцу, то бишь к Миниху. Вот так четыре немца и решили судьбу России. Вот этот Манштейн долго-долго жил, оставил богатое потомство, а один из его потомков потом усыновил безродного мальчишку, дав ему свою фамилию Манштейн. И это был тот самый Манштейн, который командовал немецкими танковыми соединениями во Вторую мировую войну. И тоже оставил интересные, как говорят, воспоминания. Эти воспоминания даже продаются у нас в книжных магазинах. Читать их не надо, полное вранье. Всячески там себя фельдмаршал Манштейн II оправдывает, ни в чем он не виноват, это все Гитлер. А вот воспоминания первого Манштейна почитать нужно, потому что они любопытные и, на мой взгляд, гораздо более правдивы. С Бероном надо было что-то делать, значит, была создана комиссия и суд, в чем-то надо было его обвинить. Значит, судя по тому, какие вины в итоге предъявили Берону, мы вообще ничего нарыть на него не смогли. Значит, его обвиняли в следующем. Ну, первое, конечно, в захвате регентства. Он ничего не захватывал, он нехотя выполнял волю умирающей императрицы. Обвиняли его в том, что он плохо заботился о здоровье государыни Анны Иоанновны. Самое нелепое из возможных обвинений, поскольку уж кому как не ему было заботиться о здоровье своей возлюбленной и, в общем-то, основе своего

бы сейчас сказали. Ей вот эти поездки верхом очень вредны для здоровья. И вот она вся растряслась, и из-за этого заболела и умерла. На основании комплекса таких обвинений его приговорили, как положено было, несложно догадаться, к четвертованию. Анна Леопольдовна милостливо заменила эту страшную казнь ссылкой на север Урала, в городок Пилым, это 500 километров к северу от Екатеринбурга. Вот, жуткий холодный климат. Единственное, что Берону выдали какие-то суточные деньги, довольно приличные, на которые, как говорят, по местным пилымским ценам он мог с голоду не умереть и жить вполне прилично, по крайней мере, так ему на кормление семьи хватило. Берон проведет в этой ссылке много-много лет и потом вернется, и потом еще станет герцогом Курлянским, что еще раз подтверждает одно, что в России, если хочешь дождаться справедливости, хоть какой-то, надо жить долго. Итак, с Бероновщиной было покончено. Организатор переворота фельдмаршал Миних, естественно, ждал себе награды. Награды он полагал себе минимум должность главнокомандующего всеми вооруженными силами Российской империи. Но наградили его как-то по-другому, не так, как он хотел. И он очень обиделся. В результате созрел новый заговор. Заговор этот уже стал интригой другой партии при дворе, которая хотела привести к власти дочь Петра, Елизавету Петровну. Слух о том, что готовится новый переворот, уже давно ходил по столице. Все вспоминали завещание Екатерины I, согласно которой в случае смерти мальчика Петра II однозначно на престол должна была вошествовать одна из дочерей Петра, а дочь, собственно, осталась одна, только Елизавета. В свое время у Остермана был план даже как-то вот эту вот неловкость решить путем брака мальчика Петра с его теткой Елизаветой, вот так их поженить, две ветви Романовых, ветвь по Петру, да, и ветвь по Ивану, но ничего, говорят, у них даже были неплохие отношения у Петра и Елизаветы такие, вот. Но ничего из этого не получилось. Вот, Петр умер, и вот Елизавета так и жила. И жила она в полуопале, жила вечно, боясь, что Анна Иоанновна заподозрит ее в чем-то нехорошем. Замуж она ни за кого не вышла, детей у нее не было, по крайней мере, официальных. Она могла стать шведской королевой. Потому что портрет Елизаветы был отослан Карлу Августу Галштинскому, принцу Галштинскому, это север Германии. А у принца Галштинского были все шансы, почти стопроцентные, на шведский престол. Так что вот если бы Елизавета вышла замуж за Карла Галштинского, возможно, она стала бы даже шведской королевой. Интересно то, что молодые люди явно приглянулись друг к другу и даже готовили свадьбу, но вот в самый разгар приготовления принц тяжело заболел и умер. Ну, как всегда говорили об отравлении, судя по всему, умер он от воспаления легких. Но в результате Елизавета замуж так никогда официально и не выйдет. И признанных детей у нее не будет. Вскоре у будущей императрицы появился сердечный друг, незнатный гвардеец Алексей Шубин, прапорщик Семеновского полка. Его очень любили в полку. Елизавета вместе с Шубиным часто бывала в гвардии. Это добавляло ей популярности. Вот. Судя по всему, она действительно Шубина любила и даже писала ему пылкие любовные стихи. По тем временам, можно сказать, неплохие. «Лучше б тя не знати, а ще так страдати». Это Елизавета обращается к Шубину. Тем временем Шубин вел бесстрашную пропаганду. Мол, какое безобразие. Дочь Петра Великого сидит в сиротстве. Должна в то время как быть императрицей. Вот. Эти речи дорого ему стоили. И как только об этом было доложено Берону, как моментально Шубин был арестован и отправлен в ссылку на Камчатку. Где его еще в поругание нежных чувств насильно женили на камчадалке. Интересно то, что как только Елизавета взошла на престол, она тут же отправила целую экспедицию на Камчатку попытаться найти своего возлюбленного. И найти его сразу не могли, потому что в те времена людей заставляли буквально забывать свои имена. И жестоко наказывали, пароли и пытали, если кто-то откликался на свое имя. Принято было говорить так: «Как тебя зовут?» Там, «Иван, родства не помнище». Хороший ответ. Если скажешь, что меня зовут дворянин Шубин, ну, получишь 10 плетей за это. Когда приехала комиссия, и уже один из офицеров, членов этой комиссии, совсем отчаялся, то, разговаривая с арестантами в бараке, он как-то случайно упомянул императрицу Елизавету Петровну. И вдруг откуда-то с темного угла раздался вопрос: а разве Елизавета сейчас царствует? Да, да, уже второй год, как Елизавета Петровна восприяла родительский престол. Но чем вы удостоверите в истине? Офицер очень удивился такому велеречивому обороту и представил этому чумазому заросшему арестанту свою подорожную гвардейского офицера. Только в таком случае арестант представился. Тогда я и есть тот самый
Шубин, которого вы ищете. Шубин был доставлен ко двору, вскоре станет генерал-майором, премьер-майором лейб-гвардии Семеновского полка, сам попросится в отставку. К этому времени сердце Елизаветы

уже было занято другим. Да и сам он после всех свалившихся на него испытаний, в ссылке и на каторге, станет настолько религиозным, что в Петербурге ему будет нехорошо. На прощание императрица подарит ему образ Спасителя. И эти святыни после смерти Шубина будут еще долго храниться в церкви, отданной ему в имении деревни. Ну, в общем, мы сильно забежали вперед. Вернемся к заговору и к тому, как Елизавета пришла к власти. Я расскажу вам о том, как произошел образцовый военный переворот, который прошел при участии дочери Петра Елизаветы Петровны. Вообще удивительно, как она не стала императрицей на год раньше. Дело в том, что, как вспоминал потом Миних, когда гвардейцы в первый раз в 1740 году повезли свергать Берона в пользу Ивана VI и Анны Леопольдовны, гвардейцы искренне верили, что они действуют в интересах дочери Петра Елизаветы. И очень удивились, когда на престоле вдруг оказалась какая-то еще одна немка с каким-то еще одним младенцем. Елизавета была очень популярна. Она была, в том числе и благодаря Шубину, о котором я раньше вам рассказывал, она была своим человеком в гвардейских полках. Елизавета была символом такой национальной идеи. Вообще гвардейцы любили Петра, потому что для них он был таким, значит, кумиром. Все плохое было забыто, все хорошее ассоциировалось с Петром Великим. И вот его дочка. В отличие от Анны Иоанновны, особо крайне малосимпатичной внешне, Елизавета Петровна была, даже по современным меркам, очень приятной молодой женщиной во всех отношениях. С прекрасной фигурой, приятной внешностью. Может быть, чуть-чуть полновато по современным стандартам, не совсем 90-60-90, но в те времена это было более чем. Она скорее была худа, чем полна по тем стандартам. С очаровательным курносым личиком, с обворожительной улыбкой, длинными красивыми ногами, которыми она страшно гордилась. Вообще красавица. Все ее описывали как исключительно красивую молодую женщину. И плюс ко всему, представьте, она постоянно приходит в гвардейские полки. Она все время с гвардейскими офицерами вежливо, доброжелательно разговаривает. Может с кем-то там выпить рюмочку анисовой водки. Она крестит их детей. Она вот такая настоящая старшая сестра для них. Постепенно вокруг нее формировался круг ее почитателей, ухаживателей, сторонников. В общем, всех тех, кто хотел бы, чтобы действительно настоящая дочь Петра правила страной. Заговор зрел постепенно. Надо сказать, что Елизавета, если и была властолюбивой, то совершенно не была решительной. Никаких активных действий к тому, чтобы захватить власть, не предпринимала. С другой стороны, Астерман, который все эти годы продолжал быть вице-канцлером Российской империи, получал все больше и больше информации, в том числе и письменной, с разных сторон, что в гвардии зреет заговор, который хочет свергнуть Анну Леопольдовну, так же, как сверг только что Берона, и привести к власти Елизавету. И в конце концов Астерман не выдержал, пошел к Анне Леопольдовне, и государыне все это рассказал. Дальше Анна Леопольдовна, женщина невеликого ума, как мы понимаем с вами, поступила по-женски. Она, угадайте, что сделала? Пригласила свою сестрицу Елизавету на задушевный разговор. И строго ее спросила, правда ли, Лиза, ты хочешь меня свергнуть? И предать меня и государя-императора, моего годовалого мальчика, лютой казни. Елизавета, как пишет в своих воспоминаниях все тот же Манштейн, я зацитирую, прекрасно выдержала этот разговор. Она уверила великую княгиню, что никогда не имела и в мыслях предпринять что-либо против нее или против ее сына. И что все эти известия сообщены только ее врагами, желающими их поссорить и сделать ее несчастливой. После этого она расплакалась. Поплакав друг у друга и обнявшись, они вышли к гостям, заплаканные и будучи в полной уверенности во взаимной любви. Той же ночью гвардейцы сказали, вот видишь, матушка Елизавета, больше ждать некуда, выходим. И все объятия, слезы были забыты. Группа из примерно 400 гвардейцев вышла из казарм вооруженная. Рота гвардейцев, 400 человек, по нашим меркам это батальон на самом деле, при полном вооружении, вместе с Елизаветой. Есть масса описаний, как она обращалась к ним с речами, знаете ли вы, чья дочь? Все кричали, да, ты дочь великого Петра, так следуйте за мной, так следуем за тобой. Я думаю, что все это придумано было потом писателями, скорее всего, они просто подхватили девушку, подхватили ее на плечи, посадили в повозку и потащили, потому что для них она была символом, теперь, возможностью карьерного
продвижение. А ей, собственно, отступать было некуда, потому что понимала, что этим первым разговором дело не закончится. Елизавета лично разбудила Анну Леопольдовну, растолкала ее и сказала: «Вставай, сестрица, хватит, одевайся». Анна Леопольдовна ничего не поняла, пыталась сопротивляться. Ну, как нужно сопротивляться? В суете хватали одного младенца, другого младенца, рассовывали их по колыбелькам, по коляскам. Я напомню, что императору Ивану Антоновичу VI на этот момент чуть больше года. Его сестрицу сгоряча кто-то уронил на каменный пол. С этого момента она оглохла на всю жизнь. И произошел этот бескровный переворот. Прямо утром следующего дня были подготовлены присяга, манифест о восхождении на престол дочери Петра I. Присягнули все гвардейцы. Провозглашалось, что законность восстановлена. Елизавета I Петровна вступает на престол по законному праву под салют с Адмиралтейской Петровской крепостей. Все выстроенные в каре полки кричали «Ура!». Всем была преподнесена чарка водки. Та самая рота гвардейцев Преображенского полка, в числе, как я сказал, около 400 человек, была преобразована в особое воинское подразделение, которое называлось лейб-компанией. Каждый солдат не дворянин, и в этой лейб-компании тут же получил дворянство, ну и какую-то деревеньку. Дворян пожаловали дополнительно поместьями. Капитаном этой роты стала сама Елизавета. Вот. И эти лейб-компанейцы впоследствии всегда несли, имели особый статус, особые привилегии, несли внутренний караул. Ну, выполняли функции охранницы, охранников Елизаветы, таких претарианцев. Можно сравнить их, например, ну, любители художественной литературы могут сравнить их с ротой королевских мушкетеров капитана де Тревиля. Ну, опять же, с той лишь разницей, что капитаном здесь была сама императрица. Что можно сказать еще по поводу этого переворота? Есть один очень интересный нюанс. Ночью Елизавета молилась перед иконой за успех своего дела и с ее слов пообещала, что если переворот произойдет успешно, то никогда за все годы своего правления она никого в своей стране не казнит. Как ни удивительно, она этот обет сдержала. За 20 лет правления Елизаветы Петровны в России, единственной стране в мире, не было исполнено ни одного смертного приговора. Вообще. И вообще, с той поры, вплоть до 1917 года, смертные приговоры были страшным исключением. Вспомните, Пугачев, несколько смертных приговоров всего лишь. Декабристы. 5 смертных приговоров. Ну, потом чуть побольше во времена народовольцев, когда все-таки убили императора и много раз пытались убить Александра II и потом Александра III. Но до, ну, собственно, вот это практически отказ власти от лишения жизни своих подданных начался с Елизаветы Петровны. Вещь совершенно немыслимая для того времени. Кстати, она много говорит о ее характере, ведь она могла и какой-нибудь другой обет перед иконами дать. Ну, например, казнить лютой смертью, четвертовать, колесовать всех врагов России. Или там посадить на кол всех узурпаторов. Все можно, императрица. Но она дала такой обет. И, наверное, это, еще раз повторюсь, много говорит о ней как о человеке. Сразу после восшествия на престол были арестованы Остерман, наконец-то, переживший 4 императоров, Миних и другие. Естественно, следственная комиссия нашла за каждым из них огромное количество преступлений, злоупотреблений, взяток и прочее. Конечно, следственная комиссия и суд постановил каждого из них казнить, Остермана колесовать, Миниха четвертовать. Был установлен эшафот прямо около здания 12 коллегий в Петербурге. Огромная собралась толпа, все осужденные уныло брели. Вот. Кстати, в отличие от одного из Миниха, который шел гладко выбритый, как вспоминали, в напудренном парике, в полной форме фельдмаршала, с высоко поднятой головой. Но прямо на эшафоте объявили о милости Елизаветы, о том, что она всех их помиловала и помилует впредь всех осужденных, и просто отправляет в ссылку. Миних, перед тем, как подняться на эшафот, достал кошелек с деньгами и отдал его караульному. Вот. На эшафоте также с высоко поднятой головой выслушал указ о помиловании, пошел вниз, попросил обратно кошелек у караульного. Ну, кошелек ему уже не отдали, сказали, об этом указа не было. Вот. И он уехал в ссылку туда же, куда раньше сам отправил Берона.
в Пилым, на Северный Урал. Астерман также, по злой иронии, был сослан в те же самые места, куда ранее он сослал Менщикова и Долгоруких, в Березов. С ними со всеми высказали желание ехать их жены. Елизавета объявила, что не имеет на жен опалы. И если они хотят, то, пожалуйста, пусть едут. Кстати, подобное поведение потом у нас будет называться подвигом жен декабристов. Вообще, в те годы это называлось обычным христианским долгом. И с Менщиковым поехала жена, с Долгорукими поехали жены, и с Астерманом, и с Минихом поехали жены. Кстати, сказать о декабристах, немного отвлекусь. Советский взгляд на историю, поскольку мы декабристов романтизировали, мы целое кино сняли про то, как героические декабристки поехали за своими мужьями в ссылку на каторгу. Из 137 приговоренных к ссылке декабристов, к ссыльно-каторжным работам. Сколько поехало? Они не все были женаты, там всего женатых было человек 90. Так вот, из 90 в Сибирь поехало 5. Все остальные продолжали чудесно себя чувствовать, ну или не очень чудесно, в Петербурге и в Москве. А вот, например, из 3000 солдат, которые были после восстания декабристов, также сосланы, ну, кто на Кавказ, кто в другие дальние гарнизоны, все жены поехали солдатские. И ни у кого-то не вызвало никаких вопросов. Это было само собой разумеющееся.

Остановились мы на пришествии к власти Елизаветы Петровны, дочери Петра I, искры Петровой, как высокопарно говорилось в те времена, вообще откуда возникло это литературное выражение. Считается, что Елизавета, как-то, будучи человеком очень набожным, она соблюдала все посты, религиозные праздники, часто ездила по монастырям, организовывала такие массовые походы знатных дам и дворцовых служащих на богомолье. Чем-то это напоминало такую религиозную одухотворенность, не к ночи сравнить, Иоанна Грозного. Ну, правда, при Елизавете все это было очень весело, никаких репрессий, такой, знаете, своеобразный даже тимбилдинг для дворцового персонала. И вот во время очередного своего похода на богомолье она встретилась с епископом Тверским и сказала ему: «Узнаешь ли ты меня?» Ну, конечно, епископ не мог ее не узнать. Я думаю, что он там за несколько дней молился, думал, что бы попросить. Он ответил так образно, долго-долго всматривался ей в лицо и сказал: «Узнаю. Ты...» Ну, обращаться на «ты» было принято государем в те времена. «Ты искра Петрова». Это лестная, не всегда заслуженная для Елизаветы характеристика, попала во все ее биографии. Не исключено, что было кем-то придумано, но красиво. Вот, значит, искра Петрова, войдя на престол, собственно, чем она должна нам запомниться? Если вы посмотрите разного рода художественные фильмы последних лет, сериалы Первого канала, Второго канала, вот все, что касается сериала, например, Екатерины, там очень большую роль играет Елизавета, поскольку Екатерина долгие годы при дворе Елизаветы жила. Ну или посмотрите хорошие докудрамы современные, как, например, Романовы, Леонида Парфенова «300 лет Российской империи». Я все их рекомендую посмотреть, потому что вообще лучше всегда судить об истории из разных источников. Чем больше читаешь людей даже разных подходов, иногда даже политических взглядов, тем интереснее. Так вот, если вот все это посмотреть, то Елизавета предстает таким очень сусальным образом. Вот такой сплошной позитив. Вот. Я недавно пересмотрел серию Романовых, докудрамы про Елизавету. Идеальный правитель. И университет она открыла, и таможни внутренние отменила, две войны выиграла, милосердна была невероятно, там, смертную казнь запретила единственной в Европе, а может быть и в мире в те времена. И прочее, прочее, прочее, прочее. И сама, значит, гимназии, школы открывала начальные. И таможню учредила или как-то развила ее особо. Академию художеств создала. Это все отчасти так. С одной лишь оговоркой, что, конечно, ничего она лично этого не делала. Она подобрала, окружила себя довольно толковыми ребятами, надо сказать. И эти толковые люди, не всегда ее фавориты, не всегда, спокойно, не спеша. Время это характеризуется как такое немного сонное. Она все-таки 20 лет была на троне, больше, чем Брежнев. Не спеша двигали Россию вперед. И действительно, за это время при Елизавете произошло много хороших и позитивных изменений в нашей жизни, которым способствовал, наверное, в первую очередь не какой-то особый менеджерский дар Елизаветы. Она в этом отношении была и не Петр I, и не Екатерина II. Не способствовал этому ее там концептуальный взгляд на вещи или какая-то концепция была у нее развития России. Вообще такое ощущение, что вот когда читаешь указы монаршие, законы, конечно, в изложении надо их читать, потому что все-таки язык довольно уже устаревший, того времени, то такое ощущение, что сама рука монархини касается этих законов только в тех случаях, когда речь идет, например, о ограничение цветов и фасонов платьев при дворе, там были соответствующие указы. Какие носить шляпки, какие должны быть парики, какой церемониал. Вот в этой части явно она прямо диктовала и наверняка пером исправляла написанное. Кстати, почерк у нее был отличный. Вот в отличие от папы, отдельные люди есть в стране, специально обученные, которые могут разобрать сегодня почерк Петра I. Я к ним не отношусь. А вот Елизавета писала, ну вот просто идеально каллиграфически, потому что учили ее хорошо. Кстати, тоже о многом говорит. В этой части законодательства она этим занималась. Всем остальным, конечно, занимались канцлеры, сенаторы, многочисленные родственники Шуваловы. Может быть, отчасти занимался брат, хотя не сильно, брат ее фаворита, как говорят, гражданского мужа Алексея Разумовского, Кирилл Разумовский. Тоже интересный персонаж, о нем мы расскажем. Сама же она не мешала. Она была женщина добрая. «Веселая царица была Елизавет, поет и веселится, порядка только нет.
Всего лишь эти четыре строчки нашлись у Алексея Константиновича Толстого для его остроумного стихотворения о русской истории. История государства российского от Гостомысла до Тимашова. Ну, это, конечно, не очень справедливо, это такая страсть к самоуничижению ироничному. Но за эти 20 лет много чего было сделано. Ну, начну с того, как она вошла на престол. И, кстати, само вошествие на престол, коронационные торжества в Москве по поводу вошествия на престол Елизаветы в 1742 году уже многое говорят об ее характере. Это были невиданные по своей пышности празднования. Денег не жалели. Все вокруг красиво и невероятно. Салюты, фейерверки. Вот красные кумачевые материи были не только построены специальные красные ворота, через которые процессия проходила, так ехала в сторону Кремля. Фасады домов, вдоль которых проезжала императорская процессия, были тоже обтянуты красной материей. Ну, не знаю, что там с окнами было, наверное, дырочки вырезали. Представляете, сколько это стоило по тем временам? В общем, на красоту денег не жалели. Вот эта склонность Елизаветы к пышности, к тому, что все на нее смотрели и восторгались, это проходит сквозь все 20 лет ее правления. Кстати сказать, станция метро «Красные ворота» в Москве – это в честь тех самых «Красных ворот», которые были сделаны специально для коронационных торжеств Елизаветы Петровны. Значит, она была младшей дочерью Петра I, дочерью незаконной. В свое время Петра I был такой макроплан, интересный, выдать замуж свою младшую дочь за Людовика XV, короля французского. Ну, был исторический прецедент, как мы знаем. В свое время Генрих I, король французский, женился на дочери Ярослава Мудрого, Анне Ярославне. По этому поводу есть огромное количество разных историй, весьма близких к истине и очень лестных для русского характера, потому что, начиная с того, что Анна Ярославна была хорошо образована, умела и читать, и писать, и, судя по всему, не только по-русски, но и, возможно, и по-гречески, и, может быть, даже немного по-латыни, подписывалась она по-латыни. Вот. В то время как король Франции Генрих I ерундой не занимался, он все-таки мужчина, охотник, рыцарь. Вот, поэтому писали и читали за него специально обученные монахи. И Анна Ярославна, как говорится в легендах, плакалась, что пообщаться, в общем, поговорить не с кем. Вот. Все книги, которые были в тот момент при Парижском дворе, это были те книги, которые привезла с собой Анна Ярославна из Киева. Ну, безусловно, была она одним из самых образованных людей тогда при французском дворе. С тех пор много чего изменилось, и Франция стала крупнейшей и сильнейшей державой Европы. И, конечно, для Петра I выдать замуж свою дочь за будущего короля Франции, Людовика XV, было амбициозным и честолюбивым замыслом. Ничего не получилось. Много причин, много было на этот счет переписки, мнений, дипломатических интриг. Я думаю, что две причины были главными. Первое, Петр I сам ушел в мир иной и просто не дожал эту идею. Да и, собственно, Россия при нем, конечно, развивалась совсем другими темпами, чем при его последователях и последовательницах. Пробудь Петра на троне еще лет 10-15, может быть, и все получилось. Во-вторых, все-таки Елизавета была незаконнорожденной дочерью Петра I. Мы об этом забывать не должны. Она была рождена не только вне брака официального, но и, как считается, при живом, куда-то там запропастившемся, об этом мы ранее говорили, муже супруги Петра I, будущей супруги Петра I, Марты Скавронской или Екатерины Василевской, там, неважно, как мы будем сейчас звать, будущей императрицы Екатерины I. Вот, поэтому незаконорожденная дочь сильного, но уже ушедшего в мир иной императора Петра не считалась французским двором ровней. Поэтому замужеством ничего не получилось. Но поскольку Елизавету к этому замужеству готовили серьезно, с ней занимались французским языком, она говорила на французском как на родном, немного читала французскую литературу того времени, хотя вообще читать она не любила. Вот, собственно, с Елизаветы, как считается, началась такая галломания при русском императорском дворе. До этого больше увлекались, собственно, Голландией, Германии, больше говорили по-немецки, по-голландски, а вот Елизавета, она французский шик запустила. Интерес к французской культуре, к опере, к изобразительному искусству, к архитектуре, в
Франции и Италии. Это все начинается при Елизавете. Есть интересный момент, что когда-то Петр I увидел свою дочь Елизавету, маленькую еще тогда, за чтением французской книги, и воскликнул: «Вы счастливы, дети мои, в молодых летах вас приучают к чтению полезных книг, а я в своей молодости лишен был и книг, и толковых наставников». Не знаю, говорил ли это Петр на самом деле, но так, то, что так оно было в действительности, это факт. Так вот, когда в 1717 году Петр I приехал в Париж, и известно, есть эпизод, когда он на руки берет молодого Людовика, чуть ли не подбрасывает его в воздух, поднимает, целует, ну, королю Франции на этот момент лет 7. И Петр говорит: вот, всю Францию держу в руках. Французские аристократы, которые видели это, чуть не упали в обморок от такой фамильярности. Ничего, мальчишке понравилось. И вот именно за этого, собственно, короля он и собирался свою дочку выдать замуж. Но, еще раз, не получилось. А жаль. Кстати, если говорить роль о чтении, то вот в отличие от Екатерины II, Елизавета любовью к чтению не славилась. Более того, она считала, что это для здоровья не полезно. Вот говорила сестра моя старшая Анна: много читала, от этого умерла молодой. Для девушек это не нужно, красоте вредит. А вот в части женской легкомысленности и любви к моде, к нарядам у Елизаветы было все хорошо. Общеизвестный факт, что после ее смерти в гардеробе Елизаветы нашли 15 тысяч ее платьев. Не говоря уже о тысячах чулок, сотнях отрезов материи дорогой для производства новых и новых платьев. В общем, страшно даже представить, сколько это стоило российской казне. Судьба этих платьев, я пытался разобраться, куда все эти платья делись. Вот. Судьба их неизвестна. Есть несколько версий, что часть этих платьев была отдана в императорские театры. И потом, аж до времен Александра I, в них играли на сцене. Но, очевидно, большая часть просто была унаследована. Екатерина II вряд ли ими пользовалась сама. Было не принято. Плюс у них был разный рост, разные совершенно фигуры. Ну, наверное, пригодились. Хотя денег страшно жалко. 15 тысяч платьев. Зачем? Можете представить, сколько стоило одно платье? Это ж, как же можно было развить инфраструктуру российской? Сколько дорог построить можно было? Почему так много платьев? Потому что Елизавета была не просто доброй и веселой девушкой. Она была настоящей красавицей. Об этом есть много подтвержденных со всех сторон и совершенно не противоречивых друг другу свидетельств. Вот я эти свидетельства вам сейчас просто зачитаю. Жена английского посла пишет: «Дочь Петра красавица. Она очень бела, она чрезвычайно веселого характера и вообще разговаривает и обходится со всеми весьма вежливо». Испанский посол, герцог де Лирия: «Принцесса Елизавета такая красавица, каких я редко видел. Прекрасные глаза и рот, превосходная шея и несравненный стан». Явно ценитель женской красоты. Генерал-фельдмаршал граф Миник: «Императрица Елизавета была очень стройна и хороша собой. Смела на лошади и на воде. И, несмотря на полноту, ходит так скоро, что все вообще, а дамы в особенности, едва за ней поспевают». Петр I, помните, он тоже ходил с такой бешеной скоростью, что все за ним просто бежали. Вот. Гены. Свидетельству фельдмаршала я бы доверял даже больше, чем послам и их супругам. Поскольку, ну, дипломаты должны писать что-то хорошее, тем более дипломатическую почту могут вскрыть, прочитать, и там, не дай бог, напишешь плохо о красоте императрицы, навсегда испортишь отношения с державой. Вот. А фельдмаршалу Миниху быть благодарным Елизавете было не за что. При ней его чуть не колесовали, так что чудом избежал смерти. Будущая Екатерина II, тогда еще великая княжна, так описывала маскарад 1744 года, для которого по высочайшему приказанию дамы переоделись мужчинами, а мужчины – дамами. Это была вообще такая любимая фишка Елизаветы, поскольку она была выше среднего роста, по молодости очень стройной, с прямой очень спиной, с такими длинными ногами. Вот ей мужские наряды очень шли, так считалось. Поэтому она любила такие маскарады с переодеваниями. На этих переодеваниях, переодевшись в форму офицера русского, выглядела Елизавета очаровательно. Как вы понимаете, не всем эти маскарады нравились. Я думаю, что кроме нее, они вообще никому не нравились. Особенно не нравились мужчинам. Ну, представьте себе, как чувствовали себя мужчины во всех этих 16 юбок, шляпки. Кстати, так она и писала: «Из всех дам мужской костюм шел вполне только к одной императрице. Ни у одного мужчины я никогда в жизни моей не видала таких прекрасных ног. Нижняя часть ноги удивительно стройна». Я цитировал, это в кавычках. Кстати, назывались эти балы переодевания
метаморфозы. Никита Сергеевича Михалкова есть такой замечательный цикл спектаклей по Бунину и Чехову. Называется «Метаморфозы». Кто не видел, я крайне рекомендую. Очень интересно. На тот момент, когда об этом писала Екатерина, Елизавете было уже сильно за 30. Это уже, мы помним, Бальзака. Преклонный возраст для женщины по тем временам. И она, конечно, растолстела. После 35 Елизавета издала очередной указ, по которому все дамы на балах должны одевать только свободные платья. Уделяя очень большое внимание своей внешности, Елизавета, конечно, и любая женщина, в случае с императрицей, обладающей абсолютной властью, конечно, с неким гипертрофированным чувством, ревновала к красоте других женщин. Вот однажды Елизавета обрила себя наголо, вы не поверите. Там какие-то проблемы у нее случились с волосами. То ли она посыпала их какой-то неправильной пудрой, и эта пудра никак не смывалась никакими средствами, никакими дегтярными мылами, ничем. Шампуня не было. Почему? Потому что шампунь делают из чего? Шампунь делают из нефти. А нефти тогда не добывали. А потом нефть и немножко ароматизаторов. Вот то, чем вы моете голову. Тогда волосы мыли натуральными средствами. Яйца, желтки, белки. Ну, максимум какое-нибудь натуральное было. И вот она никак не могла отмыть себе голову от этой пудры, поэтому поступила кардинально, побрилась наголо. Ну и что делать? Приказала всем придворным дамам, и вообще всем дамам, которые появляются во дворце, тоже побриться наголо. Ну и носить, соответственно, парик типовой, пока волосы не отрастут. Обидно же одной. Художники рисовали Елизавету строго в анфас. Вот на всех портретах у нее красивое, правильное лицо. Строго в анфас. Почему в анфас? Потому что она была курносой. Вообще, мне кажется, курносы так симпатичны. Вот. Но Елизавете это не нравилось. Тогда в моде были строго все. Римский профиль. Вот. Поэтому императрица на портретах строго в анфас. Вздорная была, конечно, она девушка, скажем так. С одной стороны, конечно, человек был добрый. И это очень важно, потому что вот эта ее искренность, ее доброта, она очень положительно вообще влияла на нравы империи. Впервые, внимание, при Елизавете запрещаются пытки несовершеннолетних в процессе дознания. Ну, раньше пытать детей, ну, порядки вещей. Более того, она издает несколько рескриптов, которые не запрещают, но всячески не рекомендуют использовать вообще пытку в качестве дознания в процессе следствия. Ну, царская рекомендация многого стоит. И, конечно, вот эта роль тайной канцелярии и пытошных, она при Елизавете совсем не та, что была при Анне Иоанновне. Уж не будем вспоминать Петра Великого. Вот там уж там со зверствами все было в порядке. Ей все время жалко людей. Вот она неоднократно ездила когда по Петербургу, там по центральным улицам, и видела на улицах пьяных, и в конце концов не выдержала. И просто повелела запретить все питейные заведения в центре столицы. Ну а заодно тут же этот запрет распространился и на Москву, на центральные улицы Москвы. Это прекрасное, благое начинание. Недолго способствовало снижению пьянства и алкоголизма, как бы сейчас сказали, потому что бюджет Российской империи стал терять так много денег, что потихонечку все вернулось на круги своя. Но порыв был такой вполне горбачевский, такой, лигачевский такой, искренний и правильный. Вот не нравились ей пьяные на улице. Когда 1 ноября 1755 года в далекой-далекой Португалии произошло одно из самых грандиозных в истории того времени землетрясений, и Лиссабон был буквально в течение нескольких минут стерт с лица земли, погибли тысячи людей. Елизавета Петровна долго рыдала, читая об этом новости, даже выделила большую сумму на восстановление города. Португальцы должны быть ей обязаны. Вообще все ее обеты, начиная от обета, который она дала при власти, никого не казнить смертной казнью за свою жизнь, она их соблюдала, и это хороший обет. Вот суды приговаривали при Елизавете в соответствии с законами Российской империи за богохульство, за оскорбление императорского величества, за убийство, за разбой. Приговаривали к смертной казни. Десятки таких и сотни приговоров проходили через императорскую канцелярию. И каждый раз Елизавета отменяла приговор, заменяя его, ну, как правило, ссылкой куда-нибудь в Сибирь на вечные времена. Мир тогда такого просто не знал. Она, умирая, не только когда пришла к власти, провела огромную амнистию, но, умирая, тоже подписала целый ряд указов, амнистировала десятки тысяч должников, осужденных по мелким незначительным делам. Хотела быть доброй. Правда, вздорной девушкой тоже была.
не раз, и не два, и не три, и не десять она могла надавать пощечин прилюдно придворным дамам за какую-нибудь невинную провинность. Ну, например, велела императрица не ходить с розами и с цветами в прическах высоких. Ну, так, чтобы не выделяться на ее фоне. А не раз, и опять розу себе в прическу. Ну, неважно, ты графиня там или баронесса, возьмет императрица ножницы, так скажет, на колени встала, отстригает этими ножницами локон вместе с розочкой, ножницы отдает, по щекам отхлещет баронессу, ну все, иди, дура, свободно, в следующий раз не пытайся выглядеть краше, чем государыня. Нам это кажется дикостью, ну а по тем временам что-то было, почти полоскало. Елизавета всю жизнь панически боялась переворотов. Вообще считается, что она не спала чаще 2-3 ночей в одной комнате. Комнат во дворце было много, и вот она все время спала в разных комнатах. Все время, помимо охраны, соседние комнаты тоже были заняты придворными дамами, зачастую по 3-4, которые тоже спали. Чтобы попасть в комнату к императрице, надо было сначала разбудить всех этих дам, то есть поднять большой шум. В комнате с Елизаветой она боялась темноты. Все время горели свечи, кто-то находился. Она часто просыпалась во сне, ей снились кошмары, она кричала. Возможно, ей снилось, что она точно так же лишается престола в результате военного переворота, как лишила она свою предшественницу, Анну Леопольдовну. Есть легенда такая в разных источниках, что если она начинала кричать во сне, то специально представленный человек подходил к ней, клал ей холодную ладонь на лоб и говорил: «Лебедь белая, лебедь белая». От этого белолицая лебедь Елизавета умиротворялась и засыпала. А вот этот вот человек с холодными руками, который таким образом ее умиротворял всегда, потом получил дворянский титул и специальную фамилию Лебедев. Ну, может быть, это и легенда. Кстати сказать, факт, ну, уже во взрослые годы, очень любила, когда ей чесали пятки перед сном. И этой милости добивались многие знатные дамы, потому что пока императрице чешешь пятки, много о чем можно ее попросить и много о чем можно договориться под хорошее настроение. Поэтому дело это было весьма почетным и востребованным. Она была ужасно суеверна. Есть целый ряд историй, по-разному излагаемых, но все примерно об одном и том же. Я одну из версий расскажу. Когда канцлер Бестужев принес ей на подпись императорский указ об объявлении войны Пруссии, Россия вступала в Семилетнюю войну, она написала своим красивым почерком, обмахнула перо в чернильницу, написала «Е» с завитушками, потом задумалась о чем-то. В этот момент на перо села муха, чернила капнули, образовалась ужасно некрасивая клякса на тексте указа, и Елизавета сочла это дурным предзнаменованием. Она отложила перо и сказала: «Нет, я войны не будет, я указ не подписываю». Вот, и канцлеру, и всему правительству пришлось потом не одну неделю бегать за императрицей, доказывая ей, что все-таки пришло время России вступить в эту грандиозную европейскую семилетнюю войну. Кому интересно, почитайте. И можете еще посмотреть фильм «Гардемарины». Я не помню, какие, кажется, третий «Гардемарины». Там прекрасно изображено одно из сражений этой большой войны, которая, по сути своей, была мировой войной, предтечей мировой войны, семилетняя война, в которой Российская империя с большим успехом при Елизавете Петровне поучаствовала.

Дорогие глубокоуважаемые школьники, студенты, взрослые, мамы и папы, всем, кому интересна русская история, мы продолжаем наш рассказ про одну из любимых государынь нашей истории, добрую, прекрасную, веселую и красивую Елизавету Петровну, дочь Петра I. На прошлой лекции мы поговорили об ее личных качествах. Внутри страны происходило много чего. Конечно, Елизавета внутренней политикой, и промышленной, и сельскохозяйственной политикой не занималась. Не надо думать, что она работала так, как работают сегодня президенты, премьер-министры, как работал в те времена Петр I, реально занимаясь, или Екатерина, занимаясь там внутригосударственными проблемами. Елизавета была более легкомысленным человеком, но при ней была большая команда, как бы сейчас сказали, разноплановых, образованных и, самое главное, энергичных мужчин, которые сделали много хорошего для нашей страны. Ну, начнем с того, что происходило с экономикой. С одной стороны, экономика при Елизавете росла очень хорошими темпами. Государство мало вмешивалось в экономическую жизнь, немного регулировало ее налогами. Налоговое бремя вообще было невысоким. Как бы сейчас сказали, корпоративные налоги были ничтожными. Основной ресурс страны — это были люди. И основной источник пополнения бюджета, помимо целевых сборов на соль, табак, совсем немного собирали, кстати, с табака. Идея Петра много зарабатывать на табаке, она ни к чему не привела. Акцизы, алкоголь, лицензия на открытие питейных заведений — это была одна часть доходов. Естественно, таможенные пошлины, но внутренние и внешние. Но основным источником дохода была подушная подать. Подушную подать платили главным образом крестьяне и там еще в определенной пропорции еще несколько категорий населения. Чем больше население страны, тем больше подушная подать, тем больше бюджет. Люди, души тогда, это была вот нефть и газ сегодня. Главный источник пополнения бюджета. Что хорошего было сделано в экономической части? Ну, во-первых, за счет низких, как я сказал, корпоративных налогов и стимулирования отечественной промышленности при Елизавете расцвела металлургия. Россия экспортировала везде огромное количество металла, много очень производила, и в этом отношении была мировым лидером, стала мировым лидером. Хотя вспомним еще там до Петра, вообще никакой металлургии в стране не было в принципе, она только появилась при ее отце. Второе, потихоньку росло сельское хозяйство, но, к сожалению, большому положение крестьян, оно становилось хуже. Потихоньку положение дворян лучше. Дворяне понемногу, это началось еще с Екатерины I, и так от раза к разу, шаг за шагом, переходили из категории служилого сословия, который всю жизнь служит государству и только за это имеет право на поместье, какую-то ренту с крестьян и возможность не заниматься там физическим трудом. Физическим трудом ты, конечно, можешь не заниматься, но когда царь свистнет, значит, шпагу в зубы и по лестнице туда полез наверх, на крепость. Поэтому еще неизвестно, чья жизнь спокойнее, крестьянина или дворянина, рискующего жизнью и здоровьем ежечасно. Страна воевала постоянно. При Петре I дворянство – это тяжелая служба. При Елизавете все больше и больше, больше поблажек. В частности, дворянских детей записывают в полки теперь с 3-4 лет. Будучи детьми и подростками, они понемногу росли по службе. Получается, что солдатами уже никто не служил. Мы с вами помним Петруша Гринев, он сразу попадает в армию офицером, ничего не зная и ничего не понимая в том, что должен уметь армейский офицер. Не говоря уже о том, что срок дворянской службы 25 лет, он был ограничен предшественниками Елизаветы. А если мы записались в полк в 3 года, то 28, и ты свободен, все. 28, 30, 35, дальше занимайся своей личной жизнью. Это не как при Петре, пожизненно. Поместья с крепостными отныне могли держать только дворяне. Все остальные, будь ты богатым мещанином, купцом, промышленником, да может там заводчиком-миллионером, нет, ты должен был продать все свои владения в течение полугода, согласно Елизаветинскому указу. Заводом владеть можешь, а владеть землей с крепостными душами – это узкая привилегия одного сословия – дворянства. Впоследствии, когда пройдет через несколько десятилетий, когда одна из самых хитроумных властительниц на российском троне Екатерина II задумает написать некое подобие конституции и соберет некое подобие предпарламента для этого и обратится к этому предпарламенту с наказом,
чем они должны заниматься. Перед парламентом были собраны представители всех сословий, ну, кроме крепостных, естественно. Горожан, и купцов, и промышленников, и дворян, и духовенства. Она ждала, конечно, от них, что образованное сословие предложит как-то ограничить, а может быть даже и отменить крепостное право. Сама Екатерина, как мы знаем, по молодости была противницей крепостничества, начитавшись французских просветителей. Ну так вот, ничего не получилось, потому что требования были строго обратные. Купцы, промышленники и горожане говорили, что ситуация с крепостничеством отвратительная. Ситуация эта бесчеловечная и ужасно несправедливая. Ужасно несправедливым обращались к матушке-императрице горожане, купцы и богатые промышленники. Является то, что дворяне владеют живыми душами. Это бесчеловечно. Живыми душами не должны владеть дворяне. С какой стати только дворяне? Почему этого права лишены любые, кто может эти живые души купить на свободном рынке? Почему этого права лишены купцы? Почему этого права лишены хозяева заводов? Поэтому отмена крепостничества снизу при Екатерине не случилось. А вот как раз право закрепить только за дворянами, за одним сословием, владение землей и крепостными, это как раз произошло при доброй Елизавете. Действительно, произошло хорошее одно дело для экономики. Были отменены все внутренние таможенные пошлины. Мы сейчас не можем этого представить, но тогда, отвозя товар откуда-нибудь с Волги в Петербург, ты пересекал несколько таможенных постов и несколько раз должен был заплатить мзду, там, официальную, государственную, я уже не говорю про все остальное, заплатить таможенную пошлину. Один из приближенных к Елизавете той поры, знаменитый Петр Шувалов, убедил ее в том, что необходимо это сделать, и все внутренние пошлины были отменены. Это, конечно, стимулировало торговлю, стимулировало рост торговли и производства при Елизавете. Кстати сказать, Петр Шувалов был главным заодно и выгодоприобретателем от этого решения, поскольку владел и поместьями, и заводами, был крупнейшим, как бы сейчас сказали, перевозчиком товаров по всей стране. Вот. Ну, в данном случае его частный интерес совпал с государственным, и слава богу. Правление Елизаветы ознаменовалось большим количеством восстаний. Мы, конечно, все помним Пугачевщину, ассоциируя ее с Екатериной. Но при Елизавете тоже восставали башкиры, тысячи приписных крестьян, так называемых, приписных к заводам. На Урале жизнь у них была тяжелейшей, никаких шансов как-то продвинуться и чего-то добиться в жизни не было. Положение их ухудшалось, а тем временем в 1760 году дворяне получили право ссылать неугодных крепостных в Сибирь. Ну, просто так, то есть фактически вершить над ними суд. Если Петербург был городом относительно безопасным, все-таки столица, много войск, много полиции, то, например, в Москве творилось при Елизавете черт знает что, просто какой-то город Син-Сити, город греха. Было проведено расследование, которое обнаружило, что практически вся московская полиция, весь московский сыск находится в сговоре с организованными преступными группировками, державшими в ужасе Первопрестольную, во главе с Ванькой Каиным. Вот тот самый Ванька Каин, легендарный, он как раз разбойник и бесчинствовал при Елизавете. Причем Ванька Каин не просто разбойничал, грабил и брал мзду с купцов, так, занимался рэкетом таким. Но помимо этого он еще и устранял конкурентов, причем делал это руками коррумпированных полицейских. Ну, в общем, Чикаго. Говоря о хорошем, именно при Елизавете начинается эпоха просвещения в России. При ней выходит указ о расширении сети начальных школ. Это 1744 год. Открываются первые гимназии в Москве и в Казани, 1755-1758 год. По инициативе Ивана Шувалова, позднего фаворита Елизаветы, открывается Московский университет. Открывается он на Татьянин день. Святая Татьяна становится покровительницей Московского университета и всего с той поры российского студенчества. А Московский университет – это уже не какие-то, значит, там небольшие курсы при Академии наук. Тоже было высшее образование по тем временам, но такое не очень систематизированное. Московский университет – это уже классический университет с факультетами, который готовит чиновников для высшей государственной службы. Подготовка от совершенно мирового уровня. Там преподают профессора с мировым именем Михаил Ломоносов, один из инициаторов открытия университета. Именно поэтому
Он и называется у нас имени Ломоносова. При Елизавете в 1757 году дается импульс, и по сути это де-факто это рождение Российской академии художеств. Конечно, Зураб Константинович Церетели, который ищет более глубокие корни основания Академии художеств, он находит их в соответствующем указе Петра I. Действительно, Петр I подписал указ о создании Академии художеств, но только создана она не была. Потом в каких-то таких ограниченных форматах она существовала, за небольшие, как бы сейчас сказали, спонсорские, меценатские средства. Действительно, полноценным большим учреждением Академия художеств становится при Елизавете, ей покровительствует тоже Иван Шувалов. Иван Шувалов очень необычный человек, любит науки, любит искусство, поддерживает ученых, поддерживает живописцев. Впервые направляет тогда живописцев в Италию на долгие времена на обучение искусством, скульптуре, архитектуре. Надо сказать, кстати, вот Иван Шувалов был вообще, обращаю всех внимание, замечательный человек, в том числе и потому, что он, в отличие от других фаворитов всех той эпохи, в общем, ничего себе лично не просил. Он даже отказался от графского титула. Он вообще был из небогатых дворян. И когда Елизавета предложила ему стать графом, не надо, зачем? Кстати, первая Академия художеств находилась прямо в его доме, в его дворце. Он отдал собственный дворец под классы и обучение русских художников. Когда Елизавета уйдет в мир иной, и Шувалов перестанет быть фаворитом, он был особым фаворитом, он был намного моложе Елизаветы, он был единственным, кто имел право в последние годы жизни входить к ней без доклада и от ее имени выступать на заседании Сената и правительства. Устами Шувалова говорила императрица. Вот когда Елизавета уйдет в мир иной, выяснится, что Шувалов-то и за все эти годы денег больше потратил, чем заработал. Оказался совершенно, как был небогатым дворянином, так и остался не особо богатым дворянином. Другие фавориты таких ошибок не допускали. Что еще хорошего? Огромные деньги выделялись при Елизавете на обустройство Петербурга. Вот тот Петербург, который мы видим сегодня, прекрасная северная Пальмира, город удивительной архитектуры, это не Петербург Петра I. Петр I только спланировал, проложил проспекты, нарисовал, как оно должно быть. Но самые красивые здания, сам стиль, который потом получит название Елизаветинского барокко, сам стиль, созданный прекрасными итальянскими и российскими архитекторами, этот стиль был заложен при дочери Петра, при Елизавете. При ней построен Зимний дворец. Кстати, она в нем так и не успела пожить. При ней строится Екатерининский дворец в Царском селе. При ней кардинально перестраивается, ну, по сути, заново строится Петровский резиденция на берегу Финского залива, Петергоф. При ней Петербург обретает свой стиль. При Елизавете рождается, естественно, русский национальный театр. Уже полноценный, пользующийся покровительством государства, императорский театр. У нас почему-то считается, что первым был театр Федора Волкова. Такая вот идея родилась в Советском Союзе еще в сталинские времена, потому что как-то нехорошо, когда императоры создают театр. Театр должен быть народным, поэтому он должен быть создан простым человеком, Федором Волковым. Не в столице, а в Ярославле. Чтобы театр пошел из глубины народных масс. Вот тогда Федор Волков, собственно, и был назначен создателем русского театра. Что, конечно, отчасти правда, потому что действительно в Ярославле Федор Волков создал замечательный русский актер и организатор театрального дела. Он создал небольшую труппу, которая на частных подмостках давала театральные представления. Скажем честно, что и до Федора Волкова были другие труппы, которые тоже давали театральные представления. На других частных подмостках, просто, может быть, они не так сохранились в истории. А почему сохранилась история о труппе Волкова? Потому что когда Елизавете внушили мысль о необходимости создать свой государственный императорский театр, то для создания этого театра она пригласила не абы кого, а пригласила профессионала, у которого уже был соответствующий опыт, и была своя труппа. Она пригласила Федора Волкова. И Федор Волков создает в Петербурге в 1756 году уже первый государственный театр, который в будущем назовут Александринским. Поэтому у нас первый театр считается театр Федора Волкова в Ярославле, а первый государственный театр – это Александринский театр. Драматически, почему-то имени Пушкина, никто про это не знает,
Александринский драматический императорский имени Пушкина. Театр сейчас, плюс ко всему, называемый еще и первым национальным театром России. Этот театр создан Елизаветой. Говоря в целом о внутренней политике Елизаветы, продолжается расслоение общества все больше и больше. Дворянство совершенно отдельное сословие с отдельным блоком привилегий, говорящим уже тогда, это начинается на другом языке. Чем образованнее становится дворянство, тем меньше оно говорит по-русски. Тем больше уже впервые при Елизавете оно начинает говорить по-французски. Дальше это разовьется и достигнет своего апогея уже в XIX веке при Александре, когда русский язык станет для российского дворянства иностранным. Говорить они будут по-русски зачастую хуже, чем по-французски или по-английски, а писать будут совсем плохо. Но если это мы хорошее дело, появилось первое непоротое поколение дворян, при Елизавете прекращается практика телесных наказаний для дворянства. А это важно, потому что появляется большой слой людей с чувством собственного достоинства. Дуэль и распространение дуэлей при Елизавете и потом при Екатерине, как с ними не борется государство? Это на самом деле знак того, что люди ощущают, что такое честь. И что такое свое достоинство. И чем больше в стране людей с собственным достоинством, тем по-другому строится жизнь в этой стране. Благодаря гимназиям и начальным школам, созданным при Елизавете, доступ к образованию получают не дворяне. Все, дети купцов, чиновников. Это тоже очень хорошо. В общем, и в целом можно сказать, что 20 лет внутренней политики Елизаветы – это первый шаг к политике просвещенного абсолютизма, созданной и достигшей своего апогея позже при Екатерине II. И, наконец, о войнах. Были две важных войны, две больших войны, о которых надо помнить. Ну, а мы с вами, как любители военной истории, конечно, не должны забывать, как мы подписывали мир с шведами в Финляндии, на их территории. Берлин просто брали походя без боя. В первый, далеко не последний раз.

Расскажем сейчас о внешней политике, о двух больших войнах, в которых участвовала Россия в это время. Об этом надо знать. Важно, что именно в эти годы стало ясно, что Россия окончательно стала большим игроком на международной арене. Ворвавшись в Европу, ворвавшись в большую политику при Петре Первом, окончательно затвердилась в этой большой политике Россия при Елизавете. Есть такой исторический анекдот. Петр Первый, якобы гуляя со своим наставником и другом Лефортом, спросил его: почему, я не могу понять, когда смотришь на карту, Россия такая большая, а с ней никто не считается. А европейские державы, вот эта вот Голландия, она такая маленькая, и германские герцогства такие маленькие, а все вынуждены с ними договариваться. Лефорт улыбчиво сказал: государь, Россия большая, но у нее очень маленький политик в Европе. А у Голландии, Англии они маленькие, но у них такой огромный политик, что все вынуждены принимать это во внимание. При Елизавете Петровне без участия России уже никакой политик в Европе не делался. Две войны, о которых должен знать каждый школьник. Первая – это русско-шведская война, легко запомнить, 1741-43 год. Шведы попытались и будут пытаться после этого, вплоть до времен Александра I, шведы пытаются отвоевать все то, что было ими потеряно во время Северной войны и было отдано Петру I. Шведы пытаются вернуть себе Прибалтику, Петербург, нынешнюю Ленинградскую область, ну и так далее, и так далее. Большое количество островов в Балтийском море. Значит, речь идет о доминировании в Северной Европе. 1741-1743 год. Русские войска и русский флот последовательно громят шведов. Шведы вынуждены в счет компенсации материальных потерь Российской империи отдать ей еще часть территории. И в тогда еще шведском, а ныне финском городе Або подписывается очередной мир, где в очередной раз шведы клянутся на крови, что признают все территориальные уступки Российской империи и более никогда к этому вопросу возвращаться не будут. Ну, конечно, врут, как все врут всегда в мировой политике.

принимавших участие в этой семилетней войне, ну, я говорю, это Англия, Франция, Австрийская тогда еще империя, масса германских государств и в первую очередь Пруссия, растущий военный монстр германский, возглавляемый энергичным и талантливым военачальником Фридрихом II. Ну и вот так постепенно втянулась в эту чужую войну и Российская империя. По большому счету могла стоять в стороне. И если бы мы были такими же умными в этой части, как американцы, то мы бы стояли и ждали бы до самого последнего момента, чтобы в последнюю секунду примкнуть к выигравшей стороне, получив максимальные дивиденды при минимальных человеческих и материальных потерях. Ну, к большому сожалению, как раз российская военная политика, она исторически всегда отличалась от военной политики Соединенных Штатов Америки. Те обычно участвовали в войнах, ну, как в Первой мировой войне, во Второй мировой войне, придя туда под финиш и получив максимум возможного. Мы ввязывались в войну нередко за чужие интересы с самого начала, тянули на себе основной груз, не получали минимальный результат. Хотя наша история знала и исключения. В данном случае мы ввязались по настоятельной просьбе нашего союзника Австрийской империи. Три сражения, которые провела русская армия в течение этой войны, которые надо... И запомнить их невозможно, их название. Но есть системы, по которой можно попытаться их запомнить, потому что это сражения, которые в значительной степени... Ну, во-первых, это слава русского оружия, это появление новых великих полководцев. Вообще, это то, чем можно гордиться. Итак, три сложных слова. Первое. Все три сражения прошли в августе. Легко запомнить. Все три сражения между Россией и Пруссией, Пруссия главный игрок в этой семилетней войне в Европе, шли они каждый год, 1757, 1758 и 1759 год. Каждая из них показывала, насколько не просто сильна русская армия, а насколько иной русский солдат и насколько иной русский офицер. Даже по мировому стандарту тогдашней европейской военной культуры. Напомню вам, что Петр I почти с нуля создает современную российскую армию. И вот к чему приходит эта армия спустя 20 с небольшим лет после смерти Петра I. Итак, первое сражение августа 757 года при Гросс-Егерсдорфе. Русские против пруссаков. У нас каждый раз не очень удачное общее руководство войсками. Мы почти на грани поражения. И неожиданно молодой генерал, не помню, сколько ему было лет, но вряд ли больше 40 на этот момент, Румянцев, будущий прославленный фельдмаршал и победитель турок, глядя на то, что происходит на поле боя и на бездействие верховного командования, берет 4 полка, инициативно проводит их сквозь лес и неожиданно, без приказа, собственным решением, не согласовав это решение со штабом главнокомандующим, атакует во фланг армию Фридриха. Пруссаки разбиты. Фактически, стоя на грани поражения, мы получаем победу. Ну, беда лишь в том, что мы не воспользовались плодами этой победы, мы не преследовали прусскую армию, мы не добили ее, как Петр добил шведов под Полтавой. Но мы видим с вами, как инициативно ведут себя молодые национальные офицерские кадры и как стойко ведет себя русский солдат. Спустя год следующее сражение при Цорндорфе. Опять русские, опять Фридрих II. Фридрих II атакует без остановки, используя лучшую в Европе кавалерию, лучшую в Европе артиллерию, самый свой излюбленный метод косой атаки, вымуштрованный прусскими войсками. Почему надо запомнить? Цорндорф – это самое кровопролитное сражение, если принимать во внимание пропорции убитых и раненых. К участникам, ну, наверное, оно даже более кровопролитное, чем Бородинская битва. Одно из самых кровопролитных в истории европейских войн того времени. Ничья. Русские стоят насмерть, пруссаки сделать ничего не могут. Ну, естественно, каждый рапортует о победе, но это ничья. И именно после этого Фридрих II произносит свою бессмертную своей правильности фразу. Этих русских солдат мало убить, их еще надо повалить, потому что наши стоят, их повалить невозможно. И спустя год третье сражение, опять сложное немецкое название, Кунерсдорф, 1 августа 1759 года. Все повторяется заново, но на этот раз мы переходим в контрнаступление. Это тотальный разгром великого Фридриха II, тотальный разгром его армии. Он еле спасается с поля боя сам. Это бегство, сопоставимое с бегством Карла XII с Полтавского поля боя. Это
как белизна для французов. Фридрих пишет, что

империя пала, все потеряно. В одном из писем, отправляемых домой, с гонцом он указывает: готовьтесь собирать вещи, скорее всего, это конец. Но мы опять не преследуем, мы опять стоим, топчемся, не воспользуясь плодами этой победы. Было даже целое судебное разбирательство потом, почему мы остановились и не преследовали Фридриха. Фридрих умудрился, надо сказать, с невероятной энергией собрать за данные ему пару месяцев передышки новую армию. Таким образом, вся мировая история пошла по другому пути. Потому что представьте себе, вот что бы было, если бы мы добили тогда Фридриха. Значит, не было бы Пруссии, значит, не было бы потом объединения Германии Бисмарком, значит, не было бы Второго и Третьего Рейха, и, возможно, не было бы мировых войн. История не знает условного наклонения, но интересно посчитать, что бы произошло, поведи себя командование русской армии при Кунерсдорфе в августе 1759 года чуть-чуть более энергично и решительно. Мы занимаем Берлин. Ну, правда, тогда взятие Берлина, это все-таки был не 45-й год. Фридрих не защищает Берлин. Для него столица не там, где столица, а где его палатка походная. Вот поэтому бог с ним, с Берлином. Мы входим туда практически без боя. Находимся в Берлине 2 недели. Получаем громадный выкуп от берлинского магистрата. 200 тысяч талеров. Очень много золота в счет компенсации всех расходов русской армии на транспортные издержки Петербург, Берлин, обратно. Ну, приятно все-таки. Вот. 2 славные победы. При этом Россия не воюет ни разу с Турцией при Елизавете Петровне, что редкость большая. Мы с турками воевали вообще все время без остановки. Но вот эти 20 лет были удивительным измерением. Мы не воюем с Персией на Кавказе, что тоже удивительно и приятно. То есть действие концентрируется на западном направлении. Но зато мы потихоньку расширяем нашу территорию. Именно тогда при Елизавете Крашенинников занимается исследованием Камчатки, а вторая экспедиция Геринга обследует берега Аляски. Подводя предварительные итоги, итоги как в части внутренней политики, так и в части внешней политики, хочется сказать, что они были очень успешными. Посмотрите, 2 выигранных больших европейских войны, расширение и освоение новых территорий на юге, на востоке, плюс развитие экономики, промышленности, убрали таможенные барьеры, просвещение, образование. Казалось бы, Елизавета пела, веселилась, переодевалась в свои бесчисленные 15 тысяч платьев, но страна-то жила и развивалась. И, может быть, именно это симпатичное время такого постпетровского, спокойного, самое главное, нежестокого застоя, с такой симпатией и с такой ностальгией потом и вспоминалась. Она, знаете, она как вот, как Брежнев. Она и войдет в нашу историю как такая добрая императрица, при которой никого не дерзали, а вроде бы все было хорошо. Елизавета Петровна вот с тех пор, как она не смогла усилиями своего отца выйти замуж за Людовика XV, короля Франции, а потом была очень грустная, я рассказывал о ней раньше, история ее сватовства со шведским принцем, так и осталась незамужней. Легко запомнить, кстати, Елизавета Петровна, королева-девственница, и Елизавета I английская, которая, правда, жила существенно пораньше, тоже была королева-девственница, тоже незамужней, тоже при ней Британия достигла больших успехов. Но, в общем, девственницами, конечно, ни та, ни другая не были. У Елизаветы за 20 лет было определенное число фаворитов, не секрет. Я перечислю лишь несколько фамилий. Конечно, Разумовский, Шувалов, Бутурлин, Нарышкин, Шубин, молодой, когда она еще совсем была, тоже молодой офицер. Помните, мы о нем говорили 3-4 лекции назад. Лялин, Бекетов, наверное, были какие-то еще. И в этом отношении она не была ни развратной, ни, наоборот, слишком скромной. Это была общая практика, забегая вперед. И личная жизнь Екатерины II тоже была ничем не выдающимся по сравнению с нравами в Европе 18 века. Тогда. Фаворитизм в то время был совсем не тем, что сегодня. Фаворит – это почти официальная должность. Он присутствует на официальных мероприятиях. Он на полшага сзади, рядом с императрицей. Он может быть облечен высокими государственными должностями, а может быть и нет. Вот, например, Иван Шувалов, о котором мы говорили ранее, не натаскивал на себя титулов и полномочий, как тот же Меншиков, другие фавориты екатерининские, более поздние. Но он вполне внятно и четко от своего имени формулировать волю императрицы. Были даны такие полномочия. То есть фаворит – это почти официальная должность. Выделим 2. В первую очередь ровесники Елизаветы. Они были ровесниками. Алексей Разумовский. Романтическая фигура. 1709 года рождения. Вообще звался он по рождению Алешка Розум. По предкам, видимо, был такой умный, поскольку по-украински Розум – это разум, ум. Юношей Алешка сбежал от отца, простого
украинского казака, жил где-то у дьячка, пел на клиросе. И вот однажды некий полковник Вишневский набирал певчих для придворного хора. Так Алешка Розум и попал в Петербург, где случайно познакомился тогда еще совсем не с императрицей, а с великой княжной Елизаветой. Так он стал ее возлюбленным. Вообще, после прихода к власти Елизаветы за Разумовским утвердилась слава ночного императора. Много говорят о том, что у них были внебрачные дети, доказательств прямых нету, но небезызвестная княжна Тараканова как раз выдавала себя за дочь Елизаветы и Алексея Разумовского. Алексей Разумовский становится графом. Неизвестно, был ли он действительно только фаворитом, поскольку много свидетельств разных, косвенных, что все-таки венчался, тайно венчался с Елизаветой где-то в подмосковном Перово. Поскольку эти свидетельства никак не были подтверждены документально, то есть не было брачных документов с подписями и печатями, то есть такая интересная история, что после кончины Елизаветы Петровны Екатерина, посланец императрицы, вручил Разумовскому указ о признании его императорским высочеством в случае, если Разумовский предъявит какие-то бумаги, подтверждающие, что он действительно был венчан, как все считали, между собой, как все считали, что он был венчан с Елизаветой. Далее цитирую. «Разумовский пробежал указ о признании за ним титула высочества, тихо встал с кресел, подошел к комоду, вынул из потаенного ящика бумаги, обвитые в розовый атлас. Он развернул эти бумаги и стал с благоговейным вниманием их читать, не прерывая молчания. Прочитав бумаги, он поцеловал их, подошел к образам, перекрестился со слезами на глазах и с приметным волнением, подойдя к камину, бросил бумаги в огонь и опустился в кресло». Таким образом, был или не был венчан Разумовский с Елизаветой, остается тайной. Скромный или, может быть, осторожный Алексей Разумовский навсегда отказался от претензий на какое-то особое титулование либо на особую роль в империи. Вообще, все вспоминают его как человека, ну, поскольку он был с самых низов, ну, сын казака, певчий в церкви. Все вспоминают его как человека доброжелательного, никогда не рвавшегося к власти, не жадного. Единственным недостатком которого, ну, если это можно считать недостатком, если он крепко выпьет и с кем-то крепко повздорит, то может дать кому-то в нос. Но потом, правда, всегда извинится и поцелует виноватого. Неплохой, наверное, был человек. Государственными талантами он, не знаем, обладал ли, но никогда в государственные дела не вмешивался. У него был, правда, младший брат. Брата звали Кирилл. А Кирилл пас свиней. То есть, если старший пел на клиросе, то младший работал свинопасом. И когда за ним отправили гвардейцев, чтобы тоже привезти его в Петербург, то, по легенде, Кирилл так перепугался, что прятался на дереве, залез чуть ли не на вершину какого-то там дуба, поскольку испугался, думал, что его хотят забрать в армию, отправить на войну, а воевать он не хотел. Сняв этого чумазого паренька, малоросского, с дерева, его помыли, причесали, привезли в Петербург, вздохнули и отправили на 3 года учиться в Европу. У него был такой индивидуальный education tour. 3 года в Европе он посещал на полном серьезе. Он изучал иностранные языки. Он посещал лекции известных профессоров. С ним занимались лучшие европейские учителя того времени. И главное, он много ездил и смотрел, как живет мир. И вот буквально за 3 года малороссийский свинопас превратился в довольно симпатичного, светского молодого человека, который в возрасте, по-моему, то ли 19, то ли 18 лет по возвращении в Россию получил ответственное поручение. Он стал президентом Российской академии наук. Этим он немало поспособствовал росту российской науки, потому что в науках он особенно не разбирался, но после европейского своего гранд-тура искренне полюбил просвещение и всячески помогал ученым и профессорам. Состояние его было безмерным. Елизавета одарила братьев десятками тысяч крепостных душ, огромными поместьями. Ну, все это проесть было невозможно, поэтому вот и помогал Российской академии наук как мог. Теперь несколько слов о втором из могущественном фаворите Иване Шувалове. Я о нем рассказывал. Он был намного моложе Елизаветы. Это действительно был очень талантливый молодой человек, способствовавший подъему науки, просвещения. Фактически основатель Московского университета. Фактически основатель Российской академии художеств. Еще скажу одну очень важную вещь. Российская академия художеств тогда и Российская академия художеств сейчас — это 2 очень разных заведения. Потому что Академия художеств сейчас — это такое очень красивое объединение лучших российских художников. Это стать академиком Российской академии художеств, которую возглавляет горячо любимый Сурок Константинович Сарителли, это получить как бы
высшую степень профессиональной оценки в художественной среде. А Российская академия художеств тогда – это просто учебное заведение, это как школа искусств. Ну, не хочу сказать детская школа искусств, там не дети учились. Но это как институт, где учат рисовать, лепить, немного строить. И архитекторы в том числе рождались выпускниками Академии художеств. То есть это высшее учебное заведение. Это очень важно для развития страны. Это очень важно для украшения страны. А мы говорили с вами о том, как много внимания Елизавета и Шувалов придавали украшению Петербурга. Современный Петербург – это плод елизаветинской любви к красоте. Елизавета вела, как бы сейчас сказали, образ жизни нездоровым. В этом отношении она, конечно, напоминала свою маму Екатерину. Много ела, поздно ложилась спать, ну, редко когда, раньше, там, 3-4 часов утра. Много веселилась, много танцевала, была жуткой вообще сладкоежкой. Тогда сахар был редкостью, но вот фрукты, блины – это была слабость Елизаветы. Могла так за раз, ну, так легко съесть дюжину, две дюжины блинов. Очень любила красное вино. Ну, неудивительно, что, как я уже говорил, с детства немного склонная к полноте. С возрастом Елизавета совсем растолстела. Потребляла много косметики, следила за своей внешностью, а косметика той поры делалась с применением мышьяка и сурьмы. Вещь была сильно неполезная для кожи и вообще для организма. Со временем все больше и больше болела. Ходила она мало, с одышкой, задыхалась при ходьбе. У нее опухали ноги, с перебоями работало сердце. Вообще развивалась такая сердечная недостаточность. Судя по всему, у Елизаветы на фоне вот этого постоянного переедания сладкого был диабет, такой тяжелый по всем признакам диабета, да никак не лечили, не компенсировали. Врачей она не признавала никаких, лекарства не принимала. Единственным способом лечения признавала только кровопускание. Некий лекарь, лейб-медик при Елизавете, регулярные кровопускания делал и каждый раз получал за это какой-то совершенно фантастический гонорар. Даже не хочу называть цифру, я в нее не верю. Это просто невозможно. Но эта цифра фигурирует в источниках. Вот. Лекарства не принимала, потому что очень боялась отравления. Как мы помним, Елизавета вообще боялась покушения на свою жизнь. Все время жила вот таким, с предчувствием переворота. Поэтому с таким образом жизни удивительно не то, что она умерла в 52 года. По большому счету удивительно, что она дожила до 52 лет. Тем более, что все последние годы она вела очень затворнический образ жизни. Она мало выходила из дворца, иногда по неделе, по две проводя только в спальне, в своих внутренних покоях, где принимала и министров, придворных дам, и врачей. Как-то раз пошла в церковь, и прямо на ступенях храма, выходя, потеряла сознание, упала. Все решили, что все, умерла. Но через какое-то время пришла в себя и очень сильно это переживала. При всех прилюдно надолго потеряла сознание. Последние годы жизни Елизаветы в прошлое ушли. Дворцовые балы, увеселения, все эти метаморфозы, переодевания в мужское платье, веселье, оркестры, театры. В общем, в 50 лет она и выглядела, к сожалению, и вела себя как глубокая больная старуха. Умерла она 25 декабря 1761 года. Официальная версия — от горлового кровотечения неясной природы. Были приступы жестокого кашля, рвота с кровью. Скорее всего, это была такая очень тяжелая пневмония на фоне диабета и запущенной очень сердечной болезни. По большому счету, такие симптомы почти тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Конечно, были слухи об ее отравлении. Приписывались, что отравил ее Фридрих II, которого она громила все эти годы на протяжении Семилетней войны. Ну, слухи эти говорят, в общем, не столько о Елизавете, сколько о репутации самого Фридриха. Невысокой репутации Фридриха II в Европе. Что можно сказать хорошего, даже в связи с ее смертью? Вообще Елизавета, в отличие от своего отца, сразу задумалась о преемнике. Как только взошла на престол, определил и поняла, что она, скорее всего, замуж не выйдет и детей у нее уже не будет, все-таки не тот возраст, она сразу выбрала преемника. Естественно, ближайшим ее родственником по мужской линии был ее племянник Петя, сын ее старшей сестры Анны. Анна к этому времени умерла, как мы помним, которая очень любила читать. Петя жил в Германии, в крошечном немецком герцогстве Галштине. Это вот где-то сейчас на границе Германии и Дании, вот где-то там. Елизавета вызвала его из Германии, привезли сюда, обласкали, тут же дали ему дворец в Ораниенбауме. Кстати, кто не был в Ораниенбауме, обязательно посетите, это на фоне Петергофа или
царского села, менее раскрученная императорская резиденция, но, поверьте мне, очень-очень-очень интересная. Ему дали дворец в Ораниенбауме, ему дали орден Андрея Первозванного, кажется, ни за что, ни про что, за происхождение. Назначили наследником престола и отправили учить русский язык, математику с историей, которую он знал очень плохо, закон Божий. В Россию прибыла и будущая супруга Петра III, немецкая принцесса. Принцессу звали София Фредерика Августа Ангальд Цербская. И было ей всего лишь 15 лет. В семье ее звали Фике, сокращенно от Фредерика, а мы ее все будем знать как по русскому ее имени после Кристин, как Екатерину. Екатерину II или Екатерину Великую. Ну что ж, если бы Елизавета Петровна оставила после себя только этих двух наследников, только Петра III, о котором сказано было очень много плохого, но который очень мало плохого сделал, на самом деле. И об этом мы поговорим отдельно. И Екатерину, о которой и сказано много хорошего, и сделала она немало хорошего, но и плохого, о чем мы тоже поговорим. Вот если бы она оставила только таких наследников, то только ради этого нам стоило бы к ней хорошо относиться. Это был хороший выбор и наследника, и его супруги. К счастью, помимо этого, у веселой, доброй, весьма легкомысленной, расточительной и добра всем желающей Елизаветы Петровны, дочери Петра I, и без этого у нее было много заслуг перед матушкой России, за что мы ее можем вспомнить добрым словом. А, наверное, точнее всех характеризовал ее наш великий историк Василий Осипович Ключевский. Я еще раз позволю себе зацитировать, потому что великих историков надо цитировать. Кавычки открываются. «Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня 18 века, которую по обычаю русскому многие бранили при жизни и тоже по русскому обычаю все оплакали после смерти». Василий Ключевский. Лучше не скажешь.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Всем добрый вечер. Мы рады вас приветствовать в культурно-просветительском центре на нашем канале. Мы продолжаем цикл лекций «Экология беспозвоночных» или по-другому он называется «Неурочные беспозвоночные». Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про организмов, которые пошли в процессе эволюции по пути упрощения. Решили опроститься. На этой черно-белой фотографии перед нами какие-то странные структуры, похожие, не знаю, на семена какие-то. Эти структуры на самом деле формально являются одноклеточными, то есть каждый вот этот кружочек – это одноклеточная, ну, с некоторыми поправками, но одноклеточная структура. Тем не менее, это животные. У вас может возникнуть вопрос, но ведь животные бывают только многоклеточными. Я позволю здесь себе напомнить, у нас были уже разговоры, посвященные, собственно, одноклеточным существам, и обязательно еще будут. Раньше к царству животные относили и некоторых одноклеточных существ тоже. И в некоторых школьных учебниках до сих пор пишут, что там амебы, инфузории относятся к животным. Но я уже неоднократно говорил, что современная биологическая систематика, современная биология считает животных исключительно многоклеточными. То есть никакие одноклеточные организмы к царству животные не относятся. Ну тогда позвольте, а что же я до этого сказал, что перед нами животные? Вообще не похожи на животных эти штуки. Давайте разберемся. Что же это такое? Потому что на самом деле одно дело быть исходно примитивным. И, знаете, интуитивно нам кажется, что вообще эволюция – это движение от простого к сложному. Но в реальности эволюция – это и движение от сложного к простому. И внутри царства животные это замечательно реализовано. Давайте попробуем с этим разобраться. Позволю себе напомнить, что если схематично изобразить эволюционное древо жизни, отображающее местоположение всех, ну, самых крупных типов животных, я единственное приношу извинения, что нарисовано криво и от руки, правда, я старался. Просто мне так нигде в интернете и ни в каком пособии пока не удалось найти такую, казалось бы, несложную схему, которая бы одновременно наглядно и сообразно тем, как мы сейчас представляем себе, изображала эволюционное древо животных. Два слова буквально напомню, что в основании ствола находится тип губки, мы многократно уже про них говорили, если вдруг вы наши беседы про губок не слышали, можно посмотреть, я про губок подробно рассказывал и когда мы говорили просто про губок, и когда про регенерацию говорили, и про жизненные циклы. А следующие по сложности это представители типа стрекающие, те, кого в школьной программе называют кишечно-полостные, ну или кишечно-полостные, можно и так ставить ударение, полипы, медузы. Там же где-то вроде как в основании, ну вернее, точно в основании находятся представители типа грибневики, о которых мы тоже уже говорили, это замечательные организмы, которые немного напоминают медуз, но по строению очень сильно от них отличаются, хотя есть и общие черты, конечно, они тоже такие жилетелые. Вот грибневики, видимо, это очень рано ответвившаяся в сторону эволюционная ветвь. И вот здесь четвертая в основании эволюционная ветвь – это какие-то загадочные пластинчатые. Вообще сразу могу сказать, что местоположение вот этих самых пластинчатых, оно дискуссионно. То есть с ним ученые пока не до конца поняли. Мы про них обязательно будем сегодня говорить, потому что возможно, что это как раз наоборот, упростившиеся организмы. Затем эволюционное древо, царство животное, раздваивается на две большие ветви. В одну сторону уходит ветвь тех, кого называют первично ротой, куда относятся плоские черви, моллюски, кольчатые черви, круглые черви и членистоногие. И в другую уходит эволюционная ветвь вторично ротой, куда относятся иглокожие и хортовы. Почему я сейчас напоминаю эту схему? Потому что мы будем сегодня прыгать по этому древу эволюционному, и хорошо, чтобы нас не укачало, и мы вообще в нем ориентировались. Начнем мы с типа стрекающие. Ну, собственно, это полипы и медузы. Тип стрекающие, латинское название книдария, делится... Ну, в школьной программе для кишечно-полостных рассказывают про обычно три класса: коралловые полипы, гидроидные и сцифоидные. На самом деле классов у них значительно больше теперь, и некоторые из них совсем не похожи ни на полипы, ни на медузы. Ну, давайте вспомним вообще, как выглядят классические представители типа стрекающие. Они могут быть похожи либо на медузу, либо на полип. Ну, важно понимать, что что полипы, что медузы устроены довольно просто. Их пищеварительная система – это просто такая камера, соединенная с внешней средой ртом. Собственно, отличительная черта полипа от медузы состоит в том, что у полипа рот смотрит наверх, у медузы рот смотрит вниз. А в целом по строению они очень похожи. Для них характерна радиальная, то есть лучевая симметрия тела. Это означает, что что через полип, что через медузу, можно провести сразу несколько плоскостей симметрии. Воображаемых плоскостей, каждая из которых делит на тело животного на две зеркально отраженные половинки. Стоит заметить, что вот такая, ну, относительно строгая, тоже с некоторыми поправками, радиальная, то есть лучевая симметрия, ну, от латинского слова радиус, луч, она встречается исключительно у стрекающих. А у всех более сложно организованных животных встречается билатеральная или двусторонняя симметрия тела. Ну, у нас с вами, например. То есть билатеральные или двусторонне симметричных животных, их можно разделить воображаемой плоскостью только на две зеркально отраженные друг относительно друга половинки. Вот и все. Мы к этому сегодня еще обязательно вернемся. Что характерно для стрекающих? Практически у всех их представителей есть стрекательные клетки, их еще называют книдоциты. Что такое стрекательная клетка? Это особая клетка, внутрь которой ввернут жгут с такими стилетами, а сбоку торчит чувствительный волосок. И если обидчик или жертва задевает волосок, то свернутая стрекательная нить выстреливает и вонзается в жертву. Получается такой мини-гарпун. Ну, тут может возникнуть вопрос, чем страшен такой гарпун, он же одноклеточный. Один, нет, не страшен. А вот если тысяча таких гарпунов воткнется, даже в человека, будет больно. А учитывая, что у многих стрекающих они еще и яды несут, иногда довольно сильные, то совсем неприятно. Но, наверное, у вас уже стали возникать вопросы. Но а как это все относится к теме нашей сегодняшней встречи? Что это я вдруг рассказываю про стрекающих? Может быть, стоило просто сразу и сказать, что будем сегодня более подробно, чем до этого, говорить про стрекающих. Я думаю, что скоро все станет понятно. Давайте вспомним крупные классы стрекающих. Первый – это сцифозоа, сцифоидные. Но это название происходит от греческого слова «скифос». Ну, это глиняная емкость, которую мы бы сейчас назвали «тарелка». Ну, то есть скифозоа переводится, сцифозоа, прошу прощения, переводится как «животные тарелки». Дело в том, что именно среди класса сцифоидные есть много ярких, больших, красивых медуз. Вот, например, замечательная медуза Aurelia aurita, которую можно встретить у нас в Черном море летом в массе. Она, кстати, совершенно безобидная, ну, если только ее, не знаю, в рот не запихивать. Потому что покровы тела на руках она прожечь своими, пробить своими стрекательными клетками не может. Хотя у нее есть, конечно, они. А на Белом море ее можно встретить. Для представителей класса сцифоидные характерен жизненный цикл с чередованием поколений, то есть есть взрослые раздельно полые медузы, происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, получается оплодотворенная яйцеклетка зигота, из нее развивается плавающая личинка планула, она оседает на дно, из нее развивается полип, который затем начинает отпочковывать от себя сначала новые полипы, размножаясь бесполым путем, а затем, начиная, переходит к процессу, который называется страбиляция, отпочковывает вверх тормашками стопку медуз. И, собственно, выходят медузы. Да, для многих стрекающих характерен жизненный цикл с чередованием полового и бесполого поколения. Сейчас я прошу прощения, я включу беззвучный режим. Да, прошу прощения. Так вот, но, впрочем, про жизненные циклы мы отдельно говорили в беседе, посвященной жизненным циклам. Здесь я просто его напоминаю. Другой класс – гидроидные, гидрозоа. Да, и, соответственно, у представителей класса сцифоидные, сцифозоа, доминирует в жизненном цикле как раз стадия медузы. У другого класса гидроидные, гидрозоа, обычно в жизненном цикле доминирует стадия полипа. Медузы у них есть, ну, у большинства представителей. Но они обычно не яркие, небольшие, ну, как вот этот маленький, полупрозрачный, буквально там с 5-рублевую монету размером, ну, чуть больше, но очень зловещий крестовичок при своих скромных размерах, чрезвычайно опасное создание. Жизненный цикл гидроидных подразумевает, что большую часть времени занимает стадия полипа, которая отпочковывает медуз. Медузы некоторое время живут, размножаются, формируются личинки из оплодотворенных яйцеклеток, они садятся на дно и превращаются в полип. Среди гидроидных много колониальных представителей. Ну, собственно, например, вот такой замечательный полип Абелия. Колониальность применительно к этим существам подразумевает, что есть общее тело, от которого отходят отдельные части, похожие каждая на самостоятельный организм. Такие части называются зооиды. И все это еще одето в общую такую оболочку защитную. Причем зооиды могут быть разделены по функциям, которые они выполняют. Про это мы тоже говорили. Есть среди них пресноводные представители, такие как гидра пресноводная, например. Что интересно, гидра в процессе эволюции вообще утратила стадию медузы. Она половые клетки производит непосредственно полип. Есть среди них такие удивительные морские обитатели, как представители отряда сифонофора, куда, например, относится португальский кораблик. Ну, я думаю, известный многим. Напомню, португальский кораблик, как и другие сифонофоры, это не один организм, ну, вернее, один, но состоящий из большого количества тех самых зооидов. Перед нами плавающая колония на самом деле. Ну и еще один класс, который обычно везде всегда упоминают, это класс антозоа, коралловые полипы. Бывают одиночные, как актинии, например, бывают колониальные. Причем колониальные коралловые полипы выделяют обычно то, что обычные люди, не зоологи, называют кораллами, собственно, скелет кораллового полипа, внутри которого, да, общее тело, и торчат наружу зооиды. Формируют коралловые полипы коралловые рифы, которые являются одними из самых богатых экосистем на планете Земля. Вот мы пробежались по типу стрекающие. Не по всему его разнообразию, но я думаю, если вы про них помнили, знали, то вспомнили. Если вы вдруг про них ничего не знали, ну, то хотя бы в общих чертах какие-то появились представления. Но дело в том, что к стрекающим относится, например, еще и класс миксозоа. Я сразу скажу, я не упомянул сейчас такие классы, как там ставрозоа, кубозоа, полиподиозоа. Они все похожи более или менее на нормальных стрекающих. Но не так давно к типу стрекающий был отнесен еще один класс, куда входит больше 1000 видов. Класс миксозоа, миксозои. Это внутриклеточные паразиты. Причем строение их тел настолько простое, что долгое время их считали одноклеточными организмами. Просто очень сложно устроенными. Ну, потому что для одноклеточных их действительно тело устроено очень сложно. А для многоклеточных, напротив, очень просто. А что мы здесь видим? Мы здесь видим клетки тела рыбы, внутри которых вот эти вот окрашенные синим. Это они не природно такого цвета, это их специальным красителем покрасили. А структуры, которые являются теми самыми миксозоями. Вот так они выглядят, когда их извлечешь из клеток рыбы. А как же устроены? Ну да, к сожалению, когда они паразитируют в теле рыбы, обычно выглядит это, мягко говоря, нелицеприятно, потому что они вызывают на теле рыбы такие наросты, искривления формы. В общем, очень неприятная штука. А если извлечь отдельную особь, можно заметить, что это какая-то очень странная клетка. Это довольно большая клетка, в которой есть несколько ядер. Ну вот тут подписано, что под цифрой 2 это ядра зародыша, под цифрой 3 это два ядра створок капсулы, и нас больше всего, и под цифрой 4 еще здесь ядра стрекательных капсул. А вот то, что у этих существ, которые выглядят как одноклеточные, есть две стрекательные капсулы в каждом организме, и эти стрекательные капсулы по своему строению уж очень похожи на те самые стрекательные клетки стрекающих. Но долгое время считали, что это не клетки, а просто такие структуры, органоиды. Напомню, структуру внутри клетки, которая обладает там постоянным строением, относительно постоянным строением хотя бы, и выполняет определенные функции, называют органоид. Долгое время про эти стрекательные капсулы считали, что это органоиды одноклеточного организма. Ну, да, удивительно похожие на стрекательные клетки стрекающих, но это просто результат параллельной эволюции. Оказалось, что нет. Оказалось, что действительно то, что выглядит как структуры внутри клетки, стрекательные капсулы, происходит из стрекательных клеток и в процессе эволюции, и на самом деле в процессе развития. Дело в том, что вот то, что мы видим слева, вот эту округлую структуру, это только одна из стадий жизненного цикла миксозоев. Это спора. Собственно, спора, которая обеспечивает попадание внутрь клетки. А жизненный цикл у миксозоев, он очень интересный. Ну, сразу могу сказать, ни на каком этапе своего жизненного цикла они на нормальных животных не похожи. Но на некоторых этапах они похожи на такую массу из клеток. Причем клетки все какие-то более-менее одинаковые. Жизненный цикл у них обычно проходит со сменой хозяев, то есть часть проходит внутри тела какого-нибудь пресноводного кольчатого червя. Большинство из них пресноводные, хотя есть и морские. Ну, в принципе, или морского, соответственно, кольчатого червя. А часть жизненного цикла происходит внутри тела рыбы. И вот в конце пребывании в рыбе миксозои формируют те самые споры. Они нужны для того, чтобы затем прикрепиться к клеткам червя и инъецировать туда, то есть закрепиться за счет этих выстреливающих нитей на клетках червя и поместить внутрь, собственно говоря, тот самый зародыш, который внутри этой споры и находится. Долгое время, как я уже сказал, их вообще считали сложно устроенными одноклеточными существами, просто которые на некоторых стадиях образуют какие-то клеточные скопления. Некоторые одноклеточные организмы так умеют делать. Например, есть амебы, относящиеся к группе миксомицеты, которые на определенной стадии жизненного цикла вообще сползаются в единую такую структуру, которая выглядит как многоклеточная, сползаются из отдельных амеб. Что-то подобное ожидали и у миксозоев, как бы думали и про миксозоев. Но оказалось нет. Оказалось, что миксозои – это родственники гидроидных и сцифоидных, представители классов гидроидные и сцифоидные, из типа стрекающие. Как выглядели свободно живущие предки миксозоев, мы, честно говоря, не знаем. Но явно они выглядели как полипы и медузы. С чередованием жизненного цикла полипа и... с жизненным циклом, в котором чередовались стадии полипа и медузы, скорее всего. Но затем они стали паразитами, причем не просто паразитами, которые живут внутри хозяина. Они стали внутриклеточными паразитами. Паразитами, которые живут хотя бы на каких-то стадиях, по крайней мере, внутри клеток хозяина. И в процессе эволюции упростились настолько, что если бы не современные методы расшифровки генетической информации, мы бы так и продолжали считать, что вот эти стрекательные капсулы в их спорах, в том, что называют споры у них, это просто результат параллельной эволюции, и они возникли независимо от стрекательных клеток стрекающих. Ну что ж, давайте двинемся дальше. Со стрекающими разобрались, но есть два типа животных, которые долгое время считались значительно более примитивными, чем стрекающие. Это тип ортоноктиды и тип дециимиды. И те являются паразитами морских, морских организмов, собственно, морских беспозвоночных разных. Если говорить про ортоноктид, то они устроены настолько просто, что долгое время вообще в них подозревали переходное звено между одноклеточными и многоклеточными. То есть между одноклеточными предками животных и настоящими животными. Почему? Здесь, ну вот справа фотографии взрослой стадии ортоноктиды интошия вариабили, слева изображены нарисованные ортоноктиды. Обратите внимание, мы видим отдельные клетки. Тело ортоноктиды состоит из счетного числа клеток. Обычно это 240-260, у некоторых ортоноктид 300 клеток, у некоторых чуть больше, там до 500. Но в любом случае это сотни клеток, причем первые сотни клеток. Клетки, расположенные внутри тела, отличаются от клеток, которые образуют наружный слой. Клетки наружного слоя несут многочисленные реснички, подвижные выросты, с помощью которых они, вращаясь, плывут. Но, тем не менее, согласитесь, чрезвычайно простое существо. Так и хочется сказать, что, ну вот, наверное, как-то так первые животные и выглядели. Правда, поскольку это весь тип исключительно паразитических организмов, то, конечно же, подозревали, что что-то с ними не так. Ну, как, например, с представителями класса миксозои. Весь класс – это паразиты. Когда мы видим, что вся группа, весь таксон, какая-то систематическая единица, представлен только паразитическими представителями, впору задуматься, а может быть их простота вторична. Ну, вот так под электронным микроскопом артенектиды выглядят. На самом деле, ну, забегая вперед, сразу могу сказать, что да, когда удалось расшифровать их геном и сравнить, ну, их генетическую информацию с генетической информацией других организмов, других животных, стало понятно, что, судя по всему, это все-таки потомки каких-то значительно более сложно устроенных организмов. Тем более, что в строении их тела, ну, в строении их половозрелых стадий, просматривается даже черты билатеральной симметрии. Не совсем такой полноценной билатеральной, двусторонней, но билатеральной симметрии. А мы сейчас считаем, что билатеральная симметрия у организмов возникла позже, чем ответвились стрекающие. То есть их предки были какие-то более сложно организованные, чем полипы и медузы. Ну, хотя, правда, с билатеральной симметрией, честно скажу, там есть некоторые сложности. Впрочем, мы не об этом. Так вот, у артенектид очень интересный жизненный цикл. В организме беспозвоночного, они в разных беспозвоночных морских паразитируют, живет многоклеточная такая бесформенная структура, которая называется плазмодий. Выглядит просто как такая клеточная масса, обитающая внутри тела беспозвоночного животного. В определенный момент времени там начинают формироваться сначала внутри этого плазмодия, и затем выходят из него половозрелые особи. Они раздельно полые, у них есть самцы и самки. Самки обычно значительно большего размера и содержат в себе множество яиц. Самцы очень маленького размера, причем настолько маленького, что при оплодотворении у некоторых видов артенектид самец просто целиком пролезает внутрь самки. После того, как происходит оплодотворение, из яиц формируются, ну, из оплодотворенных яйцеклеток формируются вот такие небольшие планктонные личинки, ну, состоящие из клеток, несущие жгутики. Они плавают и, видимо, находят своих хозяев. Как я уже сказал, несмотря на вот такое, знаете, манящую перспективу сказать: ага, такие просто устроенные существа, это и есть, собственно, самые примитивные животные. Оказалось, нет. Оказалось, что они, как я уже упомянул, просто очень сильно упростились в процессе эволюции из-за того, что перешли к паразитизму. И есть еще один тип, это тип дециимида. Дециимид всего около 75 видов. И я про артенектид сказал, что они малоклеточные, да, что там 250-300-350 клеток. Тело дециимиды обычно состоит из 60-70 клеток, может даже чуть меньше. Может и из там 45-50, у разных видов по-разному. Меньше, чем из 100 клеток. Причем в центре тела находится одна длинная клетка, проходящая через все тело, а по краям находятся клетки, несущие реснички. Чтобы вы верно себе представили, что изображено, это червеобразный организм, который, несмотря на свою малоклеточность, экстремальную малоклеточность, вообще-то сохраняет черты билатеральной симметрии двусторонней. Посмотрите, вот по центру все, это одна клетка, ну, просто она достаточно сложно устроена, и на самом деле внутри нее формируются новые клетки, из которых в результате бесполого размножения могут появляться дочерние особи, могут появляться особи, которые смогут размножаться половым путем. Но формально по центру тянется одна клетка, а вот по краям вы видите несколько крупных клеток просто. Да, когда смотришь на Дециимиду, с одной стороны хочется сказать, ну это точно совсем примитивное животное, вот всего несколько десятков клеток. Тем не менее, даже при том, что его тело состоит из нескольких десятков клеток, во-первых, есть черты, указывающие на билатеральную двустороннюю симметрию. Это значит, что предки его были сложнее устроены, чем представители типа стрекающие. А расшифровка генетического материала тоже указала на то, что это какие-то сильно упростившиеся организмы. И что касается артеноктит, и что касается Дециимид, скорее всего, это все-таки были достаточно примитивные организмы, но организмы, сложности организации хотя бы там, не знаю, плоских червей. То есть двусторонне симметричные и, видимо, даже с развитыми органами и, возможно, системами органов. Интересно, что, кстати, все 75 видов Дециимид паразитируют исключительно в головоногих моллюсков, причем исключительно в выделительной системе головоногих моллюсков, и нигде больше они не встречаются. Ой, прошу прощения, у меня... Ой, перескочил слайд. Ради бога, извините. Вот это существо, Гиннигуи жакеи, оно относится к... Сейчас, секундочку. Классу миксозоа. Ради бога, простите, пожалуйста. Относится к классу миксозоа, существам, которые поражают рыб. Здесь вот куски какой-то лососевой рыбы справа изображены, а так она поражает разных лососевых рыб на самом деле. И вот эти вот белесые структуры, это как раз и есть, собственно, сама Гиннигуя. Так вот, к чему я про нее рассказываю? Ну, мало того, что, да, конечно, артеноктиды и Дециимиды впечатляют своей малоклеточностью, но все-таки миксозои, которые вообще фактически, да, ну, на некоторых этапах до одноклеточности, правда, одноклетка с несколькими ядрами, но тем не менее упростились, впечатляет еще больше. С другой стороны, миксозои явно упрощались с более простых существ исходно, чем в процессе эволюции, чем артеноктиды и Дециимиды. Так вот, но помимо того, что миксозои, ну, в этом, я думаю, все-таки рекордсмены в плане того, насколько они упростили свои тела до фактически одной клетки на определенной стадии. Среди них есть и пока единственный представитель царства животные, который является полностью анаэробным организмом. Анаэробы – это организмы, которым не нужен кислород для осуществления их обмена веществ. Есть животные, которые умеют терпеть экстремально низкие концентрации кислорода. Но Гиннигуя, которая относится к классу миксозоя, типа стрекающие, единственное пока известное животное, у которого даже органоиды, ответственные за кислородное дыхание, митохондрии, они перестали выглядеть как нормальные митохондрии. И оно, в принципе, вообще никак не может использовать кислород для дыхания. С другой стороны, понятно, когда ты живешь в теле другого организма, ну, в общем, с кислородом может быть не очень, потому что, несмотря на то, что животные – это аэробные организмы, не во всех частях даже нашего тела много кислорода. Поэтому такая толерантность к пониженным концентрациям кислорода встречается у многих паразитов, но отсутствие полной необходимости в кислороде только у Гиннигуи найдено пока. Ну что ж, Теперь давайте двигаться дальше. И перейдем к типу пластинчатые. На этой схеме я его изобразил ответвляющимся где-то на уровне сострекающими. Вообще,

клетки находит своего будущего хозяина, но не проникает в него вся, а вводит, протыкает его покровы и вводит туда фактически такую клеточную массу, которая, вот уж если взрослая саккулина, не похожа на членистоногая, но хотя бы там по строению покровов тела можно что-то заподозрить. Но фактически у нее развита хорошо только половая система, потому что нервная система крайне упрощена. В общем, зачем? Она живет внутри другого организма с прекрасно развитой нервной системой. Пищеварительная система тоже упрощена, потому что, ну, а зачем, если живешь внутри тела другого организма? Но стадия, на которой саккулина проникает внутрь тела краба, это вообще масса из клеток просто, которая затем вырастает вот в такое. То есть даже у таких сложных организмов, как представители типа членистоногие, в жизненном цикле их паразитических представителей может быть стадия, которая выглядит просто как масса из клеток. Интересно, кстати, что не так давно было показано, что один из видов родственников саккулин, Пелтегатерилла грацилис, это единственное, к тому же, еще колониальное ракообразное. Других колониальных ракообразных неизвестно. То есть это существо, у которого есть отдельные структуры, которые похожи на самостоятельных особей. Ну, насколько такая простая структура может быть похожа на самостоятельную особь. И являются фактически зооидами, но при этом они объединены в одно, прошу прощения, в одно общее тело. Ну, это уже немножко не про упрощение, а скорее про переход к колониальности у группы, для которой это группа животных, для которой это не характерно. Но раз уж упоминаем паразитических усоногих раков, то, в общем, не упомянуть Пелтегатереллу как единственный на данный момент известный пример колониального ракообразного нельзя. Ну и в завершении давайте мы поговорим про тип, к которому относимся мы с вами, про тип хордовый. Он, соответственно, принадлежит к другому эволюционному стволу, вторично ротой, куда, ну, из крупных типов относятся только иглокожие и хордовые. Ну, еще один небольшой тип полухордовые туда относится. Про него обязательно как-нибудь отдельно поговорим, пока его оставим в стороне. Из крупных типов к вторично ротам относятся, к эволюционному стволу вторично ротых относятся иглокожие и хордовые. Хордовые, в том числе мы с вами, но на самом деле среди хордовых есть существа, которые на нас с вами, мягко говоря, не похожи. Хордовые делятся, тип хордовые делятся на три подтипа. Подтип бесчерепные, подтип оболочники, они же личиночно-хордовые, и подтип позвоночные. Позвоночные – это нормальные хордовые. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие. А вот, ну, у них есть позвоночник. Ну, еще туда относятся миноги и миксины, которых раньше объединяли в класс круглороты, и сейчас в два отдельных класса выделяют. Так или иначе, у представителей подтипа позвоночные есть позвоночник. А остальные два подтипа, типа хордовые, они беспозвоночника не имеют и формально являются беспозвоночными животными. Причем долгое время, кто из них наиболее примитивен, вопрос был дискуссионен. Ну, вот здесь видно, что бесчерепные, ланцетники, собственно говоря, они хоть как-то вообще на что-то хордовое похожи, а оболочники, они же личиночно-хордовые, это вообще что за какой-то непонятный бочонок. Если говорить про общую характеристику типа хордовые, то это существо, у которого есть хорда, плотный тяж, проходящий через все тело, придающий ему торпедовидную форму, хвост, орган движения, который позволяет активно плыть при условии, ну, как бы за счет того, что тело торпедовидное, двигатель сзади, можно развивать большую скорость. Над хордой распространяется

0: положена нервная трубка. Это толстый нервный тяж, структура из нейронов, нервных клеток, в центре которого есть полость. И глотка соединена с внешней средой несколькими парами жаберных щелей. Древние хордовые, видимо, выглядели как раз примерно вот так. Плыли с открытым ртом, пропускали воду через жаберные щели. На стенках глотки у них залипали питательные частички. То есть это были активно плавающие фильтраторы. Отсюда понятно, кстати, зачем хорда и хвост. Чем быстрее ты плывешь, тем больше объем воды за единицу времени пройдет через твою глотку. У них, видимо, были хорошо развиты глаза. Ну и, собственно говоря, примитивные хордовые, ну вот как Арандаспис, например, который жил в ордовикском периоде, действительно так выглядели. То есть я на самом деле не преувеличиваю. Сейчас мы считаем, что из ныне живущих, ну, вообще, ранняя эволюция хордовых, сразу могу сказать, там есть много вопросов, и мы сейчас не про нее говорим, про нее как-нибудь обязательно отдельно поговорим. Но сейчас основная идея в том, что все сходятся на том, что из вот трех существующих ныне подтипов, бесчерепные, они же, прошу прощения, называются по-другому, иногда головохордовые, оболочники, они же называются личиночно-хордовые и позвоночные, именно бесчерепные, представители которого сейчас это ланцетники, и только ланцетники, являются наиболее примитивными. Ну, современные ланцетники – это фильтраторы, у которых тоже много щелей в глотке, есть ротовое отверстие с такими специальными выростами, которые защищают его от засасывания туда каких-то крупных частиц. Правда, они не подвижные фильтраторы, а, ну, не совсем неподвижные, а мало двигающиеся, не плавающие, закапывающиеся обычно в песок и, собственно, высовывающиеся из него и фильтрующие. Сейчас мы считаем, что это наиболее примитивные из ныне живущих хордовых. Но долгое время предполагалось, что наиболее примитивными являются представители подтипа оболочники, они же личиночно-хордовые. Вообще, если смотреть на оболочника, угадать в нем нашего родственника тяжело. Ну, если говорить про, вот, например, асцидий, представителей класса асцидии, какой-то бочонок немножко бесформенный, с двумя отверстиями, через верхнее вода засасывается, через боковое выталкивается. Никакой хорды вот этого плотного тяжа через тело там нет. Нервная система суперпримитивная. Фактически это такой просто фильтрующий бочонок. Ну, правда, да, глотка, расположенная внутри тела с большим количеством жаберных щелей, и через специальные отверстия выталкивает наружу воду, которая отжимается как через сито из щели, из глотки через жаберные щели, и в пространстве рядом с глоткой выбрасывается же то, что не переварилось, и, собственно, все это через общее отверстие выталкивается. Но так выглядят взрослые асцидии. Личинки асцидий – подвижные организмы, у которых есть хорда и нервная трубка. И органы чувств значительно более сложно развитые. Личинка некоторое время плавает, выбирает удобное место, прикрепляется и становится неподвижным фильтратором. Происходит это примерно так. Причем прикрепляется она головой к твердой поверхности, поэтому у зоологов есть шутка про то, что если на голове сидеть, можно стать асцидией. Головой надо хоть что-то делать, хотя бы есть в нее, а не просто на ней сидеть. Лучше с ее помощью что-нибудь еще искать, тогда вообще и мозг еще развит в голове будет отлично. Так вот, долгое время предполагалось, что самые примитивные представители типа хордовые – это были сидячие фильтраторы, ну, как асцидии вот эти. Но, да, у них были личинки, которые использовались для расселения, ну, потому что, понятно, если ты сидячий фильтратор, то, в общем, у тебя есть некоторая проблема, расселяться тяжело. Но есть такое... Во-первых, широко распространенный у животных способ решения этой задачи – плавающая личинка. А также известно, что у животных встречается явление неотении, способности размножаться на личиночной стадии у некоторых. И, собственно, долгое время господствующее было представление, что все остальные хордовые, и мы тоже, это потомки личиночно-хордовых. Поэтому теперь, я думаю, понятно, почему они называются личиночно-хордовые. Хорды только на личиночной стадии. Потомки личинок личиночно-хордовых, которые не захотели взрослеть. Но сейчас все-таки мы приходим к выводу, что, судя по всему, несколько наоборот все было. Что древние хордовые были плавающими фильтраторами, а та эволюционная ветвь, которая стала прикрепленными фильтраторами, превратилась в личиночно-хордовых. Причем, ну, эта ситуация хорошо иллюстрирует, что, опять же, можно стать суперпримитивным, если ты перешел к паразитизму, а можно значительно упроститься, если ты перешел, например, к образу жизни сидячего фильтратора. Причем интересно, что вот у усоногих ракообразных, о которых мы говорили до этого, у них реализовано и то, и то. У них есть сидячие фильтраторы, морские желуди, которые довольно сильно упростились, и саккулины и ее родственники, которые еще больше упростились, перейдя к паразитизму. Вот есть наши с вами родственники, с которыми мы делим один и тот же тип животных, которые, видимо, упростились сильно, перейдя к образу жизни прикрепленного фильтратора, но асцидии – это только один из классов подтипа оболочники. Асцидии бывают при этом очень разные, яркие, красивые, но устроены примерно так все. Есть еще один класс сальпы. Это тоже очень, ну, примерно так же по сложности организованные существа, но это колониальные планктонные фильтраторы плавающие. Причем колонии у них могут быть очень большими. Да, в одном с нами типе есть колониальные существа. Иногда у них колонии выглядят совсем экстравагантно, как такие гигантские, ну, я не знаю, напалечники. То есть это такой чулок, у которого спереди нет отверстия, внутри полость, сзади отверстие, отдельные зооиды части этой колонии ориентированы так, что у них наружу смотрит сифон, через который они засасывают жидкость внутрь вот этой полости колонии, сифон, через который выталкивают, и, соответственно, вся эта штуковина, медленно извиваясь, без направления, просто куда-то плывет. Достаточно жутковатые бывают иногда, но понятно, что совершенно безобидные. То есть получается, что перейдя к образу жизни планктонного фильтратора, парящего в толще воды, тоже можно сильно упроститься. Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, вот мы с вами поговорили про основные направления, эволюционные передвижения, по которым можно значительно упростить свое тело, я бы сказал, иногда даже экстремально упростить свое тело, и поговорили про одних из самых примитивно устроенных животных, но не значит, что наиболее древних. Потому что те, про которых мы поговорили, они упростились явно в процессе эволюции от каких-то более сложно устроенных предков. Я готов ответить на вопросы.
1: Моллюски ближе к плоским или кольчатым червям?
0: Моллюски, безусловно, ближе. Ну, сейчас давайте я открою схему. Сейчас, прошу прощения, долистаю. Да. Смотрите, вот эта схема, она более-менее отображает эволюционное родство между различными типами внутри царства животные. Ну, то есть, понятно, кто к кому ближе, тому ближе и родственник. Моллюски значительно более близкие родственники кольчатых червей, чем плоских червей. Но все вместе, плоские черви, моллюски и кольчатые черви, образуют одну большую ветвь на вот этом ответвлении первичноротые. Влево у нас уходит. Да, я прошу прощения, схема не, у зрителей не зеркально отображена. Плоские моллюски, кольчатые налево,
1: нет,
0: да?
1: Нет, ага. Правильно.
0: Да, вот она ветвится надвое. Напомню, налево уходит эволюционный ствол первичнороты, направо вторичнороты. Вот там мы и иглокожие, хордовые иглокожие вторичнороты, остальные первичнороты и кроме тех, кто более примитивный. И у первичноротых есть два больших эволюционных ствола, один из которых ведет к круглым червям и к членистоногим, другой к кольчатым червям, моллюскам и плоским червям. И вот внутри эволюционного ствола кольчатые черви, моллюски и плоские, моллюски к кольчатым червям более близкие родственники, чем к плоским червям.
1: Сейчас. А такую рыбу с шишечной болезнью можно кушать? Наверное, с кишечной болезнью имеется в виду.
0: Нет, с шишечной. Я...
1: Шишечной, да.
0: Да, да, да. Ну, потому что имеется в виду, что рыбе возникают вот такие наросты часто при паразитировании в ней миксозоев. Можно, ну, то есть для нас эти паразиты никак не опасны, но я вас уверяю, вам не захочется. Это выглядит совсем нелицеприятно. А так миксозои для нас не опасны.
1: А из кого ортонектиды упрощались?
0: Мы этого не знаем. Собственно говоря, как вы видите, на этой схеме я их даже никак не отметил. Что ортонектиды, что дециимиды, долгое время их объединяли, когда думали, что они исходно такие примитивные вообще, в один тип, который называли мезозоа. Потом поняли, что они все-таки не являются первично примитивными, а упростились в результате перехода к паразитизму. Но, скажем так, дециимиды и ортонектиды друг другу, видимо, более родственны, чем остальным каким-то типам животных. Но сказать, откуда они... от кого упростились, сложно. Как сейчас предполагается, что от кого-то, возможно, родственного плоским червям. Или где-то вот здесь вот. Но не очень понятно. Где-то, скорее всего, они упростились, вот опять же, вот у нас разветвляется надвое эволюционное древо, налево, царство животное, налево уходит эволюционная ветвь первичноротые, делится надвое, одна ветвь круглым червям и членистоногим, другая кольчатым червям, моллюским и плоским червям. И вот сейчас предполагается, что где-то вот здесь, в основании эволюционной ветви, ведущей к плоским червям, моллюскам и кольчатым червям, где-то в основании ответвились как раз ортонектиды и дециимиды. Но конкретно пока не удалось разобраться, потому что, судя по всему, совсем близких родственников у них не осталось просто.
1: Понятно. Следующие вопросы. А на ком паразитирует трихоплакс? Чем он питается? Стенками аквариума?
0: А вот тут очень важно. Как я сказал, но, видимо, я недостаточно хорошо акцентировал внимание, трихоплакс не паразит вообще. То есть, если с миксозоями, ортонектидами и дециимидами все понятно, да, они упростились в процессе эволюции, то трихоплакс – это свободно живущее, причем активно ищущее добычу существо. Зачем свободно живущему, активно ищущему добычу существо упрощаться в процессе эволюции, не очень понятно. Возможно, что это... Ну, хотя ладно, давайте сейчас мы запутывать здесь немножко не будем. В общем, непонятно, непонятно, непонятно. Потому что нет, про жизнь и цикл трихоплакса сейчас не будем, а то иначе мы, в общем, есть риск запутаться. А так питается он различными бактериями и водорослями, которые живут на стенках аквариума просто или каких-то других твердых объектов.
1: Эти существа в теплых морях открыты?
0: Трихоплакс?
1: Ну, вот это, наверное, После трихоплекса.
0: Если про трихоплекса, то да, трихоплекс обычно встречается в теплых морях, ну а после там уже идут членистоногие, поэтому не знаю. Ну вот. Если про трихоплекс, то да, в теплых морях предпочитают жить.
1: Интересно, насколько быстро происходят такие изменения от сложного к простому? А, и сразу, наверное, такой вдогонку дополнение, я так понимаю, гипотетический вопрос. Интересно, насколько времени займет упрощение от человека до трихоплекса?
0: Вы знаете, упрощение от человека до трихоплекса даже еще сильнее, в некотором смысле уже произошло. Так, это два разных вопроса. Я постараюсь ответить на оба эти вопроса. Сейчас, я прошу прощения, я должен просто написать своим коллегам, что я задержусь.
1: Мы вас сильно задерживаем?
0: Нет, все в порядке, у меня просто... Вебинар надо вести. Мне просто надо предупредить коллег, что я чуть задерживаюсь. Все в порядке абсолютно. Смотрите, отвечая на вопрос, сколько надо времени, чтобы сложно организованное существо с там, органами и системами органов упростилось до существа, у которого не то что органов и систем органов, а развитых тканей даже не будет. Вопрос очень многогранный. То есть если мы будем подразумевать, что упрощается тело взрослого организма, то... Да, это будет долгий процесс, безусловно, очень долгий. Но есть такое явление, как неотения, способность размножаться на личиночной стадии, которая иногда встречается в царстве животных. И если личинка, которая и так имеет более простое строение, чем взрослый организм, начинает неотенически размножаться, воспроизводя таких же личинок, а они затем упрощаются, вот тогда это может быть значительно более быстрый процесс. Ну, собственно, почему тогда все так ухватились? Помните, я описал, что в начале 20 века очень запутало всех то, что у одного из исследователей в аквариуме с трихоплексами трихоплексы размножились массово, когда размножались медузы. И предположили, что это просто... ненормального строения личинки медуз, которые зачем-то поползли, вместо того, чтобы превращаться в полипы. Тогда такое может происходить достаточно быстро. А если говорить про то, насколько человек может упроститься до трихоплекса, во второй половине 20 века была совершена настоящая революция в изучении строения клеток и их работы, их взаимодействие друг с другом, с окружающей средой и клеток человека тоже. И случилось это благодаря тому, что в 1951, если мне не изменяет память, да, в 51 году умерла женщина Генриетта Лакс от раковой опухоли. Насколько я помню, у нее раковая опухоль чего-то репродуктивной системы была. И оказалось, что клетки ее раковой опухоли замечательно воспроизводятся в искусственной среде. Они делятся, прекрасно себя чувствуют, на них можно проводить самые разные эксперименты. И во многом революция в понимании того, как работают клетки наши во второй половине 20 века случилась за счет того, что удалось... фрагмент раковой опухоли человека, клетки раковой опухоли человека воспроизводить в огромных количествах, просто создавая для них благоприятную среду. Понятно, что они не смогут существовать просто, если попадут куда-то за пределы лаборатории, но при благоприятных условиях прекрасно себя чувствуют. И, кстати, как ни парадоксально, Генриетта Лакс, ну, вернее, клетки ее раковой опухоли, но они же были живыми, слетали в космос раньше Юрия Гагарина на несколько месяцев. Так что, если говорить, как бы, кто формально чей генетический материал, будучи живым и способным воспроизводиться, слетал первым в космос, то это была, да, Генриетта Лакс, которая, правда, никогда об этом не узнала. А сейчас совокупный вес клеток, эта клеточная линия называется Хела, ну, от, собственно, Генриетты Лакс. Совокупный вес клеток линии Хела, которые воспроизводятся в лабораториях по всему миру, ну, какой-то совершенно чудовищный. Он в немыслимый, ну, в очень большое число раз превосходит вес тела, собственно, самой Генриетты Лакс. Так что, да, Генриетта Лакс умерла, а тело ее живет. Это к вопросу о том, что на самом деле я ни в коем случае не хочу сказать, что такое может произойти, вот прямо такое может произойти в естественных условиях, когда не в лаборатории, когда просто часть тела начинает жить сама, но это хороший пример, который иллюстрирует, что на самом деле в определенных условиях даже малое количество клеток сложно организованного организма, прошу прощения за тавтологию, способны к самовоспроизведению. Поэтому, ну, это если вот немножко, конечно, шуточно, но тем не менее, отвечая на вопрос, сколько нужно времени, чтобы человек упростился до трихоплекса.
1: Так эволюция – это не про усложнение, а про упрощение и паразитизм как верх его. Тогда люди с замашками паразита – это нормально и деградировать – это такой путь эволюции?
0: Важно понимать, что эволюция – это, в принципе, не движение из точки А в точку Б. Ну, создатель первой теории эволюции Жан-Батист Ламарк, который в начале 19 века ее предложил, он как раз предполагал, что эволюция – это движение от более простого к более сложному, потому что вся жизнь, она стремится к совершенству. И, соответственно, вот как в течение жизни человек должен стремиться к совершенству, так и вся жизнь все время усложняется, усложняется, усложняется. Ламарк был замечательным зоологом, но в плане движущих сил теории эволюции, движущих сил эволюции, он очень сильно ошибся. И уже, ну, когда в середине 19 века, в 50-е годы, вышли работы Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса, которые разработали концепцию естественного отбора как движущей силы эволюции, выживания наиболее приспособленного, стало понятно, что эволюция – это не движение от простого к сложному. Эволюция – это движение от менее приспособленного к более приспособленному. Поэтому заранее предсказать, в какую сторону будет развиваться тот или иной организм, практически невозможно. Можно предположить, зная, как будет изменяться среда обитания, в какую сторону повернет эволюция тех или иных организмов. Но быть уверенными нельзя. Поэтому эволюция – это, я бы сказал, движение во все стороны. Главное, чтобы организм оставался максимально приспособлен к окружающей среде и выигрывал в конкуренции.
1: Дополнение к этому вопросу. Стремление человека к комфорту и общество потребления – это путь паразитизма. Упрощение и релакса – неплохой сценарий, а многие волнуются, типа деградируем.
0: Ну, мне кажется, здесь вообще есть очень такой большой соблазн, с которым нужно быть чрезвычайно осторожным. Сравнивать человеческое поведение с эволюционными процессами. То есть, безусловно, когда мы говорим, например, про там развитие цивилизаций, мы тоже можем как-то экстраполировать на это эволюционные закономерности. Но тут нужно быть очень-очень осторожным, потому что, знаете, как бывают слова, ложные друзья переводчика, которые в разных языках похожи, но значат совсем другое. Вот так и тут. Чтобы вообще говорить про эволюцию, и чтобы интересно и действительно корректно говорить про эволюцию и как-то экстраполировать это на развитие человеческого общества, надо сначала очень тщательно уточнить терминологию. То есть, если сначала поговорить про эволюцию, уточнить, как бы, что, под какими словами мы что имеем в виду, тогда можно уже переходить к этому. А так можно очень сильно ошибиться, не поняв друг друга.
1: А в какое длительное идеальное время деградировал так трихоплекс, что многие его функции стали избыточными? Что происходило в то время? Что изменилось? Это известно?
0: Нет. Как я уже сказал, трихоплекс – это во всех смыслах загадка. И, наверное, одна из самых поразительных групп животных, вот эти представители типа пластинчатые, куда долгое время относился всего один вид трихоплекс от Геренс. Просто потому что все они выглядят как прилипчивые волосатые пластинки. А в том-то и дело, что со всеми остальными организмами, про которые мы сегодня говорили, почему они в процессе эволюции упростились, понятно. Либо перешли к паразитизму, либо перешли к сидячему образу жизни, к образу жизни сидячего фильтратора, либо к образу жизни плавающего планктонного фильтратора, которого просто несет течение. Но трихоплекс – это активно ползающий организм, организм, который активно ищет пищу, активно перемещается. И в каком страшном эволюционном сне его предкам, и главное, вы абсолютно верно задали вопрос, в каких условиях это стало более выгодным, непонятно. Вот непонятно совсем. Трихоплекс – это действительно очень большая загадка до сих пор.
1: А трихоплексу в аквариуме лучше живется или хуже живется, чем в океане?
0: Ну, я думаю, что в аквариуме ему живется спокойно, если там ему создаются благоприятные условия. Собственно, как и любому организму, если вы в аквариуме, обитателям аквариума создаете благоприятные условия, им там живется лучше, чем не в аквариуме. Ну, вопрос создания благоприятных условий.
1: А сальпа выглядит как максимально легкая добыча, медленная и беззащитная. Почему их еще не съели всех?
0: Сейчас очень хороший вопрос.
1: А правда, я уже отключил презентацию.
0: Демонстрацию, да? Да, демонстрацию. Бог с ним, я на словах скажу, ничего страшного. Смотрите, помните, я сказал, что вот под тип, куда относятся сальпы и асцидии, еще на самом деле еще туда относятся аппендикулярии, но про них мы тут не говорили, говорили, когда просто про хордовых говорили в отдельной беседе. Этот подтип называется личиночно-хордовые или оболочники. Почему оболочники? Потому что они выделяют достаточно плотный такой неклеточный покров вокруг своего тела, который тяжело жевать. У сальп, у них плотная оболочка, а внутри тело в основном заполнено водой. Поэтому жевать сложно, питательная ценность близка к нулю. Так что просто их в основном особенно никто не ест.
1: И последние два вопроса. Интересно, как шла эволюция у сакулины? Какая мутация вообще породила способность влиять на самосознание краба?
0: Это действительно очень интересный вопрос. Вообще вопрос того, каким образом паразиты химически контролируют поведение хозяина, могут заставить его поверить, что он другого пола, заставить поверить, что это не паразит, а его собственная кладка яиц. Есть паразиты, которые довольно сильно могут корректировать поведение хозяина, например, там, заставлять улитку ползти не в более тенистые, а в более освещенное место. Они воздействуют химически, но в большинстве случаев не до конца понятен механизм этих воздействий. И на самом деле это та сфера, в которой нам наверняка еще предстоят большие открытия, потому что это, безусловно, интересно. И регуляция одним организмом поведение другого организма может оказаться изучение этой регуляции очень полезным, потому что чем больше мы понимаем про различные биологически активные вещества, тем больше шансов, что что-то из этого мы научимся использовать для своих практических целей.
1: Так, вопрос. Есть ли среди этих упрощенных экстремофилы?
0: Ну, смотрите, тут что считать экстремофилами? Если считать под экстремофилами то, что понимают под экстремофилами у там, бактерий и архей, у прокариотических организмов, то животные в целом к этому вообще, вообще не то чтобы очень склонны. Ну, наверное, среди животных самыми экстремофилами являются некоторые круглые черви, которые обитают в толще земной коры на глубине там, до 3,5 километров, как, например, Галлицефалобус мефисто. При экстремально низких содержаниях кислорода и при температуре воды там, больше 40 градусов, и причем в очень соленой воде, там, где на глубине 3,5 километра в земной коре еще и радиоактивный фон существенно повышен. Но это скорее для животных все-таки исключение. Наверное, из вот тех, о ком я рассказывал сегодня, это самыми экстремофилами можно назвать гинегую, представители класса миксозои, организма, который является единственным на данный момент известным по-настоящему анаэробным животным, животным, которому вообще никак не нужен кислород. И он даже, если ему дать кислород, он просто не сможет им никак воспользоваться. Ну, пожалуй, вот это вот самый из них экстремофил. Но, говорю, вот в том ключе, чтобы... Обычно термин экстремофил просто применяют к прокариотическим организмам, бактериям и археям, те, кто может жить там в кипящих источниках, озерах серной кислоты. Животные все-таки к этому не очень склонны. Да, как и вообще эукариотические организмы.
1: И последний вопрос не по теме, но по темам наших лекций. А будет ли лекция про многоножек, мухоловки, скалопендры?
0: Обязательно будет отдельная лекция про многоножек, конечно же. Потому что это та ветвь эволюции членистоногих, а долгое время как бы считалось, что многоножки – это один класс, сейчас мы понимаем, что это не один класс, которая всегда как-то незаслуженно обходится вниманием, причем что в школьной программе, что в университетской программе, что в количестве исследователей, которые ими занимаются, мы обязательно о них поговорим.
1: Большое спасибо за эфир. Увидимся через 2 недели, да?
0: Да, да. Ну, спасибо за внимание и до свидания.
1: До свидания.

0: Доброе утро. Рад вас приветствовать. Утренний отбор. Новости из мира, естественно, научных музеев и все, что с ним связано. Сегодня новость будет одна, но зато очень интересная. Касается она привидений и кто у них там самец, а кто самка. Загадку это решали 100 лет, но обо всем по порядку. Привидения – это отряд насекомых, привидениевые, которые сюда включают палочников и листовидок. Вы наверняка многие видели, слышали, на картинках, по крайней мере. Часто содержатся как домашние животные в зоопарках, в инсектариях. Это действительно очень интересные такие животные, которые, насекомые, которые имитируют палочки сухие и живые, и листочки, как сухие, так и живые, зеленые. Двигаются медленно, ведут специфический образ жизни, все растительноядные, очень интересные такие насекомые. Так вот, листовидки имитируют листок. Причем бывают листовидные кузнечики, это из другого отряда, они листок так вертикально имитируют. А это плоские, они так сверху, если смотреть, они как листочек. Так вот, оказывается, я сам об этом недавно узнал, часть видов листовидок были известны только по самкам, а представители другого рода листовидок были известны только по самцам. Это была загадка, в общем, 100 лет назад она началась, когда описали род Nonophilum, известный по самцам, и в течение вот всех этих там 115 лет не было известно его самки.
1: А откуда же они тогда появляются?
0: Возможно, самки-то могут без самцов, и вот эти вот род, который описан по самкам, где самцов либо совсем не находят у некоторых видов, либо находят очень редко, самки партеногенетические, то есть без самца, откладывают яйца, оттуда выводятся жизнеспособные насекомые, то самец как без самок, как он размножаться будет, будет яйца откладывать. Соответственно, считали, что самки-то должны быть, но они, может быть, как-то необычно выглядят, где-то очень хорошо прячутся, или, что скорее всего, за 100-то лет их уже нашли, описали, только не поняли, что это самки этого вида, и пытались описывать. Значит, за 100 лет, с 1906 года, практически был описан только один вид Nonophilum по самцу. И после этого находили, очень редко находили других самцов. Самок не обнаруживали. И в течение последних 20 лет описали еще несколько видов Nonophilum, и все по самцам. Самками было непонятно. Были попытки описывать самок. Так нашли одну самку, которую решили, что она к одному из видов Nonophilum принадлежит. Нашли ее в Железном хребте в Австралии. Название такие тоже, как из «Властелина колец». Но ее кто-то пытался то ли склевать, то ли разжевать, поэтому уже высохшие остатки обнаружили. И там передних лапок не было, и головы тоже не было. А такие видоспецифические признаки, которые могут быть похожими у самцов и самок одного вида, у этих листовидок, а у них диморфизм очень большой.

культурных целях. Ну, так вот, один из крупных инсектариев, который специализируется на привидениях, находится в Канаде, в Монреале. Так и называется Монреальский инсектариум. И они получили 13 яиц одного из видов листовида, который в неволе не размножался. Они как раз поставили задачу его размножить, занялись оформлением разрешения. Это оказалось очень сложно. Диких взрослых листовидок им не разрешили вывести из Новой Гвинеи, но они получили разрешение на вывоз яиц и получили 13 яиц. Яйца были все темного цвета, все одинаковые. Их положили инкубировать, а яйца у палочников очень своеобразные. Они напоминают семена растений, у некоторых видов они даже птицами переносятся. То есть птицы их склевывают, они без вреда для жизнеспособности этого яйца проходят через кишечник птицы, а потом из них выводятся палочники. То есть они крепкие такие, вполне можно пересылать. 13 яиц эти инкубировались долго, при комнатной температуре, их надо просто водой опрыскивать, чтобы они не высохли. И через 7 месяцев начали выводиться нимфы. Палочники – это насекомые с неполным превращением, то есть у них нет стадии гусеницы и куколки, а потом взрослым насекомым, как у жуков, у бабочек, у мух, у пчелы и некоторых других насекомых. То есть у них сразу вылупляется букашка, которая растет, много раз линяет, растет, растет, после каждой линьки она еще подрастает, активно питается, постепенно становится все более и более похожей на взрослые насекомые и в конце концов приобретает взрослую форму, начинает размножаться. Так вот, выявились такие нимфы. Чем они питаются, неизвестно. А насекомые растительноядные очень привередливы. Некоторые вот только вот давай им растение одно, кормовое, ничего больше они есть не будут и погибнут. Так и произошло. Вывелось всего 5 личинок, 2 отказались вообще питаться чем бы то ни было и погибли. А 3 начали питаться очень активно, причем там технологии-то отработаны, предлагают для питания 3 растения. Гуаву или гуаяву, ежевику, листья. И еще такое растение, которое называется салал. В Северной Америке живет, ягода похожа на чернику, и в Европе это уже такое сорное растение. Это так, что-нибудь да будут есть. В результате 3 личинки начали есть, причем питались очень активно, и день и ночь очень росли хорошо, но росли долго, палочники долго развиваются. Несколько месяцев они развивались, и в конце концов, на последних 2 линьках, они приобрели форму взрослых насекомых, и обнаружилось, что из этих 3 2 самца и 1 самка. Как мы знаем, вот эти 13 яиц – это кладка от одной самки. Из них вывелась одна самка одного рода, того, как раз которого предполагали, вот мама их была, и 2 самца из другого рода, другого вида, как считалось. Это стало уже понятно, что вот эти вот самцы из одного рода и самки из другого – это самцы и самки одного вида из одного рода. И тогда вот это начали все изучать, исследовать по коллекциям. Привлекли огромное количество музеев и коллекций разного другого статуса, в том числе и частные. Выявили черты, которые все-таки у самцов и самок одинаковые. Пришлось 5 видов одного рода объединить с другим родом. Теперь этот вот род наностомус, то есть нанофилум. Нано – это маленький, филум – это лист. Вот такой листочек, можно сказать. Вот этот род обогатился видами, для которых известны и самцы, и самки. Кроме того, обнаружилось, что есть фотографии и описания, и какие-то такие неполные сушеные насекомые, которые невозможно отнести ни к какому из известных видов пока. То есть их описывать предстоит. И еще, конечно, предстоит сделать молекулярный анализ, чтобы разобраться вообще, что там к чему. И, скорее всего, там будет сюрпризов очень много. Вообще с ними все непросто. Они помимо того, что имитируют листья, виды вот такие, где самцы и самки относили к разным вообще родам, не к мужскому и женскому, а к разным систематическим родам. У них еще есть морфы внутри видов, которые некоторые зеленые листы имитируют, некоторые желтые пожухлые листы, либо вообще засохшие коричневые. Интереснейшая группа, но вернемся к тем монреальским. Самцы сформировались раньше, они хорошо летали, день и ночь питались, 4 месяца прожили, и их такая жизнь короткая, они погибли, умерли естественным путем и попали в коллекцию для изучения. Самка к этому времени еще не дозрела, она созрела позже, больше крупнее, летать она не могла, питаться стала только ночью и начала откладывать множество яиц. Без самца, партеногенетически. Это у них обычное дело. В день по 3-4 яйца она откладывала. Прожила она 9 месяцев с момента вылупления. Самцы 4 месяца прожили. И в результате получилось 245 яиц, из которых некоторые вылупились нимфы.
но отказались питаться чем бы то ни было, и все погибли. То есть ввести в культуру, первоначальную задачу выполнить, одомашнить это насекомое не получилось, но удалось.

0: вековую загадку разгадать. Вот такая вот у нас сегодня новость. В результате к этому исследованию привлечены были список музеев, коллекции которых были привлечены, целую страницу занимает. Это очень такой интересный пример межмузейного сотрудничества. На этом с новостями сегодня все. Но хотел бы еще сказать вот о чем. Мы хотели отпраздновать, отметить 50 тысяч подписчиков на нашем канале, но как-то с делами закрутились, завертелись, не успели. И теперь ждем следующей какой-нибудь такой цифры, которая оканчивается на 5 или на 0. Но что-то долго никак не можем дождаться. Подписчикам за 50 тысяч огромное спасибо. А тем, кто нас смотрит, еще не подписался. Если вам понравился наш канал, но вы просто не знаете, как подписаться, вот здесь внизу есть такой прямоугольник, где написано «Подписаться». Нажимаете, он меняет цвет. Там появляется надпись «Вы подписаны», а рядом еще тут есть колокольчик. Нажимаете. И будете получать, когда заходите на YouTube, информацию о том, что новенького мы для вас интересного сняли. Еще раз спасибо подписчикам. И подписчики тоже, кстати, можете рекомендовать наш канал, и это сразу поможет. Давайте до сотни, до 100 тысяч догоним, но только чтобы нам не очень сильно заждаться этого. Кстати, традиционное уже у нас времяпрепровождение за утренним отбором. Сходите куда-нибудь к нашим коллегам, посмотреть, чем они там занимаются. Сегодня я предлагаю сходить посмотреть на привидения, потому что в нашем эксектарии тоже они есть. Но, правда, листовидок нет, есть палочники. Интереснейшие животные. Пойдем посмотрим. Не хочет. У меня такой жил на традисканции. Хорошо так себя чувствовал. У них поведение такое, надо затаиться, если что-то происходит. Это палочники, которые имитируют палочку или стебелек. В данном случае вот такой живой зеленый стебелек. Он так не спеша передвигается. Иногда даже имитирует покачивание веточки. Вот, видите, вытягивает ножки. Интереснейшее такое вот животное. Совершенно безобидное. Правда, есть крупные виды, у которых шипы на лапах. И, в общем, могут довольно сильно они уколоть, если их схватить, не знаю как. Передние лапки особую роль выполняют. Видите, они так ориентируются с помощью них в пространстве. Плюс еще в основании их есть такая выемка. Если вот, вот он так, он прячет голову, он сжимает вместе лапки, и голова как раз попадает вот в... Они здесь, в нашем инсектарии, себя прекрасно чувствуют, размножаются. Вы здесь видите нимф разного возраста, шкурки пустые. Яйца они откладывают, просто не смотрят, они падают и в почве развиваются. И потом через несколько линек появляется, животное становится взрослым, начинает размножаться. Здесь их очень много. Я думаю, что как ни присматривайся, всех не увидишь.
1: Лучше как-то прямо руку... Да, это будет не бегать, это будет шипами.
0: Да. У этого более широкое тело. Как раз по нему понятно, что это родственник листовидок. На внутренней стороне лап у него шипы. Он ими сжимает, может сильно сжать палец и больно довольно-таки уколоть. Насекомые тропические. Обитает тропик по всему миру. А листовидки только в Юго-Восточной Азии. От Пакистана до Австралии, включая Новую Гвинею. А это вот самец предыдущего вида. Он такой потоньше и встает в такую позу.

Еще раз добрым утром, хорошего вам дня и до встречи на канале. Там что-то как-то не поднакопилось. Нет, ну есть там вопрос, например, а чем вот эта пещерная рыба произвела такое впечатление, что все спрашивают, а чем они там питаются в закрытых водоносных горизонтах? Ну, закрытых водоносных горизонтов не бывает. Вода туда откуда-то там берется и куда-то потом из них сливается. Если не говорить о каких-нибудь там замерзших линзах в Антарктиде водяных. Поэтому там что-то есть. Вода же с собой несет органику, с собой несет различные микроорганизмы. Грибы, например, везде могут развиваться, где есть какая-то органика отмершая. А на грибах уже могут питаться беспозвоночные насекомые. Соответственно, ну и тут еще с другого конца надо заходить. Если рыбы в этих горизонтах подземных живут, водоносных, значит, чем-то они питаются. Значит, надо смотреть, а не так считать. А чем они там? Не может быть, чтобы они там жили, и вообще они, наверное, не там живут. Соответственно, там какой-то богатый целый биоценоз существует. И вообще вот этим трофическим, то есть пищевым отношениям в пещерных сообществах посвящена обширная литература. Там как раз смотрят, откуда там берется органика, ее вода приносит, или вдруг что-то туда падает, там накапливается, или какие-то животные, которые в этих пещерах часть жизни проводят, например, летучие мыши, значит, пролетают и туда приносят все. Что-то там в собственном кишечнике, потом сами они там погибают, падают, какая-то биомасса накапливается. Есть пещерные птицы. Есть пещерные различные животные, часть которых из пещеры и наружу регулярно кочует, обеспечивая какой-то круговорот веществ. Есть специфические пещерные животные, которые периодически могут быть вынесены какими-то наводнениями или еще какими-то катаклизмами, или просто там в силу своего устремления куда-то там залезть, куда не нужно. Они могут появляться на поверхности, на рисовом поле, в колодце. В колодце там история была интересна с полицейским инспектором, это с другой пещерной рыбой, но из того же региона. Там сомик такой, он выглядит красным, поскольку дышит в основном кожей, он слепой, такой, как червяк. Он у него из крана выпал. Когда-то, видимо, прохудился фильтр, но он когда там решил, не знаю, зуб почистить или чайку попить, выпала такая рыба красная, как червяк. Но он, полицейский инспектор, продвинутый, не испугался, а связался с учеными. И таким образом обнаружили, что ареал, это известная уже была пещерная рыба, и ареал серьезно расширился. И когда по колодцам поискали, там не одну сотню набрали. Вот такие вот у нас истории про закрытые водоносные слои.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Откуда на Марсе снег? Кто и как разрушает планеты? И зачем инопланетянам наши смартфоны? Это неземной подкаст и о том, что нового мы узнали о Вселенной, как всегда расскажет астроном Владимир Сурдин. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
2: Привет. Рад вас видеть. У Вселенной накопилось много новостей, но прежде чем их обсуждать, давайте поблагодарим студию подкастов «Точки кипения Коммуна» университета МИСИС за предоставленную студию. Ну и начнем. И нужно сказать, что вот эта новость, которая, наверное, поразит многих, мобильная связь может помочь внеземным цивилизациям составить карту Земли. Каким образом?
3: Сам удивляюсь, но кажется, это правда. Дело в том, что молодые радиоастрономы, двое из них с острова Маврикий, представляешь, в середине Индийского океана, небольшой остров, там университет, ребята занимаются такими внеземными делами. И один радиоастроном из Европы с удивлением обнаружили, что наши передатчики базовых станций, которые сотовую связь для наших телефонов обеспечивают, вообще говоря, довольно мощные. 100-200 ватт – это неплохая мощность для радиопередатчика. Их можно засечь от ближайших звезд, если там есть такие, ну, на планетах, конечно, ближайших звезд, если там есть такие же радиотелескопы, как и у нас, ничего особенного, да, у нас радиотелескопы так, среднего уровня, но оказывается, нужна определенная направленность сигнала. Дело в том, что даже мощный сигнал, если его разбрасывать во все стороны, он довольно быстро теряет интенсивность и далеко не уйдет. Вот вспомни, далеко от Солнца и от Земли улетели наши космические зонды Voyager 1 и Voyager 2. Мы с ними до сих пор поддерживаем связь. Почему? Там ведь передатчики не особенно мощные, но у них остро направленные антенны, и они всегда держат Землю на прицеле.
2: Ну, подождите, они находятся еще все-таки в пределах, хоть и в очень дальних, но нашей Солнечной системы.
3: Они в пределах Солнечной системы.
2: А это другие звезды.
3: Ну, не очень далеко. Например, Voyager улетели на 1000 астрономических единиц, а ближайшие звезды, до них расстояние 200-300. Нет, Voyager улетели на 100 астрономических единиц, прошу прощения. А до ближайших звезд примерно 200-300 тысяч, ну, там в несколько тысяч раз больше, то есть в миллион раз слабее сигнал. Но радиотелескопы большие, они могут усиливать сигнал. Так вот, базовые станции наших сотовых телефонов имеют хорошую мощность. На Voyager'ах 5 ватт передатчика, мы его видим, мы с ним поддерживаем связь. А на базовых станциях я не ожидал 200 ватт мощные передатчики. Ну, именно поэтому наши телефоны видят их с расстояния там 10 километров. Но нужна направленность. Так вот, наши базовые станции телефонные, оказывается, имеют направленную диаграмму. То есть в определенном направлении передают. Только это направление неправильное для инопланетян. Они не туда, не в космос, а туда, куда нам надо, вдоль поверхности Земли. Мы-то бегаем по Земле, и они свой радиосигнал вдоль земной поверхности распространяют. Так когда Земля поворачивается боком, и мы смотрим на лимб Земли, то есть вот на краешек земного диска, то как раз вдоль поверхности Земли эта самая телефонная связь и уходит в космос. И расчеты показывают, что наши базовые станции, одна нет, но много, их же много, в городах их сотни, а в стране их тысячи, даже десятки тысяч, а по всему земному шару, по-моему, их больше 30 тысяч базовых станций по всей Земле. Ну, в основном они в Северной Америке, ну, в странах таких более насыщенных населением, в Западной Европе, в западной европейской части России, там, где живут люди, да? Оказывается, если смотреть на Землю издалека, хорошим радиотелескопом, можно заметить сигналы наших телефонных, вот этих самых базовых станций. Разговоры подслушать не удастся. Ну и хорошо, зачем им наши переговоры, что они узнают о нас, да, когда мы говорим по сотовому телефону. Но несущую частоту, то есть сам сигнал, заметить можно будет. А раз базовые станции телефонные по Земле неравномерно распределены, то вращение Земли покажет инопланетянам, где живут люди, а где не живут, где океанские просторы, где нет телефонной связи, где густо насыщенные материки, там плотное население в некоторых странах. И это какое-то представление даст о нашей цивилизации, где мы живем, там на суше, а не в океане, да, где мы кучкуемся, где мы собираемся в более плотные компании на Земле. То есть какое-то представление, ну а раз они, значит, и мы можем такие же базовые станции, если у них есть сотовая телефония, мы тоже можем подслушивать их сигналы и примерно представить себе, на каком уровне цивилизации они находятся.
2: А что для этого нужно?
3: Да, в общем, все, что нужно, уже есть. Большие радиотелескопы, они по Земле работают. Вот самый большой в мире радиотелескоп у китайцев, они его 2 года назад пустили в работу. Он имеет диаметр 500 метров, огромная тарелка. Представляешь, площадь какая, с которой этот сигнал улавливается. И у него очень высокая чувствительность. В России есть телескопы 70-метрового размера, но с очень хорошим усилением. Во многих странах есть.
2: А разве они уже не слушают во все уши?
3: Да как-то у них другие проблемы, я думаю. В основном они космонавтикой занимаются, связь с нашими спутниками, с космическими аппаратами. Они военными делами занимаются. Но для меня это удивление вызвало, вот что можно такие цивильные сигналы подслушать. Я был уверен, что только сигналы наших военных радаров, они очень мощные, они узконаправленные, уходят в космос и далеко, да, они далеко распространяются. Но если рядом с нами у звезд Альфа в созвездии Кентавра, звезда Барнарда, одна из ближайших к нам, Проксима, Кентавру, у которой тоже есть планеты, там есть какие-то цивилизации, озабоченные прослушиванием космоса, то, глядя на нас, они могут сказать, на Земле тоже есть цивилизация, продвинутая, все ходят с сотовыми телефонами.
2: Ну, я вам могу сказать, что, допустим, передатчики УКВ-диапазона имеют мощность и до 5 киловатт, а некоторые даже и мощнее, может быть, это тоже как-то поможет?
3: УКВ не очень хорошо проходит сквозь земную ионосферу. И вообще коротковолновые, но базовые станции, вообще наша телефонная радиосвязь, она в дециметровом диапазоне, не в метровом, как у кого, в дециметровом, и они проходят через ионосферу и уходят в космос. Так что в космосе они видны. А вот многие наши радиостанции, поскольку мы их слышим вот из-за горизонта, именно потому, что от ионосферы отражается радиосигнал, а в космос не уходит. В этом смысле расчет правильный, очень интересный и неожиданный. Вот вам и остров Маврикий, о котором мы мало что знали, а они озабочены связью с внеземными цивилизациями.
2: Ну, последний вопрос, связанный с этой новостью. А какое количество звезд, ну, условно, ближайших к нам попадает в эту сферу?
3: Порядка, сейчас скажу, до расстояния примерно 10 световых лет, 3 парсека от нас, это где-то около 1000 звезд. И у половины из них примерно есть планеты. Ну, конечно, не на каждой планете есть жизнь, не каждая жизнь имеет радиоастрономов, но есть надежда, есть надежда.
2: Идем дальше. Нейросеть расшифровала 10 тысяч астрономических рукописей. Как это удалось? Какие перспективы изучения Вселенной это нам открывает? Ну и вообще, что такое астрономическая рукопись?
3: Я уточню, а в этой новости немножко напутано. 10 тысяч страниц в астрономических рукописях. Страниц все-таки, а не целых томов, да? А дело вот в чем. Речь идет о наблюдениях Солнца. Как только Галилей изобрел телескоп, и другие его соратники в Европе стали использовать, первым объектом, который привлек внимание, стало Солнце, конечно, да, и они стали наблюдать пятна на Солнце, и уже 4 столетия астрономы наблюдают солнечную активность, пятна, факелы, это яркие области, вспышки на Солнце. Это все касается нашей жизни, это очень интересно. Наблюдения они фиксируют, и наиболее точная фиксация началась примерно в середине 19 века, когда в Цюрихе, Цюрихская обсерватория, просто поставила это на поток. Каждый день фиксировали все, что на Солнце происходит, но записывали пером на бумаге. И вот эти записи, 10 тысяч листов, на которых пером, у кого какой почерк, астрономы не самые каллиграфически образованные люди, они пишут там иногда курица лапы, сами-то понимают, но эти почерки могут меняться, и когда решили, что вот надо бы все эти записи прочитать, потому что до нас дошли в виде более-менее таких томов, научных работ, только какие-то фрагменты этих записей. А в основном они в рукописном виде остались в коллекциях, в архивах Цюрихской обсерватории. Давайте мы их все прочитаем. Попробовали использовать программы, ну, обычные распознавания, как мы вот книги так распознаем их текст, когда кладем на сканер, и хороший машинописный текст легко распознается. Но тут оказалось, что не так просто. машинные программы, компьютерные программы не могут распознавать вот этот рукописный 19 века астрономический почерк, когда цифры имеют совсем другую конфигурацию. Я посмотрел, там, правда, хвостики какие-то у девятки, у четверки, трудно их распознавать. Тогда собрались три группы. Одна из них с нашего мехмата МГУ, ну, это ребята, которые умеют такие программы делать. Вторая группа из Перми, это Уральский научный центр Академии наук. И третья группа из Потсдамской астрофизической обсерватории, немцы, они все объединились и создали программу, которая на уровне искусственного интеллекта стала обучаться этим почеркам. Ей объяснили на хорошо разборчивых записях, какие почерки были у астрономов той эпохи. И тогда она начала читать эти рукописи, отмечать то, что она недостаточно надежно распознала, тоже очень хорошо, да, можно потом проследить и как-то поправить ее. В общем, удалось это прочитать. И теперь у нас есть детальнейшие записи за, скоро будет полвека, как солнечная активность, когда что там получалось, когда выходили из лимба солнечного, направленные на Землю опасные группы пятен, когда вспышки происходили. Поэтому мы можем уже какую-то периодичность определить и на будущее прогнозировать солнечную активность гораздо точнее, чем это удавалось. Вот он, искусственный интеллект, вот он помог, обучился древним почеркам старых астрономов XIX века и прочитал вот эти рукописные каталоги. Это очень интересно, потому что таких записей в других обсерваториях еще масса, и надо их аккуратно прочитать, тогда у нас будут... Знаешь, что я хочу сказать? Это такой очень хороший урок, особенно для астрономов, ведь мы же исследуем историю Вселенной. Наши фотопластинки, наши записи, это то, что было со Вселенной, это не повторится. Это осталось в каких-то рукописях, в каких-то электронных документах. Надо к ним возвращаться. Вот это хороший урок, да, прочитали старые. А еще один хороший урок был, он связан с изучением поверхности Луны, когда в середине 60-х годов прошлого века впервые к Луне полетели спутники и стали фотографировать ее поверхность, тогда фотографировали на пленку, другого не было, электронных фотоаппаратов не было. И там на борту аппарата, вот лунных, Lunar Orbiter, такие НАСАвские аппараты были, проявляли, закрепляли эту пленку, каким-то образом обрабатывали, сканировали, передавали на Землю. И первые снимки были не очень, они были такого среднего качества. Но они легли в архивы, эти записи, и лежали до недавних пор. Недавно НАСА получила грант правительственный на переобработку. Мы знаем, теперь есть программы, которые улучшают качество. Я был поражен. На этих же самых материалах гораздо лучше оказалось изображение Луны, более четкое, более детальное. Материалы старые, не надо ничего переделывать, а просто применить новые методы обработки. И еще один пример, и тоже связанный с Луной. Когда американские астронавты туда летали, они почти 400 килограммов грунта привезли. Начали его исследовать, много интересного там нашли. Но что исследовали? Разделили его пополам, 200 килограмм отдали ученым, многих стран, у нас тоже такие образцы были, и мы потом американцам свои отдавали. А 200 килограмм заморозили в морозилке и сказали, не трогать полвека. Вот полвека пройдет, новые приборы появятся, новые методы появятся, переобрабатывать. Теперь эти 200... Прошли полвека, недавно эти 200 килограмм отдали ученым, и пошла масса статей с новыми результатами, нашли очень много интересного в грунте Луны, потому что ученые за полвека научились многому чему. Это значит, старые вещи, к ним надо возвращаться и новыми методами из них вытягивать новые научные факты. Вот таких примеров много. Один из них – это прочитали рукописные каталоги XIX века.
2: Так нейросеть помогает изучать Вселенную, и нейросети нужны сейчас везде. Они прогнозируют погоду, управляют марсоходами, и именно они высветили вам в YouTube этот ролик. А создают и обучают их дата-сайентисты. Это одна из самых востребованных профессий в сфере IT. Поэтому и спрос на них только за последний год увеличился на 120%. А средние зарплаты 250 тысяч, и это не потолок. Но чтобы стать дата-сайентистом, придется уделить время обучению. В нынешних реалиях все оценивается по двум параметрам – скорость и качество. Поэтому я рекомендую онлайн-интенсив Data Scientist с нуля за 5 месяцев. месяцев от Skill Factory. В Skill Factory не просто учат, а дают реальный опыт и необходимые навыки, чтобы в такой короткий срок освоить профессию с нуля и сразу после найти работу. Учиться нужно будет по паре часов, но каждый день. И за 5 месяцев вы соберете себе портфолио из 6 проектов. Профессию менять нелегко, но рядом с вами всегда будет ментор, который ответит на все вопросы и поможет разобраться даже в самой сложной теме. А после центр карьеры поможет подготовиться к собеседованиям и найти работу. Подавайте заявку по QR-коду на экране или по ссылке в описании. А по промокоду «Неземной» получите скидку 45%. Делайте первый шаг, а Skill Factory помогут пройти этот путь. Ну а теперь о погоде, причем о погоде на Марсе. Всего каких-то 500 тысяч лет назад, если бы мы вдруг послушали прогноз погоды с Марса, то мы могли бы услышать о снегопадах, а вот это уже новость, потому что ученые совсем недавно поняли, что 500 тысяч лет назад на Марсе мог идти снег. Как догадались, что помогло высказать такое предположение?
3: Ну, честно говоря, это не первое сообщение о марсианском снеге. Когда в 1976 году американские викинги сели на Марс, они дождались марсианской зимы, и там на поверхности камней появилась изморось такая. Ну, изморось — это еще не снег, да, это просто конденсируются пары воды, и такой белый налет появился. Так что что-то похожее на снег мы видели. Но эта нынешняя работа принадлежит китайским ученым. Если ты помнишь, ровно два года назад, в середине мая 2021 года, китайцы впервые посадили на Марс свой космический робот, марсоход, и он побежал, это сильно сказано, медленно поехал по Марсу. Как его называют, я так и не понял. У китайцев есть две разных транскрипции, и в одних источниках его называют Джуджун, а в других Журонг. Ну, это просто по-разному произносятся те же иероглифы. Но вот этот самый Джуджун был снабжен многими интересными приборами. Например, у него был мощный лазер, который мог испарять кусочки материала вблизи себя и анализировать их химический состав. Вспышка, и телескоп получает спектр этого. Так вот, этот самый Джуджун обнаружил на нескольких дюнах марсианского песка какую-то корочку. Знаешь, вот такыры, по-моему, это называется у нас в пустыне, когда грязь, политая дождем, потом высыхает, и твердая корка на ее поверхности появляется. Ученые заподозрили, что эта корка тоже как-то связана с присутствием воды. И оказалось, что да, в этой тоненькой корочке есть разные окислы металлов, и именно они только в присутствии воды могли образоваться. То есть шел снег или дождь, в общем, как-то проливалась с неба вода на эти песчаные дюны. Откуда эта вода могла взяться? Марс вообще сухой, очень сухой. Но сегодня на полюсах там есть замерзшая вода, ну, ледяные шапки, как у нас в Антарктиде. Но как они могли до экваториальных областей добраться, где сейчас работает китайский марсоход? Оказывается, на Марсе климат перемещается по поверхности планеты, а точнее сказать, сама поверхность перемещается. Ну, ясно, что полюса плохо солнышком нагреваются, а экваториальная область хорошо. Но если планета повернется, то другие места на Марсе будут нагреваться, а прежние охлаждаться. Так вот, Марс иногда довольно сильно поворачивается. У Земли такого не происходит. Прецессия Земли, то есть вращение оси вращения Земли, она происходит, но наклона оси земной не происходит, потому что нас держит Луна. У нас довольно мощный такой успокоитель вращения Земли. Луна, она движется по орбите, вот как камешек на веревке, она стабилизирует земную ось. У Марса нет такого. У него два маленьких спутника, что они могут? И он довольно сильно наклон своей оси меняет. Представь себе, полюса поворачиваются к Солнцу. Что будет? Там начинает тает лед, а в экваториальной области солнышко вдоль поверхности светит, и там заморозки. Видимо, примерно 120 миллионов лет назад, ну, может, около 200 миллионов лет назад, полюса повернулись к Солнцу, тогдашние полюса, растаял на них снег, пару поднялся в атмосферу, полетел к бывшим экваториальным областям, там замерз, и дождем или снегом, дождем вряд ли, там жидкая вода не любит бывать на Марсе, давление атмосферы низкое, и там вода либо в форме пара, либо в форме льда, два ее агрегатных состояния, так что, скорее всего, хлопья снега. Пошли, легли, ну, немножко подтаяли на поверхности, смочили эту песчаную поверхность, и такая корочка твердая, ну, как суглинок такой получилось на поверхности. Вот так мы фактически разгадываем климат Марса несколько миллионов лет назад, ну, около миллиона лет назад, случавшийся. Вообще, там сегодня в районе экватора найдены области, где под поверхностью воды довольно много, льда водяного довольно много. И видно, что когда-то это были полярные области, а сегодня они лежат почти на экваторе. То есть Марс вот испытывает такие кувыркания время от времени.
2: Я знаю, что многие ждут таких же кувырканий и у Земли. Есть гипотеза, что и Земля тоже каким-то образом меняла свои полюса на экваториальные области.
3: Пока Луна с нами, этого не произойдет.
2: Спасибо, успокоили. Ну, давайте теперь как раз
3: о Луне. Закончу, подожди, насчет Джуджуна. Вот интересно, что ведь он по своей конструкции копирует, ну, почти копирует марсоходы прошлого поколения американские. Он очень похож на Spirit, Opportunity, которые прошлые десятилетия летали. И у него также источником электричества служит панель солнечной батареи, вот эти крылышки, которые от солнечного света дают электричество. Но те американские проработали один 6 лет, а другой почти 14 лет. Потом они замерзли все-таки. Джуджун проработал год. Наступило там длительные периоды. Там наш земной год – лето на Марсе, а второй наш земной год – зима на Марсе. Вот он один год там проработал летом. Наступила марсианская зима, прошел год. Вот сейчас заканчивается зима, а он никак не может оттаять. Он замерз так крепко, что связи с ним нет. И, видимо, уже не будет, потому что, ну, трудно предположить, что он оттает теперь. Там электроника вся сильно охладилась. Жалко. Ну, вот китайцы все-таки молодцы, что они запустили, и он работал, но недостаточно надежным он оказался. Все-таки нужны какие-то нагреватели, какие-то обогреватели для работы на Марсе. Холодно там.
4: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Давайте теперь о Луне, которая стабилизирует Землю от ее переворотов и от смены полюсов. И уже очень долго ведут споры, что же там внутри, пористая ли она или нет. И вот, кажется, нашлось, в общем, подтверждение тому, что у Луны есть железное ядро. Что это, ну, что вы об этом думаете?
3: Это не подтверждение, это хорошая теория, которая все-таки остается пока теорией. Дело вот в чем. В недра ни одной планеты мы не проникали и, наверное, не проникнем никогда. Даже в недра Земли, хотя у нас есть буровые установки, глубже, там, 11 километров мы ничего не бурили. Все, что мы знаем о Земле, это результат ее зондирования звуковыми волнами. Ну, такая звуковая локация, да, сейсмографы слушают, как звуковые волны проходят сквозь недра Земли и таким образом узнают ее строение. Но, собственно говоря, они только говорят о том, какие волны приходят, а строение выясняют теоретики. Они сравнивают свои модели с тем, как волны проходят звук сквозь земные недра. То же самое для любой планеты, если на ней есть сейсмографы. Пока сейсмографы были только на Луне и на Марсе. На Марсе вообще один, но он кое-что сделал. На Луне было несколько сейсмографов, их привезли тогда экспедиции еще в 70-е годы. И они кое-что нам о Луне рассказали. Но этого было мало. Они стояли только на видимом полушарии Луны, на обратное люди еще не летали, и роботы то они привозили, сейсмографы. И их информация была какая-то не очень надежная. Мы знали, да, что у Луны какое-то ядро есть. Ну, ясное дело, чем глубже, тем плотнее вещество, потому что на него сверху что-то давит. Да, какое-то ядро там плотное есть. Из чего оно, какое у нее строение, мы не знали. А самое интересное – а если там железное ядро, если есть, есть ли у него расплавленная часть? У Земли железное ядро есть, причем в самом глубоком слое оно твердое. Оно так сжато выше лежащими слоями, что стало твердым. а чуть выше железная жидкая. И вот благодаря этому жидкая проводящая, электропроводящая жидкость генерируется магнитное поле Земли. Очень хорошо, что оно у нас есть. А с Луной какая история? Вроде бы было ядро, но недостаточно надежно это было подтверждено. Теперь астрономы из обсерватории Кот-д'Азур, это вот Лазурный берег, там в Ницце, во Франции, там очень хорошая обсерватория, и профессионалы занимаются планетами. Они собрали все, что можно было о Луне. Данные сейсмографии, вот прозванивание звуковыми волнами, данные полета спутников, которые гравитационное поле Луны как-то чувствуют, да, зондируют, данные топография, рельеф, в общем, все, что можно было про Луну, собрали. И сравнили со своими моделями. Модели у них хорошие, они многое учитывают. И оказалось, что самая-самая точная, соответствующая всем наблюдениям модель показывает, что в недрах Луны есть железное ядро. Ну, может, не чисто железное, там железо, никель, сера, но в основном электропроводящее, так сказать, железо, никель. И более того, у нее есть внешняя жидкая часть. Вопрос. А если есть жидкое железное ядро, почему у Луны нет магнитного поля, как у Земли? Ответ. А Луна плохо вращается. Дело в том, что кроме жидкого железного ядра, еще нужно, чтобы планета вращалась. Тогда движение этой электропроводящей жидкости получает такую спиральную составляющую. Ну, физики говорят, сила Кориолиса завихряет движение жидких слоев металла в ядре. А Луна медленно вращается. Земля делает один оборот за сутки, а Луна один оборот за месяц вокруг Земли и один за месяц вокруг себя. То есть 27 раз медленнее Земли вращается. И вот это фатально. Оказывается, не хватает ей скорости вращения, чтобы эта динамо-машина работала и генерировала электроток и магнитное поле. Жалко, если бы у Луны было магнитное поле, там на поверхности была бы ослаблена радиация, там было бы легче работать. Сегодня там радиация сильная, потому что нет магнитного поля.
2: Ну, вы подкинули идею нашим, видимо, будущим поколениям закрутить Луну. Да, надеюсь, что Земле от этого хуже не станет. Ну и, кстати, наши подписчики на платформе Boosty могут смотреть дополнительные выпуски подкаста, а некоторые уровни подписки еще позволяют и задавать Владимиру Георгиевичу вопросы, чем некоторые пользуются, как, например, Марк, а он спрашивает про реликтовое холодное пятно. Что это такое и ваше видение, что этой проблемы?
3: Ну, мое видение тут немногого стоит, потому что космологией я как профессионал не занимаюсь. Но я детально посмотрел, что об этом пишут люди, недавние работы. И вот что оказывается. Ну, вы, конечно, знаете, Вселенная взорвалась, она была горячая, и с той горячей эпохи к нам приходит электромагнитное излучение. Оно родилось как свет. Плазма была горячая в ту эпоху, и свет пошел во Вселенной. Но идет оно к нам издалека. Те области, откуда оно идет, удаляются от нас быстро, поэтому эффект Доплера вытягивает электромагнитную волну, делает ее длинной, и из оптики превращает в радиоволну. Мы получаем это радиоизлучение, реликтовое, как называл его Иосиф Самуилович Шкловский, наш астрофизик, мы его теперь так называем, реликтовое, древнее излучение, и оно говорит нам обо многом. Например, о том, что Вселенная тогда была очень одинаковая, очень однородная. Куда ни посмотри по небу, реликтовое излучение везде почти одинаковое. Чуть-чуть не одинаковое, но это чуть-чуть очень важно. Сегодня это чуть-чуть воплощается в галактике, звезды, нас с вами. Не было бы этого чуть-чуть, Вселенная до сих пор была бы как кисель, совершенно однородная. Когда карту реликтового излучения составили, а, кстати, первым был наш космический аппарат, советский тогда, потом несколько американских уточняли это дело. Оказалось, что вот эти чуть-чуть в одном месте не чуть-чуть, а довольно заметное холодное пятно на распределении температуры реликтового излучения. Оно видно в южном полушарии неба, в созвездии Эридан, поэтому его так называют темное холодное пятно в Эридане. Что это такое? Я прям выписал. У меня 7 разных гипотез на этот счет. Это может быть. Ну, вообще всегда начинают с того. Ошибка измерения. Телескопы неправильно работали. Отбросили. Правильно, потому что разные телескопы увидели одно и то же. Галактический фарграунд, ну, А галактическая заслонка. В нашей галактике есть холодные облака газовые. А вдруг у нас на луче зрения такое облако, которое перекрыло нам, просто заслонило. Нет, проверили. Все, никакого облака в этом направлении нет. И вот проверяли все возможные, даже мультивселенную прилагали, какие-то первичные флуктуации. Эффект, вот очень интересно было, эффект Зельдовича-Сюняева. Академик Зельдович и его тогда молодой сотрудник Рашид Алиевич Сюняев придумали замечательный эффект. Когда это реликтовое излучение, идущее издалека, проходит сквозь скопление галактик, а в каждом скоплении галактик есть разреженный горячий газ. Кванты этого излучения, встречаясь с электронами этого газа, сталкиваются, грубо говоря, отдают им свою энергию, и до нас доходят уже ослабленными. И мы видим немножечко их более холодными, чем в других областях. Проверили. В этом направлении нет скопления галактик, не может эффект Зельдовича-Сюняева работать и так далее. И вышло, что в этом направлении действительно Вселенная пустовата. Она пустовата, там нет скоплений галактик. Это то, что мы называем по-английски «воиды», по-русски «дыры». Действительно, Вселенная неоднородна. Где-то густо, где-то пусто. И как раз там, в направлении этого темного пятна реликтового, пусто. Ну, не совсем пусто, но пустее, чем в соседних областях. А что это значит? Вселенная расширяется. Причем за последние миллиарды лет она набирает темп, она ускоренно расширяется. А там, где вещества маловато, она расширяется, естественно, быстрее, оно не сдерживает ее. И поэтому там действительно пустота, и в этом направлении Вселенная от нас чуть быстрее улетает, ну, не Вселенная в целом, а те объекты, которые в этом направлении, чуть быстрее улетают, чем в остальных направлениях. Раз они быстрее улетают, значит, доплеровский эффект там сильнее, и реликтовое излучение сильнее вытягивается, охлаждается, и к нам приходит более холодным. Когда мы говорим холоднее, горячее, надо иметь в виду, что температура, средняя температура реликтового излучения 3 градуса выше абсолютного нуля. Это минус 270 по Цельсию, оно вообще холодное. А вот эти флуктуации температуры, которые в разных направлениях, десятитысячная доля градуса. На вашем градуснике, на нашем домашнем градуснике нет таких долей, а радиоастрономы умеют их фиксировать. Так вот это холодное пятно, оно еще менее заметную долю градуса имеет по отношению к соседним областям, примерно 100-тысячная доля градуса. Тем не менее, пришлось над этим думать и ломать голову, пока не обнаружилось, почему это так. Теперь мы все понимаем. Там дыра, там недостаток галактик, и Вселенная в этом направлении не сдерживается гравитацией, а расширяется быстрее за счет антигравитации. Помнишь, мы говорили, темная энергия, заполняющая Вселенную, она все расталкивает. Вот в этом направлении она расталкивает наиболее сильно.
2: Ну, еще не так давно мы не знали о существовании темной энергии.
3: А теперь обсуждаем ее.
2: Темной материи. Еще мы, кстати, вообще знаем теперь, что и вакуума как такового, полной пустоты тоже не существует. Нет. Более того, вакуум может и порождать материю, и вот тут просто становится уже так даже интересно, не родится ли там чего новое. Но это уже, наверное, с физиками об этом надо разговаривать и слушать их гипотезы. Ну, а следующая новость у нас про разрушение во Вселенной. Понятно было, что это происходит со многими планетами, но впервые ученые наблюдали о том, как планета начинает разрушаться от той звезды, которая рядом с ней находится. Что же все-таки наблюдали, что узнали, как это происходит?
3: Материнская звезда поедает планету, да? Знаешь, такое мы ожидаем в нашей Солнечной системе. В конце своей эволюции Солнце начнет распухать, превращаться в красный гигант, и он наверняка проглотит Меркурий, проглотит Венеру, даже дотянется до Земли, похоже, что проглотит и Землю. Но это все теория, это все далекое будущее.
2: Успокоим, да, что это будет сколько?
3: Это через 5 миллиардов лет. Миллиардов, даже не миллионов, а миллиардов, спокойно. Нас тогда уже тут точно не будет, мы куда-нибудь улетим. А в других планетных системах это может произойти на наших глазах, потому что очень много экзопланет, планет у других звезд, прямо в притирочку к своим звездам обращаются, и звезда, в принципе, может до них дотянуться. Либо сама планета может приблизиться к звезде. Но что реально наблюдали астрономы? Наблюдали, что у звезды, которая точно имеет планетную систему, и в том числе близкие к себе планеты, произошла вспышка в тепловых лучах, в инфракрасных лучах, но не было вспышки оптической. Обычно, если что-то взрывается на поверхности звезды, прежде всего свет идет, ну и немножко там тепловых лучей. А тут наоборот. Интерпретация, то есть объяснение этого факта такое. К звезде приблизилась планета. Звезда ее начала разрушать, свои гравитации растягивать, оттягивать у нее верхние слои, нагревать очень сильно. Звезда горячая с поверхности. И в течение нескольких месяцев планета как бы размазалась вокруг звезды и стала поглощаться ей. Но когда она размазалась, вокруг звезды возникло большое количество такого, ну, грубо говоря, мусора, материала, из которого сделана планета. Он перехватывает свет звезды, нагревается и в тепловых лучах ярко отдает. То есть свет превращается в тепловое инфракрасное излучение. Ну, потом постепенно звезда это все в себя втянула и приняла нормальную свою форму. Вот такое странное поведение звезды интерпретируют как поглощение планеты. Так это или не так, надо еще посмотреть, а именно – планеты все-таки сделаны из вещества другого. Звезды – это водород и гелий в основном. Планеты – это металлы, железо, алюминий, кислород. Это совсем другие элементы. И когда планета поглощается звездой, на некоторое время в атмосфере звезды этих элементов много. Вот если спектр этой звезды продемонстрирует нам, что там вдруг обогатилось вещество такими вот планетными элементами тяжелыми, тогда можно сказать наверняка, эта идея подтверждается. Если нет, то я думаю, что что-то, какое-то другое объяснение надо будет искать. Но похоже, что да, съела она свою планету.
2: Интересная была неделя, ну и ждем новых новостей, надеюсь, обязательно их вскоре обсудим. Спасибо, конечно. Владимир Георгиевич.
3: Спасибо всем.
4: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Большая наука. Тайны, тайны, тайны». И с вами я, ее ведущий Михаил Флинт. Человек, несмотря на свое могущество, очень уязвим к природным катастрофам, которые часто являют ему силы непреодолимые и, что самое страшное, непредсказуемые. О тайных катастрофических погодных явлений мы поговорим сегодня с Алексеем Олеговичем Кокориным, куратором климатической программы Всемирного фонда природы. Прошу вас в студию. Спасибо большое за ваше время, за то, что вы пришли. Садитесь, пожалуйста. Алексей Олегович, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то оценка, может быть, вы ее знаете, того, какая доля общего мирового ущерба от катастроф приходится именно на аномальные погодные явления?
1: Как минимум 80%.
0: Потрясающе.
1: Потому что, конечно, цунами наносит большой ущерб,
0: безусловно. Такой локальный.
1: Локальный. И потом, вот не случайно, Росгидромет и Всемирная метеорологическая организация, они ведут раздельный учет так называемых опасных гидрометеорологических явлений, а цунами, хотя это вода, и землетрясение отдельно, потому что гидрометеорологические явления связаны с климатической системой, в том числе и с воздействием человека. Ну, а цунами – вещь сугубо природная.
0: Абсолютно, да. А скажите, действительно ли в последние годы, по вашему мнению, аномальные погодные явления как-то сконцентрировались, усилились, или это все досужие
1: домыслы? Нет, это совершенно четкий подсчет. То есть, во-первых, есть очень точные понятия, их ввела Всемирная метеорологическая организация. Что такое, скажем, волна жары? Что такое волна холода, что такое сильные осадки, насколько это должно превышать норму, то есть не по нашим ощущениям, а по измерениям.
0: Да.
1: И вот количественно с начала 90-х годов в России количество опасных гидрометеорологических явлений возросло примерно в два раза. До этого это все-таки было некое плато с некими, так сказать, вариациями 20-30% в ту или иную сторону. Сейчас идет тренд на рост, и, конечно, ни в коем случае нельзя считать, что все они связаны с воздействием человека.
0: Да, это,
1: там все гораздо сложнее.
0: Да.
1: Более того, ведь как, скажем, если у нас волна жары, у нас повышение пожароопасности в лесу, но еще не лесной пожар. Вот если мы возьмем московскую жару 2010 года, она действительно по физике явления была совершенно уникальной. Сказать, насколько часто такое может воспроизводиться, не может никто.
0: Я хотел спросить, за сколько вы считаете, мы можем сейчас надежно прогнозировать проявление этих явлений в том или ином регионе, и где вот этот прогноз нарушается, и мы вступаем опять в область такую вот плохо понятную и совершенно стохастическую?
1: Вы знаете, если говорить о как бы детерминированном прогнозе, то есть вот, скажем, мы сейчас будем прогнозировать на лето, да, то есть конкретного года, то есть части Земли, земного шара, где это в принципе

0: Или...
1: Как в нашем обычном письме есть алфавит, есть приставки, корни, окончания.
2: Это техническая часть ее. А да. Вот скажите мне, пожалуйста, такой профессиональный стенограф, он сохраняет то, о чем я говорил, полноту устной речи?
1: Да.
2: То есть он ее не переводит... Ясно, что мы говорим и пишем по-разному. Mm-hmm. И все, вот я пытался сказать об этом, что красота и образность устной речи – это совсем другое, чем речь письменная. И вот стенография позволяет таинственным образом сохранить эту образность?
1: Абсолютно дословно, абсолютно дословно. Так же, как магнитофон. Стенограф записывает дословно. Если бывают какие-то искажения в речи, mm-hmm. потом это можно поправить mm-hmm. при расшифровке. Mm-hmm. Сначала это пишется...
2: Но даже искажения вы фиксируете?
1: Да, абсолютно. Так же, магнитофон.
2: А теперь вот я хотел бы к самому главному перейти, к технической стороне этого дела. В чем техническая суть стенографии?
1: В том, что она очень краткая. Ведь не даром с греческого перевода на русский язык стенография – это ускопись или скоропись. Mm-hmm. То есть человек успевает дословно, абсолютно дословно записывать человеческую
2: речь. А вот технически почему это удается?
1: Потому что письмо очень краткое. Краткое.
2: То есть оно наполнено символами какими-то, да?
1: Нет, нет. Вот в учебнике показано, что из наших обычных букв можно создать стенографические знаки. Например, положим, мы с вами пишем букву «Т» различными вариантами и читаем. В стенографии абсолютно точно должна быть выписана каждая буква. Из буквы «Т», например, нашего обычного русского письма, можно создать 5-6 букв в стенографии. И при соединении этих букв создаются слова точно так же, как обычные слова в нашем рукописном.
2: Значит, вся письме. Тайна скорописи в каком-то логически
1: краткости.
2: Компактном построении
1: совершенно
2: этого
1: верно.
2: Языка.
1: Краткость.
2: Что поразительно. Я смотрю на это и просто поражаюсь. Я смотрю, я вот вижу у вас, я извините, что я так это вынимаю беспардонно, но это вот листок, рабочий листок стенографа, да?
1: Да.
2: Это
1: да.
2: Поразительная совершенно вещь, абсолютно поразительная вещь. Теперь я хотел спросить вас, а когда исторически стенография появилась?
1: Ну, она появилась за много тысячелетий до появления вообще обычного письма. Ведь сначала люди вообще не писали, а общались с помощью каких-то предметов. Когда, положим, какое-то племя хотело другому племени что-то сообщить, они брали веревочку, завязывали на ней узелочки в определенной последовательности каждый раз, сообщая этим те или иные сведения. Потом это письмо перешло в иероглифическое письмо. Иероглифов было очень много, запомнить их было очень тяжело. Люди с трудом владели стенографией. Потом она перешла в рукописную и даже в машинную стенографию.
2: Но это уже в цивилизованном более-менее
1: да,
2: обществе.
1: Да, уже в цивилизованном. Еще при Петре Первом существовали стенографы, которые стенографировали.
2: А ведь есть и такая область, как машинная стенография.
1: Да.
2: Есть специальные машинки.
1: Да.
2: Я вот в американском конгрессе, когда был, я видел, это вещь, которая меня поразила больше, чем сам конгресс.
1: Mm-hmm.
2: Это люди, которые меняют друг друга, они стоят, работают они, по-моему, в течение 4-5 минут, не более. И они стоят на машинках, стенографируют все, потому что там магнитофонные записи запрещены, за исключением редких вещей.
1: У нас еще во времена Сталина, Молотов, когда ездил за границу, он увидел, что мужчины сидят. Это оправдание не стоя, они сидя сидели и под столом руками что-то делали. Он не мог понять сначала. А потом, значит, когда он углубился в эти знания, что они там делают, оказалось, что они просто печатают на стенографической машинке. Вот такие маленькие машинки с клавишами, тоже клавиши продолговатые, без букв. Из этих клавиш создавались иногда буквы. То есть вот две буквы вместе означали третью букву. Там четыре буквы вместе можно было нажать сразу на два.
2: Эта система для машинок была немножко иная,
1: другая.
2: Чем для...
1: Другая. Угу. Вот. Все писалось на обычной такой широкой ленте, угу. как сейчас вот в магазинах составляет нам отчет о наших покупках. Все это писалось на ленте.
2: А скажите, коль скоро мы коснулись Америки, а насколько стенография интернациональна?
1: Нет, она не интернациональна. В каждом языке своя стенография. Стенографическими знаками занимались вначале лингвисты. Они придумывали, подсчитывали, какова частота встречаемости в нашем языке, положим, той или иной приставки, того или иного корня. И придумывали для этого.

0: корень для этой приставки – определенный знак. В русском языке одни приставки, в английском совсем другие. Поэтому в каждом языке своя
1: стена. То есть стенография настолько же национальна, насколько и язык?
0: Да, совершенно верно.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, а если мы будем говорить о стенографах, высоких профессионалах, они работают как-то, ну, одной национальности, работающие с одним языком, они каким-то образом все-таки могут друг друга понимать? Или тоже это искусство уводит людей в какие-то немножко разные...
0: Нет, нет, определенная стенограмма у каждого человека... Одинаково, абсолютно одинаково. Так же, как вот вы пишете, я пишу. Вы можете читать мой почерк, я могу прочесть ваш почерк. Точно так же стенографы читают каждого стенограмму. Они, после того, как они стенографировали кого-то, какую-то речь, они приходят в определенную комнату, закрываются, чтобы никто им не мешал, и начинают расшифровывать свою стенограмму. То есть печатают уже то, что они застенографировали.
1: А существует ли какая-то государственная канонизация? Вот какие-то специальные государственные законы, может быть, в нашей стране, которые канонизируют стенографию, потому что, как я понимаю, это инструмент очень важный и политически очень важный, и общественно очень важный, потому что часто мы пользуемся стенографией именно тогда, когда мы не можем пользоваться традиционными для современного общества способами фиксации человеческой речи. Вот есть ли какая-то система государственной канонизации, так же, как у нас с вами вот алфавит есть русский?
0: Да.
1: Есть ли такая же система канонизации?
0: Совершенно верно. Да. Стенография была у нас в стране канонизирована Николаем Николаевичем Соколовым в 1933
1: году. Да, вот я вижу прекрасные фотографии, это все его школа здесь на фотографии.
0: Да, да? Там в основном и его ученики все. Значит, эта система преподавалась в течение ряда лет. Где-то в 80-х годах создали при институте школ специальную секцию стенографии, которая начала... как бы поправлять эту систему. Выявлены были какие-то неудобные, понимаете, сочетания букв тех или иных. Поэтому начали создавать что-то новое. Но не совсем переделали стенографию. Я как раз участвовала в этом изменении.
1: В этой переделке,
0: да? В этой переделке. Нас было 4 человека. Мы внесли некоторые изменения в стенографии. Например, такие изменения, как овалы. Вот в нашем языке овалов нет в рукописи. А в стенографии есть овалы левого оборота, овалы правого оборота.
1: И что они обозначают?
0: Они обозначают буквы.
1: Да?
0: И эти буквы с другими буквами очень плохо соединялись. Например, левый овал после остро оканчивающегося знака.
1: Это соединялись в смысле техники скорописи,
0: да? Да-да-да, в смысле вы когда
1: пишете... Ведь вы же еще... Извините, что я вас перебиваю, но это поразительно интересная вещь. Создавая эту систему знаковую, стенографическую, вы же должны еще были и иметь в виду легкость ее изображения.
0: А как же, конечно, конечно. Мы же много лет преподавали ее.
1: Юлия Сергеевна, вот вопрос скорости. В общем, профессиональный стенограф успевает за эмоциональной речью человека?
0: Сейчас я вам скажу. Значит, во-первых, когда пишет человек, вот, положим, я сижу и просто составляю для себя какой-то конспект, я пишу медленно. Если я стенографирую за диктором, который читает текст, который, естественно, я должна овладевать такой же скоростью, как он говорит. Обычно это бывает скорость 120-150 слов в минуту. Вот с этой скоростью пишут обычно стенографы, квалифицированные стенографы. Человек может овладеть стенографией для себя, для того, чтобы писать просто 50-60 слов в минуту.
1: Завершая наш разговор, я спрошу, а вот в части, ну скажем, ведения переговоров каких-то государственных, закрытых, еще чего-то, наверное, все-таки стенография будет еще долго держать свою высокую планку, именно потому, что она обеспечивает должный уровень секретности, ведь,
0: конечно,
1: да? И абсолютный уровень конфиденциальности.
0: Конечно, конечно.
1: Юлия Сергеевна, огромное вам спасибо за то, что вы пришли. Это страшно интересный рассказ, и для меня стало очевидным, что вот такая вещь, которую мы почитали просто архаичной, на самом деле это вещь сегодняшнего дня. Стенография сочетает в себе науку и ремесло в высшем смысле этого слова. Уникальный случай в нашей современной жизни, когда высокое ручное ремесло остается востребованным, несмотря на появление суррогатных высокотехнологичных замен. Это ремесло в чем-то, на мой взгляд, сродни мастерству ремонта скрипок и роялей. В нем прикосновение человеческих рук и связь времен. Скоро мы вернемся в студию и продолжим открывать для вас новые тайны. А сейчас посмотрим увлекательный сюжет.
2: Яков Борисович Зельдович, академик Академии наук СССР, трижды герой социалистического труда. К сколь разным полюсам можно отнести его главные научные достижения. С одной стороны, один из создателей и атомной, и водородной бомб. Вместе с Юлием Борисовичем Харитоном впервые осуществил расчет цепной реакции деления урана. С другой, разгадал, что служит источником невероятной энергии квазаров. Вел исследования крупномасштабной структуры Вселенной, начальных стадий ее расширения. То есть с глобальными проблемами и проблемами первооснов напрямую соприкасался Яков Борисович. И ряд его предсказаний из этих сфер получили подтверждение. Среди них в начале нынешнего века были открыты гигантские пустые области во Вселенной, окруженные сгущениями галактик. Он, естественно, придерживался теории Большого Взрыва. Она о том, что 13 миллиардов 800 миллионов лет тому назад по каким-то причинам из одной точки грянул этот самый взрыв. Образовалось все сущее и начало разлетаться с гигантскими скоростями. Конец света обязательно будет, утверждают ученые. Только какой? Все зависит от массы Вселенной. Если она больше определенной величины, процесс разбегания прекратится и начнется сжатие. Закрытая модель или большой хлопок. Он наступит через 18 миллиардов лет. Если масса меньше, разбегание будет бесконечным. Открытая модель. И приблизительно через 120 миллиардов лет все сущее рассеется в пространстве. Пока известной массы, по мнению ученого, для закрытой модели, то бишь для большого хлопка, не хватает. И нам предстоит бесконечное рассеивание. Яков Зельдович обратил внимание на совершенно уникальные элементарные частицы. Свойства нейтрино – тема особого разговора. Сейчас нам важно знать, что они всепроникающие, и их очень-очень много. Каждую секунду сквозь нас и, соответственно, сквозь все остальное проникают миллиарды и миллиарды. Долго был неясен вопрос, имеют ли нейтрино массу. Проблема важна во многих отношениях. Но, по предположению Якова Борисовича, будь они наделены хотя бы небольшой массой, вклад их в весовую составляющую мироздания будет ощутим. Ведь их невероятное количество. И заработает закрытая модель. Большой хлопок случится. «Мы живем в нейтринной вселенной», — говорил академик Зельдович. «Существование массы у нейтрино было доказано, но она оказалась настолько мала, на порядке меньше отнюдь не массивного электрона, что не хватило бы этой самой массы для закрытой модели». Можно острить и рассуждать, что бесконечно рассеиваться в пространстве 120 миллиардов лет хуже, чем схлопнуться через 18. Ведь сгинем в бесконечности, если бесконечно рассеиваться будем. А вслед за большим хлопком новый большой взрыв может произойти. Все опять повторится сначала. Комфортнее в душе себя чувствуешь. Шутка, конечно. И все это слова, слова, слова. Тем более, что с открытием темной материи и темной энергии иные трактовки подлинного, заключительного этапа Вселенной волнуют ученых. Может, даже не Вселенной, а Вселенных. Но элегантность космологической гипотезы Якова Борисовича Зельдовича не забыта историей науки. Ученые видят не только ее внешний абрис, о котором было рассказано, но и в ореоле красивых выводов, тонких расчетов, парадоксальным толкованием известных на то время фактов. И, кстати, многие ее частности вошли в более глобальные гипотезы. Считается, что абсолютной истины мы никогда не достигнем. Шаг за шагом, постигая истины относительные, будем лишь приближаться к ней. И не будут эти шаги монотонно с четкостью метронома следовать один за другим. И шаги вправо неизбежны, и влево, да и назад. Но общий вектор только вперед. В этом и есть красота познания мира.
1: Исторические и археологические исследования говорят нам о том, что люди задумывались над устройством Вселенной, в которой мы с вами живем, со времен первых цивилизаций, сформировавшихся в Месопотамии, между речи Тигра и Ефрата, более 4 веков до нашей эры. За 6 веков раздумий и исследований люди многое поняли о Вселенной. Изменились и вопросы, которые мы сегодня задаем. Одни из главных научных вопросов сейчас – это было ли что-то до Большого Взрыва? И единственна ли Вселенная? Мы строим гипотезы и ищем им доказательства и подтверждения. Об этих вопросах, о многоэлементности Вселенной и связанных с этим тайнах мы сегодня поговорим с нашим гостем Игорем Дмитриевичем Новиковым, членом-корреспондентом Российской академии наук, доктором физико-математических наук. Мы рады приветствовать вас в студии.
3: Игорь. Добрый день.
1: Я хотел начать с основы основ и спросить вас про Большой Взрыв. Насколько Большой Взрыв, по вашему мнению, все-таки объясняет происхождение Вселенной?
3: Ну, я думаю, что объясняет. Конечно, как вы только что подчеркнули, возможно, наша Вселенная не единственная Вселенная. Вселенных много, или даже бесконечно много. Но то, что каждая Вселенная имеет начало, развивается, имеет конец, это тоже факт.
1: А что вызвало Большой Взрыв и какова была его природа? Ведь однозначного ответа на этот вопрос сейчас нету.
3: Однозначного нету, но догадки о том, почему мы существуем, почему наша Вселенная существует, есть. Дело в том, что, по-видимому, Вселенная, наша вот Вселенная, в которой мы живем, возникла из квантового состояния. Квантового состояния вакуума. Ну, а вакуум существовал, можно сказать, всегда существовал. И в этом вакуумном состоянии происходили флуктуации. И вот одна из таких флуктуаций, когда существуют квантовые эффекты, многоплановые и так далее, возникает зародыш мира, который потом развивается во Вселенную. Происходит большой взрыв, все это расширяется сначала с огромной скоростью, а потом происходит вот то, что мы наблюдаем, возникает обычная материя из вакуумного состояния, происходит расширение этой материи, и в конце концов возникают небесные тела, и мы с вами. Вот примерно так это и происходило.
1: А вот какие-то доказательства того, что все было, и что-то, вернее, было, и время существовало до Большого Взрыва. Какие-то доказательства инструментальные мы можем получить?
3: Я хочу подчеркнуть, что, по-видимому, времени не существовало до Большого Взрыва. И поэтому спрашивать, что было раньше или что было позже, бессмысленно. Раз нет времени, то не существует и таких вопросов. Вот. А исследовать это, в смысле как-то проверять на каких-то экспериментах, мы можем только наблюдая космологические явления. Больше нам только они приносят какие-то сведения о тех вот, о том начале времен, о котором мы сейчас говорим.
4: В черном-черном космосе есть черная-черная дыра. Слышали такое? Наверняка. Эти дыры – самые популярные астрономические объекты. Правда, их свойства настолько фантастичны, что в существование черных дыр верится с трудом. Главные их исследователи астрофизики – выдающиеся эксперты в этой темной области знаний. Любое выступление астрофизика на совершенно разные научно-популярные темы или просто лекции за жизнь обязательно содержит в себе черную дыру, а то и сразу несколько. Чернеющей брешью они якобы обнаруживаются то в глубине ядра галактики, то на ее периферии в виде целых скоплений. Правда, их никто не видел. Конечно, они ж черные дыры-то. Как их узреть? Как образовываются черные дыры, пока точно неизвестно. Есть только предположение. Попробуем объяснить, что называется на пальцах, а точнее на мячах теннисных. Если, стоя в любой точке Земли, подбросить вверх мяч со скоростью 8 км в час, то он, преодолев сопротивление атмосферы, выйдет на круговую орбиту планеты. А если тому же мячу сообщить ускорение 11,2 км в секунду, то спортинвентарь отправится в свободное космическое путешествие. Получается, что скорость убегания, ее еще называют второй космической скоростью для Земли, равна чуть более 11 км в секунду. А если мы сожмем Землю до размера детского кулачка и при этом сохраним ее массу, то вторая космическая скорость для планеты уже будет равна скорости света. Сжатая до таких размеров Земля дальше сама начнет уменьшаться, и в конце концов на ее месте образуется черная дыра. Черные дыры ничего не излучают, и только гравитационное поле может выдать их присутствие. К сожалению, ни одной черной дыры на настоящий момент официально не найдено. Есть только объекты, которые по всем признакам похожи на них. Кандидаты, одним словом. Американские ученые совсем недавно предположили, что огромные, сверхмассивные черные дыры находятся в центре каждой галактики, в том числе и нашей. И даже косвенно доказали наличие брешей в 10 из них. Выходит, интересная закономерность. Почему черные дыры расположены именно в центре? Как, а самое главное, когда они там образовались? Может ли быть так, что убийцы материи помогли образованию этих самых галактик, а также звезд и планет? На эти и многие другие вопросы ученым еще предстоит ответить.
1: А скажите, пожалуйста, вот существующая анизотропия космического микроволнового излучения, она может ли являться доказательством того, что что-то было до Большого Взрыва?
3: То, что мы наблюдаем, вот угу. Эта маленькая анизотропия, это на уровне одной...
1: десятых долей процента, я так
3: меньше, меньше гораздо, да? Меньше, конечно. Эти флуктуации свидетельствуют о том, что были раньше какие-то квантовые флуктуации распределения материи.
1: Вот то, о чем вы говорили.
3: Да, о чем я говорил. Да. Вот. А о том, что было до этого, как следствие прямых наблюдений, пока что мы сказать не можем.
1: Единственна ли Вселенная? Есть ли какие-то по этому поводу соображения теоретические? И как эти теоретические соображения могут быть подтверждены измерениями? И какая вообще по этому поводу существует вот такая теория, которая могла бы ответить «да» или «нет» на этот вопрос?
3: В последнее время были выдвинуты гипотезы о том, что наша Вселенная не единственная. Это с разных сторон приходило, и от наших ученых, и от зарубежных ученых, что существует многоэлементные Вселенные. И наша Вселенная в рамках этой многоэлементной Вселенной – это только одна из многочисленных и, вероятно, даже бесконечного числа Вселенных, которые существуют. Можем ли мы это проверить? Вот этот вопрос очень важный. Если существуют другие Вселенные, может быть, даже не похожие на наши, а может быть, в какой-то степени похожие, то можем мы какие-то сведения об этом получить?
1: Или хотя бы доказательство факта их существования, да?
3: Об этом. Если мы хотим доказать факт существования, мы должны какую-то информацию об этом получить. На основе каких-то наблюдений, чтобы получить какие-то существенные выводы. Так вот, если Вселенные существуют, но никак не связаны между собой, а такое считалось возможным, то, конечно, мы непосредственно никаких данных об этих вселенных других получить не можем, и можем только рассуждать, что такие, наверное, пусть существуют на основе законов физики, которые их предсказывают. Но теперь появились другие гипотезы, которые дают возможность надеяться, что это может быть проверено наблюдением. Дело в том, что вот такие разные вселенные могут быть связаны друг с другом. Ну, условно говоря, коридорами. Коридорами, которые идут вне тех или иных вселенных в суперпространстве, то есть вне нашего пространства, вне нашего времени и вне времени и пространства других вселенных. И если это так, то тогда по этим коридорам может течь информация. И можно тогда какую-то информацию получить о других вселенных. Ну, и из нашей Вселенной передать в другие Вселенные, или естественным путем, или, может быть, даже будущим искусственным путем какую-то информацию. Вот сейчас рассматриваются гипотезы о возможности существования таких каналов. Мы называем их кротовыми норами. Ну, если так, то надо попытаться найти эти кротовые норы. И современные методы астрофизики позволяют надеяться, что это можно будет сделать.
1: Чем отличаются кротовые норы от черных дыр, существование которых доказано, и мы привыкли уже, что они существуют вокруг нас? И вот есть же принципиальное отличие, да, между черными дырами и кротовыми норами.
3: Безусловно. черные дыры и кротовые норы принципиально отличаются друг от друга. Наглядно говоря, мы знаем, что такое черные дыры. Теперь все знают, потому что используется это понятие и в литературе, и в телевизионных сериалах, и чуть ли не в книжках для детей. Вот. Черные дыры – это объекты, которые возникают в результате катастрофически сильного сжатия какой-то материи. Ну, это может быть облака газа или звезды в конце их эволюции. И тогда возникает в результате сжатия настолько сильное гравитационное поле, что оно ничего не выпускает из себя. Ни луча света, ни какие-то другие частицы. Более того, из-за такого сильного сжатия огромного гравитационного поля возникает сильное искривление, как мы говорим, пространства и времени. То есть пространство становится, ну, подобно, нам наглядно это трудно представить, тем более трудно объяснить, в виде, ну, что ли, бездны такой, которая сильно искривляет наше обычное пространство, где справедливая геометрия Евклида, а вблизи таких объектов, это уже геометрия не Евклида будет. И вот возникают такие образования. Теперь, если мы представим себе, что вот есть такое образование, есть другое образование, либо в нашей Вселенной, либо в другой Вселенной, то вот эти углубления могут быть соединены друг с другом, ну, донышками, будем говорить, донышками. Тогда возникают вот такие арки, такие туннели, о которых я и говорил. Это и есть кротовые норы. Как возникают кротовые норы, мы пока что еще не знаем. Мы только разбираемся с возможным строением этих удивительных объектов. Но мы знаем, что там пространство настолько сильно искривлено, что возникают вот такие коридоры, которые могут соединять даже разные вселенные.
1: Мы же можем что-то померить в космосе?
3: Конечно.
1: Для того, чтобы понять эти различия, о которых
3: Конечно.
1: Он говорит.
3: В первую очередь, мы должны наблюдать непосредственные окрестности этих объектов.
4: О черных дырах написано так много статей, научных и популярных, что, кажется, они изучены не хуже обычных звезд. Действительно, на уровне популярного изложения все выглядит довольно просто. Имеем очень-очень массивное тело, у которого сила гравитации настолько велика, что даже свет, который движется с максимально возможной на сегодняшний день скоростью, не может улететь с его поверхности. А что будет, если к одной из черных дыр послать космический корабль с гипотетическим космонавтом на борту? Что он увидит внутри? Давайте пофантазируем. Это путешествие можно сравнить с походом в первобытный лес не менее первобытного человека. Страшно, но очень интересно. При этом все пугающее и неизвестное можно смело валить на происки злых духов, леших и водяных. Полигон для фантазии ничем не ограничен. Возможно, время там течет очень медленно, и можно будет увидеть рождение Вселенной. А возможно, наоборот, все события, происходящие в нашей Солнечной системе, пробегут мимо космонавта в ускоренном темпе, и он увидит будущее. Там, в самом центре черной дыры, царят неизвестные пока науке законы. Учитывая необычные свойства космических брешей, внутри может быть все, что угодно. Единственное, чего космонавт сделать не сможет, так это вернуться назад и похвастаться увиденным. В природе существует очень строгий предел скорости – скорость света. Ничто во Вселенной, даже фотоны, несущие информацию из ее далеких уголков, не могут двигаться быстрее, чем со скоростью 300 тысяч километров в секунду. А для того, чтобы человеку покинуть пределы черной дыры, ему нужно двигаться со скоростью, которая превышает допустимый предел. Соответственно, преодолеть гравитационное поле черной дыры и вернуться будет невозможно. Астрономы всего мира нашли столько косвенных свидетельств существования черных дыр, что уже никто не сомневается в их реальности. Кто знает, может быть, и путешествие в глубины черных дыр ждет нас в ближайшем будущем.
3: Существуют современные методы космической интерферометрии. Сейчас вот летает замечательный космический аппарат «Радиоастрон», чрезвычайно успешно работающий, который является таким вот космическим радиоинтерферометром. И производятся эти измерения.
1: И если мы найдем, что
3: ищем сейчас, я хочу сказать.
1: Будет достаточным доказательством для того, что существуют другие вселенные?
3: Нет, еще не будет достаточно доказательств, потому что могут быть входы и выходы в нашей Вселенной. Но кротовые норы отличаются от черных дыр еще тем, что из черной дыры ничего выходить не может. А из кротовых нор может. И входить туда, и выходить. Если так, то мы можем наблюдать другие Вселенные в принципе. Я сейчас о принципах говорю. Может излучение из других Вселенных сквозь такие вот кротовые норы приходить в нашу Вселенную, и мы можем смотреть сквозь такой объект, что происходит в другой Вселенной. Фантастика. Ну, если это в нашей Вселенной, ну, будем видеть другую область нашей Вселенной. А если в другой, то будем видеть другую Вселенную.
1: Вот ключевая вещь для понимания того, что вот исходящее из кротовой дыры принадлежит нашей Вселенной или другой Вселенной. Вот где критерий?
3: Критерий, наверное, такой, что если мы будем видеть похожую физическую ситуацию, вот как в нашей Вселенной, мы видим вокруг нас, то это значит, ну, наверное, наша Вселенная. Две со стороны одной медали, будем говорить. А если это совсем не похоже, тут есть много аспектов, мы не можем в такой короткой передаче все это охватить, вот, то это значит, будет другая Вселенная. Черные дыры, мы знаем, существуют, они существуют и большие, и маленькие, в центре галактики это черные дыры с массой в миллиарды солнечных масс. Вот. А существуют ли кротовые норы, мы пока не знаем. Они предсказаны только теоретически. Уже многие-многие десятилетия тому назад Альбертом Эйнштейном и его сотрудниками. Вот. А так ли это на самом деле или нет, мы и стараемся найти.
1: Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что вы нашли время прийти на передачу. И то, что вы рассказали, это вещи абсолютно потрясающие. И спасибо, что вы рассказали их таким языком, что люди, даже далекие от космологии, могли понять, в чем суть дела и ощутить глубину проблемы. Спасибо большое.
3: Спасибо.
1: Я с огромным почитанием отношусь к научным исследованиям и их результатам, которые расширяют наше представление о мире, в котором мы живем. Но результаты исследований, охватывающих Вселенную, и люди, занимающиеся этими исследованиями, вызывают у меня благоговение. Наверное, можно спросить, зачем все это надо? Были люди, которые спрашивали Дальтона и Ломоносова, зачем биться над тайнами атомно-молекулярного строения вещества. История все расставила по своим местам. Надеюсь, что и дальше расставит. Программа «Тайны тайны», и я, ее ведущий Михаил Флинт, прощается с вами. До новых тайн! До новых встреч и всего самого-самого доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Друзья, здравствуйте, Виталий, лаборатория научных видео, и, как всегда, по средам и субботам мы вместе с вами, лаборатория научных видео и канал anthropogenes.ru, проводим стримы. Нам это нравится, надеюсь, и вам тоже нравится. Сегодня на канале лаборатории научных видео будет формат, который называется Postscriptum Live, то есть ответы на вопросы, которые вы задаете по итогам одного из докладов форума «Ученые против мифов». Ну и раз уж мы заговорили о форуме «Ученые против мифов», естественно, прямо здесь. И сейчас я вам представляю второго ведущего. Конечно, вы его знаете. Саш, привет. Это Александр Скалов.
3: Да, привет, Виталий. Привет, дорогие друзья. Рад встретиться с вами.
2: И продолжим. И сейчас, конечно же, вы знаете, кто является нашим сегодняшним гостем. И тем не менее, я вам представляю с большим удовольствием Екатерину Померанцеву, врач-генетик, кандидат биологических наук, метазавлаб центра генетики и репродукции медицины Генетико. Правильно ли я все прочитал?
4: Все верно. Спасибо большое вам за представление.
2: Приветствуем вас и надеемся, что вам тоже понравится наш сегодняшний эфир. Несколько перед тем, как непосредственно перейти к сессии вопросов и ответов, напомню о том, что вы всегда можете поддержать наши проекты, как канал anthropogenes.ru, так и канал лаборатории научных видео. Вы можете поддержать непосредственно наш стрим по ссылке в описании, к примеру, или в суперчате, или сейчас в чате также появится ссылочка. Вопросы можно задавать там, и вопросы, которые к нам попадают вот таким образом, соответственно, и задаются в самую первую очередь. И мы напомним, наверное, Александр напомнит про то, что у нас есть также люди, которые в предыдущих наших эфирах задавали вопросы, стали победителями, и, собственно, есть о чем рассказать, Саша.
3: Да, конечно. В нашем предыдущем стриме, который был, правда, довольно давно, Александр Хохлов, напомню, водил наших зрителей по МКС, и он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими оказались наш зритель под именем Румяный Пирожок, который спрашивал, насколько реальна разработка искусственной гравитации на космических кораблях, и Аркадий, который спрашивал, вот как астронавты, значит, получают какие-то консультации, когда работают в космосе. Вот Румяный Пирожок и Аркадий, пожалуйста, свяжитесь с Георгием Соколовым по контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите замечательные футболки форума «Ученые против мифов». Сегодня мы точно так же после этого стрима попросим Екатерину выбрать автора двух лучших вопросов, и они тоже получат от нас такие же замечательные призы. Вот. А я напомню, что Екатерина выступала у нас на форуме «Ученые против мифов 12» с докладом на тему «Молчаливые гении. Что мы знаем про аутизм и людей с аутизмом?». Выступление вызвало много вопросов, споров, и я думаю, что сейчас мы с Виталием перейдем прямо к вопросам.
2: Да. И сделаем это с большим удовольствием. Я предлагаю тебе начать с первого вопроса, а я как раз пока увижу, что все у нас хорошо работает, смогу в этом убедиться, и все будет хорошо.
3: Да, да, хорошо. Я тогда начну, если, Екатерина, вы не возражаете. Значит, наш зритель с ником КСКС, не знаю, как правильно читается, спрашивает, что такое аутизм и РАС. Чем они отличаются от тех же умственной отсталости, задержки в развитии и т.д.? По каким критериям ставится такой диагноз? Видимо, это был вопрос, вот, потому что это зритель считает, что в докладе про это было сказано мало.
4: Ну, зритель мог и не смотреть этого доклада. Можем поговорить об этом снова. Аутизм – это, по всей видимости, врожденное нарушение направления развития и ставится врачом-психиатром такой диагноз, как правило, после того, как врач посмотрит на человека, чаще ребенка, и побеседует с семьей насчет того, как ребенок развивался и что у него в семье происходит. А для того, чтобы поставить такой диагноз, врач ищет признаки, с одной стороны, нарушений коммуникации, которые могут быть самыми разными, в том числе это может быть отсутствие речи или какая-то особая речь, которая бывает у более сохранных детей. И ищет признаки того, что у человека, которого подозревают аутизм, есть какие-то повторяющиеся действия, ограниченные интересы, какой-то очень сильный интерес к чему-то такому вот одному по сравнению с другими сферами. Понятно, что они не на всю жизнь одни и те же, но условно говоря, там в раннем детстве это может быть увлечение однообразными, однотипными играми, то есть игра недостаточно разнообразна и мало вовлекает других людей. То есть нет в игре признаков стремления к социальному взаимодействию. Ребенок такой достаточно самодостаточный, когда он играет. А с другой стороны, врач-психиатр, как правило, старается также исключить другие альтернативные варианты объяснения того, что у ребенка есть или у взрослого, и таким образом по разным критерием ставит этот диагноз. Это действительно непростой процесс. Перепутать диагноз аутизм с чем-то другим, в общем-то, можно. Но сейчас психиатры говорят, что, например, с той же, как это раньше называли, умственной отсталостью, сейчас это называют дефицит или задержка когнитивного развития. Вот с такими нарушениями интеллектуального развития сейчас вроде бы аутизм уже врачи не путают, потому что там есть достаточно значимые отличия, в том числе, например, ребенок с интеллектуальным дефицитом, он может не очень хорошо понимать там, просьбы, не очень хорошо отвечать на вопросы, но он при этом не отказывается от взаимодействия, ему может вполне нравиться общаться с человеком, который его пытается пронаблюдать. А у ребенка с аутизмом в именно общении возникает большие сложности. Они могут быть разного характера, но это всегда коммуникативный дефицит. Что касается аутизма и RAS, то это по факту одно и то же. То есть раньше было принято разделять на аутизм такой, аутизм сякой, ранний детский аутизм, атипичный аутизм. Сейчас решили, что, во-первых, не такая большая между ними разница, чтобы их выделять в отдельные болезни. А с другой стороны, они могут перетекать одно в другое, то есть ребенок, который раньше соответствовал критериям одной формы, внезапно сейчас стал соответствовать критериям другой формы, поэтому большого смысла в таких диагнозах нет, и сейчас их просто все объединяют как расстройство аутистического спектра. И именно слово «спектр» обозначает, что это не какая-то одна болезнь, а это такая группа очень близких состояний с общими признаками, но у них могут быть разные причины, и они могут несколько отличаться, то есть люди с аутизмом, они все на самом деле очень разные.
3: Спасибо. Мартин Ай спрашивает, процесс постановки диагноза тоже не ясен. На основании каких критериев? Каким образом, как говорила лектор в своем выступлении, человек, увидевший 100 людей с аутизмом, понимает, что они могут быть примерно любые. Тогда что именно является основой для постановки диагноза?
4: Это вопрос, который со временем на самом деле получал разные ответы, то есть критерии аутизма, их постепенно изменяли, и то, как это определяют сейчас, это не то, как это определяли раньше. Мы можем посмотреть на статистику и увидеть, что раньше диагноз аутизм ставился реже, скорее всего, как раз это связано с тем, что критерии изменились, и не то, что аутистов прям стало в разы больше, их может там стало немножко больше.

0: обращают внимание на отсутствие каких-то маркерных таких, как это сказать, способов взаимодействия, как, например, указательный жест. Он может появиться позже, чем у других детей, может совсем не появиться. Вот такого типа признаки поведенческие являются основой для постановки диагноза.
1: Спасибо. Так, Виталий, передаю слово тебе.
2: Спасибо. И Александр Павлюченко задает следующий вопрос. Если нет никаких проблем в освоении любой специальности, так в чем тогда проблема? Возможно, она высосана из пальца? Так есть ли мальчик? Задает вопрос Александр.
0: Есть, потому что понятно, что среди людей во всем их многообразии есть некая более-менее отличающаяся от прочих групп, у которых общие признаки – это снижение способности начинать и поддерживать социальный контакт, а также ограниченные интересы и часто повторяющиеся элементы поведения. И это в значительной степени затрудняет им жизнь. Плюс, когда они маленькие, очень сильно затрудняет жизнь семьям, где они растут. И для того, чтобы эти сложности скомпенсировать, разработано довольно много всяких способов, в основном поведенческой коррекции. То есть, если ты это состояние можешь продиагностировать, то есть способы его облегчить. Поэтому целесообразна именно диагностика, потому что нам есть что потом делать с этим диагнозом.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Виктория Корукова. Корукова, извините, если я неправильно поставил ударение. Хотел бы узнать ваше отношение к медикаментозному лечению расстройства аутистического спектра у детей, в частности, аллоспиридону. Есть ли какие-то исследования, подтверждающие эффективность такого лечения?
0: Медикаментозное лечение при аутизме в основном направлено не на лечение самого аутизма, а на коррекцию каких-то отдельных проявлений. И излечивающим такое лечение на самом деле не является. То есть мы можем какие-то беспокоящие ребенка, беспокоящую семью симптомы при помощи медикаментозной коррекции смягчить. И, например, если ребенок был слишком, условно говоря, там буйным для того, чтобы эффективно заниматься, то на медикаментозной терапии иногда облегчается возможность с ним заниматься и достигать какого-то прогресса именно в поведенческой области. Но большая часть детей в медикаментозной поддержке для этого все-таки не нуждается.
2: Спасибо.
1: Благодарю. Так, и следующий вопрос задает Анастасия Дроник. Количество людей с аутизмом, получающих образование и работу, растет. Было упомянуто, что есть тенденция к диагностике аутизма при более мягких его проявлениях. Не получается ли, что большая часть этих людей с аутизмом, которые успешно учатся и работают, те, кому раньше диагноз аутизм просто не поставили бы?
0: Да, действительно так. Кому-то этот диагноз по новым критериям ставят, а по старым критериям не поставили бы. Это действительно правда. Но помимо этого фактора все-таки есть еще и успехи терапии. То есть, с одной стороны, в спектр аутизма сейчас включают более мягкие варианты, а с другой стороны, даже если вариант такой же, как был бы диагностирован раньше, сейчас больше шансов, что ребенок получит адекватную реабилитацию. И тогда он сможет и работать, и независимо жить.
1: Спасибо. Вопрос задает Катюша Маслова. При ЭКО часто получается больше одного эмбриона. Слышала мнение, что если эмбрионы хранить годами, то, например, через 5 или 7 лет их качество снижается и может родиться ребенок с особенностями. Это миф? Сколько максимально можно хранить эмбрионы?
0: Знаете, я не встречала таких исследований, которые бы говорили о том, что риск аутизма возрастает, если эмбрионы хранить. Есть связь риска аутизма с возрастом родителей, то есть если, грубо говоря, хранить эти гаметы, половые клетки в себе, то они, конечно, подвергаются действию времени, стареют, накапливают.

0: мутации. Если это эмбрион, который получен при помощи ЭКО, и он криоконсервирован, хранится в жидком мазоте, то теоретически с ним таких процессов происходить не должно, там уже нет никакого деления клеток, нет никаких новых мутаций. И каких-то данных насчет того, что эмбрионы, долго хранящиеся, дают более высокий риск аутизма, я не встречаю. Ну, может быть, я что-то пропустила, но пока, по крайней мере, мне таких публикаций не попадалось. И я думаю, что если они появятся, то будут очень широко обсуждать в сообществе репродуктологов и тех, кто занимается ЭКО.
1: Спасибо. Следующий вопрос от человека, который назвал себя Вайф. Звучит он следующим образом. Известный случай, когда ребенок заговорил очень поздно. Например, до 3 лет молчал, а потом стал развиваться, как обычный мальчик. Что тут можно сказать? Что ребенок был в спектре, а потом стал нормотипичным?
0: Если у ребенка, кроме задержки речи, никаких других нарушений нет, то это не аутизм. И понятно, что по одному этому признаку можно там забеспокоиться и прийти к врачу за уточнением диагноза, но если врач увидит, что это единичный такой симптом, то диагноз будет другой. Он, собственно, так и будет звучать, как задержка речевого развития. Поэтому, с одной стороны, то, что ребенок просто не говорит до 3 лет, это еще не критерий, который позволяет поставить диагноз. А с другой стороны, иногда задержка речи у ребенка является частью симптомокомплекса аутизма, и она со временем компенсируется, потому что, в принципе, люди с аутизмом, по мере того, как они растут, они набираются навыков, они развиваются, и очень часто у них часть симптомов пропадает.
1: Спасибо. И продолжаем с вопросом от Юлии. И насколько важно нормотипичное окружение детское для ребенка с расстройством аутистического спектра? Обычный детский сад или коррекционный?
0: Важно. Говорят, что с одной стороны хорошо, когда у ребенка много занятий. И, наверное, если коррекционный сад – это единственный способ обеспечить ребенку занятия, то в нем смысл есть. Но если есть возможность разделить эти две сущности и занятия отдельно, а пребывание среди детей отдельно, то, конечно, лучше пребывание там, где есть и нейротипичные дети тоже. Может быть, не только нейротипичные, а так называемый инклюзивный формат, когда просто сидеть в перемешку, но совсем оставлять ребенка с аутизмом без возможности общаться с нейротипичными сверстниками будет неправильно и, скорее всего, задержит его развитие.
1: Спасибо.
2: Благодарю. Вопрос задает Зартан Незнакомец. Видимо, так. Это неизлечимо и навсегда. А в чем, собственно, миф? Покажите мне этих излеченных аутистов до и после. То есть, да, можно, конечно, скорректировать, но проблема останется.
0: Ну, разного рода проблемы у разных взрослых людей бывают и имеют право быть. Это не делает их больными. А для того, чтобы соответствовать диагнозу аутизм, у человека должны быть определенные критерии выполняться. И так получается, что если длительно наблюдать за одними и теми же детьми, людьми в взрослом возрасте, то до какого-то момента они соответствуют критериям диагноза аутизма, а потом они перестают соответствовать этим критериям. Таких детей, к сожалению, не то чтобы очень много, но вот недавно вышла как раз работа про то, что их уже вполне заметное количество на небольшой выборке выявили, и, скорее всего, когда появятся большие выборки с такими же исследованиями, можно ожидать, что мы будем более-менее точно представлять, сколько процентов детей с возрастом выправляются в своем развитии настолько, что этот диагноз им уже не подходит. Они уже с точки зрения психиатрии здоровы. Хотя, конечно, личностные особенности, они могут быть у всех людей.
2: Спасибо. Спрашивает Олег Орлов. Я так и не понял, чем невозможность поддерживать и инициировать социальное взаимодействие и, по большому счету, нежелание его инициировать, отличается от интроверсии?
0: Знаете, вот это как раз хорошая формулировка, потому что это разные проблемы. Нежелание и неумение, сниженная способность коммуникации. Про детей с аутизмом нельзя сказать, и про людей взрослых с аутизмом тоже часто нельзя сказать, что они не хотят участвовать в социальном взаимодействии. Они хотят, но им это сложно. Им это дается настолько тяжело, что иногда в качестве компенсации этого довольно тяжело переживаемого человеком испытания, он может сказать, ну, внутренне сказать или вслух сказать, если это случай высокофункционального аутизма, что «а мне не больно-то и хотелось». Но в большинстве случаев все-таки люди с аутизмом стремятся к коммуникации, однако она составляет для них большую сложность.
1: Спасибо. Следующий вопрос от нашего постоянного подписчика, который называет себя алкотерапевтом. Вопрос звучит так. А почему у женщин в 4 раза меньше раз? Это сложно выявляется из-за баланса женских гормонов?
0: Короткий ответ. Никто наверняка этого не знает. Есть разные гипотезы. Гипотезы со стороны какого-то социального способа выращивать девочек по сравнению с мальчиками. Гипотезы есть генетические относительно каких-то мутаций на X-хромосоме, которые, понятно, что у мальчиков чаще дают нарушения, чем у девочек. Но однозначно ответа на этот вопрос я не знаю, боюсь, что никто не знает. Одна из гипотез, также недавно получивших подтверждение, говорит о том, что часть этой разницы объясняется тем, что девочек хуже диагностируют. Девочки как бы не настолько, как это сказать, мимикрируют они под среду или просто не привлекают к себе внимание. Но, в общем, получается так, что если посмотреть взрослых людей, которые диагноз не стоит, и как следует их обследовать, то вот такого вот невыявленного вовремя аутизма у женщин будет довольно много. То есть это может быть связано с особенностями просто выявления. Но, скорее всего, это не одна причина. Скорее всего, как это обычно бывает, когда причину долго не удается понять, это не какая-то одна причина, а сумма разных факторов.
1: Спасибо. И Артем пишет. Первый описанный случай аутизма. Краткая история. Спасибо.
0: Знаете, я, наверное, не возьму сейчас сказать, какой из них был первым. Я могу сказать, что связано это все с исследованиями, которые проводили еще достаточно давно, в 20 веке, и занимался этим ученый Каннер. И был такой аутизм по Каннеру, который сейчас воспринимается как некий такой вот очень крайний вариант. Это дети, которые полностью изолированы от контакта с окружающими, добровольно изолированным. То есть, условно говоря, вот такой вот архетип ребенка, который сидит в углу, во что-то там играет, ни на кого не обращает внимания, это как раз такой вот каннеровский аутизм. Это то, с чего начиналось описание этого диагноза. Но потом стало понятно, что люди, которые ведут себя иначе, тоже все равно могут быть людьми с аутизмом. То есть далеко не обязательно ребенок будет таким вот сидящим скромно в углу, не привлекающим к себе внимание.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Ринсвинд пишет нам просто спасибо. И вам спасибо, уважаемый Ринсвинд, за поддержку нашего стрима. А дальше вопрос задает Аскет. Что за специальная база данных по совместительству препаратов с беременностью и грудным вскармливанием? Спрашивает Аскет.
0: Ну, известно, что разные лекарства во время беременности могут быть безопасными и не очень безопасными. И можно посмотреть в интернете, например, как эти препараты, конкретные препараты исследованы во время беременности. Я могу сейчас попробовать прям дать на это точную ссылку. Это у меня займет минутку.
1: Я пока расскажу.
0: Значит, есть. Давайте я одну из этих ссылок просто скину вам.
1: Да, давайте скайп, я чатик. Ее поставлю потом в общий чат, эта ссылка.
0: А, появится. Вы хотите в скайп? Хорошо.
1: Да, закиньте скайп, мы потом перекинем, да.
2: В общий чат.
1: Ну, я пока напомню о том, что вы можете задавать свои вопросы в чате непосредственно во время трансляции, можете задавать по ссылке в описании, и можете использовать суперчат для того, чтобы также поддержать наши проекты. И через пару секунд ссылка, которую Екатерина нам прислала, появится в общем чате.
2: Да, я пока воспользуюсь маленькой паузой и еще раз напомню, что у меня вышла книжка, вот, которую я писал больше 2 лет. Она называется «Странная обезьяна», и она посвящена тому, как у наших предков эволюционировали волосы и как у людей в процессе эволюции менялся цвет кожи, цвет волос и цвет глаз. Книжка толстая, вот, много источников, и мне кажется, получилось интересно. Она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction», она сейчас есть на Литресе, она должна поступить в Буквоед, и на Озоне она тоже есть. Я буду рад, если вы дадите какую-то обратную связь, ваши впечатления. Спасибо.
1: Я быстренько отвечу на вопрос нашего подписчика. Опять же, Рэй Свинт, который, я так и не понял, где отображаются его вопросы, видел реакции только на эти вопросы. Они отображаются у нас, и затем мы задаем их в самую первую очередь, если вы воспользовались ссылкой. Все очень просто. Так, и продолжим с вопросами.
2: Как удалось найти?
1: Да, уже в общем чате.
0: Я отправила ссылок в общем чат, потом, может быть, еще какие-то
2: отправки. Спасибо. Тогда я продолжу, с вашего позволения. Значит, Мартин Ай, который, по-моему, уже задавал сегодня вопросы, спрашивает. Да, процесс постановки диагноза тоже не ясен. На основании... Так, а, по-моему, этот вопрос уже был.
1: Ей-богу, да, был? Это ровно так. Да, к следующему вопросу.
2: Тогда, значит, вопрос Анастасии Дронник. Не раскрыта тема гениальности людей с аутизмом. Понятно, что суперспособности в любой популяции – это исключение, но что насчет специальных интересов и их прикладного применения? Насколько люди с аутизмом достигают успехов в своем деле?
0: Сказать, что при аутизме непременно должна быть гениальность, разумеется, нельзя. Мы прекрасно понимаем, что аутизм бывает разным, в том числе и при нем может быть задержка большая развития когнитивного, когда довольно сложно, чтобы проявилась какая-нибудь гениальность, требующая там рационального мышления. Хотя у таких детей, у которых снижен интеллект, может быть какая-то гениальность, какие-то таланты, например, в области искусства. Это все бывает. Но это все не является правилом. К сожалению, такого правила, что раз ребенок с аутизмом, ищи какой-нибудь талант, нет, такого правила нет, это не работает. Есть полно детей, у которых аутизм есть, а никаких особых талантов нету. Тем не менее, если мы себе представим, что у людей с аутизмом, у них по определению должен быть какой-то вот специальный интерес. То есть у них, как это говорится прямо вот в определении термина аутизм, есть ограниченный интерес. И этот ограниченный интерес, он там с возрастом может развиваться по-разному, мигрировать, проявляться в разных отраслях, областях. Предположим, что там ребенок совсем маленький и знает на зубов все названия всех динозавров. И это не очень сильно, скорее всего, поможет ему в жизни, но это просто такая иллюстрация того, что он легко очень углубляется в какую-то область, а потом в ней становится совершенным экспертом. Но есть такой ребенок, вырастая, с той же страстью относится, например, к изучению какой-нибудь науки, он может в этой науке стать большим экспертом. Просто за счет того, что у него есть эта способность мозга интересоваться чем-то настолько интенсивно, что этот особый интерес заслоняет от него практически весь основной мир. То есть он не отвлекается, в отличие от многих других людей, на, условно говоря, информационный шум. Его интересуют только мыши, и именно по мышам он и станет большим ученым. Это, опять же, не гарантированный сценарий, это один из вариантов развития, как это можно объяснить, почему так бывает. Понятно, что для этого требуется, чтобы это был человек уже интегрированный в общество, получивший какое-то образование. Так случается не всегда при аутизме, но это при аутизме вполне возможно.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Александра. Он спрашивает, как после рождения особенного ребенка решиться на еще одну беременность? Диагноз первого известен, но страшно, что второй раз, даже при ЭКО и ИКСИ, извините, если неправильно читаю, будет ребенок с каким-нибудь другим синдромом.
0: Да, при опыте рождения ребенка с какими-то особыми потребностями, не только с аутизмом, но там, с любым практически заболеванием, родителям совершенно естественно опасаться, что со следующим ребенком будет или то же самое, или еще какая-то другая проблема. И, наверное, это очень, как бы, так по-человечески понятно. Что помогает принять решение о том, чтобы еще одного ребенка родить? Ну, во-первых, можно это решение и не принимать. То есть совершенно нормально, если семья говорит, что все с нас хватит, мы больше не готовы рисковать. Так тоже бывает, это тоже норм. Но если семья все-таки хочет еще детей, то помочь решиться может, наверное, три вещи. Во-первых, это принятие, внутреннее принятие диагноза и состояние ребенка. Когда семья проходит вот все эти круги ада там, с отрицанием гнева и так далее, и проживает это горе, и, как правило, после этого восстанавливает более-менее душевные силы, душевное равновесие. В это может быть сложно поверить тем, кто столкнулся с проблемой недавно, но, как правило, после 2-3 лет от постановки диагноза, в общем-то, родителям становится легче. Они уже об этом спокойно говорят, они относятся к этому как к некой данности. Поэтому, с одной стороны, это время и проживание горя. Иногда для этого проживания горя нужна помощь специалистов, психологов. А с другой стороны, помогает возможность что-то с риском сделать. То есть, если семья понимает, что несмотря на то, что к нулю риск свести нельзя, его всегда можно как-то уменьшить, и можно там в случае тех же наследственных заболеваний делать скрининг родителей, поискать у них мутации. В случае того же аутизма можно поискать его генетические причины, и если они найдутся, то тоже использовать способ там, отобрать ребенка при ЭКО без этой комбинации мутаций. Вот, это две вещи такие более на поверхности лежащие. Но третий фактор, который, наверное, я бы все равно упомянула, это то, что вообще, когда человек сталкивается лично с такой вот редкой, нетривиальной ситуацией в своей семье, это иногда, не всегда, но иногда очень расширяет его в целом представление о том, как можно быть счастливым по-разному. О том, что люди разные бывают, и что это не то чтобы нормально, но это жизнь. Это приемлемо. С этим вполне можно тоже продолжать быть счастливым. Можно продолжать быть счастливой семьей, несмотря на то, что в этой семье растет достаточно тяжелый ребенок. Это происходит не всегда, это очень сильно зависит от того, в каких условиях семья находится, но так тоже бывает. И, в принципе, бывают семьи, которые даже и не пытаются снизить риск повторения, потому что они говорят, знаете, нам окей. Мы, в общем, да, там он особенный, она не такая, как все. Но мы, в общем, уже знаем, что это такое. И ну, будет еще один такой же, мы этого любим, мы и следующего такого же будем любить. Это тоже, конечно, такой вариант не массовый, но так тоже бывает. И поэтому тут нет какого-то единого рецепта для всех, но люди по-разному у себя в голове все-таки укладывают ситуацию так, чтобы все-таки продолжать быть счастливым.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Так, вопрос задает Даниэль Лиебович. А в чем проблема аутизма? Что здоровые не принимают аутистов?
0: Ну, современное общество в целом, оно, конечно, идет по пути наличии все большей и большей толерантности к разным необычным людям. Но пока, я думаю, что всем очевидно, что во многих очень социумах лучше не выделяться. Особенно не выделяться какими-то такими особенностями, связанными с психикой. И, конечно, есть случаи травли, есть случаи поражения в правах, и, ну, это все может исходить как от окружения себе подобных, равных других детей, так это может исходить и от предрассудков, например, старшего поколения. Довольно часто, например, можно встретить рассуждение родителей о том, что они не хотят, чтобы с ними в школе учился ребенок с особыми потребностями. Они это могут там по-разному рационализировать, там все внимание ему, или он там моего плохому научит, или там, а вдруг эта девочка там кусает моего мальчика. В общем, разные есть опасения. Понятно, что со всеми ними тоже можно как-то работать, но в целом сказать, что мир с распростертыми объятиями принимает этих людей, к сожалению, конечно, нельзя.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Так, Виталий, наверное, ты продолжишь.
1: Да, и следующие два сообщения не имеют вопросов, но все равно не очень приятные. Люди задонатили, и Ангелина Кирсанова говорит спасибо за продолжение стримов. Ангелина, спасибо вам, что смотрите наши стримы, мы очень стараемся. И пирожок с ковидлом пишет, передаем за проезд. Спасибо вам огромное за поддержку нашего стрима. Ну и продолжим с вопросами. Клава Сирень спрашивает. А бывают социализированные аутисты? Известный украинский блогер и адвокат Татьяна Мантян заявляет, что у нее такой диагноз был в детстве. Как такое может быть?
0: Такое может быть. Ну, во-первых, аутизм может просто пройти. То есть это редкость, но это бывает. Такие случаи зафиксированы, я об этом уже говорила. А кроме того, с аутизмом можно научиться жить. Можно, во-первых, подобрать под себя среду, какую-то более принимающую, более дружелюбную. Можно научиться копировать поведение окружающих, которое позволяет легче встраиваться в общество. Иногда это прямо вот на уровне того, что люди могут сначала очень так неловко и деревянно повторять, как актеры, увиденные примеры поведения. И это иногда можно видеть у маленьких детей, когда они учатся говорить, например, фразами из мультиков. И поначалу это просто повторение, иногда бесконечное повторение одной и той же фразы, которая выглядит совершенно неуместно, а потом они постепенно приучаются к тому, что эту фразу нужно использовать в таких-то обстоятельствах, и это становится естественной, нормальной частью речи. Точно так же и с поведенческими другими актами речи, тоже часть поведения. Люди приучаются к тому, что нужно здороваться. Люди приучаются к тому, что не нужно перебивать. Это, кстати, сложно бывает для людей с аутизмом, не перебивать других. То есть это все какие-то элементы саморазвития. Если когнитивное нарушение при аутизме небольшое или его совсем нет, то есть взаимодействие социальное нарушено, а интеллект не затронут. Это бывает не всегда. Коморбидность с нарушением интеллекта у аутизма довольно большая, но тем не менее люди с аутизмом и без интеллектуальных нарушений, но они вполне могут придумывать себе способы, как встраивать себя в социум, и могут быть в этом вполне успешны.
1: Спасибо. Вопрос задает человек, который подписался Not Vegan. Он спрашивает, стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе. Например, вашу полноценную лекцию до сих пор не решился. Будет социальная польза?
0: Вот боюсь, что тут я содержание вопроса не уловила. Можно его попросить повторить?
1: Да, конечно. А стоит ли немного далекому от темы аутизма человеку разбираться в вопросе? Например, вот он говорит, что пока не осилил вашу лекцию, не решился, вернее, на нее. И есть ли от этого социальная польза, от того, что вот далекий от этой темы?
0: Стоит ли в случае, если нет каких-то личных причин этим интересоваться, да. А просто для того, чтобы понимать других.
1: Да.
0: Можно по-разному быть полезным этому миру и научиться лучше понимать проблематику аутизма. Это один из них. На самом деле есть другие. И, в общем, если большого интереса к этой теме нет, то как-то себя ломать через колено и заставлять интересоваться темой аутизма, я думаю, особо смысла нет. Можно перевести старушку через старушку.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Вопрос задает Артем Би. Есть ли свидетельство аутизма в прошлом в исторических источниках?
0: Да, есть. Довольно часто можно встретить дискуссии, в том числе на форумах, посвященных аутизму, о том, у кого из деятелей прошлого видны признаки аутизма. Понятно, что заболевание существовало всегда, оно не появилось в 20 веке, оно идет вместе с нами из, скорее всего, очень-очень давних времен. Но, честно говоря, пользы в этом как-то особо нет. Ну, то есть это несколько развлекательная, скорее, такая деятельность там. А вот там кто-то там похож. Ну, похож.
2: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. А у людей с аутизмом бывает в старости Альцгеймер?
0: Я не возьмусь ответить, потому что я никогда не интересовалась этим вопросом, и я не уверена, что на эту тему есть какие-либо данные. Известно, что в целом уровень заболеваний центральной нервной системы у людей с аутизмом повыше, то есть у них чаще, чем в общей популяции, бывает шизофрения, когнитивный дефицит, эпилепсия. Но вот конкретно про Альцгеймер мне не попадалось данных, поэтому я не возьмусь
1: ответить. Спасибо большое. От Велеса вопрос. Расскажите, пожалуйста, об уровнях, в кавычках. Они существуют? Говорят, что многие люди с аутизмом не знают, что у них есть, и живут нормально.
0: Это действительно так. Многие люди с аутизмом не знают, что у них есть аутизм. Ну, во-первых, очевидно, что люди с тяжелым аутизмом не знают, что у них есть аутизм, потому что они, в принципе, плохо могут что-то знать про себя, и, главное, мы очень плохо можем понять, что они знают, а что они не знают. Если, например, у них нет речи, и они не обучены каким-то альтернативным способом коммуникации, то как мы поймем, что они там про себя знают? Но если, с другой стороны, у человека все более-менее хорошо, он высокофункциональный, он интегрирован в общество, у него просто есть сложность, и иногда он может не понимать, с чем эти сложности связаны, а связаны они именно с его аутизмом.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Александра 7877, вернее 7877 Александр. У меня двое сыновей, у обоих аутизм. Теперь теща винит меня, якобы это мои гены. Можно как-то узнать, кто из родителей в кавычках виноват? Или это случайность?
0: Это уже трагическая ситуация. Действительно, часто бывает, когда появление такого ребенка становится поводом для обвинений внутри семьи. Это, наверное, там по-человечески, опять же, понятно, но в этой ситуации, честно говоря, главная цель – это все-таки не найти крайнего, а как-то так переработать отношения, чтобы в целом стало понятно, что это не вопрос чьей вины, а вопрос общей беды. И если человек вот так вот себя ведет, так вот говорит, что там кто-то виноват, если не удается с этим человеком наладить отношения, может быть, просто стоит с ним перестать обсуждать эту тему, чтобы это не было лишним грузом. Потому что в этой семье, в любой семье с аутизмом, и так полно проблем, чтобы еще тут с тещей воевать на тем, кто виноват. Это как-то иногда проще устраниться от этих обсуждений. Вот. Что касается того, можно ли найти причину. Причину найти можно, если она в числе известных. Есть известные генетические причины, есть известные негенетические причины. И это не будет стопроцентным определением, но это будет, скажем так, с достаточно большой долей вероятности причина именно в этом. Если это причина генетическая, то ген мог быть унаследованный от матери, от отца, и это можно все выяснить при помощи генетического обследования. Но, к сожалению, чаще при генетическом обследовании причина все-таки не находится, чем находится.
1: А если нет возможности не обсуждать эту тему, грубо говоря, люди живут в одном замкнутом пространстве, отправлять к психологу?
0: Психолог, к сожалению, такой человек, которому очень сложно кого-то отправить. Говорят, более что тяжело. Работа с психологом эффективна только тогда, когда человек идет туда добровольно. Тут скорее речь про убедить, попросить, насильно не загонишь.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Вопрос задает Катя. Кто из литературных персонажей классических произведений, на ваш взгляд, явно в спектре? Мои варианты – Раскольников и отчасти Печорин.
0: Знаете, никогда не задавалась этим вопросом. Ну вот правда, слишком мало данных даже в самом хорошем литературном произведении для постановки диагноза. Не знаю, это у меня, может быть, кстати, профессиональная деформация. Мы никогда не ставим диагнозы без запроса. То есть, если человек не попросил, то... И я, может быть, просто когда же закрываюсь от этой информации, стараюсь не думать об этом. Смотрю на человека и стараюсь не думать о том, есть у него здесь болезнь.
2: Спасибо. Александр Кузнецов пишет. Специалист из Екатеринбурга Антон Сабанцев указывал на связь аутических расстройств с иммунной системой и таки осторожно высказывался о возможном влиянии прививок на появление аутизма. Вот мы, так сказать, подъехали к этой теме.
0: Да. Мы не могли просто...
1: Был ли шанс избежать, ага.
0: Тем более сейчас это все еще и очень сильно заряжено этой историей с ковидом, коронавирусом, от которого тоже все ждут вакцины. Но она никак не появляется, и уже довольно многие подозревают, что она не появляется не просто так, а потому что сделать-то ее сделали, но никак не могут заставить ее вызывать аутизм. Это шутка. Я думаю, что тут надо разделить вопрос на два. Первое – влияние иммунитета, иммунных процессов на риск аутизма. Одно – влияние вакцинации на аутизм – другое. Значит, сначала про вакцинацию. Было в свое время Уэйкфилдом сделано недобросовестное исследование с поддельными данными, которое весь мир заставило подозревать, что вакцина вызывает аутизм. После этого и эту конкретную вакцину, про которую он писал, и другие вакцины начали изучать с точки зрения всяких популяционных исследований, смотреть, среди привитых чаще аутизм или не чаще. Пока все проведенные исследования, которые там являются крупными, там, проверенными, с качественным дизайном, указывают на то, что этой связи нет. То есть нет такой закономерности, что у людей с вакцинацией чаще бывает аутизм, чем у людей без вакцинации. Это про прививки. С другой стороны, про иммунитет. Значит, роль иммунитета в развитии аутизма сейчас очень активно изучается, и не только в связи с прививками, но и в связи с какими-то, например, материнскими факторами во время беременности. Я бы сказала так. Это может играть свою роль, и, скорее всего, есть такие формы аутизма среди большого спектра, который связан с какими-то иммунными механизмами. В том числе потому, что есть нарушения, которые вызывают иммунное воспаление, аутоиммунное воспаление в центральной нервной системе. И это может быть повреждающим фактором, такое повреждение может приводить к аутизму. С другой стороны, насколько большая эта доля случаев, мы сказать не можем, но, скорее всего, она составляет какое-то минимум. Потому что в общей большой массе людей с аутизмом, тех, у кого мы можем усмотреть какие-то маркеры таких амулов нарушений, их очень много. Поэтому я бы сказала так, что это не исключено, что это активно изучается. Но пока каких-то весомых данных в пользу того, чтобы это было частой причиной, нет. Причиной каких-то отдельных редких случаев, ну, наверное, это может быть.
1: Спасибо большое. Артур Куликов задает вопрос. Здравствуйте, Екатерина. Есть ли приобретенный аутизм? Наверное, вопрос, заразный или нет.
0: Нет. Угу. Скорее всего, нет. Ну, точно не заразный. Что касается приобретенного, все-таки пока все говорит о том, что это состояние врожденное. Его тяжесть может изменяться. Со временем есть регрессивные формы, когда ребенок до какого-то возраста развивается лучше, а потом что-то такое запускает процессы, которые начинают усугублять, утяжелять состояние. Но все-таки в этих случаях чаще говорится о том, что аутизм исходный тоже был, просто его тяжесть со временем изменилась.
1: Спасибо. И следующий вопрос от Юлии. Она спрашивает, а существует ли опасный с точки зрения риска возникновения мутации возраст родителей? Какие-то статистические данные?
0: Да, к сожалению, есть. И про аутизм отдельно есть данные, и про мутацию в целом, и генетические заразные заболевания есть данные. К сожалению, с возрастом у нас у всех возникают какие-то нарушения в половых клетках. Причем у мужчин это чаще всего нарушения, связанные с точными мутациями в отдельных генах. И у женщин это чаще нарушения хромосомные, которые приводят к тому, что хромосомы неправильно расходятся, и у ребенка может, например, оказаться лишняя хромосома, что объясняет синдром Дауна, который чаще встречается у детей, родившихся от мам старшего возраста.
2: Спасибо. Вопрос задает оккультист. А пытались ли использовать психохирургию для лечения аутизма?
0: Боюсь, что я не знаю. Просто, честно скажу, нет у меня такой информации.
2: Спасибо. Вопрос задает Олег. Олег, можно ли аутизм подразделить на стадии или степень сложности заболевания?
0: В конкретный момент времени – да. То есть вот в момент, когда человек пришел на прием к врачу, врач на него смотрит, он может сказать, какая в данный момент степень тяжести. И некоторые психиатры могут прям так описать в заключении, что высокофункциональный, низкофункциональный, среднефункциональный. Но это характеристика человека в моменте. Это не характеристика человека на всю жизнь. Ребенок, который был низкофункциональным, может вырасти высокофункциональным взрослым. Ну, а при регрессивном аутизме может быть обратно, к сожалению.
1: Спасибо. Так, и следующий вопрос от Катерины Погребняк. Следствием чего являются стереотипы? Как убрать необходимость в них?
0: Стереотипы – это защитная реакция. Люди боятся аутизма, люди вообще боятся непохожего. Ксенофобия, она является частью человеческой натуры. Как убрать страх? Страх можно убрать, с одной стороны, с помощью знакомства, большего количества реальных представлений, знаний, которые позволяют человеку ориентироваться на то, что он понял, а не на то, о чем он слышал и боится. А с другой стороны, научные какие-то данные новые, которые позволяют нам как-то лучше характеризовать ситуацию. Ну, то есть понятно, что, условно говоря, если человек совсем отстал и боится, что аутизм заразный, то он будет генерить больше страхов и мифов, чем человек, который понимает, что он не заразный. Если человек видел большое количество людей с аутизмом или большое количество исследований про аутизм, то он, скорее всего, не поверит каким-то упрощающим теориям, которые сводят все там к одному фактору. Там, мама была холодная, папа был горячий, слишком много смотрел планшет. Ну, в общем, короче, такие вот дилетантские попытки сказать, да я знаю все просто, это потому что, они естественным образом прекращаются, когда человек повидал разных людей с аутизмом, и среди них были и те, у кого самые разные мамы, папы, планшеты, таблетки, терапии и прочее.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек, который подписался как Синзюш Бурбунген и Кадавер Горхорсам. Извините, пожалуйста, я это не выговорю. И тем не менее, вопрос достаточно простой. Есть ли связь между эпилепсией и аутизмом? Простой в смысле прочтения.
0: Да, есть связь между аутизмом и эпилепсией. При аутизме достаточно чаще встречается эпилепсия, сильно чаще. И, возможно, у них есть какие-то общие механизмы патогенеза, то есть одни и те же нарушения вызывают и эпилепсию, и аутизм.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает...
0: Кроме того, есть еще такой интересный момент. Я, извините, чуть-чуть...
1: Ну, конечно.
0: Не сразу. Сразу сообразила, что об этом было бы интересно сказать, что есть также семейные истории, в которых бывает такое, что у ребенка, например, аутизм, а у кого-то из родственников эпилепсия. И это бывает чаще, чем можно было бы объяснить простым совпадением. Так что похоже, что аутизм просто принадлежит к какому-то такому большому семейству заболеваний, связанных с центральной нервной системой. У человека с аутизмом высоко вероятно в семье присутствие других людей с какими-то заболеваниями нервной системы.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Елизавета Галиаскарова. Видимо, так. Галиаскарова. Екатерина, вы очень интересно говорите о РАС. Хотела бы спросить вот о чем. Помимо АБА-терапии или АВА-терапии, какие методы еще наиболее эффективны в работе с детьми?
0: АБА-терапия – это Applied Behavior Analysis, прикладная поведенческая терапия. На самом деле, в основном, все методы так или иначе поведенческие наиболее эффективны. Другое дело, что помимо вот этого варианта АБА, который является одним направлений поведенческой терапии. Есть другие варианты. Есть floor time, есть денверская модель раннего вмешательства. И это все тоже какие-то варианты работы с поведением, но немножко с другими технологиями. В любом случае, в основе их лежит анализ поведения и манипуляции, направленные на изменение этого поведения. Ну и понятно, что есть попытки каких-то других способов коррекции, но пока среди них особенно успешных, таких вот показавших достоверное отличие клинических испытаний, нет. То, что эффективно, это в основном то, что связано с поведенческой коррекцией.
2: Спасибо. Вопрос задает Максим Михальский. Насколько эффективны стандартные...
0: Сейчас, и тоже... Извините, что я такой тормоз. Это все случаи, если у нас аутизм вообще про поведенческую терапию. Очень-очень редко, но бывает, когда мы знаем конкретную причину аутизма, и она имеет некий метаболический подтекст. Да, самый такой тупой пример – это фенилкетонурия. Есть такое наследственное заболевание, ФКУ. У людей с ФКУ бывает аутизм чаще, чем у людей без ФКУ. И там есть специфическое лечение самого этого генетического заболевания. Если вовремя начать лечение этого заболевания, то и аутизма не будет. Но это редкость, это скорее исключение из правил. Это вот то, о чем мечтают, собственно, все семьи, которые идут на генетическую диагностику, что на найдут какое-нибудь нарушение обмена веществ, скажут, чего пить или чего не пить, там вам нельзя молоко, глютен, нужно есть маринец и сирен, и все пройдет. Это огромная редкость. Так бывает менее чем в 1% продиагностированных случаев. Но это возможно.
2: Спасибо. Итак, все-таки Максим Михальский спрашивает, насколько эффективны стандартные методики педагогической коррекции, дефектологи, логопеды по сравнению с поведенческими, такими как прикладной анализ поведения?
0: Не знаю, так отвечать на этот вопрос, потому что я, как человек, наблюдающий за этим все-таки немножко со стороны, как специалист в смежной области, не могу провести четкую границу между всеми этими вмешательствами. Логопед может использовать элементы биотерапии. И это ему, во-первых, никто не запрещает, а во-вторых, многие люди, которые даже учились своему делу до того, как появилось все представление об ABA, они это как-то так сами додумались до этого. Потому что довольно естественные все вещи. И я бы сказала, что для целей научного исследования важно проводить это вот разделение, какие бывают виды терапии, а для целей практического применения у каждого конкретного ребенка лучше найти специалиста, у которого есть подход к ребенку. То есть специалиста в самой модной терапии, но который при этом не может с ребенком найти контакт и обвиняет родителей в том, что они там мешают заниматься, не будет болеть. А самый замшелый логопед, который даже не знает, что такое биотерапия вообще, но он зато использует на практике ее приемы, потому что он на них как-то сам дошел или его кто-то научил, может быть очень полезен в случае, если он с ребенком нашел контакт и ребенок его принял. Я бы сказала, что тут провести границу очень сложно. Нужно смотреть на эффективность в каждом конкретном случае. Нужно смотреть, есть ли у ребенка прогресс. Если прогресс есть, значит, это специалист, который ребенку подходит. Если прогресса нет, то сколько бы ни было там регалий, этого специалиста лучше
1: вам
0: давайте
1: сменить. Спасибо. От Евгения Боча вопрос. Гиперактивность и аутизм не являются ли сторонами одной медали?
0: Нет, не являются. Потому что у медали по определению две стороны не пересекаются. То есть если мы смотрим на одно, то мы не смотрим на другое. А при аутизме из ДВГ может быть просто одновременно, и вот мы смотрим на ребенка, вот мы видим у него аутизм, и мы видим у него из ДВГ, и это все как-то так вот сосуществует, а не противоречит друг другу.
1: Спасибо. Так.
0: Кстати, довольно часто.
1: Спасибо. Нозерли Иван. Как преодолеть отсутствие понимания обращенной речи?
0: Понимание. Это вопрос сложный и, наверное, более узкоспециальный, чем я должна бы комментировать, но я бы в таком случае, во-первых, начала с проверки слуха, потому что нарушения слуховые у детей с аутизмом иногда не выявляются вовремя. А в остальном, видимо, это опять же поведенческая терапия.
2: Спасибо. Вопрос задает Олег. Олег, расскажите о возможном влиянии питания на развитие аутизма.
0: Детям надо питаться. Желательно им питаться вкусно, разнообразно и добровольно. У детей с аутизмом, как и у других детей, бывают пищевые непереносимости, пищевые аллергии. Это довольно редкое состояние. Искать у ребенка без признаков нарушений там, пищеварительных или каких-то там со стороны кожи или еще каких-то таких специфических нарушений только из-за аутизма какие-то пищевые проблемы, смысла нет. Нужно корректировать нарушения не аутизма, а вот со стороны там, усвоения пищи. Если они появляются. Если они не появляются, то дополнительного обследования из-за аутизма не требуется.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Аня. У моей сестры дочь с синдромом Ретта. При этом ей говорят, что такое заболевание ненаследственное, возникло спонтанно у здоровых родителей. Риск рождения второго ребенка с Реттом очень низкий. При этом описаны случаи, когда в одной семье двое детей с таким диагнозом. Это случайность или синдром все-таки наследуется?
0: Ну, чаще всего это единичные случаи, но семейные случаи тоже бывают. Как это может произойти? Во-первых, синдром Ретта может вызываться мутациями в разных генах. Это заболевание генетическое, но не связанное с только одним геном, а связанное с несколькими разными. Наиболее частая форма синдрома Ретта, та, которая бывает при мутации в гене MECP2, но бывают и другие гены, которые дают такой же синдром при мутациях в них. Кроме того, даже если это вот та самая каноническая форма синдрома Ретта, там вот эта новая, де-ново мутация может возникнуть не только у самого ребенка, который болен, она может возникнуть у кого-то из родителей в половых клетках, тогда у родителей будет то, что называется гонадный мозаицит. То есть если мы возьмем кровь у ребенка и родителей, то в крови мы увидим только у ребенка мутацию, а у родителей ее нет. Но это логично, потому что если бы она у них была, то у них бы синдром Ретта был. И у них ни в каких клетках, кроме половых, этой мутации нет. А вот в половых клетках она может присутствовать. Она в каком-то там, ну, например, там предшественники сперматозоидов когда-то завелась, и с тех пор у мужчины продолжают вырабатываться сперматозоиды, которые содержат эту мутацию. Тогда у него может повторно родиться ребенок с таким заболеванием, которое обычно считается не наследственным. То же самое у женщин может быть. Если в клетках предшественника ооцитов мутация, которая приводит к синдрому, там, например, того же Ретта, то может такое быть, что у женщины родится несколько детей с этим диагнозом. Это редкость, в пределах примерно 5% такое бывает. Я бы сказала, что если это ситуация, когда в семье уже есть ребенок с диагнозом, то всем остальным членам семьи, которые думают насчет того, какой риск у них, лучше прийти на прием к врачу-генетику и обсудить эту ситуацию. Там врач-генетик посмотрит, какая именно мутация, какой именно ген, и расскажет, каковы индивидуальные риски рождения ребенка с таким синдромом, и что можно с этими рисками сделать, как их можно уточнить, как их можно снизить. То есть это все тема для генетической консультации, как и любое присутствие ребенка с наследственным заболеванием у родственников всегда полезно с этим говорить с
1: врачом-генетиком. Спасибо. Вася спрашивает, а не приведет ли реабилитация аутистов к тому, что аутисты будут активно жениться и размножаться, и вскоре на планете аутистов будет ну очень много. Ну очень странный Вася, но тем не менее.
0: Ну, для того, чисто с точки зрения такой грубой биологии, для того, чтобы какой-то признак вытеснил альтернативный признак, нужно, чтобы он нес в себе какие-то бенефиты, как-то повышал выживаемость и увеличивал количество потомков. Представить себе, что люди с аутизмом получат такое преимущество, чтобы они вытеснили сняли людей без аутизма, я не могу. Ну, сколько-то их будет жениться, у них будут рождаться дети. У части этих детей, может быть, будет аутизм, но даже, кстати, не факт, что у них будет прям много детей с аутизмом, потому что аутизм так вот линейно не наследуется. Ну, за редкими исключениями, опять же, поскольку мы говорим про спектр, то исключения всегда могут быть. Но в целом, как-то вот я не очень себе представляю такой сценарий, что люди с аутизмом заполонят планету. Их станет, возможно, несколько больше, поскольку они станут более социально приемлемыми. Ну, то есть, там, если это какая-то мягкая форма, которая раньше увеличивала шанс того, что, условно говоря, мужчина останется без жены. А сейчас такие люди никого не пугают, и больше у него не снижаются шансы на то, что он женится, оставит потомство. Вполне может быть такое, что да, у них будут семьи, будут дети. Не,

0: что ни одна мутация не объясняет все случаи аутизма. Даже самые частые такие вот канонические мутации, которые приводят к аутизму, объясняют 1% где-нибудь. То есть вот мы можем сказать, что, например, там синдром Мартина Белл, мутация гена FMR1, объясняет примерно 1% аутизма, а с учетом расширения диагностических критериев уже, наверное, даже не меньше, чем 1%. Синдром Феллон-Макдермит объясняет там еще 1%. Такой мутации, которая бы объясняла какую-то значимую долю, ее неизвестно. Но ее не будет. Уже понятно, что ее не будет, потому что если бы была мутация, которая объясняет большую долю, ее бы уже нашли. Будут добавляться какие-то отдельные гены, каждый из которых будет объяснять там один случай из нескольких тысяч.
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Вопрос задает Евгения Новикова. С чем связано у аутистов многократное повторение действий или фраз? Им просто нравится это действие, или это что-то, что человек не может контролировать, как тик, например?
0: Это был бы хороший вопрос для психиатра, которого я не являюсь. Я могу осторожно только сказать об одной ситуации, про которую я знала. Это когда повторяющиеся действия служат для успокоения и позволяют справиться с тревожностью, позволяют справиться с сенсорной перегрузкой. Вот такой есть механизм у повторяющихся действий, в том числе у таких повторяющихся действий, как стимы. Самостимуляция, это, ну, когда там один из самых частых стимов, это так называемый крылышки, когда ребенок вот так вот делает. У взрослых, как правило, стимы приобретают более такой незаметный характер, но они все равно у многих есть. И это один из способов снижения тревоги и снижения переживаний из-за того, что человек плохо перерабатывает поступающую сенсорную информацию, то есть звуков избыточное количество или каких-то других сигналов избыточное количество. Но это один из механизмов, скорее всего, там разные есть. Лучше вот этот вопрос с психиатрами обсуждать.
2: Вопрос задает Новерли Иван. С чем связан всплеск аутизма в последние десятилетия? Почему так сильно увеличивается количество рожденных с аутизмом? Экология? Продукты?
0: Расширение возможностей диагностики, по всей видимости, в первую очередь. То есть их и раньше рождалось много, но просто диагнозы не ставили. Есть ли какой-то истинный прирост превалентности аутизма, истинное увеличение частоты рождения детей с аутизмом? Вопрос на самом деле непонятный. Раньше считалось, что да. А сейчас постепенно я вижу, что больше и больше количество специалистов ставят это под сомнение и говорят, что да нет, скорее всего, это просто мы лучше диагностировать научились.
1: Спасибо большое. Друзья, хочу напомнить всем, что вопросы, которые мы зачитываем, появляются у нас в чате. Также вы можете, для того, чтобы еще поддержать трансляцию, воспользоваться ссылкой, которая сейчас появится в чате, и она же есть в описании. Ну или суперчат – это тоже полезная вещь. И напомню о том, что все вопросы, которые сегодня будут Екатерине заданы, мы ей перешлем. Она выберет человека или, может быть, даже два вопроса, которые ей понравятся больше всех. Ну и, соответственно, этим товарищам мы обещаем подарить небольшие сувениры. Вот. И дальше продолжим с вопросами. Вопрос задает человек, который представился, Олег Чайка. Можно ли выявить, где именно в линейке РАС находится ребенок с аутизмом по развитию? Я слышал, что крайнее значение на ней – это синдром Каннера и синдром Аспергера.
0: Ну да, это, в общем-то, близко к истине. Раньше так и ставили диагноз. Синдром Каннера назывался более тяжелый вариант, синдром Аспергера – более легкий. Сейчас от этого отказались. Я уже, собственно, упоминала, почему именно отказались от этого выделения. Но сказать там более тяжелый или более легкий в настоящий момент у человека аутизм, наверное, по-прежнему можно. По крайней мере, можно видеть какую-то динамику.

0: Спасибо. Алина Владимировна спрашивает. Как ведет себя типичный аутист средней тяжести, в кавычках, в обществе?
1: Типичный аутист
0: средней тяжести.
1: Если это ребенок, с которым еще только начинают работать, то иногда это может быть, например, на площадке. Ребенок, который, во-первых, как правило, весьма активный. Я описываю сейчас пример одного из возможных видов, как выглядит аутизм. Мне он как-то встречался достаточно часто. Я при этом не буду говорить, что он такой вот 100% типичный. Может быть, там другие специалисты видели более другой образ усредненного ребенка с аутизмом. Но вот я бы сказала так, что этот ребенок, как правило, достаточно активный, он не сидит спокойно, он скорее наоборот много двигается. Он не играет с другими детьми. Он может либо их бояться и реагировать на них несколько панически, либо он может играть с ними рядом и иногда неуклюже пытаться как-то встроиться в их игру, но у него это получается плохо. Он мало обращает внимания на своих родителей. Его родители могут, например, уйти, а он этого не заметит. Или он может это заметить, но все равно продолжит заниматься своими делами. Когда он идет на площадку, он часто не идет за руку, он отказывается идти за ручку, он обрывается, он может бежать в разных направлениях, достаточно плохо поддается контролю, у него нет поведения. Поведение следования, такое типичное у человека поведение, когда ребенок в какой-то момент там, в разном возрасте, там кто-то раньше, кто-то позже, но он должен научиться поведению следования, когда он идет вместе с каким-то своим значимым взрослым. Ребенок с аутизмом поведение следования может развиваться сильно позже и иногда требует специального обучения, а иногда может совсем не развиться. У такого ребенка часто бывают истерики, и они развиваются очень своеобразным образом. Если любой ребенок в какой-то момент может поистерить, то у ребенка с аутизмом часто бывают некупируемые истерики, когда прекращение вот этого припадка происходит только когда ребенок полностью истощен, измочален и обессилен. Воздействовать на него извне и как-то успокоить, утешить, урезонить практически нереально. Вот такая вот картинка, если мы говорим о детях. Это один из примеров картинки. Они, понятно, что они бывают разные. И более того, то, что я описала, в принципе, так может иногда, наверное, и обычный ребенок, нейротипичный, тоже выглядеть. Не стоит ставить диагнозы на глазок и не стоит пытаться найти какой-то единый шаблон, куда всех людей с аутизмом можно запихнуть. То, что я говорю, это именно пример. Ну, соответственно, насчет взрослых людей, например, с компенсированным аутизмом, более-менее научившихся мимикрировать, научившихся жить в социуме, могу тоже написать картинку такую, что, например, это человек, который очень чувствителен к своему окружению. Если он попадает в среду агрессивную, он не умеет там выстроить отношения, и поэтому он иногда, например, вынужден часто менять школу, работу, пока он не найдет, наконец, коллектив, где приняты более гуманные способы взаимодействия. Он может выстроить такой коллектив вокруг себя, если у него будет такая возможность, либо он может попытаться его найти перебором, но он не сможет подладиться под коллектив, который исходно агрессивный. Ну, либо в процессе этого подлаживания с ним произойдет что-нибудь нехорошее. Вот. У него могут быть сенсорные сложности. Например, ему может быть сложно носить тесную одежду или колючую. в одежду, или у него может быть там какие-то особые требования к материалу. У него могут быть специфические интересы. Он может, например, заниматься упоенным коллекционированием чего-то или изучением чего-то. Иногда это связано с его работой, иногда не связано с его работой. А он, скорее всего, будет тянуться к людям и стремиться с ними общаться, но будет очень сильно переживать из-за своей сниженной способности эти коммуникации выстраивать. Общаться в интернете, где нет такого вот непосредственного контакта, возможно, такому человеку будет проще. Общаться в переписке, возможно, такому человеку будет проще. По телефону или очно будет сложнее. Если вы узнали себя в этом описании, это нормально. Может быть, то, что я описываю, вполне возможно, встречается и у нейротипичных людей. А может быть, у вас случае.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Медроуд Коэдиок. Видимо, так. Почему аутизм у выросших детей чаще всего меняют на шизофрению в диагнозе?
1: Потому что козы. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос всерьез. Медицинских оснований к этому нет. Но немедицинские основания. Не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что рационального объяснения этому я не вижу.
2: Спасибо. Вопрос задает.
1: Одно время число просто не было в кодах болезней для взрослых, но потом он появился в кодах. Почему теперь не стоит? Не знаю.
2: Так.
1: Но вариант с козлами я бы не спрашивался еще.
2: Угу.
0: Спасибо.
2: Вопрос снова задает алкотерапевт, который пишет: люди с рас лучше концентрируются на задачах. Эволюция не убирает рас для прогресса человечества?
1: Эволюция не озабочена прогрессом человечества. И это простой ответ на вопрос. Более сложный ответ на вопрос, что да, может такое быть, что какие-то свойства людей с аутизмом в современном обществе приносят большую пользу, чем раньше. Это гипотеза, и она нуждается в анализе, однако отдельные подтверждения этому я встречала в статьях.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Следующий вопрос от человека, который представился как магистр КЕУ. Может быть, подразумевалось КЕЙ, но КЕУ. Есть мнение, что аутизм – это эволюционное развитие человека. Правда или вымысел? Практически продолжение вопроса.
1: Если под эволюционным развитием человека подразумевается, что аутизм – это какая-то новая ступень в развитии человечества, новый тип человека, то нет, с этим как-то нет оснований согласиться.
0: Спасибо.
1: Все-таки у людей с аутизмом возможности не расширены относительно других людей, а скорее сужены. И у очень большой доли людей с аутизмом они сужены значительно. Потому что наименее заметная для окружающих, но при этом очень большая часть людей с аутизмом – это люди, у которых достаточно тяжелые нарушения, в том числе интеллектуальные, в том числе отсутствие речи, и уж о каком тут можно говорить прогрессе, честно говоря, это звучит скорее жестокой шуткой для многих людей из таких семей. И я бы не советовала высказывать такие мысли, ну, скажем так, в обществе родителей детей с аутизмом, они будут, скорее всего, сильно
0: обижен. Спасибо. Николай Раевский спрашивает, возможно ли самодиагностировать аутизм? Осознает ли аутист свое состояние?
1: Да, если это человек с охранным интеллектом, вполне такое возможно. И известны случаи, когда люди обращались к психиатру сами, со словами, что что я подозреваю, я прочитала там, про женщин с аутизмом, и я подозреваю, что у меня может быть это. Но и иногда врач им подтверждает диагноз. Не всегда, потому что, как правило, диагноз аутизм легче поставить, когда ты наблюдаешь ребенка в детстве. А вот критерии, как ставить аутизм, диагноз аутизма у взрослых, они несколько менее знакомы врачам, и поэтому иногда взрослым сложнее подтвердить диагноз. Но, по крайней мере, прецеденты такие точно есть.
2: Спасибо. Вопрос задает Ян Павлов. Получается, аутизм – это собирательное название схожих состояний? При этом причины возникновения этих состояний могут различаться и часто необъяснимы.
1: Идеально. Ровно именно так. Все вот так вот и есть.
2: Замечательно.
1: Прямо мне нравится. Это значит, что мы смогли донести суть представления об аутизме.
0: Очень хорошо.
2: Спасибо Яну Павлову за четкую
0: формулировку.
2: Спасибо
0: Екатерине за то, что дала понимание.
2: Так, вопрос задает снова Медроуд Коэдиог. Расстройства аутического спектра и шизоспектра могут быть похожими или лежать на грани этих спектров?
1: Ну, скорее все-таки нет. Опять же, этот вопрос лучше было бы задать психиатру, но по моим представлениям, потому что я читала, все-таки это разные состояния с разными симптомами, и сказать, что они там как-то пересекаются и похожи, трудно.
0: Спасибо. Так, дальше от Евгения Боча вопрос. А каковы преимущества аутизма относительно обычных людей? Можно ли найти
1: преимущества? Ну, бывает савантизм, бывают какие-то вот такие вот особые таланты. Бывает способность концентрироваться на своем интересе, не замечая препятствий, не отвлекаясь на ерунду. Насколько это компенсирует сложности, с которыми сталкивается человек с аутизмом, сказать сложно. Опять же, все это справедливо в основном для людей высокофункциональных, потому что, когда мы вот об этом всем говорим, мы не имеем в виду очень-очень-очень большую долю тех, у кого задержка интеллектуального развития, нарушение когнитивного развития. И там вообще что-то сложно, чтобы говорить про преимущества. Но, в общем, в целом, я бы сказала, что у людей с хорошим уровнем адаптации к жизни в социуме плюсы от аутизма могут лежать в профессиональной, скорее, сфере и в возможности углубиться в какую-то область, получить много информации, переработать много информации.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Алмы Ибраевой, наверное, так. Можно ли определить аутизм или его вероятность у ребенка во время беременности?
1: Сам по себе аутизм нет, нельзя. Можно, если известна генетическая причина аутизма, можно посмотреть, унаследовал ли ребенок эту мутацию. То есть, если, например, известно, что у мамы есть носительство мутации в гене ФМР1, то можно посмотреть, не беременна ли она ребенком, у которого ожидается синдром Мартина Белла. Если причина генетическая неизвестна, то нет внутриутробных маркеров самого по себе аутизма, к сожалению, никаких нету. Или к
0: счастью. Спасибо.
2: Спасибо большое. Значит, я хочу сейчас делать несколько объявлений. Во-первых, я так понимаю, завтра у нас будет повтор того эфира, который у нас не совсем получился в субботу.
0: У нас будет попытка повтора, да.
2: Но я думаю, что она будет у нас удачная. Там были просто жесткие проблемы со связью, к сожалению, не все зависит от нас, друзья. Но вот завтра, да, это завтра у нас, 2, да. 2 июля,
0: в четверг,
2: в формате PostScriptum Live у нас будет психолог Владимир Спиридонов на тему теории заговора. И он, я надеюсь, на этот раз ответит на все ваши вопросы. А в субботу у нас будет в формате «Эффект присутствия» египтолог Максим Лебедев. И мы с ним отправимся в виртуальную прогулку по пирамиде Джосера. Напомню, что это первая настоящая египетская пирамида, ступенчатая. И я вообще сам с нетерпением жду. Это будет очень интересно. Значит, ну а 8 июля, через неделю, у нас будет постскриптум с Алексеем Водовозовым, да, который выступал у нас на форуме. И это будут уже ответы на ваши острые вопросы по мотивам его выступления про БАДы. Вот. А вообще у нас опубликовано расписание всех наших стримов и вообще тех видео, которые у нас выходят на каналах Лаборатории научных видео и антропогенеза. Все это опубликовано по ссылке, которая, я надеюсь, сейчас появится в чате. Виталий?
0: Да, я добавлю о том, что если кому-то не хватает общения непосредственно в чате во время трансляции, то по ее окончанию можете перепрыгнуть в наш уютный чат в Телеграме, где продолжится, соответственно, общение. А модераторы обычно там не зверствуют, но определенные правила поведения там имеются. И можем продолжить тогда с вопросами. А, да. Следующий. Да.
2: Кто следующий? Его
0: задаст? Давай я задам. Следующий вопрос от Алены Бурмистровой. Она спрашивает, к кому лучше обратиться взрослому человеку, заподозрившему у себя аутизм?
1: К психиатру. Наверное, это все-таки тот единственный врач, который имеет, с одной стороны, формально право ставить такие диагнозы, а с другой стороны, наиболее компетентен для того, чтобы ставить такие диагнозы. Но это если нужен именно диагноз. А если нужно что-то вот скорее такое, типа понимания себя, сравнение себя с другими, то можно пойти на какой-нибудь форум в сообществе людей с аутизмом и некоторое время там потусоваться, посравнивать себя с другими, почитать, что люди пишут. А иногда это дает больше, чем просто диагноз. На самом деле хорошего психиатра в России сложно найти.
0: Спасибо вам огромное за ответы. Я думаю, что на этой ноте мы можем, наверное, уже попрощаться. Было как минимум интересно и как максимум полезно. Я надеюсь, что всем понравилось то, что вы сегодня увидели и получили ответы на свои вопросы.
2: Да, было очень интересно и содержательно. Я думаю, что зрители должны быть вам благодарны за терпеливые ответы.
0: Катерина, спасибо вам еще раз.
1: Я тоже благодарна зрителям за замечательные вопросы и возможность прямо вот в ходе нашей беседы тоже поразмышлять над какими-то интересными новыми для меня вопросами.
2: Ну, а мы благодарим вас, вот, и надеемся, что не последний раз с вами общаемся у нас в эфире.
0: И благодарим всех, кто смотрел, этот стрим. До скорой встречи.
2: Всем до скорой встречи.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архе. А мы продолжаем наши путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Коммуникации пернатых. Сегодня нам Александр покажет, и даже мы сможем что-то услышать. Слушайте внимательно. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята. Да, вот в прошлый раз поступил от вас такой справедливый упрек. Кстати, братцы мои дорогие, а чего так мало в комментариях пишет? 1000 ли человек посмотрел, 2000, там 3, а комментариев 2, 3, 4, и как-то это, ну, можно там и какие-то вопросы задавать, и пожелания. Ну, вот спасибо, кто-то там попросил, чтобы, раз уж мы говорим о птицах, о коммуникации пернатых, то, конечно, хорошо бы было бы слышать при этом голоса птиц. Совершенно справедливое требование. Ну, поскольку у нас Александр тут по части компьютерного волшебства, то мы сделали сегодня такую подборочку. Так что мы будем не только видеть изображение этих пернатых, не только рассказывать о них, но еще услышим их голоса. Ну, наверное, я не услышу, но я их знаю. Но в следующий раз Александр переколдует тут схему, и в следующий раз я тоже буду слышать. Вот. Ну, давайте вот с чего начнем, кстати, вот по поводу слуха. Александр, вот первую картиночку покажите нам, пожалуйста, да? Ага, вот. Ребят, знаете, что это за прибор? Да? Такой. Вот так. Да, вот шпионский такой прибор, но вот если вы посмотрите, да, там, я вижу, спасибо, там вот есть такой глазочек, да, с довольно-таки серьезным увеличением, и вот такая параболическая воронка, которая позволяет лучше улавливать звук, то есть это такой точечный микрофон. Ну, вообще, когда шпионят такими вещами пользуются, его можно навести на рот человека и на большом расстоянии достаточно хорошо записать звук. Вот. Но такими же приборами пользуются орнитологи для того, чтобы записывать птичьи голоса. А я вам по секрету скажу, лет 40, наверное, назад, да, лет 40 назад, я как-то с ребятами, студентами, зоологами пошел в лес весной, они записывали птиц, ну, тогда таких приборов не было, и они делали проще. Берется зонтик, обычный большой зонтик, открывается, а к ручке зонтика привязывается микрофон, и отлично этот зонтик можно направить на поющую птичку, и очень хорошо. Теперь вот давайте посмотрим дальше. Следующую нам картинку покажите, пожалуйста. Вот. Ребят, это кто? Это сова. Бородатая неясыть. А ведь у нее такой же прибор, вы видите? Вернее, целых два таких прибора у нее. Видите, глаз у нее как бы вот в такой впадине, да? А вокруг глаза вот такая же вот параболическая история. Это называется лицевой диск. И вот эта вот такая вот тарелка, которая у нее, вернее, две тарелки, они позволяют сове очень четко слышать, откуда идет звук, а потому что он там отражается от этих стенок, и идет четко-четко сове в ухо. Вот покажите, пожалуйста, нам третью картинку, Александр. Вот сейчас вы увидите эту схему. Вот она, видите? А стрелочки показывают туда, где у совы уши. Именно поэтому сова так хорошо слышит. Вот что касается сов, мы о них сейчас будем говорить еще подробнее где-то в середине нашей сегодняшней встречи, но забегая вперед, совам настолько нужен вот этот чуткий слух, причем их задача не только определить, где там шуршит мышка или пикнула, да, в каком направлении. И ученые замеряли с точностью до 1 градуса. Сова чувствует, где вот этот источник этого звука находится. Как-то в лесу орнитологи поймали сову, тоже, по-моему, неясыть, и у нее оба глаза были поражены катарактой. То есть она практически ничего не видела. Она была слепая практически, эта сова. Но зато она была вполне себе упитанная. То есть она не производила впечатления совы, которая голодала, и сразу было понятно, что эта сова, несмотря на то, что она слепая, она очень успешно и очень удачно охотилась, потому что она очень четко слышала своих жертв, и могла их коптить, очень даже метко. Вот американский ученый, сейчас забыл его фамилию, орнитолог, он проводил с сипухами такие эксперименты. У него был большой просторный вольер, где жили сипухи. И он создал им условия абсолютной темноты. Ну, как известно, совы очень хорошо видят в темноте, но тем не менее, в абсолютной темноте не видит никто, если нет вообще никакого источника света. Вот он им сделал абсолютную темноту и выпускал мышек. Когда мышек выпускали просто на деревянный или на бетонный пол, то совы их ловить не могли. А если на пол постилали вот такую подстилку из сухих листьев, из опилочек, и каждый шажочек мышки производил шорох, то эту мышку очень быстро коптили совы. То есть сразу стало ясно, что сова четко совершенно слышит источник звука, она никогда мимо него не промахнется. Потому что, вот видите, все это идет к ушам. Вот оно одно ухо у совы, и вот оно другое. Причем у некоторых видов сов, например, у филина, у них уши на разной высоте. Вот у меня, так же, как у вас, оба уха, вот видите, вот они, лимнию провести, а у них вот так, потому что это помогает им более точно наводить. И еще один очень важный момент. Совы могут прицелиться по звуку только на тот звук, который впереди них. Вот тот звук, который впереди. Поэтому сова поворачивает так голову. Ну, не только поэтому, потому что она еще не может глаза скосить, да? Вот я могу смотреть на свой палец, видите, сейчас не поворачивая голову, скашивая глаза, а сова так не может. Поэтому она должна целиком повернуть голову, чтобы услышать этот источник и увидеть. И поворачивает она голову надо. Очень здорово. Ну, об этом мы еще поговорим. Считает, что если надо будет, и на 360 градусов повернет. Просто у нее такой надобности нет. И вот эта вот шутка, у вас вся спина белая, да? И кто-то говорит, где идет к зеркалу, а сова бы просто повернула бы голову туда, назад бы посмотрела бы, сказала, да ладно, там все в порядке. Вот. То есть, если очень нужно, сова, вот у нее так устроены шейные позвонки, что она может повернуть голову, может быть, и на 360 градусов. А как министр иностранных дел Германии есть такая Анна-Лена Бербок, она сказала, мы развернемся на 360 градусов. Ну, она просто не знает, что 360 градусов – это не развернемся, это будем смотреть туда же. А может быть, она это имела в виду. Так, ну вот, Александр, теперь следующее нам покажите. Вот. То же самое. Видите, это сипуха. Тоже очень удачливая охотница. И точно так же, вот он лицевой диск у нее, и, вернее, целых два вот таких вот диска. Все это идет к ушам. Все это направляет звук к ушам. А теперь следующую, покажите нам картиночку. А это вот самый крошечный из сов. Он называется сычек-эльф. Живет в Америке. Очаровательное совершенно создание. Он даже меньше нашего воробьиного сычика. Наш воробьиный сычек вот такой вот. Он же называется воробьиный не потому, что он воробьями питается. Нет, он воробьев не ловит. Хотя сам такого же приблизительно размера. Он ловит мышек. Просто он размером с воробья, поэтому называется воробьиный сычек. А этот еще меньше нашего воробьиного. И очень часто он живет в дуплах, в кактусовых дуплах. Есть такие исполинские кактусы Гуахара. Помните, мы когда говорили о суккулентах, мы даже их показывали, в американских пустынях растут. Поэтому численность вот этого сычика-эльфа очень зависит от количества кактусов Гуахара. Ну, а в Америке кактусы нельзя рубить, в США, во всяком случае, не знаю, как в Мексике. Там за это можно получить реальный тюремный срок. И даже в некоторых штатах, в южных штатах, есть закон, который запрещает стрелять в кактусы Гуахара. Ну, мы же знаем, что в Америке огромное количество оружия у населения, да? Но, видимо, раньше кто-то от нечего делать. Ну, где еще в пустыне стрелять только вот по кактусам? Вот, и даже издали в свое время такие законы, которые запрещают стрелять по кактусам. Ну вот следующую картиночку нам, Александр, покажите, пожалуйста, и мы сразу увидим, ага, вот он, видите, сидит этот сычек в кактусе. А вот теперь мы на этом сычеке посмотрим, где там у сов и других птиц находятся ушки. Сейчас мы это увидим. Покажите нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот оно, видите, ушное отверстие. Поэтому давайте-ка, ребята, поговорим о том, как устроен слух у птиц. Да, потому что если мы с вами говорим о голосовой коммуникации, то голосовая коммуникация – это не только передача звуковых сигналов, но и прием. Как раньше радисты, да? Вас слышу, прием. Надо переключить другую кнопочку, поэтому говорили все время прием. Да, все понял, прием. Прием – это значит, я кончил говорить и теперь слушаю, что скажете вы. Значит, первое. Значит, наружных ушных раковин, усов у других птиц, как у нас с вами, или как у многих млекопитающих, нет. Просто вот такие вот дырочки. Но в ухе у птицы, как вот само ухо птицы устроено, а вот, по-моему, следующая картиночка, да, это будет у нас Александр. А, нет, это вот еще раз этот же прибор, чтобы мы его видели по аналогии с птичьим ухом. А вот следующий как раз должен быть вот схема уха. Покажите нам, пожалуйста. Вот она, видите? Вот. Значит, в ухе у птицы, так же, как у рептилий, у их родственников, всего одна слуховая косточка. Вон она, видите, слуховая косточка. Почему только одна? А у нас с вами три, как у всех млекопитающих. Но это не значит, что у птиц слух хуже. Наоборот, он даже лучше нашего, потому что там есть другие приспособления. Но как это все работает? Значит, вот эта вот слуховая косточка, она передает колебания звуковой волны. То есть, вот из уха идет звуковая... Что такое звук, мы знаем, это волна, да? Вот она заходит в ухо, это звуковая волна. Дальше она по вот этой вот слуховой косточке, она от барабанной перепонки идет во внутреннее ухо. А во внутреннем ухе там жидкость, которая заполняет улитку. Там вот есть такая улитка, и эта улитка заполнена жидкостью. И жидкость, она воспринимает вот эти колебания звуковые, тоже колеблется. А дальше вот эти колебания жидкости уже снимает очень чувствительные волосковые клеточки. И вот эти волосковые клеточки, они преобразуют вот эти колебания жидкости в электрические сигналы и как по проводам уже по нервам передаются в мозг. То есть, ребят, из этого какой мы делаем вывод? Помните, мы много раз с вами говорили, что видим мы не глазами. Глазами мы с вами смотрим через очки или без очков. А видим мы мозгом, потому что через глаза эта картинка идет в мозг, и дальше уже вот обработанная картинка, она у нас в мозгах. Если бы не было мозгов, мы бы ничего не увидели. Точно так же и со слухом. Видите, все идет в мозг. То есть ушами мы слышим, а слушаем, то есть, а слышим мы все-таки тоже мозгом. Вот. Там же, вот посмотрите, есть такая в конце улитки довольно загадочное образование, которое называется лагена слева. Видите, вот она, лагена. И вот раньше ученые были уверены, что вот эта лагена, это, она относится к вестибулярному аппарату у птиц. А потом стали проводить исследования, откуда, куда от этой лагены идут всякие нервные тончайшие волокна, и выяснили, что тут не только вестибулярный аппарат. Тогда мелькнула мысль, что, может быть, там, вот дело в том, что до сих пор ученые спорят. Вот есть такое явление магниторецепция у многих животных, в том числе у птиц. Они видят силовые линии магнитного поля Земли. Магнитное поле Земли они видят. То есть, они его могут ощущать. И, скорее всего, вот это ощущение магнитного поля разными рецепторами передается в мозг. И в мозгу уже создается картина магнитного поля Земли, которая помогает им путешествовать и не сбиваться со своего пути. И подумали, что, может быть, лагена тут тоже играет какую-то роль. Вот. Ну, а потом вот обратили внимание, что все-таки от лагена идут еще нервные вот эти волокна и к слуховому аппарату. Так что много таких тонкостей в этом сложном слуховом аппарате у птиц, где еще не до конца все ясно, и где, возможно, ну, сейчас у ученых очень хорошая аппаратура, очень точная, и, видимо, нас ждут еще какие-то открытия, а может быть, даже и сенсационные подробности.
0: Александр.
1: Но, вы знаете, да?
0: Я прошу прощения, у вас телефон случайно не лежит близко от
1: Да,
0: микрофона?
1: лежит. Лежит, сейчас я
0: Он
1: его
0: дает
1: уберу.
0: помехи. Он дает
1: А,
0: помехи.
1: хорошо. Все, сейчас нет помех, да?
0: Они есть, но возможно, они пропадут. Но есть небольшие помехи, такие
1: Да я
0: шорохи.
1: понял. Все, я телефон
0: Спасибо.
1: убрал. Не за
0: Спасибо.
1: что, спасибо вам, что напомнили. Вот, но здесь есть еще много загадок, которые тоже ученым предстоит выяснить. Ну, например, бесспорно, некоторые птицы способны издавать звуки в ультразвуковом диапазоне, да? Вот. Но при этом до сих пор нет доказательств, что они их могут слышать. Да, потому что порог чувствительности у нас от 20 до 20 тысяч, да, по-моему, да, герц у человека. Но у птицы приблизительно так же. Приблизительно так же. Вот. Ну, например, колибри. Да? Вот, Александр, давайте послушаем. У нас колибри есть, там она дальше у нас. Сейчас я скажу, где. Вот, 19-й номер колибри Калиптокоста. И вот ребята сейчас услышат абсолютно ультразвуковой такой диапазон. То есть часть мы слышим этого писка колибри, очень высокого голоса колибри, но часть, видимо, мы не способны ощущать. Но вот сейчас слышно было, да? Видите, какой высокий-высокий. Ну, собственно говоря, у такой крошки трудно как-то было бы ожидать басовитого голоса, да? Скорее всего. Ага. Вам тоже не слышно? Ребят, напишите. Да, это очень сложно. У нас сейчас трансляция, поэтому вы нам помогайте, пожалуйста. Напишите, кто-то слышал сейчас колибри, писк или нет? Высокий. Высокий, высокий, высокий. Да. Вот, а я пока буду рассказывать, да? Так вот, и тут сделали ученые еще одно сенсационное открытие. Оказалось, что некоторые виды, ну, сначала подумали, ну, мало ли бывает, может, непроизвольно у них такой получился высокий звук, который вывалился за частоту восприятия, да, куда-то в ультразвук. Ну, вывалился и вывалился, совершенно не обязательно его слышать, достаточно вот той части, которая слышимая. А потом обратили внимание, что нет, оказывается, что вот этот слуховой аппарат, он немножко перестраивается сезонно, и сезон, особенно вот сезон размножения, когда вот эти токовые позывки, вот в это время расширяется диапазон восприятия у птиц, а потом опять приходит в норму. Вот такое сделали открытие. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим, Александр. Это у нас следующее будет. Вот. Теперь что потрясающе еще. Дело в том, что поскольку слуховой аппарат у птиц устроен несколько иначе, чем наш, они могут выхватывать, вот как тот аппарат, помните, с которого мы сегодня начали, направленный микрофон направленного действия. У звукооператоров это называется пушка. Вот есть такой, как тросточка, такой микрофон, и звукооператор, он тоже в наушниках, он наводит эту пушку туда, куда ему нужно, и очень четко выхватывает. То есть он может, вот я могу дать интервью, а звукооператор может стоять там в 5 метрах от меня, но если он четко на мой рот навел свою пушку, микрофон, то он очень хорошо пишет. Так вот, у птиц нечто подобное, мало того. Они могут выхватить в многоголосии, особенно это свойственно птицам, стайным птицам и птицам, которые вот на птичьих базарах гнездятся, да, в гнездовых колониях, они могут выхватывать отдельные звуки. То есть для вас это какофония, для меня тоже. Вот воробьи, да, сидят в кустах каких-нибудь, и вот стоит такой галдеж, галдеж, галдеж, галдеж. А другой воробей, он очень четко в этом галдежике, он очень четко слышит вот этот воробей Петя, вот этот воробей Вася, а вот этого голоса я не знаю, это какой-то новый воробей. И точно так же родители, помните, я вам рассказывал эту историю с пеликанами, у которых детский сад, где смешанные колонии, мы снимали эту историю в Калмыкии, на Маначе. Смешанные колонии. Пеликаны, чегравы, там, хохотун, чайка такая. Вот, и чайки-хохотуны охраняют этих пеликанчиков, серые комочки, их там сотни, а родители улетели за едой. И вот прилетают родители, и вот там месиво просто из этих, они четко слышат, где их сынок или дочка подлетают к нему и отрыгивают еду ему. Еще более интересная история у императорских пингвинов. У них же как? Сначала самка греет яйцо, ну, насиживает тут не то слово, у них такая специальная, ее же нельзя яйцо держать на льду и на снегу, оно замерзнет, поэтому у них специальная кожаная складка, и они ходят с этим яйцом и могут сидеть. Но потом самка уже бывает настолько истощена, что она передает яйцо самцу, а сама уплывает, причем надолго уплывает откармливаться в море. И вот самцы со своими птенцами, будущими с этим яйцом, сидят на берегу, ждут, когда самки их вернутся, и возвращаются самки. И вот когда летят с кормежки отъевшиеся самки, которые готовы снова помочь в деле выводка своих птенцов, и самцы начинают кричать: я здесь, дорогая!» И вот стоит эта толпа пингвинов, и самка слышит голос своего мужа и летит именно к нему, представляете? То есть она мгновенно вот в этой какофонии выхватывает голос своего самца. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Кстати, такая же история.
0: А слушать будем?
1: А?
0: Слушать
1: Да,
0: будем?
1: давайте послушаем пингвинов.
0: Так, что-то он не проигрывается. Сейчас, секунду.
1: Не проигрывается.
0: Да, все нормально. Все, есть.
1: Есть?
0: Пошел, пошел, да.
1: Вот.
0: Идет,
1: слышите?
0: Идет, идет. А он
1: Так,
0: достаточно
1: ребят.
0: длинный, да, можно пока.
1: Да, ну напишите, ребят, если звук идет, напишите, что все в порядке, да, потому что мы только-только, вот Александр сейчас вот в тестовом режиме все это делает прямо на ходу. Точно такую же историю наблюдали у других птиц, которые живут в колониях, это кайры, и обнаружили, что птенцы кайры реагировали только на голоса своих родителей, а не чужих. Просто записывали голоса разных кайр, вот, и прокручивали птенца. И когда птенцы слышали своих родителей, они сразу начинали реагировать, да, просить есть там и так далее. А когда слышали голоса других кайр, они совершенно не реагировали никаким образом. То есть, представляете, насколько чуткий слух, наверное, музыканты позавидуют, что вот то, что нам кажется абсолютно похожими звуками, а на самом деле для птиц это звуки не похожие. Точно так же, как человеческий голос. А мы же ведь сразу чувствуем, что это голос, как там, голосок твой нехорош. Нет, козлятушка, ребятушки, слишком грубо ты поешь, да? Вот, ну, давайте дальше посмотрим следующую картинку. Вот. Это совершенно очаровательное создание. Кстати, их одна из немногих сов, которую можно держать дома. Вот, ребят, после того, как появился Гарри Поттер-то у нас когда лет, наверное, 25 назад появился, да, фильм первый, вот, началась такая совомания. И такие фанаты Гарри Поттера очень захотели иметь у себя дома сову. Ну, там-то полярная сова была в фильме, но хоть какую. И все побежали на птичьи рынки, которые есть во многих крупных городах, и на птичьих рынках им стали продавать сов. Но поскольку полярную сову ты еще поди достань, то продавали-то в основном, ну, либо там ясыть, либо ушастую сову, либо болотную. Но сову нельзя держать дома, ребят, по многим причинам. Например, сова очень плохо видит, поэтому она начинает биться о прутья, о решетку своей клетки. Ну, не дело. Эта птица не для домашнего содержания. Но вот сплюшка, она для этого вполне подходит. Это крошечная сова.
0: Нам говорят, что это сыч.
1: Нет, это ну, следующее, покажите нам картиночку. Вот она. Это сплюшечка. Вот. Когда сплюшка сидит, прижавшись к стволу, вы ее не заметите. Но это сейчас она открыла один глаз, интересно, что произойдет. А вообще она чуть-чуть приоткрывает глазки, так что там щелочки узенькие. И вот этого вполне достаточно, чтобы ей увидеть, что там происходит. Вот, кстати, у сплюшки, у филина, у ушастой совы, вот эти вот рожки наверху, как мы с вами понимаем, это не уши. Мы теперь с вами знаем, где уши у совы. Вот тут у нее уши. А вот, это просто такое вот декоративные перья на голове. Скорее, это рожки, чем ушки. Так же, как и вот этой вот сплюшки. Кстати, сплюшки, они вегетарианствуют, они и огурцы едят, и плоды всякие едят очень вкусные. Кстати, очень любят селиться в старых садах, где и насекомых много, и можно еще полакомиться чем-нибудь сладким. Но у сплюшки, почему она так называется, сплюшка? Потому что у сплюшек у них очень интересный голос. Кто-то услышал в этом голосе «сплю, сплю». Вот, Александр, дайте послушать сплюшку ребятам. Это второй номер два, да?
2: Совка сплюшка.
1: Я помню, в Дагестане, где мы жили на Сыркумском бархане, там было очень много сплюшек. И вот это вот из разных концов, причем, что удивительно, они все на одной ноте. Вот это пю-пю, грустное такое. Отсюда, оттуда, отсюда. И вот это вот
2: совка
1: создает какой-то
2: сплюшка.
1: Вот такой удивительный эффект звуковой, что кажется, что эти звуки идут отовсюду. Вот, очень интересный, конечно, звук. Таким образом, сплюшка обозначает свое место, столбит свое место охоты. Ну, я думаю, что коммуникация между особями таким
2: совка
1: образом тоже происходит.
2: Сплюшка.
1: О чем-то они там переговариваются. О чем именно, мы с вами пока еще не знаем. Но, возможно, когда-нибудь расшифруем. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, Александр, картиночку. Вот она же, видите, какая симпатичная. У нее удивительный совершенно камуфляж, вот эта покровительственная
2: совка
1: краска.
2: Сплюшка.
1: То есть настолько совершенная, что вы можете пройти в метре от сплюшки, если она прижалась, если она изображает сучок какой-нибудь, и вы ее не заметите. И она, скорее всего, тоже не улетит, потому что она настолько уверена в своей замечательной маскировке. Ну, следующую нам покажите, пожалуйста, картинку. Вот, еще один у нас ушастый, вернее, рогатый. Это филин. Ну вот, говорят, филин ухает, да? Во всех сказках, это во всех мультфильмах очень часто он у-у-у-у-у-у. Какой-то. Вот давайте-ка послушаем, какой голос у филина на самом деле. Это у нас третий номер.
0: Наши слушатели говорят, что все слышно отлично.
1: Отлично, все. Значит, Александр, не зря мы старались. Вот.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь.
1: Да, не зря старались. Вот, кстати, ребят, знаете, тут еще один такой интересный момент. Я вот вам рассказывал про вот эти волосковые клеточки, да, через которые звук проходит, уже идет к мозгу, который преобразует в электрические сигналы эти волны. Так вот, эти клеточки, они у пожилых людей отмирают. И поэтому пожилые люди очень плохо слышат. Обычно вот бабушки, дедушки, что? Что ты говоришь? Вот у меня папа плохо слышал, и он всегда делал вот так вот. Это же ведь то же самое, что лицевой диск у совы, да? Но оказалось, что у сов эти клеточки восстанавливаются. И была даже статья такая, я чья-то переводная, сейчас не помню, которая называлась «Усипух, уши не стареют». То есть вот у нас людей не стареют уши, да? А у сов нет, у них восстанавливаются эти волосковые клеточки. Вот. Что касается конкретно филина. Вот у филина очень часто, вот, ну вот мы привыкли к тому, что вот такие вот брачные позывы, да, в основном самец старается. А здесь нет. Филины очень любят петь пары. И самец, и самка. То есть это называется антифональное пение. такой дуэт самца и самки. Причем он как-то, они настолько в унисон поют, что кажется, что это одна птица, а на самом деле это пара. И вот как раз у филинов, у них уши на разной высоте, и это помогает им лучше определять местонахождение источника звука, потому что для них он тоже важен. Все-таки филин – птица ночная и охотится ночью. И еще один очень интересный момент. Вот была такая тоже статья, антогенез слуха, вокализации у птенцов филина, но это не только у филина, это, видимо, другим совам свойственно. Вот. Так вот, антогенез – это индивидуальное развитие. Вот. Так вот, что оказалось, знаете, вот как у нас с вами, да, у детей такие писклявые голоса, а уже потом в седьмом-восьмом голосе у мальчиков мутация, они начинают говорить басом. Да? И вот то же самое у многих сов. То есть у них, у птенцов, они пищат на высоких нотах, а потом у них голос уже становится намного ниже. А, это знаете, кто этим занимался? Сейчас вспомнил, это Ирина Бёми этим занималась, орнитолог из Московского университета, профессор Ирина Бёми. Ну, у нее вообще уникальная совершенно женщина, потому что у нее отец Рюрик, по-моему, Бёми, был профессор-орнитолог, и дед тоже был орнитолог, тоже очень известный. То есть, представляете, вот профессор-орнитолог в третьем поколении. Вот такая вот династия орнитологов. Но вот что интересно. Филин – это уже одна из самых крупных наших сов, но не самая крупная. Потому что есть другой филин. Покажите нам его, пожалуйста, Александр. Вот. Это нет, это наш обычный бубо-бубо, если он, ну, по-латыни, филин-филин. Янтарные глаза, конечно, потрясающе красивая птица. Если какая-то опасность, он сразу раскрывает вот такой переост. Ему же нужно казаться таким большим и страшным. Вот покажите нам следующую картиночку, Александр. О. А это филин, который еще больше. Это рыбный филин. Ну, рыбный филин у нас водится на Дальнем Востоке, это очень редкая птица, в Красной книге он помечен литерами ЕН, это вымирающий вид, действительно вымирающий вид, чрезвычайно редкий, водится он на Дальнем Востоке, на Сахалине, по-моему, водится он на севере Японии, такие тоже немножко встречается, и единичные находки были еще в Северной Корее. Кстати, ребят, мы же ведь с Северной Кореей граничим. Вы не знали об этом, да? А у нас есть граница с Северной Кореей на Дальнем Востоке, правда, очень такой маленький кусочек, но тем не менее с Северной Кореей мы граничим. Очень крупная сова, он высотой, вот когда сидит от когтей до кисточек, да, где-то сантиметров 70, 4 килограмма, это тяжело для птицы, это большая тяжелая птица, и размах крыльев 2 метра, ну вот кровать спальная 2 метра, да, то есть можете себе представить, какая мощная, какая сильная птица. Тоже семейство совиное, естественно, род отдельный у него, рыбные филины. То есть у него даже, помните, как такой род называется, если там только одно семейство, да, монотипический. Очень много ходит пешком, у него длинные ноги, и в отличие от нашего филина, он много ходит пешком. Называется рыбный, потому что действительно ловит рыбу, он, видите, у него там какая-то лососевая штучка там в клюве болтается. Причем именно лососевые, нет, лососевые – это цвет, а рыбы, наверное, все-таки лососевые. Лососевые рыбы составляют такую его главную основную специализацию, особенно когда

0: так же, как филины обыкновенные, они поют в
1: Угу.
0: унисон. Так что кажется, что это поет одна птица. Но у самок голос ниже, вот, чем у самцов. Вот у нас у мужчин ниже голоса, у женщин выше, а у них наоборот. Но у них, правда, самки, как у многих хищных птиц, больше, чем самцы. Давайте послушаем рыбного филина,
1: Мы
0: Александр,
1: его
0: да?
1: уже слушаем, да.
0: А это мы уже слушать, это я его не слышу. Ну, я его слышал раньше, так что не... Кстати, вот у нас на телеканале «Живая планета» был фильм, ребята делали, мои коллеги, очень, по-моему, чуть ли не часовой фильм про рыбного филина на Дальнем Востоке снимали, и они там жили, ой, чуть ли не месяц они около этого гнезда жили. Причем рыбный филин, он не улетает на зиму. Он зимует там же, а там зимы, будь здоров, какие, между прочим, холодно бывает. Вот, и вот он выдерживает. Ну, конечно, тяжело ему бывает зимой охотиться. Ну вот, по подсчетам специалистов, в России где-то около 400 пар рыбных филинов. В Японии гораздо меньше, где-то около 100 пар. И, как я уже говорил, в Корее какие-то вот единичные такие встречи были. Ну, видимо, просто в Северной Корее как-то орнитологов не очень много. Скорее всего, и некому. И еще такая беда, там очень могут есть все, что угодно. Все, что шевелится, тем более большое летающее. Вот, потому что голод там случается регулярно в Северной Корее. Там просто сажать негде. И еще интересный такой момент. Рыбный филин яйца откладывает в феврале. Февраль-март, когда минусовые температуры, представляете, вот, тем не менее, как-то он умудряется их высиживать. Вот такая вот героическая птица. Ну, давайте следующую сову посмотрим. Следующая у нас будет, вот это как раз рыбный филин охотится. Видите, какая очень красивая большая птица. Ну, правда, у нее такой вид немножко непривычный для тех, кто привык к нашему бубу-бубу. Он такой немножко более прогонистый. Ну, следующее покажите нам, пожалуйста. Вот, кстати, рыбный филин вьет несколько гнезд в округе. Он столбит свою территорию криком, да, объясняет, что здесь я живу своим соплеменником, чтобы здесь никого больше не было. Но при этом рыбный филин строит несколько гнезд, но при этом живет только в одном гнезде. А остальные – это так, чтобы сбить с толку предполагаемых врагов. Еще одна ушастая девушка – это, наверное, самая распространенная из всех сов ушастая сова. У нас здесь вот, я в загородном доме сейчас своем, здесь у нас их очень много. И я помню, мы как-то с женой ехали вечером, была очень плохая погода, и я вдруг смотрим, что-то на дороге такое остановились, а это ушастая сова, и сидит посреди дороги, сидит. Я вышел, понял сразу, что с ней что-то не то, накинул на нее куртку, снял себя, привез домой. Ну, вроде, смотрим, вроде живая, но, видимо, она просто была как-то оглушена. Ну, я позвонил потом Володе Романову Владимиру Владимировичу, это госпиталь для птиц «Зеленый попугай», позвонил Алексею Михайловичу Мурашову, это вообще волшебник, который птиц поднимал, несколько тысяч птиц через его руки прошли, он вылечил, выпустил на свободу, и Алексей сразу спросил, говорит, на дороге, я говорю, на дороге, он говорит, ты знаешь, очень часто такая история случается. Почему-то именно с ушастыми совами, они перелетают, когда дорогу и попадают, если прошел мимо какой-то трейлер, большой грузовик, то за ним создается очень мощный такой вихревой поток, он сову подхватывает и может даже ее ударить об землю, и вот она сидела в таком нокауте. Ну вот она у нас посидела дня два, мы ее пробовали кормить, что-то она не отказалась, потом она пришла в себя, улетела. Вот. Но я вам почему показал эту сову, потому что вы наверняка слышали, как позывки ее голодных птенцов. У меня тоже такая была история. когда они у меня поселились, ушастые совы, рядом с домом.

0: здесь. Я смотрю, вот это пи-пи-пи, идет такая перекличка. Я сначала не мог понять, потом сообразил, что это совята. Вычислил, можно сказать. Дайте послушать, Александр.
1: Включил.
0: Спасибо. И это вот слетки ушастой совы. Вот. Они, как правило, слетки у нее очень симпатичные. Вот следующую покажите картиночку. Они такие пушистики, как
1: Это
0: муфточки.
1: слетки кричат.
0: Да, это слетки кричат. Вот. Причем слеток, он за счет вот этого ювенильного пуха, он кажется больше, чем взрослая сова. Летать он еще как-то не может, так может перепархивать только, и то не очень хорошо. Поэтому они рассредотачиваются, один сидит на одном дереве на ветке, другой на другом. Ну, им себя обнаружить не хотелось бы, поэтому они обычно молчат днем, а вечером они начинают, вот как начинает смеркаться, они начинают издавать вот эти вот звуки. Пи-пи-пи! И родители, конечно же, которые в это время летят с мышками, их кормят, и они уже, родители, они знают, они различают их по голосам, они знают, кому они уже принесли мышку, кого они покормили, а вот эту мышку я сейчас принесу вот этому, а потом следующую я принесу вот этому. То есть они очень четко различают их по голосам, мало того. А орнитологи некоторые говорили мне, что даже по интонации вот этой позывки мама сова или папа сова может определить, действительно ли он голодный или он уже только что мышку съел. Видите, то есть для нас это просто пи и все. А для них в этом пи очень много информации, и не меньше, чем вот мы друг другу передаем с помощью речи, с помощью второй сигнальной системы. Следующее, покажите нам, пожалуйста, картиночку. Вот она, ушастая сова. Да. Ну, ушастой совы у нее, у взрослой, там вот есть взрослая, по-моему, ушастая сова. Нет, взрослую я вам не давал. У
1: Нету.
0: нее еще
1: Нету в
0: нету,
1: списке.
0: да? У нее еще она иногда кричит, а иногда она издает вообще какой-то совершенно такой скрип, который похож на скрип каких-то несмазанных железных ворот, да, с эхом, с таким вот, с реверберацией. Как я уже говорил, это самая распространенная и многочисленная, наверное, сова, которая, ну, вся Европа, от Южной Европы и туда вот уже Сибирь, все вот это вот ушастая сова. Я встретил ушастую сову, вот мы на съемках фильма были в Даурском заповеднике, ну, мы, правда, там Дзиранов и Манулов снимали, но -40, степь даурская, и смотрим, сидит вот ушастая сова, -40 ей нипочем. Правда, там, видимо, она охотилась днем, эта сова. Ну, мы не стали ее пугать, мы проехали мимо, ну, даже сняли ее. Вот -40 сова нормально выдержала. Кстати, в Турции выпустили в свое время золотую монетку, золотую и золото, с ушастой совой. Я уж не знаю, чем она так полюбилась туркам, потому что достоинство этой монетки, знаете, какое было? 50 миллионов лир. Ну вот не знаю, что это было, по-моему, в 2000 году. Да, по-моему, в 2000. Я не знаю, что можно было купить в 2000 году на 50 миллионов лир. Вот. Слушатель с Дальнего Востока пишет нам, да, Александр?
1: Да.
0: Что пишет?
1: Я вторую зиму прикармливаю птиц, и на сало прилетает местный малый острокрылый дятел. Это очень
0: Ага.
1: маленькая птичка, которой ранее я ничего не слышал.
0: Ну, до дятлов мы еще доберемся. Тоже Александр, да, с Дальнего Востока?
1: Нет.
0: Нет? Ну, ладно. Доберемся мы. Я надеюсь, что сегодня мы до дятлов доберемся. В прошлый раз мы до них не добрались, но я думаю, что доберемся. Так, тогда не будем задерживаться. Александр, давайте дальше тогда. Следующую посмотрим. Вот это вот анаграмма птичьего пения. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, да? То есть нам это просто кажется пи и пи, или у и у, а на самом деле это не просто пи и у, и этот жи совсем неспроста. Вот, потому что если вот в таком в графическом изображении этот звук нам разложить, анаграммы, то мы сразу видим там интервалы и так далее, и так далее. И вот по таким анаграммам ученые уже могут различать, и уже как-то и сравнивать, и различать. вот эти вот крики, ловить там свои какие-то нюансы. То есть то, что нашему уху не под силу, да, делают какие-то аппараты. И дальше вот следующую картиночку нам покажите, да, это уже осциллограмма будет. То есть осциллограмма тоже многие вещи показывает. Вот знаете, как это кардиограмму сердца делают? Вот для нас это просто вот какие-то вот загогули-загогули. А врач посмотрит, скажет, ну нормально, сердце как у быка, здоровье. Скажет, ну что-то, батенька, у меня ваше сердечко. А вы знаете, что у вас прединфарктное состояние было? Это все вот видно вот в этих самых... В заборах на самом деле очень много зашифровано. Но те, кто из вас решит серьезно увлекаться орнитологией, это не моя область, сразу говорю, техника. Я думаю, что сами без труда во всем этом разберутся. Поэтому едем мы с вами дальше. А вот дальше... Стоп, стоп, стоп, Александр, сейчас не показывайте картиночку, не показывайте. А вот если можно, Александр, нам, пожалуйста, дайте послушать номер 6. Не говорите, кто это, ребята. Вот номер 6. Звук номер 6.
1: Секунду.
0: Ага.
1: Включаю, включил.
0: Вот. Ребят, как вы думаете, кто это? Вообще не птица, правда? Это, скорее всего, насекомое какое-то, да? Это, на самом деле это птица. И именно из-за этого звука птицу назвали сверчок. Но на самом деле сверчок может. Это вот такая вот трель сверчка.
1: А там вот еще теперь... на фоне кукушка.
0: Да, там еще подкукивает кукушка. Ну, потому что это весной было, в начале лета где-то. Конец весны, начало лета. Ну, давайте его покажем. Вот этого пивуна, Александр. Какое очень милое создание. Вот он, видите? Сверчка, его там как-то еще называют, сейчас я не помню, там в народе у него есть, по-моему, какие-то еще названия. Род насекомых, ядные птицы, семейство сверчковых, где-то около 20, по-моему, видов сверчков существует. Но, кстати, сверчки тоже очень неохотно летают, они умеют летать и выпорхнут из-под ног, если надо. Но зато они очень ловко бегают. И они предпочитают вот в густой траве, в зарослях, вот в этих колючем кустарнике, они бегают просто как мышки. Вот. И, конечно же, у них там есть речной сверчок, певчий сверчок, соловьиный сверчок. И, конечно же, этот вот триль, который вы сейчас слышали, это не единственное, на что сверчок способен, потому что поет он на самом деле очень хорошо, недаром все-таки один из видов называется соловьиный сверчок. Вот, у него там и свои коленца бывают, и мало того, он даже способен к пересмешничеству. По-моему, даже не пора свет еще нам зажечь, да?
1: Не, нормально все.
0: Нормально, да?
1: Отлично, все хорошо, все хорошо. Нет, так хуже.
0: Хуже, да? Ну ладно. Он еще способен к пересмешничеству и может даже шелест травы воспроизводить, да? Трель кузнечика, какое-то бульканье. Вот те звуки, которые ему нравятся, он может их воспроизводить. Ну вот следующую нам картиночку еще одну покажите. Вот это тоже сверчок. Увидеть его, кстати, довольно сложно. Очень такая скрытная птичка, слышно его хорошо. А как вот со многими птицами такая история. Увидеть мы их не увидим, но зато услышать можно. И слава богу, что опытный человек, он сразу по голосу определит, что это за птица, и уже будет знать, как ее можно выследить для того, чтобы сделать какой-то удачный снимок или для того, чтобы за ней понаблюдать. Так, ну вот теперь следующую. Птичку нам покажите. Вот. А эту птицу очень легко определить. Узнали, да? Конечно, это крапивник. Семейство крапивниковых достаточно большое. Их там около 60 видов. Причем есть наши крапивники, есть американские крапивники из Нового Света. Вот. И даже судя по тому, что в Америке видов крапивников больше, чем у нас, ученые предположили, что, скорее всего, все-таки центр видообразования был там, в Новом Свете, в Америке, а потом вот как-то через, когда еще Берингового пролива не было, когда была сушь, соединяла наши материки, видимо, часть крапивников как-то перелетели к нам и здесь уже образовали еще несколько видов. Да? Ну, крапивник очень милая птица, но посмотрите, какой симпатяга, да? Их по-разному называют, их называют орешек, подкоренник, задери хвост, там, это вот род настоящие крапивники, да? А знаете, как звучит латинское название? Троглодит, троглодитович, ну, троглодитос, троглодитос. А вообще троглодит Троглодитович. Это родовое видовое название. Ребята, а кто такой троглодит? Ну, наверняка бабушка кого-нибудь из вас обзывала, да? Или родители троглодитом, когда вы пришли с улицы голодные, полезли куда-нибудь в вазу голодные, что-то есть руками, да? В таких случаях говорят, вот ты какой троглодит. На самом деле ничего обидного в этом нет. Покажите нам, пожалуйста, Александр, следующую картинку.
1: А будем слушать.
0: Да. А мы не слышали еще?
1: Ну, вы не говорите, я не включаю.
0: Да? Ну, ладно.
1: Послушаем.
0: Ну, давайте сейчас сначала про троглодитов расскажем. На самом деле троглодит, троглос, да, это переводится как «живущий в пещере». И вот древние народы, древние историки, там Геродот, Плиний, называли племя троглодитов, такое мифическое племя троглодитов. Это такие были волосатые люди, которые жили в пещерах или в норах, которые копали, кидались камнями, палками. Ну, ребята, а при чем здесь вот симпатичная такая птица, да? Он же все-таки как-то не похож на вот это волосатое чудище такое, бородатое, которое камнями кидается. Почему он троглодит, Троглодитович? Ну, вы знаете, вообще не спрашивайте меня, дети мои, почему то или иное название ученые дали тому или иному животному или растению. Потому что иногда бывают такие фантастические у них аллюзии, что понять этого невозможно. Но здесь могут быть версии такие. Ну, во-первых, покажите следующую картиночку, Александр. Да. Вот это вот гнездо крапивника. Ну, да, напоминает какую-то пещеру, да. Правда? Правда, да, возможно. А может быть, поэтому. А может быть, еще вот почему. Потому что крапивники, когда холодно, они находят, ну, выворотень какой-нибудь, да, вот знаете, что такое выворотень, когда дерево, оно обрушилось, его ветром повалило, то у него корни такие вот торчат, и это называется выворотень. Вот медведи свои берлоги в этих выворотнях устраивают. А крапивники, они собираются такими большими толпами, иногда человек по 10, 15, 20, и они греются, прижавшись друг к другу. Вот. И причем головами в центр. То есть они очень четко распределяются, симметрично, так, чтобы головы были направлены в центр, и друг друга таким образом они подогревает. Но давайте голос попробуем, послушаем крапивника, потому что голос у него очень хороший, поет он очень здорово. Здорово поет, да? Вот, ребят, я вам только что рассказывал, что рыбный филин строит несколько звезд, гнезд, чтобы сбить с толку возможных врагов. Так вот, а с крапивниками еще интереснее. Самец крапивника строит для своей самки, вот он поет, он зазывает весной самку. Самка прислушивается к голосам крапивников, ну и дальше, как мы уже с вами говорили, это для нас они все эти песни на одно лицо, а самка прекрасно слышит, какой-то малахольный, этот мне в мужья не пойдет. Так, это какой-то слабенький, у этого явно желудок больной. Так, а вот этот, мне кажется, нравится. Какая песенка у него чистая, хорошая. То есть по голосу она сразу видит, кто достоин, слышит и понимает, кто достоин ее внимания. Она сразу и медицинский диагноз делает этому певцу, и сразу слышит его характер, и все это она очень-очень хорошо понимает. И если она выбрала именно этого певуна, то дальше он, этот певун, он ей показывает свои несколько гнезд. То есть перед тем, как начинать свои вокализы, каждый крапивник-мужчина должен построить несколько гнезд. Строит до 12 гнезд, представляете, до 12 гнезд он строит, А потом вот свою невесту он водит и говорит: ну, смотри, какое тебе гнездо больше нравится. Он говорит: ну, вот это не надо, это то слишком низко, это слишком высоко, вот это вот мне подойдет. Но маленькая хитрость. Конечно, все эти гнезда, они, знаете, как это, квартиры без отделки называется, они слегка недостроенные. И дальше вот то гнездо, которое крапивница выбрала, вот то он уже достраивать и будет. Что интересно, дальше они будут ухаживать, высиживать яйца, будут кормить своих детенышей. И вот когда уже детеныши подрастут, где-то будет им около 2 недель, папа и мама будут приносить им насекомых до 500 раз в день. То есть 250 папа, 250 мама, или там папа 300, мама 200, до 500 раз в день. Представляете, какой аппетит у этих ребят, ну, зато они и растут тоже очень быстро. И еще один момент. Крапивник, птичка очень-очень небольшая, совсем небольшая, она меньше воробья, но при этом очень громкая. То есть замеряли пение крапивника до 90 децибел. Знаете, что 90 децибел, ребят? Это трамвай, это шум трамвая 90 децибел. Вот. Но птичка, согласитесь, очень симпатичная. Так, следующее, покажите нам, пожалуйста, картинку. Вот он. Видите, какой? Ну, сразу вот как-то этот парень вызывает огромные симпатии. Хотя кажется, что птичку обрезали, как-то вот голова у нее большая, да? А туловище коротковатое, но тем не менее. Древние кельты, кстати, вообще считали его священной птичкой, потому что считали почему-то, что это именно крапивник принес с неба огонь для людей. Вот такой он у них вместо Прометея. Вот, кстати, очень хорошо, я даже прочитаю, выписал, да? Брем, как описывал Арнольд Брем, «Жизнь животных». Читали, конечно же. Вот он пишет: песня крапивника состоит из длинной сюиты. Что такое сюита, дети мои? Сюит – это последовательность. Это, ну, циклическая форма такая в музыкальном исполнении. Песня крапивника состоит из длительной сюиты, разнообразно сменяющихся флейтовых тонов, которые на середине довольно продолжительной песни переходят в звучную, постепенно замирающую трель. Последняя повторяется часто и к концу песни, составляя как бы ее заключение. Вот видите, старина Брэм очень хорошо разбирался в каждом колене певчей птицы, и все это вот не поленился описать. Ну, теперь следующую давайте посмотрим. Вот мы до них и добрались, наконец, до дятлов, да? Вот они, наши дятлы. Вот у меня рядом с домом высокая ель. Ее посадил 30 лет назад, сейчас здоровенная-здоровенная. И вот у меня вот такой же БПД, большой пестрый дятел. Летом просто в 6 часов можно часы сверять. Он садится на самую верхушку ели и орет просто вот на всю округу. Это его территория, у него здесь две кузни. Знаете, что такое кузня, да, дятла? Это куда он приносит шишки долбить. Это вот какая-то удобная развилочка. И вот он в эту развилочку приносит шишку, которую сорвал, и там начинает ее долбить, выклевывать семена. А шишку потом сбрасывает вниз. И вот мне этот дятел набивает за неделю почти полное ведро шишек. Очень хорошо потом печку или камин растапливать этими шишками. Спасибо ему большое. Так что орет он, будь здоров как. И слышно за версту. Но для дятла, конечно, это не самое важное. Сейчас мы до этого доберемся. Итак, отряд дятлообразных. Это, кстати, довольно древняя группа птиц, семейство дятловые. Куча всяких родов, куча всяких видов. Слушайте, видов дятлов сотни. Если честно, я даже не знаю, сколько именно, но знаю точно, что сотни разных видов, ну и родов тоже огромное количество. Ну, давайте мы сейчас по ним немножечко пройдемся дальше. Следующего покажите нам дятла. Да, давайте. Ну, давайте вот на этом послушаем. А вот, ребят, вот сейчас уже началось. Я, кстати, вчера слышал, и на прошлой неделе я это уже слышал. Дробь дятла уже идет, да? Вот она. Ребят, представляете, с какой скоростью надо долбить, чтобы получался такой звук? Да, то есть не снилось ни одному барабанщику, который дробь выбивает. То есть совершенно какая-то фантастическая частота. А при этом голова дятла движется, как уверяют орнитологи, в 2 раза быстрее пули. Да? Но для нас это просто дробь, опять-таки, да? А для дятлов это азбука Морзе. Вот мы сейчас видим седого дятла. Его путают, кстати, с зеленым дятлом очень часто. Седой дятел у нас водится, он достаточно, ну, реже, чем большой пестрый, но, в общем-то, достаточно обычная птица. Вот у меня он на участке залетал. У соседки даже он на кормушку залетал постоянно. А вот зеленый дятел он немножко не такой. У него больше красного и контрастнее цвета. Покажите нам, пожалуйста, Александр, зеленого дятла. Следующее. Картинка. Да. Нет, они разные, видите? У этого все-таки ярче цвета, такие ярче оттенки, и красная шапочка, она у него тоже была, но она поменьше. Он такой более тусклый. А зеленый дятел, он вообще-то более южная птица, вот их больше вот уже куда-то Воронежская область, Дагестан, вот там их много, да, Кавказ. Хотя у нас они тоже встречаются, зеленые дятла, время от времени. Так вот, по вот этому дятлы не только отличают свой вид от чужого вида, хотя для нас это абсолютно такая дробь одинаковая, но они даже друг друга отличают по почерку. Вот. Это вот опять же, видите, более совершенный слух. То есть мы с вами на такой скорости ничего понять и разобрать не можем, а дятлы могут. Хотя там просто безумная совершенно частота вот, воспроизводства вот этих ударов. Ну, такой...
1: А кто там пищит?
0: Не знаю, я сейчас не слышу ничего,
1: Ну, на фоне
0: Александр.
1: дятла кто-то, какая-то
0: Ну,
1: птица
0: кто-то там
1: пищит.
0: пищит, конечно, это весенний лес.
1: Не дятел, в
0: Вот.
1: общем, не дятел.
0: Да. Значит, самая такая вот, самый распространенный вопрос, это даже фильм такой был, вот времена нашей молодости с Александром, нашего детства, помните, Александр, даже фильм был такой, «Не болит голова у дятла». Вот. Потому что все задают один и тот же вопрос. Если он долбит с такой скоростью, почему у него нет сотрясения мозга? Ну, сотрясения мозга у него нет по одной простой причине, потому что у него мозг ниже линии клюва. То есть вот у нас с вами мозг здесь наверху, а у дятлов он смещен туда вниз. И вот такая конструкция, она для них очень выигрышна, потому что... Вот из 100% нагрузки, да, при этом долбеже, там на мозг идет всего лишь несколько процентов. А все остальное, вот оно идет куда-то туда уже, на кости черепа, так далее, так далее. А там уже есть свои всякие приспособления, потому что там и спинномозговая жидкость, и хрящики, которые все эти удары демпфируют. Вот. Но тут другое очень интересно. При такой частоте ударов мозги у них начинают перегреваться, и у них даже есть такая своя система охлаждения мозгов. У них вырабатывается там какой-то белок хитрый. Ну вот говорят, такая же вот история у боксеров, которых часто бьют по голове. И здесь я бы задал бы другой вопрос. А вот представьте себе такие мощные, сильные удары клювом по дереву, да? А вот почему у дятла глаза не вылетают от таких ударов? А глаза у дятлов не вылетают, потому что они при этом еще моргают. И моргают так, что в момент удара глаза у них закрываются. То есть он еще может быстро-быстро моргать глазами. Вот какая интересная история. Мозг, кстати, у дятлов очень маленький, хотя размер мозга, в общем-то, не напрямую коррелирует с когнитивными способностями. Тем не менее, дятлов трудно назвать очень умными птицами, сообразительными. Вот. Но, так, ладно, не будем их оскорблять. Давайте следующего дятла посмотрим. Вот это вот трили дятловые – это социальная коммуникация, самая понятная. Вот желна. Желна из наших дятлов самый крупный. Кстати, очень часто желна, в отличие от других дятлов, которые предпочитают повыше, желна очень часто она бьет дупло прямо около самой земли. Вот давайте сейчас послушаем голос желны, он у нас есть, да? Да, есть, голос желны у нас есть. Где у нас желна? Вот, девятый номер. Да, вот голос у нее не спутаешь. Вот если вы услышите голос желны, вы ее сразу же отличите от других дятлов, потому что голос у нее такой очень характерный. Вы знаете, тут еще такой интересный момент, что вот эту вот дробь клювом могут выбивать не только самцы, но и самки тоже. То есть это вот такая вот действительно коммуникация, они все могут переговариваться, но просто самки это делают значительно резче. Очень важный еще момент – это как долго длится эта дробь и какими еще криками все это сопровождается. Вот, потому что иногда даже вот у дятлов бывает такое соревнование по частоте дроби, по насколько она чистая, эта дробь, насколько она продолжительная, это тоже играет значение, потому что самка слушает, она понимает. Если это здоровый, мощный самец, от которого я получу хорошее потомство, то вот эта дробь будет чистая, промежуточки будут ровные, и звучать она будет долго, потому что у него шея крепкая, и сил на это хватит. Так что, видите, вот сколько ударов, это все очень важно. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот. Да. И это вообще удивительно. Я уже вам сказал, что дятлы бывают разные, да, бывают очень большие дятлы, бывают небольшие дятлы. Вот. А это даже не дятел называется, а дятлок. Мы уже тут переехали, да? Вот. Вот именно это. А?
1: По нему нет звука.
0: У него нету звука, да. Я его просто взял картинку для того, чтобы показать, что бывают совсем крошечные. Вот этот вот дятелок, он самый маленький, он золотой дятелок, по-моему, называется. Вот. А есть и большие. Следующие покажите картиночку нам, пожалуйста. Вот. И это уже знаменитые дятлы, потому что это императорский дятел один, а второй называется белоклювый королевский дятел. И тот, и другой – это самые крупные дятлы. Вот. Но, увы, их уже нету на планете, потому что они уже у нас считаются вымершими. Какие-то сведения были, что вроде как белоклювый – это Америка. Один обитал на самом севере Южной Америки, а второй – вот эта вот перемычка между Северной и Южной Америкой. Но дело в том, что мало того, что они редкие были изначально, их еще, как вспоминают путешественники прошлого, XIX века, их ловили и ели индейцы, потому что индейцы свято верили, что это лекарство от всех болезней. И вот таким вот образом их уничтожили. Вот. А сейчас вот самым большим остался, из тех дятлов, которые остались на земле, самым большим считается, вот следующий покажите, это большой Мюллеров дятел. Вот. Ну, он такой размером с ворону, наверное, чуть побольше. А вот следующий будет у нас дятел вообще уникальный. Это группа, которая называется дятлы-сосуны. 36-й, следующая картиночку. Покажите нам, пожалуйста, Александр. Красивый, да. У него горлышко такое красное. А вот следующего покажите нам. Вот они, дятлы-сосуны. Они действительно сосут соки деревьев. Кстати, сосут соки деревьев и наши дятлы с удовольствием. И сладкий сок, и сладковатый сок березовый, и у клена, когда начинается вот это вот активное сокодвижение. Но этот дятел чем интересен? Он не просто сосет сок, он еще может заразить дерево, принести мицелий гриба определенного, он знает, где найти этот мицелий, как он выглядит, который усиливает процесс гниения древесины. И потом он уже сюда прилетит, когда гриб этот сделает свое дело, он на этом месте будет выдалбливать себе дупло. Вот так вот. Поживет в этом дупле, а потом там поселится какая-нибудь еще другая птица, потому что у птиц даже есть такой термин «дуплогнездники». Даже птицы бывают дуплогнездники, там гогонь. Нет, это не малый пестрый. Это малый пестрый, он точная копия большого пестрого дятла, но просто меньше по размерам. А это совершенно другие. Это, я уже сказал, это дятлы, сосуны. Их много. Их несколько разных видов. А теперь, Александр, вот спокойно, ребят. А теперь нам дайте, пожалуйста, послушать на этом фоне номер 11. Звук номер 11. Ну вот на фоне вот этой картинки, пока следующую не показывайте, я просто хочу, чтобы ребята послушали и сказали, что это.
1: Введем в заблуждение.
0: Да.
1: 11 или 10?
0: 11. Это
1: 11. Хорошо,
0: 11. Да,
1: хорошо.
0: 10 мы не будем слушать. Кто-то строчит из пулемета, да, и кого-то он попал, видите, там уже кто-то заорал. Это не кто-то строчит из пулемета, ребята. Это строчит из пулемета удивительная птица, которую вам сейчас Александр покажет. Вот она. Я ее с детства почему-то называю китоголов, хотя правильно как-то глав. Это китоглав, знаменитый. А вот этот вот звук такой, как будто бы стрельба из пулемета, да, он воспроизводит как наш аист, щелкая клювом. О как! Птица удивительная. С аистами, его, кстати, называют иногда болотный африканский аист, он в Африке водится, в африканских болотах, но это все-таки не аист, потому что это отряд пеликанообразные, семейство и род китоглавы, у них свое семейство, свой род. Большая достаточно птица. А в англоязычных странах шубил называют. Ну, ботинка-клюв. До 1,5 метров в высоту, когда стоит на ногах, вытянувшись, 7 килограммов весом. Ребята, это очень тяжело для птицы. Но для сравнения, аист – это 4 килограмма наш, да? То есть, представляете, почти в 2 раза тяжелее. И размах крыльев 2,5 метра. Ничего себе. Ну, щелканье клювом. У нас аисты тоже щелкают клювом. Но этот не только щелкает клювом, этот еще может издавать самые разные звуки. У него такое горловые такое трепетание, а птенцы они могут и мычать, и поскуливать. То есть у них такая голосовая коммуникация достаточно богатая. А еще птенцы у них икают, когда хотят есть, так и-и. Ну, родители понимают. У него еще есть в названии там приписывает Рекс, Рекс королевский. Почему? Ну вот, Александр, следующий, покажите нам картиночку. Видимо, потому что у него такой вот хохолочек на голове, который кому-то там напоминает корону. А вообще он Беланицепс. Кит, голова. Вот два слова. Водится, как я уже сказал, в африканских болотах, ест все, что угодно, очень любит маленьких крокодильчиков, ловит рыбу, у него такой очень острый крючок на конце клюва, который очень все, что в рот пролезет ему, змеи, лягушки, рыбы, вот все это он с удовольствием ест. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Это китоглав сидит у нас на своем яйце, крыльце, гнезде. Кстати, вот, ребят, мы когда с вами говорили про дятлов, вот еще один вопрос, который почему-то не задают, а он вертится на языке. Да? Вот дятел бьет, довольно сильно бьет своим острым клювом по дереву. А кто-нибудь из вас когда-нибудь дрова колол? Ага. Топором по полешку били? Били. Особенно вот есть такое дерево, вяз, в котором рогатый увяз, как один мой дедушка знакомый шутил. И топор может там застрять. А вот почему же все-таки у дятла клюв не застревает, когда он... А клюв у него не застревает, потому что в этот момент дятел... На такой скорости мало того, что ударяет своим клювом, он еще в бок и в бок два раза делает. Представляете, пум, пум. И вот это вот несколько ударов в секунду. То есть, представляете, какая совершенно безумная скорость. И еще есть один очень важный момент, важное приспособление. Если вы посмотрите у дятла, у него здесь вот где ноздри, у него такие вот волосочки плотные. Эти волосочки нужны для того, чтобы ноздри не... попадали опилки. Так что дятел приспособлен к своему долбежу, будь здоров как. Очень даже здорово. Так, ну, следующее давайте покажем картиночку. Пятоглавы у нас закончились. Вот. Дошли мы до глухарей. Ну, вот мы с вами сейчас оказались на таковище глухарей. Глухари – наши самые большие птицы семейства из куринообразных, да, из отряда куринообразных, они, наверное, самые большие у нас, да, потому что ну, до 6 килограммов самец бывает, это очень много для птицы. Самки, правда, в два раза легче, они обычно там, ну, полтора, ну, два, ну, 2,5 килограмма максимум. У глухарей начинается ток. Ток у них начинается обычно, когда еще только-только проталины, когда еще лежит снег. Почему он называется глухарь? Потому что когда он начинает токовать, вот во время своей токовой песни, он в этот момент ничего не слышит. И знаете, как мне один охотник рассказывал, ну, охотники у нас любят немножко присвистеть, да, но похоже на правду. Говорит, вот идешь с ружьем, и вот он поет, ты идешь, он замолчал, и ты замер. Вот ногу даже, если занес, вот надо замереть и так и стоять, потому что теперь он все видит, теперь он все слышит. И вот ждешь, когда же он опять запоет. И тогда ты опускаешь ногу и идешь дальше. Давайте послушаем глухаря, а потом я про него расскажу. Это называется, у охотников это называется точение, да, от слова ток, вот. Все это действие называется точение у глухарей. Кстати, там они не только токуют, они еще дерутся. Иногда дерутся насмерть, бьются очень серьезно. Потому что токовища глухарей, как правило, постоянные. Так же, как у тетеревов. Причем у тетерев, мы дальше будем про них говорить, еще более постоянные, чем у глухарей. Десятилетиями не меняется вот это вот место, где идет ток. Конечно, я этого никогда не смогу понять, поэтому я не охотник. И мне кажется, что самое подлое, конечно, это стрелять животных именно в момент вот этой вот любовной поры. Да? Ну, я понимаю, осенью, когда уже сытая дичь откормлена, но вот сейчас, весной, когда идет процесс размножения, не знаю, по-моему, это пудло все-таки. Но, тем не менее, охотников это традиционная такая охота на таку. И глухарей бьют, и тетеревов бьют, и добились уже до того, что если, вот как мне сами же охотники рассказывали, если там, скажем, в 60-е годы, в 50-е на таковище тех же тетеревов собиралось там около 100 петухов, петухи их называют, да, то сейчас там 3, 4, 5, максимум 10. То есть можете себе представить, в сколько раз уменьшилась численность вот этих вот птиц. Итак, как все это происходит? Сначала глухарь-самец должен оставить заявку на свой концерт. Заявку он оставляет. Александр, покажите нам следующую картиночку, пожалуйста. Это вот... Это и есть заявка на концерт. Он прилетает, оставляет свою визитную карточку. Вот такой вот след. Ну, для нас с вами это просто след и все. А для других глухарей это понятно, это вот размах крыльев. О, солидный парень прилетел. Или это что тут за мелочь такая пузатая шивается? Ну-ка, гнать за шеей. Вот. После того, как он оставил свою заявку, он уже через несколько дней начинается само таковище, само точение. И дальше, как я уже говорил, у каждого самца свой участок. И не дай бог он за территорию своего участка вылезет, так сразу и получит клювом по башке. Может получить очень здорово. И распределяется это так. В центре самые матерые, самые такие уже сильные самцы, которые уже им, как правило, достается больше всего спариваний, и они оставляют самое крепкое потомство. А вот молодежь уже туда, на периферию. И чем моложе птица, тем дальше на периферию ее вытесняют. Кстати, бывает, что самка иногда что-то ей там может не понравиться, она может к тетеревам улететь. И гибридизация между тетеревами и глухарями время от времени достаточно редко, но все-таки происходит. И на свет появляются, покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот такие вот особи. Вот. Охотники их называют межняк. Межняк – это гибрид тетерева и глухаря. Кстати, ребят, в XIX веке гибрид назывался ублюдок. То есть ублюдок – это не ругательство, а это там не было никакой отрицательной коннотации в этом слове. Я даже помню в дореволюционной книжке у меня где-то ублюдок там какого-то примулы там. То есть это просто, это гибрид. Вот ублюдками назывались гибриды. А потом уже это стало каким-то вот, приобрело отрицательную коннотацию, стало каким-то оскорбительным словом. Ну, давайте следующую вернемся к глухарям еще, или следующую посмотрим. Следующую у нас кто будет? А это уже тетерев, да? Вот. Ну, тетерев, конечно, значительно меньше, чем глухарь. Но, кстати, вот межняк, да, как это часто бывает у гибридов, у метисов, он теряет репродуктивную функцию, поэтому он уже дальше потомство не оставит. Но вот такой межняк, он может играть очень плохую роль, потому что он здоровее, он летит на таковище к тем же тетеревам, начинает их гонять, поскольку он крупнее, и ни себе, ни людям, да? Сам он не может оставить потомство, и других начинает отгонять. Вот. Тетерев, он такой немножко по-другому. Он опускает голову, вот так вот, да, у него более богатый. Ну, давайте вот сейчас послушаем тетерева, Александр, там следующий у нас будет. 13. Не знаю.
1: На записи мы больше видим звука в левом
0: Да,
1: канале.
0: да. Ну ладно. Вот, и у тетеревов у них, собственно говоря, вот это точение происходит, ну, по похожему сценарию. Но тетерочки еще очень часто ко-ко-ко-ко-ко подбадривают пивунов, значит, выбирают себе папуса для своего потомства. Так что певец Розенбаум, помните, там густой туман спустился на болото, где ждут своих тетерок, глухари. Ну, не знал он тонкости материальной части. Своих тетерок глухари не ждут, а наоборот, тетерочки иногда грешат с глухарями. Вот такое вот случается. Вот. Так, ну, давайте дальше посмотрим, что у нас с тетеревами, потому что иначе мы с вами сегодня, я и так чувствую, что мы с вами, вот он, тетерев, косач его еще называют. Видите, вот в эту пору у него вот эти красные брови, они наливаются, наливаются, наливаются, становятся такими большими, яркими, и он еще как павлин распушает свой хвост, а когда он свой хвост сложит, то получится две вот такие вот тоненькие загогулины. То есть, видите, какой красавец он в эту брачную пору. Ну вот, как я уже говорил, вот эти вот таковища, они могут десятилетия оставаться одними и теми же. То есть на одну и ту же поляну, на одно и то же место будут тетерева прилетать каждый год для того, чтобы атаковать. И ну, насколько было много тетеревов, вот в какой-то книжке мне попадалось, что в средние века вот эти вот птичьи стрелки, как их называли, тогда еще оружия-то не было. Уж стреляли-то, видимо, из луков, да? Они платили оброк, ежегодный оброк. Ну, такой налог за свою деятельность. А оброк был такой: 100 тетеревей, 50 рябей, там 50 утей, 10 гусей, 2 лебедя, 2 цапли, по-моему, 2 журавля. То есть тетеревей было 100 штук. То есть больше, чем... там, не знаю, рябчиков. Хотя рябчиков-то в бару, наверное, тоже в те времена хватало, было более чем достаточно. Вот, тетерева у нас зимуют, но они очень плохо переносят холод. Поэтому, когда очень холодно, то тетерева прячется в снегу. Кстати, так же, как и куропатки. Они зарываются в снег. Если что-то, они прямо из снега спархивают, да? Вот. Но бывали случаи, когда сверху образовывалась корочка, такая наст очень крепкий, и вот охотники рассказывают, что находили тетеревов, которые не могли выбраться, потому что пробить вот эту вот ледяную корку запорошило снегом лунку, куда он спрятался, потом этот снег замерз, превратился в лед. Мне рассказывал мой старый друг Олег Шумаков, но это человек, который не фантазирует, это не охотник. И он рассказывал, как на Северном Урале охотятся на куропаток. Охотятся очень просто. Для этого не нужны ни ружья, ни собаки. Вот идет, говорит, дедушка выходит из деревни, и у него в тулупе вот здесь вот бутылка с горячей водой. А здесь у него кулек с брусникой. И дальше что делает дедушка? Он опускает эту бутылку в снег, и получается такая вот шахта, да, узкая. А на дно этой шахты он бросает несколько ягодок. Следующую. Вот так он делает там 20-30 вот этих вот колодцев таких в снегу. На дне каждого колодца лежит ягодка. А потом идет на следующий день и собирает там куропаток. Потому что куропатка видит ягодки, она туда ныряет клювом вперед, застревает и выбраться не может. Только лапки болтаются. Вот так они охотятся. Но тетерева, в отличие от куропаток, они очень плохо переносят холод. Поэтому... если нет снега и мороз, там минус 30 по голой земле, для них это очень-очень проблематично. Очень часто птица погибает, не выдерживает, конечно, таких морозов. А зимой тетерева почти целиком переходят на березовые сережки. Вот эти вот березовые сережки, где семена березовые. И если нет урожая березы, то на поголовье тетеревов это тоже сказывается не лучшим образом. Вот видите, тут уже, похоже, дело сейчас дойдет до драки. Так, ну ладно, давайте следующее посмотрим, кто у нас будет. Вот, это красавец. А эту птицу зовут конюк. Почему конюк? Александр, давайте послушаем конюка. Сейчас сразу все станет ясно.
1: А это какой?
0: Конюк, конюк, конюк, конюк.
1: А какой это?
0: Номер. А у нас нету конюка, да? А у нас нету конюка. Ну ладно, все, я его не взял. Конюк, потому что мы его слышали. Это самая распространенная наша хищная птица. А кричит он так: ки-ки-ки. То есть вот конючить. Ну что ты конючишь, да? Вот этот вот глагол конючить, это как раз от конюка пошел. Или наоборот, конюк от глагола конючить, да? Почему он все время конючит? Ну, во-первых, он сигнализирует о том, что я здесь охочусь, это мой участок. Охотится он на все. Ну, конечно, основная его добыча – это то, что называется мышевидные грызуны, всякие мышки, полевки и прочее, прочее, прочее, там мелкие, может быть, суслики. Но кого поймает? Может охотиться на птиц, может охотиться на каких-то присмыкающихся. То есть он такой парень-то достаточно всеядный. Но здесь еще тоже очень интересная такая история. Это для нас с вами вот эти ки-ки совершенно одинаковые. Но Во-первых, когда начинается облет селедков, у конюка там 2-3 птенца встают на крыло, кружатся вместе с родителями, они тоже постоянно переговариваются. И уж о чем они там переговариваются, мы с вами не знаем пока. А во-вторых, конюки иногда откачевывают, и вот в этот момент они могут собираться достаточно большими стаями. Вот. Иногда в этих стаях может быть там 10, 20, 30, а то и больше птиц. И здесь уже вот эта коммуникация идет такая стайная. Да? Тоже мы с вами не знаем многих вещей, зачем им это нужно, не только для того, чтобы не столкнуться в воздухе. Но конюка очень легко, красивая птица, такая очень гармоничная, красивая птица, очень полиморфная. Потому что бывают они почти черные, бывают рябые, особенно если это молодая птица, еще и винильная, вот эта вот расцветка не ушла с этими белыми пестриночками, бывают шоколадного цвета, бывают охристые. И самое главное, не очень характерная внешность. Вы конюка никогда не спутаете. Вот в небе увидели конюка, его всегда видно. Вот эти вот хвост веером, веерообразный хвост. Потому что, например, у коршуна он вилочкой, как мы с вами знаем, да, ну, видно сразу, вот по конюкам вы никогда ни с кем другим не спутаете. Так, следующая у нас картиночка идет. Вот он, конюк в воздухе, видите, широкие крылья и хвостик веером. Так, следующее у нас. А вот уже конюки начинают собираться. Видите, вот такая вот молодежь. Не только. Следующее покажите нам картиночку, Александр. Вот. Еще одна хищная птица, ребят. А вот теперь будет совершенно потрясающая история. Крик ястреба. Покажите нам 14-й. Маэстро с цифры 14, пожалуйста. Вот, такой клёкот. Ну, очень часто вот у хищных птиц у них такие дробные звуки, да, кликанье. Это и у ястребов, и у соколов. Ну, давайте посмотрите на эту картинку, ребята, пишите мне его. Желтые глаза, рябая грудка у ястреба, да, как тельняшка. Да? Ага. Ну, а теперь покажите следующую картиночку, пожалуйста, Александр. А это кто? Это не ястреб. Мы это по клюву видим. Здесь клюв, как у голуби, да? Такое впечатление, что взяли ястреба, голову голуби ему приделали. И что получилось? И получилась у нас кукушка. Но вы видите, грудка такая же. Желтые глаза янтарные такие же. Такая же она рябая. А я вам больше скажу, ребят. Эта кукушка еще научилась кричать ястребом. Зачем ей это надо? Нет. Надо ей вовсе не для того, чтобы ее не съел какой-нибудь хищник, там какой-нибудь лунь, да, или тот же ястреб. Нет, надо это кукушке, потому что кукушка паразит, потому что образ ее жизни называется, как, братцы мои дорогие, гнездовой паразитизм. Причем кукушки, ну вот каждая популяция кукушек специализируется на определенном виде птичек, там, допустим, каких-то мухоловок, кому она подбрасывает эти яйца. Поэтому кукушке надо эту мухоловку, маму с папой, желательно спугнуть с гнезда, чтобы они улетели. И вот для этого очень важно прикинуться ястребом. Вот он прилетел, такой большой страшный ястреб. Папа с мамой улетели, чтобы увести от гнезда этого большого страшного ястреба. И тут кукушка прилетела и снесла в это гнездо яйцо. Вот для чего это нужно. И при этом кукушка пародирует крик ястреба. Видите, какая хитрая птица.
1: Послушаем?
0: Давайте. А нет, не послушаем. Послушаем мы следующую. Вот, Александр, следующую, пожалуйста, нам покажите. Ну, здесь мы с вами видим дальше, что будет происходить. Это классическая картинка из учебника по зоологии. А вот следующую нам картиночку покажите. Это другая кукушка. Она немножко меньше. тоже гнездовой паразит, и она называется глухая кукушка. Как кукукает кукушка, мы с вами знаем прекрасно. Нет такого человека, который не слышал бы, как кукукает. Ку-ку, ку-ку, сколько мне жить, да, кукушка, ку-ку. А вот это называется глухая кукушка. И вот в слове ку-ку, по-моему, она первую ку потеряла. Давайте послушаем.
1: Включил.
0: Вот, видите, кукушки тоже по-разному кукуют, оказывается. Кукуют, оказывается.

0: чем?
1: Значит, птичка эта из Америки, называется одноусый звонарь. Почему одноусый? Потому что есть еще и трехусый. Двухусого нет, а трехусый есть. Семейство катинговый, отряд, кстати, воробьинообразные. Подотряд так и называется – кричащие воробьиные. Ну, вот белоснежный – это самец, у которого такая вот висюлька болтается на носу, над клювом. С этой висюлькой будет связана одна очень интересная история, я вам ее дальше покажу. Когда птица возбуждена, то эта висюлька удлиняется и может даже вот становится такой более упругой. Но следующий нам покажите, пожалуйста, Александр, картинку. Вот. Видите, здесь у него эта висюлька, как рог у единорога. Дело в том, что когда первые одноусые звонари попали в Европу, то кто-то из больших умников, таких вот орнитологов, сказал: «А, говорит, я все знаю. Это такой сексуальный эвокатор, то, что называется в науке, и в брачный период он вот такой вот вытянутый становится, как…» И тогда вот таксидермисты, которые стали делать чучело из них, они вот эту вот висюльку, вот этот вот ус, почему он одноусый, стали делать вот такую вот стоячую, прямую, как рог у единорога. А там еще вот, приглядитесь внимательно, там еще перышки, видите, на этом усике, на нем еще и усики. То есть вот произошел такой таксидермический казус. И до сих пор вот эти вот экспонаты, старые экспонаты в музеях, вот они вот такие вот, их переделывать не стали. Хотя на самом деле, да, он в момент возбуждения птицы, он, конечно, становится больше. Так он сантиметров 7, он становится там, ну, я не знаю, 10-12. Вот. Но, тем не менее, конечно, до такого дела не доходит. Самочка пестренькая, она помельче немножко. Это все северные, самые северные регионы Южной Америки. Вот почему так громко орет эта птица? До сих пор не совсем понятно. Вот покажите нам следующую картиночку. Ну, совершенно понятно одно. Вот он, видите, орущий. У него огромная оглушённая глотка. У него очень сильные мышцы живота, крепкие ребра. Он, когда делает большой вздох, он вбирает в себя очень много воздуха вот в свои воздушные мешки. Ребят, ну вы помните, что у птиц есть воздушные мешки, потому что у птиц двойное дыхание, так называемое. Да? Мы, когда будем говорить о полете, да, мы рассмотрим эту конструкцию отдельно, да? Вот, большая нижняя гортань, видите, какая огромная. Это все понятно. И резонатор такой получается, но все равно как-то вот, ну, что-то, видимо, какой-то секрет еще есть, который не очень понятно. Но вот что интересно, звонарь так… Давайте послушаем, во-первых. Да, мы же должны послушать самого главного крикуна.
2: Интересный звук. В конце такой дзынь. В конце дзынь.
1: Теперь понятно, почему он звонарь называется, да? Потому что такое впечатление, что там в какую-то металлическую рельсу кто-то бьет. На самом деле, конечно,
2: Это
1: есть такая
2: в
1: четкая
2: конце, да?
1: корреляция: чем звук сильнее, тем он короче, чем он длиннее, тем он тише. И это тоже понятно, почему. Но, конечно, у всех звонарей, а их несколько видов звонарей, все это новый свет, у них достаточно богатая звуковая коммуникация, и вот этот вот крик, это даже не территориальные какие-то обозначения, он предназначен только для самки, исключительно для самки. И вот самка уже вот этот вот страшный вопль в 120 5 децибел уже будет оценивать, подходит ей этот кавалер или нет. Как она его выдерживает, этот крик самочка, непонятно. Потому что вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Это трехусый звонарь. Вот. Другой вид. Коста-Рика, Панама, Гондурас. Ну, немножко другой, в других местах. Вот. Но не намного тише орет. Вот покажите следующую.

0: еще картиночку. Видите, у всех у них какая же луженая глотка. Вот, у него три усика. Они точно так же во время возбуждения становятся больше, приподнимаются эти усики. Вот, и следующая картинка, он будет орать прямо в ухо своей самочки. Вот, видите, как она это дело выдерживает, совершенно непонятно. Так, друзья мои, ну давайте на этом сегодня закончим, потому что мы опять не дошли с вами до попугаев. У нас с вами дальше планировали сегодня, да, рогатые пеламидеи, у нас там гуахар, эхолокация у птиц, стрижи саланганы, самые дорогое в мире блюдо, да, из птичьих гнезд. Это у нас все будет тогда в следующий раз. Вот. А сегодня давайте мы на этом деле закончим. И у кого есть вопросы, наверняка вопросы какие-то у кого-то остались, да, вы давайте мне их задавайте, а я на них отвечу с удовольствием, если смогу.
1: Да, Александр, большое спасибо. Перейдем к вопросам.
0: Есть вопросы?
1: Да,
0: Я сейчас
1: немного есть,
0: включу свет.
1: да. И вопросы и через донат. Спасибо, что поддерживаете наш эфир. Спасибо. Это нам очень важно. Просим прощения за технические накладки. Все бывает. И перейдем к вопросам. У самцов чибиса круглый год нарядные перья.
0: Да, круглый год нарядные перья, но, ребят, как это часто бывает, в брачную пору, конечно, перо как-то становится почище, получше, цвета поконтрастнее, вот, но он такой, ну, он же ведь, у него же нету такого ярко выраженного, как у Трухтана, да, потому что Трухтана в брачную пору вы совершенно не узнаете, да, если вам показать Трухтана самого обычного. У него такого нет. Вот. Но, тем не менее, да. Угу.
1: Да,
0: Он
1: следующий вопрос.
0: черно-белый.
1: Сейчас. А как кукушки подделывают пигмент яиц птички на гнезде, которое она паразитирует?
0: Что как подделывают?
1: Пигмент яиц.
0: Пигмент?
1: Пигмент яиц птички на гнезде, которое она паразитирует.
0: Ну, во-первых, я не... Вот по этому поводу, ребят, я вам ничего не могу сказать, но дело в том, что яйцо, которое там лежит, вот, оно по размеру просто отличается. А там же ведь уже на уровне инстинкта самка насиживает то, что вот она насиживает. Но это, знаете, как вот курица, да, ей какое яйцо не подбрасывай, она будет его высиживать. Точно так же вот я вам рассказывал уже вот эти все программы по восстановлению численности редких журавлей, стерха и даурского журавля. Одно яйцо забирали из гнезда и подкладывали муляж, просто деревянное яйцо, покрашенное, даже не очень похоже. Этого достаточно, птица будет высиживать. Вот. А дальше вот, она будет воспитывать то, что получилось. Ну, вот такой у меня кукушонок. Ну, что ж делать? Не всегда дети бывают такими, какими бы мы их хотели бы видеть. Это мы вам с Александром как родители можем сказать. Так.
1: Правда ли, что пираты брали с собой в плавание попугаев, или это просто клише?
0: Я думаю, что не в плавание брали. Дело, почему попугай, почему так называется? Это папагал, папский петух. Дело в том, что когда открыли Америку, то повезли оттуда всякую экзотику. И вот эти большие красивые птицы, которые еще к тому же еще могли подражать человеческому голосу, да, они стоили безумно дорого. И поэтому, естественно, их тоже везли на кораблях в Европу на продажу. Ну, а когда пираты грабили этот корабль, то, ну, а что бы с птичкой-то не побаловаться? Скучно ж так мотаться-то по морям. Вот, наверное, эти попугаи, я так полагаю, им доставались как трофеи. Кстати, ребят, морские свинки, знаете, почему морские? Это вот из той же истории. Они же не свиньи, это же грызуны, и к морю никакого отношения не имеют. Это заморские свинки, потому что везли их тоже из Америки в Европу, везли их из чисто гастрономических соображений, для того, чтобы их там есть и вкушать их нежное мясо. А почему свинки? Потому что разделывали их по той же самой схеме, что и свинью. Кстати, это были побольше они, вот, которые дикие в природе, морские свинки, они были больше, чем вот эти вот декоративные породы, которые сейчас вывели. Ага, следующий вопрос.
1: Не вопрос, но донат, увидел сбор, сразу отправил свой маленький вклад на поддержание рубрики.
0: Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо.
1: Глупый вопрос, слушатель пишет. Но у нас нет, в нашем эфире нет глупых вопросов.
0: Не бывает. Глупые не ответы бывает. Могут быть.
1: Не точные. Не глупые, да. А не точные. Да. Которые вы можете уточнить.
0: Да.
1: А можно ли провести параллели с коммуникацией у птиц и у людей? Чем похожи и не похожи?
0: Ну, параллели можно привести с любой коммуникацией, да? Потому что что такое коммуникация? Это обмен информацией, да? Обмен, ну, прежде всего, обмен информацией. А параллель я вам уже тоже рассказывал, что был такой народ древние гуанчи, которые жили на Канарских островах, и у этих древних гуанчи у них был язык свиста. То есть у них был язык нормальный, которым они общались, но когда им нужно было, у них телефонов не было, мобильных, и когда на большом расстоянии им надо было что-то друг другу рассказать, они вот общались языком свиста, почти как птицы. Да, ну вот как-то так. Ну вот мы когда с вами дойдем до попугаев и дойдем до говорящих птиц, ну мы с вами знаем, что по IQ... по когнитивным возможностям на первом месте, конечно же, стоят попугаи врановые. И мы с вами как раз поговорим о том, что попугаи разговаривают четко по делу. То есть попугай, он прекрасно понимает, что он говорит и в какой ситуации. Это у нас с вами в следующий раз будет. Еще есть?
1: Да, последний вопрос от Мии, 12 лет.
0: Мия, добрый день, добрый вечер. Рада тебя видеть, слышать, ощущать.
1: Есть ли виды птиц, в которых самка пытается привлечь самца во время брачного периода, а не наоборот?
0: Я надолго задумался. Не, если честно, я не знаю таких примеров. Но, ты знаешь, я позвоню таким маститым орнитологам, как дядя Женя Коблик, как дядя Леша Масолов. И... кому-нибудь еще, и я этот вопрос специально для тебя, Мия, выясню. Потому что вот мне на ум ничего не приходит по этому поводу. То есть, у каких птиц, да, самка хочет понравиться самцу? Не знаю. Я выясню этот вопрос, Мия. Спасибо за вопрос. Интересный, кстати. Все, да?
1: Да, Александр, большое спасибо за
0: спасибо
1: сегодняшний
0: вам.
1: Эфир.
0: Спасибо вам, спасибо всем, кто был с нами.
1: Сегодня и услышали, и прослушали, и
0: да. Ну, всех... а мы с Александром в следующий раз попробуем как-то усовершенствовать, да? Вернее, Александр попробует усовершенствовать.
1: Чтобы вы слышали звук.
0: Да. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всем увидимся, да, через две недели.
0: Через две недели встретимся. Всего доброго. Всем всего хорошего.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Нарушение дыхания во сне – это чрезвычайно гетерогенная группа заболеваний, которая характерна и для взрослого возраста, и для детского, и для пожилого. Нарушение дыхания во сне представлены двумя симптомами – это апноэ и гипопноэ, но они могут быть вызваны совершенно разными причинами. В частности, это могут быть апноэ, вызванные обструктивными причинами, например, закупорка дыхательных путей, либо это могут быть центральные причины. Нарушения дыхания во сне чрезвычайно распространены. По современным данным, каждый седьмой взрослый на планете страдает апноэ. И это вносит огромную нагрузку на здравоохранение, потому что не только апноэ является риском сердечно-сосудистых заболеваний в дальнейшем, спустя 10, 12 лет, 15 лет, когда оно не лечится, но и почти сразу апноэ вызывает значительную дневную сонливость, что несет риски для аварий на производстве, для дорожно-транспортных происшествий и так далее. Ну и, конечно же, наличие апноэ и гипопноэ очень сильно снижает качество жизни как у детей, так и у взрослых. Согласно Американской академии нарушений сна, есть критерии апноэ. Эти критерии были обновлены в 2020 году. Сейчас, на момент съемки, 2023 год, и поэтому они все еще валидны, но, возможно, они будут еще обновляться. На данный момент критерии апноэ – это падение сигнала от датчика носового дыхания вплоть до 90%, то есть практически полное отсутствие носового дыхания длительностью 10 секунд и более. На самом деле в практике я встречаю апноэ длительностью 1,5 минуты, минуту и так далее. Это достаточно серьезное нарушение. Если мы говорим о гипопное, то согласно критериям это падение сигнала от датчика носового дыхания на 30% и более. Ну и, конечно же, это сказывается на состоянии человека. То есть мы можем определить, что это гипопноэ, если у человека упала сатурация. Я думаю, что после коронавирусной болезни все знают, что такое сатурация кислорода крови. То есть если кислород крови падает на 3% и более, либо возникает активация, то есть человек не проснулся, но как будто бы перевернулся, подвигался и так далее, то мы считаем, что это действительно гипопноэ, то есть падение силы дыхания. Что касается этих двух дыхательных нарушений, апноэ и гипопноэ, мы можем их диагностировать только на специализированных методиках функциональной диагностики, в частности, это полисомнография. Но также бывает, когда пациента с тяжелым апноэ приводит его семья, которая обеспокоена тем, что у пациента отсутствует дыхание, например, более минуты. Конечно же, это замечают родственники. Также, как правило, апноэ сопровождает громкий храп, и эти паузы отсутствия дыхания на фоне громкого, парадоксально громкого храпа, естественно, очень заметны. Но если пациент страдает только гипопноэ, то есть снижением мощности дыхания, то, как правило, это совершенно невозможно заметить. Апноэ может быть нескольких видов. Это обструктивное апноэ, это центральное апноэ и смешанное апноэ. На самом деле обструктивное апноэ самое распространенное, то есть это апноэ, которое вызвано обструкцией дыхательных путей. Например, если у человека есть большие миндалины, есть большое количество жировой клетчатки на шее, то есть, конечно же, ожирение – это первый поставщик обструктивного апноэ. И механизм обструктивного апноэ развивается, когда человек с большим количеством жировой клетчатки на шее или большим массивом тканей, может быть, внутри дыхательных путей, например, это миндалины, большие массы языка, ложится, засыпает, его мускулатура расслабляется, и под действием гравитации его дыхательные пути спадаются, то есть наступает обструкция. Человек может вдыхать носом или ртом, но это не имеет никакого значения, потому что на уровне ротоглотки происходит закупорка дыхательных путей, и человек не может получить кислород, даже если он его вдохнул. При этом его дыхательные мышцы, такие как диафрагма, мышцы грудной клетки, продолжают работать, продолжают пытаться продохнуть воздух, но это безуспешные попытки. Таким образом, чтобы возобновить дыхательную функцию, человеку необходимо проснуться или хотя бы перейти из глубоких стадий сна в поверхностные, чтобы мышцы пришли в тонус, и он снова начал дышать. Таким образом, обструктивное апноэ характеризуется множественными пробуждениями или множественными переходами из глубоких фаз сна в более поверхностные, что и дает такую выраженную сонливость днем у пациента. Из-за того, что обструктивные апноэ могут быть очень длительными, очень тяжелыми, и они характеризуются резким снижением сатурации кислорода крови вплоть до 20-30% от нормального, то есть 90%. И это состояние характеризуется значительным нарушением мозгового кровообращения, то есть мозг может в течение полутора минут и даже более не получать необходимого уровня кислорода. Что, конечно, сказывается и на умственных функциях человека, и на том, что мозг повреждается и возникает хроническая церебральная ишемия. Итак, что касается центрального апноэ, это апноэ, свойственное для тяжелых заболеваний. Например, это постинсультное апноэ, это апноэ новорожденных, когда имеется тяжелая органическая патология, например, или тяжелое состояние ребенка, недоношенность и прочее. Центральное апноэ обусловлено тем, что жизненно важные структуры, которые отвечают за дыхание и находятся в стволе головного мозга, перестают адекватно работать или становятся менее чувствительны к углекислому газу, и таким образом в какой-то момент они прекращают давать команду дыхательной мускулатуре и прочим ответственным за акт дыхания органам и тканям дышать. То есть в какой-то момент все дыхание нарушается. В частности, это и вдох, и мускулатура, которая отвечает за дыхание, и диафрагма, и дыхательные мышцы грудной клетки. Все перестает работать одновременно. То есть на картинке, на поле сонографии мы видим полную остановку всех актов, всех мышц, отвечающих за дыхание. Ну и смешанное апноэ, как можно догадаться, состоит из двух этих видов апноэ. То есть есть и обструктивное, и центральное, возможно, даже в одном акте, в одном эпизоде апноэ. Догадаться о том, что у пациента апноэ, помогает известнейшая шкала, которая была достаточно давно валидизирована и переведена в том числе на русский язык, и она называется STOP-BANG. По-английски это аббревиатура. И по-русски мы спрашиваем для этого, чтобы понять, что у пациента есть апноэ, мы спрашиваем, храпит ли он, спрашиваем, чувствует ли он усталость или сонливость. Есть ли кто-то из родственников, кто наблюдал у этого пациента апноэ сна? Страдает ли он гипертонической болезнью, может быть, даже тяжелыми формами гипертонии, которые сложно купируются лекарственными средствами? Потому что апноэ ведет к развитию тяжелой некупируемой гипертонии. Также спрашиваем, есть ли у пациента ожирение, то есть индекс массы тела более 35. Это как раз-таки индекс, который говорит о тяжелом морбидном ожирении. Спрашиваем о возрасте, спрашиваем его о объеме его шеи, и он должен быть больше 43 сантиметров. Ну и также мы определяем пол человека, потому что апноэ наиболее характерно для мужчин. Исходя из этой шкалы, конечно же, очень легко предположить классический портрет пациента с апноэ. Это мужчина старше 50 лет, страдающий морбидным ожирением, тяжелой артериальной гипертензией, имеющий большую шею, большой обхват шеи, больше 43 сантиметров. И такие пациенты, как правило, в 95% случаев действительно страдают апноэ. Но на самом деле, ограничивая свой поиск только подобными пациентами, мы, врачи-сомнологи, опускаем всю ту группу пациентов, которые страдают апноэ, но при этом совершенно не похожи на нашего классического пациента. На самом деле, реальные пациенты с апноэ могут быть представлены огромным вариабельным обществом. Это могут быть и дети, и даже худенькие дети. Это могут быть и пожилые люди без ожирения. Это могут быть молодые и среднего возраста женщины, и также мужчины. Почему так происходит? Потому что на самом деле причина апноэ – это не только избыточный вес, но и это могут быть особенности строения челюстно-лицевого аппарата, например, маленькая челюсть или челюсть, которая расположена несколько сзади. Это может быть гипертрофия миндалин. Вспомните часто болеющих детей, которые постоянно болеют ангинами, и если педиатр заглянет у них в рот, то он увидит огромные увеличенные миндалины, так называемые еще целующиеся миндалины, потому что они соприкасаются. Бывает особенности строения твердого неба, например, высокое небо. И другие особенности строения челюсти, а также нарушение строения перегородки носа. И таким образом Также может быть еще независящее от веса сужение боковых стенок дыхательных путей, которое дает предрасположенность к апное. При этом это может быть совершенно худой человек, мужчина или женщина. На данном рисунке вы видите стадии гипертрофии миндалин. То есть, например, если вы попросите человека открыть рот, чаще всего вы увидите в норме просвет дыхательных путей, и мы увидим ротоглотку во всей своей красе. Но бывает, что миндалины увеличены, и тогда просто за ними не будет видно просвет дыхательных путей. Ну или, например, достаточно распространенная особенность строения челюстно-лицевого аппарата – это микрогнатия или ретрогнатия. Это особенность строения, когда есть маленькая нижняя челюсть или же нижняя челюсть расположена немножко сзади, она как будто бы меньше, чем верхняя челюсть, что дает повод для того, чтобы во сне западал язык, и опять-таки даже у маленьких и худеньких людей были нарушения дыхания. Клинически апноэ может проявляться совершенно разными симптомами, и самая большая сложность в том, что не зная основную причину, не зная все основание айсберга, мы видим лишь верхушку. И можем наблюдать пациента, у которого есть повышенная дневная сонливость, частые ночные мочеиспускания, усталость после сна, не восстанавливающий ночной сон, повышенное артериальное давление, нарушение либидо и потенции у мужчин. И таким образом такой пациент может быть одновременно пациентом уролога, терапевта, пульмонолога, кардиолога, но при этом его причины остаются скрытыми от всех этих врачей, каждый лечит только свою патологию. Также пациент с апноэ может жаловаться на утреннюю головную боль или ощущение тяжелой головы, или в том числе он может замечать, и как правило такие пациенты замечают, громкий храп. Но взаимоотношения апноэ и храпа не всегда такие прямолинейные. То есть человек может страдать храпом, но пока еще не иметь апноэ, или он может иметь апноэ, например, центрального происхождения, но не иметь храпа. Поэтому, конечно же, только на храп полагаться нельзя. Однако, если мы видим большинство из таких причин, и человек страдает и усталостью, и сонливостью, и гипертонией, и частыми ночными пробуждениями для мочеиспускания, и тем более имеет повышенную массу тела, например, и артериальную гипертензию, то, конечно же, проверять на апноэ мы человека обязаны. Если апноэ подтверждено как минимум шкалой Стоп-Бэнк, и мы направили пациента на диагностику, которая, как правило, включает в себя золотой стандарт диагностики – это полисомнография. Соответственно, мы можем также диагностировать апноэ с помощью суточной пульсоксиметрии, но это все-таки менее результативно, потому что мы не можем в таком случае сказать, это центральное или обструктивное апноэ. Для лечения апноэ это чрезвычайно важно. Что касается лечения, то мы используем, как правило, при тяжелой и умеренной стадии тяжести апноэ CPAP-терапию. CPAP-терапия представляет собой аппаратуру, состоящую, как на картинке, из аппарата и маски, и, как правило, еще увлажнителя. Аппарат забирает воздух из комнаты, увлажняет его и подает через маску под повышенным давлением, чтобы дыхательные пути не спадались. Таким образом, пациенту легко вдыхать и, может быть, чуть сложно выдыхать. Но на самом деле суть подбора CPAP или BIPAP аппарата в том, чтобы пациенту было комфортно спать с этой маской. И, конечно же, пациентам сложно поверить поначалу, что им будет удобнее и лучше спать в маске, с трубкой, с каким-то аппаратом и так далее. Но на самом деле после сеансов CPAP-терапии пациент понимает, что его качество сна и качество жизни, соответственно, улучшилось в разы. Ну и, к сожалению, CPAP и BIPAP-терапия не является тем, что излечит апноэ. Однако это та терапия, которая поможет избежать всех неприятных последствий апноэ, то есть она будет каждую ночь предотвращать возникновение паузы дыхания. Поэтому использование CPAP-терапии необходимо каждую ночь на протяжении всей жизни не менее 6 часов. Что касается других методов лечения, мы также можем обсуждать снижение массы тела у пациентов с апноэ, потому что главный фактор риска – это ожирение. Но надо понимать, что из-за того, что пациент с апноэ мало спит, у него нарушается соотношение между гормонами насыщения и гормонами голода. Поэтому человек просто не может регулировать свое пищевое поведение. Он чувствует себя голодным чаще, и насыщение у него наступает позднее. Плюс нарастают отеки и нарастает, конечно же, усталость, которая мешает внедрить, например, физическую нагрузку. Поэтому рекомендовать пациенту с тяжелым апноэ снижение массы тела как минимум некорректно и негуманно. Мы должны дать что-то еще. Также используется позиционная терапия. Это значит, что мы запрещаем пациенту с апноэ спать в определенных позах, в частности спать на спине. Это связано с тем, что в позиции на спине наиболее сильны гравитационные воздействия на дыхательную мускулатуру, то есть она более склонна к слипанию, то есть к возникновению обструкции на протяжении дыхательных путей. И также во время REM-сна особенно, то есть во время сна со сновидениями, когда работает только диафрагма из всех дыхательных мышц, и к тому же пациент лежит на спине, это наиболее вероятная позиция для того, чтобы возникало апноэ. Обычно пациентам даем зарядку для мягкого неба, язычка и мышц языка. Таким образом, пациент укрепляет эти мышцы, потому что он может их сознательно укреплять, и это не может являться единственным методом лечения, однако вспомогательным, конечно же, может. Изредка мы можем использовать лекарственную терапию, протрузионные шины, которые выдвигают вперед нижнюю челюсть, особенно при упомянутой уже микрогнатии и ретрогнатии. Ну и также иногда мы можем использовать оперативные методики, то есть оперативно удалять какие-то ткани, которые создают риск обструкции. В заключение хотелось бы сказать, что о нарушениях дыхания во сне должен знать каждый специалист, как детского педиатрического звена, так и взрослого, потому что только вместе, только обследовав пациента и со всех сторон, и внешне, и внутренне, мы можем

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. И сегодня мы продолжаем космическую сагу о том, как развивалась космонавтика, и в первую очередь, конечно же, русская и российская космонавтика. Эту сагу, этот сериал мы начали и продолжаем благодаря другу нашей программы. В гостях у нас научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. Ром, привет.
3: Привет, привет, ребят.
2: Пара слов напомним, о чем были прошлые выпуски, особенно прошлые, но я сразу скажу нашим слушателям, что если вы пропустили предыдущие серии, то все выпуски, подкасты, передачи данных можно найти на сайте radiokp.ru, а также на всех подкаст-платформах мира.
3: И сейчас мы остановились на миссии «Союз Аполлон». Это 75-й год. Поэтому сегодня мы начнем, наверное, с нее. И даже, наверное, не совсем с нее, а мы, не боюсь этого слова, мы сегодня поговорим про традиционные ценности в космонавтике.
2: Так, а я хотела узнать, что это за «Союз Аполлон». Вот, ну, действительно, это что?
3: Американцы высадились на Луну в 69-м году.
2: Так.
3: Сначала один раз, потом второй раз. Собирались в 70-м высадиться в третий раз. Это должна была быть миссия. Ну, она случилась. Это миссия «Аполлон-13». И у них пошли отказы. У них взорвался там один двигатель, у них там, значит, элементы взрывались.
2: На взлете люди не гибли?
3: Или? Нет, нет, это не на взлете. То есть они уже были на отлетной траектории транслунной к Луне. У них начались проблемы. То есть дело даже было не в том, что они не могли высадиться на Луну, а проблема была в том, что они могли не вернуться.
2: Так.
3: И они всякими, значит, замечательными там способами, там, дополнительными двигателями, значит, лунного модуля, разворачивались около Луны, возвращались на Землю, у них часть электроники отказывала, они там в хладище сидели, и они в итоге вернулись. Самое интересное, то что буквально за 4 месяца до этого на американские телеэкраны того времени вышел фильм, я не помню, какое у него было название, я не помню, как его переводили наши ребята в 90-е на кассетах, да это и не важно. Вышел фильм про то, что точно такая же миссия, только на орбите Земли. У нее все отказало. И значит, 3 американца там на орбите Земли находятся, никто их спасти не может. Какой-то секретный там самолетик-шаттл должен стартовать, чтобы их забрать. И тут, значит, ход конем. К американцам, вот этим троим, чтобы их спасти, прилетает советский космонавт на восходе. И пытается их спасти. Вроде бы фикшн, вроде бы, да, в духе времени. Тем более выходили тогда всякие там фильмы. Того же Джеймса Бонда можно вспомнить, как там была серия, как там в Японии какой-то японский Илон Маск там конца 60-х там крал космические корабли на орбите и все остальное. То есть это было в духе времени, космосом тогда интересовались прям очень сильно. Но так вышло, что этот фильм посмотрел командир экипажа Аполлона 13. Он находился в зале, он пришел с женой, посмеялись, все нормально. Да, и он действительно попал в эту ситуацию. И когда
2: это
3: они
2: было
3: вернулись.
2: До просмотра до или после вот этой
3: трагедии? Он посмотрел фильм, а да, через 4 месяца попал в эту ситуацию.
2: Ого!
3: Только уже не на орбите Земли, где его мог спасти советский космонавт, а почти в 400 тысячах километров от
2: задача
3: Земли.
2: Задача звездочкой. А в принципе, вот знаешь, это очень сложно представить. В наших головах ракеты как стартуют, так и шпарят. И там вот где-то у цели замедляется или на орбите. А тут, соответственно, ребята застряли, у них отказали двигатели, вот так бы они и летали вокруг Земли, пока там бы не вошли через 100 миллионов лет около Земли. К чему я веду? А что, может реально подлететь Восток? Эй, привет, ребят, вот как машины на светофоре останавливаются. Разве это вообще возможно?
3: Ну, конечно, мы же стыкуемся, мы же подлетаем к станциям, мы подлетаем к кораблям и все остальное. Но тут проблема в другом, то что если мы говорим про корабль, который застрял на орбите, угу, то для того, чтобы он сошел с нее, должно пройти время. И с большой долей вероятности на этом корабле не будет достаточного количества пищи, воды и, в первую очередь, воздуха, чтобы дотянуть до этого момента, когда он сойдет с орбиты. Неконтролируемо, по баллистической траектории, неудобно, черт знает куда. Но тем не менее.
2: Угу. Хорошо, понятно.
3: Вот. А у нас ситуация, то, что люди застряли не просто на какой-то там низкой, там, средней орбите, да, Земли. Они застряли, облетая Луну. И им пришлось это выдумывать. И на основе этой ситуации и этого замечательного фильма, и, в принципе, благодаря контактам Советского Союза и США, наши космонавты туда ездили, наши при этом приглашали сюда, к нам, американских астронавтов. Есть замечательная серия, значит, фотографий, историй, как Нил Армстронг в 70-м году приезжал в Советский Союз, mm-hmm. с нашими космонавтами пил водку, они варили уху под Новосибирском, там ловили рыбу, короче, всячески классно время проводили. Ну, вот. Советую найти эту историю в интернете, посмотреть на эти фотографии, на счастливого Нила Армстронга, у которого платочек на голове там, и из газетки шапочка там повязана. Так что это было. И в тот момент родилась идея, то, что мы две сверхдержавы, мы умеем в космос. Не дай бог, что случится у какой-то, значит, стран из этих двух, да, мы можем помочь.
2: Угу.
3: Собирается рабочая группа, которая понимает одну простую вещь. То, что для того, чтобы один корабль мог спасти другой корабль, нужна унификация стыковочных агрегатов.
2: То есть, чтобы они подходили друг к другу.
3: Да. И тут мы возвращаемся к традиционным ценностям. Объясняю. В тот момент, когда формировалась вот эта вот первая лунная гонка, космическая гонка и все остальное, мы пошли немножко по разным путям. И в отличие от американцев, мы на протяжении всего нашего, всей нашей истории космонавтики, мы придерживались одного пути. Мы изобрели систему под названием «Штриконус», которая была изобретена там в 65-66 году для стыковок на орбите, для последующих стыковок, значит, уже там с орбитальными станциями. Да, вспомните замечательную историю «Союз-4», «Союз-5», первая пилотируемая стыковка. Да. Все это пошло оттуда. Система работала как? Значит, один корабль в данном случае выступает активным агрегатом, так сказать, да, у него штырь находится в стыковочном вот этом варианте, да, это выдвигающаяся такая штука на пружине, которая ищет конус в космосе на другом корабле либо другой станции, и они в момент, значит, простите, проникновения друг друга, они стыкуются, потом срабатывают зажимные замки, и вот в этом смысле я говорю про традиционные ценности. Мы даже в космонавтике их используем. Американцы пошли по другому пути. Их систему можно назвать, не знаю, паук и муха. Потому что когда у них была аполлоновская вот эта вот вся история, значит, на Аполлонах у них стояла стыковочная система с какими-то там зажимами, какие-то там у них выдвижные такие вот лапки, пальцы были, которым они пытались ловить, значит, их лунный модуль. В общем, это с позиции удобства, логики и всего остального это выглядело странно. Возможно, для того, чтобы ускорить разработку, значит, и высадку на Луну, на тот момент это было правильно с их стороны. Mm-hmm. Да, то, что максимально удобная система для того, чтобы быстро что-то там поймать, но она была плохо, так сказать, перестыковываемая, она, ну, была одноразовая, грубо говоря. Мы сразу пошли по многоразовой системе, все было жестко, у нас, значит, возможность стыковки тяжелых объектов была больше, так сказать, да. У нас по крену, по линии разрыва у нас замки были мощнее. У них предполагалось то, что, значит, на орбиту Земли выводится тяжелой, сверхтяжелой ракетой, значит, их Аполлон с большим двигательным отсеком.

0: ракетой N-1 и нашей высадкой на Луну, которая, к сожалению, так и не состоялась, у нас была похожая история, но не настолько витиеватая.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к рассказу о Союзе и Аполлоне, и о рукопожатии в космосе, когда подружились США и Советский Союз на орбите Земли. Об этом нам сегодня рассказывает научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов.
2: Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас научный журналист, автор телеграм-канала «Космический хроникон» Роман Белоусов. И сегодня новая серия «Космической одиссеи». Ром, продолжи, пожалуйста, с того момента, на котором я тебя прервала.
0: Мы должны были точно так же там примерно стыковаться, но у нас-то под обтекателем было расположено удобней. То есть две стыковки должно было быть. Ты стыкуешься первый раз, когда у тебя лунный модуль находится на орбите Земли, ты тащишь это все двигателями на Луну, потом отправляешь лунный модуль с космонавтами, астронавтами
1: на
0: поверхность Луны, они там что-то делают, там втыкают флаги, рассказывают разные истории про большие шаги маленьких людей там, и
1: а
0: все
1: один,
0: остальное.
1: Которому обиднее всего, пока на орбите Луны
0: да, ждет. Еще один парень ждет на орбите Луны, на орбите искусственного спутника.
1: Почему искусственный это?
0: Потому что естественный спутник – это камень.
1: Что-то я не понимаю. Ты уже второй раз так произносишь. Я в прошлый раз думала, тебя поправлю, а сейчас думаю, это не надо поправлять, раз это такое. В смысле, Луна – искусственный спутник?
0: Нет. Есть понятие. Если мы говорим про Луну как спутник,
1: так.
0: Она спутник Земли.
1: Да.
0: Если космический аппарат находится на орбите Земли, он называется космический аппарат, находящийся на орбите искусственного спутника Земли.
1: А-а-а.
0: Если этот аппарат с помощью каких-то двигателей долетает до Луны и закрепляется на орбите Луны, он называется космический аппарат, находящийся на орбите искусственного спутника Луны.
1: Все, вопросов нет. Надо же было спросить, честное слово.
0: Поинтересоваться всегда важно.
1: Так.
0: Все мы стали немножко умнее. Ну, это же правильно. Для этого мы и ведем эту передачу.
1: Так, дальше.
0: И после того, как космонавты там что-то уже сделали на Луне, они стартуют обратно на орбиту Луны, стыкуются с кораблем, переходят, там перетаскивают камни, перетаскивают что-то, вот. И потом уже стартуют с Земли. То есть две стыковочки происходят. После этого, после такого, знаете, как у Владимира Владимировича, небольшой экскурс в историю сейчас произошел на несколько передач. Да. Поэтому, значит, начало 70-х, вот это происшествие с Аполлоном-13, значит, все понимают то, что нужно спасение, нужно некое спасение, чтобы один корабль мог спасти другой. Организовывается рабочая группа, которая понимает, что для того, чтобы унифицировать полностью, значит, наши стыковочные агрегаты, нужно полностью выкинуть то, что мы наработали, полностью выкинуть то, что наработали американцы, потому что то, что наработали американцы, оно вообще неприменимо было бы. И так как никто не хотел быть либо папой, либо мамой, ну, это было бы некрасиво с позиции там политики, с позиции там
1: вот
0: всего остального.
1: Вот люди ведь заморачиваются, да? Но у кого конус, а у кого...
0: Пятеро мужчин летели, никто из них не хотел быть мамой. Пятеро мужчин.
1: Ребят, это несерьезно, но честное слово.
0: Поэтому
1: что
0: был придуман...
1: Круг на круг.
0: АПАС. Был придуман АПАС.
1: Хорошо.
0: Андрогинно-периферический стыковочный агрегат.
1: Так, хорошо. Андрогинно-периферический. Как это понять? И зачем такое сложное название у него?
0: С каждой стороны было одинаковое количество, значит, лепестков.
1: Угу.
0: Три лепестка было. И... стыковка в данном случае выглядела как рукопожатие в космосе.
1: Как это символично!
0: И, собственно, стыковку Союза Аполлона в 1975 году так и назвали. рукопожатие в космосе. Потому что когда они состыковались...
1: С кем? А то ты все время говоришь, стыковка Союз с Аполлоном. Союз с Аполлоном?
0: Стыковались Союз 19 и Аполлон 21.
1: Вот. Это важно, чтобы прозвучало. А то да. Это тебе все понятно, это у тебя все в голове. А у человека должно вот все встать. Вот
0: да. С нашей стороны, между прочим, командир

0: экипажа «Союза-19» был Алексей Архипович Леонов. А как вы знаете, Алексей Архипович был первым человеком, который вышел в открытое космическое пространство.
1: Угу.
0: Вместе с ним, с нашей стороны, летал Валерий Кубасов как бортинженер. С нашей стороны было двое, с их стороны трое. Но самое интересное то, что у нас полезного пространства на «Союзе» в кубических метрах было больше, чем у них на «Аполлоне». Нашим было намного удобнее.
1: Ну, мы привыкли к такому. Слушай,
0: знаешь, что самое интересное?
1: Нет.
0: У нас был туалет космический.
1: Погоди,
0: а у них не было.
1: Да не верю я. Ну как, это у американцев и не было. А что же они делали-то на своем «Аполлоне»?
0: В памперсах летали.
1: Скажи это громче, тебя не услышат.
0: Летали американцы в памперсах.
1: Ты не шутишь, если серьезно.
0: До тех пор, пока у них шаттлы не залетали там в 80-е, они летали в памперсах.
1: Слушай, ну это, конечно, впечатляет. Удивительно и рядом. А вот я хочу вернуться к системе стыковки. Потому что для меня логичнее всего, вот как представляете, конус и вторая часть, как называлась?
0: Штырь.
1: Да, штырь и конус. А, ну все правильно, да, получается, штырь входит в конус, только конус у нас получается вогнутый, мы-то его представляем как выпукло. Ну, смотрите, вот это проще всего, чем вот эти лепестки. Лепестками-то надо еще друг в дружку как-то попасть между друг другом, чтобы это завертелось все.
0: В первой версии опаса лепестки были вывернуты наружу.
1: Ну, как совсем расцветшая ромашка.
0: Да, да, да, ромашечка такая получалась,
1: так,
0: о трех лепестках. И постепенно, подходя друг к другу, они захватывали друг друга, угу, выдвигаясь, и потом сцеплялись, и уже подводили, значит, корабли друг к, угу, другу, и потом производилась уже сцепка, значит, замковая.
1: То есть, сначала изобрели на Земле, оттренировали прям вот на зубок вот эту же сцепку, это же самое сложное, да? Вот
0: конечно, конечно.
1: Контакт,
0: конечно,
1: кораблей, и потом только это запустили.
0: Было,
1: это...
0: было несколько стендов, и причем изобрел и произвел это все. И самое интересное то, что с американской стороны пришлось изобретать дополнительный модуль для «Аполлона». Такой, ну не знаю, если вот вы представите корабль «Союз», да, он состоит из трех отсеков. Это приборно-агрегатный, где находится двигатель, электроника, солнечные батареи и все остальное. Посредине находится спускаемый аппарат. Такая, ну, не полусфера, такая капелька, да, где космонавты, собственно, сидят, находятся в своих казбеках. Ну, казбек – это, значит, их ложементы.
1: Угу.
0: Вот. И третья часть – это бытовой отсек, где находится еда, там туалет, там полезная нагрузка, туда что-то можно положить. Ну, в общем, такая комнатка дополнительная.
1: Кладовка.
0: Кладовка. Ну, не, даже не кладовка. Вот, ну, если мы говорим про спускаемый аппарат, это главная комната, а значит, бытовой отсек – это рабочая комната.
1: Угу, угу. Зачем ты об этом вспомнил? Ты хочешь сказать, а каким был тогда «Аполлон»?
0: «Аполлон» представлял из себя огромный приборно-агрегатный отсек, так как «Аполлон» разрабатывался для Луны.
1: Так.
0: Там просто было огромное количество топлива, там огромное количество, значит, было всяких там приборов и всего остального. А спускаемый аппарат у них был малюсенький. То есть он был сравним по полезному объему с нашим союзовским. И все, больше у них ничего не было.
1: Хм.
0: У них не было бытового отсека. И, грубо говоря, с их стороны пришлось изобрести этот бытовой отсек, с которым они состыковались уже там на орбите.
1: Потому что вот после стыковки была цель пожить там, так сказать, попарить в воздухе.
0: Не совсем так. Они не могли установить на «Аполлон» эту стыковочную систему «АПАС». Им пришлось выдумывать. Они, значит, сначала выходили на орбиту со своим «Аполлоном», и у них там под попой корабля, опять же, находился вот этот вот опасовский бытовой отсек. Значит, потом корабль разворачивался, вот этим вот пауком-мухой хватался к нему с одной стороны, и с другой стороны у этого бытового отсека и находился вот этот опас.
1: Угу.
0: Это делалось даже не столько из-за того, что невозможно было к «Аполлону» прикрепить какую-то новую стыковочную систему, да, там агрегаты и все остальное, еще из-за того, что, и тут, кстати, тоже мы заботимся о космонавтах, у нас космонавты что в «Союзах», что на наших станциях все-таки более-менее дышат воздухом, то есть там смесь, она напоминает воздух, ну, там… Примерно.
1: Угу.
0: То есть разницы для организма человеческого особого нет. А вот астронавты на Аполлонах дышали кислородом. У них из-за этого и произошло возгорание на Аполлоне-1. То есть они дышали чистым кислородом, случилась искра, это все происходило на Земле, и они сгорели прямо внутри.
1: Да, я помню.
0: Да. И поэтому в этом специальном отсеке, с помощью которого все это стыковалось, там была такая среда, которая была призвана менять атмосферу. То есть, значит, ну, в первый момент, да, мы состыковались с ними. Туда перешло двое их астронавтов, в этот их бытовой отсек с Аполлона. В бытовом отсеке Аполлона поменялась атмосфера на нашу, советскую.
1: Это уже политически такой ход.
0: И только после этого был открыт, значит, люк, и произошло вот это вот рукопожатие на орбите.
1: Друзья, сегодня в передаче данных у нас в очередной серии «Космическая Одиссея» был научный журналист Роман Белоусов, а также автор телеграм-канала «Космический Хроникон».
2: Передача данных.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. Проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать, неважно, что это разных эпох, и говорит, а я вот эту вашу корону тоже подделал. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования.
2: Александр Соколов, научный журналист, редактор антропогенез.ру, автор книг «Мифы об эволюции человека», «Ученые скрывают» и «Странная обезьяна».
1: Вопрос, который, может быть, кто-то хочет задать, по крайней мере, мне задавали этот вопрос неоднократно, а можно ли в нынешнем каком-нибудь музее увидеть подделки? Какова вероятность, что вы вообще увидите подделки? Я скажу, что да, даже в каком-нибудь крупном известном музее вы вполне можете увидеть экспонат, который представляет собой на самом деле не то, что написано на этикетке, особенно если это коллекция, которая формировалась давно, силами каких-то меценатов, когда не проводилась какая-то очень тщательная экспертиза. Оказывается, что порой десятилетиями в витрине стояло нечто вот такого рода. И чтобы далеко не ходить, надо будет пойти в Москву, в Пушкинский музей, где вы наверняка, может быть, были в египетском зале. Несколько лет назад было проведено такое масштабное исследование различных экспонатов, в том числе мумий из этого зала. И вот такой глиняный гробик, в котором лежала мумия ребенка, и предполагалось, что она очень древняя, то есть ей там больше 5000 лет, возможно, это додинастическая очень древняя мумия, которая уже больше 100 лет назад была подарена музею. И когда, кстати говоря, по-моему, термолюминесцентным методом, у меня там подсказочка будет, да, термолюминесцентным методом продатировали этот гробик и заодно радиоуглеродом продатировали мумию, выяснилось, что мумия это подлинная, кстати, а гробик сделан в 19 веке. Понятно, что продать мумию в гробике можно подороже, чем мумию без гробика. И вот это, кстати говоря, такая достаточно типичная история, что еще усложняет жизнь, потому что не всегда подделка целиком. А подделка может быть составной. А случалось даже, когда громкие скандалы касались целой экспозиции. Вот есть такой музей золота в Лиме, в Перу, очень знаменитый. Он сформировался усилиями вот этого вот уважаемого мецената Галлио в 60-е годы 20 века, а тот собрал большую коллекцию золотых изделий до Колумбовой эпохи. И, кстати говоря, коллекция этого музея приезжала, например, в Россию, в Москве в конце 20 века была экспозиция. Так вот, когда Галлио умер, уже в 2002 году была проведена экспертиза, которая показала, что не менее 85% изделия из этой коллекции, а может быть больше, подделки, причем изготовлены из переплавленных золотых изделий с разных территорий. Там уже потом возникли всякие попытки объяснить это тем, что вот когда уже уважаемый меценат, он был пожилым, там какие-то экспонаты подменили, но факт, что музей функционирует до сих пор, кстати говоря, если вы откроете испанскую Википедию, вы там про вот эти скандалы ничего не прочитаете. Такая вот история, и судя по всему, люди пытаются и пытались подделывать все, на что был спрос. И если где-то какая-то местность, где много археологии, появляются любители древности, которые готовы за это платить, еще и плохо с работой, народ бедный, то там появляются целые династии, которые занимаются массовой подделкой на продажу. И еще в в конце 19 века один британский археолог написал такую статью, где он к другим археологам, к археологам будущего обращался. Вы только не рассказывайте местным жителям, что вы там особенно такого ценного ищете и как вы определяете, что оно вот древнее. Потому что вот когда английские рабочие узнали, что археологов интересует каменное орудие, они начали активно изготавливать эти каменные орудия и продавать. Потом выяснилось, что археологи смотрят на какие-то следы износа на этих орудиях. Ну, работяги брали эти орудия в мешок, туда же клали другие камни, вот так это все трясли и получали прекрасные следы износа. Потом они узнали, что археологов интересуют следы охры на этих орудиях, пятнышки. Тогда они стали кипятить эти орудия в кастрюле с ржавыми гвоздями и получали прекрасные следы охры. Короче, он говорил, вот особенно лондонские рабочие, вот им ничего не говорите, но, судя по всему, это касается не только лондонских рабочих, но тут возникает вопрос. Вот 21 век, у нас вообще крутые технологии, у нас там радиоуглерод, КТ, и всякие изотопные анализы, и, конечно, жизнь фальсификаторов сильно усложняется. Но они, конечно, не лыком шиты тоже. И, ну, пример-то я уже привел, когда мы настоящую мумию кладем в поддельный гробик. Ну, или, например, даже нам не нужно ничего поддельного использовать. Мы просто берем эту мумию, на нее надеваем корону из какого-то другого, погребение побрякушки из третьего, а, допустим, это тело без головы, а отдельно у нас голова. Но мы проволокой присобачиваем голову к телу, и это все можно продать. Неважно, что это разных эпох, из разных могил, но вместе это выглядит очень круто. Ну или мы берем... Да, и главное, что экспертиза покажет, что все это подлинное. Или мы берем старое дерево какое-нибудь. Вот, из погребения кусок деревяшки, вырезаем фигурку. Или мы берем какую-то действительно доколумбову ткань, это вот реальный экспонат, там, Перу, какую-то тряпочку берем из гробницы и раскрашиваем красиво, или вышиваем, или из него делаем какое-нибудь платьюшко, или мы берем старые черепки и слепляем из них там шикарный горшочек. Короче говоря, в этом случае различные методы датирования, которые, собственно, оценивают древность материала, нам не помогут. И таких примеров немало. Вот что еще важно сказать, что древности подделывали уже в древности. То есть тоже древность, она бывает разная, не знаю, как в каменном веке. Вот. Но вот, например, римляне очень ценили Грецию. И вот замечательный пример. Ну, подробно эту историю рассказывала, кстати, Мария Назарова на одном из форумов. Аполлон из Пьембина. То есть вот в Италии еще в 19 веке на Средиземноморском побережье нашли шикарную бронзовую статую. И вообще сразу все в восторг пришли, потому что это греческая архаика, это 5 век до нашей эры, великолепная, полихромная. Ее покупает Лувр, 100 лет с лишним она стоит в Лувре. Значит, в 60-е годы 20 века некоторые эксперты начинают обращать внимание, что что-то вот как-то с этой скульптурой, ну вот, например, у нее на ноге посвящение Афине. Аполлон, а у него на ноге посвящение Афине. Как-то странно. Вспоминают, что какие-то были таблички, через глазницу у него вытащили свинцовые таблички, и потеряли их. Но потом эти таблички нашли. А когда нашли? Когда в 77 году в Помпеях нашли точно такого же Аполлона, который стоял в прихожей какой-то виллы с подносом. То есть это уже явно не шедевр, а скорее такой дорого-богато ширпотреб для прихожей. И тут таблички потеряли, но, к счастью, их успели зарисовать. И вот теперь их подняли, эти надписи, и там имена авторов этой скульптуры, а были известны другие их работы. И они жили в первом веке до нашей эры. То есть это римская подделка под Грецию. Они, видимо, сделали, как это, отлили дважды из одной бочки. И вот, по-моему, там уже потом еще находили еще и третий вариант. Да, ну вот здесь вот они оба стоят, прекрасные подделки под старину. Ну, сейчас все равно они, конечно, уже... Сейчас они древние, но не настолько древние. А вот подделки мумий. Но это даже... Тут не используется термин подделки, потому что, собственно, в Древнем Египте так к ним не относились, вероятно. А вообще, когда стали делать рентген мумий, а рентген мумий стали делать сразу, как изобрели рентген, то часто обнаруживали много удивительного, особенно если это мумии животных. Вот у нас как бы мумия крокодила, а на самом деле там внутри 4 черепа крокодила в одной мумии. Как-то 4-головый какой-то крокодил. Ну вот, поскольку мумия — это же как бы образ, это форма этого животного. И какая разница, ну, прежде всего, тому паломнику, который заплатил за эту мумию, что там внутри? Он же вскрывать ее не будет, поэтому все нормально. Оно удивительно, но находились и мумии человека. Вот в музее в Афинах была такая мумия, с 19 века хранилась. А когда сделали КТ, там три бедренные внутри. У человека не бывает обычно трех бедренных. Ну и вообще там скелета нет, там какие-то палки. Видимо, мумия долго лежала, ну, тело долго лежало, пока его забальзамировали, оно немножко развалилось. Ну и вот можно понять, в каких условиях работали бальзамировщики тогда. А вот это уже реальные такие поддельные мумии. Это музей Ватикана, и там мы решили исследовать те древнеегипетские мумии детские, которые у них в коллекции. Выяснилось, что они не детские, там внутри кости взрослых людей, причем средневековые. А бинты действительно древние, им 2000 лет, то есть взяли бинты, видимо, обмотки от каких-то старых мумий, туда напихали костей, а позолота... Анализ показал, что позолота, и в ней, значит, олово и цинк, происходящие из Шотландии. То есть в Шотландии в 19 веке из вот этого всего делали консервные банки, жесть для консервных банок. И из этого же материала сделали им такие прекрасные таблички, украшения. То есть, видимо, тот, кто это сделал, находился в Шотландии в 19 веке. Ну, это такие все сюжетики рядовые. Вот вам бессмертная классика «Кардиффский великан». Был такой Джордж Халл, скептик, поехал он в город Кардифф, в штате Нью-Йорк, поругался там с местным священником. Священник рассказывал, что жили допотопные великаны. Джордж Халл сказал: я вам устрою сейчас допотопного великана. Купил большой кусок гипса, заказал художнику вырезать из него статую 3,5 метра, причем придать лицу черты самого этого Халла. Вот, потом его так застарили, этого истукана, то есть там специально потерли, стальными спицами постучали, чтобы были поры, и тихонечко прикопали, значит, на поле, владельцем которого был двоюродный брат Джорджа Халла. Спустя год нашли, как бы копали колодец. Да что это тут? Не может быть! Огромные ноги. И тут же начались толпы зевак. Хозяин земли стал брать по 50 центов, неплохо заработал. Потом у него этого истукана купил музей города Сиракузы. Сиракузы — это такой город в США, если что. Купил за 20 тысяч долларов. Потом у него уже другой известный такой авантюрист и шоумен Уильям Финиас Тейлор Барнум хотел купить за 60 тысяч долларов эту штуку. Они отказались, он сказал: ага, и сделал свою копию, выставил в музей и сказал: у меня подлинный кардиффский великан, а вот тот поддельный. Ну, когда все это вскрылось, там был суд, ну, в общем, Барнум не стал никакого штрафа платить, он назвал подделку подделкой, за что ему вообще платить, непонятно. Ну, и до сих пор кардиффский великан лежит в каком-то музее, но уже как курьез. Ну, и тут надо сказать, что, кстати говоря, ученые это настоящие сразу сказали, что это ерунда, ну, просто их никто не слушал. Да, и считается, что именно тогда родилась крылатая фраза: каждое мгновение рождается лох. Вот. Ну, не точно, кто это сказал, но знаменитая тиара сайта Ферна. История такая. Значит, в Лувр приезжают из Одессы братья Гохманы, торговцы антиквариатом, и говорят, что у них есть корона скифского царя вообще. Мега такая штука. Третий век до нашей эры. Полкило золота вообще. Вся покрыта изысканной вообще золотой резьбой. Просто невероятное качество. Эксперты смотрят, говорят: о, нужно купить 200 тысяч, наверное, франков, 50 тысяч рублей золотых, ну, в пересчете на российские деньги, 200 тысяч франков. Собирали меценаты, потому что у Лувра таких денег не было. Купили, поставили в зал античного искусства. Проходит... Да, тут же какие-то ученые, ну, такие заморские ученые, как писали немецкие злобные ученые, переполненные злостью, сказали, что это вообще подделка, потому что какие-то сюжеты странные, как будто с разных известных шедевров собрали на эту корону. Ну, вот они просто завидуют Лувру. Проходит несколько лет, и, значит, находится некий деятель Анри Майенс, которого поймали вообще за подделку картин, и говорит: а я вот эту вашу корону тоже подделал. Об этом пишут газеты, и тут пишут открытое письмо французский антиквар выходит из Одессы Лившиц, который пишет: «Милостивый государь, вы таки ошибаетесь. Эту корону сделал мой друг Израиль Рухомовский, потому что я в Одессе бывал у него в мастерской и видел, как он ее делает». Тут собирается комиссия и пишут письмо в Одессу, и Рухомовский, которого сейчас, кстати, считают одним из величайших ювелиров всех времен, кроме шуток, он отвечает: «Да, это я сделал, один богатый человек мне заказал. Я готов приехать и доказать, но у меня нет денег на билет». Кстати, ему какие-то копейки заплатили за это. Значит, ему присылают деньги, он приезжает в Париж и, во-первых, показывает чертежи, сообщает состав вот, сплава, из которого он это сделал, и говорит, что он готов по памяти воспроизвести любой фрагмент, и тут же на глазах у комиссии в точности воспроизводит фрагмент этой самой короны. Все признают, да, это он автор, его не наказывают, потому что вообще-то он просто выполнял заказ. Более того, его награждают медалью, корону переносят из зала древнего искусства в зал современного. Директор музеев подает в отставку, вот, а на доме Рухомовского в Одессе можно увидеть мемориальную табличку, что это вот он. Там он ее делал. Замечательная история. Значит, эта история может быть менее известна про череп из Калавероса, но она по-своему примечательна. Сейчас узнаете, почему. Если вы только не смотрели наш фильм про пилдаунского человека, если смотрели, то уже знаете. Короче говоря, шахта в Калифорнии, где рабочие находят на глубине 40 метров очень древний череп. Тут же находится энтузиаст, местный геолог по фамилии Уитни, который говорит: «О, это, значит, ему 2 миллиона лет, это современник мастодонтов, допотопный человек». Пишет об этом статью, выступает перед местными учеными. Правда, тут же появляется слух, что это кто-то пошутил и подбросил туда череп, но череп уж больно древний, а идея уж больно красивая. Вот. Но проходит несколько лет, и некий Томас Уилсон решает испытать на этом черепе недавно предложенный фторовый метод датирования. То есть, внимание, это впервые для датирования антропологической находки и для разоблачения использовали, естественно, научный метод датирования. Этот метод не очень точный, то есть идея такая, что если какие-то кости лежат в земле, они из земли впитывают воду, и вместе с ней впитывают фтор. Чем дольше они лежат в земле, тем больше в них фтора. Если фтора мало, кости молодые, скорее всего. Не точно, но вот с некоторой погрешностью можно действительно так датировать. Датирует этот череп, и выясняется, что 2 миллиона лет ему быть не может, может быть ему несколько тысяч лет. Говорят, что да, действительно, череп, скорее всего, свеженький, голоценовый. Вот. Но энтузиасты продолжают доказывать, что череп все-таки древний. Уже в начале 20 века появляются очевидцы, которые рассказывают, что да, череп из какой-то индейской могилы ради шутки подбросили в эту шахту. Уже в конце 20 века череп еще раз датируют радиоуглеродом, который показывает, что ему может быть 1000 лет, не больше. Но правда, чтобы добавить интриги, тот череп, который датирует радиоуглеродом в 92 году, выглядит не так, как выглядел он согласно описанию из 19 века. Так что, может, это уже другой череп, а не тот, кто знает. Вот теперь шляпы долой. На сцене пилдаунский человек, про который у нас есть подробный фильм. Поэтому я очень кратко только скажу, что еще в 1908 году Чарльз Доусон гуляет в Сассексе, находит в гравийном карьере обломки, точнее, ему рабочие якобы передают из гравийного карьера обломки какого-то черепа и части нижней челюсти. Это, в общем, очень-очень древний предок всех англичан, вот поэтому он вот такой вот джентльмен. И дальше, через 40 лет, выясняется, что, в общем-то, все не совсем так, что это подделка. Разоблачили его благодаря фторовому анализу. Вот почему я про это только что говорил. Потому что, когда мы слышим, что это, значит, стало возможным благодаря достижениям археологической мысли и естественно-научных методов, которые стали использоваться с середины 20 века. Простите, мы только что узнали, что еще лет за 80 до этого фторовый анализ уже был известен. Ну вот, тем не менее, 40 лет, как под наркозом, этот череп стоял, значит, где там, в Британском музее, и все считали, не все, конечно, далеко не все считали, что это древний предок человека. На самом деле, ну, помимо того, что, конечно, нарисовали такие его реконструкции и такие его реконструкции. Все-таки ученые с самого начала видели, что что-то с ним не так, потому что вот здесь схема, она, конечно, наверное, плохо для вас различима, но нарисовал ее Артур Киз, который, в общем, не сомневался в том, что череп подлинный, и изучал его, и это еще 1915 год, но именно на этой схеме он здесь показывает, что пилдаунский человек — это тупиковая ветвь. То есть там от общего ствола отходит неандертальская веточка, и рядом вот этот самый эоантроп. То есть было понятно, что он слишком отличается от того, что было известно антропологам о древних предках человека, чтобы подходить на роль нашего прямого предка. Ну и так, фторовый анализ, потом радиоуглеродный анализ, потом посмотрели, что у него с зубами все не так, и они подпилены. Уже в 21 веке сделали анализ ДНК и узнали даже, из какого места в Борнео происходил орангутан, от которого эту челюсть приделали к человеческому черепу. В общем, веселая была история. А мы, чтобы было еще веселее, в 2023 году попросили коллег из проекта «Шепот предков», такой проект международный, который занимается реконструкциями всяких древних людей, сделать реконструкцию пилдаунского человека. Ну, как бы он выглядел, если бы он был подлинный? Ну и, конечно, раз это древний британец, он с рыжей бородой. Поговорим про некоторые подделки, которые скорее стали известны благодаря, может быть, массовой культуре. То есть ученые их, конечно, с самого начала особо всерьез не воспринимали. И вспомним про хрустальный череп Митчелла Хеджеса. То есть на самом деле этих хрустальных черепов много. Находили их еще с 19 века. Но этот самый известный, потому что ему может быть 3600 лет, и жрец майя медитировал на него. А если посмотреть ему в глаза, то можно умереть. А нашла его Анна Митчелл Хеджес, приемная дочь известного такого авантюриста и археолога Фредерика Митчелла Хеджеса в 24 году при раскопках в британском Гондурасе. Она, поскольку у нее была самая маленькая ручка, вот как раз для девочки из далеких рядов, вот пока у тебя маленькая ручка, ты можешь стать тем, кто в экспедиции будет вытаскивать из тонких щелей какие-то особо маленькие находки. Череп-то, кстати, нифига не маленький. Вот. Но тем не менее, то есть у нее была такая изящная рука, что ее попросили якобы вытащить из-под руин храма майя вот этот хрустальный череп. По другим данным, она в этой экспедиции не была вообще. Во всяком случае, ни сам, значит, ее приемный папа, ни другие участники экспедиции ничего про это не пишут. То эта девочка была с ними на раскопках. Про этот череп тоже не пишут до 50-х годов 20 века, когда впервые Фредерик Митчелл Хеджес вспоминает, что у него этот череп есть, но откуда он его взял, неизвестно. Ну, скорее всего, он его купил на аукционе, значит, в 1943 году, и там за какую-то сумму, типа, 400 фунтов. А сам череп в каталоге этого аукциона появляется в 30-е годы 20 века и, видимо, был изготовлен незадолго до этого. Ну, по крайней мере, уже в 21 веке проводилось исследование в Смитсонианском институте, где хранится, собственно, сам экспонат. Его изучали с помощью разных методов и обнаружили, что поверхность у него, видимо, обработана каким-то быстро вращающимся абразивным инструментом, типа какого-то алмазного диска. Такие инструменты стали использоваться где-то вот в начале 20 века. Видимо, тогда его и сделали. Кстати говоря, когда выходил фильм National Geographic, ну, чуть позже, в 2011, что ли, году, то они разбирали там разговоры о том, что невозможно даже современными инструментами сделать такой череп. Они поехали в Китай, нашли там мастерскую, где такие штуки делают тысячами, и китаец им умелый сделал за 11 дней точно такой же. Они там вообще развлекались по-всякому, в том числе делали антропологические реконструкции. Вот возникает вопрос, а кто-то пытался реконструировать внешность? Вот пытались дважды. Первая реконструкция 86-го года, это один энтузиаст этих самых хрустальных черепов, заказал антропологу судебному, и та нарисовала ему вот такую индианку. И для него это было доказательством, что череп подлинный, потому что вот получилась индейская женщина. А авторы фильма National Geographic попросили сделать реконструкцию уже другого криминалиста, и та сделала женщину уже европейской внешности. И они это использовали как доказательство, что череп поддельный, потому что сделан по черепу какого-то европейца. Но, как вы видите, сам этот аргумент уязвим для критики, что не отменяет того, что это действительно подделка. А мы сделали свою, ну, точнее, опять же, шепот предков коллеги сделали для нас, как могла выглядеть эта женщина. Ну, видимо, у этого черепа был какой-то реальный прототип. Это женщина, я гарантирую. Вот уже совсем свежая история, к которой мы оказались причастны, даже сняли трехсерийный фильм, и даже он имел успех на мировой сцене, сейчас скажу почему, но это знаменитые мумии инопланетян из Перу, которые, видимо, оказались не совсем мумиями, а к нам просто в 2017 году еще обращался энтузиаст профессор Коротков из Петербурга, доктор технических наук, который сетовал, что вот в этой группе энтузиастов, изучающих эти мумии, очень древние, найденные в Перу какими-то черными копателями, но где они их нашли, никому не скажут, но у них там не было антропологов, не было палеонтологов в команде, и они обратились к нам, чтобы мы провели экспертизу по рентгену и КТ этих мумий. Мы провели экспертизу, которая показала, ну, вообще, что было известно и раньше, что это конструктор, кости кое-как напиханы внутрь, причем там вместо бедренных плечевые, вместо плечевых бедренные, где-то они перепутаны местами, где-то суставов нет, просто кости обломали и склеили. Особенно прекрасна мумия Мария. Ну, вот там выше это черепа вот этих мумий, которые, видимо, были сделаны из обломанных черепов лам. А трехпалые кисти сделаны из пятипалых кистей, незатейливо путем отрезания лишних пальцев. Сама мумия, это вот самое грустное, что вот эта мумия, она при этом очень похожа на настоящие мумии из Наска. То есть там вот есть погребение в пещерах, которые и там в скальных этих гробницах мумии, сохранившиеся естественным путем. Видимо, одну из таких взяли, отрезали ей уши, отрезали ей пальцы, вымазали ее чем-то и вот продали в качестве инопланетной мумии. То есть это, помимо того, что это подделка, это еще реальный вандализм, настоящий вандализм древних памятников. Ну, для нас, для одного из форумов «Ученые против мифов», омский палеонтолог Алексей Бондарев сделал нашу мумию пингвиноида из костей чайки и кролика, и получилось очень неплохо. Но вот шум поднялся, когда в 23-м году эти мумии притащили в парламент Мексики, как вы, должно быть, слышали, и одновременно двух таких человечков, одна из которых трогательно наряжена в национальный костюмчик, пытались вывезти из Перу на таможне, их задержали. Ну, видимо, бойкая торговля такими куколками идет и по сей день. А ну вот наш ролик англоязычный внезапно получил много просмотров, потому что все заинтересовались этими мумиями. Это была такая все веселая, шутливая история. Ну, хотя, ну, Эллен, это не смешно, потому что это действительно черное копательство и вандализм. А вот уже такая действительно взбудораживший серьезный научный мир история с персидской мумией, мумия персидской царевны. Значит, 1999 год, в Пакистане ловят каких-то контрабандистов, у них изымают мумию женщины в каменном саркофаге, в деревянном саркофаге, в саване, на циновке, с золотой короной, на груди золотая табличка, где клинописью написано, что это дочь, значит, Радугун, дочь царя Ксеркса. Короче, все круто. Первая в мире персидская мумия. Ее пытались продать за 11 миллионов долларов. В общем, тут же собирают пресс-конференцию. Пакистан, Афганистан и Иран спорят, чья мумия. Вот, но быстро выясняется, что с ней что-то не так. Значит, где-то там следы графитового карандаша, где-то там саван постирали стиральным порошком 21 века. Потом радиоуглеродный анализ показывает, что, ну, там, наверное, все-таки 20 век нашей эры. А вот точное датирование затруднено тут тем, что 20 век — это ядерные испытания, в атмосфере много появилось радиоуглерода, поэтому тут некая такая двусмысленность. Так вот, интересно, как рассуждали, что вот у нас есть подъем этого пика и спад. Вот если попадает датировка вот сюда, то это 25-й год где-то. 1625-е, а это вот 90-е годы 20 века. Ну, короче говоря, логика такая. У нас кости медленнее обмениваются с окружающей средой, поэтому в костях радиоуглерод более древний, чем в коже. Поэтому если в костях радиоуглерода больше, чем в коже, значит, мы попадаем на спад этой кривой. И вот попадают на спад, значит, эта женщина умерла в 90-е годы, примерно в 1995 году. Ну, причем у нее сломана шея. То есть это вообще не шутки. Ну, может быть, она, конечно, погибла в автомобильной аварии, ее выкрали. Но, в общем, концов там не нашли. То есть, собственно, тех, кто ее изготовил, не поймали. А это была целая бригада. То есть там должны были быть резчики по камню, резчики по дереву, человек, знающий клинопись. ювелир, тот, кто смог сделать мумификацию, вот, тот, кто раздобыл тело, в конце концов. Ну, в общем, ее в итоге кремировали, экспертизу по ДНК провести не смогли, зубов у нее не было, удалили все. Предусмотрительно, кто она такая, так и неизвестно. Но, по крайней мере, ее не продали за 11 миллионов. А сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что подделки формируются прямо сразу для соцсетей. Но иногда и нет, потому что вот это вот на самом деле арт-объект, который появился на фотографиях под названием «Огромная змея душит великана», то есть там два скелета сплелись. На самом деле это пластиковый такой арт-объект из Таиланда. А вот эта картинка, она вообще существует только в мире фотошопа. И тем не менее, уже лет 15 назад, или даже больше, ее публиковали под названием «Гигантский скелет из Индии», а вот прототип. На самом деле это раскопки скелета мастодонта, на который с помощью фотошопа, и даже известно кто это сделал, наложил картинку со скелетом. А сейчас к нам пришли нейросети, и стало совсем грустно, потому что вот на эту историю чуть не попался я, потому что написано, что это мраморный туалет императора Каракаулы, и все как бы по делу, и даже ну, реально какие-то исторические источники указаны, но только путем гугления выясняется, что настоящий мраморный туалет Каракалы выглядел вот так, а это нейрокартинка. Поэтому сейчас стараемся все тщательно проверять, и чем дальше, тем такого будет больше. Вот. Но что добавить? Мы говорим про подделки, но, наверное, гораздо чаще речь может идти про искренние ошибки ученых, которые происходят по самым разным причинам. Просто потому, что люди ошибаются, просто потому, что, например, если это кости, кости можно путать, они все похожи друг на друга, особенно если ученый одержим какой-то идеей, она может заставить его выдавать желаемое за действительное. И вот, может быть, история, которая стоит рядом прямо с пилдаунским человеком, это человек Небраски, про который вы, наверное, тоже слышали. 1622 год, значит, штат Небраска, там находят зуб. И геолог, палеонтолог и такой вообще ярый эволюционист Генри Осборн пишет статью в журнале Science про то, что это зуб похож на зуб человекообразной обезьяны. Более того, он больше похож на человека, чем на шимпанзе. То есть это была человекообразная обезьяна на полпути от шимпанзе к человеку. Это наше родное американское переходное вот это недостающее звено прямо вот по названию нашего мероприятия. Но проходит какое-то время, надо сказать, что, во-первых, другие ученые такие, стой, подожди, только зуб какой-то стертый. Ну давай подождем немножко, чего ты спешишь? Во-вторых, вот в креационистских книжках можно увидеть вот эту картинку, которую нарисовал один художник для одного иллюстрированного журнала. Но сам Осборн был не в восторге от этой картинки, потому что понятно, что это некая фантазия, которая не основана вообще-то ни на чем. Проходит буквально там несколько лет, там копают дальше, находят другие кости этого существа, выясняется, что это не человекообразная обезьяна, вообще не обезьяна, а скорее что-то похожее на свинью, то есть это древние пекари. Но если вы возьмете зуб свиньи, еще и стертый, его действительно можно спутать с человеческим. И тут возникает еще интересная подоплека у этой истории. То есть да, это ошибка, да, она была быстро выявлена и исправлена, не 40 лет, как в случае Пилдауна, а всего лишь несколько лет. И, кстати говоря, когда в 25-м году начался обезьяний процесс, куда поехал Осборн, между прочим, выступать, защищать вообще дарвинизм, он там уже человека из Небраски не упоминает. Вот. А история еще такова, что у Осборна была давняя вражда с таким деятелем по имени Уильям Браун, который был вообще кандидат в президенты США несколько раз, активный очень политик, публицист, антиэволюционист, антидарвинист. И они постоянно обменивались колкостями. И вот незадолго до 22-го года вот этот Брайан пишет в «Нью-Йорк Таймс» статью, где вообще говорит, эти дарвинисты даже не смогли на нашей родной земле предка найти. Они каких-то европейских обезьян к нам импортируют. А Брайан, он из Небраски. И Осборн такой, ха-ха! И он, значит, прямо в статье такой пишет, дословно. А вот надо было бы назвать эту обезьяну бриопитеком в честь наиболее известного уроженца Небраски. То есть это он явно хотел вообще поддеть, мощно уделать этого Брайана. Уделал, но не совсем так, как хотел бы, потому что получился скандал. И вот здесь мы, это как бы урок для нас. Мы не должны позволять своим эмоциям, такому желанию вот самоутвердиться, брать верх над нашим разумом. Потому что ну, он явно поспешил, и вот такой ляпсус которые до сих пор вспоминают. Вот. Но не стоит при этом забывать еще и про то, что могут в подделывании, в фальсификациях обвинять ложно. Как это было со знаменитыми изображениями палеолитическими из пещеры Альтамира в Испании. Потому что когда в 1879 году Цаутуола и его дочка нашли в пещере эти изображения, это знаменитая история, когда девочка сказала: «Пап, смотри, быки!» И он об этом выступил и написал статью, и вот тут же археологи все разгромили, высмеяли, а кто-то сказал, что это вообще, может быть, римские солдаты нарисовали, а кто-то сказал, что это вообще он нанял художника, чтобы тот нарисовал. Древние люди так круто нарисовать не могли. И где вообще копоть от ламп? Должна быть копоть от факелов, а ее нету. Это подделка. И, короче говоря, прошло энное количество лет, и когда в 902 году, наконец, все поняли, что рисунки-то настоящие, потому что уже были найдены другие в других пещерах, бесспорно подлинные. Но к этому моменту уже автор открытия много лет лежал в могиле, и перед ним извинились, конечно, но было поздно. Вот об этом тоже не стоит забывать, когда мы будем пытаться, или кто-то будет огульно кого-то обвинять в фальсификациях. Это серьезное обвинение, нужны серьезные обоснования. Вот, и может показаться, что сейчас, благодаря тем супертехнологиям, которые наука нам дает, тем методам, тому опыту, которым обладают современные ученые, подобные истории не могут повторяться, мы можем вспоминать про то, что, ну, во-первых, есть средства массовой информации, есть соцсети. И вот недавняя шумиха с огромными подземными туннелями, колодцами, которые нашли под пирамидами Гизы, она вообще началась безо всяких вообще даже научных обоснований и угасать не собирается, и это вообще шум на многие годы вперед, что говорит нам о том, ну, что, собственно, давайте не будем терять голову, потому что все мы люди, никто не застрахован от ошибок, а еще вот иногда амбиции могут слегка затуманивать нам разум. Вот, желаю вам всем трезвого разума, и я готов отвечать на ваши вопросы. Да. Сначала подождите, мы пойдем по сценарию. Мне прислал вопрос Дмитрий Рыжих, который спрашивает, как быть с ситуациями, когда артефакт подлинный, но вокруг него выстраивают мифическую интерпретацию. Например, он доказательство инопланетян, высшей древней цивилизации. Можно ли считать такую подмену смысла формой фальсификации? Ведь в этих случаях подделывают не предмет, а идею. Здесь возникает вот какой момент. Потому что, формально, когда мы говорим про фальсификации и про подделки, мы имеем в виду, что это сделано намеренно, и что сам автор, он понимает, что он врет, и что он нас обманывает. А очень часто мы, во-первых, мы этого не можем доказать, и, во-вторых, очень часто автор действует совершенно искренне. То есть он сам убежден, что вот та интерпретация, которую он дает своей находке, там, некоторые находки, которые он там вытащил с пыльной полки, что та интерпретация, она верна. И в этом случае мы говорим действительно про искреннее заблуждение. Другое дело, что кто-то может дальше это раскручивать, в это вкладываться из каких-то вполне материальных соображений, туризм, там, заработать, каких-то очков заработать, себе имидж раскрутиться как-то на этом, на всем, вот, потому что есть различные примеры, не обязательно про инопланетян говорить, есть гораздо более такие в рамках науки истории про неандертальскую флейту из Дивьи Бабе. Вот есть такая археологическая находка, нашли флейту с дырочками. И авторы находки доказывали и продолжают доказывать спустя там пару десятков лет, что это флейта, на которой играли неандертальцы. Но многие ученые считают, что это просто прокусила удачно гиена. То есть это отверстие от ее зубов. Это что это? Тут явно фальсификации никакой нет. Тут есть такая в русле научной дискуссии. Вот если, когда уже этот вопрос закроют, и будет действительно понятно, что это, допустим, что это действительно следы от зубов гиены, а кто-то будет, тем не менее, туристом на голубом глазу, пришедшим в музей, показывать эту флейту в витрине и говорить, что это неандертальская флейта, и это будет поводом для людей приезжать в этот регион, мы будем говорить, что это действительно некая махинация, мошенничество. Так, давайте теперь пойдем к вопросам зрителей. Я вижу руку вот здесь. Дайте, пожалуйста, микрофон.
3: Здравствуйте, меня все еще зовут Сергей. Александр, скажите, вот вы говорили, что подделки встречаются даже в экспозициях музеев. А есть ли музеи, экспозиция которых целиком и полностью посвящена подделкам?
1: Я знаю, что, ну вот я не знаю, как есть сейчас, но в Лувре был зал подделок, где в том числе выставлено было, что ли, 6 Джоконд, по-моему, или 5 Джоконд, и там же тиара Сартоферна украшала эту экспозицию. Я знаю, что были передвижные выставки подделок, которые возили по городам и показывали иногда. Ну, я еще могу сказать, что очень многие экспозиции, да, это как называется, coming out, что если вы пойдете на выставку черепов древних людей, у нас вот здесь, то там выставлены копии. Копии. Ну вот вы понимаете разницу между... И очень часто в палеонтологических экспозициях, если мы видим скелет динозавров, если, конечно, если это просто зуб акулы, скорее всего, это как бы настоящий зуб, их просто много, подделывать их не нужно. И копии делать не нужно. А есть некие уникальные находки. То есть череп какого-нибудь австралопитека, он один, но в куче музеев мира стоят его копии. Но если там на этикетке честно написано, что это... копия, то это все, ну, все нормально, все понимают. А если вот копию пытаются выдать за оригинал, то это уже другая история. Такое тоже случается. Вот. Как-то так. Ну, давайте дадим во второй ряд микрофон, потому что мне нужно посмотреть, что пишут в чатике.
4: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотела спросить, а не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или фейк... Вот я хотела спросить, не было ли у вас желания когда-либо сделать фейк-историю или какой-то фейк-артефакт для того, чтобы посмотреть, как он потом развивается и опровергнуть в дальнейшем?
1: Слушай, ну вот ну как бы прямо вот так, чтобы заниматься фальсификациями, у меня были такие мысли как-то разыграть ну каких-то там паранаучных товарищей. Была такая идея, но, во-первых, ее не так просто реализовать. Да, у нас был ну вот откровенный вообще... фейк, но там сразу было сказано, что это шутка. У нас есть фильм про мумии гуманоидов, и мы там показываем свою тоже мумию, которую мы там слепили из куриных костей и из пластикового пупсика моей дочери. Вот. Но там тоже всем понятно, что это подделка. Но мы понимаем, что это даже на уровне первоапрельских шуток до нас дошло, что шутить очень надо аккуратно, потому что очень многие люди шуток не понимают. И сатирический контекст, он быстро теряется после нескольких пересказов. И случалось такое, когда через несколько лет историю, которую мы подали как шутку, нам возвращали совершенно серьезно. Поэтому, на мой взгляд, так делать не стоит, даже с целью там, кого-то разыграть. Вот. Слишком велик риск негативных последствий. Вот я бы так сказал, что нужно ответственно подходить. Вот тут пишут вопрос. Как должно выглядеть, на ваш вкус, погребение, которое потомкам будет полезно и интересно? Полезное погребение. Ну, на мой взгляд, конечно, если человека мумифицировать целиком, как-то вот сохранить полностью, не знаю, со всей его обстановкой, в естественной среде, перед ним разложена его еда, его орудия труда, рядом лежат, не знаю, там какие-то диски с записью его полного рассказа своей биографии, то вот археологам будущего, чтобы археологам было как можно более подробная информация о жизни человека прошлого. То есть его полностью мумифицировать во всей его среде, ну, там, со всеми близкими, может быть, и с записью их интервью предсмертных. Вот это было бы круто. Так, давайте дадим, кто-то тянет руку и что-то держит в руке. Я не вижу, что...
5: Здравствуйте, я Варвара и Пазлс. Мне интересно, а вы на самом деле нам рассказали о том, как могут сейчас подделать разные экспонаты? Что если мы сейчас этой информацией воспользуемся и будем делать поддельные экспонаты? И еще мам, привет и популярность.
1: Да, да, риск всегда такой есть. Вот, но я тут в защиту должен сказать, что, во-первых, я каких-то супер ноу-хау не рассказал. Более того, я их и не знаю. То есть то, что я рассказал, можно найти в литературе. Есть книжки целые про разные фальсификации. Я там, кстати говоря, источники на слайдах приводил, где все эти вещи рассказаны. Но понятно, что дьявол в деталях. И просто я могу сказать, что сейчас, видимо, все-таки, если серьезно подходить к делу, сделать такую подделку, чтобы ее не разоблачили или хотя бы не быстро разоблачили, это очень дорого. То есть это реально, ну, вот даже вот эта мумия персидской царевны, которую хотели продать за 11 миллионов, но они, я думаю, в нее очень много вложились. Вот, то есть чтобы отбить эти деньги, это нужно, нужно очень... не знаю, кому продать, какому-то очень богатому, то есть официально в музей вы это не продадите, скорее всего, а какому-то очень богатому коллекционеру, который это у себя дома в сейфе спрячет, будет сам открывать и никаким ученым еще не показывать. Вот в таком случае это может прокатить. Это сложно и дорого. Ну, давайте вот вам дадим микрофон, пожалуйста.
6: Спасибо за лекцию, и меня зовут Кирилл. Вопрос такого рода. А как быть с находками, которые были получены на заре, по сути дела, становления всех наук? То есть нам же неизвестно, там было мало ученых достаточно, и что делать? Вот там нашли достаточно много находок. Как доказать, что они все, ну, не будут являться подделками? Ну, или какая-то часть из них не будет являться подделками? Особенно тот момент, например, когда была египтомания, было очень много, допустим, брали оригиналы, было очень много, допустим, брали оригиналы, и делали из оригинала подделку теми

0: многие находки археологические, они до сих пор в доступе, даже не сильно испорчены, не сильно залапаны некоторые из них. И их сейчас изучают, и иногда выясняется, да, что это не совсем то, что предполагали, там какие-то истории я рассказывал. Иногда какие-то сенсационные делаются заявления, потом эти сенсации отменяются. Я вот не успел рассказать, потому что просто не влезла немножко в презентацию. Замечательная история. Есть такая мумия. Мумия, которую назвали «Таинственная дама». Так вот, ее нашли как раз в начале 19 века, ее нашли где-то в Фивах, вывезли куда-то в Польшу, потом ее перевезли в США, или, по-моему, она осталась в Польше. Но, короче говоря, уже в начале 21 века. А думали, что это мужчина вообще. То есть на саркофаге было написано, что такой-то жрец. Уже в начале 21 века ее исследовали, выясняется, что это женщина. Потом в 21 году ей делают КТ и заявляют, это беременная мумия. То есть у нее внутри плод. Смотрите, на КТ виден плод, это раз. Во-вторых, смотрите, у нее носоглотка повреждена. Она умерла от рака носоглотки. То есть первая в мире беременная мумия, еще и умершая от рака, это очень круто. Но дальше смотрят другие специалисты, как-то странно выглядит этот плод, в нем как бы костей не видно. Ну, это вот у нее была в матке такая кислотная среда, и кости растворились. Ну вот, короче говоря, там интересно, как была сделана экспертиза. То есть ученая, она взяла КТ и просто разослала там порядка 20 экспертов по всему миру с опросником. И они просто заполнили такой чек-лист, посмотрев на это КТ, и все ответили, что плода там не видно, его там нет. А это, скорее всего, пакетики с натроном, то есть это вот часть мумификации, ей в полость помещали такие пакетики с солью, и вот они там сложились в нечто похожее на плод. Это вот, в данном случае опять, ошибка. Ошибка идентификации, тоже спешили, хотели сенсационное заявление делать. Ну и, во-вторых, рака носоглотки там тоже не нашли. То есть и не беременная, и не от рака умерла. Но вот это результат уже современного исследования находки, которая сделана там 200 лет назад. Таких историй немало. А подделки, да, вскрываются в Пушкинском музее, там вот эти истории, ну, была публикация там. Или это не та мумия, значит, которая была написана на этикетке, и все долго думали. Или вот мумия подлинная, а гробик неподлинный. Такого еще много интересного ждет нас, потому что очень многие коллекции ждут, когда их там нормально протестируют современными методами. Так, пожалуйста.
1: Спасибо за лекцию. Меня зовут Ольга. У меня такой вопрос. Исследование древностей мы делаем там сначала фторовым анализом, сейчас углеродные используются. Куда идет развитие науки в плане изучения находок? Что ждет нас дальше? По каким критериям мы будем определять там более точный возраст находки, определять его?
0: Для начала я прежде всего хочу сказать, что я не считаю себя настолько компетентным, чтобы делать такие прогнозы. Вот. То есть я могу сказать что-то, что, наверное, на моем месте сказали бы многие специалисты, но они бы сказали лучше и точнее. Ну что, по слухам. Почему по слухам? Просто мы видим, как активно используются различные методы генетической экспертизы. Причем поскольку генетическая экспертиза все тоньше и тоньше, то есть образец нужен все меньших размеров, древность все выше, то есть сейчас уже, собственно, ситуация такая, когда самого объекта как бы и нету, то есть вот речь шла про то, что, например, ДНК хозяина некой вещи нашли на украшении, которое висело у него. Я слышал про то, что нашли, значит, там некую косточку, если не ошибаюсь, в Денисовой пещере, а там ДНК не только человека, но и гиены, через пищевой тракт которой прошла эта косточка, например. Или когда ДНК получают из грунта. То есть тоже в этой пещере уже никаких костей никто не находит. Но люди там когда-то, не знаю, справляли свою нужду. И вот микроследы на молекулярном уровне, там еще следы этих людей остаются. И тогда мы можем изучать ДНК памятников, где вообще костей нет, что вообще расширяет на порядке ареал, как бы, где можно поиск вести. Когда ДНК выделяют из гниды. То есть вот есть мумия, у нее волосы, а в волосах гниды. И вот гниды оказываются отличным контейнером, сохраняющим ДНК хозяина самого. Или из сталагмитов. То есть сталагмиты в пещере висят. Не знаю, а над пещерой сдох лось. И вот лось просочился через, не знаю, там грунтовые воды и туда в сталагмит попал. И сталактит.

0: Сталагмиты, это снизу. Ну, и сталагмит тоже, туда тоже попал. А фишка в том, что сталактиты, их можно датировать, вот эти вот постепенные по слоям образования вот этих вот осадков, их можно датировать очень там методом урановых серий, по-моему, да? Поэтому можно ДНК и датировочку тут же. Вот. Поэтому все более методы становятся, что важно, менее разрушающими. То есть компьютерная томография. Сейчас уже всякие супер томографии, не только просто рентгеновские, а вот которые позволяют не только видеть как бы вот форму, но и тут же состав химический этого объекта внутри. Вот благодаря этому недавно была серия таких сенсационных историй про то, как читают сгоревшие папирусы из Геркуланума. Наверняка слышали. Но вот то, что они берут папирус, который вообще превратился в ничто, и берут и читают там уже там, тысячу слов или там тысячу знаков они прочитали из этого текста. Фантастика просто. Ну вот чем дальше, тем, наверное, будет круче. Вот в плане неинвазивности, что ли, способности восстанавливать, казалось бы, утраченную информацию. Ну и тем строже будут требования, собственно, к раскопкам предъявляться. То есть если раньше там взяли, клеем залили, помыли, почистили, сейчас уже нет. Вот прям целиком выпиливаем с куском породы. Прямо всю пещеру целиком берем, значит, и везем в лабораторию, потому что там же что-то может быть такое, вот, что мы потеряем, какие-то пылиночки, которые нам что-то невероятное расскажут про то, не знаю, на каком языке эти люди говорили. Как тоже не могу сказать. Вот, значит, вопрос. Александр, а что для вас интереснее, откапывать, изучать и описывать новые находки или разоблачать придуманные и сделанные умельцами артефакты? Я, во-первых, должен сказать, что, чтобы вы понимали, что я не антрополог и не археолог. Вот, прежде всего. То есть я научный журналист, поэтому я занимаюсь рассказом о том, чем ученые занимаются прежде всего. Вот, я, конечно, могу ездить вот на раскопки к коллегам и там чуть-чуть помогать немножко, лопаты там какие-нибудь подержать. Вот, но в основном я занимаюсь, что ли, просветительской деятельностью, поэтому мне интересно рассказывать, но не только, конечно, далеко не только про придуманные, сделанные умельцами артефакты, это просто одно из моих выступлений, но и про настоящие, в общем, крутые, может быть, забытые археологические открытия. Вот мы сейчас готовим видео, которое, видимо, будет еще долго делаться, потому что оно сложное, про то, как японцы в Гизе в 70-е годы 20 века построили такие пирамиду. Вот, был такой эксперимент, вообще уникальный, дорогостоящий, про него очень мало что известно. Мы там кое-что на эту тему раскопали, и будем про это видео снимать. Вот, пожалуйста, давайте дадим молодому человеку микрофон, пожалуйста.
1: Да, Саша, спасибо большое за выступление. У меня, скорее, может быть, не столько вопрос, сколько полукомментарий. История с сокровищами царя Приама. Шлиман очень верил в то, что он хотел верить. Он шел, держа Илиаду и Одиссею в руке. С книжкой он раскопал. Он фактически полуслучайно, пользуясь намеками там Гомера про источники, которые где-то протекали на Хамигис-Орлык, он таки нашел холм, нашел там поселение бронзового века, но он докопался на несколько слоев глубже, чем реальный тот слой, да, как известно, где была эпоха Троянской войны. И он назвал это сокровищами царя Приама. Он свою жену украсил, соответственно, Елену Троянскую. И мы их знаем как сокровища царя Приама. Это не фейк, правильно? Это настоящие артефакты золотые бронзового века. Но, по сути, это как бы наполовину-то интерпретация-то неверная. Их с реальной подоплекой мифа Гомера.
0: Ну, а вопрос-то в чем?
1: Вопрос в том, чем считать тогда сокровище царя Приама? Может быть, вопрос немножко такой, с подковыкой, но...
0: Ну, такая история, она частая достаточно для исследователей, которые вот на заре археологии занимались этими вещами. Ну да, там он и не совсем то, как бы, и не совсем так он это делал, но все равно это круто. Ну, и вряд ли кто-то это бы сделал лучше в то время. Вот, возможно, не знаю, через 100 лет археологи будут смотреть на то, как сейчас варварски копали вообще современные археологи. Ну, это классика, там не можешь... Можешь не копать, лучше не копай, потому что в будущем это сделают лучше. Ну, вот так я смотрю на это. Так, вопрос. Вот давайте дадим далекие ряды.
2: Да, спасибо большое за лекцию. Меня зовут Денис. У меня такой вопрос. Очень часто, когда подделывают какие-либо исторические тексты, мы сталкиваемся с тем, что благодаря этим подделкам мы можем лучше расшифровать, так скажем, голос народа эпохи. То есть... То, чем человек врал, этим дышали люди, можно сказать, во многом. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. О чем могут сказать подделки археологические? Ну, с точки зрения именно культуры, вот, общества. Как вы думаете?
0: Да. Слушайте, я вот, вы знаете, когда я вот этот материал готовил, я прям в таком контексте не рассматривал, то есть тут сходу понятно, что там выделяется несколько направлений. Ну, я еще, естественно, в этом докладе только маленькую часть рассказал известных подделок, и там выделяется несколько направлений. То есть есть некое массовое производство, не знаю, какие-нибудь там камни Ики, или там мумии русалок, которые это продавали активно очень, или вот эти мумии перуанские, где явно просто решается чисто коммерческая задача. Но это значит, есть спрос. То есть, да, мы можем изучать по камням Ики какие-то наивные представления простого люда, значит, в определенном регионе про то, как выглядели динозавры, например, на основании комиксов. И те же самые мумии гуманоидов, они скорее, да, там, помогут, значит, ну, конечно, проще просто посмотреть фильмы фантастические, вот, современные, но если вдруг по каким-то причинам они будут утрачены, по этим подделкам можно будет реконструировать, как себе представляли инопланетян. И люди будущего, которые будут уже знать настоящих инопланетян, смогут сравнить, значит, реальные образы с вот этим массовым фольклором. Вот. Кто-то, чтобы прославиться. То есть в каком-то случае это была достаточно точная подделка реальных экспонатов, либо чтобы заработать, либо, ну, деньги, либо заработать себе репутацию какую-то. Вот, то есть, да, наверное, в каждом случае там или психологи, или социологи, культурологи из этого что-то могут вытащить, тем более, если когда это уже подделки старинные или древние, это уже сами по себе объекты для археологов. Вот. Так, наверное, тогда я теперь решу, кому достанется приз за лучший вопрос. Это моя книжка «Мифы об эволюции человека» и «Зуб мозазавра». И я думаю, что достоин такого приза, наверное, каждый из зрителей этого зала, но, наверное, Кирилл, который спрашивал про находки, полученные на заре становления археологии. Вот, Кирилл, если вы здесь, вам... Если вы еще здесь, да. Я вам потом подойдете, подпишу книжечку. И классный зуб мозазавра от Paleohunters, он ваш.
3: У нас с вами, например, полиморфизм по группам крови, по цвету волос. Павлины же не просто красивые, у них еще целый ритуал. Птица Муа исчезла недавно, и до нее могут добраться палеогенетики. Но не только динозавров изучает палеонтология. Закономерности вот этого полового отбора, они же одинаковы и для современных животных, и для вымерших.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Даже если человечество погибнет в ядерной катастрофе, на нашей планете останется как минимум еще одна цивилизация, состоящая из существ, которые бегают у нас под ногами. И наш следующий спикер давно пытается установить с ними контакт. Просим.
2: Жанна Резникова. Доктор биологических наук. Профессор. Автор около 200 научных статей, монографий, более 10 учебников по поведению и поведенческой экологии животных.
1: Ну, прежде маленький опрос. Давайте мы проведем голосование. Значит, уважаемые коллеги, как вы считаете, какая часть муравьев в муравейнике постоянно занята работой? Кто считает, что 3% муравьев постоянно вкалывают? Поднимите руки. Так, 10%, 50% и, наконец, 90% такие труженики, да. Спасибо. И тех, кто смотрит нас онлайн, я прошу перейти по ссылке в чате и тоже проголосовать. Жанна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот, да, как вы считаете, вообще муравьи и любые насекомые, они могут думать, в принципе?
3: Может быть, они думают, но не размышляют. Может быть, они мыслят, но не особо задумываются. А вот если бы вы меня спросили, есть ли у муравьев интеллект,
1: да,
3: вот тут бы мой ответ точно был бы положительным. Один из моих учителей, Георгий Александрович Мазухин-Поршняков, у которого я на третьем курсе в свое время учила пчел абстрагировать, написал еще в 70-е годы статью в журнале «Природа. Интеллект насекомых». Так что интеллект у муравьев точно есть. И я надеюсь, что в процессе своего рассказа я вас, дорогие коллеги, с этим познакомлю. Ну, здесь вы видите обложки нескольких моих книжек, которые говорят о том, что интеллектом муравьев, да и других животных, я занимаюсь давно. И вот на моем сайте, ссылка на который здесь есть, можно прочитать практически все мои статьи на русском и английском, а еще там есть раздел «Блог», в котором есть мои сатирические пьесы из жизни российской науки и не только науки. Может ли поведение муравьев быть похожим на поведение позвоночных животных? Вы знаете, когда я в раннем детстве читала книжку про Незнайку, меня коробило, что у них собачка сделана из мухи. И вообще, ну, по крайней мере, в издании тех лет. И вообще, вот это подозрение, что у них все домашние любимцы сделаны из насекомых, почему-то, несмотря на мой интерес в детстве к насекомым, мне было ужасно неприятно. Не знаю, почему. Потому что, вообще-то, на самом деле, поведение муравьев часто очень напоминает поведение позвоночных, прежде всего собак. Вот здесь мы видим ритуализированный турнир муравьев-жнецов. Когда представители двух враждебных семей встречаются на границе своих территорий, они как псы приподнимаются на напряженных ногах и так похаживают друг вдоль друга. И часто этой войной нервов турниры и ограничиваются. У муравьев есть такие характерные для позвоночных животных особенности поведения, как импринтинг, взаимное узнавание, если не на индивидуальном уровне, то, по крайней мере, на уровне небольших групп, индивидуальная и групповая иерархия. И, конечно же, вот это умение решать сложные задачи иногда на уровне собак, с которым я надеюсь вас сегодня познакомить. Но надо обязательно принимать во внимание, что муравьев на нашей планете около 14 тысяч видов. Это очень большое разнообразие. Чтобы его хоть немного проиллюстрировать, я вам показываю здесь такое немножко разных голов и челюстей разных видов. И с той же целью картинку клетку с зелеными муравьями-ткачами, которые могут из листьев с помощью собственных личинок сшить себе дом. Я даже как-то наблюдала их за этим процессом. Ну, муравьи, конечно же, насекомые, они принадлежат к очень большому отряду перепончатокрылых. В нем много разных, ну, несколько, по крайней мере, разных семейств, подсемейств, которые мы здесь видим на экране. Но даже от своих ближайших родственников, пчел и ос, муравьи отличаются тем, что среди них нет одиночных видов. Вот у пчел есть одиночные пчелы, есть одиночные осы. Все муравьи общественные, более того, они эусоциальные. То есть у них социальная жизнь полностью отделена от секса. Эусоциальными мы называем таких животных, у которых по меньшей мере два поколения сосуществуют вместе, которые вместе ухаживают за своим потомством, и самое главное, у которых есть строгое разделение репродуктивных функций, то есть размножается очень небольшая часть сообщества, а все остальные это обслуживающие их потомство рабочие. Но «эу» – это греческое слово, означает «хорошо». Хорошо ли быть членом хорошей? Хорошо ли быть членом эусоциального сообщества? Можно спросить не только муравьев и некоторых ос и пчел, а также совершенно неродственных перепончатокрылым термитов. Но можно спросить и позвоночных животных. Например, голых землекопов, африканских эусоциальных грызунов, о которых в последние годы много пишут в связи с их удивительными разными свойствами, прежде всего с их удивительным долгожительством. Но вернемся к муравьям. Самец муравья живет недолго. Самка после спаривания и оплодотворения теряет крылья, основывает гнездо и превращается в настоящую машину для откладки яиц. Вот мы видим ее здесь внизу на слайде. Соответственно, из яиц выходит масса в основном рабочих особей. Итак, основная масса обитателей муравейника, большого или маленького, это представители касты рабочих. Когда мы подходим к муравейнику, смотрим на эту кипящую в трудовом энтузиазме массу, ну, мы думаем, что вот, видимо, такое идеальное сообщество, в котором все постоянно работают, все что-то делают. Но хочу обратить ваше внимание вот на какое обстоятельство. У некоторых видов каста рабочих включает еще и субкасты. Вот здесь мы видим два примера. Это муравьи-листорезы, они же муравьи-грибоводы. Вот маленький такой рабочий, это внутригнездовой рабочий, а рядом с ним такая живая листорезка, вооруженная шипами и с большой, но почти пустой головой, мощными челюстями. Рядышком другой пример, это муравьи-бегунки, у которых муравьи рабочие выглядят довольно обычно для нас, а муравьи-солдаты тоже вооружены мощными челюстями. А вот более близкие нам и территориально, и, в общем-то, ментально рыжие лесные муравьи, муравейники которых вы можете видеть в окружающих лесах, субкаст не имеют. Они все более-менее одинаковые, как выражался Макар Нагульнов в «Поднятой целине» Шолохова, все личиком приятно смуглявые. Нужно сказать, что вот я только что упомянула большие, но относительно пустые головы солдат, представителей этой субкасты. Дело в том, что мозги – это вообще энергетически затратно. Вспомним рассказ Шукшина, где два героя спорят, можно ли сойти с ума от книг. А что парень у Гилёвых, Игнаху Гилёва, помнишь? Вон сын его, Витька, зачитался. Тихое помешательство. С чего вы решили, что от книг? Читал день и ночь. И действительно, ученые показали, что если селектировать дрозофил на способности к обучению, то у таких селектированных мушек уменьшаются сроки жизни и плодовитость. И в последнее время, вот, ну, буквально на днях в Science была опубликована статья с другим примером. В общем, таких данных не так уж и мало. Ну, казалось бы, муравьям не о чем особенно заботиться. Наш второй миф – это у муравьев нет мозгов, и им нечем думать. Ну, на самом деле, с мозгами у муравьев неплохо. Мы познакомимся сейчас с муравьями-легионерами. Они же муравьи-кочевники. На этой картинке нижней мы видим рабочих и муравья-солдата с огромными челюстями. Так вот, а на картинке сверху мы видим, как устроены мозги именно у этого вида, у рабочего и у солдата. Ну, в принципе, вот структура мозга, которую мы здесь видим, она универсальна для всех насекомых. То есть это грибовидные тела, здесь они обозначены синим. И это аналог нашей коры головного мозга. В них расположены ассоциативные центры. Они есть у всех насекомых, просто их относительные размеры совершенно различные. Ну, голубые здесь отвечают за антенны, красные – за глаза. И поскольку мозги – это действительно энергетически затратно, то у муравьев, у тех видов, у которых есть субкасты, очень точно, как бы точная раздача происходит мозгов по субкастам. То есть рабочие, которые выполняют сложные задания, у них грибовидные тела относительно большие, и у солдат они, в общем-то, совсем маленькие. Так что с мозгами у муравьев неплохо, и мы, соответственно, задаемся следующим вопросом. Может ли муравей быть умным? Ну, несомненно, я надеюсь еще немножко это показать. Может ли муравей быть свободным? Ну, вот тут я просто обращаю ваше внимание на то, что в названии моего доклада «Могут ли быть муравьи свободными и умными животными» скрыто некоторое лукавство. То есть можно ли, в принципе, представить себе общественное животное, свободное от сообщества? Ну, может быть, муравьям это все неплохо. То есть, да, они не свободны от сообщества, но они же самые работящие животные, согласно нашему третьему мифу. И они этой работой и этой несвободой наслаждаются. Ну, все ли муравьи работают в муравейнике? И соответствует ли истине наше первое впечатление, когда мы смотрим действительно на кипящей деятельностью муравейник? Наши британские коллеги сравнительно недавно изучили распределение, так сказать, вот, труда в жизни небольших муравьиных семей, которые насчитывают пару сотен особей, поэтому их можно индивидуально пометить и наблюдать за ними, за распределением их деятельности. Они без субкаст, они все примерно одинаковые, что тоже облегчает нам нашу задачу, вернее, нашим коллегам. И что же у них оказалось? Оказалось, что 3% муравьев работают постоянно, 25% никогда не были замечены за работой, и, наконец, примерно 70% то работают, то не работают, примерно половину времени. Более того, в других публикациях тех же авторов они проследили распределение ролей в зависимости от предыдущего опыта особей, их возрасту и эффективности, с которой они выполняют различные задания. Так вот, оказывается, что распределение ролей в семье этих муравьишек не соответствует ни опыту особи, ни эффективности, ни вообще ничему. Причина этого безделья, как предполагают исследователи муравьев, в том числе и мы, заключается, возможно, в повышении пенсионного возраста в процессе эволюции. То есть, что это означает? Дело в том, что если уже какой-то муравей дорвался до какой-то деятельности, то сместить его, вернее, ее, речь идет, как мы с вами видели, о бесплодных самках. Вот. Ну, в русском языке муравей как-то он. В общем, сместить ее с этой деятельности очень нелегко. Ну, насколько можно эти результаты распространять, в принципе, на разнообразие муравьев? Вспомним, их 14 тысяч видов. И наши коллеги изучали муравьев с маленькими семьями. А размер семьи – это очень важная социальная характеристика у муравьев. Сложная социальная система начинается от миллионов. Вот мы только что с моими молодыми коллегами вернулись с международного симпозиума в Германии про муравьев. И там авторы вот этой статьи для своего доклада выбрали ту же картинку, которая у меня уже была в презентации. Здесь мы видим гигантское гнездо муравьев-грибоводов, они же листорезы, в Бразилии. Вот внутри, в раскопанной камере, вы видите человечка, человеческого человечка. То есть глубина камер примерно 3 метра. Численность таких семей достигает десятков миллионов особей. И они покрывают, каждая семья, огромную территорию. Ну, с субкастами рабочих, внутригнездовых, внегнездовых, с разными размерами головы, в зависимости от выполняемых функций, мы уже с вами знакомились. А вот наши рыжелесные муравьи, как у них там, вот которые личиком приятно смуглявенькие и более-менее одинаковые. Численность семей у них тоже высокая. В среднем это около 1 миллиона особей. Субкаст у них нет, как я уже говорила. И вообще нужно сказать, что видов с субкастами среди этих 14 тысяч видов около 15%. Иметь субкасты – это дорого. Нужна особая диета, то да сё, разные условия. Потому что вот представители этих субкаст, которых вы видите, они генетически идентичны. И их различный облик достигается за счет различных эпигенетических факторов, прежде всего диеты. Но, видите, субкасты дорого, мозги тоже дорого. Вообще в эволюции, куда ни ткнешься, все дорого. И вот в нашей лаборатории мы пытаемся исследовать путь вот этих жителей муравьиных городов-миллионников и исследовать функциональную организацию этих городов на уровне малых групп и даже на уровне индивидуумов. Нужно сказать, что до наших исследований мало кто подступался на индивидуальном уровне к жизни вот такого вот кипящего муравейника. Они хоть очень много известно, но на уровне деятельности целых семей или больших групп. Ну, прежде всего, нужно сказать, что этим муравьям тоже приходится бороться за рабочее место. То есть повышение пенсионного возраста – похоже универсальное правило, и нам приходится с этим смириться. Ну, по крайней мере, нам, исследователям муравьев. Мы наблюдаем, что если молодой, кипящий энтузиазмом муравей хочет приняться за работу в каком-нибудь участке леса, на дереве там, или в траве, то к нему может подойти старший по званию и по возрасту, свернуть его в позу чемоданчика, как мы называем ее мирмекологи с давних времен, и сказать: иди спать, знай свое место, то есть унести его обратно в муравейник. Так, может быть, в муравейнике все разумно? Ну, действительно, у них распределение ролей соответствует их профессиональным умениям. Ну, мало ли что там наши британские коллеги выяснили на маленьких семьях. Но мы наблюдаем действительно глубокую профессиональную специализацию. Это термин, принадлежащий как раз нашей лаборатории и то, что мы выяснили в последние годы. Поэтому, в принципе, вот такое утверждение, оно вполне может быть справедливым, что муравейники все устроено разумно и соответствует ну, склонностям и свойствам разных членов этого сообщества. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы выращиваем в лаборатории целые семьи муравьев с датированным возрастом, которые выходят из куколок в наших экспериментах, на наших глазах. Мы формируем из них большие группы, около 2000 особей, более или менее соответствующие структуре, ну, как бы, изучаемой структуре в муравейнике. Это все-таки на порядок больше, чем естественные семьи маленьких муравьишек, изучаемых нашими британскими коллегами, которые я цитировала. Ну, посмотрите, например, на это исполненное драматизма и даже трагизма фото из нашей лаборатории. Собственно, все, что будет дальше, это все в основном результаты наших экспериментов. Фото муравья-охранника. Он вцепился в извечно врага муравейника, жужелицу. Она уже успела перекусить его пополам. Мы видим, что оставшаяся половинка отчаянно цепляется и в порыве самопожертвования пытается остановить врага. Еще пара таких камикадзе, и враг будет остановлен, другими муравьями расчленен и унесен в муравейник на корм личинкам. Так вот, мы выяснили, что качества такого охранника проявляются с молоду, в 2-3 недели муравьиного возраста. Это высокая степень агрессии, это способность жертвовать собой, это плохая обучаемость, он не запоминает, ему не надо, вот. Но зато он уж точно не спрячется от брошенного в его сторону бумажного стаканчика. Да пребудет с нами сила. Ну вот, это наши лабораторные тесты. Экспериментальное исследование профессиональной ориентации у муравьев. То есть так же, как, скажем, человеческие психологи, применительно к муравьям мы организовали батарею тестов, в которых, ну, во-первых, создали что-то вроде искусственного мира. Это модели, имитирующие травостой, вот высокостоящие какие-то предметы, укрытие. Вы здесь видите вот в этой чашке Петри модель укрытия и муравейчика, который под этим укрытием прячется. Охранник никогда не будет прятаться под укрытие, он всегда будет находиться на поверхности в агрессивной позе. И ну, модель ствола дерева, например. Вы видите муравья, который пробирается вот между этими пластмассовыми имитацией травостоя, и мы можем, помещая муравьев из нашей лабораторной достаточно большой семьи в эти элементы, так сказать, искусственного мира, мы можем учитывать, сколько времени муравей проводит на отдельных этих моделях, как часто он переключается и разные другие параметры. Уровень агрессии мы исследуем отдельно, саживая попарно муравьев с жужелицей. Вы уже видели, чем это может кончиться для муравья-охранника, который ведет себя самоотверженно. И запоминание пути мы исследуем в таком лабиринте, варианте лабиринта бинарное дерево, где муравей должен запомнить путь в свое гнездо. Вот муравьи, которые проявляют большой интерес к травостою, нашему искусственному и так далее, это в основном будущие сборщики пади. Значит, в принципе, вот наши знакомые лесные муравьи в качестве пищи для взрослых особей используют сладкое зеленое молочко своих зеленых коровок. Но я думаю, что в детстве вы, наверное, читали об этом в разных популярных книжках про муравьев. Это действительно очень давно известно, что муравьи с помощью щекотки добывают у тлей, заставляют, стимулируют тлей выделить сладкую каплю пади. И вот видите, вот на этой левой картинке, там десница, вы видите муравейчика, который спускается по стволу этой веточки. Это в нашей лаборатории все сделано. То есть сборщики пади занимаются только сбором пади. Это пастухи. И вот сама эта группа делится на отдельные профессии. То есть среди сборщиков пади, как большой профессиональной группы, есть пастухи, которые занимаются только взаимодействием с тлями. Есть транспортировщики, которые служат живыми вагончиками и снуют между... забирают каплю пади у пастухов и относят ее в гнездо. То есть пастухи, получив каплю пади, немедленно идут к тлям. За следующей они не должны бегать в гнездо и заниматься транспортом. И есть охранники, которые бросаются на любого хищника. Вот это у нас чучело синицы, а это имитация образа синицы. И мы видим, что пока сборщики пади заняты спокойно своей работой, охранники бросаются на врага и защищают эту свою группу. Ну, отдельная тема – это то, что рыжие лесные муравьи обладают символическим языком, похожим на язык танцев пчел. Я не могу сегодня об этом говорить подробно, но хочу только упомянуть и обратить внимание на особую профессиональную группу разведчиков. Это интеллектуальная элита муравейника, которая оказалась способна зашифровать и передать достаточно сложные сообщения фуражирам, еще одной профессиональной группе в гнезде. Это происходит с помощью, ну, вот таких контактов. Мы здесь видим разведчика, который передает информацию группе фуражиров. И муравьи-разведчики могут не только передать информацию, скажем, вот видите здесь лабиринт «Бинарное дерево», и вот один из листьев этого бинарного дерева содержит кормушку с сиропом, все остальные содержат кормушки с водой. Вот путь к цели, скажем, иди направо, налево, налево и опять направо, требует зашифровки, потому что пахучий след запрещен в наших экспериментах путем смены лабиринтов. И оказалось, что разведчики не только могут запомнить и передать этот путь, но они могут даже и закодировать определенные закономерности текста, скажем, лево-право, право-лево. Если текст содержит регулярные последовательности, например, все время направо и так 6 раз, или налево-направо и так 3, муравьи затратят на это гораздо меньше времени, чем на передачу информации о случайных, нерегулярных последовательностях. Но вот когда я говорю, что муравьи – гении общения, я имею в виду тот феномен, который я в своей кембриджской книжке, вот, которую я показывала на первом слайде, назвала видовой гениальностью. Дело в том, что некоторые животные демонстрируют суперспособности, но в пределах достаточно узких доменов. Например, крысы далеко превосходят человека в искусстве ориентироваться в лабиринте. Новокаледонские вороны и шимпанзе искусны в изготовлении орудий. Голуби оказались настолько искусны в классификации объектов, что несколько лет назад японский автор Ватанабе получил Шнобелевскую премию за работу, в которой представил голубей как знатоков живописи. Но потом он опубликовал свои результаты в журнале Animal Cognition, и, в общем, над ним уже больше никто не смеялся. И вот с помощью этой своей методики батареи различных тестов мы получили вот такой психологический портрет разведчика. Разведчики вот этой самой интеллектуальной элиты, которая составляет около 1% муравейника. Разведчики очень умны, в меру храбры, но осторожны при этом, они никогда не жертвуют собой. У них высока исследовательская активность, активность, а еще у них что-то вроде СДВГ, то есть они постоянно переключаются с одного объекта на другой. И вот во время этих экспериментов с исследованием свойств разведчика у нас получилось то, что мы потом назвали философский пароход на лабораторном столе. Дело в том, что мы должны были отделить разведчиков, содержать их в отдельном, достаточно комфортном гнезде, а все остальные остались без своей интеллектуальной элиты. Честно говоря, мы не обращали на них особого внимания, мы их кормили и ухаживали за ними. Но примерно, очень быстро половина этой семьи уже погибла, потому что они забаррикадировались и отказались выходить из гнезда. То есть без интеллектуальной элиты эта семья отказалась, так сказать, работать и существовать. Выходит, что в муравейнике все разумно. В общем-то, нет. Это вот мой последний слайд, который говорит о том, что что муравейник, что человейник, это, в общем-то, город Глупов. В ранних, еще в 90-х годах, исследованиях нашей лаборатории, на примере муравьев-рабовладельцев, которые похищают куколки чужих видов и выращивают рабов в своей семье, мы выяснили, что, казалось бы, вообще рабам значительно лучше удаются различные работы, такие как транспортировка куколок или строительство гнезда. Казалось бы, им и надо уступить эти работы, если следовать принципу эргономики. Но эргономика ничто, а престиж все, по всей видимости, для муравьев тоже, потому что рабовладельцы вырывали из жвал рабов куколки и пусть неуклюже, пусть медленно, но несли их сами. Здесь вы видите ссылки на пьесы, в которых это описано на примере человеческого общества. «Мизерабли. Жизнь в науке». «Хамлет. Прогнило что-то в неком государстве». Это все можно прочитать на моем сайте. А «Мизерабли» еще были в свое время, в 2013 году, во время реорганизации Академии наук, опубликованы на сайте SafeRAS, потому что именно тогда эта пьеса и писалась. На этом последнем слайде я показываю, что могу рекомендовать по этой теме почитать из собственных, исследований. Все это доступно на моем сайте. И, конечно же, готова ответить на ваши вопросы, как сейчас, так и потом в зале. Спасибо за внимание.
1: Большое спасибо. Сейчас я бы хотел увидеть на экране результаты голосования онлайн. Мы с вами уже знаем. Видите, получается в меньшинстве, да, правильная версия получается? Ага, всего 6%. Да. Надеюсь, что теперь, если бы проповторили это голосование, результаты были бы другие. Друзья, те, кто постоянно бывает на наших форумах, знают, что пингвинопитек стоит на страже регламента. Выступление еще не окончено. И если кто-то сейчас попытается сбежать в буфет...
2: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: И дорога в буфет станет для вас кровавой дорогой боли и ужаса. А сейчас вопрос хочет задать доктор биологических наук, известный популяризатор науки Александр Марков. Александр, вы здесь? Дайте микрофон Александру, пожалуйста.
4: Спасибо, Жанна Ильинична, за очень интересную лекцию. Я приготовил вопрос, да. Я, с вашего позволения, буду, как Грета, бумажку подглядывать. Вопрос про культуру. Предполагается, что в эволюции человека большую роль сыграла культура, и можно говорить о сопряженной биологической и культурной эволюции. Например, появление и совершенствование каких-то каменных орудий, оно ведет к изменению, соответственно, образа жизни, обычаев, и это меняет направленность отбора, и в итоге у людей начинают развиваться какие-то морфологические или когнитивные адаптации, которые повышают их приспособленность уже к этой новой ситуации, когда есть эти орудия, есть обычаи их использования и так далее, и так далее. И сейчас проводится много исследований, посвященных культуре у животных. Ну, или, если не хочется использовать слово «культура», можно это чем-то заменить. Но, в общем, речь идет о каких-то поведенческих признаках, каких-то особенностях поведения, каких-то навыках, которые передаются путем социального обучения от одной особи к другой. И сейчас находят элементы культуры у самых разных животных. У шимпанзе, например, там одни группы, в одних группах особи колят орехи одним способом, в других – другим способом, в третьих группах вообще не умеют колоть орехи. Это явно не врожденное поведение, это не инстинкт. И у разных других животных, там у синиц, у каких-то копытных, которые учатся друг у друга маршрутам сезонных миграций, даже у дрозофил, вот недавно была статья, что вроде бы есть культурные традиции. Так вот, я хотел спросить, как с культурными традициями у муравьев? Вроде бы у них все для этого есть, все необходимое. С социальным обучением у них все прекрасно, как видно из вашей лекции, они передают друг другу сложную информацию. Памяти, сообразительности, сложности и разнообразия решаемых задач всего вроде бы у них достаточно для формирования культуры, культурных традиций. И, может быть, даже для культурной эволюции. Вот мой вопрос, изучает ли это кто-нибудь? Например, есть ли такие данные, что в одной муравьиной семье какая-то сложная задача решается одним способом из нескольких возможных, а в другой – другим? Потому что муравьи находят, например, разведчики, какое-то решение, потом другие у них учатся, и вот это сохраняется, этот навык. Возможно ли накопление таких навыков в муравьиных семьях? И если об этом нет или мало данных, то не попробовать ли этим заняться? У нас на кафедре, например, тоже мы хотим изучать муравьев. Все, спасибо.
3: Спасибо, Александр. Вопрос он и глубокий, и очень широкий, совершенно замечательный. Я постараюсь ответить кратко. Ну, прежде всего, да, действительно, таких данных практически нет, в том числе и у нас. Технически очень сложно заняться передачей каких-то культурных навыков на уровне большой семьи. Вот это должны быть большие группы, с которыми мы работаем, вот, исследуя передачу информации у них. А на уровне маленьких, как мы видим, у них, в общем-то, сложные навыки, и им и не нужны. То есть, в общем, вопрос о том, не следует ли этим заняться, в этом плане, да, положительно, следует этим заняться. Но я только хочу обратить внимание на то, что вообще сам по себе вопрос культуры и культурных традиций у животных, он тоже достаточно сложный. Вот я несколько лет назад читала лекцию «Есть ли у животных культура?» на Политру. И с тех пор появились новые данные, но принципиально моя точка зрения не изменилась. Собственно, вот культурные традиции у шимпанзе, у которых одни группы обладают умением использовать камни для добывания пищи и для, скажем, того, чтобы убить опасного скорпиона, а другие, несмотря на то, что это тоже очень хорошие шимпанзе, живут только в другом месте, в другом заповеднике, у других почему-то этого умения нет. Каким же образом поддерживается вот этот очаг культурных традиций? Я думаю, что ответ на этот вопрос лежит в другом вопросе. Почему, если у шимпанзе есть культурные традиции, они до сих пор сидят голые под дождем? И ответ такой, потому что умения инноваторов распространяются в очень вязкой среде носителей видовых стереотипов. Дело в том, что еще примерно лет 40 назад Джейн Лавик Гудл наблюдала у популяции шимпанзе, которые не пользуются камнями, двух подростков, которые использовали эти камни успешно. И она как раз ожидала, что уж за 20-30 лет группа это освоит. Нет, эта инновация умерла вместе с ее носителями, ну или, по крайней мере, угасла. Поэтому мой ответ такой. Если вы видите культурные традиции у животных, поскребите их поведение, и вы найдете там врожденную предрасположенность к совершению определенных действий. Лучший учитель для животных – это наследственность, по крайней мере, для очень многих из них. Не случайно моя книжка, вот кембриджская, сейчас я готовлю ее новое, улучшенное, так, переработанное издание, которое в 21-м году должно выйти, если я его напишу, в смысле книжку. Вот не случайно она посвящена интеллекту животных на разных уровнях, но самая большая вдохновенная глава в ней таки посвящена именно врожденному поведению животных, который, по всей видимости, лежит в основе вот той видовой гениальности, о которой я сегодня говорила. А вот что касается исследования, которые все-таки проводятся на муравьях, ну вот я не скрою от уважаемых слушателей, что мы находились в сговоре, и вопрос Александра мне был заранее знаком, поэтому я посмотрела, что же вообще по этому поводу есть в самое последнее время. И вот, знаете, вот на таком уровне есть работы, как исследование так называемой коллективной индивидуальности, collective personality, то есть индивидуальное различие в решении различных жизненных задач на уровне целых семей муравьев. Вот, в частности, один из таких примеров, вот совершенно роскошно мы здесь видим, как исследователи в Бразилии работают над этим. Это муравьи-ацтеки, которые находятся в симбиозе с растением цикропией. И вот здесь мы видим ленивца, которого надо кусить и прогнать. Здесь мы видим муравьев-легионеров, которые пришли, их тоже надо прогнать. Нужно также прогнать и агрессивные растения, вьющиеся, которые могут погубить растения хозяина. И оказывается, что разные семьи этих ацтеков делают это по-разному, и комплекс вот этих жизненных задач они решают по-разному. То есть работы, посвященные как бы вот такой вот различий в коллективной индивидуальности, в последнее время немного, но есть. А вот отвечающих действительно на ваш очень интересный вопрос о том, как решают интеллектуальные задачи разные семьи, есть ли у них в этом плане передачи культур, культурных традиций, вот здесь пока таких данных нет.
1: Спасибо за развернутый вопрос. Кстати, только что была статья о орудийном поведении у свиней полинезийских, причем якобы эта традиция возникла прямо в зоопарке. А вопрос делегата к вам. Существует такое понятие, как круги смерти муравьев. Я слышала о них на докладе ученого. Он сказал, что у ученых нет информации о причинах такого поведения. Так ли это? Есть ли хотя бы какие-то предположения на этот счет? И там даже какое-то видео надо показать, коллеги. Включите, пожалуйста, видео.
3: Да, чтобы мы посмотрели на эти круги смерти, как это выглядит действительно. Почему? Видите, видео довольно-таки недавнее, а на самом деле ответ на этот вопрос учеными таки был получен очень давно в работе очень известного мирмиколога Шнейрлы еще в 1944 году 20 века. Значит, он очень подробно описал вот эти круги смерти. Вы видите даже здесь в центре этой спирали муравьев, которые уже упали и умерли от изнеможения, то есть на самом деле круги смерти. Он описал, каким образом это происходит. Вот это уже знакомые нам муравьи легионеры. И они, если вы помните крупно вот эту картинку, особенно там была крупная голова солдата, они слепые. Они, ну, глазки у них есть, но очень маленькие. И они руководствуются феромонами в своей деятельности. И вот действительно, когда происходит такой некоторый сбой, и при этом еще и муравьи касаются друг друга боками и антеннами, то при такой некоторой ошибке они начинают ходить по кругу, и действительно, пока не пойдет сильный дождь и не размоет этот феромон, они вот образуют такие воронки, круги смерти. Но на самом деле вот такое хождение по кругу, оно наблюдается и у некоторых других животных, и такие спирали, и видео таких спиралей есть про рыб, которые тоже вот образуют такие круги, но там не круги смерти, но вот такое хождение друг за другом вслепую и долгое застревание на этих движениях действительно у разных видов животных, не только муравьев, встречается. Вот наши современные коллеги попытались моделировать это на других видах муравьев, и оказалось, что те виды муравьев, у которых хорошо развито зрение, а не только использование феромонов, они довольно быстро как бы такое движение прекращают и в эти круги смерти не входят. Вот, поэтому вот тут еще и причина в плохом зрении и в сбое феромона, сбое использования феромонной дорожки.
1: Да, большое спасибо. У нас есть время для одного вопроса из зала, и я вижу там одинокий фонарик. И, наверное, это будет тот счастливчик, который сейчас получит вопрос. И, вероятно, приз за лучший вопрос.
5: Добрый день, меня зовут Василий. Нет, вопрос будет немножко глуповат. В общем, известно, что человек – это тоже социальное существо, но, тем не менее, в экстремальной ситуации, а в частности, попадая в автономные условия, например, на необитаемый остров или где-то в лесу, человек способен выстроить себе быт и долгое время жить, а то жить и до конца своих дней. Тому примеры отшельники, опять же, необитаемый остров. Способен ли муравей прожить в автономных условиях и как долго? И может ли он, например, постучаться в соседний муравейник и попроситься к ним жить?
3: Интересный вопрос. Попроситься жить, интересный вопрос. Попроситься жить он точно может. Вы знаете,

0: тысяч, максимальный размер семьи, который мы, в принципе, могли достичь в лаборатории. Они не поодиночке, как вот вы предполагаете, но всей семьей через какое-то время влились в другой муравейник, то есть, да, они попросились в гости. Но это произошло на уровне семьи. И, соответственно, влившись в миллионный муравейник, они для нас потерялись, несмотря на то, что они все были помечены. Один муравей, конечно, проживет недолго, и будет, видимо, так же растерян, как и один шимпанзе, потому что еще в 20-х годах 20 века очень известный приматолог Роберт Йеркс, он сказал, что один шимпанзе – это вообще не шимпанзе. Поэтому вот один человек, наверное, может, а один шимпанзе и один муравей скорее нет.
1: Так, большое спасибо. Значит, автор лучшего и единственного вопроса получает книгу «Эволюция. Триумф идеи» Карла Циммера. Вам за великолепный доклад наша большая благодарность, подарок. Это
0: спасибо.
1: Фигурка пингвина-питека джедая работы Павла Краснова. Большое спасибо. На экране появляется скетч Юлии Родиной. Кстати, Жанна, посмотрите. Вот так Юлия Родина представляет ваше выступление.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Вы знаете, как в старые добрые времена, только средства доставки вопросов изменились. Так вот, как в старые добрые времена, к нам приходят вопросы. И один из подписчиков наших попросил рассказать нас о хищных птицах. Вот в нашем представлении среднестатистическая хищная птица – это некий такой горделивый профиль с крючковатым носом, могучими лапами, с когтистыми, осанистая. Вот такая птица. Вот хищная птица. Ну, так ли это? Соответствуют ли наши обывательские представления с тем, что есть на самом деле? Об этом я хочу поговорить с Евгением Александровичем Кобликом, моим старым товарищем, орнитологом, ученым-энциклопедистом, который нам вот все и расскажет, как есть на самом деле, откуда пошли хищные птицы и так ли они.

0: не все одинаково, как кажется на первый взгляд.
1: Да,
0: здравствуйте, здравствуйте, Евгений Александрович.
1: Здравствуйте,
0: Женя.
1: Иван Игоревич. Да,
0: да.
1: Ну, с хищниками вообще, конечно, много всякого интересного произошло, вернее, в нашем понимании эволюции хищников произошло очень много в последние годы. Классическая была схема такая. Есть хищники дневные, это ястребы, орлы, там, соколы, конюки, там, их очень много. Их там 200 с лишним видов, они очень разнообразны, среди них есть...
0: Луни еще.
1: Луни, конечно, там, скопы и так далее, и так далее. Среди них есть рыбояды, среди них есть падалеяды, там, и прочие, да? Это вот большая такая группа 200 с лишним видов по всем материкам, в общем, хороший отряд. И есть ночные хищные птицы, попросту совы. Совы вроде так менее разнообразны, они там и меньше различаются по размерам и по питанию, и самое главное, что у них вот такой ночной образ жизни вызвал целый ряд серьезных преобразований в их облике. И вот дневные и ночные хищники считались совершенно разными, происходящими от разных ветвей, и даже близко рядом они не стояли. То есть некоторые черты сходства объясняли конвергенцией. То есть, охотясь на сопротивляющуюся крупную добычу, надо быть крючкоклювым, надо быть острокоготным, смотреть вперед, то есть обладать бинокулярным зрением, чтобы правильно оценивать расстояние до добычи, ну и так далее. Так.
0: Как того классика, чтобы видеть дальше и вернее, нужно посмотреть поверх голов.
1: Именно так. И вот как-то так считалось, что дневные хищники, их родственники – это какие-нибудь там цапли, аисты, там, может быть, журавли, может быть, какие-то кулики, там, в общем, околоводные птицы. А совы – это они ближе куда-то к попугаям, к дятлам, к ракшам, то есть к лесным птицам. И вдруг все изменилось.
0: С приходом молекулярных биологов.
1: Да, с приходом молекулярных биологов. Ну, на самом деле,
0: молекулярные... изменилось все.
1: Молекулярные вот эти биологи, они накосячили сначала очень много всего. Там первые их систематики были совершенно неправдоподобны. И мы до сих пор ослёбываем вот эти последствия первых молекулярных систематик птиц.
0: Потом они отточились.
1: Потом они отточились, да.
0: Зрение свое в микроскоп.
1: Вот. И сейчас получилась вот какая штука. Сейчас получилось, что хищных птиц не две группы, а пять.
0: Но, Жень, я прерву на секунду, прежде чем мы про эти пять групп поговорим. Но вот мы говорим хищные птицы. Ну, скажи, пожалуйста, а цапля, она что, не хищная? Или марабу какой-нибудь, она что, не хищный? Ну, я не знаю, кого еще. Журавль, он не хищный?
1: Ну, в общем, да. То есть, строго говоря, мы должны различать хищных птиц, ну, там, систематически, да, там, да. Вот такие вот настоящие хищные птицы, и птицы, которые являются хищниками экологически, да, там, значит, те же цапли, ты правильно совершенно сказал, аисты,
0: ворон.
1: Большая синица, да. Ворона, там, кто угодно, да, может нападать на довольно крупных существ и их поедать. Но все-таки у них вот эти приспособления к хищничеству не столь глубоки. Даже, скажем так, если мы возьмем цапель и аистов, то там немножко другие приспособления к хищничеству, именно к хищничеству в воде. Для этого нужен копьевидный или гарпуновидный клюв. А вот на суше такой клюв не нужен. Он даже опасен, потому что если хищник промахнется клювом мимо добычи, он может просто сломать шею.
0: Ну вот, а я не соглашусь, а марабу?
1: Это уже вторично. Все-таки марабу – это падальщик. И вот этот копьевидный клюв-то был ему нужен все-таки для охоты изначально на водную добычу.
0: А то есть он потом перешел в саванну, да?
1: Потом перешел в саванну. Ну, аисты многие перешли в саванну и стали там наземными, ну, практически хищниками. Ловят ящериц прекрасно.
0: Египетские цапли.
1: Египетские цапли и так далее, и так далее.
0: Перед буйволами ходят.
1: Вот, но все-таки у них довольно маленькие объекты питания. Хотя марабу или цапля может проглотить утку. Угу. Были такие случаи, да? То есть у них просто растяжим очень пищевод. Но все-таки это такие не специализированные хищники. А главное, что... они не могут питаться порционно, как это делают хищники. То есть марабу не может убить добычу и съесть добычу крупнее себя, потому что он не умеет ее разделывать. И размер добычи, который он может там съесть, определяется просто растяжимостью его пищевода и разведением ветвей нижней челюсти. Вот что пролезет в рот, то он и съел, все. А хищники, они же научились разделывать добычу, могут питаться порционно, и это сразу открыло для них огромные возможности. То есть хищник может добыть птицу или зверя крупнее себя, а просто потом потихонечку вот этим крючковатым клювом ее разделать. И, собственно, клюв у большинства хищников – это орудие разделки, а вовсе не орудие охоты.
0: Значит, если клюв – орудие разделки, то эволюционно будущие хищники были падальщиками.
1: А вот тут не очень понятно.
0: То есть они научились разделывать, а потом оказалось, что таким клювом очень удобно, скажем, кого-то клевать, грубо говоря, хотя они ловят-то добычу лапами.
1: Когтями, совершенно верно. Не могу сказать, падальщиками или нет, но...
0: А потом мы знаем внешне похожих хищников в Южной Америке, да, у которых...
1: Ну, скорее всего, да, они были некими неспециализированными, может быть, мусорщиками, может быть, такими разноядными, как вороны примерно, такого типа. Но есть хищники, которые клюв используют по назначению, они кусают. Это соколы. И вот как раз это был один из кирпичиков, который встроился в новое здание вот этого нашего понимания о хищниках. Вообще, глядя на сокола, ну, даже я вот в детстве так глядел, у меня жил дома волнистый попугайчик, а за окном периодически там пролетала пустельга, маленький соколок. Я поражался, насколько они похожи. Думаю, да нет, ну, пустельги-то гораздо больше черт сходства с попугаями, чем с какими-то ястребами, да, там, или там орлами. Ну, чего не бывает, да, в мире птиц, каких только конвергенций и параллелизмов не рождает природа, да? И вдруг выяснилось, что это правда.
0: То есть ученый-энциклопедист уже в детстве понимал, улавливал взаимосвязи и взаимозависимости.
1: Выяснилось, что да, что соколы – это особая группа хищных птиц, не родственная другим дневным хищным птицам, то есть ястребам, орлам, луням, конюкам и так далее, и так далее.
0: То есть они не родственны?
1: Не родственны.
0: То есть взвейтесь соколы орлами – это невозможно?
1: Невозможно.
0: Ни при каких обстоятельствах. Сокол орлом не станет.
1: Значит, и получилось так, что соколы – это группа, которая стоит у основания попугаев и воробьиных птиц.
0: Ну вот в этом мы разберемся после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что настоящие птицы-гиганты жили на Земле очень давно, еще во времена динозавров? Остатки одной такой птицы обнаружили палеонтологи во время раскопок в Южном Казахстане. Возраст находки 100 миллионов лет, то есть птица жила в меловом периоде. Ученые раскопали всего две челюстных кости огромного для птиц размера. Каждая из них имеет в длину 27 сантиметров. Таким образом, череп гиганта из времени динозавров достигал 30 сантиметров в длину. Исходя из этого, расчетный вес птицы – 50 килограммов. Птицу назвали Самруки Несови в честь казахского феникса Самрука, известного российского палеонтолога Льва Несова.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Евгением Александровичем Кобликом, орнитологом, который рассказывает о новых веяниях в систематике хищных птиц. И он просто сделал сенсационное, с моей точки зрения, заявление. Ну, для широких масс, наверное, ученые знали об этом и раньше, о том, что соколы – это чуть не предки попугаев.
1: Ну, не предки, а, скажем так, боковая веточка, так, двоюродные дядья попугаев и воробьиных птиц.
0: То есть, ну, они раньше.
1: Они раньше отчленились.
0: То есть, и дядья, это надо подчеркнуть.
1: Да, да, а потом...
0: Но воробьи совсем не похожи.
1: Отчленились соколы, да. А потом другая веточка разделилась на воробьиных и попугаев, вот таким образом. И действительно, на самом деле, и соколы, и попугаи, что самое интересное, они кусаются. У них клюв приспособлен для кусания.
0: Ну, как попугаи кусаются, это да, известное дело, они же все разбирают.
1: Совершенно верно. А у соколов же, у них даже есть специальный зубец на надклюве, и вот этим дополнительным зубцом они перекусывают, там, ну, сапсан перекусывает шейные позвонки у своей жертвы. Так что здесь клюв – это уже не разделка, точнее, не только разделка, но еще и оружие в дополнение к когтям. И вот это очень, очень важно, это очень интересно. То есть другие хищные птицы дневные.
0: Ну, это практически уникальная такая, да? Ну, я не считаю, скажем, не беру вот тех, о которых мы говорили, птицах, там, типа аистов, там, цапель, которые просто могут задолбить своим клювом. Но вот среди всех остальных такой манипулятор клюв, да?
1: Есть еще птицы, которые кусаются, да? Ну, это, опять же, что такое вот это кусание? Это ведь тоже... способ некой разделки, там, отчленения, только не поддевание крючком, как это делают хищные птицы, а смыкание челюсти, такое порционное, да, откусывание порции. Так делают попугаи, так делают такие замечательные в Африке живут птицы-мыши, например, такая маленькие, напоминающие не до попугайчиков таких. Так делают некоторые кукушки. Так делает гуацин, кстати говоря. Вот эта странная птица, которая откусывает куски листьев, вот именно сжимая челюсти.
0: Ну, у кукушки такой соколиный, кстати говоря, облик.
1: Даже истребиный облик у многих, да, кукушек, но это связано совсем с другим.
0: С другим, да? Ну, да, понятно.
1: Просто им надо подделываться под мелкую хищную птицу, чтобы выявлять гнезда своих жертв.
0: Да, мы с вами о гнездовом паразитизме как-то говорили, с удовольствием еще бы поговорил. Тем не менее, про хищных птиц. Значит, вот сокола отдельная веточка,
1: да? И, значит, еще одну интригу расскажу, которая, ну, последние 40-30 лет развивалась очень интересным образом. Есть в Америке свои грифы. Кондор, там, гриф индейка, гриф урубу, королевский гриф и так далее. Они очень далеки от грифов настоящих, грифов Старого Света, там, сипов, бородачей, там, черного грифа, стервятников, очень далеки.
0: Ну, у них такая, грубое сравнение, куриная лапа, да?
1: Правильно? У них куриная лапа совершенно не приспособлена для схватывания. Нет, когти там есть, но, например, задний палец, он у них примерно как у аистов расположен, выше остальной лапы. Вот такой лапы ничего особенного не схватишь. Так что Жюль Верн, конечно, был неправ, когда там огромный кондор там схватил, да, этого самого юношу, как его, Роберт Грант его звали.
0: Был, как наверное, сейчас помню.
1: Ему лет 14 было, и вот, значит...
0: Он его унес.
1: Унес, да. Такое совершенно невозможно, ну, начиная с того, что просто там больше 20 килограммов вряд ли хищная птица когда-нибудь поднимет. Даже самое огромное. Ну, так вот, значит, лапа не приспособлена. Глаза. Вот этот орлиный, соколиный взгляд, это совершенно не подходит для американских грифов. У них глаза такие куриные по бокам головы. Там никакого бинокулярного зрения практически нет. Потом дальше, следующий признак. У них прекрасно развито обоняние. И, собственно, вот падали они находят при помощи своего носа замечательного. И вот эти признаки были очень странные и всегда напрягали ученых. Грифы вот эти американские, они были сперва в отдельном семействе, в отряде соколообразных. Тогда и соколов туда же, значит, в отдельное семейство, и ястребы, огромное семейство истребиные, потом была еще птица-секретарь там, и сейчас осталась, и скопа. И вот, значит, соколы отвалились совсем недавно, но первыми начали отваливаться вот эти американские грифы, и многие считали, что это вообще не хищные птицы, а это такие видоизменившиеся аисты. То есть представим себе марабу, который укоротился в ногах, укоротил себе клюв, но приобрел полезный крючок для разделки падали.
0: Ну, ведь в истории Южной Америки были же птицы, ну, правда, журавлеобразные, да? Хищные диатримы, там, фараракосы.
1: Мы про это еще поговорим. Это следующая
0: наша
1: тема.
0: Вопрос.
1: Так вот, нет, там были и вот эти вот американские грифы, они же тоже давали гигантские формы, которые, вероятно, и бегали, пампасы и льяносы. А кроме того, там же была самая... крупная летающая птица, которая называлась аргентавис. Жила она в миоцене примерно около 30 миллионов лет назад. Размах ее крыльев достигал 7 метров. Как она летала, вообще не очень понятно, да?
0: Вот. 7 метров, это же вообще,
1: это вообще
0: он парил,
1: нет, как гигантский зверь. Конечно, он должен был парить.
0: Он махать, наверное, не мог.
1: Как он взлетал, не очень понятно.
0: Ну, наверное, он прыгал,
1: вот.
0: Зажмурившись.
1: Там сколько? Разные варианты были. Там
0: а какие еще?
1: Говорили, что до того, как поднялись Анды, были очень сильные западные ветра, да, и против ветра он разбегался и взлетал. Ну, это гипотеза, понятно.
0: То есть он как дельтаплан такой,
1: да,
0: вот с горы.
1: И вот этот аргентавис, он принадлежал именно к американским грифам. Но, может быть, был не падальщиком, а, может быть, был хищником. Ну, шутки шутками, но первые молекулярщики вдруг обнаружили, что вот этих американских грифов надо причислять к семейству аистов. Что они и сделали. И тут же морфологи сказали, мы давно вообще это подозревали, потому что, смотрите, вот у них такая нога, у них такой клюв, у них такие глаза, и набрали кучу признаков, которые позволяли спокойно причислять вот этих американских грифов к аистам, и их выкинули как бы уже из хищных птиц, причислили к аистам. Я рассказывал студентам, там, посетителям зоомузея, всем рассказывал вот эту замечательную историю.
0: Да, мы строили деревья в программе,
1: да,
0: «Диалоги о животных».
1: Совершенно верно. Рисовали. А потом... выяснилось, что это неправда.
0: Выяснилось... Ну, потому что наука не стоит на месте.
1: Да. Выяснилось,
0: молекулярные
1: что...
0: биологи,
1: да, да, да,
0: не дремлют.
1: Выяснилось, что все-таки эта группа сестринская ястребам. Ну, скажем так, уже мы не можем называть дневных хищных птиц соколообразными, как когда-то.
0: Да, как когда-то.
1: Потому что соколы отвалились, остаются ястребообразные. И вот грифы Нового Света и ястребообразные образуют сестринские группы.
0: Чего же ноги-то у них такие?
1: Видимо, они проходили стадию вот этих бегущих хищников.
0: А, понятно.
1: Все-таки, видимо, вот с этим связана некая аистообразность.
0: Понятно. То есть такая нога – это наследство их такого страусоподобного, фараракосоподобного образа жизни.
1: Совершенно
0: скорее,
1: верно.
0: Да?
1: Совершенно верно. А теперь вот как раз про этих фараракосов.
0: Прежде чем про фараракосов, предки-то у них кто? У тех и у других.
1: Мы это оставим на закуску.
0: Хорошо. Итак, дорогие друзья, мы вернемся после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что у гигантов прошлого, птиц Моа, была нелегкая жизнь, особенно у самцов? Изучив останки 227 птиц, ученые вычислили, что в популяции Моа число самок превосходило число самцов в 5 раз, причем среди птенцов количество самцов и самок было одинаковым. На основании этого ученые решили, что самцов из популяции буквально выдавливали более крупные и агрессивные самки, подобно тому, как это происходит у совсем иных животных, современных нам пятнистых гиен.
0: Итак, дорогие друзья, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с орнитологом Евгением Александровичем Кобликом. Мы с ним разговариваем о хищных птицах, и мы немножко затормозили на эволюции южноамериканских хищных птиц. Оказалось, что все-таки, вопреки долго такой бытовавшей теории, они родственники хищным птицам Старого Света.
1: Ну вот да, американские грифы, да.
0: Для орнитологов это, я вам скажу, просто потрясение.
1: Потрясение.
0: Это было в свое время.
1: И еще одно потрясение. Южная Америка, как мы знаем, была бедна четвероногими хищниками на протяжении почти вот всего кайнозоя.
0: Были какие-то монстры сумчатые.
1: Да, были сумчатые монстры, были наземные крокодилы, там, кто только не лез в хищники, потому что, ну...
0: Была возможность.
1: Была возможность. И одна из замечательных веточек пошла тоже в хищники, это фараракос. Фараракос – это были, ну, боевые трёхножники фактически, да. Птицы страусиного роста, не летающие, значит... высотой под 2, то и под 3 метра и с огромной головой, вооруженной клювом таким в виде топора или секиры.
0: Секиры, да.
1: И вот, вот этот боевой треножник бегал, опять же, по тем же пампам и льяносам и охотился на довольно крупных жертв, включая копытных тамошних.
0: Южноамериканских.
1: Да, южноамериканских крупных грызунов, которые там некоторые достигали размеров медведя, например, да, грызуны. И вот на них охотились вот эти боевые треножники, напоминающие оперённых тиранозавров, наверное. Только с клювом, а не с зубами.
0: Ну, вполне уместное сравнение, потому что это же птицы-динозавры.
1: Ну да. И вот эти огромные фараракосы, они вымерли, но остались их маленькие родственники, которые называются кориамы или сериемы. Их всего два вида. Живут они тоже в Южной Америке. И напоминают такого маленького недоделанного птицу-секретаря. То есть длинные ноги, такой загнутый клюв, охота на змеи, ящериц и вот таких, скорее, пресмыкающихся земноводных. Ну, и грызунов, конечно, тоже. И охота не методом схватывания, потому что ноги бегающие. Либо должна быть нога хватающая, либо бегающая. А просто вот стучит ногой, перебивает хребет змеи или ящерицы. Ну, так же делает и птица-секретарь.
0: Птица-секретарь.
1: Да, совершенно верно. То есть, получается, что есть вот птица-секретарь, которую всегда числили в хищниках настоящих, и которая сейчас действительно вот вместе с ястребообразными соскопами составляет ядро хищных птиц. После отвалившихся соколов и, наоборот, чуть-чуть присоединившихся американских грифов, а вот этих кориам и их родственников, вот этих фараракосов огромных, их всегда считали какими-то журавлеобразными почему-то. А потом выяснилось, что никакие они не журавлеобразные. Mm-hmm. Вот эти кориамы и их могучие...
0: Двоюродные братья, которые, к сожалению, не вымерли. Они вымерли, потому что туда ломанулись млекопитающие.
1: Совершенно
0: там,
1: верно.
0: Хищные такие там...
1: Да.
0: Вспомнить арктодусов, да, южноамериканских.
1: Ну, там и львы даже доходили туда.
0: Да, и львы, да. Ну, львы-то мальчики по сравнению с арктодусами.
1: Ну,
0: то есть, по 700 килограммов такие были, медведи.
1: Ну, там и саблезубые были.
0: И саблезубые, да, да, да.
1: Ну, так вот, выяснилось, что вот эти кориамы и фараракосы, они куда ближе к соколам, чем к журавлям. Что это вот еще раньше отделившаяся веточка от этого же ствола.
0: Угу.
1: То есть, вот есть ствол, от него сперва отделились кориамы с фараракосами, потом отделились соколы, а потом, в конце концов, эта веточка разделилась на попугаев и воробьиных. И назвали эту ветку «Австрал авис», то есть южные птицы.
0: Вопрос, как они туда попали? Благодаря тому, что они летали, ведь Южная Америка континент был изолирован очень сильно, да, от всех прочих континентов. Ну, на месте Панамского канала был пролив большой, да, и туда четвероногие поэтому не попадали. Поэтому он был изолирован, соединен с Антарктидой. Но все-таки где сокола? И вообще, как бы распространение попугаев-то началось еще тоже во времена, кстати говоря, единого континента.
1: Совершенно верно. Да? На самом деле Южная Америка была соединена через Антарктиду с Австралией. Ну, или они были разделены неглубокими проливами, которые там не страшны
0: могли
1: для птиц. И, собственно говоря, все вот эти австралависы и попугаи, и воробьиные, и сокола, и кориамы с фараракосами, они все родом оттуда, из этого блока южных материков.
0: То есть, вот вся эта ветвь, вся которая эта ветвь, дала попугаев, да, воробьев на вершине, да, я представляю себе такой куст гроздья.
1: Совершенно верно. И они все родом с этого блока южных материков, такой пост-Гондвана такая некая.
0: Понятно. А обычные хищные, орлы, с которых мы начали?
1: А вот обычные хищные птицы, да, орлы и вот эти...
0: Орланы.
1: Ну, и кроме того, грифы Нового Света... Они принадлежат другой группе, другой веточке, которая называется Афроавис, в которую входят помимо хищных птиц еще дятлы, ракши, птицы-носороги, птицы-мыши и, как ни странно, совы.
0: Раньше-то сов с попугаями сближали.
1: А вот получается, что не так. Это удивительно. Действительно, у них много общего с попугаями. Я бы скорее сближал вот совы, попугаи и сокола, как-то вот они очень хорошо ложатся друг к дружке. Вот.
0: Чисто по анатомическим.
1: Чисто, да, по анатомическим каким-то признакам. Вот. Но не получилось, по молекулярке не получается. Получилось так, что есть афроавис, в основании которого стоят хищные птицы вместе с грифами вот Нового Света, плюс совы. И есть австралавис, в основании которых стоят кориамы и сокола.
0: И сокола.
1: Но самое интересное, и на той веточке, и на афроависах, и на вот австралависах они стоят где-то в самом начале. А ветки эти разделились чуть-чуть пораньше. То есть получается, что, несмотря на то, что три группы оказались на одной веточке хищных, а две группы на другой веточке, они оказались гораздо более сближены.
0: Потому что они начали.
1: Потому что,
0: вот
1: да, у основания вот совсем недалеко эти веточки разошлись, и тут же вот уже возникла вот эта радиация хищников. Так что получилось пять групп хищников, да, которые стоят очень близко друг к другу, но в основании двух разных ветвей. А целиком вот эта вся эта кроновая группа называется теперь телур-авис, то есть наземные птицы.
0: Ну, а хищные таким образом отдельно от всех, да, их раньше кому только не относили, по-моему, да, вот, сближали там с воробьинами, да?
1: Ну, нет, вот дневных хищных сближали скорее с цаплями, с какими-то, понятно, да, голенастыми. А теперь выяснилось ничего подобного. То, ну, есть, да, все хищники оказались сближенными друг с другом.
0: Понятно.
1: Но,
0: да,
1: их оказалось пять групп, стоящих в основании двух ветвей, таких образующих крону всего птичьего царства, будем так говорить.
0: Ну да, если учесть, что воробьиных огромное количество, да?
1: Да.
0: То есть получается, что вот предки хищных птиц современных, вот сколько, по-моему, 70 миллионов, да, вот общего предка всех птиц насчитали в Южной Америке.
1: Около
0: жил,
1: того, да, да? Около того.
0: То есть они расходились в то время?
1: Нет.
0: Да?
1: Нет, вообще, на самом деле, получается так, что общий предок всех птиц жил еще понятным мезозоем.
0: Да.
1: Даже общий предок, скажем так, не всех птиц, а веерохвостых птиц, современных птиц, жил в мезозое. Но на отряды все-таки птицы разделились уже в раннем кайнозое, то есть это где-то от 55 до 45 миллионов лет назад.
0: Ну что ж, очень интересно, спасибо большое. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Мы сегодня говорили о причудах систематики хищных птиц с Евгением Кубликом, известным нашим орнитологом. Спасибо за внимание. До свидания. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Всем привет! Спасибо вам большое, что вы пришли. Хочу у зала спросить, кто посмотрел все серии «Планеты обезьян»? Есть такие? Один человек. Ну, хотя бы 68-го года все, наверное, смотрели, да? Потому что это классика, с чего началась франшиза. Роман кто-нибудь читал? Нет, вообще никто не читал.
1: Робкий голос там доносит.
0: Один единственный. Я среди всех сейчас спрашивала. Я тоже одна из среди нашей команды. Единственный человек, который прочитал роман. Всем советую. Потому что я не люблю фантастику. Сейчас немножко расскажу. Посмотрела первый раз «Планету обезьян» 68-го года. Ничего не поняла. Там столько нелогичных моментов. Но когда я прочитала роман, мне он действительно понравился. Как минимум, в фильме они все разговаривают на английском, а в романе они разговаривают на обезьянном. И, значит, этот человек, который прилетает на планету, он выучивает их язык. И там самое интересное, что в фильме ходят все в повязках, а по роману они все голые. Люди все голые, а обезьяны в одежде. Хочу сначала у вас узнать ваше мнение по поводу фильма 68-го года, поскольку вы пересмотрели, Станислав, все серии. Вам, наверное, мне тоже все эти обезьяны уже во сне снятся. Я честно готовилась. Расскажите ваше мнение общее в целом про фильм 68-го года. Начнем с него.
1: Ну, из всех 10 фильмов фильм 68-го года самый адекватный. И, может быть, продолжение не надо было, в общем-то, снимать. Но надо сказать, что вот эта вся серия 68-го и дальше, вот, которые там первые, сколько их там, 4, по-моему, фильма, вот, они все логично увязаны друг с другом. И каждая следующая, она, что приятно, дополняет предыдущую. Так что там есть логика какая-никакая. Там понятно, что немножко кривенько, все вот эти вот какие-то резиновые лица у них, но это 68-й год. Кто тогда, в принципе, мог технически лучше снять?
0: Но самое милое то, что у них еще прически 60-х годов.
1: Прически у
0: это
1: них
0: вообще
1: модная.
0: Очень трогательно.
1: Вот. Но там, в принципе, все достаточно закономерное. Ну и более того, я так понимаю, что фильм снимался, строго говоря, не про обезьян, а про там социальные какие-то сложности, там про расизм, сегрегацию и там какие-то угнетения и все такое. То есть там вот эта политическая как бы составляющая, она была главная. А обезьяны — это просто как бы повод пообщаться. Вот. Ну и дальше в следующих фильмах там же это развивается, что вот бедных обезьян стали использовать как домашних животных, там пинать, значит, там какими-то сапогами и бить плетками, заставлять работать, а они там криворукие ничего не могут. Ну и это как бы вот типа угнетение, вот оно злобное, там полфильма их пинают, веселую музычку причем, а потом они, значит, там восстают и, ну, фактически вот там вставай, поднимайся, там, угнетенный народ. Вот. Так что вот этот, ну, первый фильм, он, конечно, самый лучший, как обычно это бывает. Следующий похуже, но, говорят, по рейтингам каким-то первый даже и не самый зашедший. Mm-hmm. Вот, какие-то там следующие даже дальше вышли. Вот, так что первый фильм, вот была бы моя воля, я все остальные бы там сжег в печке, я оставил только первый, и все бы были счастливы, на мой взгляд.
0: История основная в чем? То, что практически во всех, да, фильмах, то, что люди деградируют и скатываются до примитивного уровня, и в первом фильме, кстати, говорится о том, что у них даже нет речи. Насколько вообще реально? Сейчас мы с вами обсуждали перед выходом на сцену то, что наше общество действительно деградирует, уровень IQ падает. Вы сказали, есть много статей на эту тему, научных. Давайте про это поговорим, насколько эта фантастика может реализоваться в жизни.
1: Ну, как, на самом деле, тут даже скорее вот в самых распоследних фильмах, вот в самом, по-моему, последнем, который чуть ли не в этом году вышел, там типа есть объяснение, что это из-за вируса, что они там позаражались, и вот там нарушения в мозге и так далее. Вот, в принципе, оно как бы логично. Чтобы люди просто потеряли речь, потому что появились обезьяны, ну, это, конечно, ерунда. Речь потерять можно, но это как бы не вопрос. Бывают мутации, и у нас есть какой-нибудь там ген FOXP2, вот если он мутирует, то человек не может говорить. Ну, при этом он может думать вполне себе, но говорить не сможет. Ну, и вообще немота как бы бывает, да, и не только генетическая, там чисто механическая, как угодно может быть. И более того, в эволюции известны прецеденты, когда, вероятно, древние виды людей теряли речь. Это хоббиты, допустим, на Флорисе, у них вот предки были уже более или менее говорящие, а они, скорее всего, уже были не говорящие. У них мозги просели, и на основании черепа исчезли признаки развития речи. И у самых распоследних поздних неандертальцев, у нескольких индивидов, тоже есть, как бы, ну, как, есть отсутствие признаков речи на черепе. Так что, может быть, они тоже речь теряли. И ничего такого сверхъестественного в этом нет. Ну, речь – это просто один из инструментов нашего как бы поведения. Мы передаем друг другу информацию. Но, во-первых, ее не так уж и обязательно передавать. Можно и без передачи информации жить. Но, ну, не совсем будет человек, как бы, да, но можно по факту. А можно передавать по-другому, там, жестами, мимикой, еще как-нибудь там, не знаю, телепатией там. Вот там, кстати, в каком-то из фильмов-то там были как раз телепаты-человеки во втором, по-моему. Mm-hmm. Вот, и... Ну, есть другие способы, там, записки писать друг другу тоже не мешает, там, не знаю, в телефончике сейчас все тычут, а говорить не умеют. Вот сейчас студенты все косноязыки, у меня больная тема, и студенты, потому что я вот завтра к ним отправлюсь, и каждый день у меня. Вот, и они вот сказать не могут, они там мычат, блеют, как бы, а сказать не способны. Вот первый шаг к реализации фильма «Планета обезьян». Там другой вопрос, с какого перепугу обезьяны стали говорить. Ну вот, как бы, мутации, все понятно, да, там во второй, в этих последующих фильмах там какие-то вирусы, опять же, там продвинутые, но у них гортань сделана так, что они технически не смогут говорить, просто у них язык довольно неподвижный, гортань очень высоко, там гортанник с мягким небом смыкается, и, короче, ну с такой гортанью вот речь невозможна практически. Были же эксперименты, когда пытались научить обезьянок говорить, там шимпанзе каких-то мучили, там орангутанов мучили, ну и максимум, что из них выдавливали, там спустя там какие-то многие годы тренировок, что он там говорил, там типа «мы-мы», вот, ну и все говорили: «О, это он сказал мама», вот, или там «бы-бы», там, «а, это он сказал папа», вот, но это вот что-то там «меме», как бы «бу-бу». Так что такое нормальное членораздельное речи у обезьян, ну, технически не может быть. А она как бы может быть, ну, у нас тут тоже развилась в какой-то момент. Но для этого уж сильно большие перестройки. И тогда она просто внешне не будет на обезьяну похожа. У нее будет более длинная шея, более опущенные плечи, ну, подбородок изменится неизбежно. Ну, не то, что он там выступать обязан, да, но, по крайней мере, ниже, меньше, в смысле, легче нижняя челюсть будет. И для этого нужны очень большие перестройки. То есть, либо это генная инженерия, когда прям там наколдовали, ну, либо как-то перестройки какие-то вот долговременное. Кстати, в первом фильме-то там вроде как прошло там сколько-то тысяч лет, и они чисто визуально-то более человечные. Это в следующих фильмах, вот последних, они там вот обезьяны-обезьяны, при этом говорят, это такого быть не может технически. Вот, а в первых, в принципе, логика какая-то есть. Там, правда, у них
0: но
1: для
0: первый,
1: времени получается...
0: Ну, потому что там актеры, которые действительно в масках, а потом же получилось там, ну, компьютерный, да, график еще очень плохой.
1: А вот когда компьютерная графика, это все ерунда уже, да. Угу. Так что вот к речи обезьян вопросы есть. К неречи людей вопросов особо нет. В этом смысле, кстати, абсолютно особняком стоит фильм, который типа ремейк, который вот между первыми и последними, который сам по себе, где там и люди тоже говорили, но это вообще всю концепцию ломает. То есть обезьяны говорят, и люди говорят, и непонятно, почему эти дикие, а эти не дикие, ну, как-то вот вообще нелогично совершенно. Ну, вот, ну, поэтому он и провальный, и вообще забудь про него надо. Вот. А так, ну, как бы, да, люди могут одичать. Вот. Там, правда, не особо бьется, потому что они как бы говорить не говорят, а при этом, да, одетые. Но это уже как бы фильм, потому что иначе, если там голышом,
0: ну,
1: побегать,
0: уже...
1: там такой рейтинг будешь, что смотреть не сможет.
0: Это уже 18+, да.
1: Да, вот, но было бы прикольнее, конечно.
0: Согласна. Все-таки я вас изначально спросила, возможно ли деградация, вот про научные статьи расскажите, пожалуйста, насколько наше современное общество деградирует и уровень IQ согласно научным статьям падает.
1: Падает.
0: Очень сильно.
1: Объективно. Ну, на самом деле, как? Я вот из лекции в лекцию там повторяю, да, одно и то же. За последние 25 тысяч лет у нас мозг просел на 150 грамм, уменьшился. Ну, и хотя вроде как размер мозга так,
0: размер
1: совсем напрямую с интеллектом не скоррелирован, но на большой статистике, на больших интервалах времени таки скоррелирован. Ну, раз у нас от австралопитеков до нас выросло там в 10 раз, да, и вот мы стали умнее, ну, значит, все-таки некоторый размер имеет значение. И когда это проседает там на 50 грамм, ну, может, ерунда. Но 150 грамм уже звоночек. То есть это не смертельно, в принципе. У меня лично, например, 1200 грамм. То есть у меня меньше даже современной средней на 150 грамм. Вот. И ничего, как-то не жалуюсь особенно. Вот. Но если это происходит не индивидуально, а как бы вот в масштабах всей планеты, это уже как бы намек. Вот. Ну, за 25 тысяч лет это очень быстрое изменение. То есть на самом деле это гораздо более быстрое уменьшение, чем приращение за последние там 2,5 миллиона лет. То есть 2,5 миллиона лет очень так долго и упорно наращивали, а просадили быстрее за 25 тысяч лет. Ну, вот. Ну, там как бы печалька. Вот. И то, что у нас сейчас интеллект садится, это да, подтверждают исследования IQ, которых много-много было. Там как? Там двояко, потому что, с одной стороны, если люди часто проходят тесты IQ, они лучше решают тесты IQ. И, соответственно, в тех группах, где его регулярно применяют, тест IQ вроде как растет. Но это потому, что они просто знают, что отвечать. Они как бы принцип теста знают. А если вот прямо такого непуганного человека взять и провести тест IQ, то окажется, что он ниже, чем в начале 20 века. Вот. И это видно прямо на каждом шагу. Вот опять же, мои любимые студенты, вот мне на прошлой неделе сдавали, на следующий там один должен сдавать. Он не сдаст, потому что он уже сам сказал. Это не потому, что я злобный. Он мне сам подошел и сказал, я, наверное, не буду сдавать. Вот. То есть он как бы сам отказывается. Ну, не потому, что он глупый, как бы он на самом деле умный человек-то. Но вот тем не менее. Вот. А как бы в среднем... Ну, вот, у меня студенты-психологи, да, я им 2 недели подряд говорил, вот я уезжаю в Магадан, и там будет пропуск занятия там в такой-то понедельник. Вот, и в понедельник, когда был пропуск, я их 2 раза предупреждал, ну, суммарно 4 раза я предупреждал. Приперлась толпа, вот, увидела, что меня нет, как это Дробышевского нет, елки-палки, 4 раза всего им сказали.
0: Ну, вот, разбегаемся сразу.
1: Побежали в учебную часть, учебная часть такая же там тоже в панике, там, ай, куда делся Дробышевский? Что ж такое? Ну, вот. Ну и только вот у нас ученый секретарь кафедры Синева, она сказала, он в Магадане. И все сказали, а, ну да.
0: Часто студентам говорите, вы дураки, деградируете.
1: Нет, я им так не говорю. Нет,
0: но намекают.
1: Ну, как бы в тонусе-то надо их держать. Вот. Тем более, это же студенты, они вообще еще не пуганные, они первого курса, у них еще сессия-то только грядет, у них даже коллоквиума вообще не было, вот, поэтому надо их немножко это напрягать. Вот. Ну, на самом деле как, понятно, что это такие полушуточные как бы, да, и дела, но исследования нормальные на больших численностях показывают, что IQ проседает. Потому что для того, чтобы мозг развивался, ну, там, размер мозга, да, это там второстепенно, строго говоря, ну, так или иначе он у нас нормальный. А как бы главное, у нас сейчас задач нету, чтобы его развивать. То есть, если там в каменном веке, даже там в средневековье, человек должен был думать, чтобы не помереть. А теперь можно не думать и не помереть. Вот. Я могу вообще быть с абсолютно никаким. Я вот сегодня приехал в Москву, да, то есть, во-первых, я там железную дорогу не клал, поезд не изобретал. Я приехал, я даже не знал адрес, куда мне. И ничего же, я оказался, да, вот уже лекцию прочитал. Здешний адрес я тоже не знал, тем не менее, я вот здесь сейчас сижу. И следующий адрес я тоже, что характерно, не знаю. Ну вот, а в 8 часов у меня уже там лекция, и я там таки окажусь, а потом еще и в Москве окажусь. Ну вот, и при этом не напрягаюсь вообще интеллектуально. Вот, так что можно быть сытым, здоровым, согретым, там все, да, там, и даже пообщаться с кем-нибудь, и при этом мозг не напрягать. А если мы его не напрягаем, он не развивается. То есть генетика-то у нас может быть вполне себе кроманьонская, она, в общем, такая и есть, вообще, по большому счету. Но если мы его не развиваем, он остается, ну, как бы, белый и пушистый.
0: Ну, я думаю, это немножко странное сравнение. Вы все-таки достигли того, чтобы не напрягать мозг, а до этого очень много напрягали. И сейчас уже делитесь своими знаниями.
1: Именно так.
0: Это немножко разные вещи. А вот смотрите, допустим, если... взять современного человека и засунуть его в первобытные условия, и первобытного человека в современные, первобытный лучше адаптируется, правильно?
1: А современный... Я более чем уверен, что лучше. Ну, по крайней мере, есть же у нас случаи, когда какой-нибудь там индеец, да, из диких там джунглей оказывался в цивилизации, и они адаптируются моментально, в принципе. Ну, они там некоторое время офигевают, понятно, с происходящего, вот, а потом вполне себе как бы адекватно оказываются. Вот. А чтобы цивилизованный человек в джунглях, это уже с большим трудом. Там слишком много надо всего знать, и лучше это знать с детства, потому что, ну, столько всего просто в голову не запихаешь уже во взрослом виде. У нас, ну, взрослый мозг, он уже костенеет. А у первобытного человека не костенеет, потому что он все время гибкий, он все время приспосабливается к меняющимся условиям. Вот, а у нас очень стабильные условия, что у нас? Метро, еда, вода, из крана течет, что еще надо, как бы.
0: У меня еще любимый мой женский вопрос, как всегда, я люблю их задавать. Все, наверное, знают по передаче. Тут я заметила, в фильме еще не так показано, но я прочитала в романе, значит, главный герой, который попадает на планету, он говорит, вот это вот там божественной красоты женщина, невероятная фигура у нее, и они, значит, из-за нее потерпели крушение, на самом деле, по роману. И решили там остаться еще на сутки на этой планете. В итоге прибежали все эти аборигены, разрушили корабль. И потом он говорит, она не умеет разговаривать, она как животное себя ведет, у нее пустые глаза. И по роману, у них хороший контакт с обезьяной-психологом, которая там его понимает, они делятся. Но у него все-таки дети рождаются от этой глупой женщины, которые называют ее животным. Она просто говорит животное, у нее пустой взгляд. Вот как-то генетически сложно, что мужчина по большей части смотрит только на внешность, а не на интеллект.
1: Нет, ну, это вообще... это не Да ну, нет, мужчина? Это мужчина в романе.
0: Нет, ну я как женщина, но я бы не могла выбрать глупого мужика, допустим, но если бы он был красивый. Ну почему с точки зрения генетики мужчина всегда выбирает красивую, глупую, это говорить не может?
1: Нет, это вопрос не ко мне, почему мужчина так выбирает, а это вопрос к автору романа, почему он так написал.
0: Ну это же чаще всего так происходит.
1: Да я бы не сказал. Нет, вообще как бы с точки зрения мужчин, интеллект женщины тоже не третьестепенная вещь. Вот, ну, кому как, конечно, мужчины тоже разные бывают.
0: Я думала, вы мне сейчас какую-нибудь теорию интересную расскажете.
1: То, что нет, если бы интеллект там, женщины, да, и в обратную сторону там, мужчины был бы безразличен, мы бы не умнели никогда. И мы бы до сих пор были бы там обезьянами в лесу. Но сам факт, что мы стали разумными, то есть с каждым поколением становились умнее, умнее, умнее. Значит, был отбор на умных. Значит, женились, выходили замуж за умных. Ну, вот, ну, и это в обе стороны работает. Это мужчина-женщина, женщина-мужчин. Вот. Так что, ну, как известно, женщина выбирает из тех мужчин, которые засмотрелись на нее. Ну, вот. Ну, а как бы там выбор-то по примерно одинаковым критериям.
0: Ну,
1: вот.
0: Как?
1: Ну, и оно как-то в комплексе обычно идет. То есть там нет же такого, что либо красивая, либо умная. Ну, это так и не работает. Оно может совмещаться вполне.
0: Обычно так бывает.
1: Запросто. Вот. Поэтому тут как бы я противоречия не вижу ни малейшего. А почему так автор написал? Это...
0: Нет, ну, говорить отбор на умных. Вы же знаете то, что сейчас есть социологические исследования, и по большей части сейчас размножаются в большей степени малоразвитые страны.
1: Малоразвитые экономически не значит, да, что там глупое население. То есть я глубоко убежден, что как раз интеллект индивидуальный у жителей вот этих малоразвитых стран лучше, чем у жителей цивилизованных стран, потому что они выживают с помощью своего интеллекта. Они же не на инстинктах выживают, не на рефлексах. Вот, если у вас нифига нету ни воды, ни еды, ни медицины, ни безопасности, ничего, а вы до сих пор не померли, ну, значит, вы эти проблемы как-то решили. И решили это своим мозгом все-таки. То есть они, может, там не занимаются там, классической литературой, да, и там, не знаю, высоким искусством, ну, потому что у них тупо времени на это нет. Но интеллект-то у них при этом работает, и мозг-то у них работает. А супер там эльфам, значит, высокоразвитых стран, им не надо напрягать интеллект. Опять же, вода течет из крана, жратва выпадает там из холодильника, само собой, да, и вообще все на халяву. Ну, вот поэтому, что напрягаться-то? И там, ну, есть там пара каких-то интеллектуалов, да, а все остальные могут быть совершенными там овцами. Ну, вот поэтому то, что размножаются вот эти невысокоразвитые страны, для интеллекта это только хорошо. Вот, это как раз запас прочности человечества, что, может быть, у нас все-таки не все пропало в плане интеллекта для человечества в целом.
0: Племя Масаи, помните, мы с вами обсуждали?
1: Да, вот Масаи, но они не дураки, как бы.
0: Точно?
1: Ну, нет, не дураки точно. Нет, у них просто ценности другие, подход к жизни другой. То есть они могут, да, там целый день стоять у этих своих коров там с копьем и не делать ничего. Вот, ну, потому что коровы есть. Вот. Но Масаи, во-первых, они не то чтобы запредельно дикие. То есть это уже такой хороший уровень цивилизации, это производящее хозяйство, скотоводство. Ну, вот. Но это как бы там частный случай. Ну и как же конкретно, он все-таки не дурак. У них там память, кстати, оперативная еще побольше наш. Ну, вот. Ну, там просто, там, я не знаю, количество там имен, которые они запоминают, да, и там географических объектов. У них какое-то сумасшедшее. Ну, я не знаю, там, может, там не все масаи были, но когда вот я был там в Африке, эти рейнджеры, которые по этим заповедникам возят, вот, они знают все тропинки по названиям во всех заповедниках, вообще там во всех городах страны. Представляете, какого размера Кения, он знает все тропинки. То есть не то, что там дороги, проспекты там в Найроби каком-нибудь, а тропинка где-то там, не знаю, в Масаи-Мара, и вот там она какая-то кривая там среди этих кустарников вьется, и у нее есть название. И вот они потом по рации сообщают, на тропинке там такой-то леопард лежит. Вот, и все ломятся туда за этим леопардом. Вот, и они вот в голове держат и не один заповедник, а все заповедники страны, потому что они туристов-то возят там сразу по всем подряд. Вот, это там память сумасшедшая совершенно. И они знают всех этих зверей, все повадки зверей, все там свойства растений, что, как лечить, умеют водить там все виды транспорта, общаются от там какого-нибудь, не знаю, там крестьянина до министра со всеми, говорят на одновременно там 5 языках. Ну вот, вы сколько языков знаете?
0: Чувашский, английский, русский.
1: 3, а они в среднем 5.
0: Но чувашский уже плохо помню.
1: Ну вот. А я, вообще, строго говоря, один, как бы, да. Ну и там, читать я читаю еще там на английском, допустим. А вот сказать, написать уже вот совсем плохо. Ну вот, а они вообще свободны. И причем у них же эти языки, там, русский, английский-то там половина слов одинаковые, если что. Ну вот, а там вообще разные языковые семьи совершенно. И ничего, учат без проблем. Вот, ну, там какой-нибудь суахили, английский, да, свой родной, масаи, там, хадзе неожиданно, там, дотокский какой-нибудь, там, легко.
0: можем включить сейчас свет и уже начать отвечать на ваши вопросы.
1: Пока все собираются с духом, я хочу еще поругать последнюю серию фильмов. Потому что как же не поругать?
0: Это невозможно.
1: Потому что там вот логика, мало того, что они там эти говорящие обезьяны, это бог с ним, но вот меня просто убивает просто неспособность посчитать вот к вопросу о падении интеллекта. Вот почему в 68-м году могли снять все, что все логично и последовательно в каждом фильме, оно все только как бы усложняется, да, и логичнее становится. А в последних фильмах начинается с этого питомника обезьян, да, где, ну, их там штук 20, допустим, сидит, потом их убивают пачками из пулемета вот так вот, расстреливают. Мало того, что их там, они бегут, и им ничего не делается, так еще их под конец становится больше. Там был один орангутан, одна горилла, ну, пусть они там какой-то зоопарк еще захватили, да, ну, а потом, глядишь, там уже толпа этих орангутанов, целое стадо горилл, откуда они взялись, они что, пачкуются? То есть длина поколений, как у нас. Потом в фильме...
0: Фильм 24-го года я вообще не поняла. Я кое-как его досмотрела, я несколько дней пыталась, начинала. У меня была жуткая депрессия, потому что это невозможно глупый фильм. Абсолютно. Зачем за ними девушка увязалась? Значит, шла за это обезьяной. Зачем они выращивают птиц, воруют яйца.
1: Вот это последний, который фильм, да? Но это просто чушь, конечно, абсолютная.
0: Я не понимаю, как они собрали кассу, абсолютно не понимаю. Вот. Притом сборы
1: и там вот были все так. Там вот все так вообще. И я говорю, то уж посчитайте, они просто не способны сколько. Там у нас погибло в бою там 68 обезьян. И это потом на следующем кадре такое стадо в 2000, как бы, елки, а сколько же у вас там было-то тогда? И чем вы питались вообще в этом секвойевом лесу? Сами же говорят, что там секвойи у них растут. Ну, там эти здоровые деревья. Какие-то гигантские стада оленей, медведи напротив Лос-Анджелеса или какой у них там город. Там медведи, да, есть, правда? Вот. И питаются вот эти обезьяны этими оленями. Что они там жрут-то? Вот. Потом бегают по снегу голышом. Вот, вот я бы сценарист и режиссер выгнал бы вот так на снег голышом и посмотрел бы, что он. А обезьяна, она тропическая, она вообще как бы из Африки, шимпанзеты. Вот, как она там вообще верхом на лошади. Вот, и когда смотришь, там такая лошадка, на ней сидит горилла, такого вот титанического размера, там,
0: лошадь
1: как кинг-кот. Лошадь просто сломается. А потом еще там орангутан, да, к нему еще там эта девушка подсаживается, елки. Ну, короче, это все вот такая чушь просто редкостная, запредельная. Поэтому последние фильмы не смотрите. Если не смотрели, не смотрите. Это вредно для психики.
0: Я когда смотрела, у меня просто был взрыв мозга. Я более глупые фильмы не видела. И я все сцены писала своим друзьям. У меня говорят, ты что-то там принимаешь? Как такой бред вообще можно снять? Ну, я даже не знаю, что там обсуждать, но потому что он действительно очень глупый. И 24-го, и до этого 21-го, по-моему, там год. Ну, в общем...
1: Поэтому смотрите самый первый фильм.
0: А лучше прочитайте роман. Он действительно очень хорошая такая фантастика. Там даже про космос можно было чего обсудить с Рудиным, например. Помимо того, что обезьяны и так далее. У кого какие вопросы есть?
2: Одновременно
0: да, спасибо большое.
2: Существует три вида обезьян. Шимпанзе, гориллы и орангутаны. А вообще, насколько возможно, чтобы одновременно три разумные расы, которые друг с другом не скрещиваются, существовали на одной планете? У нас же мы же неандертальцев выжили, а возможно ли это с обезьянами?
1: Вот как раз, чем мне нравятся первые филлмы, что там это как раз объясняется. Там гориллы это такие злобные вояки маниакальные, орангутаны они вроде как жрецы, да, и там управляющие, а шимпанзе вроде как исследователи,
0: да,
1: такие. Вот, причем там они, кстати, такие пацифисты шимпанзе, вообще они самые злые вообще из всех. Вот это вот тут они маханули, конечно, совсем. Ну, там они модифицированные, поэтому ладно. Вот, так что в таком режиме, как касты, почему бы и нет? А так, конечно, конкуренция сильно большая. Но в Африке и в Центральной и Западной гориллы с шимпанзе существуют на одних территориях. Они конкурируют по-своему. Да, и даже там известны прецеденты, когда шимпанзе убивали горилл. Но, в принципе, два вида существуют уже там 2 миллиона лет и как-то параллельно вполне себе. Так что возможно.
3: Станислав Владимирович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот если дальше продолжить такие фантастические рассуждения, вот если представить себе другую планету земного типа, там жизнь развивается своим чередом, возникают свои виды, и появляется разумный вид. Как вы думаете, насколько велика вероятность того, что он будет похож на нас? То есть какие у нас есть системные основания быть разумными? Или это просто игра случая?
1: Я думаю, что очень минимальные шансы, что будет у всех хоть сколько-то похож на нас. Вот то, что он будет решать аналогичные задачи аналогичными способами, в это я верю. Ну, потому что какие-нибудь там, не знаю, вороны решают задачи так же, как человек, так или иначе. Да, ну, когда там задача, не знаю, открыть крышечку, ну, как бы будет открыта крышечка. Такими руками она там клювом будет открывать. Ну, вот, поэтому, ну, просто самое физическое, как бы, мерзание, оно вот к этому приводит. А то, что они должны быть похожи на нас, вообще ни разу не обязаны. Вот никак. Вот, проблема в том, что пока мы знаем только один разумный вид, это нас. Ну и там ископаемые какие-то там неандертальцы, но в принципе это там то же самое, по большому счету, потому что предки-то одни и те же. Вот. И поэтому у нас нету разброса никакого, вот, диапазона. А пока нету статистики, это просто ля-ля, как бы, и допущение. Поэтому я считаю, что они будут вообще ни разу не похожи. Я более того считаю, что когда мы доберемся до других планет, или они там до нас доберутся, мы даже не сможем четко сказать, вообще это жизнь или нет. Потому что мы и жизнь знаем только один вариант наш, земной, да? А там будет какая-то сложная организация материи, но она будет там, не знаю, газообразная какая-нибудь, или там плазменная, или что-нибудь такое. Вот, или какая-нибудь там сильно заторможенная, или сильно ускоренная. И поэтому мы ее даже жизнью не факт, что сможем назвать. А чтобы еще и на человека похож, там, с двумя ручками и ножками, ну, так уже зеленого
0: цвета. А как же инопланетяне, которые людей воруют?
1: Вот, ну вот они как бы, да, но вот эта бедность фантазии тех, кого воруют. То есть как бы, когда они там напьются, да, они, ну, им мерещится все вот то же, что и вокруг. Вот, было бы что-нибудь оригинальное такое, такое, вот тогда бы я поверил, что это инопланетяне. А когда это там просто у него там рожа вытянутая, да, и две ручки там с тремя пальцами, это скучно.
3: Можно рассчитывать встретить цивилизацию дельфинов или котиков?
1: Про это вот прям только что была лекция, вот предыдущая, которую я там час назад читал. С котиками шансов немного, прямо скажем, совсем. Вот, с дельфинами тоже немного, потому что у них ручек нету и ножек вообще совсем. Вот, поэтому очень маловероятно.
4: Здравствуйте, такой вопрос. А вот вы сказали, что за 25 тысяч лет у нас уменьшился мозг. И значит ли это, что более маленький мозг – это эволюционное преимущество? И если да, то как это возможно?
1: Ну, можно и так, конечно, рассматривать, но не все является прям преимуществом в долгосрочной перспективе. То есть маленький мозг перестал быть вреднее, вот так вот.

Изучению в стоит напомнить, что есть галактики, которые вообще гигантские галактики с мощным звездообразованием в тысячи раз более интенсивным, чем обычно. Это так называемые субмиллиметровые галактики. Их можно назвать динозаврами космоса, потому что эти системы, такие системы, то есть массивные галактики с мощным вспышкой звездообразования, в настоящую эпоху уже в природе не существуют. Мы их наблюдаем только потому, что свет от них очень давно шел, долго шел, и мы наблюдаем их на очень большом расстоянии, а следовательно, видим то, что было в далеком прошлом. Вот. Это так называемые субмиллиметровые галактики. Это мощнейшее открытие в астрономии, сделанное на очень крупном телескопе. Не узнаете какой, нет? Диаметр 15 метров. Гавайские острова. Вот. Ну, это Максвелл телескоп. Вот. Это открытие. Самое интересное, что потом искали на хороших фотографиях, только в двух или в трех случаях Хабблский телескоп позволил что-то увидеть. А вот в инфракрасном диапазоне это мощнейшие источники, потому что в инфракрасном диапазоне излучает пыль, изнутри нагреваемая молодыми звездами, а сама эта пыль мешает свету пройти к нам, поэтому они очень слабые в оптике. Но есть галактики, у которых спиральные ветви показывают некоторые необычные структуры. Вот, например, вот это вот круглое пятно в действительности представляет собой разлетающийся комплекс звезд, и никто не знает, как он мог образоваться. Это вообще вопрос открыт, и есть разные мнения. Этим занимался очень активно Юрий Николаевич Ефремов. Это необычная область звездообразования. Как она здесь получилась, никто не знает. Но интересно, что газ, который уходит далеко от видимой галактики, он хорошо заметен в линии 21 сантиметр. Вот перед вами одна и та же галактика. Ну, собственно говоря, это та же самая галактика, которую я только что показывал. Вот это NGC 6946. Я просто изменил масштаб. Вот она здесь, NGC 6946. Вот ее масштаб. А вот эта вот, та же самая галактика, в линии 21 сантиметр, показанная в том же масштабе. То есть вы видите, что то, что нам кажется, вот эта вся галактика, она и есть, на самом деле это только внутренняя область галактик. Галактики продолжаются гораздо дальше, чем это можно судить по даже хорошим фотографическим изображениям. Ну вот, есть звездообразования, которые, так сказать, родились при взаимодействии или при разрушении галактик. И вот такие красивые кольца возникают, когда одна галактика прошла сквозь другую, так сказать, плашмя, центр к центру. Вот это разрушившаяся галактика, а это причина ее разрушения. Вот, большое количество голубых пятен – это резко возросшие темпы звездообразования вот из-за ударных волн, которые сопровождают это величественное вот такое это явление. Я покажу еще несколько любопытных снимков. Мне очень самому нравится на них смотреть. И когда я смотрю, я сам прекрасно понимаю, как мало, в общем-то, мы знаем о том, как рождаются звезды. Ну, вот, например, галактика NGC 1741, взаимодействуя с IC-399, увидите, какие мощные структуры звездообразования рождаются в таких вот приливных хвостах этой галактики. А вот эта галактика очень любопытная. Это две галактики, которые прошла одна сквозь другую. Вот эта маленькая галактика прошла сквозь вот эту часть, она кажется более пустой, и оставила за собой дорожку. Но дорожку из чего? Дорожку из газа, в которой рождаются звезды. Вот самый вот этот вот массивный вот такой островочек даже получил название приливной карлик, то есть карликовая галактика, которая родилась в результате приливов. Но на самом деле таких объектов много. Вот здесь вот звездообразование в приливных рукавах, оно всегда связано с потоками газа H1. Здесь оптическая фотография, это вот галактики, которые видны в красном и синем цвете, в красном и желтом цвете, а синим – это область ионизованного, области H1. Увидите, что на самом деле мы можем на галактике просто смотреть другими глазами, если мы отвлечемся на какое-то время от их звездного состава и будем смотреть их состав газовый. И это очень важно для того, чтобы понять, каким же образом из газа рождаются звезды.

0: Звезды. Вот еще один очень хороший пример. Взаимодействующая галактика. Одна вообще похожа на восьмерку, но неважно. А вот этот островок, как здесь очутился? Он в ультрафиолетовом диапазоне на фотографии, положенном Галекс, он виден вот так вот. То есть это довольно обширно. Это как бы самостоятельная галактика, где ударные волны привели к рождению звезд. Причем мы эту галактику исследовали на 6-метровом телескопе, мы не нашли следов более старых звезд. Это только недавно возникшие звезды. Как, каким образом, почему только вот на этом расстоянии появились, а не здесь, не здесь? Вопрос остается открытым. Или вот, например, одна галактика разрушает другую, и прекрасно видно, как собирается пыль и холодный газ, ветви, и как по кромкам идут области звездообразования. Вот. Еще более интересный объект, когда у нас как бы щупальца, как у медузы, возникают, и тоже здесь звездообразование рождается в холодном газе. Ну вот. Вот эта вот галактика, которую я показывал, вот этот вот островочек имеет большой размер, 4 килопарсека, это 12 тысяч световых лет. И вот он, оказывается, что он падает на галактику, он падает камнем. Это показывает измерение скоростей. То есть мы открыли возможность того, что звездный состав галактик периодически испытывает изменения, потому что на галактику падают другие звездные острова. Может быть, из газа, который был выброшен из той же самой галактики при ее взаимодействии с соседними галактиками. Вот. Так, ну вот опять, сейчас, а нет, сейчас, нет, не идет презентация, ну никак. Нет, здесь просто несовместимость некоторая. Ну ладно, я эту галактику, которая под названием Медуза, покажу на фотографии. Посмотрите, что это такое. Вообще, это невероятно интересный объект. Эта галактика спиральная. Находится она в очень богатом скоплении галактик. И вот здесь вы видите вот это струи, которые явно уходят от галактику. Какая сила выбрасывает газ и заставляет его рождать звезды, улетая от родительской галактики? Эта сила известна. Это скопление характеризуется очень сравнительно большой плотностью межгалактической среды. И галактика, как единый объект, двигаясь в этой среде, обдувается потоком межгалактического газа. И этот поток межгалактического газа срывает газ с внешних областей диска галактики и уносит ее в одном направлении. То есть относительно этого газа галактика эта движется вверх чуть слева, чуть влево. Вот. И здесь опять мы видим, что опять области звездообразования. То есть везде, где газ теребят, везде, где вырождаются ударные волны, везде, где у нас газ испытывает какие-то резкие изменения, везде это приводит к одному и тому же, что газ рождает звезды. Ну, фактически принцип-то общий один. Звезды рождаются именно потому, что любая среда стремится сбросить свою потенциальную энергию. Потенциальная энергия облака – гораздо больше, чем потенциальная энергия сжавшегося облака. Потенциальная энергия сжавшегося облака гораздо больше, чем потенциальная энергия звезды. Потенциальная энергия звезды гораздо больше, чем потенциальная энергия белого карлика, в которую звезда потом превратится. То есть везде работает один процесс. Вся материя стремится потерять потенциальную энергию. Вот это руководящий принцип. Природный руководящий принцип, он как раз и приводит к появлению и галактик, и звезд, которые рождаются из газа. Но, пожалуй, самым непонятным случаем, я вот напоследок, последний кадр, это объект, который похож на маленькую карликовую галактику с очень низкой светимостью. Это открытие, которое было сделано сравнительно недавно. Открытие в скоплении Вирго, вы, наверное, знаете, что это мощное скопление галактик, в скоплении Девы. Вот. Вот то, что здесь в овале, это области звездообразования. Они выделяются как-то в отдельную маленькую компактную галактику. Газ есть, тоже здесь есть, иначе бы звезды не образовывались. Так вот, дело в том, что откуда этот газ взялся, как он выжил в окружающих условиях, потому что в скоплении Девы заполнено горячим газом, который, так сказать, может просто прогреть газ галактики, сбросить его из галактики. Но тем не менее, как минимум миллиард лет должен был этот газ должен жить, чтобы родить звезды. Вот самая близкая галактика, которые могли потерять этот газ, находится довольно далеко. Расстояние 250 килопарсек от этого странного образования. Это странное образование получило название Секка-1. Секка-1. Вот. И у нее очень низкое содержание кислорода, содержание тяжелых элементов, что говорит о том, что звезд до этого там было очень и очень мало. Вот это вопрос о происхождении таких объектов вообще открыт. И это еще неизведанная страница науки. Ну, собственно говоря, я подчеркну в заключение, что образование звезд, да и планет тоже это звенья одной цепи. И отражает стремление газовых облаков сбросить избыток энергии, сжимаясь в собственном гравитационном поле или под действием внешнего давления, ударной волны, например. Процесс формирования звезд требует специфических условий в межзвездной среде, и вот поэтому он и получается очень растянут по времени. Всего лишь несколько звезд в год образуются по всей нашей галактике. Звезды рождаются всюду, даже в межгалактическом пространстве, где есть достаточно высокой плотности газ и силы его сжимающие. Вот я хотел уже сделать эту лекцию чуть более строгой, потому что вы уже слушали лекцию, так сказать, моего коллеги, и уже знаете, теперь еще глубже знаете, как рождаются звезды. Или наоборот, знаете, что не все еще понимают, как они рождаются. Все.
1: Вопросы.
0: Пожалуйста. Да, Сергей.
2: Но есть галактики, где нет
0: спиральных рукавов. Погромче немножко.
2: Есть галактики, где нет спиральных рукавов, да, то есть типа эллиптических галактик и так далее. Вот как там рождаются галактики?
0: Есть звезды, да? Если в галактике нет спиральных рукавов, а там рождаются звезды, это означает, что в этой галактике много газа. Ну, например, неправильные галактики, типа Магеллановых облаков. Вот. Там, то есть спиральные ветви, они только стимулируют рождение звезд. Если газа хватает и без них, звездообразование будет и без спиральных ветвей.

0: Спасибо за вашу замечательную лекцию. Вопрос, наверное, детский. Почему звезды сделаны из водорода в основном, а планеты из большого количества других тяжелых элементов?
1: Планеты, большие планеты тоже сделаны из вещества, похожего на звезды, то есть из водорода и гелия. Это относится к большим планетам даже Солнечной системы, к Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну. Но помимо этого, есть и более мелкие планеты в нашей Солнечной системе, где водород и гелий почти отсутствуют, но есть вот тяжелые, углерод, кислород, магний и прочее, прочее. Это связано с тем, что вот эти тяжелые элементы в маленьких пропорциях, они есть везде, даже в звездах, даже в больших планетах. Но большие планеты удерживают водород и гелий, и поэтому маленькое содержание тяжелых элементов там почти незаметно. А вот мелкие планеты, типа Земли, Венеры, Меркурия, они очень быстро потеряли свою водородно-гелевую оболочку, потому что их гравитационное поле недостаточно сильное, чтобы удерживать легкие газы. Поэтому легкие газы улетучивались, а тяжелые газы фактически, вот те пылинки, из которых вот планеты зимали, из которых планеты формировались, они в основном уже состояли из более тяжелых элементов, и это и осталось. Но в начальной стадии и Земля, и Венера, и Марс, как считают, они образовывались, конечно, из среды, которая тоже была очень богата водородом и гелием. Но они находятся ближе к Солнцу, и поэтому где-то газ ушел на периферию Солнечной системы. Легкие газы легче теряются. Вот мой ответ.
2: И вот так вот, знаете, интересно, вот эта теория, на которой базируется ваше выступление, она базируется на видимой материи, которая 30%.
1: Да.
2: Из нее образуется, по сути дела, наша Вселенная. А если учитывать вот эту 70% темной материи, из нее же тоже, наверное, как-то образуются звезды?
1: Из темной материи звезды не образуешь, потому что эта материя бестолкновительная, она не теряет энергию.
2: Это сегодня только известно.
1: Нет, это известно хорошо, иначе вы, если вообще существует темная материя, то это бестолкновительная среда, потому что иначе ее бы не могло удержать гравитационное поле галактик. Вот. Поэтому звезд из них образовываться не может, но темная материя образует вот эту вот потенциальную яму, в которую сыпется обычное вещество, и там рождают звезды. Поэтому темная материя, если она существует, она ответственна вообще за появление нашей галактики. А дальше уже звезды образуются без нее. Долго и упорно искали следы темной материи в окрестностях Солнца, в нашей галактике, и привели к выводу, что там эти темной материи практически нет. Если она есть, то она начинает преобладать только на очень больших расстояниях от галактического ядра.
2: Смотрите, какая игра слов. Звезда, она материальна.
1: Что?
2: Звезды, они материальны.
1: Ну, куда
2: из материи.
1: Куда
2: это
1: денешься?
2: Темная материя. Поэтому, знаете, как-то напрашивается.
1: Нет, почему? Вот, то есть, темная материя в современном представлении этого слова, это такая же материя, как все остальное. Отличается оно от обычной материи только тем, что эта темная материя не состоит из атомов. Все. А так частицы элементарные, они сталкиваются, они могут там рождать какое-то излучение, которое ищут. То есть вот, представление о темной материи – это не фантастическое представление, это просто другой тип элементарных частиц. Это не темная энергия, вы, наверное, может, путаете с темной энергией, там уже совсем все запутано. Вот.
2: Я просто, знаете, подозреваю, что по прошествии какого-то достаточно большого промежутка времени, там 100-200 лет, теория все-таки начнет учитывать
1: все теории, они развиваются, но ведь мы же не отказываемся от теории, которая была предложена Галилеем, Кеплером, о том, что Земля вращается вокруг Солнца и все прочее. Мы просто развиваем ее дальше. Поэтому это не означает, что время от времени все оказывается наоборот.
2: Ну, история знает о том, как теории опровергались, правильно?
1: Конечно. Вот в этом-то и прелесть занятий наукой. Что, в этом и прелесть занятий наукой, что сейчас, в принципе, любая теория, не будет котироваться, и никто серьезно ее даже рассматривать не будет, если ее невозможно проверить. Вот это, этому придерживаются и те, кто занимается темной материей тоже.
3: Мне бы хотелось, во-первых, выразить большую благодарность за то, что показали очень интересную познавательную лекцию. Ну, действительно, очень так интересно. А второй вопрос такой. А вот где можно было бы посмотреть на электронных ресурсах? Или, может быть, были...
1: Значит, на что электроны?
3: На электронных ресурсах. Или, может, были изданы интересные книги, научно-популярные?
1: Ну, конечно,
3: потому что
1: очень много.
3: О таких высоких вещах сложным языком достаточно сложно. А вот у вас именно хорошо представлено это популярно, понятно.
1: Ну,
3: нет, не скопировать. Почему? Посмотреть.
1: Нет,
3: есть,
1: пожалуйста,
3: были бы книги какие-то?
1: Есть, сейчас есть книги по астрономии, у которых эти вопросы дотрагиваются. Я бы порекомендовал посмотреть серию книг, которые сделаны при авторстве и под редакцией Сурдина Владимира Георгиевича. Он целую серию книг вот, о планетах, о звездах и о галактиках.
3: Это свежие именно, потому что...
1: Да, очень... да, достаточно свежие. Он человек грамотный и эрудированный. Да.
3: Все, спасибо.
1: Пожалуйста.
3: Очень было интересно.
1: Ну и в интернете, конечно, можно покопаться, там можно. Только берегитесь дезинформации. Ну все тогда, да?

0: Осипов Виктор Иванович, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры грунтоведения и инженерной геологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директор инженерно-геологического и геоэкологического научного центра РАН. Область научных интересов, фундаментальные аспекты охраны окружающей среды, рациональное использование геологической среды и концептуальные основы экологической политики.
1: Добрый день, садитесь, пожалуйста. Дорогие друзья, сегодняшняя наша лекция будет посвящена природным опасностям и методам борьбы с ними. В настоящее время, когда речь идет о природных катастрофах и борьбе с ними, в нашей стране мы всегда ассоциируем эти проблемы с деятельностью Министерства по чрезвычайным событиям в нашей стране. Но сегодня я хотел бы осветить проблему природной безопасности не только в рамках ликвидации последствий этих угроз, чем занимается непосредственно МЧС, но осветить ее немножко шире и осветить проблемы, рассказать о проблемах, которые разрабатывает МЧС совместно с большим кругом научных организаций и специалистов, и ученых. Владимир Иванович Вернадский в одной из своих работ писал: «Земная поверхность не может рассматриваться как область только вещества. Это область энергии. Действительно, на поверхности Земли и внутри ее концентрируется огромная энергия. Источниками энергии являются внешние источники, это прежде всего Солнечная система, а также внутренние источники. Это многочисленные и разнообразные физические, физико-химические и другие процессы, происходящие внутри нашей планеты. Эти процессы приводят к постоянному изменению, постоянному динамике Земли. Изменяется лик Земли. Мы это не замечаем, потому что это происходит в геологическом масштабе времени. Это сотни лет, миллионы лет и сотни миллионов лет. Но Земля – это живая система. Земля постоянно изменяется. Эти изменения в Земле называются термином геодинамика Земли. Геодинамика Земли. И геодинамика как раз и является причиной появления многих опасных процессов, развития многих опасных процессов внутри Земли, на ее поверхности, а также на контакте внешних геосфер Земли. Природные процессы в последнее время все чаще и чаще сопровождаются так называемыми техноприродными опасностями. Это те опасности, которые развиваются в природной среде под влиянием хозяйственной деятельности и другой деятельности человека, под влиянием цивилизации. И к числу таких техноприродных процессов, инициированных уже самим человеком, следует отнести наведенную сейсмичность. Это сейсмические возбуждения земной коры, связанные с нагнетанием в глубокие слои земной коры под большим давлением жидкости, газов и других веществ. С этим же связаны процессы опускания поверхности Земли, обусловленные откачками больших объемов воды или газа, или углеводородов, других углеводородов И это приводит к опусканию поверхности. Если сейчас обратиться к статистике, то эта статистика показывает, что в мире идет постоянное наращивание катастрофических природных явлений. Вот на этом графике показан рост количества катастрофических природных событий на земном шаре за вторую половину 20-го столетия. Общее количество катастроф за этот очень небольшой промежуток времени, а в геологическом масштабе времени это вообще мгновение. Вот за этот небольшой промежуток времени количество природных катастроф на земном шаре увеличилось в 5 раз. В 5 раз. Особенно интенсивно идет развитие таких природных опасностей, как наводнения, ураганы, землетрясения, засухи, пожары, оползни, цунами и так далее, извержение вулканов, конечно, и так далее. Вот те основные опасности, которые все чаще и чаще встречаются на земном шаре. Еще более быстрыми темпами идет рост материальных ущербов, связанных с катастрофическими явлениями. Еще более быстрыми темпами. И расчеты показывают, что если рост ущербов будет продолжаться такими же темпами, то к середине нашего столетия объем материальных ущербов в мире достигнет 300 миллиардов долларов в год. Это будет означать, что он составит почти половину прироста глобального валового продукта. Вот весь стоимость всего валового продукта, который будет производить мир, вот половину стоимости этого валового продукта будет уничтожаться природными катастрофическими явлениями. Это очень тяжелые потери. В нашей стране потери от природных катастроф также составляют существенную величину. Хотя у нас нет четкости статистики по всем опасностям, но экспертные оценки показывают, что примерно годичный ущерб от природных катастроф составляет у нас около 3% валового продукта страны. 3% валового продукта страны. Это немало. Это немало. Ну, наверное, вы слышали проблему, связанную с подъемом Каспия, уровня Каспия, который продолжался с 1978 года по 1995 год. Вот за это время ущерб от подъема уровня Каспия составил 6 миллиардов долларов. 6 миллиардов долларов. Существует особенно ущербоносные виды катастроф. Позвольте, я на некоторых из них остановлюсь, чтобы дать представление о тех масштабах ущербов, о тех масштабах гибели людей, которые встречаются при развитии тех или иных природных опасностей. Начнем с землетрясения. Землетрясения всегда были одним из наиболее мощных и страшных явлений природы. Страшные они не только по своей мощи и силе, а страшные они еще и потому, что до сих пор в мире не умеют прогнозировать проявление землетрясений. Мы не можем сказать, когда, где и с какой энергией взорвется земная кора и выплеснет на поверхность огромный объем энергии. Вот в этом кроется весь трагизм этого процесса. Землетрясения проявляются ежегодно, и только за 20-е столетие вот в этой таблице приведены наиболее крупные землетрясения в которых погибло более 60 тысяч человек. Более 60 тысяч человек. Здесь есть и землетрясение, где погибло 242 тысячи человек. Это в Китае. И здесь еще не приведено последнее землетрясение в Китае, где погибло 70 тысяч человек. А вообще самым страшным землетрясением, известным в литературе, было землетрясение в Китае. В Китае в 1556 году. Хуансянское месторождение. Когда погибло 800 тысяч человек. 800 тысяч человек. Вулканы. О вулканах сейчас очень много говорят. Но позвольте я немножко все-таки остановлюсь на этом огромном воздействии на среду, связанную с выбросом из недр земли огромного количества пепла, воды, газов и других твердых компонентов, выброса на огромную высоту до 80 километров. До 80 километров. Достаточно сказать, что на земном шаре сейчас имеется около 550 исторически известных вулканов. Около 550 исторически известных активных вулканов. Ежегодно в мире вулканы выбрасывают около 1,5 миллиардов тонн вещества. Около 1,5 миллиардов тонн, значит, пепла и другого вещества. Известны в литературе исторические вулканы, то есть события уникальные по своей энергии, по своей величине. Вот к числу таких исторических вулканов, известных нам из летописей, относится вулкан Сантурин, который произошел в Эгейском море в 1470 году до новой эры. В результате этого вулкана возникла 30-метровая волна цунами, которая поглотила практически все острова в Эгейском море. И вместе с этим погибла крито-микенская культура в этом регионе земного шара. Вот это событие, с этим событием часто связывают всемирный потоп, вошедший в Библию и в другие документы. И до сих пор людская память несет воспоминания об этом потрясающем природном явлении. Более позднее время, в 1883 году, в районе островов Ява и Суматра в Юго-Восточной Азии, произошло извержение вулкана Кракатау, который считается мощнейшим вулканом за исторический уже этап времени, выбросивший 19 кубокилометров породы на поверхность. 19 кубокилометров. Напомню, что кубокилометр составляет это 2 миллиарда тонн. Кубокилометр несет 2 миллиарда тонн породы. Так вот, 19 кубокилометров было выброшено. Погибло 36 тысяч человек. И самое главное, что возникла снова волна цунами колоссальнейшая. Самое главное, что эта территория земного шара погрузилась на довольно длительное время в полярную зиму. То есть полностью было закрыто солнечные лучи. На земле установился мрак. И наступили холода. То есть, действительно наступила полярная зима на этой части земного шара. Вот это событие послужило примером впоследствии для Никиты Николаевича Моисеева, который смоделировал ситуацию на земной поверхности в результате взрыва атомных бомб или атомной бомбы сверхбольшой мощности. Вот он провел аналогию между ситуацией, которая может возникнуть на земной поверхности в результате атомной бомбы, вот с той ситуацией, которая была создана на земной поверхности в результате взрыва вулкана Кракатау. К историческим вулканам также нужно отнести и вулкан 1783 года в Исландии. Так что Исландия это, так сказать, преподносит не первый раз подарок всему миру. По своей энергии только падение крупных космических тел может быть сопоставлено с деятельностью вулканов. Ну, скажем, космическое тело размером до 50 метров, имеет энергию 10 минус 16 джоуля. Ну, вот такую энергию, считают, имел Тунгусский метеорит. Разница между различными по энергии природными явлениями заключается только в том, что у них различная повторяемость. Вот такова ситуация с вулканами. То я хотел добавить тому, о чем говорят сейчас очень много по радио и телевидению. Но могу только продемонстрировать несколько картинок для усиление впечатления от этого явления. Вот так выглядит извержение отдельных вулканов. Вот так вот. Еще так. Надо сказать, что в нашей стране вулканы встречаются, чрезвычайно часто встречаются на Сахалине и Камчатке. В этом регионе мы имеем 69 действующих вулканов. Это примерно 12-13% от общего объема действующих вулканов на земной поверхности. В течение 20-го столетия было извержение 250 вулканов в этом регионе. Около 250 извержений в нашей стране было. Самым крупным извержением было вулкана Безымянного в 1956 году. Следующая природная опасность – это наводнение. Наводнение чрезвычайно широко распространенный процесс. А самое главное, что часто повторяющийся процесс. Поэтому общая величина ущербов от наводнения чрезвычайно велика. По данным ЮНЕСКО, от наводнений за историческое время в мире погибло около 4 миллионов человек. Около 4 миллионов человек. Страшная трагедия произошла, опять же, в Китае, если говорить о исторических наводнениях. В 1887 году на берегах реки Хуанхэ, уровень которой неожиданно поднялся на 20 метров, а в долине этой реки проживало более 80 миллионов китайцев. Так вот, в результате этого наводнения погибло сразу же около 1 миллиона человек. Около 1 миллиона человек. В Европе в 1997 году произошли массовые наводнения, захватившие целый ряд стран, таких как Польша, Чехию, Словакию и так далее. Только в Польше в результате этого наводнения было разрушено 1400 городов и населенных пунктов, и общий ущерб составил около 4 миллиардов долларов. Ряд крупных наводнений в конце прошлого столетия произошло и в нашей стране. Это наводнение в основном заторного типа на реке Лене. В 1998 году произошло крупное наводнение, которое принесло ущерб в 1 миллиард 300 миллионов рублей. Через 2 года, опять же, на Лене произошло еще более крупное наводнение, которое, в результате которого погибло, разрушено было 3850 домов, много предприятий, сельскохозяйственных различных организаций. Общий ущерб составил 5,9 миллиарда рублей. Это наводнение в Якутии. Вот так выглядел Ленск, город Ленск во время наводнения в Якутии. Очень часто наводнениям подвергаются и страны американского континента. Возникающие здесь циклоны и штормы имеют скорость перемещения до 350 км в час. Только три крупных таких явления, которые произошли в 2005 году, это ураган Катрин, ураган Рита и ураган Вильма. Вы знаете, что американцы присваивают этим катастрофическим процессам определенные имена. Так вот, эти три урагана нанесли американскому континенту ущерб 1156 миллиардов долларов. Страшное разрушение произошло в городе Орлеан на юге США, Соединенных Штатов Америки, в результате циклона Катрин. Вот здесь на экране вы видите общий вид этого города, полностью затопленного и в конечном итоге разрушенного. Вот таковы основные процессы, важнейшие процессы, которые развиваются на земном шаре. Вот если мы проанализируем всю ситуацию, связанную с природными катастрофами на земном шаре, то можно говорить о трех глобальных причинах наращивания катастрофических явлений на земном шаре. Трех глобальных причинах. Первое – рост населения Земли. Ну, вы знаете, что в России мы чаще говорим о депопулизации нашей страны, то есть уменьшении населения нашей страны. Это исключительная ситуация, свойственная только нашей стране. В целом в мире идет непрерывный рост населения земного шара. Непрерывный рост населения земного шара. И по прогнозам ЮНЕСКО, к середине

0: следствие. Но ведь невозможно и несмотря на те огромные угрозы, которые сейчас мы имеем, перед которыми стоит человечество, несмотря на это, мы не вправе считать, что человек не может бороться с этими угрозами, и мы не вправе считать, что человек полностью беззащитен. Поэтому что можно сделать для того, чтобы снизить, чтобы минимизировать те опасности, которые существуют у природных катастроф? Нужно сказать, что эта проблема встала перед человечеством в целом. Перед человечеством в целом, и в 1994 году в Якогаме, в Токио, состоялась всемирная конференция по природным опасностям. И в этой конференции принимала участие делегация России во главе в то время совершенно молодым еще министром МЧС Сергеем Кожугетовичем Шойгу. И делегация участвовала во всех круглых столах, которые там проходили в Якогаме. И тогда была разработана всемирная стратегия борьбы с природными катастрофами. Эта стратегия взята на вооружение многими странами, в том числе и Россией. И Министерство по чрезвычайным ситуациям сейчас реализует эту глобальную стратегию по борьбе с природными катастрофами. Значит, бороться с риском можно двумя путями. Первый путь – это предотвращать развитие опасных процессов, то есть минимизировать развитие самого опасного процесса. То есть внедряться в природный процесс и пытаться им управлять, природным процессом. И второе направление – это снижать уязвимость техносферы, снижать уязвимость тех территорий, где мы с вами проживаем, где мы ведем хозяйственную деятельность, снижать уязвимость этих территорий. Вот можно применять тот или иной метод, можно применять оба метода для того, чтобы снизить угрозу природных катастроф.
1: Добрый день, меня зовут Валентина Томайлы. А у меня такой вопрос, Виктор Иванович, как вы считаете, есть ли взаимосвязь между такими катастрофами и духовностью человека?
0: Безусловно. Это прослеживается во всей цивилизационной истории Земли, когда наблюдается вот именно взаимосвязь духовности и явлений, природных явлений. Люди всегда понимали и оценивали вот те безграничные природные силы, которые существуют, и они воспринимали это как реально существующие вещи, так? Но естественно, что вера в эти всемогущие силы, она как-то перепеталась с теми религиями, которые развивались на земном шаре. Ну и с тем духовным воспитанием, которое развивалось и было у народов мира. Поэтому я думаю, что это природные катастрофы занимали всегда в истории людей, занимали очень важное место, судьбоносное такое место. И здесь отрицать взаимосвязи с духовностью нельзя. Мне кажется, наоборот.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Ну а теперь мы переходим к самому близкому и интересному для нас людей, к планетным системам. И начнем, конечно, с Солнечной системы, в которой мы сами живем. В ней много разнообразных объектов, и обычно их делят на два больших класса – планеты и более мелкие тела. Что мы называем планетами? Сегодня это точно определено. Планета – это настолько массивное тело, которое своей гравитацией может само себя деформировать. Маленькие тела не способны на это, и их вещество практически остается неизменным в течение миллиардов лет с тех пор, как они сформировались. Планета же более живой, более динамичный организм. Она может разрушать свои недра, может нагревать их, а в недрах могут происходить химические реакции, разделение вещества, образование плотного ядра, более легкой оболочки. То есть планета более динамичный, эволюционирующий организм, ну и более массивный, поэтому о своей гравитации она как бы контролирует пространство вокруг себя, удерживает спутники, сбивает с траектории пролетающие мимо нее тела. В общем, планеты – это наиболее массивные члены планетных систем. Посмотрим на Солнечную. В ней сегодня выделяют 8 планет. Причем довольно точно их можно подразделить на два класса. Небольшие планеты, типа Земли, их 4 – Меркурий, Венера, Земля и Марс. Они ближе к Солнцу. И планеты-гиганты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Они находятся на периферии планетной области, но, конечно, границей Солнечной системы это не является. Намного дальше планет расположены более мелкие объекты – карликовые планеты, астероиды, ядра комет. И вообще говоря, Солнечная система тянется очень далеко. Трудно даже сказать, где ее границы. Это зависит от того, как мы их, каким образом проводим. Ну, например, Солнце постоянно теряет вещество с своей поверхности, так называемый солнечный ветер, то есть потоки плазмы постоянно улетают с поверхности Солнца и на периферии взаимодействуют с межзвездным веществом. В общем-то, с газом примерно такого же типа, разреженным, ионизованным, пронизанным магнитными полями. И в каком-то месте солнечное вещество и межзвездное вещество встречаются, их давление уравновешивают друг друга. И в каком-то смысле это тоже можно назвать границей, ну, границей плазменного влияния Солнца, скажем так. Эта граница расположена на разных расстояниях от Солнца, в зависимости от того, в каком направлении мы посмотрим. Естественно, то направление, куда движется Солнце вместе со своими планетами, оно испытывает более сильное динамическое давление межзвездного вещества, и поэтому граница как бы прижата к Солнцу. Она находится примерно на расстоянии 100 астрономических единиц, то есть в 100 раз дальше от Солнца, чем наша Земля. Здесь на этой иллюстрации вы видите наиболее далеко улетевшие от Земли космические аппараты, два «Пионера» и два «Вояджера», которые практически достигли вот этой плазменной границы Солнечной системы. Но область, которую контролирует Солнце своей гравитацией, конечно, протянулась намного дальше. Есть очень много объектов, в основном это ядра комет, которые обращаются вокруг Солнца значительно дальше 100 астрономических единиц. Мы не знаем точно, как устроена периферия Солнечной системы. Приблизительно можем гадать о том, что это сферообразная область, населенная большим количеством, многими сотнями миллиардов небольших ледяных тел. Это ядра комет. Они становятся хвостатыми кометами, если ядро подлетает достаточно близко к Солнцу, нагревается и начинает терять газ. А пока это тело вдали от Солнца, оно совершенно инертное, очень холодное. И, в общем, это такой космический айсберг. Впервые эту зону гипотетически описал астроном Ян Уорд. И поэтому вот это вот обширное, размером примерно 100 тысяч астрономических единиц зона вокруг Солнца, мы называем ее облаком Уорда. В ней холодные ядра комет. Ближе к Солнцу, скорее всего, находится более плотная, заселенная ядрами комет, область, более тесно связанная с Солнцем. И в последние годы ее называют поясом Хиллса по фамилии астронома, который впервые описал динамику тела в этой области. Наконец, еще ближе к области планет находится так называемый пояс Эджварда Койпера, или, короче, пояс Койпера по именам астрономов, которые его предсказали. Это уже область небольших карликовых планет и астероидов, которые летают за пределами орбит больших планет, то есть за пределом орбиты Нептуна, последней большой планеты. Сегодня частота открытия новых объектов в Солнечной системе очень высока. Этим занимаются в основном телескопы-роботы. Человек уже не может с такой интенсивностью отслеживать звездное небо, и поэтому телескоп автоматически каждую ночь делает фотографии и, сравнивая положение объектов, компьютер решает, близкий это объект к Солнцу, быстро он перемещается по небу или нет. Вот как резко начала возрастать статистика открытий в Солнечной системе с тех пор, как в строй вошли примерно в 2000 году многочисленные телескопы-роботы. Примерно 300 новых объектов каждую ночь астрономы открывают в Солнечной системе. Ну, как правило, это небольшие объекты, ядра комет, еще чаще астероиды, объекты размером в километры. Спутники планет тоже небольшие тела, и их тоже сложно обнаружить. Например, в 80-м году всего 45 спутников в сумме у всех планет было известно. А сегодня, посмотрите, как круто вверх пошло количество новооткрытых спутников планет. Их уже около 180. Когда мы рассуждаем об эволюции космических тел, важно понимать, какова их масса. От массы зависит внутреннее устройство, динамика этого тела. И вот иллюстрации, которые вы сейчас видите перед собой, в каком-то смысле вредные, но они часто попадаются в астрономических книжках, в учебниках. Здесь все тела приведены к одному видимому размеру. Но мы же понимаем, что на самом деле они разные. Планеты, спутники планет, небольшие астероиды. И в них разные процессы в зависимости от их массы происходят. Так что не надо ориентироваться на такие картинки. И на такие тоже. А вот картинка, где в одном масштабе мы показали Солнце и 8 больших планет. Посмотрите, какие они разные по размеру, а следовательно и по массе. Поэтому Солнце – источник энергии, в нем происходят термоядерные реакции, огромная температура и давление, а планеты – довольно инертные тела. В каком-то смысле их можно сравнить с разными животными. Вот, скажем, слон примерно в 100 миллионов раз массивнее водомерки. И, конечно, они по-разному воспринимают окружающую природу. И поэтому космические тела тоже, в их недрах происходят разные физические процессы. Но и среди планет тоже велик диапазон и размеров, и масс. Как сильно отличаются, скажем, Меркурий, Марс от Юпитера и Сатурна. И, разумеется, они отличаются и по внутренним процессам тоже. А если мы теоретически заглянем в недра этих планет, практически это еще долго будет невозможно, то увидим совершенно разный их состав. Планеты земной группы – это каменные тела с железными внутренностями, с железными ядрами. А планеты-гиганты – это гигантский океан жидкого вещества, в основном водорода и гелия, и газовая атмосфера его окружающей. Может быть, в недрах гигантов есть каменные ядра. Скорее всего, есть. Но они так глубоко, что физически достать их будет никогда невозможно изучить. В основном мы изучаем планетную систему наземными методами, с помощью наземных телескопов. Их возможности не безграничны. Обычно телескоп разрешает на небесной сфере угол в 1 секунду. И это хорошее изображение. Посмотрите, чему это равно в линейном размере на поверхности разных планет. Даже на близкой Луне мы не можем различить детали меньше 1-2 километров. На Марсе меньше 300 километров. Но Плутон вообще кажется нам бесконечно малым точечным объектом, когда мы смотрим на него в наземный телескоп. Ну и качество изображений, полученных с Земли, тоже невысоко. Вот снимок Юпитера наземным телескопом. Ну а космические конечно, дают значительно лучшее изображение. Вот снимок Юпитера телескопом Хаббл, мы видим гораздо больше деталей не только на самой планете, но и на спутнике. Вы видите, там спутник Ио, на котором различимы детали. Но еще лучше подлететь к планете на космическом зонде и сфотографировать ее с близкого расстояния. Впрочем, зонд пронесся мимо планеты, и мы больше не имеем возможности за ней следить. А наземный или околоземный телескоп может следить за планетой и ее спутниками постоянно. И вот недавно открытые водяные фонтаны, бьющие из ледяных щелей на поверхности Ио, на поверхности Европы спутника Юпитера, это открытие стало возможным только с помощью околоземного космического телескопа Хаббл, который непрерывно следит за явлениями. Очень сложно сфотографировать обратную сторону Луны. Это не могут сделать наземные телескопы в принципе, потому что Луна всегда одной стороной смотрит на Землю. Это удалось сделать только с помощью космического аппарата, залетевшего за Луну и сфотографировавшего ее невидимую с Земли сторону. Открытие было поразительным. Обратная сторона Луны совершенно не похожа на видимую. И мы до сих пор точно не знаем, в чем дело. Посмотрите, как странно выглядит Луна, если вращать ее глобус перед нашими глазами. Вот видимая сторона, и она покрыта огромными лавовыми морями и океанами. А вот невидимая сторона, и на ней почти нет морей, а только континентальная, изрытая метеоритными кратерами поверхность. Также невозможно, наблюдая за далеким космическим телом, в точности определить его массу, если у тела нет своих спутников. Но если у него нет своих, как у Луны, мы можем запустить искусственный спутник. Например, первые искусственные спутники Луны смогли измерить ее массу и даже распределение масс, то есть неоднородность массы на поверхности Луны. Вот две карты одной и той же области Луны. Верхняя карта показывает уровень поверхности, и мы видим, что море Смита – это вмятина. А нижняя карта показывает степень гравитации, притяжение к этому месту. И мы видим, что там, где море, на самом деле избыток притяжения, так называемая концентрация массы или масс-кон. Недавно совместно летающих вокруг Луны спутников смогли очень точно измерить от неоднородности гравитационного поля на ее поверхности. И мы теперь знаем точное распределение масс-конов по поверхности Луны и слабых, ослабленных мест с гравитацией связанных. И поэтому путешествие на Луну сегодня и посадку туда автоматов и пилотируемых аппаратов не представляют проблем. Мы знаем точно, как в каком месте Луна притягивает к себе. Орбитальные аппараты могут не только фотографировать поверхность, не только измерять силу тяжести рядом с ней, но и зондировать ее на большую глубину с помощью радиолокаторов. Но есть планеты, где сквозь атмосферу почти ничего не видно. Вот перед нами Венера, закрытая облаками. Однако радиолокатор способен пробиться сквозь облака. И радиокарты венерианской поверхности сегодня очень детальные. Их получили и советские, и американские аппараты с радарами на борту. Вот такие замечательные радиокарты поверхности Венеры мы видим, несмотря на то, что поверхность затянута толстым облачным слоем. Наконец, посадки на поверхности. Это, пожалуй, самое интересное. Первые были на поверхность Луны, затем аппараты опустились на Венеру и на Марс, на спутники, ну, по крайней мере, на один спутник планеты Сатурн, на Титан. И сегодня у нас есть много научных фактов, связанных с непосредственным изучением вещества на поверхности планет. Особенно детально изучена поверхность Марса. На ней неоднократно опускались зонды и работали по много лет. И на Луне было немало и автоматических аппаратов, таких как советские луноходы. И туда даже прилетали пилотируемые экспедиции. Ну, с исследованием Марса, конечно, мы продвинулись дальше всего. На нем уже более 11-й год работают некоторые марсоходы. С Луной не так интенсивно проводились исследования, но зато там побывал человек, даже ученые были на Луне, геолог. И сегодня мы знаем о Луне гораздо больше, чем несколько десятилетий назад. Скорее всего, на поверхности любой планеты, где человек в принципе сможет работать, он в конце концов окажется и изучит ее.

8 ноября 1972 года в знаменитом аукционном доме Друо в Париже состоялись торги века. С молотка уходила коллекция современного искусства и мебели, собранная легендарным кутюрье Жаком Дуссе. В 70-х годах 20 века имя родоначальника высокой моды было практически забыто, так же, как и имена его клиенток – аристократок, актрис и куртизанок. Никто не помнил и о коллекции современного искусства, которую Жак Дуссе собирал в течение 17 лет, с 1912 года до самой своей смерти. Парижскую студию Кутюрье украшали кубистические полотна Пабло Пикассо, живопись Анри Матисса, Амедео Модильяни и Джорджо де Кирико, скульптора Марселя Дюшана, а также уникальная мебель Пьера Леграна и Эллен Грей. Все говорило о том, что коллекционер, несомненно, обладал изысканным вкусом и даром предвидения. К моменту проведения того памятного аукциона состоятельные парижане увлекались антиквариатом. Особым успехом у покупателей пользовались произведения искусства и мебель 18 века. Теперь же для оценки коллекции Дуссе пришлось срочно вызывать из отпуска единственного эксперта. Только он смог определить истинную стоимость шедевров. Коллекция Жака Дуссе разошлась по музейным собраниям всего мира и во многом изменила течение истории искусств. Из забвения вернулись имена многих художников и дизайнеров начала 20 века. Им были посвящены выставки и монографии. Но самое главное, стиль, царивший в Европе и Америке между двумя мировыми войнами, наконец-то, полвека спустя, обрел официальное название. Его окрестили стилем ар-деко, что в переводе с французского означает «декоративное искусство». Если в США этот термин использовали с 1950-х годов, то в Европе в ходу были разные варианты. Стиль называли стилем «золотых 20-х» и «ретро», и особенно часто стилем 25. Ведь именно в 1925 году в Париже состоялась международная выставка современных декоративных и промышленных искусств. На ее экспозиции в течение нескольких месяцев показывалось все самое прогрессивное, что было создано в искусстве и промышленности после окончания Первой мировой войны. Зрители знакомились с новинками архитектуры, дизайна и техники, любовались оригинальными решениями интерьеров, одежды и ювелирных украшений, вдыхали новые запахи, созданные парфюмерами. Точную дату рождения стиля ар-деко искусствоведы называть не берутся. Некоторые считают, что он появился в начале 20-х годов и исчерпал себя к 1929-му, началу эпохи Великой депрессии. Другие утверждают, что стиль 25 жил гораздо дольше. Он царил почти четверть века между двумя мировыми войнами, сменив предыдущее направление в искусстве стиль модерн, называемый во Франции ар-нуво. У модерна и ар-деко немало общего. Подобно другим значимым художественным стилям прошлых эпох, они проникли буквально во все сферы искусства: в архитектуру, живопись, скульптуру, мебель, декор интерьеров, прикладной дизайн, книжную и печатную графику, сценографию, моду и ювелирное искусство. Если модерн ценил единичные изделия, то ар-деко обращался к массам. Модерн состоял из текучих растительных линий, вдохновленных живой природой, а стиль ар-деко опирался на четкие геометрические формы. Творцы, создающие произведения в стиле модерн, думали прежде всего о красоте предмета, тогда как создатели ар-деко заботились о его функциональности. Стиле модерн строили частные особняки и доходные дома, а символом ар-деко стали многоэтажные небоскребы, самый знаменитый из которых – Chrysler Building в Нью-Йорке.
Как утверждал известный французский художник Шарль Дюфрен, искусство 1900-х годов относилось к области фантазии, в то время как искусство 1925 года к области разума. Если модерн был исконно европейским стилем, то арт-деко тяготел к экзотике. Одним из источников вдохновения для него стали спектакли русских сезонов Дягилева. Они покорили не только Париж, но всю Европу и Новый Свет оригинальностью постановочных решений. Невиданные экстравагантные театральные костюмы повлияли не только на моду, но и на живопись и другие сферы искусства 20 века. Под впечатлением экзотичных танцев звезды парижских кабаре чернокожей танцовщицы Жозефины Бейкер художники и дизайнеры с увлечением разрабатывали в своих произведениях этническую тему. Сенсационные раскопки гробницы Тутанхамона в 1922 году поддержали интерес людей к древним культурам. Ступенчатые структуры зданий и мощные пилоны, свойственные архитектуре ар-деко, отсылают воображение к древнему Египту.

Пожалуй, главным импульсом к рождению стиля арт-деко стал технический прогресс. Он подарил миру новые скоростные виды транспорта – автомобиль, аэроплан, океанский лайнер. Не случайно арт-деко иногда называют стилем пакет-бот. Именно в этом стиле были оформлены два знаменитых французских корабля – «Иль-де-Франс» и «Нормандия». В Америке же часто используют такой термин аэродинамики, как «стримлайн», то есть «линия обтекания». В форме предметов стиля арт-деко можно узнать силуэты фюзеляжа самолета или капота автомобиля. Транспортные ассоциации вызовет и мебель. Диваны напомнят о сиденьях автомобилей, барные стойки о вагонах-ресторанах, кровати об откидных спальных полках в поездах, кресла имитируют шезлонги и зоны отдыха на корабле. Функциональность и практичность стиля арт-деко удивительным образом сочеталась с его роскошью. Не случайно его родиной считается Франция, а плод жизни в стиле люкс. После лишений Первой мировой войны художники и дизайнеры с наслаждением использовали дорогие оригинальные материалы, как искусственные, так и натуральные. Архитекторы проектировали стены из стекла, скульпторы ваяли из слоновой кости и бронзы, модельеры шили из шелка и крепа, богато украшая свои изделия декором. Дизайнеры мебели использовали ценные породы дерева, латунь, натуральную кожу и шкуры животных. Ювелиры щедро вставляли рубины, бриллианты и изумруды в оправы из золота и платины. При всей своей любви к великолепию, арт-деко сумел проявить себя и в тех странах, чье экономическое положение исключало всяческую роскошь. На Парижской выставке 1925 года представительница СССР модельер Надежда Ламанова получила первый приз за дизайн одежды. Ее идея отличалась оригинальностью. Платье прямого силуэта, типичное для моды 20-х годов, было выполнено из простых вышитых полотенец. И все же самым революционным завоеванием арт-деко являлись не небоскребы и аэропланы, не мебель и не скульптура, а принципиально новый стиль жизни. Воплощением символа той эпохи стала женщина «Ля Гарсон», женщина-мальчик. Она носила короткую стрижку и яркий макияж, курила, водила автомобиль, увлекалась спортом, танцами и солнечным загаром. Она могла надеть днем мужской костюм, а вечером элегантное платье. Впрочем, лишь подчеркивающее ее спортивную фигуру. Современная женщина не отягощала себя узами брака и была свободна в выборе партнеров. Также свободно она овладевала и чисто мужскими профессиями – архитектора, дизайнера, пилота, ученого. Именно этих женщин, символов стремительно несущегося времени, динамичных, экстравагантных, бесстрашных, свободных, запечатлела на своих полотнах польская художница Тамара Лемпицка, которую по праву называют «королевой арт-деко».

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архэ. А у нас продолжаются эфиры «Динозавры» и не только с Ярославом Александровичем Поповым. Сегодня он вам расскажет про пещерных мумий. Не знаю, они ужасные или прекрасные, мы еще пока об этом не знаем. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Спасибо большое. Я тоже всех приветствую. И, ну, как, наверное, догадались постоянные зрители этого канала и особенно моей рубрики, если можно уже так выразиться. В принципе, учитывая, что мы уже больше года ведем, наверное, можно даже прям сказать, что чуть ли не целая отдельная рубрика получается, наши эти детские эфиры. Так вот, те, кто постоянно смотрит, догадываются, что данная лекция является логическим продолжением лекции, которая была на прошлой неделе, и лекции, которая была 3 недели назад. На предыдущих лекциях я вначале рассказывал про замороженные мумии мамонтов, затем рассказывал про различные обнаруженные замороженные мумии других животных, это как раз было на прошлой неделе. Ну а сегодня решил рассказать еще и про мумии, которые можно обнаружить в пещерах. Так что, если вас интересует вопрос естественных природных мумий, настоятельно рекомендую ознакомиться с лекциями, которые были, соответственно, неделю и 3 недели назад. Ну, а сегодня мы с вами добрались до пещер. Вообще, пещеры – это тоже весьма своеобразное место и место обитания, и место очень необычное с геологической точки зрения. Ну, можно сразу вспомнить какие-нибудь свисающие сверху сталактиты, растущие снизу сталагмиты, объединенные такие сталактиты плюс сталагмиты, превращенные в колонны, именуемые сталагнаты, всевозможные своеобразные минералы. Есть, например, в Мексике прекрасная совершенно пещера кристаллов, где можно найти выросшие из вот этих вот капающих растворов с потолка пещеры кристаллы длиной до нескольких метров, и, по-моему, даже до десятка метров. Это выглядит, конечно, потрясающе. Ну и если хоть раз кто-то из вас был в пещерах, то вы знаете, что это весьма своеобразный, весьма необычный опыт. Даже какие-то небольшие пещеры завораживают, а если эта пещера какая-нибудь такая длинная, с всевозможными ходами, какими-то ответвлениями, узкими проходами, лазами, где можно пробраться, ну, конечно, это уже какой-то совершенно отдельный квест пробраться по такой пещере. И далеко не каждый решится далеко в такую пещеру забраться. Но зато некоторые люди, наоборот, настолько проникаются всей этой пещерной романтикой, что, в конце концов, становятся спелеологами, собственно, людьми, которые занимаются исследованиями пещер. Но мы сегодня будем говорить не столько о пещерах вообще, сколько о весьма любопытном феномене, о сохранении в пещерах очень хорошего качества древних животных. Ну, или, может быть, не очень древних. В принципе, пещера – это особый, можно сказать, такой микроклимат, в котором могут сохраняться очень многие окаменелости, и, ну, даже их окаменелостями часто сложно назвать, скорее субфоссилии, более правильно их так называть. То есть такие как бы не совсем окаменелости. Как правило, в пещерах бывает довольно-таки сухо. Ну, не всегда, конечно, иногда, как я уже сказал, там капает, наоборот, раствор, и там повышенная влажность, но в таких условиях искать мумию будет бесполезно. А есть пещеры, в которых микроклимат очень сухой, и вот в них-то как раз животные, оказавшись, могут сохраняться очень и очень долго. А если это все еще сочетается с крайне сухим климатом, или же, наоборот, с крайне морозным климатом, ну, это вообще идеальные условия для того, чтобы животные сохранялись сотни, тысячи и даже десятки тысяч лет. По большому счету, в некоторых пещерах были обнаружены какие-то остатки возрастом даже миллионы лет. Ну, допустим, одна из летучих мышей, Виеласия, которая была обнаружена в прошлом году, по-моему, так. Ну, по крайней мере, описана в прошлом году, насчет того, когда обнаружена, я не уверен. Но, так вот, Виеласия, она имеет возраст порядка 50 миллионов лет. И, собственно, найдена она была в пещере. То есть даже какие-то очень древние находки тоже в пещерах могут долго крайне сохраняться и в очень хорошем качестве. Конечно, чаще всего, когда мы говорим все-таки о животных, которым миллионы лет, ну или там, допустим, десятки тысяч лет, это какие-то кости. А от них все-таки не остается какого-то мяса, там, не знаю, внутренних органов, сухожилий. Остаются только кости, но зато кости прекрасной сохранности. Не зря у нас есть такие понятия,

А с другой стороны, очень уж, к сожалению, старость может взять свое даже у выдающихся ученых. Конечно, характер у Ричарда Оуэна был непростой. Он там у других ученых пытался, в том числе, открытие на себя перетянуть. В какой-то момент даже пытался переписать, что якобы он открыл игуанодона. В этом помогал Жорж Кювье. Они там на пару работали, присваивая себе чужие открытия. Ну, в общем, там вот интересная история, конечно, с Ричардом Оуэном, но, пожалуй, что сейчас мы на это отвлекаться не будем, тем более, благо, уже прямо вот здесь, на этом канале, был у нас разговор. По-моему, это называлась лекция «Жизнь замечательных палеонтологов» «Жизнь замечательных палеонтологов» — это про российских было, про российских, там, советских и так далее. А это была, по-моему, «Непростая жизнь непростых палеонтологов» лекция, и вот там я как раз рассказывал про Ричарда Оуэна. Ну, а мы пока можем полюбоваться на соотношение размеров киви, страуса и моа, убедиться, что действительно моа птичка была большая относительно других, даже относительно того же страуса, ну, а относительно киви тем более. Ну, а рядышком еще и яйца, которые они откладывали, тоже показаны. Яйца от моа тоже сохранились. Конечно, яйцо моа видно больше, чем у страуса. А у страуса-то яйцо такое, что можно там яичницу сразу на несколько человек сделать. Но при этом это все-таки не предел. Самое большое яйцо всех времен и народов откладывали эпиорнисы. Кстати, опять же, в Палеонтологическом музее Москвы есть яйцо эпиорниса, так что снова могу рекомендовать туда заглянуть, если есть возможность. Ну, а мы тем временем добрались до обнаружения капролитов. И вот что-что, а фекалии от разных этих птичек не оставляли везде, в том числе и в пещерах, и они очень здорово сохранились, и их везде очень-очень много. И сохранились они от разных птиц, и благодаря этому можно даже попытаться понять, какие именно разновидности моа их оставляли. Вот здесь отмечены точки, где на южном острове Новой Зеландии их находили, и, соответственно, какие именно птицы их оставляли, какие именно разновидности моа. Но, что еще любопытнее, когда их изучали, там нашли не только остатки растений, но и вот такие вот круглые предметы. И это не что иное, как яйца гельминтов. То есть получается, что у этих ребятов еще и паразиты были, глисты завелись. Ну, в принципе, чего тут особо удивляться. Ну, как бы, глисты – нормальное явление для любого животного, даже для моа. А долгое время для моа мало было каких бы то ни было естественных врагов. По большому счету, единственный, пожалуй, что настоящий враг – это был орел Хааста. Это еще один, как выражаются, эндемик острова Новая Зеландия, то есть животное, которое обитало только здесь, самый большой орел всех времен народов, весивший до 9 килограмм, ну и с размахом крыльев больше 2 метров, по-моему, чуть ли не до 3, здесь могу уже ошибаться. Орлы Хааста были настолько велики, что действительно могли атаковать моа. Это не наша фантазия, не наше предположение, а мы буквально видим какие-то отдельные кости моа со следами когтей или же со следами клюва орла Хааста. То есть, ну, действительно, эти птички нападали. К сожалению, самих орлов в пещерах найдено не было, видимо, они туда особо не залетали. Но кости их есть. Однако же, где-то в районе 1400 года на Новой Зеландии очень-очень резко сократилось разнообразие крупных животных, и в том числе исчезают орлы Хааста, потом исчезают моа и утки и многие-многие другие животные. Что же приключилось? Что же такое случилось за катастрофа? Может, это метеорит, или же вулкан, или же, там, не знаю, суперэпидемия? Нет, это всего лишь навсего лишь человек. А если быть точнее, то это маори. Вот так зовут коренных жителей острова, которые, собственно, очень были и остаются неплохими охотниками. И в итоге наохотили они всех крупных животных, приведя их к вымиранию. То есть в очередной раз люди съели местную фауну. Кстати, потом прибыли европейцы и подсократили число маори, и они сами уже оказались на грани вымирания, но это немножко уже другая история. Как бы там ни было, если даже европейцы взаимодействовали так агрессивно с маори, чтобы отомстить за птиц моа, моа это точно совершенно не помогло. Поэтому маори надо теперь тоже

сохранять. Ну, смо. Остается только изучать их где-нибудь в музеях, ну, может быть, когда-нибудь клонировать, если вдруг до этого мы дойдем. Ну, а нам тем временем пора перемещаться дальше. И следующий уголок Земли, в который нам с вами предстоит заглянуть, это Гранд Каньон. И, конечно же, я думаю, что все знают, что Гранд Каньон – это территория Соединенных Штатов Америки. То есть мы с вами перемещаемся, получается, с Австралии, вот так вот, по диагонали мимо Африки, прямиком в Северную Америку. Гранд Каньон – это, конечно, место, где сухость повышенная, действительно. И это прекрасно, значит, тут теоретически создаются хорошие условия для сохранения каких-то мумифицированных тканей, ну или как минимум скелетов разных животных. И действительно, когда стали изучать пещеры в Гранд Каньоне, а начались эти исследования где-то в районе 30-х годов 20 века, все снова и снова и снова обнаруживали самых разных животных, в том числе и давно вымерших. Вот так, например, выглядит одна из пещер. Это пещера Стивенсона, расположенная, соответственно, высоко на скале. Тут обраться не так уж просто. Вот. И в 1984 году ее активнейшим образом исследовали. Ну и, собственно говоря, по этой причине ее и тогда и сфотографировали. Пещера есть и до сих пор. И до сих пор, в общем-то, периодически там какие-то исследования проводятся. При желании, конечно, можно там на просторах интернета найти фотографии и множество других пещер, но я думаю, что нет особого резона прямо тут устраивать какую-то галерею пещер. В целом, представление есть, как выглядит Гранд Каньон и как выглядят пещеры в Гранд Каньоне. Вопрос теперь в другом. Что же такое интересное притаилось в этих пещерах? И неожиданным образом там можно обнаружить остатки очень древних животных, еще плейстоцена, то есть времен ледникового периода. Правда, ледника-то, конечно, никакого в Гранд Каньоне не было, но климат был немножко другой, кстати, был более влажный. Хотя вот на этот счет я не совсем уверен, честно говоря, но по общим соображениям получается, скорее всего, так. Вот. И здесь гулял некий ленивец Шаста. От него в первую очередь обнаруживают помет, причем, судя по количеству помета, в пещерах он пребывал достаточно часто, то есть это были не единичные какие-то случаи, когда он там оказывался, но возможно, что он там как раз пережидал какие-то неблагоприятные условия, или же, может быть, он там, не знаю, приходил для выведения потомства. Ну, как бы там ни было, предположить, что он попадал в пещеру случайно и там погибал, как мы предполагаем с некоторыми животными вроде пещерных львов, ну, здесь не получается, потому что реально как бы помета просто огромное количество. Кстати, пока мы далеко не уехали, обращаю внимание на вот это название пещеры, пещера Рампарт. Это одна из таких самых хорошо изученных пещер. Настолько она была хорошо изучена, что, собственно говоря, она даже оказалась на таких общедоступных картах. И в то же время она была и сама по себе относительно доступна, не так высоко, например, как пещера Стивенсона находилась. И привело это к неожиданным и весьма печальным последствиям. Туда периодически стали приходить местные жители, чтобы полюбопытствовать, что там за находки такие, что там ученые такого нового накопали. А в какой-то момент, конечно же, пришли какие-то вандалы и умудрились устроить там пожар. В итоге сгорело огромное количество самых разных находок, мумий, вот каких-то вот этих вот остатков древнего помета. И некоторые вот даже сравнивали это с вот таким вот пожаром в музеях естественной истории. То есть буквально были уничтожены ценнейшие коллекции. А в дальнейшем, умудренные опытом, американские специалисты все остальные пещеры, в которых были найдены какие-то мумифицированные остатки, или же, допустим, те же там какие-нибудь там какой-нибудь помет и прочее, они их нигде, ни на картах, ни в каких-то других местах не обозначали. То есть они были всячески зашифрованы. В том числе, вот, конечно, в Гранд Каньоне, как месте такого привлечения туристов, там ни про какие пещеры сейчас узнать практически нереально, где они находятся. То есть название-то есть, а вот конкретно где их обнаружить, вот только специалисты могут разобраться. Возвращаясь, значит, к ленивцу Шаста, по помету стало очевидно, что он питался, безусловно, зеленью самой разной, в том числе там найдены были, вот, кстати, я сейчас понимаю, что, наверное, я зря сказал насчет более влажного климата,
Нет, наверное, скорее всего, климат был примерно такой же, потому что, судя по остаткам растений, которые были в этом помете, там были как раз в основном всяческие суккуленты, то есть растения, которые предпочитают сухой климат, вроде ну, тех же типичных кактусов. То есть это был буквально ленивец, который питался кактусами. Сам по себе ленивец тоже периодически находится. Вот, пожалуйста, череп ленивца Шаста, найденный как раз в одной из пещер в Гранд-Каньоне. Научное его название Нотротериопс шастензис. Ну, а вот так выглядел, собственно говоря, целиком этот самый ленивец Шаста. Это был один из так называемых гигантских наземных ленивцев. Ну, мы, конечно же, сразу при словосочетании «гигантский наземный ленивец» вспоминаем какого-нибудь, ну, не знаю, сейчас, конечно, в голове мелодон крутится, потому что я его только что про него рассказывал. Ну, какой-нибудь, ну, в общем, напишите в комментариях, вы его помните, а у меня он сейчас из головы вылетел, мой любимый гигантский ленивец, который как раз был самый-самый гигантский, а, Мегатей, конечно. Вспомнил. Вот самый гигантский мегатерий, который, поднявшись на задние лапы, достигал высоту там, порядка 4, а то и 5 метров. Ну, на самом деле, разнообразие древних наземных ленивцев не ограничивалось далеко одним мегатерием. Был тот же мелодон длиной там, по 4 метра и тоже весом по 2 тонны. И вот, допустим, ленивец Шаста, который был поменьше. Он был примерно сопоставим по размеру с человеком, но зато у него были другие интересные особенности. Во-первых, как я уже упоминал, он приспособился к поеданию растительности в полупустынных условиях. А во-вторых, это был один из немногих ленивцев, да и вообще одно из немногих животных, которое перешло в Северную Америку. Вот так примерно он выглядел. Такой вот действительно похожий на ленивца, огромный зверь с гигантскими часообразными такими загнутыми когтями. Ну, вот, кстати, у него когти похожи на когти обычных ленивцев. У мегатерия, кстати, ни разу не похожи. Мы недавно в 3D-динопедии делали его модель, и там когти, много фотографий когтей видели, они у него, видимо, из-за огромного размера очень своеобразную форму приобрели, такие прям с огромными наростами, очень мощные такие, ну, можно сказать, такие мозолистые когти. Здесь же, учитывая относительно небольшой вес, ну, в общем-то, он вполне сохранял такой типичный ленивцевый облик. Ну, а вот так выглядела миграция разных животных из Южной Америки в Северную, из Северной Америки на юг. Примерно 5 миллионов лет назад между Северной Америкой и Южной появился панамский перешеек, и по этому панамскому перешейку туда-сюда животные стали мигрировать. И вот одним из таких мигрантов как раз оказался и предок ленивца Шаста. Кстати, Шаста – это не фамилия ученого, как можно было подумать, это место, в котором его впервые обнаружили. Вот. Про межамериканский обмен я, конечно, тоже когда-то уже рассказывал, да и, может быть, и вы, кадет, когда-то слышали, поэтому надеюсь, что это для вас не стало какой-то прям новинкой. Ну, и если вдруг вы про этот обмен не знали или вдруг забыли, я все-таки прошу вас запомнить про него, потому что мы еще несколько раз будем к нему отсылаться и будем встречать в Северной Америке каких-то животных, которые с юга пришли, таких типичных южных. И наоборот, когда поговорим немножко еще про пещеры Южной Америки, там увидим каких-то явных переселенцев с севера. Но вернемся на секундочку к ленивцу Шаста. Вот конкретно эта находка, вот, к сожалению, по этому скелету сразу это не очевидно, но если приглядеться, можно местами увидеть кусочки кожи. И это уже мумия. То есть если вот до этого я показывал просто пометый там череп, то здесь именно мумия древнего животного, причем животного, которое вымерло больше 10 тысяч лет назад. То есть этой мумии, ну, как минимум 10 тысяч лет, а может быть даже чуть больше. Но, правда, эта конкретная мумия, целый скелет там, с остатками кожи, был найден, по сути, в пещере, но не в этой, а в кратере Аден. Значит, Аден – это вулкан, и, соответственно, под этим вулканом была лавовая труба, так называемая. Ну, это, собственно говоря, можно сказать, такой канал, по которому лава поднималась наверх и потом изливалась из вулкана. Когда в какой-то момент, собственно, вулкан потух, внутри лава вся ушла, и получилась такая полая трубка. Частенько она полностью забивается породой,
И, собственно говоря, получается просто такой вот большой каменный столб. А иногда бывает такое, что там благодаря вулканическим газам, благодаря тому, что там лава как-то вот отступает по этой трубке, она именно остается как труба. Здесь случился именно второй случай. То есть получилось, что внутри горы есть прям такой длинный-длинный проход, по которому можно спуститься. И вот туда благополучно ухнул Натратериопс шастензис. И, собственно говоря, там мумифицировался. Ну, собственно, с чем мы его и поздравляем. Ну, а мы тем временем двигаемся дальше и продолжаем все-таки про Гранд Каньон. Как-никак, там есть еще некоторые очень интересные находки. В первую очередь, правда, представленные все-таки не мумиями, а костями. Например, там находят кости некой снежной козы Харрингтона. Ну, вообще, как его на русский язык правильно переводить сложно, вроде бы скорее горный козел Харрингтона получается. Но по роду Ариамнос, ну, его правильнее называть снежной козой. Ну, это ладно, это мои, может быть, немножечко заморочки, но, в принципе, он ближний родственник современной снежной козы, которая как раз обитает в Северной Америке. А горные козлы, они, если что, в Евразии живут. Вот. Значит, как раз в пещере Стивенсона его нашли, и тут нашли небольшой фрагмент небольшого же горного козлика. Ну, а в целом вот такие вот самые хорошо сохранившиеся горные козлики выглядят вот таким образом. Их очень часто находят в пещерах, и мумий прям целых таких, насколько я смог выяснить, не нашли, но находят, например, роговые чехлы, которые сверху одевались на рога. А вообще-то говоря, роговые чехлы, как, допустим, рога шерстистых носорогов, они сохраняются тоже только в условиях уникальных, вроде вечной мерзлоты или пещерных. Потому что это все-таки такая структура типа наших ногтей, и она долго не сохраняется. Поэтому то, что в пещерах обнаруживают их роговые чехлы, это тоже уже, можно сказать, такой, ну, как бы протомумия, можно сказать, практически. Вот. И как выглядели эти козлики? Ну, видимо, вот так. И, как положено горным козлам, они, собственно говоря, по горам очень бодро перемещались и питались в основном травами. Ну, и неудивительно, что такие горные животные периодически забредают в пещеры и периодически там благополучно дохнут, оставляя свои кости для будущих исследователей. Также, конечно, вот в таком вот полусухом климате сразу же представляется какой-нибудь кондор, который сверху пролетает. И не зря представляется, в Гранд Каньоне до сих пор можно встретить кондора. И вот, пожалуйста, кости древних кондоров, возрастом, кстати, более 10 тысяч лет, то есть, опять же, у нас плейстоценовые кондоры, тоже обнаруживаются в Гранд Каньоне. Я даже нашел упоминание о том, что и эти птички периодически сохраняются в виде мумий, причем вот именно древние, там, по 10 тысяч лет. Но, к сожалению, ни одной, вот кроме таких вот упоминаний в каких-то там таких популярных источниках, я ни одной ни научной статьи на эту тему не нашел, ни тем более фотографии. Поэтому не уверен, так это или не так, но вот то, что их кости находят, это точно. В этом сомневаться не приходится. А вот что точно находят в виде мумий, это, пожалуйста, например, летучих мышей. Я уже упоминал, что летучие мыши живут в пещерах, и они еще и маленькие, и поэтому это просто идеальные животные для того, чтобы стать мумией. И очень, собственно говоря, часто в разных местах находят именно мумии летучих мышей в пещерах. И в этом плане Гранд Каньон не исключение. В пещере Дабл Боппер были найдены вот такие вот шикарные мумии. При этом, обратите внимание, мумия сохранилась просто вот в буквально прижизненном положении. То есть такое чувство, что эта летучая мышь, собственно, до сих пор висит и на следующее утро проснется. Вообще кажется, что это просто фотография летучей мыши. Но нет, она давно уже вымершая. Ну, умершая. Нет, она не вымершая, это современный вид. Но давно уже умершая и абсолютно сухая. То есть это реально мумия, но вот сохранившаяся в такой прижизненной позиции. Это совершенно потрясающе. А рядышком это кристаллы гипса, того самого, который, из которого можно там наложить на руку или еще куда-то в случае перелома. Вот. Они, кстати, гипсовые кристаллы, они как раз очень активно тоже растут в пещерных условиях. А еще одна мумия – это так называемый, ну, по-английски его называют кольцехвост, у нас его называют, я так название не выучил, поэтому прошу прощения, прочитаю, североамериканский как мицли. Вон и как.
Честно говоря, крыльцехвост мне как-то нравится больше. Но почему-то у нас это название особо не используется. Вот будет он как комицли. Причем, почему он как комицли, я, честно говоря, тоже не знаю, потому что по латыни он называется Bassariscus astutus. То есть тут нигде как комицли в помине нет. Ну, видимо, это какое-то местное индийское название. И вот почему-то в русский язык оно именно в таком виде и вошло. То есть именно как его индейцы называли. Ну, ладно. Может быть, в этом даже есть какая-то резон. Все-таки индейцы, как комицли, знакомы дольше. Поэтому, ну, наверное, будет правильно называть это животное так же, как они придумали. Как бы там ни было, мы можем наблюдать с вами эту мумию, опять же, из пещеры Дабо-Боппер. Такая прям хорошая пещера мумий. И мумия эта потрясающей совершенно сохранности. То есть, ну, здесь вообще все есть. И кожа, и шерсточка такая вот полосатенькая. Ну, просто прелесть, что такое. В чем проблема этой мумии? Проблема этой мумии только в том, что мы не знаем ее возраст. К сожалению, вот эту вот еще мумию не проанализировали. Ну, по крайней мере, опять же, в публикациях я в анализе не нашел. Те публикации, которые есть, а это вот из публикации, там вот еще возраст ее не установлен. Ну, и высказано смелое предположение, что раз тут даже окраска примерно сохранилась, то, наверное, эта мумия очень даже свеженькая, да и шерстка на месте. Но я бы на месте исследователей бы так бы смело бы не говорил. Мы с вами буквально только что видели мумию из Австралии возрастом 4000 лет, и там тоже и шерстка есть, и окраска вот так вот есть, и при этом она порыжела, то есть цвет уже поменяла. Здесь мы все то же самое наблюдаем. То есть, ну, конечно, теоретически, может быть, и пару сотен лет, а может быть, и 4000 лет, кто же его знает. Как бы там ни было, эти как комиксы, они, в общем-то, с плейстоцена тут живут, и, в общем-то, ну, как бы, неудивительно, что их можно тоже найти. Причем живут они как раз вот в полузасушливых условиях, ну, собственно, именно там же. А что это вообще за животное такое, если вы вдруг с ним не знакомы? Я вот, например, до этой лекции, к своему стыду, ни разу не общался с какомицли, вот, и даже ни разу его не видел ни в одной документалочке. Ну, наверное, мало документалок про Северную Америку смотрю. А вообще, какомицли — это, получается, у нас родственник енота, очень такой близкий относительно, в общем-то, он на него чем-то и похож. Небольшой совсем зверек, питающий в полузасушливом климате и питающийся всевозможными мелкими животными, вроде каких-нибудь там ящериц и всего такого прочего. Ну и, наконец, серые лисы. Вот они мне как-то больше знакомы. Здесь видно, что целый скелет. Ну и, честно говоря, если приглядеться, хотя там, опять же, это вот прям буквально цитата из публикации. Ну, как бы тут не указано, что там есть какие-то мягкие ткани, но я вот так вот смотрю и вижу буквально, что там есть какие-то связки. Не знаю, может быть, это так фотография выглядит, но мне кажется, что-то там такое мягкое явно совершенно сохранилось. Ну, вот буквально какие-то куски кожи. То есть, по-моему, это вполне себе мумия. Не может скелет выглядеть вот так, если он не скреплен между собой. То есть, явно совершенно что-то там органическое еще осталось такое. Так что, я думаю, можно это смело назвать мумией. И, к сожалению, она, опять же, как вы видите, не датирована радиоуглеродным методом, поэтому мы не знаем ее возраста, но теоретически возраст может быть очень даже приличный. Но это современный вид. Серая лиса. Серая лиса выглядит вот так. Это очень небольшая лисица. Питается она всем подряд. Она, в общем-то, всеядная. Она даже и растения кушает. Ну и, конечно, огромное количество самых разных животных, до которых доберется, она тут же и употребляет. Она родственник карликовой лисы, которая живет на острове. И является одной из самых маленьких лисиц. Но, что еще важнее, это одна из самых, можно сказать, таких примитивных лисиц с точки зрения их эволюции. То есть это примерно то, с чего лисицы вообще все начинались. То есть это как раз такой, может, практически сохранившийся в неизменном виде прародитель. Так что действительно животное имеет древний облик, и уже вот конкретно этот вид появился более 3 миллионов лет назад. И, ну, это в свою очередь говорит о том, что теоретически мумия, найденная в пещере, может иметь очень солидный возраст. На этом мы заканчиваем с вами путешествие по Гранд-Каньону, но не заканчиваем еще путешествие по Северной Америке. Прежде чем покинуть Северную Америку, я решил еще рассказать про одну интересную находку из пещеры духов. И на сей раз, как вы видите, это мумия человека. Вообще, конечно же, исследование людей – это отдельная совершенно задача, которую, по большому счету, палеонтологи не решают. Это, хотя, ну, человек с точки зрения биологии вполне себе животное, но так как это животное нам максимально интересное,
есть специальная наука, которая изучает исследования людей. Называется она антропология. И, конечно же, всяческие люди, рассказывающие про антропологию, вроде того же Станислава Владимировича Дробышевского, я думаю, гораздо лучше меня могут рассказать про разные мумии из пещеры именно людей. Тем более, что мумий таких много, и в основном они там оказались не случайно. Это не естественные мумии, вроде как Эдцы, про которого я рассказывал на прошлой неделе, а это мумии, сформировавшиеся после того, как их там захоронили. Правда, мумии сформировались естественным путем. То есть там просто захоронили людей, а из-за пещерных условий там они мумифицировались. Но попали они туда, потому что их туда принесли. Но все-таки про... в общем, как я говорю, что, к чему я это все веду? К тому, что мумий естественных в пещерах людей много. Вот. Я постарался собрать данные по животным, а по людям практически ничего не рассказываю, потому что, ну, как бы тот же там Антропогенез.ру или там Станислав Владимирович или еще кто-нибудь, я думаю, что с удовольствием все это расскажут и, может быть, даже уже и рассказывали. Вот. Но, однако же, про одну мумию я все-таки решил упомянуть, потому что это самая старая мумия, и к тому же у нее довольно любопытная история. Это мумия из пещеры духов. Вот, найдена на национальном заповеднике Стиллвотер, соответственно, находится на высоте примерно 1266 метров вот, в предгорьях этого Стиллвотера на западе Северной Америки. И, ну, собственно говоря, видно, что, ну, действительно, это такое настоящее захоронение. Там не только сама эта мумия была найдена, там найдены были еще рядом какие-то корзиночки плетеные, были найдены остатки кремированных людей, то есть, видимо, там какие-то вот почему-то кого-то сожгли, и там их кости, там вот пепел их принесли, а вот кого-то так вот захоронили. Ну, в общем, непонятный какой-то такой местный обряд. Какие-то там остатки шкур животных тоже сохранились частично. Ну и, собственно говоря, у самого этого человека, как только что было видно тоже на этом рисунке, там и немножко волос осталось, и есть, на самом деле, еще там кожа на спине и так далее. То есть это прям самая настоящая мумия. В этой пещере было найдено два человека, но один из них сохранился в виде мумии, а второй уже сохранился просто в виде скелета. Найдены они были еще в 1940 году, и, в общем-то, за долгие годы исследований, конечно, много чего интересного удалось про них узнать. Однако в 90-е годы индейцы стали требовать, чтобы ученые срочно вернули им мумию. Дело в том, что у американцев, как известно, с коренным населением довольно напряженные взаимоотношения. Изначально они были напряженные, потому что американцы пришли на землю индейцев и, собственно говоря, огромное количество индейцев перебили, частично даже там как-то пытались их использовать в качестве такой дешевой рабочей силы. Ну, потом политика изменилась, и наоборот, всячески стали перед индейцами как бы извиняться, давать им всяческие привилегии и так далее, и пытаться как-то заботиться об их культуре. И чтобы как-то уменьшить количество конфликтов, был принят закон, что индейские какие-то регалии, всякие там, не знаю, там, предметы индейские, а также скелеты индейцев наука обязана будет отдать, собственно говоря, какому-то по запросу местным индейцам, чтобы они их захоронили, если они этого захотят. Потому что, ну, по поверьям индейцев, каждый как бы человек должен быть захоронен по всем обрядам, ну, а не лежать где-то там в музее. Данный, правда, индеец был, если это, конечно, индеец, он был очень древний, то есть его вначале оценили возраст в пару тысяч лет, то есть догадались, что это явно совершенно что-то до прибытия Колумба, что такое доколумбовой эпохи. Но когда провели радиоуглеродный анализ, который позволяет определить возраст, оказалось, что его возраст более 9 тысяч лет. Дальше вот методом Герасимова был восстановлен его облик, то есть прям буквально облик этого человека, и оказалось, что он, в общем-то, похож на индейца. Но все-таки долгое время предполагали, что, возможно, это человек из так называемой первой волны заселения, то есть он не относится к индейцам, а относится к каким-то более древней какой-то группе, возможно, к айнам. Это народ, который сейчас обитает на территории Японии. Так вот, ну, предполагалось, что, может быть, это не индейцы, а какой-то другой народности. И по этой причине, собственно говоря, эти кости индейцам и не возвращали, потому что, ну, а с какого, как говорится, перепуга надо захоранивать им айна, когда индейцы заботятся об индейцах. И договоренность была о том, что кости надо передавать индейцам только в том случае,
если, так сказать, это кости индейцев. Ну, зачем индейцам хранить каких-то других людей, другой культуры, которые, ну, кстати говоря, возможно, самими же индейцами были в итоге истреблены, когда индейцы пришли. Потому что была одна миграция людей, потом прибыли новые люди, индейцы, и, собственно, старые куда-то

0: есть действительно.
1: Это если они, наверное, сквозные, и в них проще работать, да?
0: Ну, наверное.
1: Если продувает воздух,
0: проходит. Ну, прям, ну, не, ну, я понимаю, да. Ну, так вот, с точки зрения банальной эрудиции, мне кажется, что это правда. Так как, конечно, небольшой специалист по этим воздушным потокам, по физике и прочее, поэтому могу лишь высказать свое такое личное мнение.
1: Ну, вопросы есть, но не по теме лекции.
0: Ну, ничего.
1: Хотя... Почему у некоторых животных черепа без глазниц, в кавычках, что глазное яблоко прямо поверх кости лежит и прикрыто только шкурой? Вот у ленивца тоже особо выраженной глазницы нет.
0: Да, я понимаю, о чем идет речь. Но, в принципе, да, бывает такое, что глазницы как таковой вот четко не выражено. Ну, во-первых, там есть еще некоторые хрящи, в таком случае, как правило. Вот. Это во-первых. А во-вторых, собственно, да, получается, что там глазница, глаз хуже защищен. Но, в общем-то, у некоторых животных, например, есть глазница, но при этом глаз очень сильно выпирает и, в общем-то, больше, чем наполовину, как бы, вылезает из этих глазниц для того, чтобы быть, как бы, пошире. Ну, и тоже так животные как-то выживают. Так что глазница — это, конечно, хорошая такое эволюционное приобретение, очень древнее, но не строго обязательное. В общем-то, глаза, они достаточно крепкие на самом деле. И если, говорится, ну, если чем-то биться обо что-то глазами, наверное, тут никакие глазницы не спасут. А если, как бы, глазами ни во что не биться, то, ну, в общем-то, можно их особо в глазницы не прятать. Так что, да, некоторые млекопитающие глаза в глазницы не прячут.
1: Так, ну, наверное, последний традиционный вопрос. Будем заканчивать. Вопросов по теме лекции нет. Его уже задавали, ну, может быть, мы еще раз спросим. Нет, появляются еще вопросы, ну, ладно. Если бы у вас была возможность отправиться в прошлое, свидетелем какого события вы хотели бы стать и почему?
0: Так как я много уже всяких лекций про всяческие вымирания организовывал, мне, конечно, тоже очень интересное вымирание, и в том числе то самое там топовое, хайповое, великое массовое вымирание мелпалеогена. Учитывая, что вокруг него споры как были, так и продолжаются, и хотя вроде бы уже более-менее все сошлись на том, что астероид – это главная причина этого вымирания, но до сих пор периодически возникают какие-то разногласия. И вот я как раз общался сейчас со специалистами нашими, российскими, причем такими виднейшими специалистами по динозаврам, и вот практически все они по той или иной причине против этого астероидной версии, и причем выдвигают разные версии, которые друг с другом не согласуются. Поэтому мне бы, конечно, было бы интересно вот как раз оказаться где-нибудь там около астероидного события и посмотреть, что же там реально происходило. Причем, может быть, даже не буквально там смотреть, как падает астероид, потому что, во-первых, как бы, даже если представить себе, что есть машина времени, можно куда-то перенестись, но тут как бы сложно найти такое расстояние, с которого было бы видно это событие, но при этом не оказаться вымершим вместе с местной фауной североамериканской. А может быть, допустим, где-нибудь там через пару лет оказаться где-нибудь даже, знаю, на территории Евразии или там Африки или еще где-то. Посмотреть, что там происходит. Реально там еще ходят какие-то динозавры или действительно все погибли. Все еще там висит этот вот туман или нет. Ну, чтобы наконец-то разобраться, что же тогда приключилось. Меня это, конечно, с детства вопрос интересует. И за мое время... Вот популяризации у меня уже прошло несколько этапов, когда я был абсолютно уверен, что астероидная гипотеза – это полная ерунда, когда я стал полностью уверен, что все-таки сейчас уже определились, все во всем виноват астероид, вот, когда у меня была полная неопределенность, я решил, что я не буду никакого мнения иметь, потому что что-то все версии в той или иной степени как-то равнозначны. Ну, в общем, все сложно, хотелось бы в этом разобраться. Вот. Так что, наверное, вот в это посовете.
1: Переместившись в прошлое, можно вызвать либо глобальное вымирание, либо зарождение жизни. Самим фактом перемещения.
0: Ну, здесь мы можем порассуждать о концепциях различных. Там же есть концепция, там какой-нибудь там мультивселенной, что можно там переместиться, ничего не случится, и так далее.

0: появится новая вселенная, да, новый вариант.
1: Новое ответвление, там новый вариант, да.
0: Но ты уже не вернешься в свой вариант, к сожалению.
1: Ну, короче, да, все сложно, поэтому...
0: Станешь родоначальником нового варианта.
1: Поэтому, и не только поэтому, вот судя по всему, что я там услышал тоже из научно-популярных лекций всевозможных замечательных физиков, которые в том числе и здесь на Архе выходят, на других каналах, ну, я так пришел к выводу, что у них поопределеннее все немножко, чем у нас с великими массовыми вымираниями, и, в общем-то, они все сходятся во мнении, что путешествие во времени невозможно, увы. И даже всякие червоточины тут вряд ли смогут помочь. А жалко.
0: Ярослав, получается, что ни одной мумии рептилий из пещер обнаружено не было? Рептилий?
1: Да, я понял вопрос. Скорее всего, были, но я, конечно, специально именно рептилий не искал, но почему-то вот во всех публикациях, которые я перебрал, действительно, рептилии упомянуты не были. Но по идее, скорее всего, рептилии должны были мумифицироваться. По крайней мере, мумии, допустим, тех же крокодилов известны. Правда, известны они из египетских вот этих вот самих всевозможных захоронений, и сделаны они были специально. То есть, ну, с другой стороны, это доказывает, что крокодилы ничем не хуже других животных, они тоже прекрасно могут мумифицироваться. А уж ящерицы-то и подавно. Больше того, у рептилий даже больше шансов, по идее, мумифицироваться. Другой разговор, то, что не так много рептилий отправляется в пещеры, но, с другой стороны, не так уж и много млекопитающих. В общем, думаю, что наверняка какие-то такие находки есть. Но, увы, я про них не прочитал. Я, кстати, вот тоже там одну не стал включать, там очень много публикаций по удивительной совершенно пещере на Мадагаскаре, где находят множество всего, в том числе крокодилов. Но там они, хотя и субфоссильные, то есть они там, по сути, не окаменевшие, но там чисто мы видим кости. То есть там никаких мумий нету, поэтому я решил, что все-таки эту пещеру сегодня упоминать не буду. Но наверняка где-то мумии рептилий есть.
0: Да, вопросы закончились. Наш эфир подошел к концу. Мы всех благодарим за ваше внимание, донаты, лайки, хаски, репосты. Подписывайтесь.
1: Нравлики,
0: да. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вот, и ждем вас через неделю. Спасибо.
1: Да, я тоже со всеми прощаюсь. Всем желаю хорошей недели, неважно, отпуск у вас или работа. Конечно, работать сейчас в такое время жарко, как-то вот хочется куда-нибудь лучше лечь, не знаю, около речки, около бассейна или еще где-нибудь. Но в любом случае, чем бы вы ни занимались, я надеюсь, что у вас будет хорошее настроение, что дело или же безделье, которое тоже полезно, принесет массу пользы и вам, и окружающим. Ну и самое главное, что вы не потеряете интерес к науке, и мы с вами увидимся через неделю. Всем пока!

дорогие друзья, у нас будет курс немного необычный. У нашего курса лекций будет довольно много иллюстраций, поэтому можно их как слушать, так и смотреть. Вот мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю какими-то фрагментами, вот какими-то кусками. Петр Первый, потом раз, чуть-чуть Екатерина, потом восстание декабристов. А вот что было между ними, а еще в каком порядке? А эпоха дворцовых переворотов, а 18 век, вообще век сложный довольно. Каша в голове у многих. Кто был после Петра, потом кто был после Екатерины, не той, о которой вы подумали, и так далее, и так далее, и так далее. Вот попытаемся вот эту хронологию в голове выстроить, а, соответственно, параллельно мы будем просто чуть больше рассказывать о наших государях как о людях, об их привычках, об их слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях. Потому что такой человеческий разговор, он тоже хорошо запоминается. Это не значит, кстати, сказать, что мы как-то избыточно будем говорить о роли личности в истории. Личности были разные. Некоторые из них были слабые, некоторые очень слабые, а некоторые совершенно ничтожные. Ну, так фортуна их выбрасывала наверх, и они оказались во главе невероятной, огромной, прекрасной и очень большой страны под названием Российская империя. Начнем мы, собственно, с момента смерти Петра Первого. Петр Первый умирает в самом начале 1725 года в Петербурге, в своем дворце, который находится, это прообраз Зимнего дворца, находящегося у так называемой канавки или Зимней канавки. Кто был в Петербурге, вот это маленький-маленький канальчик, который соединяет Неву и Мойку. Вот вы можете вдоль него пройтись, займет буквально пару минут. Вот там стоял дворец Петра Первого. Его сейчас нет, допросят меня архитектор, он, так сказать, фактически накрыт, перестроен и включен в состав огромного комплекса Зимнего дворца. Вот там, в том историческом Зимнем дворце, у канавки долго, страшно и мучительно умирал Петр Первый. Смерть его не была скоропостижной. У нас, знаете, скоропостижно только для народа умирают государи. Так раз, бац, умер. В действительности они обычно долго болеют. Кто бы это ни был, и хоть Брежнев, хоть Юрий Владимирович Андропов, хоть Ленин, хоть Петр Первый. Просто народ об этом узнает по факту и сразу. Петр Первый долго болел. Вообще он болел часто. Несмотря на мощь своей конституции, своей природы. Ну, давайте так, о Петре. Я вам напомню, чтобы вы понимали. Рост Петра Первого – это 2 метра 4 сантиметра. Это сегодня баскетболист. В те времена при среднем росте здорового, крепкого мужчины сантиметров 165, а женщины 155. Вот они все были Петру, вот ниже локтя. Это гигант. А при том, при росте 2,04, Петр Первый, у него размер ноги, это достоверно известно, поскольку есть обувь, ну, примерно 38. Размер плеч примерно 48. Вот так чуть уже, чем у меня. Ну, представьте себе фигуру. При этом я не говорю, что он какой-то там доходяга. Петр Первый страшно сильный физический человек. Любимая забава Петра – это во время обеда брать монеты, гнуть их вот так руками в трубочку и дарить на память. Ну, особенно девушкам. Если ваш кавалер разогнет, можете сразу смело выходить за него замуж. Значит, нормальный парень. Вот, ну, согните 5 рублей. Сверните. История про то, как он там сгибал кочерги, разгибал кочерги, их огромное количество. Это очень крепкий мужчина. Но он болезнен, он часто болеет, образ жизни у него совершенно неподходящий. И вот перед смертью, его смерть не была скоропостижной, он тоже серьезно заболел. Ну, чем заболел? Медицина была другая. Мы так полагаем, что это было, наверное, очень тяжелое воспаление легких, которое провоцировало огромное количество болезней, которые хронически накопились у Петра. Кстати, обстоятельства его простуды, они очень романтизируются. Вообще, любимая история тех, кто любит Петра как историческую личность, заключается, что Петр вот во время наводнения в Петербурге полез в ледяную воду в Неве, полез спасать моряков, ну и каких-то обычных петербуржцев, руководил этим спасением по пояс в воде, естественно, страшно простыл, заболел и вот так вот, спасая людей, простудился. Потому что Петр Первый, конечно, не щадил себя на службе, вся жизнь его была служением государству. Вот вся жизнь его была служба, это надо отдать ему должное. И так он простужается, воспаление легких, обострение всех болезней. Он страшно мучается, он дико кричит. Вот говорят, что крики Петра Первого разносились по всему Зимнему дворцу и окрестностям. 2 недели длится его тяжелая болезнь. Где-то дней за 5-6 до смерти уже приходит священник, его причащают, исповедуют. Ну и понятно, что Петр не выживет. При этом у страны нет наследника вообще. То есть при всей своей склонности к невероятной регламентации всего, Петр Первый издал
колоссальное количество законов, указов, рескриптов, уточнений к указам, уточнений к уточнениям, уточнениях указов. Все это очень бестолково было, часто противоречило одно другому, он забывал, что он указывал пару лет назад. Но вот при всей этой кипучей законотворческой и указующей энергетике Петра об одном он не позаботился. О самом главном – долге государя в абсолютной монархии. Он не позаботился никак о преемственности власти. Потому что, согласно принятому Петром же законе, действовавшего до этого на протяжении веков, такая общеевропейская практика на Руси, согласно которой государю наследует старший по мужской линии, это может быть либо старший сын, либо старший из братьев. Вот Петр упразднил этот порядок и сказал, что государем будет любой, кого он обозначит, вне зависимости от степени его родства с царской фамилией. Ну, мы понимаем, почему это произошло после трагической истории с царевичем Алексеем. И за 2 недели Петр не удосужился обозначить преемника. Почему? Хороший вопрос. Мы не знаем, почему. Есть версия, что он хотел оставить преемницей свою супругу Екатерину. Поэтому за несколько месяцев до смерти, к которой он не готовился, он ее короновал, с величайшей помпой. Это был второй случай в истории, когда женщина коронуется царицей либо императрицей, вот так вот, со всем обрядом необходимым. Первый случай был совсем неудачный, короновал Лжедмитрий Марию Мнишек. Формально, может быть, он готовил к наследнице Екатерину. Есть такая версия у историков. Другая версия, что он собирался в последний момент обязательно кого-то назначить, и уже ему там принесли грифельную доску, на которую он дрожащей рукой начертал «отдайте все», и рука его упала, и он потерял сознание, и преемнику вот все, всю империю он не отдал. Я не верю ни в одну из этих историй. Ну, во-первых, вся эта история «отдайте все», у нее есть только один источник, и она распространялась совершенно сознательно частью царедворцев. Что касается Екатерины, ну, вот Петр был кем угодно, но дураком он не был совершенно. Он очень любил свою жену. Я думаю, никаких иллюзий по поводу ее государственных способностей он не испытывал. Мы до сих пор точно не знаем, об этом я буду говорить подробнее, мы не знаем точно вообще, умела ли Екатерина писать и читать. Есть противоречивые на этот счет сведения, но то, что она не обладала никакими государственными большими способностями, и Екатерина I в этом отношении была абсолютным антиподом будущей правительницы Екатерины II, это факт. Поэтому, скорее всего, коронуя свою супругу, Петр I просто заботился об ее будущем, об ее статусе. Эта девушка была, мягко скажем, сомнительного происхождения. И, соответственно, просто думал о том, чтобы впоследствии она, их дети и наследники будущие чувствовали себя уверенно в завтрашнем дне. Петр I не назначал наследника по 2 причинам. Первая причина – он никого не видел равным себе. Это обычная практика для выдающихся личностей и самодержцев. Вторая причина – он совершенно не собирался умирать до последней секунды. Я даже думаю, что и причастившийся он не собирался умирать, потому что ни один тиран, а Петр I, конечно, в силу своего характера и образа мыслей был тираном в полном смысле этого слова, ни один тиран, ни один абсолютный монарх никогда не собирается умирать. Они все считают себя бессмертными до последней секунды. Не буду приводить вам исторические аналогии. Их в нашей мировой истории сотни. Итак, возвращаемся к моменту смерти Петра. Зимний дворец той эпохи малюсенький, на зимней канавке между Невой и Мойкой. Раздаются страшные крики, и Петр I умирает. Вот в этот момент и решается, куда понесется вот эта птица-тройка Русь. Понесется она обратно, на запад, голландским дамбам и щерам, куда 35 лет подряд гнал ее неугомонный Петр I. Или же наоборот, таких разворотов в нашей истории было немало. Она развернется и вернется обратно в Московию, к стародобрым, как многим кажется, к старомосковским временам. Или бы, как бы сказали, опять же, ученые-западники, я повторюсь, к староордынским порядкам, кои правили на Руси с переменным успехом уже на протяжении 1500 лет до Петра. Ну, в общем, случилось третье, не первое, не второе. И это третье было вполне ожидаемым. Птица-тройка захрипела, всеми своими двуглавыми орлиными головами замотала и остановилась. Решила передохнуть, поскольку дальше после смерти Петра I на протяжении многих лет русской истории с точки зрения энергичного историка
ищущего какие-то поворотные события, масштабные преобразования, на протяжении многих лет, по сути, ничего не происходит. Но это не значит, что нет ничего интересного. Вот об этом мы сейчас по всем, по порядку и поговорим. Галантный век, так называемая эпоха цариц, которая продлилась в нашей истории больше 70 лет, ну, почти весь 18 век, 1725 и до самого конца 18 века, она началась со смертью Петра, со смертью человека, реформатора великого, который двигал всю эту махину державы, в общем, в одном ему известных направлениях. Вот на смену этому великому реформатору приходят разного рода царицы и очень малозаметные государи-мужчины. Среди них есть, мы о нем тоже расскажем, мальчик Петр II, ну, мальчиком он называл Меньшиков, полудержавный властелин. Среди них есть так называемые идиоты-пьяница Петр III, процарствовавший всего несколько месяцев. Ну и, конечно, самый странный из государей 18 века Павел Петрович, Павел I. Начнем с супруги Петра, из того, где она родилась, Екатерина I, и как она оказалась на престоле. Эта история про Золушку, наверное, одна из самых фантастических, невозможных и нереальных историй вообще, вот сколько себя помнит человечество. Чтобы молодая женщина, которой точно неизвестна ни фамилия, ни имя, ни происхождение, ну, кроме того, что у нее была сложная юность, как бы сейчас сказали, девушка с пониженной социальной ответственностью, но не в силу того, что она такая была развращена. Нет, просто жизнь тяжелая очень была, обстоятельства были такие. К самого низкого из возможных происхождений оказывается в конце своей жизни самодержавной властительницей и императрицей самой большой империи на тот момент на планете. Как такое может быть? Как такое произошло? Давайте посмотрим. Что же нам достоверно известно про Марту Скавронскую? Она же Марта Василевская, она же Марта Раба, она же Марта или Екатерина Михайлова. Где она родилась? Точно неизвестно. Основные версии, что она родилась либо в Лифляндии, в таком заштатном городишке Кёгюмс, который существует до сих пор. Значит, сразу, чтобы вы не путали, Лифляндия – это не Финляндия. Лифляндия – это шведская Ливония, то есть шведские владения в Прибалтике. На тот момент Лифляндия – это значительная часть современной Латвии, а также кусочек Эстонии. Так вот, главный город Лифляндии – Рига. Но Рига не латвийский город, это немецкий город. Там всем руководят немцы. Угнетенное, как бы сейчас сказали, население – это и местные, естественно, латыши-латы, это и лифлянцы, это эстонцы, это поляки, это русские. В общем, это такая немецко-шведская территория, где она родилась. По другой версии, она родилась в городе чуть-чуть побольше – Дербт, в наши дни Тарту. Территория Эстонии. Ну, вообще-то город Тарту, кто не знает, он основан русскими, назывался город Юрьев. Основан еще Ярославом Мудрым. Как звали будущую императрицу? Неизвестно. Есть три версии ее имени и фамилии. Говорят, что она родилась в семье крестьянина по фамилии Скавронский. Или Скавращук, который бежал в Лифляндию от крепостного права. Вообще, со временем эта фамилия была полонизирована, и вот она стала Скавронской. Когда ее братьев и сестер привезли в Санкт-Петербург еще при жизни Петра Великого. Кстати, мы не знаем, были ли это ее братья, родные и сестры, или это были ее двоюродные братья и сестры. Тоже данные расходятся. Ходило множество анекдотов, как государыня стеснялась своих братьев, таких вот нечесанных, необразованных. Когда их представили ей, она там чуть ли от стыда не упала в обморок, она была женщина эмоциональная. А Петр Алексеевич человек доступный и судивший людей, как говорится, не по происхождению, а по личным заслугам всегда. Он ей сказал: «Нечего краснеть, Екатеринушка, я признаю твоего брата Шурином, а если в нем окажется прок, то сделаю из него человека». Ну, в общем, прока из него никакого не оказалось, и, по большому счету, человеком он в историческом смысле не стал. По мнению вельможи, руководившего тогда поисками, все родственники Екатерины, которых привезли потом в Москву и в Санкт-Петербург, я цитирую, оказались людьми глупыми и пьяными. И поэтому вельможа рекомендовал отправить их, кавычки открываются, куда в другое место, дабы от них больших враг не было. Кавычки закрываются. Все это не помешало Екатерине все-таки использовать административные ресурсы, присвоить двум своим братьям в 1727 году, уже после смерти Петра, графское достоинство, однако, в общем-то, нигде в переписке она их родными братьями не называла. Назывались они потом в завещании Екатерины I как-то вот так неопределенно. Закавычу, ближайшие сродственники и я
собственной фамилией. Любопытно то, что сам Петр I называл свою жену не Скавронской. Он эту фамилию не использовал. Он ее называл Веселевской или Василевской, так как нашего будущего прославленного маршала. Вот он считал, что она Василевская. В 1710 году, после взятия Риги, в письме Петр I говорил: «С родственниках моей Екатеринушки Ягане Василевском, Анне, Доротее и их детях». Так что, может быть, она на самом деле была не Скавронская. Ну и, наконец, давайте ради приличия ее официальную фамилию, фамилию по мужу, у первого мужа, была фамилия Рабе. Считается, что ее муж был драгуном шведской армии. Именно, кстати, под этой фамилией она попала в художественную литературу и знаменитый роман Алексея Толстого «Петр I», как Екатерина Рабе. Хотя точно мы этого, опять же, не знаем. Может быть, и девичья была ее фамилия. В общем, все это очень-очень-очень запутано. Более определенно мы можем сказать, что каким-то образом девочкой молоденькая Марта Скавронская-Василевская Рабе попадает в дом пастора Глюка. Пастор Глюк – это историческая фигура. Попадает она туда в качестве горничной. Ну, в те годы 12 лет – это нормально, работать горничной. И там работает. По официальной версии истории Романовых она туда попадает в качестве воспитанницы. По реальной версии, конечно, она прислуга, прачка, домработница. Пастор Глюк, который был очень просвещенным человеком во всех отношениях, оставил большой след в истории. Такой личностью был незаурядный, занимался педагогикой. Будучи лютеранским немецким пастором и богословом, он перевел Библию на латышский язык, он переводил Библию в том числе и на русский язык, а потом, попав впоследствии в русский плен в ходе Северной войны, открыл в Москве настоящую гимназию, где сумел обучить несколько сотен человек. И Ключевский писал таким образом, что гимнастия Глюка была у нас в нашем современном смысле этого слова. Поэтому выпускников этой гимназии активно использовали в основном в качестве переводчиков, либо шли по армейской части. Ну так вот, этот образованный Йоганн Эрнст Глюк образованием своей воспитанницы совершенно не занимался, поэтому мы толком не знаем, в общем, умела она читать и писать или не умела. Когда девушке исполняется 16 лет, ее выдают замуж за вот этого вот шведского солдата. По одной из версий, у симпатичной девушки Марты сложились слишком близкие отношения с одним из сыновей пастора Глюка, поэтому от греха подальше. Он тут же пристроил свою прислугу, как бы пресекая любые порочные связи в собственном доме. Хотя, в общем, в числе первых мужей Екатерины называли не только этого драгуна Рабе, но и некого капрала Майера, и некого военного трубача Йоганна Круза, и супруг ее то ли ушел на войну и погиб, то ли он погиб, пропал без вести при штурме города русскими войсками. Потом рассказывали, что он еще попал в плен под Полтавой, и даже попался на глаза Петру, и Петр его отправил куда-то в Сибирь, потому что во время марша пленных полтавских шведов по Москве Рабе якобы узнал свою жену Екатерину, что-то там закричал: «Марта, Марта». Ну, в общем, все это истории для сериалов. Важно другое. Важно то, что Екатерина была официально замужем. Детей она впоследствии приносила Петру. У них было 11 детей родилось. Все эти дети по русским законам были незаконнорожденными, рожденными не только вне официального брака, но и при живом муже, либо при муже, судьба которого никак не известна. То есть и Анна 1708 года рождения, и будущая императрица Елизавета 1709 года рождения. Когда рассматривались их права на престол, то, ну, это, в общем, это никакие не царские дочери. Это дочери, рожденные царем от любовницы при живом муже. И это уже серьезно влияло на нашу историю. Но, однако, такое низкое происхождение саму Екатерину никак не смущало. Она о нем охотно всем рассказывала. Она легко встречалась с людьми, которые знали ее до возвышения. Единственное, что каждый раз, рассказывая о своем низком происхождении, она рассказывала какую-то другую, новую придуманную историю, что окончательно запутало впоследствии историков и мемуаристов. Итак, в августе 1702 года фельдмаршал Шереметьев после тяжелых боев и продолжительного штурма берет приступом шведскую крепость Мариенбург, которая ныне город Алуксне в Латвии. Он берет крепость штурмом, наши войска врываются. И вот в этот момент происходит, кстати, редкий для западноевропейской военной истории случай. Два шведских офицера совершают подвиг самопожертвования. Они взрывают вместе с собой пороховые погреба крепости. Гибнет много русских солдат, Шереметьев в бешенстве, отдает город на разграбление. И вот к нему приходит делегация, пастор Глюк, который уговаривает его остановить эти бесчинства солдат в городе. И вместе с пастором его служанка Марта. Служанка Шереметьеву приглянулась, и он оставляет ее себе в качестве военного трофея. Делает ее своей, скажем так, служанкой. Опять же, детали мы не знаем.
вскоре к Шереметьеву приезжает с инспекцией Саменщиков принимать дела. Вот здесь уже мы все знаем точно, поскольку красивая молодая девушка Меньшикову понравилась, и он с Шереметьевым договорился, что он ее уступит. Ну, по тем временам, в общем-то, все это было в порядке вещей. Ну, Меньшиков, во-первых, начальник, во-вторых, может, Шереметьеву она уже и надоела. Вот он ее Меньшикову уступает. При этом, как говорится, Екатерине этот поворот судьбы очень понравился, поскольку, как вспоминали, Меньшиков был моложе и не был такой серьезный и злой, как Шереметьев. При этом Екатерина, проявив тут впервые свои невероятные женские чары и обаяния, она сумела, я цитирую в данном случае одного из мемуаристов Петровской эпохи, француза, оставившего очень интересные воспоминания о российском императорском дворе той эпохи. Вот он писал, что она сумела так завладеть своим хозяином Меньшиковым, что через несколько дней после ее появления в доме уже нельзя сказать было, кто из них чей хозяин, кто из них чей раб. Он знал, что рассказывать. Он потом будет шафером на свадьбе Петра с Екатериной через несколько лет, в 1712 году. А сам он потом женится на одной из дочерей того самого пастора Глюка. Вот так тесно было все тогда переплетено. Французский дворянин на русской службе дослужится потом аж до вице-адмирала и вообще, повторюсь, оставил очень интересные записки о той поре. И тут прибывает сам Петр I в Лифляндию, в доме Меньшикова, и ему тоже нравится Екатерина. Петр I в конце ужина велел, когда он пойдет спать, отнести свечу в его комнату, проводить его. Приказ этот или пожелание было сказано в шутливом тоне, но не терпящим никаких возражений. Меньшиков все понимает, воспринимает это как должное. Таким образом, по словам мемуариста, красавица провела ночь в комнате государя. Наутро Петр I оставляет Екатерине золотой дукат. Не очень большая оплата в качестве подарка. При расставании Петр I был человеком прижимистым, даже в личных отношениях. И целует ее в щечку. Они прощаются. Но, как выясняется, простились они только для того, чтобы вернуться. Наш великий государь на тот момент не женаты и всегда пользовавшийся огромным вниманием со стороны женского пола, вот что-то такое почувствовал в Екатерине и потом вернулся к ней и забрал ее с собой. Менее чем за год до своей смерти, за полгода до того, как Екатерина фактически обвинена в супружеской измене, Петр I делает ее императрицей и соправительницей. Корона, которую возложили на голову Екатерины, содержала в себе 2000 алмазов или бриллиантов, 2000 драгоценных камней. Это самая дорогая корона, наверное, в истории России. Правда, сразу после церемонии, все-таки Петр I был человеком экономным, поэтому сразу после церемонии все камешки драгоценные из нее выковырили, корону без камней отправили в оружейную палату, а камни продали на нужды армии и флота. Отвлекусь немного от коронации Екатерины. Будучи коронованной императрицей, Екатерина по-прежнему не имеет никаких прав на российский престол после смерти императора, потому что так как воля императора не выражена, и Петр, соответственно, отдайте все, кому не написал, то уже действует старый порядок. По старому порядку женщина не может наследовать престол никак, хоть она там 10 раз будет императрицей. Никак. Законных детей, которые могли бы наследовать престол, у Екатерины нет. Как я вам говорил раньше, все дети рождены не то чтобы во грехе, но вопреки сложившимся законодательным устоям. Они рождены, скорее всего, при живом муже, и они рождены вне брака с Петром I. Кто должен быть наследником? Наследник есть. Он один. Он очевиден. Он соответствует всем европейским стандартам. Это внук Петра, тоже Петр Алексеевич. Петр Алексеевич II. Сын казненного, ну не казненного, а умершего накануне казни царевича Алексея. Он Романов, он прямой внук Петра по мужской линии, он единственный живой мужской наследник, то есть единственный живой мужской Романов по прямой. Плюс ко всему, у него есть еще прекрасная родословная по европейской части, потому что он племянник австрийской императрицы. Царевич Алексей был женат на австрийской принцессе. Более очевидного кандидата на престол не существует. Но именно поэтому с самого начала и происходит, и запускается механизм борьбы за власть, механизм, который, к сожалению, большому был спровоцирован вот отсутствием прямого решения Петра и порядка престола наследия. И с самого начала в дело борьбы за власть вмешивается гвардия, вмешиваются сановники государства, формируется несколько партий. То есть царь еще, вообще это гнусная история. Царь еще на самом деле жив. Царь агонизирует. Он уже не может толком ни говорить, ни ходить. Он лежит и умирает. Он кричит от боли.
такая была популярная анекдотическая сатирическая гравюра и там серия рисунков похожих той поры и более поздней поры, как мыши кота хоронят. Вот кот — это Петр Первый, вот так он изображался критиками с усами. Вот он, кот этот, большой кот, умирает. Мыши всякие, Голицыны, Долгорукие, Меньшиковы, Остерманы и прочие, прочие, прочие, они его хоронят, и они уже, он еще, может быть, и не умер, они уже грызутся, эти мыши между собой, кто будет править, кто будет решать, кому достанется престол. Формируются две партии основные. Значит, это партия, которая поддерживает Екатерину во главе с Меньшиковым, и партия, которая поддерживает законного наследника, мальчика Петра, как считается, во главе с Голицынами, фамилии сейчас не важны. В советской историографии считалось таким образом, что одна партия была прогрессивной во главе с Меньшиковым, это была партия тех, кто хочет продолжения петровских реформ, а вторая партия, она была реакционная, она была регрессивная, это была партия старомосковская, боярская, партия знати, которая не хотела продолжения петровских реформ и хотела вообще повернуться обратно куда-то там к московским старым временам. Это все абсолютнейшая неправда. Так называемая прогрессивная партия Меньшиков, Толстой и иные объединяла только тех, кто считал, что при Екатерине они останутся живы, что они сохранят свои позиции и упрочат. Это была борьба за жизнь для них. Понятно, что Меньшиков был в хороших человеческих отношениях, бывшая подруга боевая, всегда ему помогала, он ей помогал с Екатериной. Вторая партия, она ничуть не менее прогрессивна. Голицын в 1000 раз образованнее, чем Меньшиков, не умеющий толком тоже ни читать, ни писать. Вот. Образованнейший человек своего времени, они все современные люди. Но они считают, что вот лучше, чтобы все было как принято, чтобы наследником стал Петр. А вот эти вот выскочки безродные, вот эти вот все Меньшиковы коллективные, пусть отойдут на второй план. В итоге на заседание Сената, где решалась судьба престола, выбив двери, врываются офицеры гвардии во главе с Меньшиковым. Меньшиков сдул, как описывались, с обшлага пушинку, подкрутил ус и, вынув из ножен саблю, произнес. Вот, значит, он лично считает, что только матушка-государыня должна быть единоличной императрицей. И все. И вот он за это за, и господа гвардейцы поддерживают. А если кто-то будет против, то очень интересно его прямо сейчас здесь, в присутствии вооруженных офицеров, и заслушать. Пьяные гвардейцы орут, что хотят Екатерину, размахивают шпагами. При этом с площади слышится барабанный бой. Оказывается, что офицеры-то здесь не одни. Оказывается, что перед дворцом выстроены под ружьем два гвардейских полка. Фельдмаршал Репнин, президент военной коллегии, сердито спросил, кто смел без моего ведома привести сюда полки? На что командир Преображенского полка, подполковник, полковником был сам Петр, нагло ему отвечает, мол, полки он привел по воле государыни императрицы, которой все должны повиноваться. Не исключая и тебя, добавляет он внушительно, обращаясь, как бы сейчас сказали, к министру обороны. Репнин дает задний ход. Сенат единодушно возводит на престол императрицу. Единодушие, так сказать, еще раз подчеркну. Активно поддерживается двумя выстроенными на улице гвардейскими полками и группой вооруженных офицеров в парадном зале и провозглашает все пресветлейшей, державнейшей, великой государыней, императрицу Екатерину Алексеевну, самодержицу всероссийскую. Народ был удивлен. На Руси были царствующие, влавствующие женщины. В общем, в истории мы их знаем. Это и легендарная княгиня Ольга, Софья Витовтна и регенша настоящая Елена Глинская во времена, так сказать, пред Ивана Грозного. Ну и совсем по свежей памяти вот царевна Софья, де-факто правительница Руси, до Петра. Но мощные властные женщины правили неофициально. Они все правили из-за спины либо наследников престола малолетних, Софья из-за спины царевича Петра и царевича Ивана. Даже Софья из дворца Кремлевского предпочитала не появляться. Да, она принимала там иностранных послов, что было новшеством по тем временам. Да, она проводила совещания, как бы мы сейчас сказали, рабочие.
Но на люди она могла выйти, ну, так, на богомолье съездить, в церковь сходить, не более того. Петр настолько эмансипировал и раскрепостил, правильно сказать, не женщин, а дам, это касалось только знатных женщин, дам, на России, что появление государыни-императрицы, женщины во главе государства официально, оно хотя и необычно, но никаких не вызывает ни мятежей, ни народных восстаний, ничего. Ну, кое-где местами отказываются ей сразу присягать, говоря, там, пусть ей бабы присягают, всех за это в розыск. Много дел тогда появляется об оскорблении царского достоинства. Но в целом все проходит достаточно тихо. Надо сказать, что гвардейцы появились тогда перед дворцом не случайно. И любили Екатерину они не случайно, не просто потому, что она такая симпатичная, супруга Петра Первого. Екатерина щедро платила гвардейским офицерам как бы сверх жалования. Менщиков вообще накануне заплатил им жалование за полтора года сразу. Частично закрыв долги, частично авансом, из личных средств, как говорят. Покупалась лояльность гвардии таким образом. Подстраховывались они. Когда денег не было, векселя выдавали. Менщиков выписывал векселя гвардейским офицерам в счет как бы, будущего вспомоществования. Итак, когда Петр, наконец, умирает, душа его уходит после двух недель страшных мучений в лучший мир, начинается правление Екатерины I. Это правление не было долгим, около двух лет. Оно не было славным. Зацитирую. «Ее царствование, к счастью для России, продолжалось только 26 месяцев», пишет немного одиозный историк Валишевский. «И свелось оно к размену верховной власти в пользу Менщикова и других временщиков, оспаривавших друг у друга падавшие крошки. Если при Петре Великом все чаяния государя были подчинены нуждам государства, была максимальная мобилизация напряжения всех сил, да, сейчас подобный стиль правления, конечно, критикуют, руководствуясь современными представлениями морали и праве, но Петр I искренне пытался вести Россию к величию. Он не вел ее ни к богатству, ни к процветанию, наверное, не вел российский народ. Он вел его, Россию к величию там, как Петр понимал, и клал на это жизнь и здоровье. То при Екатерине I, как выражаются историки, страна отдыхала. Были такие вот зимние каникулы, растянувшиеся чуть более чем на два года. Только по истечении первых трех месяцев Екатерина наконец-то научилась быстро и грамотно подписывать бумаги, чем ее государственная деятельность, собственно, и ограничилась. В остальном она положилась на советников и фаворитов, главным из которых, естественно, был Александр Менщиков. За глаза про Менщикова тогда говорили, ну, это что-то вроде императора. Он, тоже впав уже в последние годы жизни Петра в немилость и лишившись при Петре многих важных постов, все эти посты вернул себе назад и добрал мыслимые и немыслимые титулы при Екатерине. Вельможи погрязли в интригах, рвали друг у друга чины, должности и кормления. Вообще все тонуло, как писали, в жадности власти и денег. Правил страной официально Верховный Тайный Совет. Так назывался орган власти, учрежденный через год после смерти Петра I в 1726 году. Это был такой коллективный царь из шести членов. Петровский сенат свое значение утратил, а Верховный Совет практически как в СССР название, только маленький. А Верховный Совет требовал от Сената

В Петербурге были срыты столбы, на которых висели тела и головы казненных преступников и просто политических жертв. Столбы эти были разобраны, снесены до основания, головы и тела было предписано снять и похоронить. Вы же представляете себе Петербург Петровской эпохи, где вот там ты идешь по улице, а там столбы, на них головы, приколоченные тела с головой либо без. Ну вот, по крайней мере, Екатерина была достаточно добра, чтобы с этим покончить. Такой вот невиданный либерализм. Пошла череда помилований. Правда, пришлось казнить. Пара самозванцев все-таки появилась, царевича Алексея. Их пришлось казнить. Один в Малороссии, другой в Астрахани. Оба закончили свои дни в Петербурге на плахе. Экономика страны находилась в страшнейшем упадке. Многие вельможи писали Екатерине записки, что надо сделать, чтобы возродить коммерцию, возродить торговлю, возродить подлинное производство, писали о необходимости сокращения военных расходов. Мало что было сделано, по большому счету. Ну, снизили подушную подать. Ну, так, символически, ни о чем. Петр I в свое время провел перепись населения, а потом ревизию переписанного населения, по результатам которой были составлены так называемые ревизские сказки. Вот, кто помнит Чичикова, вот по этой переписи, собственно, подати и собирались по числу ревизских душ. Тогда на тот момент насчитали около 6 миллионов мужчин. Это были те, кто обязаны были платить подушную подать. Вот они платили 74 копейки с человека в год. Этой податью не облагались помещики, духовенство, казаки. Ну и вот Екатерина чуть-чуть от налог снизила. Такая невеликая реформа. Был учрежден орден Александра Невского. Задумал его, правда, Петр, Екатерина его учредила. Я специально об этом говорю, потому что это единственный орден в системе. У нас сейчас год 800-летия Александра Невского, об этом нельзя не сказать. Так вот, орден Александра Невского, учрежденный при Екатерине, ее указом, это был и остается единственным орденом в истории России, который был и в Царской империи, и в Советском Союзе, младший полководческий орден, офицерский орден. Внешне он был другой, назывался также, тоже с изображением, с профилем Александра Невского на ордене. Никто не знает, как выглядел Александр Невский, поэтому на ордене был изображен, естественно, профиль народного артиста Советского Союза Черкасова, который играл Александра Невского в прославленном фильме Эйзенштейна. Ну и вот сейчас орден Александра Невского одна из самых почетных, уважаемых наград, имеющих и военное, и гражданское назначение в наградной системе Российской Федерации. Появилась она при Екатерине. Ордена тогда, в те времена, кто не знает, делали разные. Некоторые из них были просто металлическими, некоторые были украшены драгоценными камнями, а некоторые прямо усыпаны бриллиантами. Смысл заключался в том, что за орден человек награжденный платил. Он платил казне. Хочешь орден подешевле? На, получай. Может, даже бесплатно, если ты там офицер бедный. А хочешь орден с бриллиантами на перевязи там носить? Ну, 400 рублей. Страшные деньги по тем временам, немыслимые. В казну внеси и носи себе орден с бриллиантами. Вот такие интересные были подходы. Была открыта Академия наук. Конечно, это не решение Екатерины, она, я думаю, мало в этом разбиралась. Это было решение Петра I, но тоже реализовано по инерции было при Екатерине. Кстати сказать, наша Академия наук с самого начала отличалась от тех, которые были в Европе. Ведь на Западе эти академии были просто собраниями профессуры и ученых-дворян, таким клубом по интересам, ученым клубом. Принимали в эту академию, ну, кого хотели. Вот Петр I был академиком Французской академии наук. Энергичный и талантливый Александр, но глубоко безграмотный. Александр Меншиков был академиком британской. Надо сказать, что Меншиков не переоценивал свою ученость, поэтому среди бесчисленного числа титулов, там князь Ижорский там, и прочее, фельдмаршал, которыми Меншиков титуловался, вот он никогда этого сам не упоминал. Видимо, было ему неловко, чтобы не засмеяли. В России же Петербургская императорская академия не была клубом по интересам. Это было государственное учреждение. Академики получали зарплату. Вот. А цель ставилась тоже государственная. Значит, обеспечивать научно-техническое обслуживание разного рода государственных проектов. Кроме того, академия несла и образовательную функцию, потому что при академии была академическая гимназия, академический университет. То есть академия совмещала функции и, как бы сейчас сказали, научно-исследовательского института и функции высшего учебного заведения. Далее, при Екатерине началась знаменитая
И, наверное, первая такая полноценная географическая экспедиция – это экспедиция Витуса

0: Беринга, именем которого назван пролив между Азией и Северной Америкой. Была проведена первая Камчатская экспедиция, Россия стала изучать восточные пределы, и вообще началось полноценное научное исследование нашей колоссальной страны. Ну, тоже ведь решение об этом принимал Петр, а Екатерина подписала документы и завизировала финансирование, как бы сейчас сказали. Ну а в целом все шло по инерции. Былые триумфы, ни строение, ни родение в настоящем. У историков есть мнение, что Россия Петра Великого якобы откусила такой кусок, что проживать его не могла. Слава богу, у соседей дела тоже шли не лучшим образом, что оставляло Екатерининской России на протяжении этих 2 лет некоторую свободу действий. На севере, у разбитой Петром Швеции, переставшей быть полноценной европейской сферы державы, наступил династический кризис. Карл XII был убит при весьма странных обстоятельствах. Потомков он не оставил, да и не мог оставить. Он очень гордился тем, что за свою жизнь с женским полом ни разу не пообщался. Убили его, похоже, как раз потому, что бесконечные войны Карла XII порядком всем надоели, особенно в разоренной Швеции. Страна была в полном расстройстве. Вот, шведский король уже воевал исключительно на иностранные займы и субсидии, мужское население Швеции стремительно уменьшалось. И вот тогда-то, еще при Петре, со Швецией был подписан союзный договор. И таким образом Швеция из противника стала союзницей России. Что касается наших соседей, ближайших, Курляндии, Речи Посполитой, все государства эти постепенно попадали в полную либо частичную зависимость от молодой Российской империи. Дошло даже до того, что Россия, сейчас-то трудно представить, она напрямую столкнулась с Данией, потому что предъявила свои законные территориальные требования на территорию земли Гольштейн. Ну, кто не знает, это территория самого севера, северо-запада Германии, ближе к датской границе. На юге продолжалось противостояние с персами, которые, находясь в состоянии внутренней смуты, вяло воевали с Россией, воевали с турками и теоретически открывала России путь к большому контролю в Южном Прикаспийском регионе. В международных делах оформилось вот что. Оформился естественный союз против Турции. При Екатерине был заключен так называемый Венский договор 1726 года между Австрийской империей и Российской империей. Этот договор станет впоследствии одним из самых долгих по времени дипломатических и международных союзов в истории. Намного больше 100 лет. Он во многом и определит европейскую политику на целый век наперед. Продолжалось утверждение имперского статуса России. Значит, ну, мы должны понимать, что такое империя. Империя для европейцев, она, в общем, была одна. Это Римская империя. Потом у Римской империи появились наследники. Какое-то короткое время это была империя Карла Великого. А потом такое аморфное образование, современный Евросоюз, под названием Священная Римская империя. Это был, можно сказать, совсем неформальный союз суверенных герцогов и королей, которые выбирали из своего числа на время императора. Ну, могли переизбрать. Королей в Европе того периода и герцогов было море разливанное. Ну вот император, по крайней мере, император Священной Римской империи был один, такой был красивый титул. Больше никаких империй не было. Можно было считать императора Восточной Римской империи, или Византии, или Константинополя, но это уже была давняя история. С 1453 года, после падения Константинополя, Византийская империя прекратила свое существование. Поэтому император в Европе оставался один. Император Священной Римской империи. Петр I, провозгласив после разгрома Швеции императором себя, ну, надо сказать, что европейское общественное мнение фрапировал. Выскочка, самозванец. Ну, страна-то у него там большая, там в восточной границе их и не видно. На карте там какая-то Тартария бесконечная. Ну, население меньше, чем у Франции, и существенно меньше, чем у раздробленной Германии. В Германии просто много, много германских государств. Военная мощь раньше вообще не рассматривалась никак. Ну, правда, после разгрома Швеции с русскими стали считаться. Все-таки такой опасный соперник. Но император – это перебор. Это перебор. Начался долгий процесс признания статуса Российской империи. Первым признал Петра императором король Пруссии. Затем Венеция. Потом Голландия. Потом поползли немецкие княжества, Швеция. Ну, куда было Швеция деться? Признала, конечно, даже мирный договор заключила. Женева, потом Дания, Норвегия. Ну, и на этом дело стало. В 1739 году только признает Турция, ну, Османская империя. Почему так поздно? Потому что турецкие султаны сами себя считали императорами, а ведь они себя считали на полном серьезе наследниками Восточной Римской империи, завоеванного ими Константинополя. Ну, в общем, сошлись на том, что ладно, русские тоже императоры. Далее Франция. И вот последний, кто признал Россию империей, оказалась Польша. В 1764 году, в общем, вскоре после этого, она прекратила свое существование. От Урала шло освоение на восток. Границы новой империи сдвигались, уточнялись вплоть до Камчатки. Наконец-то появилась при Екатерине граница официальная с Китаем. Началась активная торговля беспошлинная с Китаем. В общем, страна как-то развивалась. Но все это было очень-очень-очень медленно. И, конечно, совершенно не благодаря Екатерине, а благодаря колоссальному толчку, по которому махина России катилась еще 2 года после смерти Петра. А вскоре екатерининская эпоха закончилась. 2 года Россия катилась по инерции, и все хорошее, что было сделано при Екатерине, это были дела, задуманные Петром Первым, и Академия наук, экспедиция Беринга, и дальнейшее строительство флота продолжалось, дипломатические отношения на юге, на западе и многое другое. Какую роль во всем этом играла Екатерина? Минимальную. Ее образ жизни, который она начала вести, став императрицей, вверх кардинально отличался от ее образа жизни как супруги Петра. А во-вторых, этот образ жизни вообще не предполагал никакого занятия государственными делами. Она ничем не занималась. Это не Екатерина II и не Николай I. Она не работала. И все хорошее, что я мог сказать о ней как о женщине и о человеке, я, наверное, сказал раньше. Она была по-женски умна, она была не злым человеком, была добра к друзьям. Ну, пожалуй, все. Больше хорошего сказать нечего. Вот о пороках мы ее немного поговорим. Человеческие слабости, я бы так сказал, они тоже плохо влияли на нашу историю. Ну, во-первых, при дворе Екатерине расцветало страшнейшее пьянство. Ну, просто страшнейшее. Вообще, есть анекдот о том, что Менщиков, который каждый день с утра заявлялся там с докладом, либо с какими-то известиями, с новостями. Якобы каждый день приходил и говорил, ну что, матушка, что бы нам такого выпить? И прямо с утра до завтрака они сразу закладывали. Ну, Менщиков-то здоровяк, ему что? Здоровье ее крепкое. После 11 детей начало пошатываться с таким ежедневным началом дня. Пили при дворе страшно много. Австрийские послы писали, что за год при Петербурге было выпито вин и водок на 1 000 000 рублей. Это абсолютно немыслимая цифра, столько выпить не мог даже петербургский двор, потому что 1 000 000 рублей это... Я даже не знаю, с чем сравнить сейчас эту сумму. 5-7% российского годового бюджета. Был так называемый кубок Петра, который надо было осушить, что-то типа штрафной в начале. Либо опоздавшему, либо тостующему, либо тостуемому. Вот до сих пор музейщики, ученые спорят. Кубки эти были разные. Собственно, какая вот такая средняя величина, так называемая кубка Петра. Ну, это точно не 350 грамм. Существенно больше литра. Ну, и вот так запросто придворная дама могла быть награждена Екатериной за то, что по итогам веселого вечера, а вечера там переходили в утро, она в течение этих вечера выпила 3 кубка Петра. Уж не знаю, насколько стоя на ногах, получала от Екатерины императорский подарок, какую-нибудь там золотую медаль за это. В Европе, кстати, тоже пили тогда много, может быть, даже и не меньше, чем на Руси, может быть, даже и больше. Редко, когда пьянство так концентрировалось у правящей элиты, как при Екатерине. Какой образ жизни был у Екатерины? Значит, спать она ложилась обычно не ранее 5 утра. Вставала далеко после полудня. Проснувшись, приведя себя в порядок, она выходила в приемные залы дворца, где к тому времени нравы были довольно в части охраны простые, к тому времени собиралось множество придворных, могли там даже оказаться простые солдаты, матросы и простолюдины. Она всем раздавала милостыню, она была добрая барыня, могла стать тут же по ходу крестной матерью, чьего-нибудь ребенка никому не отказывала. Иногда она заезжала на учения гвардейские и могла с солдатами опять же запросто выпить чарку водки. День заканчивался традиционной вечеринкой в кругу друзей, постоянная компания, ну и потом ночь. Надо сказать, что я говорил ранее, что не верю в связь Екатерины с Вильямом Монсом, но то, что после смерти Петра моральный облик у нее, ну, как будто вспомнила молодость. Мы тут всю Екатерину II ругаем за якобы большое количество любовников. По меркам того времени оно было объяснимо. Ну, Екатерины I это было за 2 года. Так, если разделить на время, наверное, побольше, чем у Екатерины II, не буду приводить фамилии, их было много. Правда, Екатерина I, так же, как и Екатерина II, всегда отличала. У нее одни люди помогали руководить государством, такие более дельные, постарше, как, например, Менщиков. Другие, помоложе, посимпатичнее, такие, как Сапега или барон Левенвольде,
1: те, кто помоложе были ее любовниками, а те, кто постарше, значит, занимались государственными делами. Не смешивала они эти вещи. В итоге организм императрицы, всегда отличавшийся завидной крепостью, расшатался. Говорили так при дворе: здоровье императрицы так прекрасно, что все знают, что она скоро умрет. Да, она молодилась, да, она пыталась жить веселой вдовой, но это все только ускоряло ее конец. Она много курила, курила Екатерина трубку, курила постоянно. Она очень много и жадно ела. Ну, вообще, понятие ЗОЖ, так сказать, тогда не существовало. И если и в молодости Екатерина была склонна к полноте, то в конце она вообще чудовищно растолстела. И вот в итоге 10 апреля 727 года, через 2 с небольшим года после восшествия на престол, императрица слегла. Лихорадка, затрудненное дыхание, температура, кашель. Ну, в общем, все признаки тяжелого поражения легких. Слабела день ото дня. Правда, курить не перестала до последней секунды. Врачи современные говорят, что это был тяжелый абсцесс легких. Заболевание, которое без антибиотиков-то и сейчас не вылечить. Тогда антибиотиков не было. Она постоянно кашляла, отхаркивала кровь. Состояние все время ухудшалось, ухудшалось. В итоге, проболев около месяца, Екатерина умирает. В медицинском заключении написано следующее. Зацитирую. «Феба приключилась, и повреждение в легком быть надлежало. И мнение дало, что в легком имеет быть фомика. И от той фомики с великим покоем государыня представилась». Как и Петр, Екатерина до последнего момента, месяц болея, откладывает вопрос о престолонаследии. Может быть, считает, что все решится само собой, может быть, хочет выздороветь, а может быть, ни о чем и не думает. К этому моменту отношения между членами Верховного Совета и между сподвижниками группы поддержки Екатерины ухудшились до крайности. Кто сумел воспользоваться ее смертью? Тот, кто был рядом постоянно, Меньшиков. Буквально за сутки до кончины как-то умудрился к ней прорваться и подписать у нее указ против своих основных высокопоставленных врагов, которые в тот же день все были отправлены в ссылку. То есть он расчищал дорогу, как бы сейчас сказали, для захвата власти. Кого должна была ставить Екатерина наследниками? Ну, самое очевидное, уже подросших дочерей. Анну, либо Елизавету. Каким-то образом Меньшиков убедил ее, что она должна ставить престол не дочерям, конкурирующему клану, как бы сейчас сказали, царевичу Петру, внуку Петра I. Более того, это завещание оговаривается целым рядом дополнительных и беспрецедентных условий. Императрица умирает, Меньшиков открывает присутствие высшей знати конверт и говорит: императрица оставила завещание, как назывался тогда, тестамент. Тестамент зачитывается. Все члены династии Романовых и основные участники процесса ставят свои подписи в знак признания воли покойной. Из тестамента следует, что дочери на престол не восходят. Они получают большие деньги, по 1 000 000 рублей разово, ежегодное содержание по 100 тысяч. Это немыслимые деньги для понимания. Годовое жалование младшего офицера, поручика, 100 рублей в год. Царевна получает в 1000 раз больше, чем армейский офицер. Просто содержание. Что явствует из документа? Сукцессором, то есть наследником, становится великий князь Петр Алексеевич. Первым пунктом мальчик Петр объявляется преемником. Однако он на престол не восходит. Вступить на престол он может только по достижении определенного возраста. Какого возраста, неизвестно. В этом месте ставится просто пробел, который, очевидно, кто-то должен ручкой потом вписать. Ну, может, Меньшиков. Неизвестно, когда вступает. До этого времени страной управляет совет, в который входят две цесаревны, принцессы и прочие члены Верховного Совета, и герцог, муж Анны. Публично также объявляется и главный пункт этого завещания, касающийся Меньшикова. Царевич Петр Алексеевич должен обязательно жениться на одной из дочерей Меньшикова. У Меньшикова дочки на выданье. Текст этого удивительного документа, по которому престол передается не родственнику, а как бы возвращается Романовым по другой линии, оригинал его почему-то был написан на немецком. Но вообще-то много говорит о нравах при дворе и о том, насколько страшно далеки они были от народа. Даже завещание пишут на немецком. Потом его переводят на русский. Но на русский его переводят в сокращенном варианте. Екатерина текст не подписывает. Ну, то ли потому, что она плохо себя чувствует, не подписывает почему-то его. Его подписывает Елизавета, дочь Екатерины. Но Елизавета, придя и по просьбе матери и Меньшикова, подписывая за маму завещание, подписывается именем Екатерина. То есть подделывает подпись. В общем, это какая-то уголовно-криминальная история. Вот она подписывает этот русский сокращенный вариант. Дочка за маму. Этот вариант зачитывается, немецкий запечатывается, куда-то убирается, и потом найти его никто не может. Что было на самом деле в нем написано, неизвестно. Он исчез. Елизавета, когда станет императрицей, даже учредила целый розыск по архивам и делам, пытаясь найти оригинальное завещание Екатерины, но не нашла. Результатом этой мистической истории становится следующее. Фактическим регентом при мальчике Петре является Меншиков. Меншиков должен выдать за Петра одну из своих дочерей. У Петра есть выбор. Постарше или помоложе, стать полноценным правителем государства. Вот весь смысл интриги. Понятно, что кто будет править страной? Самый опытный, самый старший, самый влиятельный, самый богатый человек в империи – Александр Меншиков. Если бы это произошло, а мы были в полушаге от этого, такая история уже не просто Золушки, а история... Мужская бы история Золушки была бы. От пирожника к императору. Екатерину хоронят вместе с Петром Первым. Я в данном случае не оговорился, хотя прошло уже несколько лет после смерти Петра, но Петра так и не похоронили, он так и лежит в соборе в гробу. Вот, наконец, в гроб кладут Екатерину, и вместе с ними, и вместе еще там был еще и третий гроб, и там была еще их дочка Наталья, кончавшаяся в юном возрасте. Вот эти три гроба захоранивают вместе, наконец-то. Ну, подводя итоги, 2 года Россия стояла на месте. Все, что происходило, происходило по инерции. Страна отдыхала, особого террора не было. Потихоньку все разворовывали. Де-факто страна управлялась коллективным императором. Регентом при живой императрице был Меншиков, который и должен был стать основным выгодоприобретателем после смерти Екатерины. Жалко, 2 года страна фактически потеряла впустую. С другой стороны, ведь могло быть масса гадостей, окажись на месте Екатерины женщина позлее. Особых гадостей не произошло, и то хорошо. А женщина позлее вскоре на русском престоле окажется. И вот тогда времена Екатерины будут вспоминать как весьма тихие и милосердные. Май 1727 года, то есть Екатерина, проправив чуть больше 2 лет, умирает. И я напомню историю, собственно, как на престоле оказался Петр II. Екатерина болеет очень долго, почти месяц. Она завещание составляет в последнюю секунду. Завещание пишется на немецком языке. Но пока его переводили, Екатерина умерла. И подписывать его некому. Поэтому приглашается дочка Елизавета, подделывая подпись мамы, она, Елизавета так и пишет, Екатерина, причудливое завещание. Наследником объявляются не дочери, не Елизавета, не Анна. Наследником объявляется внук Петра I, последний из Романовых по мужской линии, Петр Алексеевич. Это сын почти казненного царевича Алексея. Второе. Он объявляется наследником непонятно с какого момента. Просто в завещании пробел, с какого возраста. Пока он не император, а правит за него Верховный Тайный Совет. Более того, Петр Алексеевич должен жениться на одной из дочерей Меншикова. Таким образом, Меншиков гарантирует себе вхождение в царскую семью на правах отца императрицы. По сути, Меншиков вот создал для себя идеальные условия, как стать не полудержавным властелином, а державным властелином. Никого это завещание не смутило, даже с подделанной подписью. Все члены династии Романовых поставили тоже свои подписи на листе в знак признания воли покойной монархини. После них по регламенту подписали члены Верховного Тайного Совета, потом высшие духовные иерархи. Ну, таким образом, элита Российской империи присягнула Петру II и поздравила его с восшествием на престол. Правда, без гвардейцев дело не обошлось. Гвардейцев тоже на всякий случай Меншиков рядом со дворцом построил. Они стояли, а бы что не вышло. Но не вмешивались. Такой, можно сказать, бескровный произошел процесс передачи власти. Значит, пару слов о том, кто такой Петр II. У нас такой будет сейчас короткий рассказ, потому что это был короткий период истории, смыслом которого, собственно, была ликвидация Меншикова, его свержение. Кто такой Петр II и откуда он вообще взялся? Он родился в 1715 году. Он не по годам развит, он такой высокий, в деда, усы пробиваются. Это плод династического брака сына Петра, царевича Алексея, с немецкой принцессой Софией Шарлоттой. София Шарлотта имела массу родственников среди многих царствующих домов в Европе. В частности, была близкой родственницей австрийской императрицы. И Петр, второй ребенок, но первый мальчик в их семье. Мама умерла через 10 дней после родов, совершенно случайно, просто простудилась, заболела и умерла. И Петр становится, ну, по логике, становится наследником престола, потому что он первый по мужской линии. Какое-то время наследником мог считаться тоже мальчик Петр, сын Екатерины, но это был ребенок, который умер, там, не дожив до 3 лет. Его очень любили родители, но он такой был неразвитый. И, в общем, Петр II – единственный наследник законный по мужской линии. В принципе, он должен был быть возведен на престол еще до Екатерины I, но вот так получилось. В свое время, когда его пытались, кстати, в первый раз после смерти Петра возвести на престол, был даже такой экзотический план, чтобы соединить как бы две петровские ветви, поженить маленького Петра II на его тетке Елизавете, дочери Петра от Екатерины, к тому моменту молодой симпатичной девушке, и вот таким образом внук по одной линии Петра станет мужем дочери Петра по другой линии. Тем более, что Елизавета Петру очень нравилась всегда. Вот в одном из хороших сериалов отечественных эта тема влюбленности Петра в Елизавету всячески развивается. Но, в общем, ничего из этого не вышло. Такой очень экзотический план. Все-таки Елизавета была на несколько лет старше Петра, а Петр к моменту этого плана ему было 10 лет. Ну, в результате он становится императором. Рассказывать о его правлении, по сути, нечего. Такая карусель, интриг и вседозволенности, смысл свелся к тому, что буквально через 3 месяца после восшествия на престол Петра он свергает Меньшикова. За 3 месяца Меньшиков, казалось, добился всего. Он, наконец-то, стал генералиссимусом. Он собрал у себя несметное количество постов и должностей. Петр живет в его доме, то есть просто под прямым надсмотром. Он обращается к Меньшикову: «Тятенька». Папа. Меньшиков решает, куда Петр пойдет, куда не пойдет, с кем встречается, с кем не встречается, что ест, что пьет. В общем, все решает за этого мальчика. И, наверное, вот эта излишняя опека сыграла злую шутку. Мальчик был с тяжелым испорченным характером, вобрал в себе, наверное, все пороки Петра. Неизвестно, были ли у него какие-то достоинства своего деда. Он начинает постоянно ругаться со своим опекуном Меньшиковым. Ругается он по двум поводам, ну, все очень банально. Он ругается с ним из-за денег и из-за женщин. Петру не нравятся дочери Меньшикова, которые ему навязаны, одна из которых навязана его будущие жены. Скорее всего, выбор его падает в сторону Марии, дочери Меньшикова. Он называет ее куклой, встречаться с ней не хочет, гулять с ней не хочет. Ему нравятся там другие молодые девушки. Это Меньшикова раздражает. Он еще активнее навязывает свою дочь в подружке. Петр от нее бегает. Это вот первая причина. Вторая причина: Петр, ну, как и все Романовы, он же в отрыве живет от реальной цены труда, цены товаров. Он не понимает, что сколько стоит. Вот ему там придут и подарят ему 500 червонцев. Он говорит: отправьте их моей тете Лизе. Она говорила, что ей платье надо купить. Ему подарят какое-то подношение от каменщиков Петербурга. Он говорит: о, спасибо большое. Ну, вот этот сундучок золота моей сестре Наташе отдайте и на булавки. Ну, естественно, Меньшиков, он же рачительный хозяин. Он же богатый, но жадный. В данном случае его даже жалко, потому что он родил о государственном интересе. Он кричит ему: мальчишка, деньги верни. Деньги назад, деньги в казну. В казну — это казенные деньги. Ты куда их тащишь? Сейчас расфуфырите все, раздадите. И он это забирает. Петр страшно обижается, кричит. А третий фактор: у Меньшикова колоссальное количество врагов и недоброжелателей. И они все подговаривают мальчика Петра против такого навязчивого и раздражающего его опекуна. Они рассказывают ему, как Меньшиков убил его отца. Ну, что, конечно, не совсем правда, но Меньшиков принимал участие в суде над его отцом, обвиненным самим Петром I государем в государственной измене. Как Меньшиков ворует, копейки отбирает у тебя у самого несметные богатства, у самого счета в зарубежных банках, а он со всех берет взятки, у него все на откатах. И вообще, ты хоть и молодой, но ты же государь-император, а за тебя рулит вот этот дядька, крестолюбивый, который свою некрасивую дочку пытается за тебя выдать. Вот. Вот давайте мы лучше пойдем с тобой выпьем, погуляем, съездим на охоту, потусуемся, и там вообще молодые симпатичные девчонки. Вот так примитивно, банально Петр настраивается против Меншикова. Всего бы этого не было. Тут, в данном случае, воля Петра имеет минимальное значение. Если бы Меншикова не окружал целый ряд ненавидящих его и боящихся его людей. Но все в итоге они все настраивают Петра против Меншикова. И в конце концов, осенью того же года, Меншиков отправляется в опалу. Да, прежде чем говорить об этом, я, наверное, скажу пару слов, как Петра учили, поскольку сохранилась записка руки самого Петра II о его обучении распорядке дня. Это не так, как учили потом в XIX веке, и как Екатерина учила будущих императоров по-настоящему. Вот Петра II учили так. В понедельник пополудни от 2 до 3 часов надобно учиться. От 2 до 3. Час. А потом солдат учить. Вторник и четверг пополудни с собаками в поле гулять. В среду пополудни солдат обучать. В пятницу пополудни с птицами ездить. А в субботу пополудни музыку и танцеванием заниматься. В воскресенье пополудни в летний дом. Вот такое времяпровождение школьника. Естественно, ничего хорошего мы его там не учили. В лучшем случае Астерман рассказывал ему байки из русской истории. Далее, в сентябре того же 1727 года, через несколько месяцев после восшествия на престол, Петр II официально уведомляет Верховный Совет и Гвардию, что отныне все указания им будут подписываться и отправляться им лично, а не Меншикову. То есть он фактически дезавуирует своего верховного опекуна. До этого он издает целый ряд указов. Очевидно, эти указы пишутся, опять же, недоброжелателями Меншикова, а Петр их подписывает. Это такое поэтапное опала. Сначала следует указ о переезде всего царского двора с Васильевского острова, где живет Меншиков, и об отъезде туда всех, собственно, царедворцев Петра II. Отдельный указ о домашнем аресте Меншикова. Потом о замене коменданта Петропавловской крепости. Это очень важный указ. Этот человек был лояльный Меншикову, который крепость контролировала с военной точки зрения Петербург. И затем поступает специальная записка Астермана о судьбе Меншикова, которую Верховный Совет рассматривает в присутствии царя, после чего следует указ о ссылке Меншикова в Березов. Имущество Меншикова конфискуется. Имущество Меншикова – это примерно 100 тысяч крепостных душ. Ну, для понимания, что такое 100 тысяч крепостных душ, это основной капитал того времени. У Пушкина было 200 крепостных душ, и Пушкин был вполне себе обеспеченным человеком. Если бы поменьше играл в карты, конечно. У Меншикова изымается капитал в размере 13 миллионов рублей, сумма, которую можно сравнить только с бюджетом Российской империи, но это примерно сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. Переведите на современные деньги, посмотрите бюджет Российской Федерации, вот столько изымается у Меншикова денег, большая часть которых находится в иностранных банках. Меншикова изымается на миллион недвижимости и драгоценных камней, одной только золотой и серебряной посуды, как написано в описи, более 200 пудов. Александр Данилович заканчивает свою жизнь в ссылке на территории нынешнего Ханты-Мансийского округа. Именно и там находится поселение Березов. По дороге в Березов умирает жена Меншикова, любимица Петра I. Сам царедворец потом с горькой иронией вспоминает, что когда-то он плотничал вместе с самым великим плотником в стране, с самим Петром, и говорит: «С простой жизни я начал, простой жизнью и закончу». Вспоминает он, как плотничал вместе с Петром, потому что в Березове у Меншикова нет дома, и ему пришлось срубить себе избу собственными руками, вспомнив навыки. Потом он срубит себе небольшую церковь, в который будет ходить молиться каждый день, благодарить Бога за то, что тот спустил его с небес на землю, спустил его с той недосягаемой высоты, на которую вознесся бывший торговец пирожками. Меншиков умрет от оспы, 56 лет, и будет похоронен у алтаря той самой маленькой, построенной его собственными руками, деревянной церквушки. Спустя много лет разлившаяся река смоет могилу, и мы сейчас не знаем, где был похоронен Меншиков. Его дочь Мария, та самая, которая должна была стать императрицей, переживет отца ненадолго. Меншиков сам умер в ноябре, кстати, в день своего рождения. А его дочка Маша умрет через месяц, в декабре, и тоже в день своего рождения, в день своего 18-летия. Меньшикову останется еще дочь и сын, сын тоже Александр и дочь Александра. И буквально через два месяца, сразу после смерти Петра II, их вернут из ссылки. Они оба вернутся в Петербург. Александр поступит на военную службу в гвардейский Преображенский полк, дослужится до генерала, проживет достойную жизнь. Праправнук Меньшикова будет главнокомандующим русскими войсками в той самой знаменитой Крымской войне, когда осаждали Севастополь. А дочь Меньшикова выйдет замуж за родного брата Берона, того самого Берона. Брат Берона, говорят, очень любил ее и горевал, когда она умрет родами. Вот так соратник Петра Великого, наверное, самый прославленный его настоящий товарищ, строитель Петербурга, военного флота, новой армии, всесильный царедворец, собравший колоссальное количество титулов, генералиссимус, оказался в конце своей жизни в гораздо более плачевном, тяжелом состоянии, чем он начинал, и осознал, что он на самом деле никто, что он всего лишь раб, холоп, мальчишки, государя-императора, который может росчерком пера или мановением руки превратить его обратно в пыль, может уничтожить всю его жизнь. Мог и, собственно, уничтожил. Чем занимался Петр II после того, как он сделал в возрасте 12 лет главный поступок своей жизни, уничтожил Меньшикова? Чем он занимался до смерти? Гулял. Петр II попадет под влияние семьи Долгоруких, старинного княжеского боярского рода. Его лучшим другом станет Иван Долгорукий, который имел просто какое-то магическое влияние. Юноша несколько годами старше Петра. Станет лучшим товарищем, наперстником, сотоварищем по пьянкам, гулянкам, охотам. Они переедут в Москву, переедет весь двор в Москву, и фактически на год с лишним столицей Российской империи станет. Это официально никак не провозглашалось, но так было принято. Где царский двор, там и столица. Фактически на целый год столицей Российской империи опять станет Москва. Петр II в Москве полностью отстранится от любых государственных дел. Вообще за все время своего правления этот юноша побывал на заседании Государственного совета один единственный раз. Все время в Москве он будет посвящать исключительно охотам, увеселениям, в компании Долгоруких, в компании своей любимой сестры Натальи и в компании дочери Петра Елизаветы, своей тетки, в которую, опять же, если верить нашим сериалам, он был страшно влюблен. Долгоруковы получили огромную власть после опалы Меньшикова, и фактически все вот властные полномочия Меньшикова перешли к клану Долгоруких. Кстати сказать, забегая немного вперед, скажу, что эту семью ждало чудовищное, страшное, может быть, какое-то немыслимое наказание. Какая-то страшная судьба у почти всех членов этого могущественнейшего клана времен Петра II. Они все получили высокие должности, стали членами Верховного Тайного Совета. Сестра Ивана Долгорукого, лучшего товарища теперь, государя-императора, тут же была провозглашена невеста императора, сразу же. То есть не дочка Меньшикова, а сестра Долгорукого. Они обручились. Ну, кстати, символично, что после обручения Катя Долгорукая села, соответственно, в карету. На карете была уже корона. Она отъехала чуть-чуть от места, где проходило обручение. Карета за что-то зацепилась, подскочила, и корона с дверцы кареты упала прямо в грязь. Вот так же пойдет потом в грязь весь клан Долгоруких. Это действительно будет очень трагическая и жуткая история. Что в это время происходило в Петербурге? Весь двор из столицы переехал в Москву. Ну, Петербург пришел в запустение. Дворцы ветшали, брусчатка зарастала постепенно травой. Говорят, что по улицам Петербурга по ночам бегали волки. Петербург спас энергичный губернатор, граф Миних. Его отправили в Петербург как бы в ссылку, да, но будучи там в ссылке, он как раз затеял масштабные благоустроительные работы, строил здание 12 коллегии, достроил Петропавловскую крепость, укреплял Кронштадт. В общем, много и активно занимался городом, и этот активный городоначальник фактически, можно сказать, спас наш город, потому что если бы городом не занимались полтора года, он пришел бы в полное запустение. Миних – это тот самый Миних, будущий фельдмаршал, который знаменит своей яркой фразой. Фраза звучит так. «Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом. Иначе вообще невозможно понять, как оно существует». Ну, надо сказать, что человек, который служил при многих европейских дворах, был и полковником прусской армии, и генералом польской армии, и потом, соответственно, русским фельдмаршалом, имел возможность сравнивать и действительно не мог понять, как управляется Россия, кроме как Богом напрямую. Флот за время правления Петра II, главное любимое детище его дедушки, пришел в полнейшее запустение. Сам Петр II в море не ходил, мореплаванием не увлекался, все это было ему совершенно неинтересно, и говорил он дословно следующее. Вот когда нужда потребует употребить корабли, я пойду в море. Но я не намерен гулять по морю, как мой дедушка. В общем, если бы Петр II проправил подольше, скорее всего, русского флота бы не было. Дело в том, что в те времена срок службы кораблей был очень небольшой. Примерно как сейчас у хорошего автомобиля. Если каждые 2-3 года не проводить капитальный ремонт. Вот ремонт, тогда назывался он там тимбировка, английского timber. Это означало постоянную частичную замену сгнившей подводной части. Для понимания, знаменитый петровский фрегат «Штандарт», спущенный на воду в 1703 году, прослужил 16 лет, при этом пройдя одну тимбировку. Вот если бы он тимбировку не прошел, он бы и 16 лет бы не прослужил. Климат Балтики делал срок службы наших кораблей короче, чем в Англии, чем в английском флоте. И если на момент смерти Петра Балтийский флот был довольно внушительный, это 36 линкоров, линейных кораблей, 16 фрегатов, десятки галер и сотни судов меньшего водоизмещения, то в дальнейшем такого темпа строительства новых кораблей не было. Ремонт, тимбировка были прекращены. И постепенно наш флот просто-напросто гнил. Вообще боеспособность флота сокращалась в разы. Спустя 3 года после смерти Петра шведский посол с радостью доносил своему правительству. Русский флот приходит в прямое разорение. Все старые корабли сгнили, так что более 4-5 линейных кораблей одномоментно вывести в море нельзя. А постройка новых прекратилась. Петр II, забросив Петербург и бросив на сгнивание русский флот, продолжал гулять в Москве и готовился к свадьбе. К свадьбе с сестрой Ивана Долгорукова. Свадьбу назначили на начало 1730 года. Так получилось, что Петр умрет в день, когда он должен был жениться на Екатерине, в день, когда была официально объявлена его свадьба. Дело в том, что накануне он заболеет оспой. Странная история. Тогда оспой болели многие, это такая была массовая болезнь, уровень летальности был, естественно, высокий. Но вообще стремились, чтобы чем раньше человек переболеет оспой, тем лучше, потому что в молодом возрасте она легче переносилась. Петр II в юном возрасте как-то не заболел оспой, и Менщиков из-за этого очень о нем беспокоился. И предпринимал целую систему мер безопасности, чтобы, не дай бог, болезнь была носила массовый характер, чтобы, не дай бог, с государем никто не общался, у кого в семье, либо среди знакомых, либо в окружении есть хоть кто-то болеющий оспой. Вот такой карантин вокруг царя Менщиков старался поддерживать. Когда же Менщикова не стало, и Петр переехал в Москву, все эти карантинные меры были заброшены. В доме одного из долгоруких свирепствовала оспа. Ну, болеют не все, у кого сильный иммунитет, они не болели, либо кто переболел ранее. Но, тем не менее, Петр продолжал общаться с долгорукими. Вот. И так получилось, что тот клан, собственно, который уничтожил Менщикова, он же уничтожил и Петра, заразив его оспой. И впоследствии уничтожил и себя. Петр заболеет оспой. 30 января 730 года, придя в себя посреди ночи, он произнесет надрывающую душу фразу: «Закладывайте лошадей, я поехал к сестре Наталье». А сестра Наталья к тому моменту уже умерла. Произнеся эти слова, Петр II скончается. Он не оставит после себя, естественно, ни потомков, ни назначенного наследника. Собственно, на этом молодом человеке, непутевом, род Романовых и пресечется в мужском колене. Петр II станет последним из русских царей, который был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Ну и, конечно, если верить губернатору на тот момент Петербурга Миниху, и Россия управляется Богом напрямую, то все-таки какой-то на земле царь ей нужен. А вот кандидатов в цари не было, потому что род Романовых пресекся. Значит, нужно было найти какого-то близкого родственника, ближайшего. Нашли ее за границей, звали ее Анна. Петру она доводилась племянницей, и она надолго, аж на 10 лет, станет новой властительницей Российской империи.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Кассиопея Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем добрый вечер. Мы продолжаем наши эфиры неурочные, беспозвоночные. Вадим Валерьевич, прошу вас.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня мы немножко подробнее поговорим про один из крупных и значимых как для биосферы нашей планеты, так и для понимания вообще структуры царства животных типа беспозвоночных. Мы поговорим про тип аннелида, кольчатые черви. Это один из кольчатых червей, один из тех типов, которые есть в школьной программе, более того, про которых в школьной программе говорят достаточно подробно, и со строением их знакомятся, и с системами органов, и с полостью тела. Про это, про все рассказывают, но, честно говоря, обычно, если говорить про школьную программу, то она, в общих чертах говорит про них, но без какого бы то ни было углубления в их разнообразие. А ведь это потрясающе разнообразная группа. Более того, за последние пару десятилетий мы узнали о кольчатых червях многое, причем некоторые знания оказались по-настоящему революционными. Более того, даже то, а кто же входит в этот тип кольчатые черви, за последние 20-30 лет представление о том, кого туда включать, очень сильно изменились. Давайте для начала обсудим, на какие классы делится этот тип. Опять же, если говорить про школьную программу, она пользуется чуть-чуть устаревшей системой деления. Это не принципиально. Но если вы откроете школьный учебник, вы увидите, что там будет написано, что тип кольчатые черви делится на класс многощетинковые, полихета, полемного, хетощетинки. Класс олигохета, малощетинковые, олигомало, хетощетинки. И класс герудинея, пиявки. То есть получается, что три класса: многощетинковые, малощетинковые и пиявки. Сейчас немножко пересмотрели систематики структуру типа кольчатые черви. Их разделяют на два класса. Класс полихета и класс клителлата. На русский переводится как поисковые, которые, в свою очередь, делятся на подкласс. То есть класс клителлата, поисковые, делятся теперь на подкласс олигохета, малощетинковые, и подкласс герудинея, пиявки. У вас может возникнуть закономерный вопрос: да что-то систематики опять мудрят, зачем вообще это все делать? Нормально же, дождевой червь, представитель класса олигохета, малощетинковые, хорошо отличается, от медицинской пиявки, представителя класс пиявки, если мы используем немножко эту устаревшую систему, сильно отличаются. Зачем их объединять в один класс? Объяснение здесь довольно понятное, логичное. Во многом оно формальное, но оно действительно логичное. Дело в том, что малощетинковые черви и пиявки друг к другу значительно более близкие родственники, чем к полихетам многощетинковым. И руководствуясь тем, как сейчас в системе живой природы, в систематике животных конкретнее, принято дробить группы, систематики приняли решение, что все-таки надо обязательно в самой структуре системы, в самой классификации, обязательно это показывать. Ну, поэтому теперь тип кольчатые черви делится на два класса. Класс полихета многощетинковый, куда относится большинство представителей кольчатых червей, и класс клителата поисковый. У вас сразу может возникнуть вопрос, вот здесь указано число видов, которые встречаются в тех или иных группах внутри типа кольчатые черви. И если вы сложите эти числа, то можете упрекнуть меня либо в недобросовестности, либо в невнимательности, что вот у меня написано сверху, что к типу кольчатые черви относятся около 18 тысяч видов, а если складывать числа, которые написаны по отдельным группам, 18 тысяч видов не наберется. Но на самом деле это, я бы сказал, верхняя и нижняя граница. Дело в том, что я про это уже говорил, не такая простая задача, если мы говорим про там, группу живых существ, в которые входят десятки, даже первые десятки тысяч видов, не такая простая задача посчитать, а сколько же точно сейчас видов выделено. Потому что виды выделяются, виды сводятся. Плюс иногда целые группы присоединяются, отсоединяются. Поэтому не удивляйтесь, что очень часто бывает так, что вы видите довольно сильно отличающиеся значения. Но порядок примерно такой. Да, что-то на самом деле в среднем в районе 15 тысяч видов. Большая часть которых, около 10 тысяч видов, относится к классу полихета. А здесь, видите, ниже полихет, под знаком вопроса, указана какая-то явно небольшая группа из всего 170 видов мизостомида. Что это за существа, почему они под знаком вопроса, мы с вами обязательно поговорим, но ближе к концу.